0: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, пострадали 13 человек. Индия и США обсудили расширение сотрудничества. Более 14 тысяч украинцев въехали в Россию в этом году. Теперь подробнее. Белгород вновь подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Пострадали 13 человек, включая 2 детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев. Уточняется, что 4-летнего ребенка с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, медпомощь была оказана на месте мальчику 9 лет и 3 взрослым. 8 раненых бригада скорой доставляют в медучреждение Белгорода. Глава региона добавил, что в городе повреждены минимум 4 многоквартирных дома, административное здание, социальные и коммерческие объекты. Информация о других последствиях уточняется. 2 мирных жителя, включая ребенка, пострадали в результате атак ВСУ в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там добавили, что также были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, 4 жилых домостроения, грузовой и легковые автомобили. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после падения лифта с людьми в доме в Махачкале. Об этом сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Состояние пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое. Это произошло в многоквартирном доме по улице Эльзы Ибрагимовой. Пострадали 4 взрослых мужчин. Их госпитализировали с переломами. Их жизни ничего не угрожает. Региональная прокуратура организовала процессуальную проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю психиатрии и наркологии, если в штате больницы нет нужного специалиста. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по охране здоровья. Подчеркивается, что все решения фельдшеры должны будут согласовываться с профильным врачом из диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Отмечается, что это поможет частично решить вопрос доступности профильной помощи в маленьких городах и поселениях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент США Джей Ди Венс обсудили расширение сотрудничества между Индией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Times of India. Кроме того, политики в ходе телефонного разговора затронули сотрудничество 2 стран в сферах торговли, обороны, критических и новейших технологий, энергетической безопасности и критических минералов, а также обменялись мнениями о мировых событиях, представляющих взаимный интерес. Более 14 тысяч украинцев приехали в Россию с начала текущего года. Большая часть из них совершила частные визиты, следует из данных статистики. Кроме того, за указанный период 70 украинцев посещали Россию по работе, 62 – по учебе, 48 человек приехали как туристы. Большинство прибывших граждан из Украины прилетали на самолете. Таких более 14 тысяч человек на границу на автомобиле пересекали 136, в пешем порядке 36 граждан. К данной минуте это все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире программа «Африканское турне». Автор Турал Кеимов с минуты на минуту будет в нашей студии. А пока начнем обсуждение. Говорить сегодня будем про, можно ли выразиться так, токсичный доллар относительно Африки. Ведь именно там многие страны ускорили переход от доллара США во взаимных международных расчетах на национальные альтернативные валюты, ну, в частности, китайский юань. Конечно же, будем обсуждать эту тему. Африканист, автор телеграмма. Телеграм-канал «Африканский узел», Данил Штопов на прямой связи со студией. Данил Михайлович, мое почтение.
3: Здравствуйте.
2: Вот знаете, многие вот экономисты со мной спорят, да и я с ними, безусловно, говоря в целом о таком наименовании токсичного доллара, потому что

0: которой очень удобно платить кому угодно, да, то есть и совершенно спокойно доллар по-прежнему, да, является основным таким средством. Что касается юаня, ну, естественно, это вторая экономика мира, да, Китай, как бы. Вот мы, если поговорим сейчас конкретно про эту страну, и понятно, что присутствие Китайской Народной Республики в Африке достаточно серьезное, то есть и есть очень неплохой товарооборот, да, между Китаем и африканскими странами. То есть, ну, как-то вот так там все выстроено. Поэтому юань все чаще становится валютой расчетов. Да, все более повышает свою ликвидность. Но мне кажется, что от доллара США отойти, наверное, пока что в ближайшем обозримом будущем не представляется возможным, как бы. Возможно, что-то произойдет по линии БРИКС, ну, во всяком случае, про определенную валюту, которая может быть введена между странами-участницами данной интеграции. Может быть, это станет определенной такой альтернативой, если мы не уходим чисто в юань, а делаем что-то такое усредненное, поскольку Китай у нас тоже состоит в БРИКС. Но мне кажется, что роль национальной валюты Китая будет расти, так или иначе, там, в рамках БРИКС или за его рамками. Доллар, наверное, будет, конечно, потихонечку снижаться, да? То есть мы видим определенные тенденции, но полного ухода с, скажем так, рынка, если можно так выразиться, да, то есть мы не предвидим.
1: Слушай, а помнится мне, говоря о БРИКС и системе расчетов, Трамп ведь высказывался уже об этой инициативе достаточно жестко, и там пригрозив пошлинами в отношении стран-участниц БРИКС. Как вы считаете, тут слова расходятся с делом или нет?
0: Ну, нормально, что у Трампа вообще, в принципе, проблем с подбором слов как-то нет. То есть он такой за словом в карман не лезет. Ну, и он старый кейнсианец, возможно. Ну, Джон Кейнс писал же, американский экономист такой известный, писал в книжке «Марочные сертификаты» про невозможность существования любых экономических интеграций, которые не имеют общих границ. Ну,
1: Но
0: БРИКС
1: тут
0: не
1: вы
0: имеет общих
1: про
0: границ.
1: роль Трампа тут еще, я думаю, уже обсудите с автором программы Туралом Керимовым. Он в студии. Турал, привет.
2: Друзья,
1: Передаю
2: приветствую,
1: тебе.
2: спасибо. Да, действительно, Трамп и финансовый сектор – это очень интересно, особенно в параметрах Африки. И тут, ну, вообще наша тема, я слышал, коллеги уже ее объявили, касается финансовой деколонизации. Это интересная история, она касается не только Африки, да. И в этом смысле, конечно, интересно посмотреть на Африку. Почему? Потому что при всем при том, что Африка это всего 1,5 или 2% от мировой экономики, ну и приблизительно столько же от мировой торговли, Африка является самым крупнорастущим рынком глобальным. Ну и тут нужно говорить, естественно, и про демографию, и про инвестиционный фон, и про ресурсную базу, и про крупнейшую в мире, значит, свободную экономическую зону, континентальную, да, свободную экономическую зону. И вот в этом ключе, естественно, старые инструменты влияния, которые так или иначе сохраняются и применяются активно, и они уже даже стали, ну, такой привычной частью жизни большей части планеты и, кстати, нашей жизни до 22 года, пока не были введены оздоровительные, на самом деле, в этом смысле, санкции против нашей страны. Ну, то есть, по сути дела, Запад сам отключил нас от зависимости от его же финансовых институтов и, значит, валютных инструментов, да, в частности, все эти визы, MasterCard, системы, значит, расчетов, платежей, валюта и все остальное. И в контексте Африки они сейчас понимают, что если они начнут вот этот новый рывок, к которому они готовятся и о котором они говорят, с использованием уже заведомо опасных инструментов, это будет, конечно, большим ударом в перспективе. То есть, по сути дела, их зависимость будет только увеличиваться. И вот в этом контексте, естественно, и доллар, и франк КФА, о котором сегодня пойдет речь, ведь ЭКОВАС, это экономическое объединение стран Западной Африки, собирается к 30-му году собственную валюту ЭКО ввести в оборот, а они сейчас пользуются франком КФА, который находится под контролем Центробанка Франции в Париже. Это, кстати, одна из любимых тем Даниила, о чем он очень профессионально всегда говорит и абсолютно точно и верно подмечает, что огромный регион, практически 500 миллионов человек, ну там сопоставимо плюс-минус

0: с Евросоюзом зависит от решений Парижа и от погоды или настроений во Франции. В этом смысле, на самом деле, нужно обратить на это внимание. Но при этом, Даниил, я хотел бы вот о чем сказать. Есть, конечно, попытки, вот, кстати, странно, да, восточноафриканского сообщества, они тоже к 31-му году, правда, собираются свою валюту национальную, международную создать, региональную, но при этом наблюдается не только дедолларизация, но и активное использование юаня. А с учетом того, что Китай является торговым партнером номер один для Африки и главным инвестором в Африку, не получится ли здесь такая история, что шило на мыло меняют все-таки?
1: Ну, конечно, в какой-то степени происходит обмен этого самого шила на мыло, потому что, ну, фактически, ну, знаешь, я, наверное, бы так на этот вопрос ответил. Мне очень нравится позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина относительно многополярности мира. Ну, вот чем больше полюсов, да, тем проще живется, наверное, не столь сильным геополитическим актором, собственно, которыми большинство африканских государств является, да, ну, если мы будем сравнивать с США, с Китаем, с нами, там, еще с кем-то, да, то есть с такими ведущими странами, да, которые могут что-то диктовать. Поэтому я бы, наверное, был за то, чтобы действительно доллар в определенном ключе оставался в регионе в качестве валюты взаиморасчетов там, да, между одной и другой страной, да, чтобы юань был и так или иначе. То, что касается, положим, определенных валют, которые могут возникнуть в рамках ЭКОВАСа, ну это будет ЭКО, да, там условно, но это будет тот же самый франк КФА, потому что, ну, ЭКОВАС, как мы понимаем прекрасно, это не самоходная организация, да, то есть она во многом, конечно, зависит от метрополий, я бы сказал так, да, там мы берем в целом Евросоюз, там, да, наверное, до 2017 года, вот мы возьмем такой, до Брекзита, вот, получается, что ЭКОВАС находится в прямой зависимости от игроков до брекзитовского Евросоюза, я бы так вот выразился. Но мне кажется, что, да, появление валюты в восточноафриканском регионе, это, конечно, не ЭКОВАС, ЭКОВАС, это у нас Запад, тоже возможно, но все равно нужно понимать, как, например, будет происходить определенный торговый оборот между странами Африки из разных регионов, скажем так, да, если мы посмотрим на что-то, да, на определенную потребность. Не буду сейчас фантазировать, приводить какие-то конкретные примеры, хотя можно их привести, не фантазируя. Например, взаиморасчеты между ЮАР и, не знаю, Танзанией, да. Из ЮАР, например, уходят автомобили в сторону Танзании. Там Форд тот же самый активно поставляет. Это же праворульная страна это ЮАР, ну и праворульная Танзания, пожалуйста. А в чем вам рассчитываться? Ну, допустим, на территории Танзании появится действительно, вернее, Танзания будет включена действительно в определенный валютный такой союз, да, там, в экономический союз, там, дорастет. Местная интеграция до экономического союза будет своя валюта. А как общаться с непосредственно самим поставщиком, который обладает продукцией вот, максимально релевантной для данной страны? Вот вопрос, да. Как бы, поэтому то, что происходит определенная дедолларизация, это прекрасно, нормально. То, что юань приходит в игру и начинает конкурировать, супер. Но, повторюсь, чем больше полюсов, тем больше возможностей каким-либо образом провести платеж, чем больше систем есть там, да, расчетов, как бы свифты и так далее, можно наши посмотреть, как мы же придумали аналог свифту, да, у нас есть своя национальная система, как бы, может, она там как-то поработает. Но так или иначе, такие вот механизмы разнообразные, которые позволяют не самым таким серьезным игрокам, не самым таким тяжеловесным геополитическим плане странам немного в случае тех или иных санкций иметь возможность рассчитываться с кем-то, мне кажется, вот это вот позитивно. Потому что где гарантия того, что Китай не начнет вести себя некультурно через некоторое время, набрав силу, там, да, не начнет сам вводить санкции в отношении тех или иных стран? в связи с не самой приятной для официального Пекина позицией этих самых стран по тем или иным вопросам, например, по добыче полезных ископаемых металлов и всего остального. Так. Например, кто-то будет просить не самые интересные для Китая условия. Но это же почва для давления определенная, да, появляется. Поэтому должны оставаться разные каналы и возможности. В таком случае будет всем проще жить. Ну, у меня позиция вот ровно такая.
0: На самом деле, если вот об этом посмотреть, то альтернатив действительно есть много, и тут можно вспомнить не только, значит, Union Pay китайский, но и совершенно справедливо, Данил, ты отметил МИР. Мы, кстати, очень лояльно относимся к возможности присоединения, значит, иностранных партнеров к этой системе платежной. Есть индийская рупея, одна из крупнейших, да, в мире. Есть иранский шитаб. Иран, кстати, активно проецирует собственную внешнюю торговлю через использование своей, значит, национальной платежной сети. Есть МАДА у Саудовской Аравии. Есть Джайуан у ОАЭ и целый ряд других, в общем-то, альтернатив. И если Африка придумает свои, то, конечно, ничего плохого в этом не будет, с одной стороны. А с другой стороны, ну, у нас есть объективная реальность, которая говорит о том, что крупнейшим экономическим партнером большей части мира сейчас является Китайская Народная Республика. А Китай, кстати, сейчас действительно не использует геоэкономические рычаги для решения каких-то своих геополитических проблем. Это не
1: Да,
0: входит в их...
1: ну, прости, что перебью,
0: Да.
1: это до поры до времени. Да, как бы. Сейчас нет, но ситуация меняется, и я сильно удивлюсь, если Китай не будет этим заниматься. Это нормальная совершенно история. То есть, но пока что роль Китая в Африке, в той же самой Африке, да и в принципе, если мы посмотрим по глобальному югу, ну, это определенный такой партнер, который может внести некоторую справедливость, да. Вот что-то такое предоставить, как бы, в рамках взаимоотношений, не самых хороших взаимоотношений со странами коллективного Запада. Но это, собственно говоря, работа на корзину сейчас у него идет. То есть он нарабатывает портфель, скажем так, друзей, с которыми совместно, да, можно что-то сделать в отношении коллективного Запада и победить. Ну а как только Китай победит, что там будет? Не думаю, что что-то хорошее. Кому интересно, посмотрите на уйгурскую автономию, что происходит там, да? То
0: Ну,
1: есть
0: там
1: очень жесткая
0: тоже же
1: инициатива.
0: есть много, скажем так, источников информации, которые вызывают, ну, очень много вопросов на этот счет, да, и
1: Конечно,
0: нужно, конечно,
1: конечно.
0: понимать, что так или иначе, вообще вопросы, которые касаются там того, как Китай пытается обеспечить собственную территориальную целостность и конституционный строй, охраняет внутри Китая, это китайская, скажем так, внутренняя политика, и мы в нее, естественно, не вмешиваемся, но есть действительно вопросы, которые касаются китайской внешней торговли у многих акторов. И есть целый ряд стран, ну, допустим, там в Африке, это Ангола, которая, ну, находится в очень затруднительной ситуации именно в контексте своих торговых отношений с Китаем. Десятки миллиардов долларов внешний долг, при этом нужно понимать, что Китай, как ответственный кредитор, совершенно точно знал, что эта страна не может выплатить те средства и те инвестиции, которые в нее собирались вкладывать и вкладывают. То есть заранее было понятно, что этот заемщик, он не сможет обеспечить выполнение собственных обязательств. Ну и тут в игру вступает следующий, скажем так, пункт соглашения о том, что ну раз вы не можете расплатиться, тогда вы деньгами, средствами заплатить, то будете расплачиваться своими ресурсами, своими активами, своей инфраструктурой и передадите их нам или в долгосрочное пользование, там 99 лет и прочее, или же в нашу собственность. Ну, то есть, с одной стороны, одно дело, когда ты вкладываешься в
1: Интересно.
0: страну, которая могла бы выплатить, но потом что-то произошло, какой-то политический, геополитический катаклизм, вполне, кстати, возможно, какой-нибудь природный катаклизм, и все там пошло очень плохо, они не могут выплатить. И тут уже тебе нужно как-то спасать свои средства, свои инвестиции, и появляются варианты. А другое дело, когда, ну, заранее известно, что страна, в принципе, не сможет выплатить ни сегодня, ни завтра, ни через 50 лет, а, возможно, даже через 100 лет. Но все равно ей эти деньги
1: Ну вот.
0: одалживаются. То есть тут здесь...
1: А теперь,
0: Да.
1: Турал, представь, Прошу прощения, что перебиваю. Представь на секунду, что у нас вместо долларовой гегемонии гегемония юаня. И происходит все то, о чем ты сейчас только что сказал. И что же? Ну, выходит, это правда шило на мыло. Ну, по существу, да. Поэтому лучше пускай будут все, но по чуть-чуть. То есть без, скажем так, захвата, да, контроля над ситуацией тотального. И вот очень классно, что ты перечислил платежные системы, которые есть. Ну, кстати, я хочу сказать про, положим, некую условную африканскую, собственную африканскую платежную систему, которая может быть развернута в рамках Евросоюза, может быть еще как-то там, да? Ну, я думаю, что мы можем ее разработать вполне. Мы
0: Почему бы и нет?
1: достаточно быстро сделали свою.
0: А вот давай с другой стороны еще посмотрим. Даниил все-таки не отпускает меня этот вопрос международных валют. С одной стороны, мы подумали про шило на мыло. А с другой стороны, ну вот давай объективно и честно. Какова сейчас иная альтернатива доллару? Не западная, вот специально я говорю, не евро и не юань. Есть она?
1: Не евро, не юань, альтернатива доллару, но может правда рупия? Как бы с учетом того, что...
0: Ну, давай вот, давай честно, геоэкономический вес Индии, ну, он все-таки пока еще оставляет желать лучшего. Фунт я не беру, да, британский. У нас, по сути дела, на мой взгляд, я не финансист, конечно, но на мой взгляд, мне кажется, что других альтернатив нет, но ломать гегемонию доллара в мировом масштабе действительно надо. И сейчас единственная страна, которая имеет эти возможности, но пока еще их не применяет на полную силу, это, конечно, Китайская Народная Республика. И пока еще у нас не было никаких, значит, причин думать о том, что Китай может каким-то образом начать злоупотреблять этой историей. Но это не значит, что этого не может произойти в принципе. Да? То есть какие-то там лабораторные условия на международном уровне у нас тоже не существует. Ну, то есть вот такая вот игра.
1: Подожди, вот тоже небольшая ремарка. Китаю, скорее всего, не дают ничего сделать в отношении гегемонии доллара. Мне кажется, что все им сказали, там, да, что будет с Китаем в случае, если он попробует это сделать. Все-таки Китай, несмотря на то, что да, это богатая страна, прямо скажем, да, то есть, но именно что богатая, но пока что такой достаточно серьезной державой, она не может быть, поскольку есть непогашенные территориальные споры у самого Китая. С Тайванем, с тем же самым и так далее. Да? То есть есть определенные такие конкретные язвы, которые могут закровоточить в любой момент. И я думаю, что Соединенные Штаты понимают прекрасно, как в случае попытки Китая побороть долларовую гегемонию за счет того, что они действительно будут вытеснять доллар и переводить часть сделок в юань, вот что же может случиться, да?
0: Я бы вот дополнил.
1: Китай очень не хочет иметь, да, такого рода кризис внутри своей страны.
0: С твоего позволения дополню не только геополитический фактор, но и геоэкономический фактор. Мы же помним, в начале 90-х началась так называемая политика глобализации. Она началась еще раньше, на самом деле, когда там с конца 70-х Запад начал некие производства переносить на территорию Китая, потому что дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы, большая отдача, больше добавленная стоимость. Да? Ну, то есть получается, что с продажи одной единицы продукта ты получишь больший доход, чем если его производить на Западе. И Китай в эту систему удачно вписался. И Китай до сих пор пытается даже играть по этой системе, к системе глобализации, да, по правилам глобализации. Но как только Запад увидел, что глобализация теперь играет в пользу Китая по объективным причинам, он решил, что эта игра ему больше не нравится. Он начал ее ломать. И поэтому, когда говорят, что Китай очень хочет каким-то образом навредить Америке, ее уничтожить, развалить американскую экономику и так далее, но это, конечно, тоже, скажем так, не до конца, да, правда, потому что Китай очень сильно и сам заинтересован, является большим, крупным выгодоприобретателем с этой системы. И, кстати, Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Китая. Вот в этом смысле, я сейчас договорю, Даниил, сейчас договорю, в этом смысле в какой-то момент, мне кажется, Африка все-таки может заменить, да, собой крупнейшие рынки. Она к середине столетия это и сделает. То есть как минимум 1/3 населения планеты, вот по тем цифрам, да, которые я видел, будет жить на континенте, да, в Африке. И в этом смысле, естественно, с одной стороны, поодиночке эти страны могут действительно впасть в зависимость, но если говорить в целом о континенте, то ну, это достаточно сильное визави получается для любого партнера.
1: Ну, наверное, но мне кажется, что свопнуть Китай в этом плане могла бы какая-нибудь достаточно серьезная экономическая интеграция, да, и не такая крупная, как КАВАС, а может там поменьше. Три страны достаточно, да, плюс выход к морю. Нигерия плюс там условно, да, еще кто-то. Вполне такая связка могла бы действительно попробовать несколько поработать с этой китайской гегемонией в плане производства чего-либо, да, то есть и сделать фабрику, например, там. Ну, посмотрим, как получится у серьезных международных корпораций, да, повторить такой же заход, также правильно выстроить систему менеджмента, чтобы они адекватно работали в Африке. Вот. Мне даже будет любопытно на это посмотреть, потому что, ну, несколько другой регион. Мы, конечно, не расисты, да, как бы, но мы понимаем, что разница между, скажем так, дальневосточным регионом и Африкой в плане подхода, да, к делу, к выполнению задач, дедлайном, ну, наверное, она несколько...
0: Не, ну у каждого,
1: Она
0: конечно,
1: присутствует.
0: везде есть своя региональная специфика, естественно, совершенно точно ее нужно учитывать, принимать во внимание и основываться на тех реалиях, которые есть так или иначе в самых разных регионах. Но в любом случае хочу завершить этот блок на позитивной ноте и поприветствовать те попытки, которые в Африке предпринимаются для того, чтобы покончить с валютным колониализмом Запада, долларовой зависимостью, ну и пережитками Франции, франками и всем остальным. Я думаю, что они обречены на успех. И это сейчас не ошибка в обороте, который я применил, а именно вот та самая формулировка, которую я хотел бы здесь употребить. Вместе с Даниилом Штоповым вернемся в эфир «Радио Спутник» с африканским турне. Будем обсуждать другие важнейшие события континента и наших отношений с Африкой. Оставайтесь с нами. Спасибо.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В эфире радио «Спутник», для вас работает Урал Керимов. Гость эфира у нас сегодня Даниил Штопов, российский африканист, человек, который знает об Африке практически все и даже больше, чем мы думаем. Ну и, как признается Даниил, иногда, конечно, пугают те знания, которые имеются, но не будем пугать сегодня и себя, и других. Расскажем о позитивных событиях, которые происходят в Африке, ну и, возможно, даже каких-то политических курьезов. Начну, кстати, о ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке и по сектору Газа. Спросите у меня, почему? А вот потому, что парламент Уганды одобрил развертывание подразделения армии страны в секторе Газа в рамках международных сил стабилизации. Это вот те самые силы, которые должны были уже несколько месяцев назад, в начале еще этого года, начать свою деятельность на территории сектора Газа. И даже целый ряд стран якобы согласились предоставить свои военные контингенты для участия в этих международных стабилизационных силах. Но никто туда пока не поехал. Так вот, в Кампале, в Уганде, подчеркивают, что контингент вооруженных сил Уганды не собирается занимать чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и будет соблюдать международное гуманитарное право, сохранять нейтралитет и обеспечивать защиту гражданского населения. Кстати, вот на данный момент угандийские миротворцы так или иначе находятся в зонах конфликтов в Сомали, в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, в Южном Судане. Но это все Африка, да? А вот, кстати, сектор Газа граничит с Африкой на Синае, да, с Египтом, вот тоже символично, как мне кажется. Почему мы об этом вообще говорим? Потому что ранее, в феврале-марте, сын президента этой страны и командующий армией Уганды Мухозе Кайнеругаба официально несколько раз заявил, что армия Уганды готова помочь Израилю в войне против Ирана. И были еще и заявления о том, что угандийская армия готова разобраться с Турцией, которая уже совсем, по мнению Кайнеругабы, неправильно себя ведет, применим дипломатические формулировки. Даниил, скажи, пожалуйста, вообще какова вероятность, что угандийцы туда поедут на самом деле? И, ну, зачем вообще это Уганде? Если честно, не совсем я понимаю. Ну, в Африке все вот эти зоны конфликтов, это понятно. ДРК по соседству, ЦАР тоже недалеко. Ну, Сомали – извечная проблема для всего континента. Есть Южный Судан, который также по соседству. Ну, где Уганда, где сектор Газа?
2: У меня ответ есть на этот вопрос, но чтобы всех развеселить, так сказать, это определенный инфоповод. Лично мне весело. Ну, скорее, мне кажется, это лукает, конечно, угандийский лидер относительно того, что контингент в случае условной отправки в сектор Газа не будет занимать чью-то определенную сторону. Как бы, исходя из предыдущих высказываний, там сторона уже давно занята. То есть определена, с кем конкретно угандийцы дружат. То есть, и я так подозреваю, что, ну, не думаю, что они будут, скажем так, выдерживать определенный нейтралитет. Ну, не знаю. Если Израиль заинтересован в определенных карательных отрядах, там, да, в секторе Газа, пожалуйста, мне кажется, хороший выбор. Великолепный. Там, тем более, у страны история богата на разного рода не самые позитивные моменты. Ну, это определенный инфоповод, но если они действительно хотят отправиться в сектор Газа на урегулирование ситуации в качестве там миротворческого контингента, ну, надеюсь, что их деятельность будет урегулирована определенными международными институтами, и эти самые институты действительно будут следить за активностью конкретно данного контингента. Я бы не сказал, что Организация Объединенных Наций как-то умеет удерживать в узде те военные контингенты, которые присутствуют в разных миссиях, потому что есть достаточно немало фактов относительно совершения контингентами из этих самых миссий не самых законных действий. И это известно, но, в общем-то, и, как правило, права на них нет никакой, то есть пойти некуда. Любая страна, где находится контингент ООН, ну, скажем так, она несколько не самостоятельна с точки зрения наведения порядков, ну и, соответственно, привлекать к ответственности солдат из той или иной группировки очень сложно. Как правило, некому. Ну, что, соответственно, дает им полный карт-бланш на любые действия. То есть, хочешь грабь, хочешь незаконно что-то добывай, как в ДРК в том же самом, да, редкоземельные металлы или еще что-то. Ну, такая история, то есть, ну, мне кажется, что, конечно, много слов со стороны Уганды относительно войн с Ираном, с Турцией, а также урегулирования ситуации в Газе, но действий мы, боюсь, что можем не увидеть.
1: При этом, знаешь, Данил, я вот сейчас пытался вспомнить, а кто еще на таком уровне парламента официально, значит, давал добро для того, чтобы разворачивать или развертывать там какие-то свои группировки войск, контингенты миротворческие и прочее. Да вообще ни одну страну не вспомнил просто. Никто из перечисленных
2: Ну,
1: ранее государств, об этом не говорил. И никакие процессы на этот счет сейчас, насколько я знаю, не ведутся. А вот Уганда приняла это решение. В общем, будет интересно понаблюдать, тем более, что не совсем понятно, когда вообще эти международные силы стабилизации там будут разворачиваться. Но вот такая интересная новость. Пойдем дальше, наверное, по африканской
2: это
1: повестке.
2: в Уганду хотели забрать Меланию, да? То есть
1: Мелани, да,
2: да.
1: премьера Италии, да, там предлагали
2: Ну,
1: выкупить ее, да.
2: Трал, там очень много всяких идей, но вот как-то их реализацию мы не видим совсем, поэтому я думаю, что это вот из серии, да, как бы.
1: Да. Ну, ты знаешь, вот с Турцией, когда, значит, Каин Ругаба, да, стал такие делать громкие заявления, там понятно, там ряд оппозиционеров угандийских получили, ну, по факту убежище в Турции. Турция их отказывается выдавать, и здесь есть, ну, такой некий интерес и двусторонняя
2: Хорошо.
1: проблематика. И
2: А что в итоге
1: да.
2: было? В действительности что-то предпринято было в
1: Ничего не
2: отношении Турции?
1: произошло. Пока что, на данный момент. Вот,
2: Нет,
1: кстати,
2: ну
1: в этом
2: хотя
1: смысле.
2: бы тут
1: Да, пожалуйста.
2: все-таки просматривается то, что действительно они, ну, в некоторой степени пострадавшие от Турции, которая, я так понимаю, пытается проводить определенную свою турецкую политику, турецкой мягкой силы в регионе, да, то есть о чем-то они не договорились, то есть явно турки работали с их оппозицией. Понятно, как бы это все да. Но вот Иран, Газа, вот это, конечно, любопытная очень история. Ну, в общем, так вот.
1: Да, но тут двусторонний контекст, ну, по крайней мере, в палестинской истории действительно не просматривается, но если там не вспоминать совсем уж бородатые истории, когда британцы в начале века рассматривали возможность создания еврейского национального очага в зоне, в регионе Великих Африканских озер, где Уганда, кстати, тоже располагается. Но это совсем другая история. Предлагаю в Сомали перенестись, где, кстати, тоже не обходится ни без Турции, ни без Израиля, как мы знаем в последнее время. Там президент страны Хасан Шейх Махмуд заявил, что правительство Сомали планирует заняться активным развитием морской экономики. Там прошел первый морской саммит. Но здесь у меня сразу целый ряд вопросов. И основаны они на том, что, ну, с одной стороны, со стороны Сомали действительно имеет самую протяженную континентальную береговую линию в Африке. Это действительно так. Но центральное правительство-то в Могадишо, начиная с начала 90-х, контролирует меньшую часть этого официального побережья страны. Большая часть, чуть ли не 75-80, может, даже 85% побережья Сомали контролируется или же полуавтономными сепаратистскими образованиями, там, самопровозглашенными, значит, государствами, ну или же террористами самыми разными. Что вообще это значит? Особенно в контексте того, что, как мы с тобой помним, в конце прошлого года Турция получила право на разработку континентального шельфа Сомали от Могадишо и на охрану территориальных вод Сомали. Вот в этом ключе. Да.
2: Так, ну это.
1: Да, я
2: Это
1: передаю тебе слово.
2: да. Ну, это достаточно такой любопытный момент с Сомали, ну и с турками, с теми же самыми. Но, по сути дела, они пытаются выдерживать, да, некоторый такой официальный трек взаимодействия, да, то есть с официальными, всеми признанными властями, да, республики, которые сидят в Могадишо и вроде как уже даже контролируют это самое Могадишо даже ночью. То есть раньше были проблемы в том числе с сутками, да, со временем суток. То есть, ну, совершенно четко можно сказать то, что ну, как бы подтвердить определенные возможности Турции в отношении углеводородов, которые находятся на шельфе, а также в рамках Тервуд, как бы Могадишо может, но они, собственно, отдали на откуп то, что они реально не контролируют никоим образом и пытаются тоже посредством официальной Анкары получить возможность несколько укрепить свои позиции внутри страны, потому что действительно ты правильно сказал, что большая часть территории находится не под контролем официальных властей и сосредоточена в руках определенных квазигосударственных образований, и среди которых, наверное, самое успешное со всех точек зрения это Сомалиленд, который прекрасно себя чувствует и с которым в основном все пытаются о чем-то разговаривать. Потому что действительно они, ну как-то, наверное, Харгейса в этом плане, она посерьезнее, чем Могадишо. То есть и обладает большими возможностями, ну, по крайней мере, они реально по факту контролируют большую часть территории, чем центральные власти страны, которые, ну, что-то там совсем в небольших таких процентах от официальной территории, которая закреплена в Конституции, удерживают, да, и имеют на этом определенное реальное влияние. То есть поэтому так вот. Но я так понимаю, что для Турции в отношении Сомалиленда все книги закрыты на данный момент. Договориться Анкаре с Харгейсой сложно, поскольку такие определенные региональные политические конкуренты, геополитические конкуренты Турции, такие как Объединенные Арабские Эмираты, например, и так далее, да, то есть они уже активно работают с Харгейсой, и Харгейса понимает то, что экономически выгоднее ей дружить с аравийскими монархиями, скажем так
1: Но
2: вот.
1: тут тоже вот надо, да,
2: Поэтому...
1: отметить, Даниил, что это все-таки тоже история, скажем так, достаточно неоднозначная. Вот почему я подчеркиваю об этом? Потому что аравийские монархии, ну, если так говорить, то из их числа только, насколько я знаю, Объединенные Арабские Эмираты действительно так или иначе, ну, эту политику диверсификации, скажем так, своих контактов в нестабильных регионах проводят на таком официальном уровне. Вот очень максимально дипломатично я сейчас пытался выразиться на этот счет. И это
2: Ну да.
1: касается и Судана. Это касается и Ливии, это касается и Сомали, это касается там ряда других конфликтных зон. А вот все остальные игроки, ну, два других крупных, да, игрока, которые так или иначе этим взаимодействием также занимаются, значит, Катар и Саудовская Аравия, возможно, еще и Оман, да, в этом ключе, они как раз придерживаются другой политики, они как раз придерживаются политики поддержания центрального правительства, поддержки центрального правительства и, значит, контактов с официальными властями, признанными стороны ООН и стороны международного сообщества. И вот в этом контексте, кстати, вчерашнее вот это вот соглашение или Мекканский пакт между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом завтра подробно буду говорить в своем эфире «Разворота на Восток» в это же время на радио «Спутник». Не пропустите. Сегодня затрону африканскую часть уже по тем странам, которые перечислили. Сомали, Судан и Ливия. Вот там эта вот политика будет действительно, на мой взгляд, активно проецироваться. То есть это будут некие государства-спутники, которые вокруг этого ядра также будут вращаться, вокруг этого ядра нового военного пакта, потому что здесь идет речь про непосредственный или опосредованный контроль над важнейшими морскими путями и значит, маршрутами коммуникаций, будь то Аравийское море, Индийский океан, Аденский залив, будь то Красное море или Восточное Средиземноморье, то в этом контексте, мне кажется, Хасан Шейх Махмуд закидывает удочку именно вот в этом направлении. Мол, друзья, мы открыты к сотрудничеству, с Турцией мы уже сотрудничаем, мы готовы сотрудничать и с вами, и с Саудовской Аравией. Особенно вот в контексте того противоречия, о котором ты заявил, да, о котором ты правильно сказал, подчеркнул про ОАЭ и всех остальных. Ну и с Пакистаном, который также боится, что его захлопнут в Индийском океане те же самые индийские, значит, военно-морские силы. И, в принципе, Индия подомнет под себя и сотрудничество с Аравийским полуостровом, и с Восточной Африкой. Ну, то есть вот в таком контексте, мне кажется, Сомали действительно, ну, в неком другом, ином свете перед нами представил. Вот так вот.
2: Это да. Ну, мне кажется, то, что Объединенные Арабские Эмираты могут и с официальным Могадишо поработать, и им вообще они несколько другой подход исповедуют. Их интересует порт Бербера и все. На этом все. Инфраструктура есть, как бы. Больше им там брать нечего. Но дальнейшие логистические коридоры из порта Бербера вглубь континента. То есть они сидят на этом карго-бизнесе, прекрасно себя чувствуют. То есть они скорее не они не занимаются политикой, они занимаются бизнесом вчистую. То есть вот чем действительно промышляют Объединенные Арабские Эмираты. То есть у них вот такая позиция. Остальные страны, перечисленные тобой, все-таки пробуют как-то выстраивать определенную политическую линию. Катар в том числе, потому что у них и есть и программы свои. И братья-мусульмане у нас как запрещены, да?
1: Да, запрещенная организация.
2: Ну, то есть и по этому треку они тоже что-то делают, да, пытаются продвигать определенные свои, скажем так, свою мягкую силу в регионе и так далее. То есть у них претензии есть определенные, да, на лидерство. Ну, соответственно, УАЭ может диверсифицировать пакет своих контрагентов, скажем так, да, а Харгейса нет. Как бы они, ну, в разных весовых категориях, поэтому эти вынуждены выбирать кого-то одного. Ну, повезло им, работают с Объединенными Арабскими Эмиратами, в общем-то, неплохо, наверное, будет себя чувствовать на этом фоне, с учетом возможностей Dubai Port World и так далее, и определенных логистических возможностей. В общем-то, такие у них моменты. Ну, а турки все, они уж туда, конечно, непроходные, да и берберы им не сильно нужна, по большому счету. То есть разные назначения у стран, я так несколько дополняю то, что было сказано тобой ранее, как бы, ну, как-то так. То есть не получится, Могадишо центральный может играть в такие игры и общаться сразу со всеми. То есть может выстраивать, да, запросто взаимоотношения и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ну, это вообще нормально для региона. Например, Судан времен Омара аль-Башира тоже дружил со всеми, с кем только можно. То есть садился сразу на все стулья из возможных. То есть и там были и турецкие интересы, и аравийские, и иранские, и эмиратские. Все, вообще, абсолютно все. То есть все, что взял, все, что мог, все взял, да, как бы вот. Не очень хорошо закончил, правда, персонаж, но хоть живой. Вроде его отбили из тюрьмы.
1: Да не, давай другой еще момент рассмотрим, раз уж говорим про значит, важность морских путей, коммуникаций. Немножко от политики, наверное, даже отстранимся. Про экономики 3,5 минуты у нас остается. Камерун и ЦАР, да, на западное побережье, да, перенесемся, Африки, получат от Всемирного банка 525 миллионов долларов на модернизацию международного транспортного коридора из порта Дуала в Гвинейском заливе, это Камерун, до столицы ЦАР, города Банги. И вот этот вот МТК Угала-Банги, это действительно важная магистраль протяженностью более 1400 километров. По ней проходит более 80% внешней торговли, внимание, ЦАР, да, не Камеруна, а ЦАР, и около 70% импорта соседнего с этими странами Чада. Скажи, пожалуйста, что там сейчас происходит в экваториальной Африке? И нужно сказать, что у нас там есть и свои интересы, ну, как минимум, в Центральной Африканской Республике, как мы знаем.
2: Ну, как бы, вот это вот строительство логистики за счет Всемирного банка нам не запретят по этим дорогам кататься, нет? Пользоваться портом.
1: Пусть попробуют, я скажу, да, пусть попробуют.
2: Как бы, да, ну, попробовать могут запросто. Как бы это вообще...
1: Ну, с учетом того, что ни одна африканская страна не присоединилась и не присоединяется ни к каким антироссийским санкциям и движениям, ну, вряд ли.
2: Ну, да. Собственно говоря, как ЦАР, так и Камерун Ну, Камерун заинтересован, я так понимаю, в большей степени в определенном нейтралитете взаимоотношений с нами. И мы понимаем прекрасно, что внутри Камеруна, я сейчас немножко от дороги отошел, да, есть свои проблемы, есть англофонные
1: Две
2: сепаратисты,
1: минуты.
2: которые в любой момент могут взорваться. То есть это совершенно нормально. И, наверное, Камерун хотел бы, чтобы, с одной стороны, мы могли бы его поддержать в случае проблем, с другой стороны, мы бы этих проблем не создавали с этими самыми англофонными сепаратистами. Как бы вот. А что касается дороги и инвестиций, ну, очень важный момент, потому что действительно для Центральноафриканской Республики очень сложно каким-либо пользоваться каким-либо другим путем для экспорта и импорта, кроме как вот конкретно данной магистралью. Она одна единственная реальная для них. Дорогу через Судан запустить невозможно, ее там нет. То есть и неизвестно, сколько будет стоить там, да, до порта Судана что-то накинуть, ну и так далее, да, то есть, скажем так, Восток, ЦАР, он не пригоден для этого, поэтому остается только данный коридор, ну и его модернизация, это совершенно нормальный процесс, необходимый и очень нужный, как бы, как Центральноафриканской Республике, так и нам, потому что я уверен, что мы этим коридором тоже пользуемся для чего-либо, как бы, ну, воздухом что-то доставлять, это очень здорово.
1: Ну и с Камеруном, ну, кстати, достаточно хорошие, стабильные отношения. Мы как-то рассказывали об этой стране и российско-камерунских отношениях. Думаю, что нужно будет повторить и обновить наши знания на этот счет. Даниил, спасибо тебе большое. Наш сегодняшний эфир подходит к концу. Напомню, что с нами был Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». А для вас в студии работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, сайтник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся завтра в это же время на радио «Спутник» на развороте на восток. Ну, а теперь всем спасибо. Оставайтесь с нами всегда интересно.

Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. Как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.

Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Белгород подвергся очередной массированной атаке ВСУ. 13 человек пострадали. Жителям канадской провинции Британская Колумбия приказали эвакуироваться из-за пожаров. Турция почти в 4 раза увеличила экспорт яблок в Россию. Теперь подробнее. Белгород вновь подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Пострадали 13 человек, включая двоих детей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев. Уточняется, что 4-летнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, медпомощь была оказана на месте мальчику 9 лет и троим взрослым. 8 раненых бригады скорой доставляют в медучреждение Белгорода. Глава региона добавил, что в городе повреждены минимум 4 многоквартирных дома, административное здание, социальные и коммерческие объекты. Информация о других последствиях уточняется. Упорство Германии в нежелании запасаться природным газом грозит тяжелой зимой для всего Евросоюза, пишет «Политика». Газета считает, что правительство не желает закупать газ по высоким ценам, хотя страна уже отстает от графика ЕС, и топливо может закончиться уже в ноябре. Ситуацию, по данному изданию, усугубило и то, что в последние годы Евросоюз отказался от долгосрочных контрактов с Россией и перешел на краткосрочные закупки сжиженного природного газа. «Газпром» ранее сообщил, что европейцы достигли рекорд на низких уровнях закачки газа в подземные хранилища. Иран не откроет Ормузский пролив, пока Соединенные Штаты не выполнят ряд условий, включая прекращение угроз в адрес Тегерана. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. По его информации, условия также включают окончание боевых операций против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских сил из районов вокруг Ирана, а также выплату компенсации. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил атаки на республику в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие акватории Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иранский МИД сообщал, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в этом водном коридоре. Тысячам жителей провинции Британской Колумбии в Канаде было дано указание покинуть свои дома из-за быстро распространяющихся лесных пожаров. Это следует из сообщений местных властей. Масштабные пожары в стране начались в мае на фоне аномальной жары и других сухих гроз. К настоящему времени огонь охватил более 3 миллионов гектаров. Из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха в Канаде и Соединенных Штатах. Поставки турецких яблок в Россию в июне взлетели почти в 4 раза и оказались на максимумах с июля прошлого года, и свидетельствуют данные турецкой статслужбы. Всего за месяц Турция экспортировала яблок в разные страны почти на 24 миллиона долларов. Больше всего их купил Ирак. Россия расположилась на 2-м месте. В пятерку также вошли Индия, Ливан и Сирия. Также турецкие агрономы в небольших объемах отправляли в Россию груши. Информация к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Суббота, это значит в эфире опять с вами «Секс, культ, просвет». В студии журналистка Лена Кареева и я, Вика Никифорова. Лето, жара. Лена всегда представляет меня как писательницу, а мне неловко, ну а что же я пишу? Ну вот я написала роман «Болеро». Он уже в продаже. Роман «Болеро» можно покупать на всех интернет-платформах. Покупайте, пожалуйста, где вам удобно. Когда меня в издательстве спрашивали, а вот вы роман написали, ну-ка определите его жанр. Я сначала пугалась, потому что автору трудно определить жанр, он не понимает, что пишет, честно говоря. Тем более первый роман. Я говорю, ну, любовный роман, наверное. Ну, хорошо, и он пошел по категории любовных романов, хотя, я надеюсь, он немножко интеллектуальнее, чем большинство любовных романов. Но тем не менее. И вот пока я писала «Болеро», я вот как-то эту тему любви со всех сторон, да, рассматривала, да, и слева, справа, сверху, снизу. И знаешь, в конце концов, спустя несколько лет работы, я пришла к выводу, что, может, вообще никакой любви нет, а зря мы вообще вот этим всем заморачиваемся. Как ты думаешь?
3: Я думаю, что проблема такая экзистенциальная с любовью заключается в том, что все ее боятся. Это очень серьезное чувство, которое пересобирает человеческую натуру, человеческий характер, меняет его жизнь. Да иногда, товарищи, меняется геополитика. Так сказать, зачем вам трое мужи какие-то, когда б не Елена? Ну вот, пожалуйста.
2: Что трое вам одна, ахейские мужи?
3: Когда бы не Елена. Вот вам пример

0: Как говорил твой любимый поэт, для любви наша планета мало оборудована. Но зато она оборудована, например, для секса, для семьи и всего остального.
1: Лен, ты такой романтик. Вот даже в «До седых кудрей» ты все еще там эту Елену прекрасно вспоминаешь. Если ты пойдешь на современную «Одиссею», ты увидишь, извините за выражение, мурло этой Елены Прекрасной, такой вот темнокожей, испорченная какими-то еще нарочитыми, нанесенными гримерами, шрамами, татуировками специально. И ее, значит, так вот разворачивают персонажи лицом к камере и говорят, вот то лицо, что двинуло в путь сотни и тысячи кораблей. Это такая известная строчка, не в переводе, а в пересказе английском Гомера. Вот это то лицо. Ну и, конечно, зал смеется в это время. Мне кажется, современность разделалась со всеми этими романтическими иллюзиями, предрассудками. Это все осталось где-то в эпохе, не знаю, там, графа Монте-Кристо, трех мушкетеров, где-то вот там вот. Ну, мне кажется, вообще вот если разобраться, ну, нету никакой любви. Есть какая-то тяжелая, может быть, зависимость, в которую один человек может впасть от другого. Потом еще, слушай, какой вот момент вот неравенство всегда, да? Вот в любви, да, как популярное высказывание. Один целует, другой подставляет щеку. Ничего ты с этим не сделаешь. Всегда ты будешь или тем, кто целует, там бегает это на цыпочках за кем-то, или тем, кто стоит и так вяло подставляет щеку, посмотрит по сторонам, думает, господи, боже ты мой, как мне все это надоело. То есть вот это неравенство категорическое всегда в любви. Разве его можно избежать? Ну, скажи ты мне, не как вот романтик, а скажи, как человек, проживший сложную, большую, длинную жизнь, в том числе и любовную жизнь, полную всяких приключений. Ну, честно скажи, ведь равенства уже нет любви.
0: Но, во-первых, я жизнь живу, я попросила бы, она не окончена.
1: Я поздравляю.
0: А во-вторых, ну, конечно, зависимость существует. Более того, нейрофизиологи уже все это описали. Вначале у вас адреналин, потом у вас дофамин, потом у вас окситоцин, потом, значит, по новой у вас адреналин и так далее.
1: А потом вы берете этиловый спирт и глушите все адреналины и дофамин.
0: А дальше, да, естественно, значит, дальше вы валяетесь под забором. Мы не рекламируем такой способ поведения. Я могу сказать следующее. Я абсолютно верю в любовь. Честно. Но она же делает нас лучше. Это фантастическая возможность для саморазвития. И да, через страдания. А что вообще хорошего в этой жизни можно получить без страданий? Вот вопрос.
1: Да, абсолютно все можно получить в нашей жизни без страданий. Прекрасную прогулку можно получить без страданий. Прекрасно сформировать свое тело в спортзале можно безо всяких страданий. Послушать музыку прекрасную, сходить в театр. Господи, это, боже мой, выйти погулять с собакой чудесной и поиграть с ней, и повеселиться. Лена, в жизни столько счастья, которое, ну, никак вообще не связано вот с этими гормонами. Не знаю, я чем дольше живу, тем больше как-то проникаюсь холодным равнодушием, я бы сказала, ко всем этим гормональным бурям. Я вижу во всем их подоплеку, да? Вот у меня спали эти розовые очки. Помнишь, ты вот мы друг друга сдергивали розовые очки. Мы сдернули. Вот с меня ты сдернула. И я теперь действительно во всем вижу какие-то вот химические связи, какую-то физическую зависимость, какую-то тягу одного человека, жрать ресурс другого человека. Там вот одному человеку прямо вот, вот приспичило, допустим, его надо хвалить, восхищаться. Как мужчины часто вот на это подсаживаются от женщин, да? Мужчине часто нужна женщина, которая будет вокруг него бегать и говорит, ах ты гений, пупсик, невозможный гений. Никто вам больше этого не скажет, кроме этой одной единственной женщины. И вот формируется такая зависимость. А если этого не будет, если она перестает говорить гений, пупсик, ну вот тут начинаются страдания. А для окружающих это все называется «ох, любовь с большой буквы». Не верю я это, не во все, честно скажу.
0: Слушай, я, конечно, не хочу приводить убийственный аргумент. Ну, книжку-то ты написала тоже для чего-то.
1: Так вот, знаешь, я вот как раз ее писала, и не хочу выдавать финал, но вообще в романе «Болеро» любовь показана так довольно скептическим взглядом, как это называется, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Потому что, ну, конечно, прожив целую жизнь, как на все это смотришь, я говорю, с большим скепсисом. И мне жаль моих героев, которые, да, любят. Прям вот сильно любят. И страдают. И я даже вот, когда выписывала их страдания, думаю, господи, боже мой, вот зачем вот это вот все нужно? Лучше бы вы, ребята, пошли бы там, не знаю, в футбол поиграли, там, не знаю, ну, дискотеку потанцевали, там, поели бы, что ли. Ну, зачем вот это вот все? В жизни столько прекрасного, кроме любви. И вот пока я писала, я думала, что а что в моей жизни осталось? Даже как-то вот любовь к детям отошла на второй план, хотя уж казалось бы, да? А вот я подумала, единственная искренняя любовь, которая есть в моей жизни, это любовь к тому, чтобы писать. Вот я люблю писать. Вот это действительно вот страсть и страсть. А вот эти какие-то другие люди. Ну, что ты морщишься?
0: Писать — это все равно страдание. Ты сидишь, ты мучаешься.
1: Да ладно.
0: Ты ищешь слова. Нет, ну, подожди.
1: Это чистое наслаждение. Это лучше, я тебя умоляю, любого секса.
0: Как результат. Но в процессе, несомненно, ты все это должна связать, упаковать и сделать так, чтобы читателя это било в сердце.
1: Ни секунды, Лен. То есть я все это делаю, но я получаю от этого огромное наслаждение. Это вот мой мир. Я туда ушла, двери все закрыла. Все, до свидания, я там живу. Это счастье.
0: Я понимаю, но в любви ровно тот же механизм. Это счастье, которое ты сидишь, что-то там вывязываешь, говоришь, Пупсик, да ты гений.

0: Они не стоят даже твоего мизинца, причем мизинца на ноге.
1: Да ты же смеешься сама, Лена.
0: Но ты же это делаешь не потому, что ты так действительно думаешь, а потому, что ты знаешь, что человек, который рядом с тобой, нуждается вот в этом. А если ты его понимаешь, то ты его любишь. В свое время в гениальном абсолютно фильме, который я тут пересмотрела на днях, «Доживем до понедельника», звучит фраза: «Счастье – это когда тебя понимают». Так вот, любовь – это степень понимания другого такая же, как у тебя самой или самого. И это счастье.
1: Знаешь, вот у меня неплохо с пониманием других людей, и, что называется, во многой мудрости много печали. Чем лучше понимаешь других людей, тем больше видишь подводных камней, подводных течений и того, с чем ты, конечно, внутренне не согласен. И ты вместо вот того фасада, который, кажется, так выстраивает, да, и фигуряет этим фасадом, козыряет так перед другим, ты видишь то, что творится за фасадом. Это довольно грустное зрелище. И это тоже мешает, я тебе честно скажу, влюбляться и идеализировать. Я просто наслаждаюсь тем детским восторгом, с которым ты готова вот в эти вот игры играть. А фильм «Доживем до понедельника» — это ведь тот фильм, где герой Тихонова, он чуть ли не до 50 лет дожил холостяком, он старый холостяк, он живет один с мамой в квартире, я правильно говорю, да? Но это ужас, Лен, он в сущности глубоко несчастный человек. Он старый холостяк, который живет с мамой, как-то 40-летний девственник, как была комедия такая, да? Слушай, ну это же на самом деле про несчастных людей фильм.
0: А мне так не кажется. Я, конечно, не хочу уводить разговор в сторону, но герой Тихонова прошел войну, между прочим, учитель Мельников, да? Он обожает свою профессию, его обожают дети, в него влюблена одна из самых красивых актрис. Специально же выбрали Ирину Печерникову на эту роль. Я не считаю, что его жизнь, как бы, она не стоит ломаного гроша, если он живет с мамой. Да, он живет с мамой, а мама его любит, она ему готовит и так далее. Я вообще считаю, что человеческое тепло, которое было в нашей жизни, это то, что мы, к сожалению, растеряли, заменив его чем угодно, кроме как не теплом, а оно было бесценным. И я считаю, что любовь как раз это тепло возвращает.
1: А меня вот в советских фильмах вообще, и вот в «Понедельнике» в частности, смущало, как какое-то, ну, крайнее галимое целомудрие героев. Я вот, например, отношение героя Тихонова к прекрасной героине Печерниковой действительно прекрасное, молодое, очень красивое. Я не понимаю, он ее как-то странно мурыжит, потому что эта молодая девушка в него сильно влюблена, и видно, что она им там строит глазки, как-то пытается за ним ухаживать. А он ее, мне кажется, мурыжит и держит на расстоянии. Я думаю, а что такое происходит? А что он ее так мурыжит? Ведь, как я понимаю, в фильме-то у них так ничего и не происходит, никакого реального любовного соединения. Я права?
0: Ты права, да, но он ее любит. Поэтому он, конечно, побаивается, потому что, как я уже сказала, любовь – это пугающее чувство.
1: Да что же это за странная любовь такая?
0: Ты, видимо, Вика, путаешь, как в свое время говорили в анекдоте, «Роскомнадзор, не закрывай программу». Ты путаешь приступ астмы с оргазмом.
1: Бывает.
0: Вот любовь – это приступ астмы, а оргазм – это секс. Вот, пожалуйста, давай мы, так сказать, все-таки поставим все точки над «и». Ты говоришь о сексе на самом деле, как о главной человеческой радости. А я говорю о любви, как о главной человеческой ценности. Мы должны вот здесь как-то найти общую позицию, что ли.
1: А почему в этих загадочных советских фильмах действительно 100 пудов любви, как в пьесах Чехова, но секса нет вообще? И вот, например, в «Понедельнике» тоже секса нет вообще. А какая же это, простите меня, любовь? Ну, можно же все показать там чрезвычайно там романтически, я не знаю, какой-нибудь там фильм «Дети Райка» снять, но все равно там у героев будет, ну, какая-то определенно проведенная вместе ночью что-то такое. Но тут даже этого нет. Лен, а как же возможна любовь между мужчиной и женщиной без секса? Возможно или нет? Вот, кстати, что ты думаешь?
0: Я думаю, что она невозможна. Но секс просто бывает разным. Он может быть, что называется, full контакт, а может быть сексом на расстоянии.
1: Ой, а это не то, что называется, вот, как ведь, чтобы Роскомнадзор действительно не обиделся на нас, вот совокупляться с мозгом другого человека, вот делать мозги другому человеку. Ведь это же очень плохо, нет?
0: Выносить мозг. Выносить мозг это называется, да. Слушай, я не знаю, я могу сказать одно, что для меня любовь и секс – это, конечно, такое большое нечто, и они не могут... Для меня, я сейчас говорю только, так сказать, о себе, о Фемине Караевой, для меня они не могут не быть вместе, да, потому что это база отношений. Секс может случиться, потом люди об этом забывают. Как говорил, слушай, мы такие тут умные, такие начитанные, как говорил Астров, мужчина и женщина не могут быть друзьями, он может быть ее другом либо до, либо после, но не вместо. То есть подразумевая, что, тем не менее, сексуальное влечение не может не сыграть роль в их отношениях. А но есть, так сказать, люди, которые иначе к этому относятся. Они считают, что секс — это прекрасно, а если нет любви, он прекрасен еще больше, потому что нет никаких обязательств.
1: Ого, вот Лена, какую замечательную нам подкинула идею — секс без обязательств. Короче, давайте думать дальше, давайте спорить дальше о любви, о сексе. Если вам нужен дополнительный материал, покупайте мой роман «Болеро». Читайте и соглашайтесь или не соглашайтесь. Там много любви, много секса. Я думаю, то, что как раз хорошо, чтобы отрешиться от каких-то сложных политических вопросов и хорошо провести лето, летний отпуск в обнимку с книжкой. Еще поговорим, кстати, про то, как обниматься с книжками правильно. Но тема любви у нас тут еще в таком политическом аспекте повернулась. В Европе царила большая любовь к нелегальным мигрантам, их приветствовали. Мы помним, как Ангела Меркель там простирала им свои пухлые ручки и говорила: да-да, Германия справится. И тут случился мощнейший кризис на эту тему. Он случился на территории испанской, расположенной на территории государства Марокко. Да, это вот такие отголоски колониальной эпохи, когда десятки тысяч нелегалов буквально атаковали город Сеуту, который формально является испанским, но, по сути, его, в общем, никто не защитил. Как вот эти ребята, значит, поперли, так мы все видели эти живописные видео, как они, ну, влезли в город, начали грабить, начали бить. Испанцы, проживающие в Сеуте, тоже попытались выйти на улицу и некий такой протест заявить, но этих испанцев быстро разогнали по домам и запрессовали местные полицейские. Сказали: сидите, ребята, тихо, дома там, вот у нас тут, значит, нелегалы на улицах бузят. Что сделали друзья и союзники Испании по Европейскому Союзу? Они сказали: фу-фу-фу, мы сейчас закроем границы. Италия больше всего старалась. Да? И Италия закрыла, как я понимаю, Шенген, морской и воздушный, с Испанией.
0: Она сказала, что она закроет границы, но сделать это ни юридически, ни технически Италия не может. Потому что... Что значит закрыть? А она что, рейсы из Мадрида не принимает?
1: Ну, может быть, рейсы из Сеута она не принимает?
0: Ну, по-моему, из Сеута там нет аэродрома.
1: Морские,
0: может быть, да, она, так сказать, она не принимает. Но, с другой стороны, дело в том, что не принять... Есть же еще морской кодекс ЕС, это отдельная история. Она не может не дать разрешения не пришвартовать то или иное судно, то, что это тоже регулируется массой международных конвенций. Дело в том, что все, что мы видим с точки зрения заявлений европейских монстров, которых кто-то считает политиками, на самом деле это пыль в глаза. Почему это пыль в глаза? Потому что Европа экономически не вывозит нелегалов. А раньше она вывозила, раньше у нее это получалось, раньше у нее был суверенитет, теперь у нее нет суверенитета, а значит, у нее нет экономического веса. И поэтому происходит то, что происходит. Но не стоит доверять словам Макрона, словам Мелони, словам фон дер Ляйен. Это вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит. А происходит на самом деле следующее. Глобалисты, часть глобалистов, скажем так, группировка глобалистов хотела посмотреть, как можно с помощью вторжения десятков тысяч нелегалов сменить политический курс и, возможно, правительство.
1: Лен, ну серьезно, ну какие глобалисты? Ну, все же прекрасно понимают, о ком идет речь. Правительство Испании под руководством Педро Санчеса, левое такое правительство, выступает за Палестину против Израиля. Оно ведет откровенно антиизраильскую риторику. Соответственно, правительству Израиля и поддерживающему их правительству США выгодно было организовать этот миграционный кризис, который они в Сеуте организовали. Власти Марокко тоже находятся с Испанией в сложных отношениях, и уговорить власти Марокко устроить вот этот абсолютно искусственный хаос, да, абсолютно искусственное вторжение, вот срежиссированное, да, вплоть до того, что людям там покупали гидрокостюмы, людей координировали в соцсетях, людям писали координаты, вот как правильно, значит, обходить волнорезы, да, как их оплывать. Там всего 57 человек погибло, но, тем не менее, вот как правильно перелезать через все эти ограждения и как правильно штурмовать Сеуту. И это делали не какие-то там абстрактные глобалисты, это делали правительство США и правительство Израиля. Ну, потому что их, как бы сказать, это их интерес. С целью, ты совершенно права, устроить как бы цветную революцию в Испании и сместить левое правительство Педро Санчеса, которое им, ну, очень не нравится, которое им мешает. Я тебе напомню, что испанцы не позволили американцам использовать даже военные базы, свои военные аэродромы в разгар кампании против Ирана, в разгар агрессии против Ирана. То есть уже и президент Трамп ругал испанское руководство последними словами. И мы понимаем, как Израиль относится. То есть, ну что валить на каких-то абстрактных глобалистов, которых просто какие-то сферические глобалисты в вакуум, когда есть вполне конкретные люди, заинтересованные в этом искусственном кризисе?
0: Ну, это израильско-американские глобалисты или американо-израильские. От того, что ты сейчас обозначила их, я бы сказала, государственную принадлежность, они не перестают быть глобалистами. Ну да, это опробуется, как уже было на Украине, в Незалежной, вот эта вот вся история с выводом тысяч людей на Майдан Незалежности с платой денег, с поставкой презервативов, еды и всего остального. Здесь ровно то же самое, но тут нужно добавить одну маленькую деталь. Дело в том, что торговля людьми, а то, что мы сейчас видим, это абсолютная торговля людьми, приносит фантастические прибыли больше, чем торговля оружием. Для того, чтобы вот все вот это сесть куда-то и так далее, люди, вот эти вот несчастные нелегалы, а там не только были из Марокко, там были чуть ли не из Сенегала. Они платят от 5 до 7 тысяч евро за человека, чтобы, в принципе, достигнуть этой самой Сеуты как земли обетованной. И если мы просто перемножим 7 тысяч евро на 70 тысяч, мы поймем, какая фантастическая маржа там присутствует.
1: Абсолютно не фантастическая, если сравнить с реальными финансовыми ресурсами тех самых там израильских и американских глобалистов. Те люди держат под контролем вообще, ну, просто всю финансовую систему западного мира. Можно сказать, финансовую систему всего мира, ну, там, с некоторыми оговорками, да. Для них эти там какие-то сотни тысяч евро — это смешные деньги, которые там каким-то посредникам уходят. На самом деле миллионы и сотни миллионов евро и долларов вваливаются в организацию вот этого вторжения в Европу, ну, чтобы просто, извините меня, заместить население европейское. Вот и все. На самом деле вот для этого это все делается. И в это вваливаются огромные ресурсы, ну, несопоставимые с какими-то там... Лен, кому нужны эти вот люди, ты говоришь, торговля рабами? Да кому они нужны? Что они там будут делать? Ну, приедет этот несчастный сенегалец в Испанию. Ну, максимум, что он там сделает, на какое-нибудь пособие умудрится сесть. Что он там будет делать? Плитку класть какую-то, вот тротуары мести? Не будет он там ничего делать. Пополнит ряды преступников по большей части. Никому они, вот как сказать, какой-то экономической пользы, как вот от работорговли в средние века там, да? Ну, не наблюдается никакой от этого экономической пользы. Просто наоборот, это вот разжижается местное население, чтобы местное население не могло протестовать, не могло бунтовать. Идет такое вот, ну, замещение, да, назовем вещи своими именами. Я смотрю на это не с той точки зрения, что мне там жалко европейцев. Они абсолютно заслужили свою судьбу. Просто, ну, вот этот объективный процесс, я думаю, надо объективно его описывать.
0: Но я его описываю объективно. Дело в том, что эти люди, они попадают в лапы мафии, а дальше они идут собирать клубнику, а дальше они идут собирать томаты, а дальше они идут собирать виноград, а дальше они идут мыть попы европейским старикам и так далее. Мы просто недооцениваем ту черную экономику, которая существует сейчас в Европе, ту серую зону, которая свободна от налогообложения, вообще от всего. Несколько лет назад, по-моему, да, лет 10 назад, французская пресса, которая еще была прессой, и, в общем, она, так сказать, не выродилась в то, что она выродилась сейчас, провела небольшое расследование, связанное с производством очень дорогих вин в Бордо, в Шампани и так далее. Выяснилось, что виноград собирают не сборщики, там, студенты, например, да, или какие-то там пенсионеры, а это делают рабы в самых роскошных винодельнях и домах. И это маржа. Ну да, курочка по зернышку клюет, но согласись, что 300 рушки рубль и все.
1: Не, я тут с собой спорить не буду. Такое же расследование было по супердорогим вот этим сумкам, что они делаются там в замшелых, нищих деревнях Восточной Европы, самых таких глухих, где там в горах Румынии сидят буквально крестьянки, и за копейки, за позорные совершенно копейки, вот это вот все лепят, значит. Сумки, которые потом на выходе там будут стоить десятки тысяч долларов и евро. Но что поделать, вот действительно этот прилив мигрантов, он является очень важным фактором, обеспечивающим пока что устойчивость экономики Евросоюза. Я не могу с тобой согласиться насчет того, что Европа потеряла суверенитет, там распалась и так далее. Нет, до этого еще очень и очень далеко. Да, мы видим конфликты, мы видим вот даже какие-то искусственно организованные вторжения и менее искусственно организованные вторжения. Мы видим постоянно на улицах какую-то бузу довольно страшную, да. Но, тем не менее, вот мощь европейской экономики до сих пор, она в том числе стоит и на труде этом рабском вот этих вот мигрантов. В том числе и мигрантов с Украины, например, да, которые, ну, абсолютно бесправные люди, да, что им дает этот трехмесячный Шенген. Вот они туда попадают, значит, и вот это вот все раскручивают, раскочегают европейскую экономику. Если бы не миллионы вот этих вот приезжающих людей из Африки, из Азии, давным-давно демографический кризис Европу бы сожрал, я полагаю. Там просто уже ничего не осталось. Там остались вот только старики со своими попами, которые некому было бы мыть, да, и не было бы рабочего ресурса. И учитывая, что Европа с нами находится в противостоянии и взяла курс на вооруженный конфликт с нами, это вот такой очень сильный фактор, помогающий им развивать, бустить, так сказать, свою экономику. Да, вот этот вот фактор арабского нелегального труда. Какая разница, там серый он, не серый, правильно, налоги с него не платятся, вот, но это вот мощная рабсила, которая делает их экономику настолько мощной.
0: Ты знаешь, вообще мир основан на балансе сил. Кстати, та самая любовь, о которой ты говорила, довольно пренебрежительно, это тоже баланс сил. Естественно, кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Так вот, в экономике и в политике баланс сил играет определяющую роль. У Европы сегодня нет карт, в смысле игральных карт, нет тузов и нет козырей, для того, чтобы играть хоть какую-то роль. Когда ты говоришь, что им типа до распада далеко, а я говорю, что да нет, он происходит вот сейчас, потому что когда вы делаете даже заявление о том, что вы усиливаете погранконтроль или что-то там отменяете, а еще добавляете, что вообще выкинуть Испанию из Шенгена, это означает, что вы подрываете саму основу Евросоюза.
1: На словах, да, мне тоже, конечно, хотелось бы думать так, как ты. Мы, естественно, обе добра большого Европе не желаем. Я не понимаю тех людей, которые вот сейчас там стоят в очередях в визовые центры, да, и пытаются получить зачем-то все эти пресловутые шенгенские визы. Люди проходят через какие-то унижения, люди ждут там все это месяцами, потом получают отказы. Я не понимаю, зачем они это делают. Но все-таки, мне кажется, ресурс пока у Европы огромный, в том числе и за счет вот этих вот нелегалов, там чего угодно. Сотни миллионов людей, все-таки еще работающее производство, раскручивающееся военное производство, о котором ты сама не устаешь нам напоминать на каждом выпуске, да? И если рассматривать Европу как врага, то враг это пока опасный и очень сильный. Надеяться на то, что он прям вот из-за вот этих вот дипломатических терок вокруг Испании распадется вот прям завтра, нет, невозможно. Но, конечно, будем смотреть на эту перспективу с интересом, да?
0: Ну, слушай, невозможно было обрушение Советского Союза, Австро-Венгерской империи, Французской империи, Британской империи. Однако ничего этого сейчас нет.
1: Ну, закладываться на то, что вот Европа рухнет, а мы можем опустить руки, сидеть в шезлонге и смотреть, как вот она медленно рушится, знаешь, как в замедленной съемке, нельзя. Нам надо продолжать делать свои дела, нам надо добиваться своих целей. Кстати сказать, одной из целей для нас является экономический рост, конечно, да? Это тоже вот война, в которой мы не можем уступать. И если мы будем продолжать делать свое дело, возможно, мы увидим, как по реке мимо нас проплывает труп Европы. Друзья, вы заценили, с какой любовью мы говорим, да, о священных камнях Европы, о которых так поэтично говорил Федор Михайлович Достоевский, да, в своем дневнике писателя. Тем не менее, сейчас вот мы уходим на перерыв, а после 2-3-минутного перерыва на новости мы продолжим разговор о любви, о нелюбви, о том, как любовь причудливо переплетается с ненавистью, с деньгами и с разными прочими материями. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я и есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
6: И снова здравствуйте. Секс-культ-просвет возвращается к вам. Естественно, с темой о любви, конечно. В первой части поговорили просто о любви, о политической любви, не любви. Ну, теперь уже переходим к конкретизации этой темы. Какая любовь, если мы не ходим на свидание, да? Лена провела журналистский целый такой ресерч, целое исследование, и узнала абсолютно страшную вещь. Она узнала, сколько стоит сегодня для девушки, как я понимаю, сходить на свидание. Я даже не осмеливаюсь озвучивать эти цифры, я не осмеливаюсь углубляться в эти страшные темы. Лена, тебе слово, жги глаголом, рассказывай, сколько это стоит. Может, вообще не ходить на свидание?
7: Ну, я не знаю, можно назначить свидание в бане, в принципе, там не обязательно одеваться. Просто сразу перейти к делу.
6: Так сеанс в бане хороший, знаешь, сколько стоит? Тоже отдай 10-15-20.
7: Ну, куда податься несчастной женщине? Так вот, цены московские, но, тем не менее, выяснили люди, которые следят за динамикой любовных эманаций женских, для того, чтобы быть полностью готовой к свиданию, женщина выкладывает в среднем, то есть кто-то выкладывает больше, медианная цена, да, кто-то выкладывает больше, кто-то выкладывает меньше, 25 тысяч. Что сюда входит? В 25 тысяч рублей в эту сумму входит маникюр, педикюр, наращивание ресниц чуть-чуть, если они уже нарощены. А если, соответственно, не нарощены, значит, нужно еще как-то это все устроить. приведение себя в порядок, в смысле уложить волосы, подстричься и так далее, накраситься, сесть в такси и поехать посмотреть на возможного избранника. Вот это сегодня в Москве стоит столько-то. Я, честно говоря, увидев эту сумму, немножко вздрогнула, потому что я вспомнила слова моего папы, который говорил: на свидание нужно ходить или в баню, или в бассейн. Тогда ты видишь человека таким, как он есть.
6: Вот безо всякого папы мои лучшие свидания первые проходили либо на пляже, либо на морском берегу, либо на речке какой-то прекрасной, либо в бассейне, да, совершенно верно. И я показывала товар лицом, и, соответственно, претендент тоже показывал товар лицом, и мы дальше уже понимали, там, собственно говоря, что мы хотим и куда дальше. И там не надо вообще никаких расходов. Если пойти, например, в аквакомплекс Лужники, вот в эти вот веселенький комплекс бассейнов и бань, там, по-моему, где-то рублей 700 или 1000 стоит на человека вот это вот все. И просто можно пойти в своем обычном купальнике, который всегда есть, и ничего не надо будет делать. Там, ну, маникюр будет какой-то совершенно обычный, да, или там эпиляция будет обычная, которую всегда, собственно говоря, женщины делают. Тут еще такая хитрость. Ведь женщины еще и просто ухаживают за собой, да? Перед свиданием они делают какой-то супертюнинг, да? Так там можно 25 тысячами не ограничиваться. Там может вообще что-то, особенно, знаешь, в нашем с тобой возрасте, там напредлагают такого, какие-нибудь там нити тебе золотые протянуть, ботокс наколоть, там что-нибудь там, каких-то филлеров насовать. В общем, в результате насуют тебе силиконы и на 100 тысяч, и на 200 тысяч. Мне это напоминает, знаешь, старый анекдот про новых русских, когда в Париже один новый русский говорит другому: купил себе шелковый галстук за 1000 евро. Дурачина, говорит ему второй новый русский, за углом точно такой же, за 2000 евро. То есть, понимаешь, тут же остановиться невозможно. Если вот у женщины цель себя тюнинговать, то она воспользуется свиданием просто как поводом еще побольше себя потюнинговать и еще больше в это бацать. А если цель выстроить какие-то хорошие отношения, может, вообще ничего этого не делать?
7: Дело в том, что вообще внешность сегодня стала предметом статуса на самом деле. Я почитываю тех, кто пишет о своей внешности, о том, что они с ней делают и так далее. Это, как правило, молодые женщины, которым там 30-35 лет, и которые там чрезвычайно гордятся тем, что у них сделанная грудь, так сказать, там отрихтованный нос и все такое прочее. На мой взгляд, это манифест потрясающей уязвимости, во-первых, и неверие в то, что твоя индивидуальность хоть как-то кого-то может заинтересовать. К сожалению, мы живем в глобальном мире, глобалисты существуют не только в геополитике, но и на уровне колоссальных конгломератов косметических. Они диктуют сегодня тем, кто слаб рассудком, как они должны выглядеть. И отсюда растут твои 25 тысяч. Потому что клиентки боятся, что мужчина, к которому они придут на свидание, не считает, во-первых, ее внешность, если она будет отличаться от конвенциональной, во-вторых, не оценит ее статусность, потому что отрихтованный нос, ну, это минимум 300 тысяч сегодня.
6: Ты знаешь, мне кажется, мужчины, даже богатые мужчины, они очень плохо разбираются в этом во всем. Они реально очень плохо разбираются. Если это здоровый мужчина, который идет со своими инстинктами, но он вообще не на отрихтованный нос смотрит. Он смотрит не на это. Он смотрит на общую вот сексапильность женщины, вот, которая или есть, или нету. И чем больше ты будешь себе ломать нос, бедненький свой, да, или делать какие-то ужасные операции, тем больше ты на самом деле свою естественную, природную сексапильность, да, вот свою желанность будешь просто убивать, потому что человек, искалеченный операциями, человек, который там, извините, в каких-то повязках, там, в крови, ужасную боль терпит это все, ну, это больной человек, ну, извините, жертва многочисленных операций. А вот эта вот естественная сексапильность, это же производная от здоровья, мне кажется. Поэтому почему вот мы с тобой топим за свидание там на пляже где-нибудь, да? Ну, это весело, это здорово, это очень полезно для здоровья. Вы, по крайней мере, поплаваете, да? Он поучит нырять, да? Вот мужчина любит женщину учить нырять. Меня вечно учили нырять ласточкой. Ну, это так мило все. Это, как бы сказать, вот аура здоровья окутывает подобное свидание. А если, конечно, перед свиданием сломать нос себе, а потом, значит, как-то его быстренько зашить в надежде, что снимешь олигарха. Мне кажется, это какая-то вот просто болезнь, да, и физическая, и психическая болезнь.
7: Нет, я не согласна, что мужчины там что-то считывают, потому что, еще раз, я, конечно, не сижу постоянно там в соцсетях, но когда мне выбрасывают в мессенджере Максе какие-то видосики, я вижу, что там девушки и скортницы зарабатывают от миллиона в месяц и больше. Они все отрихтованы, все. Неотрихтованных нет.
6: Ну, Лен, ну о ком мы говорим? Господи, ну еще мы приличные женщины, будем пример с проституток брать. Я тебя умоляю. Ну, это проститутки, а мы приличные женщины. Мы же говорим о человеческих, романтических отношениях, когда действительно в нас видят там, ну, не какую-то куклу силиконовую там или живую куклу, а человека. Поэтому не, надо или вот на пляже в бассейне, или просто, это, не знаю, клетчатую рубашечку накинула, там джинсики, это безо всяких каких-то этих укладок, и просто пошла посмотрела, что за человек. Потому что вы утром проснетесь, он тебя увидит без косметики, без вот этих наручных ресниц, которые свалятся. Он тебя увидит в твоем натуральном виде. И что, он будет разочарован и в ужасе убежит? Нет, я думаю, тогда он должен видеть что-то такое максимально приближенное к природе, к натуре. И, кстати сказать, к мужчинам тоже вопрос. Меня, например, дико раздражают эти мужчины летом, когда вот они ходят в труселях по улице, называют это шортами, вот эти волосатые ноги торчат. Я знаю, например, что в Японии массовое движение, девушки просто массово, значит, говорят там, молодой человек, если ты себе эпиляцию на ногах не сделал, до свидания, ты гуляешь. И японцы, корейцы покорно себе делают эпиляцию на ногах. Как думаешь, русский мужчина, он так и будет ходить на свидание там в тапочках, в потянутой этой футболке, в этих труселях? Или все-таки он научится тоже следить за собой, делать эпиляцию себе где надо по просьбе девочки? Как думаешь?
7: Знаешь что, ну, про эпиляцию это такая как персональная тема, но я просто считаю, что голые мужские ноги в городской среде — это чудовищно. Просто
6: согласна.
7: Чудовищно,
6: согласна.
7: Да? Потому что, ну, в шортах, бермудах, там как угодно, для этого существуют пляжи и там набережные, речные, морские, какие угодно, озерные. Вот там, пожалуйста, но наши мужчины идут дальше, а они обнажают торс, когда жарко, и они, значит, впахивают на великах, например, или на самокатиках, и я бы сказала, полуобнаженными. То есть на них надеты вот эти самые бермуды, да, так сказать, просто убийство всего стиля, вкуса, ног, абсолютно просто никакого либидо, просто...
6: Это семейники, Лена, это семейники вот из советских вот этих фильмов каких.
7: Да почему семейники? Ну, просто это, ну, это есть
6: ужасно,
7: вопрос
6: да.
7: уместности. Ну, это и
6: ужасно.
7: Потом они ездят вот во всем этом там полуобнаженное. На мой взгляд, это все ужасно. Есть еще один предмет мужского гардероба, который мне ненавистен. Это рубашки с короткими рукавами. Вот как я вижу рубашку с коротким рукавом и майки, вот это все. Значит, единственное, что может носить мужчина в жару, это льняная рубашка с длинными рукавами, которую он элегантно заворачивает. Все.
6: Лен мнется ужасно. Вот. И вот от пота, вот эти вот пятна от пота появляются. Лен, конечно, по летнему делу это кошмар. А мне нравятся коротенькие рукавчики, если из-под них такие бицепсики аккуратненькие, кругленькие, вот эти на эти ручки прям очень приятно посмотреть. И ладно, еще там, если там человек снимает майку, и там ему есть что показать, ну хорошо, Господь с ним, пускай едет на своем велосипеде, ладно уж. Но труселя, вот тут согласна, бермуды их можно называть, ну это ужас и ужас. Но ты знаешь, что такое Захар Трофимов?
7: Нет.
6: Рассказываю. Рубрика «Красавцы. Секс, культ, просвет». Захар Трофимов, выдающийся спортсмен, сейчас выступал на чемпионате Европы по водным видам спорта. Наших спортсменов туда допустили, хотя в нейтральном статусе пока, но тем не менее они очень успешно там выступают. Наши синхронистки взяли золото в командном соревновании. Ну, естественно, это наша школа, наша классика. А Захар Трофимов – синхронист. Вот у нас есть знаменитый Александр Мальцев. Он 7-кратный чемпион мира по синхронному плаванию. А Захар Трофимов, как сказать, ну, такое новое молодое поколение. Он не очень удачно выступил. Вот сейчас в соло он занял 4-е место. Засудили его, это было прям видно. В общем, Захар, наша любовь с вами, наши эмоции с вами. Кстати, обратила внимание, во время выступления мужчины-синхронисты этих своих очень ярких таких выступлениях под музыку, у них у всех эпиляция. Мы не видим, представляете, вот эти волосатые ноги, высовывающиеся из воды. Нет, такого безобразия нет. Эпиляция, все очень красивенько, везде волосы удалены, очень здорово. Как думаешь, Лен, русские мужчины на эпиляцию все-таки пойдут?
7: Конечно, да. Причем, девочки, давайте будем обращать внимание на не только гениальных спортсменов, талантливых и так далее. Обратим внимание на машинистов в метро. Я тут посмотрела видео с машинистами в метро. Ребята, плейбой отдыхает, причем отдыхает, так сказать, уходя вдаль светлую. Роскошные мальчишки, роскошные юноши, роскошные ребята, которые подтягивают на, соответственно, турники и так далее. И они в этих белых рубашках с длинным рукавом, форма, естественно, метро прекрасная. Слушайте, я подумала, черт, жалко, что мне не 30 лет.
6: Я тебя насмешу. Я зимой варила варенье, и оно у меня сгорело. Ну, я дверь приоткрыла на лестничную площадку, чтобы дым прошел. Соседи перепугались, стали звонить с пожарником. Я извиняюсь, там говорю, все, ничего нет на самом деле. Звоню пожарнику, говорю, отмените, пожалуйста, вызов. Там ничего страшного не произошло. Они говорят, нет, отменить не можем, держитесь, уже машина едет. И через несколько секунд машина приезжает. Выходят пожарники. Лен, ты знаешь, вот эти календари эротические про пожарников, это все правда. Вот я тебе советую, если у тебя варенье сгорит, обязательно набрать 01 и посмотреть, кто к тебе приедет.
7: Да я его подожгу!
6: Понимаешь, это красавцы удалые, вот эти великаны молодые. Такие красивые ребята. Я, значит, пустила их на кухню, говорю, вот. Они такие вежливые, они похихикали, сказали, ха-ха, вареньем нас не угостите, значит. И не отругав меня, ушли, и я им так осталась пялиться вслед, думаю, ничего себе, какие у нас ребята.
7: Поджог, что ли, осуществить? Роскомнадзор, не закрывай программу. Но, тем не менее, да, ты меня вдохновляешь на самом деле на то, чтобы начать смотреть не на прохожих, которые ездят там у меня в скверах и парках на метро университет, а на людей, которые делом занимаются, которые нас спасают, которые нас перевозят, которые умудряются, в общем, в стрессовой ситуации всегда хорошо выглядеть, быть корректными, накачанными, эпилированными и замечательными. То есть на самом деле мужчины тоже следят за собой, я что хочу сказать. Они следят за собой, они думают о том, какое впечатление производят, и я желаю им в этом огромной удачи. Чтобы они тоже встретили девушку, которая не тратит на себя 25 тысяч разово, а просто занимается собой.
6: И знаешь, меня еще что удивляет, кроме этих 25 тысяч? Вот ты описывала все эти процедуры, я подумала, это же ведь полный день, полный рабочий день на то, чтобы подкрасить волосы, нарастить ресницы. Это очень долго. Я иногда наращиваю ресницы там раз в полгода. Мама дорогая, это занимает часа три. Маникюр, педикюр, это часов 10 или 12 в общей сложности надо потратить. А у кого они столько есть? Наши женщины, в принципе, тоже рабочие женщины. Они тоже спасают, они работают врачами, они тоже всем помогают. У них тоже мало времени. Девчонки, давайте как-то экономить время, уважать себя. И
7: деньги.
6: Да. И чтобы не было вот этого, что утром вы просыпаетесь, он смотрит на вас и говорит, кто эта девушка, как вас зовут? Потому что это же все слезет на самом деле. В общем, давайте просто любить друг друга и быть открытыми, как ты считаешь.
7: Ага, любить друг друга. Ну-ну.
6: Ты меня поймала, Лена, меня поймала. Ну хорошо, если вы действительно до сих пор верите в любовь, не обязательно ходить на свидание, а вы можете предаваться любви, например, к чтению. Например, читать любовные романы. Например, читать просто романы. У Лены есть какие-то сведения по новым практикам чтения. Я вот, например, всегда считала, что, ну как, взял книжку с полки, сел в кресло и читаешь, пока там уже глаза не заболят. 2 часа читаешь, 3 часа читаешь, оторваться не можешь. Но сейчас появились какие-то практики коллективного чтения, да, и опять за деньги, опять денежный фактор.
7: За какие-то немыслимые.
6: Расскажи, Лен.
7: Я читаю западную прессу, ну, которую читаешь и ты, но я там политику уже не могу, так сказать, от них видеть, а вот какие-то истории из стиля жизни иногда бывают интересными, шокирующими, но интересными. Значит, сейчас на Западе, в Европе, главным образом, изобретен так называемый, ну, это то, чтобы деньги, значит, получать с богатых буратин и буратинок, так называемый книжный ретрит. Значит, вы платите 5000 фунтов стерлингов за 2 дня для того, чтобы приехать куда-то, в какое-то приятное место. То есть, а это аккомодации, то есть вот этот вот отель, это все отдельно оплачивается. А за 5000 вам дают книги, вы читаете какое-то время, а потом начинаете обсуждать. И счастливы и довольны, так сказать, общением такого рода, возвращаетесь домой. Я хочу сказать, что ровно то же самое было в Советском Союзе, называлось библиотекой. Все это было абсолютно бесплатно.
6: И сейчас ничего не изменилось. Библиотеки сейчас невероятно прокачались. У нас в Москве сейчас ужасно удобная вещь. Ты в любой библиотеке заводишь себе такую карточку электронную, и она действует во всех библиотеках Москвы. Ты в любую приходишь, берешь книги, отдаешь книги, и в каждой из этих библиотек они сейчас работают как культурные центры. Там огромное количество вот этих вот встреч, абсолютно бесплатных. То есть можно прийти там каким-то вечером и поговорить с писателем или с писательницей, или поговорить там с критиком, который пишет. И все это абсолютно бесплатно. Или поговорить между собой, устраивать такие тоже собрания, да? Зачем вот эти вот 5000? Может быть, чтобы оказаться просто среди людей своего круга, да?
7: Ну какой же это свой круг? Книголюбы — это люди, как правило, в общем, не очень обеспеченные, на мой взгляд. Люди, которые любят книги, они романтики. Они, в общем, живут такими духовными категориями. Им важна идея, а не ее форма и так далее. Мне кажется, это очень скромные люди с очень скромными доходами. Нет, ты платишь за свое тщеславие. Такая ярмарка тщеславия, но билетристическая, я бы сказала, библиофильская, но ярмарка тщеславия.
6: Слушай, ну, может быть, это не так уж и плохо, потому что есть же, вот, например, ретриты для тех, кто увлекается там дорогим алкоголем, да? Супердорогие билеты на поезд, пьяный поезд, который идет по Калифорнии, да, вдоль этих виноградников, и там люди распивают эти калифорнийские вина. Кстати, они очень плохие. Вот, по-моему, калифорнийские вина ужасные.
7: Но все вина плохими, кроме русских, если честно.
6: Ну, некоторые французские тоже ничего. Это не является пропагандой алкоголя. Наоборот, я критикую вот этот вот пьяный поезд. И там тоже люди платят огромные деньги за билет на этот поезд. Ну, и вместе, как бы сказать, предаются вот эти вот излишества. По-моему, это ужасно. Как-то мне это совершенно не нравится. А то, что они платят за то, чтобы о книгах поговорить, ну, может, ничего страшного.
7: Мне кажется, что здесь какая-то чудовищная дуалистичность, вот как сказали бы люди, увлекающиеся философией. Но не может быть книга предметом тщеславия. Ну, не может быть. Потому что книга — это предмет страданий. Вот ты, писательница, ты ее написала. Твои страдания, твои мысли, твои рефлексии, твои понимания того, что нужно в жизни или что в жизни не нужно, становятся предметом какого-то торга.
6: Божечки, меня слово «страдания» просто выбешивает. Ну, нет там никаких страданий. Герои мои страдают. Я была абсолютно счастлива, пока писала. Вот 6 лет я писала этот роман «Болеро». Были 6 лет абсолютного счастья. Вот я там с ними жила. Конечно, какие-то, если у меня были мои личные проблемы, я их изливала на своих героев. И я смотрела на них, знаешь, вот как на этих вот марионеточек, которые там заламывают ручки, плачут и всякое такое. Кайф я от этого ловила необычайно. И я надеюсь, что этот кайф, он передастся и читателю, понимаешь? Потому что когда автор там, проливая слезы, что-то мурыжит, это очень плохая аура у книги возникает. Наоборот, книга должна быть пронизана внутренним счастьем автора. И тогда это внутреннее счастье передается читателю, независимо от того, трагический сюжет или нет. По поводу того, что книга как предмет тщеславия, тут есть очень болезненная тема. Бумажная книга, она, к сожалению, становится, уже стала предметом роскоши, Лен. Если сейчас посмотришь на цены в книжных магазинах, ты придешь в ужас. Да какие там твои свидания? Несколько тысяч за книгу — это, к сожалению, реальная цена в магазине. Почему моя книга «Болеро» подается на платформах? Потому что там хоть немножко можно снизить цену, но все равно это дорого. Это ужасно, это печально.
7: Слушай,
6: пропадает вот эта вот книжная индустрия, бумажная именно, да, вот которую можно пошуршать, вот с красивой обложкой. Это все становится предметом роскоши. Это очень жалко.
7: На мой взгляд, это ужасно, потому что это безнравственно. Мы самая читающая страна в мире. Книга у нас всегда была лучшим подарком. И это должно быть абсолютно доступно. Либо эту отрасль нужно полностью деприватизировать. Государство должно взять ее в свои руки, как это было в Советском Союзе. И тогда издавалось абсолютно все. И не слушайте тех, кто говорит, что «А, мы не могли прочесть вот этого».
6: Набокова не могли.
7: Ну, Набокова не могли. Ну, хорошо, но сколько ты берешь таких авторов? Ну, 10, ну, 20 человек. Зато издавалось абсолютно все остальное. Поэтому нет, я считаю, что должна быть деприватизация издательского дела. Писатели должны у нас жить так, как жили ученые в Германии до Первой мировой войны, поэтому немецкая наука была фантастической. Я думаю, что как только мы снимем вот этот весь жуткий гламур, вот эти все блестки минуты, все абсолютно мне ненавистное, с издательского дела все будет нормально. Дело в том, что я думаю, вся эта история вот с тем, что книга становится популярной, она пришла из невероятного кризиса в издательском деле, потому что книги невозможно было продать. А поскольку они дали какой-нибудь, там, не знаю, Ким Кардашьян и кому-то там еще с миллионами подписчиков книгу в руки, ну вот и, собственно, полетело.
6: Сейчас писательство книг — это вообще не про деньги. Все, кто книги пишут, они живут как бы бедно, скромно, потому что, вот, например, от цены своей книги, если кому интересно, 33% я отдаю платформе, на которой продается книга, а еще 33% издательству, которое продвигает мою книгу на этой платформе. Что мне остается? Ну, ничего мне не остается. Дело это убыточно, конечно, издавать книги. И занимаются этим люди вот по большой любви. Я вижу очень трогательные практики, как у нас писатели, ну, ведут блоги свои в Телеграме, да, продают свои книги тоже на платформах. И они видят, что их книги идут плохо, и начинают еще другими тоже книгами торговать. И что очень трогательно, начинают продавать чужие книги со своими автографами. Это так мило, это так трогательно. Видишь, что человек уже не знает, на что пойти. Вот он продает книжку Шопенгауэра и подписывает ее Вася Пупкин или там книжку Ницше, да, и подписывает ее Ваня Иванов. И тут немножечко маленькая маржа появляется, и он может накинуть рублей 50 или 100 вот на эту книжечку цены. На самом деле, ну вот смешно, конечно, смеешься. Ну, по-своему трогательно, потому что я вижу, на самом деле, ну, в каких тисках бьется этот писатель, насколько маленькие вот это все деньги, насколько он пытается вот выжить с этими продажами книг. С бумажными книгами очень грустно обстоят дела, а это так красиво. Я получала такое наслаждение работы вот над макетом, советуясь с художниками. В конце концов, получилась такая красивая обложка бумажная. Вот это все вот, ну, такое твердая обложка. Такой вот, ну, красивый по-настоящему. Вот эта книга как объект, как предмет искусства. Но это умирающее искусство. Я уверена, что еще лет 10-20 мы перейдем только на электронки.
7: Ну, в общем, я готова доверять твоему прогнозу. А с другой стороны, я знаю, что сегодня, закончив дела, закончив эфир, закончив все остальное, доехав до дома, погуляв своим замечательным псом, я сяду и буду читать. Вы не поверите, что я буду читать. Викина книга вторая на очереди, но я должна дочитать о поэзии Садова Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот я ее сейчас читаю. И это что-то потрясающее. Книга издана в 87 году. Я ее купила за сущие копейки на платформе. И я сижу и думаю, боже. Нет, это издание 87 года. А написана она была значительно раньше. 80-е годы. Чудовищная холодная война и все остальное. А Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, знаешь, о чем? О том, что такое сад в сознании, что такое сад в культуре, что такое сад в истории. И он так изумительно пишет о русских садах, о которых мы в тот момент вообще не думали, чтобы мы понимали. Книга сохранилась, сады везде цветут, по крайней мере, в Москве. Это и есть, я думаю, та роль, которую вот эта книга сыграла в, пусть отдаленно, но сыграла в нашем возвращении в потрясающие русские сады.
8: Ты мне напомнила, как мы с папой проводили лето в Крыму, в Алупке, такой маленький городок. Там была, естественно, городская библиотека. Во всех советских городах, даже самых маленьких, были хорошие библиотеки. И мы нашли там невероятную редкость. Мы нашли там культовую книгу Сергея Веренцева «Поэтика византийской литературы». По тем временам она стоила 64 копейки, но купить ее было практически невозможно. Это была суперкультовая книга. И мы пошли тогда на страшное преступление. Мы взяли эту книгу в библиотеке, и мы ее не вернули. Мы увезли ее в Москву. Прошло уже много лет. 30 лет прошло или даже больше. И я вот признаюсь в этом ужасном преступлении. И до сих пор эта прекрасная культовая книга стоит у меня на полке. Она стоила 64 копейки тогда.
7: Ты знаешь, если она стоила 64 копейки, значит, твоему преступлению больше 40 лет точно.
8: Срок давности как бы...
7: Абсолютно. За 64 копейки вряд ли тебя сейчас потащат на Цугундер. Я думаю, знаете о чем? Я думаю о том, что вообще наш мир, русский мир, он сформирован в значительной степени литературой. Конечно, мы литература-центричная нация. И безумно рада, что Вика поддерживает эту традицию тем, что, хоть она говорит, она пишет не о любви, отстраняется от всех идеалов, по крайней мере, на словах. На самом деле замечательно, что Вика эту традицию поддерживает. Я считаю, что вообще мы то, о чем мы прочли, мы то, что мы написали. Ничего точнее, как портрет и как характер, наверное, человечество пока не придумало.
8: Призываем вас всех летом в отпусках тоже вот устраивать такие книжные ретриты ни за какие, ни за 1000 фунтов, там, долларов или евро. Нет, конечно. А просто действительно выбирать какую-то книжку, новую или старую. Я вот люблю, например, перечитывать какие-то вещи, которые в юности на меня сильное впечатление оказали. Иногда это ужасно, иногда это катастрофа просто, а иногда это абсолютно прекрасно оказывается. И просто проводить там полдня, день вот в обществе прекрасной книги. Общаться с ней как с живым человеком, потому что зачастую общение с книгой не хуже, чем общение с живым человеком, как думаю.
7: Я езжу на общественном транспорте, это просто абсолютно отдельная для меня медитация и наслаждение. И я смотрю, что делают молодые. Ну, те, кто годится мне в дети, если не во внуки. Напротив сидела девочка, я даже сделала фотографию. Сидела девочка и читала «Трёх товарищей». Для меня это абсолютно культовая книга. И понимаете, вот то, что происходило в Германии, это между двумя войнами. История трех мужчин и одной женщины, которую звали Пат. История любви главного героя, собственно, к этой Пат, которая умирает. И оказывается, это находит отклик сегодня в Москве у девочки, которой, ну, 20 лет.
8: Я решилась на опасный эксперимент. Я попробовала перечитать роман Этель Лилиан Воинч Овод, который в школьные годы мне просто снес крышу. Оказался действительно очень хорошо сделанный роман. Вот как удивительно бывает. Такие книжки иногда страшно перечитывать. Думаешь, ну, детские впечатления слишком сильные, а потом ты будешь разочарован. Нет, ничего подобного. Перечитывать тоже очень интересно. И очень приятно брать, конечно, в руки бумажные книги. Мне хочется, чтобы они жили с нами как можно дольше. Для меня они просто живые существа. У меня большая библиотека досталась от папы, несколько тысяч томов, и я их люблю. И с каждой связана какая-то история. Приятно их брать в руки. На этой элегической ноте, посвященной бумажным книгам, хотелось бы закончить наш сегодняшний секс-культ-просвет. Если вы не успели нас послушать, найдите нас на сайте Радио Спутник. Там все наши выпуски. Мы вас обнимаем и прощаемся до следующего выпуска.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Госдеп США уведомил Конгресс о возможной передаче Киеву американского оружия из Турции. Отказ Токио от безъядерного статуса повлечет контрмеры соседних стран. Россияне завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Теперь подробнее. Госдеп США уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Украине находящихся у Турции американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня МЛРАС и баллистические ракеты «Атакамс». Передачу планируется осуществлять через турецкие, болгарские, а также американские частные компании. Россия считает, что поставки вооружений Украине – это игра с огнем, они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Отказ Японии от безъядерного статуса вызовет ответную реакцию и контрмеры других стран региона, сказал посол Российской Федерации в этой стране Николай Ноздрев. Отмечается, что правительство Японии традиционно придерживается принципов не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. Поэтому США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. Однако в последнее время вопрос о необходимости пересмотра или хотя бы обсуждения этих принципов постоянно появляется в информационном поле. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и вице-президент США Джей Ди Венс обсудили расширение сотрудничества между Индией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Times of India. Кроме того, политики в ходе телефонного разговора затронули сотрудничество двух стран в сферах торговли, обороны критических и новейших технологий, энергетической безопасности критических минералов, а также обменялись мнениями о мировых событиях, представляющих взаимный интерес. Российские туристы начали все чаще обращать внимание на экологическую ситуацию на побережье курортной Алании, где эксперты зафиксировали высокий уровень загрязнения микропластиком. По словам представителей местного туристического сектора, значительная часть отходов поступает в регион с морскими течениями. Эксперты, ранее посещавшие это место, связали загрязнение с импортом пластиковых отходов. Нагрузкой от предприятий по переработке пластика в турецких провинциях Адана и Мерсина, а также с необычной сильными осадками, которые способствовали переносу загрязняющих веществ в море. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Кроме того, столичный Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможны корректировки, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде, который прошел в Аргентине. На турнире, который проходил с 4 по 8 августа, принимали участие команды из стран Южной Америки и Европы. В российской сборной было всего 4 спортсмена, они выступали под российским флагом. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Ну что, дорогие родители, вот и настал тот самый день, когда вы подходите к двери, а там написано «Не беспокоить». Подростковые кризисы. Вот что мы сегодня будем обсуждать. Помогут мне разобраться в этой, на самом деле, очень непростой теме. Мои сегодняшние гости с удовольствием вам их представлю. Детский и подростковый психолог, эксперт по безопасности Ольга Александровна Бочкова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Красникова Валентина Владимировна, мама 17 детей, общественный деятель. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушайте, ну тема на самом деле сложная, но давайте начнем с себя. У вас был тот самый подростковый переходный возраст. Вы вообще его помните? Осознаете, что он был? Или как будто бы ничего и не было? И нашим родителям дико повезло, что мы такие были классные девочки.
3: У меня было однозначно, я его очень хорошо как раз
2: прям
3: помню.
2: Прям помните?
3: Я прям помню его. Я его прям, более того, помню в деталях. Я даже припоминаю, когда он у меня начинался. И, возможно, то, что я работаю с детьми и с подростками, мне как раз и, ну, как бы дает... память какую-то восстанавливает у меня в детстве и помогает мне их лучше понимать. Потому что, правда, ты хочешь отделиться от родителей, ты их не воспринимаешь такими идеальными, какими они тебе раньше казались. Как-то они проявляют и ошибки свои, ты их уже ярче видишь, и уже ты начинаешь шире смотреть на мир, выглядываться, что там другие говорят, как они живут. И интересы у тебя смещаются, правда, в поле общения со сверстниками. При этом, при всем, я была отличницей, я очень хорошо училась. Но свой подростковый кризис я помню хорошо. Мне не хотелось учиться. Мне хотелось тусить. Мне хотелось гулять с друзьями. И вот это в себе нужно было как-то переваривать.
2: Но вы справились?
3: Ну, конечно, вот я здесь. Все справляются. Это естественный процесс, да.
2: А родители справились?
4: Выжили не все.
3: Ну да, родители, наверное. Мне сложно говорить, конечно, за маму и за папу, потому что...

0: этим не можешь сделать. Потому что тогда для меня это был провал. Неважно, какой он у кого. У кого-то там с пятерки на двойку, у кого-то с пятерки, как у меня, на четверку, потому что мне было от этого тяжело. Я в глазах всех людей вообще стала, как мне казалось, да, ужасной. В глазах мамы, всех учителей. Я ничего не понимала, мне кажется. Не соответствовала вот тем ожиданиям, которым, мне казалось, я должна была соответствовать. Хотя чушь, конечно.
1: А вы помните? Ну, хотя 17 детей уже, наверное, сложно.
0: А может, наоборот?
2: Нет, я наоборот. Я очень хорошо помню. У меня был очень яркий кризис, потому что я как раз из идеального ребенка превратилась на 3 года просто вообще пить, курить, земля валяться, что называется.
1: Даже так?
2: Да, я не поступила в университет вовремя, ну, как со своим годом там, и так далее. Поэтому мои родители бедные, я вот всегда. Ну, наверное, поэтому у моих детей не было кризисов. Ну, надо понимать, первые два – это эксперимент. Mm-hmm. Как бы мы получаем, родители же не выбирают, да? Счастье такое им попалось.
1: Ну, вы учились на своих детях становиться мамой.
2: Ну, как и все, наверное, да? Просто мне повезло в том, что, наверное, у меня было так много детей, не удалось это систематизировать. Кризис, если мы вообще говорим о кризисах, то это что? Это некая точка в жизни человека любого, когда его текущие компетенции недостаточно для преодоления. Или это поворотный момент. То есть, когда на самом деле, если мы говорим о подростковых кризисах, я считаю, что это абсолютно рукотворная история. В кризисе сегодня находится родительство, особенно мамы, особенно потому, что я с огромным уважением, Ольга, к вам как к специалисту, а ну, мы видим, да, насколько сегодня безграмотная провокативная психология, насколько тревога раскачана, насколько родители находятся в дичайшем абсолютно напряжении, непонимании вообще, что делать, потому что все ушли в детализацию. И общей концепции воспитания ни у кого нет. А кризисы, вот я могу сказать, что все остальные 15 прошли свой подростковый период без каких-либо кризисов, потому что они были просто готовы к определенным этапам, потому что кризисы все одни и те же. Из года в год, из поколения в поколение.
1: Но вот первые два ребенка вам что устроили?
2: Первые два у меня получилось как? Это кровный ребенок, это было божество, то есть это вся философия современности. Вот все, расступитесь все, звезда, вышел во двор, всех убью. Да, вот современная тревожная мама, это я. А второй ребенок попал к нам в 14 лет, наоборот, после уже другой семьи, там тяжелая судьба и так далее. И у ней был там свой какой-то небольшой кризис. Опять, это всегда то, к чему дети не были готовы. Потому что я считаю, что воспитание должно быть опережающим. Ну, то есть кризисы, они все одинаковые. Первая влюбленность, кем я буду, влияние сверстников, плохие друзья и вот эти все социальные вызовы, которые слабостями, да, провоцируются, наркотики, секс, рок-н-ролл, условно. И поэтому на предыдущих этапах родители должны просто подготовить ребенка этот кризис прожить. Это норма, все влюбляются и все несчастны. Не все выходят в окно из-за этого, да? То есть ребенка готовить нужно. Я, наверное, стала счастливой мамой только вот во всей полноте, когда они все выросли. Вот. Или вот они же у меня как-то опытом все. Ну, примерно кто-то 20, кто-то 15. Вот сейчас последние уже совсем подростки. И поэтому я хочу сказать, что ничего страшного в воспитании детей нет, когда оно системное, последовательное и здравомыслящее просто. Мне кажется, главная проблема современного родительства — это кризис, я бы сказала, материнства именно. Вот отцы еще как-то держатся, у них какой-то здравый смысл еще остается, но мамы просто поехали. Я помню, был такой ваш рилс, когда вас хейтили по поводу парикмахерской, орут дети или не орут. И Юля, значит, на федеральном канале говорит, я не понимаю вообще, что происходит. Дети приходят, садятся и стригутся. Что там началось? Потому что вот для меня и для Юли это норма. Дети приходят в парикмахерскую, садятся и стригутся. А все остальные, а они орут. И для них это норма, что дети так себя ведут. Для меня это вообще не норма. И вот, пожалуйста, и вот мир разделился. То есть, когда детей воспитывают и когда детей обслуживают, это немножко разный формат все-таки, разная философия.
1: Но я чувствую, что вы по-другому все-таки на это смотрите, да?
0: Ну, я обдумываю,
2: да,
0: то, что...
2: Будем надеяться.
0: Да, да. Я обдумываю, потому что, мне кажется, то, что вот вы говорите, это про некоторое развитие вообще родительства в историческом контексте. То есть нас воспитывали строго. У нас были родители, которым было не до психологии, у них было какое-то некое видение того, как ребенок должен расти. Оно, естественно, пришло от их родителей, поэтому...
1: Ну, определенный этап, авторитарное такое,
0: да.
1: Школа,
0: и это тоже,
1: да, там поступить, но куда-то там.
0: Но родитель всегда прав, ребенок он никто. Отсюда вот все эти фразочки
2: я не помню
0: на тему того,
2: просто,
0: что
2: вот нас так растили, честно. Никакого авторитарного, никакого там вот. Я не
1: надо
2: знаю,
1: скорее
2: где
1: исключение.
2: Это все... Я не знаю, где все это,
0: что
2: берут,
0: вы не помните.
2: Как-то.
0: Это
2: да.
0: Скорее исключение, что вы не помните. На
2: нет,
0: самом деле этого довольно
2: где
0: много.
2: Это? В чем это выражалось? Вот конкретно.
0: Ну,
2: мои одноклассники,
0: я...
2: поколения, там, я не знаю, вот это авторитарное, что ребенок никто. Вот я не помню, ни учителя, ни вожатого.
0: Это же ведь отсюда все фразы, как раз, которые идут. Здесь нет ничего твоего. Вырасти, хочешь, тогда и будешь рот открывать.
1: Да,
2: это же наоборот.
1: Это действительно было. И набор вот этих фраз, которые сейчас тоже очень любят использовать в всяких шуточных рилсах, он есть.
0: Он знаком каждому ребенку. Некоторая большая часть, которая с этим столкнулась, она страдала от этого, и когда у них появились

0: свои дети, это вот последствия травмы как раз. Я своего ребенка так воспитывать не буду, и я буду воспитывать от обратного. Но от обратного воспитания это всегда, ну, приводит нас примерно к тому же самому. Потому что как от обратного будут некоторые последствия, с чем ты столкнешься. Угу. А ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Ты знаешь только, как воспитывать и вообще как жить в парадигме такой довольно жесткой, иерархичной, вертикальной, авторитарной. И вот ты сталкиваешься с тем, что ты даешь ребенку свободу, а он, естественно, в этой свободе тебе начинает отвечать, начинает с тобой не соглашаться, оспаривать, сам решать. Первый момент. Второй момент, когда ты даешь ему эту свободу, ты порой ему даешь ее слишком рано. Но не все может ребенок в 3 года сделать. Не все может в 7, не все может в 14. То есть у тебя должно быть какое-то некоторое последовательное помощь ребенку в освоении этой свободы и самостоятельности. А этого нет, потому что нет опорного какого-то материала, на котором родитель может научиться. Много как раз материалов, которые подсказывают, что авторитарность — это не единственный вариант воспитания, подсказывают, как, например, идти через привязанность, через любовь, через уважение личности, уважение границ. Но просто книгами это тяжело освоить. Просто прочитав что-то, ну, невозможно это сделать, да, вот даже, ну, там, это не кулинарная книга, да, мы не суп готовим, не борщ. И нужно чуть больше осваивать это, чтобы понять как? Вот эту суть. Ну, если хочешь разбираться по-хорошему, конечно, тоже обучаться, ну, что-то как бы сверяться с каким-то там более широким опытом, наверное, пробовать и смотреть на своего ребенка, потому что еще и дети очень разные. Нервная система у детей разная. Вот как клинический психолог уже, да, могу сказать, что есть дети, которые спокойнее воспринимают такую твердую руку, да, строгость, не жестокость. Есть дети, которых нужно усадить, которым надо посмотреть в глаза, которым надо пояснить, да, для них критика может быть очень чувствительна. Есть дети, которые быстрее схватывают, есть, которые медленнее. И да, есть общая эта концепция воспитания, а дальше ты все равно ее преломляешь на своего ребенка, на свою ситуацию. В общем, вот этого как раз и не достает. И родители, они не то, что хотят, ну, как бы, они пытаются навредить своему ребенку, когда они выходят и говорят, ша.
1: Это неосознанно.
0: Это неосознанно, потому что нас никто так, ну, как бы, по большей части не защищал. Что делали вот в основном родители? Они говорили, все, ты теперь самостоятельный, пошел в школу, сам решай свои проблемы. Он еще маленький для этого. Он оставался один на один и с теми же буллингами, и с произволом учителей где-то, и там с компаниями, которые его во дворе подлавливали. Где-то он мог решить сам, а где-то, ну, никак, и ему не хватало этой поддержки. И вот он из своей боли вырос и говорит, не оставлю своего ребенка никогда одного.
1: Буду везде с ним ходить, за него биться. Да,
0: да. И это, по сути, нас тоже возвращает к чему? К тому, что по-хорошему родителю в момент вступления в родительство или при подготовке к этому нужно поработать с собой немножко, разобраться с этим, да, и понять, что иерархия в семье — это не страшно. Есть строгость, есть жестокость, надо разделить их. Есть определенные возрастные этапы, в которых что-то ты решаешь за ребенка. Не во всем он выбирает. Границы не означают, что он теперь главное лицо, да, на пьедестал, которого мы поставили, как в той сказке, да, «Варвар-краса».
1: Длинная коса.
0: Длинная коса, да, когда они там 7 нянек его кормили,
1: да,
0: по щечкам гладили, а он такой, не буду. Это не это. Границы нужны детям. То, как их устанавливать и для чего, собственно, их устанавливать. И да, я вот с этим прям полностью согласна, что ребенка готовить к следующим этапам, рассказывать, как у него будет выглядеть жизнь, что с ним может происходить, что он может почувствовать, как, с чем он может столкнуться во внешнем мире. Это так здорово его адаптирует к следующему этапу. Это так ему хорошо рассказывает о том вообще, что его внутри,
1: то есть
0: его
1: для него
0: самого
1: это не
0: ждёт.
1: Будет как холодный душ, да, что-то происходит,
0: конечно,
1: я не понимаю, что происходит.
0: Что со мной?
1: Да.
0: Почему я так себя веду? Потому что я, например,
2: бывает.
0: Со своей дочерью, которая 14, я ей говорю, смотри, ты сейчас меня обнимаешь, она меня пока обнимает. И со мной рассказывает. Говорю, может быть такое, что ты через 2 года и не захочешь это вообще делать.
1: Дело в том, что лично в моей ситуации меня тоже надо было к этому подготовить, а не ребенка.
2: Это надо было опять возвращаться.
1: Да, просто я объясню. У меня старший. Вообще я понятия не имела, что такое переходный, не переходный. Но он же старший. Тебе же кажется, что если бы я знала, что в какой-то момент моя дочь запретит ее фотографировать, трогать, обнимать, подходить, ее будет раздражать, как я пью, потому что ей вдруг стало слышно, как я глотаю. И вдруг она, значит, утром я с чашкой кофе, она шарахается вот так от меня. Ты громко глотаешь. это же надо еще и самому быть готовым, что в один прекрасный момент это точно произойдет. А зачастую, мне кажется, проблема в том, что не ребенок не знает, но и родитель не знает вообще, что это такое.
0: Конечно. А как родитель подготовит ребенка, если он сам не знает? То есть это все равно маска на себя сначала.
1: Угу.
0: Поэтому и подготовка-то она должна идти для родителей в первую очередь. Но с этим мы столкнемся на каждом этапе. Родителя надо подготовить к тому, какой у него будет грудничок, что там с ним делать, как он будет орать или не орать, да, там, или вообще, что это может быть. Как он пойдет, что будет в этот кризис одного года, как он начнет везде ходить. Тебе кажется, что ты все теперь для него сделаешь, а он там решает сам. В 3 года, что пойдет то в школу.
1: 3 года — это наш любимый, да, на пол завалился, да.
2: Да, это не так должно происходить. 3 года — это же... Я настолько приземленная и логичная вот стала, да, из-за того, что у меня, наверное, выборка 17, ну, вообще 19, ну, 17 давайте, да, официально все-таки. И я настолько понимаю, как дети одинаковы в базе. Это как организм человеческий, да, вот организм человеческий, в принципе, мы все биологические более-менее, но отпечатки у нас разные, да, системы разные, но база у нас у всех одна. И поэтому вот для меня воспитание детей сейчас, оно настолько понятно, прозрачно. И если правильно базу вот эту всю выстраивать. Ну, вот я, можно, я практик все-таки, я бы не хочется какие-то вот полезные такие простые вещи дать. Например, вот я с Ольгой абсолютно, это большая редкость, мне так хочется вам просто респектнуть, потому что от психолога услышать, что рамочка нужна, это прям чудо. Потому что вот 2 года ребенок, абсолютно директивное управление со стороны родителей. Почему? Потому что его жизнь от этого зависит, потому что он уксус может выпить, кастрюлю на себя наденет, на дорогу выбежит. Поэтому первый этап, чему мы учим, полное послушание. И дальше вот эта рамочка, вся свобода раздвигается. И что происходит? Ну, например,
1: но, тем не менее, она остается.
2: То она, есть, она сейчас, я просто покажу, да. Например, 3 года, это мой любимый. Вот если ребенка не душить, я всегда говорю, дети могут все. С 3 до 6 лет он должен полностью, и он с удовольствием это все делает. Вот эти все разбросанные носки, вонючие комнаты подростков, это потому что вы с 3 до 6 ничего ему не давали делать, вам же было некогда. Вы были перфекционистами, он делал не идеально, медленно, криво, косо, а он хотел делать все. Кирпичный завод, я, цементный, я.
1: Ну, то есть, хотел делать что? Это убирать все, игрушки, это все. Помочь готовить, мыть посуду.
2: Потому что, его главное, во-первых, активная деятельность, способ, ему нужны руки, развивать моторику. Второе, это моделирование взрослой жизни. Это главная игра, не игрушки, а эти колотушки, молоточки там и все остальное. И вот эта рамочка, она все время расширяется. У меня в системе просто вот разбито, да, на 5 этапов. 3 дошкольных и 2 послешкольных до совершеннолетия. И, например, когда ребенок, вот мы говорим, мы начинаем спорить. У меня, я даже сейчас не могу вспомнить, когда мне приходилось в чем-то сказать ребенку нет, в чем-то ограничить хоть кого из них. Потому что практически всегда да, потому что модель взаимодействия выстроена. Сначала идет база уважения, взаимоуважения. То есть я ему даю уважение, он мне дает уважение через послушание. Но я, конечно, такой трезвый родитель в этом смысле. У меня 2 уха, я один рот, да, я не радио, который вот с утра до вечера там. Но есть же апелляция. То есть, когда я говорю, сынок, доченька, вот так или вот так, и у него всегда есть право апеллировать. Мама, можно апеллировать? Вот, ты не видишь вот всю картину, вот это. А, ну окей, все. И вот любой вопрос решается так. Для меня это результат воспитания. Всегда. 3 года — это возраст, когда он говорит «я сам!» Это не возраст истерики, катания по полу. Катание по полу — это все-таки расшатанная нервная система, где как раз у ребеночка, ну, скорее всего, не было просто здорового сна для начала. Когда он родился, ему циркадные ритмы родители не настроили, не помогли вот правильно выйти в этот новый для него прекрасный мир, да, он не спал, нервная система поехала просто вся куда-то, и вот мы сейчас имеем эпидемию с ДВГ. Я вот все-таки, у меня тоже большая выборка же, база данных огромная, с кем я работаю, с родителями. И это, конечно, вот просто катастрофа какая-то. И поэтому вот это взросление, оно вот. И подростковый это период, это что? Да это время принятия самостоятельных решений. Ребенок готов. И мы не должны вопросы там решать. Убери, не убери свою комнату, пошла вон. Я здесь, значит, пуп земли, а ты здесь это прислуживаешь мне. Нет, там уже другие вопросы. Куда я инвестирую? Кем я стану? Кем я хочу быть? Что я буду пробовать? Боюсь я ошибаться? Не боюсь, потому что уже мнение родителей, вот 4 этапа предыдущих, это была база. И если он выходит в подростковый период, когда для него становится главным мнение социума, прежде всего его сверстников, буду я принят или нет, то здесь должна была быть подготовка. Вот ребенок знает или нет, потому что вот основа воспитания — это моделирование. Как мы его будем готовить? А вот представь себе, что к тебе подошли бандиты, что ты будешь делать? И вот оно пошло. Как мы настраиваем вот эту систему? Вот механизм совести есть, он должен быть четко выстроен. Потому что, например, я своих всегда учу, никогда не бей первым. Это запрещено, это табу. Юридически и так далее, никогда первый не бьешь. Второе. Ты дерешься, кусаешься, пинаешься, рвешь вообще все подряд, если взрослый тащит тебя в машину. Мы воспитываем уважение ко взрослым? Да. Ко всем? Нет. Если тебя тащат в машину, никакого уважения. Рвешь, пинаешь, кусаешь, царапаешь, орешь, делаешь что угодно, да? Подошли к тебе там пацаны, ты должен. Буду я вмешиваться, побегу я туда? Нет, не побегу. Потому что ему нужно адаптироваться к этой среде. Ему нужно научить вопросы. Но мы не оставляем ребенка одного, когда его бесконечно булят. Но у меня вопрос, что вы сделали с своим ребенком, что его булят? Потому что это же стая. Подростки, вообще дети, это стая, булят самого слабого. Ну что там такое, что он вот вообще не может за себя никак постоять? Одно дело, когда там социально незащищенные слои, там правда защитить некому, да? Но если ты приходишь на родительское собрание, и все дети тебя видят, что ты нормально, адекватно, и если что, тебе же говорить не надо, твоего ребенка никто не тронет. Это правда. То есть это просто стая, там инстинкты. И оно все социально, вот эти все языки. Дети очень чувствительны к этому. Поэтому ребенку надо помогать, но это не делать за него уроки, не таскать за него портфель, не выбирать за него жену, потом не искать ему работу. Да, вообще голод лучший учитель в этом смысле.
0: Да, есть что добавить. Наверное, да. Мне кажется, вы говорите о каких-то здоровых границах внутри семьи, когда у каждого есть эти границы, у вас и у детей. И что-то им принадлежит, что-то вам принадлежит, и вы как-то насчет этого договариваетесь. Границы появляются там, где есть два человека минимум. Потому что если ребенок один, взрослый один, там не с кем границы эти устанавливать. И дальше в этом, в здоровых границах, есть обязательный пункт, что есть вещи, которые я не выбираю. То есть я учитываю второго человека. Все, что касается него, я не всегда могу этим управлять. А в системе семейной это мои родители, которые все равно регламентируют, как моя жизнь устроена, так или иначе. Но при этом мои родители, как вы говорите, я так пытаюсь, да, вот перефразировать ваши слова и как-то их в систему психологическую вывести, да, что послушание не есть беспрекословное следование тому, что говорит родитель. Послушание — это достижение некого согласия через обсуждение договоренности.
2: Ну, послушание на разных этапах, оно разное. Я говорю, есть директивная форма, когда зависит от послушания жизнь ребенка.
0: Да.
2: Или прыгать с крыши.
0: Да, да,
2: нельзя прыгать с крыши, нельзя опрокидывать на себя горячую костюм.
0: Да, да, это
2: то есть экспериментально нельзя прожить.
0: Когда обеспечиваешь безопасность.
2: Да.
0: Но это послушание, мне кажется, важно, потому что то, с чем я сейчас сталкиваюсь, что родители, добиваясь послушания, не всегда его получая, начинают использовать какие-то жестокие практики.
2: Да,
0: а ты, когда ты видишь другое. Двухлетнего ребенка, трехлетнего ребенка или 14-летнего ребенка, который выходит в эту самостоятельность, он ее требует уже в силу своего возраста, он хочет, он не готов, а ее не дают, да, и вот здесь возникают конфликты. Родители воспринимают идею: так, он меня не слушается, значит, мне надо сделать все возможное для того, чтобы он меня послушал, и тогда я закручиваю гайки. А послушание — это, и вообще воспитание, оно не про то, что ты гайки закручиваешь, а про то, что ты выстраиваешь эту систему отношений. Выстраиваешь ее, да, при помощи своего авторитета, но не унижая, а уважая, и где-то обосновывая, где-то устанавливая правила. И так как ты в своей семье главный, ты говоришь: в нашей семье вот такие правила. Вот они вот такие, да. Ты их не выбираешь, потому что ты родился в нашей семье. Да, но они вот такие, они тебя не унижают.
2: Но здесь перевернутая воронка, на самом деле, да, когда родители что делают? Они дают маленькому ребенку всю свободу. Он решает, когда есть спать,
0: вот,
2: что и делать,
0: это становится
2: и так далее.
0: Проблемой,
2: да. А в 16 потом, потому что он хочет посмотреть в телескоп на солнце. А в телескоп на солнце можно посмотреть один раз, и ты слепнешь.
1: И остаться без глаз.
2: И
1: да.
2: Все. То есть есть всегда вещи, которые мы не делаем никогда. Все остальное можно. Да, в телескоп смотреть нельзя. И пытаются в 16 лет ребенка, вот который не хочет, не научен, не обучен, ни за что ответственности не нес никогда. Уроки сам не делал, условно,
1: вдруг
2: комнату
1: сделать
2: не выбирал.
1: Самостоятельно.
2: И нет,
1: да.
2: Берут его, вот именно, вот где бунты все, его за горлышко и забирают всю эту свободу. А я все-таки сторонник и апологет подхода, когда маленькому ребенку ничего нельзя, и вот мы его ведем, расширяем вот эту свободу, награждая его свободой, равной его самообладанию. Я всегда говорю, как вы даете детям свободу? Как? Любая привилегия — это свобода, равная самообладанию. Всегда через психологический контракт, юридический контракт, договоренность. То есть, вау, круто, телефон хочешь на день рождения? Супер! Давай договариваться, как будем пользоваться. И ты ставишь ребеночка вот в эту рамочку. То есть рамочка чего? Твоей ответственности. Я ему,
0: если
2: блядь, это не я буду вытаскивать
0: если это
2: бесконечно.
0: Договоренность.
2: Это не договоренность.
0: Если это договоренность.
2: Если у него есть последствия, а у родителя есть сила эти последствия осуществить. То есть мы договариваемся там 2 часа в день, неважно, там, как по вашим критериям. Там уроки сделал, убрался, какие-то обязанности, секции и так далее. Да, вот у тебя есть там час-два, когда ты сидишь там, скроллишь лент. Окей, договор, договор. Ты не выполняешь условия договора, наступают естественные последствия. Вот я всегда убираю вот эту компоненту наказания. Да не надо никакие наказания. Вашей смелости родительской и последовательности должно быть достаточно для того, чтобы осуществить последствия. Вот и все, чтобы его учила жизнь. Чтобы вас было там как можно меньше с вашими вот этими задвигами, сдвигами, теориями. Чтобы сама модель такая была существования, что вот как раз я считаю, кризис это что? Это когда ребенок, у него нет опыта проживания. Нервная система не закалена вообще. То есть лунтики такие в 23 года после университета. Привет, я родился. Мир такой. Ой, серьезно работать надо сам, а за квартиру платить? Ошалеть. Вот эта вся история, она про то, что постоянно ребенка, постоянно последствия, потому что все, что бы ни случилось в семье, в родительском доме, пока он под нашей ответственностью, риски забираем все равно мы. И в этом и есть опора и помощь родителя. Но слабый родитель не может быть опорой. Тут мое стойкое убеждение.
0: Когда мы говорим о договоренностях, родители часто их путают с требованиями. И родители пытаются подменить эти понятия. Они говорят, давай мы с тобой договоримся, будет вот так. Договоримся, это значит, что второй стороны
2: тоже есть слово.
0: Да. Конечно, конечно. И если оно правда там есть, можно договориться, можно выслушать эту сторону, можно как-то прийти к консенсусу. И да, естественно, у этой договоренности есть какие-то последствия. Это метод естественных последствий, классическая в психологии. Другой разговор, что вот эта подмена, что родители часто приходят и говорят, давай договоримся, будет вот ты сидишь 2 часа в телефоне. Ну, ребенок с этим не согласен. А родитель говорит, нет, я считаю так правильно, так надо и так далее. Это требование. Важно здесь себя не обманывать. Если вы не готовы ребенку давать больше 2 часов, не надо делать вид, что это договоренности и продавать ему эту идею под соусом того, что, ну, ты же сказал да, потому что к нам приходят родители и говорят, мы с ним договорились, а он нарушает эти правила. Давайте
1: договорились, это мама сказала. Да. Ровно точно так же, как я сейчас, не договариваясь, просто скажу, что у нас новости, вернемся скоро.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать подростковые кризисы. На самом деле, все кризисы наших любимых детей. И хотим понять вообще, как с этим справляться. И что должен сделать родитель, чтобы ребенку было легко пройти все эти кризисы. И помогают мне в этом разобраться мои сегодняшние гости. Еще раз их с удовольствием представлю. Ольга Александровна Бочкова, детский и подростковый психолог, эксперт по безопасности. Еще раз здравствуйте. И Красникова Валентина Владимировна, мама 17 детей. Дети, общественный деятель. Давайте вернемся к нашим детям. Девочки или мальчики, кто тяжелее переживает кризис?
2: А я хочу сказать, что вообще мальчики, они более чувствительные. Вот это вся вот эта модель, что сверху мы такие брутальные, такие сильные, такие мускулистые, а внутри такая хрупкая конструкция, там просто вот нежнятины столько надо, да, вот особенно в раннем детстве, вот это все, это прям надо вовремя дать. Девочки, это как персик, ну такой снаружи мягкий, ароматный, вкусный,
1: а там кость.
2: А внутри кость. И это правда, но если мы даже посмотрим социологически, женщина остается после развода одна, дети, работа, бытовые трудности, все, и она очень редко спивается. Мужчина, протест слабых, поэтому я всегда говорю, что мальчики тяжелее переносят, для нас это может быть менее заметно, к сожалению.
1: Втихую это
2: они переносят. Внутри, особенно если мы
1: говорили,
2: не плачь. А девочка бунтует,
1: типа, да?
2: Нет, ну девочки тоже по-своему переносят, просто девочки как-то во внешнюю среду больше выносят это. Тебе это легче заметить как родителю, когда девочка там начинает что-то там из себя вытворять, а мальчик, он туда внутрь, внутрь, внутрь, и у них немножко спозжит. Я всегда вот говорю так, пожалуйста, с 10 до 13 вот все, красим, стрижем, любые, вот все цвета можно, все можно, чтобы потом в подростковом возрасте уже, ну, как бы это обойти, да, ну, чуть на опережение. И мальчики, у них потом позже выстреливает просто. Все, мы видим там вот разных смешных людей. Это потому что вот где-то было чуть задавлено, нельзя было, ну, ты же пацан, ты же
1: а мужик, потом все равно вылез.
2: А вылезло, и причем, не дай бог, в алкоголизм там и все остальное. Поэтому мальчики, конечно, больше нежнее 100%. К ним надо внимательнее. Им не надо вот это над ними сю-сю-сю вот там в подростковом возрасте. Оно как бы надо, но не вот не при всех. Ну, чтобы никто не видел. Ну, друзья, тем более, ни в коем случае. Да не дай бог.
1: Сыночка, корзиночка за закрытой дверью.
2: Не-не-не, это ни в коем случае. Да-да-да. Так, ты мужик, ты красавчик, ты справился. Вау, огонь вообще.
3: Ну, я вот не сторонница выделения мужского и женского.
1: Я
3: ни
1: вот тоже.
3: Ни в кризисах, ни в чем. Почему? Я сейчас объясню. Потому что даже вот то, что, Валентина, вы сейчас говорите, оно, по сути, обусловливается некоторым воспитанием. Говорят, что мальчики должны вот
2: социальный
3: так быть.
2: Да. Все равно
3: девочки вот так. Из-за этого некоторые моменты в подростковый кризис мальчикам сложнее, может быть, проживать, например, эмоциональную сторону, да, потому что признано, что они должны быть такими, да, брутальными, что они должны там щеголять среди девчонок и с охотой рисковать собою и там набивать шишки, шрамы, которые их потом украсят, да. Девочкам в этом смысле может быть чуть проще, да, потому что они могут эмоции свои проявлять хотя бы как-то. Но при этом, например, их стремление точно так же там каким-то рисковым действием, оно в них подавляется, им нельзя конфликтовать, им нельзя там агрессировать, они должны быть такими приятными, приличными, хорошими девочками, да, и тогда у одного свое, у другого свое. И что особенно влияет, и кому сложнее, это точно тому, у кого есть какие-то проблемы в семье. Когда семья переживает какую-то трудность, какой-то кризис, какая-то проблема есть, если общий фон какой-то у ребенка неспокойный, если в школе у него проблемы, например, тот же самый буллинг, то это усложняет прохождение и без того не простого кризиса. У меня своих вагон проблем сейчас, у меня гормоны там шарашат, и я не могу их контролировать, потому что это физиология. Ну, вот что ты с ней сделаешь? Она есть. Угу. Она точно есть и точно влияет. А тут еще вот эти все сопутствующие факторы. Поэтому это да, это точно. Мне нравится подход, при котором говорят, не трудный ребенок, не трудный подросток, а ребенок, которому трудно. Вот ему почему-то трудно.
1: Ой, какое хорошее выражение.
3: Да,
1: ребенку
3: не
1: мое, трудно.
3: Я придумала,
2: да,
3: но
2: это тоже. Да, если трудный, переходный период, то есть куда переходить? Да во взрослую жизнь.
3: Вот. И вот сложность это вся в том, что еще действительно это переходный период, когда ты вроде стоишь над рекой, да, у тебя одна нога в детстве, другая нога во взрослом возрасте, и ты в чем-то еще. Это же ведь переходный, правда, период, и это процесс.
2: Да, несколько
3: и
2: лет.
3: Ты хочешь здесь, чтобы тебя разбудили, тебе мадёжку приготовили, тебе тут
1: но
3: вот...
1: При этом, но при этом тут ты хочешь сказать, что
3: да,
1: ты, в чем ты пойдешь.
3: Да. И родители очень сильно это, их прям это вымораживает, потому что они говорят, либо ты так, либо ты эдак, ты уже определись. Они не могут определиться, так это не происходит.
1: Точно-точно, да, потому что ты такой говоришь, если ты хочешь решать, в чем ты пойдешь в школу, тогда буди себя сам, за это плати сам, иди работай. Вот это же, ну, самая частая история. А какими какими глазами вообще на нас смотрят эти подростки в этом переходном периоде? Вот расскажите, что они видят.
3: Подростков мы опрашивали и спрашивали их, какими бы вы хотели, чтобы родители были, mm-hmm. и чего не хватает в отношениях. И запрос у подростков очень, ну, с одной стороны, такой как будто бы очевидный, а с другой стороны, цепляющий родителей. Хочется больше доверия. Вот это их слова. Хочется больше уважения, чтобы mm-hmm. меня слушали и слышали, что я говорю, учитывали мое мнение, чтобы воспринимали меня всерьез, чтобы понимали, что я тоже могу что-то размышлять, как-то думать, что-то говорить. У меня есть это мнение. Оно у меня основано на чем-то, да, моем, но оно у меня тоже есть, и меня можно выслушать. По сути, мы как будто говорим, ну, как будто за этим видим, да, что вот он стоит такой, а все о нем, при нем разговаривают, как будто о пустом месте. А он хочет сказать: ребят, ну я тут же тоже. Вы просто на меня посмотрите, меня спросите, что здесь есть. И да, конечно, возможно, у него недостаточно опыта, и в этом смысле родители ему как опора нужен. Но это не значит, что если у тебя недостаточно опыта, ты вообще ничего не можешь решать. Я люблю с родителями аналогии такие проводить, им более понятные. Когда вы на работе, например, вы новый сотрудник, у вас мало опыта. Вот представьте себе тогда, что вас бы сказали: так, пока опыт не доберешься, сидишь здесь, мы все за тебя делаем. Угу. Так когда он опыт наберется тогда? Как он у него этот опыт появится? Нет, никак. Или ты один раз попробовал, контракт сделал неправильно, ошибся, все, теперь сидишь и больше вообще никаких тебе клиентов не дадим. И что дальше? К чему это приведет? Это целый процесс взросления, сопровождения, помощи ребенку войти в эту самостоятельность. И самостоятельность не должна преподноситься ребенку, как часто она тоже преподносится, как вседозволенность.
1: Это то, про что вы говорили.
3: Да,
1: что
3: потому что
1: все равно рамка должна быть.
3: Мы
1: да?
3: как раз, когда работаем да. с детьми в группах или поодиночке, мы обсуждаем то, что взрослый человек, он очень ограничен. У него куча вещей, которые он
1: нельзя
3: не может
1: себе больше, делать.
3: Нельзя гораздо больше, чем у ребенка.
1: Да, у нас точно больше нельзя.
4: Но самые творческие профессии да. это всегда, где больше всего ограничений.
3: Да, mm-hmm. и поэтому, если мы растим
1: ребенка... вообще взрослому человеку гораздо больше нельзя, потому что тут вроде за твои хочу и можно.
4: Тебе. Да.
1: Ну, потому что за все, что можно ребенку, отвечаешь ты, взрослый. Поэтому он гораздо больше себе может позволить.
3: Вот. Иногда это вот это проскальзывает в таких фразах, когда родители ребенку говорят: вот вырастешь и будешь делать, что ты хочешь. Но ведь это неправда.
1: Это
3: не актуально
1: это
3: не для взрослого, не для ребенка. И тогда важно говорить о том, что ты хочешь быть взрослым, и тогда наоборот. Мы учимся жить вот в этих условиях. Угу. Мы учимся учитывать все эти факторы. Взрослая жизнь не про вседозволенность, а про умение как раз следовать правилам, социальным нормам, взаимодействию в коллективе, учету того, что есть другой человек. Ну, этому, конечно, надо сказать и взрослых.
1: Надо да. поучить.
2: Можно я добавлю конечно. По этому поводу? Я поддержу, наверное, каждый тезис Ольги в этом смысле, в теории. Я единственное всегда говорю родителям, что, ребят, подростковый период — это время, никогда вы обучаете его убирать комнату. Это должно было быть сделано вами до того, как он пошел в первый класс. То есть самый лучший подарок ребенку, который вы можете сделать, научить его самостоятельности перед отправлением в школу. Портфель он, форма он, посудомойку загрузить, яичницу себе пожарить. Это нормально. И вот для меня, например, в моей системе воспитания домашняя работа никогда не наказание. Это всегда награда. У меня стандарт. В 3-4 года у меня дети жарят блины. Им по кайфу. Они кайфуют. Но когда у нас подростковый период, мы уже решаем.
1: Это же обычно бесит родителей. Надо потом они что-то прольют, еще
2: это,
1: что-то.
2: Этим надо, конечно,
1: не лезь ты маленький. Да-да-да.
2: Вас это будет бесить в 16, когда он вообще не
1: способен. Не, я говорю, почему так?
2: Да.
1: Надо понимать, что это будут последствия в 16, если
2: конечно.
1: Ты сейчас 5 раз
2: и
1: на кухне.
2: И в 16 лет мы уже решаем вопрос, как ты будешь выбирать жену, мужа, какой твоя инвестиционная стратегия, на что ты будешь жить, как ты будешь заниматься поиском себя. То есть вообще, кто ты в этом мире? То есть там твердые опоры должны быть. Я всегда говорю, что вот четвертый период, это 10, там, ну, тинейджеры, да, то, что мы обычно называем, это всегда самоуважение, основанное на достижениях. Ты крутой. Для меня метафора, она очень простая, воспитание, если позволите. Вот я называю это путь. И вот часть пути ребенок проводит вместе с родителями. Первый этап в животе, второй на руках, третий до школы, за ручку идем рядом. А четвертый этап очень важный, это тренерская позиция. Когда на поле играет он, ты тренер, но ты рядом. А у нас это, к сожалению, сейчас с опозданием. И за него еще играют еще в 23 года. Да, дитятка, сопельки вытираем, там пенсию свою отдаем. Ну что же, он не может работу найти нигде. Серьезно? Так может быть, он просто не голодный? Ну как бы, да, голод в этом смысле лучший учитель. Ну там не для ребенка, естественно, а для взрослого мужика. Для меня подростковый период, я всегда говорю, это держать на ладони. Ладонь открыта. Да, он в нашем доме, мы несем все равно за него ответственность, но он уже вот так его за ручку не возьмешь, на ручки тоже не возьмешь, на шею не посадишь. Вот, все. Он на открытой ладони. И он с этой ладонью скоро спрыгнет, и цель воспитания, собственно говоря, вырастить благоразумное дитя, которое будет после 18 принимать зрелые решения, основанные на последствиях. То есть, ну, элементарно понимать, что от секса раннего дети рождаются. И как бы принимать эти решения, что в телескоп желательно не смотреть.
3: Незащищен от секса рождаются дети.
1: Вот если все-таки совершить какие-то ошибки по отношению к своему ребенку, что самое страшное можно в этот период сделать и с какими комплексами, страхами или еще чем-то ребенок после этого возраста может пойти во взрослую жизнь вследствие каких-то неверных шагов родителей?
2: Я как мама приемная, не я напугаю, наверное, потому что вот я считаю, что три компонента очень важных. Ну, это моя такая опять формулировка. Я люблю все систематизировать, как-то укладывать в какие-то более-менее понятные, удобоваримые, простые вещи. Для меня воспитание золотой такой треугольник. Это горячее сердце, то есть безусловная любовь, которая демонстрируется ребенку, который он способен усвоить. Второе — это твердая рука, это про последовательность и предсказуемость. И холодная голова, то есть все-таки надо его готовить к реальной жизни, а не играться с ним в куколки. Но я хочу сказать, что если ребенка не любили, ничего нельзя сделать. Он ничего не воспринимает. Он твердую руку воспринимать будет всегда как жестокость. И если вы его не любили, это так и будет. Вы обязательно скатитесь на жестокое обращение, на эти бесконечные придирки. Поэтому база — это все равно любовь. Просто она должна быть прикручена с головой и немножко ходить по земле.
1: А вы пугать не будете?
3: Вы знаете, так как мы работаем с большим количеством родителей, которые приходят, и чаще всего приходят они какими-то несовершенствами. И вообще родительство, оно не может быть совершенным, оно не может быть идеальным. Ты в любом случае совершишь ошибки. Как психолог даже. Ты все равно будешь совершать ошибки, потому что ты не можешь быть, например, психологом своему ребенку. И однозначно есть что-то, о чем ты будешь сожалеть, что тебе трудно, с чем ты столкнешься в первый раз, даже если у тебя 20-й ребенок будет. Или ты не планируешь 20 детей, у тебя будет только 2, и ты вот на них будешь как-то ошибки совершать. С одним одно, с другим другое. Ребенок развивается во времени. Он не робот. Это не IT-программа. Ты запрограммировал, и этот уровень мы прошли. Нет, это очень динамично все время. И скачкообразно. Ты не можешь быть готов к следующему периоду. Что-то для тебя будет неожиданно. Я не люблю байки на тему того, что потом будет легче. Вот сейчас он не ходит, когда пойдет, будет легче. Когда ему пойдет в школу, будет... никогда не будет легче. Вот, наверное, этим я напугаю. То есть это некая данность, с которой важно жить. Важно себя, наверное, каким-то ожиданием таким вот.
1: Но мне кажется, самое страшное, вот это вот не как специалист ни в коем случае, а просто вот исходя из ощущений. Самое главное в этом возрасте не позволить ребенку почувствовать, кто он и что он, и о чем он. Самое страшное...
2: Не подавайте, пока мы еще рядом и защищаем.
1: Ну, то есть самое страшное — это не дать возможность ребенку понять вообще, кто, что, о чем и куда. Вот это самое страшное.
3: Вот, Юль, вот смотри.
1: Потому что дальше ты получишь что? Продукт, который ты будешь все время, всю свою жизнь
2: потреблять сам себя.
1: Ну, нести на тех самых ручках или вести за ту самую...
2: С этой самой грудью,
3: вот так он и будет жить. Вот смотрите, Юль, то, о чем вы говорите, почему мне не хочется вот сказать, что есть что-то самое страшное, потому что, ну, представьте себе, кто-то слушает или смотрит сейчас и скажет: о боже, я это сделал, все, теперь ошибка на всю жизнь, радикальная, которую никак не исправить, а это неправда.
1: Можно
2: исправить. Я поддержу
1: абсолютно. А даже можно если исправить. Вы не дали любви. Просто надо осознать. Вот, самое главное — это сказать: да, я ошибся.
3: Важнее всего тогда, что бы ни случилось, важно признать
1: свою ошибку
3: и работать над тем, чтобы тогда практически все можно так или иначе.
1: Все можно решить. Главное, все. Вот мы пришли к тому, что...
2: Можно я подержу вот этот тезис, пожалуйста, потому что я как раз приемная мама, да, то есть моих детей били головой об стену, то, что мы не делаем в обычных семьях. И я как раз апологет и всегда говорю: все можно исправить, пока ребенок жив. Но я имела в виду, когда я говорю, что база родительство — это всегда любовь. Мы можем ошибаться, но он будет фундаментально верить, а то, что
1: если ты любишь,
2: самое главное — не быть идеальными родителями, и не надо воспитывать идеальных детей. Ни те, ни другие не идеальны. Слушайте, расслабьтесь уже. Просто.
1: Да, согласна.
2: Просто
1: но
3: любовь — это правда, это действительно очень важно.
2: Это база.
3: Любовь — просто каждый лучшая... из нас по-разному тоже бывает любит, и у нас у каждого свой опыт любви, и в этом смысле тогда, пожалуй, свой опыт любви, его тоже можно исследовать, чтобы понять, так ли я хочу, чтобы меня любили, например,
1: чего мне не хватало. Ну, безусловно, любовь или любовь, которая чуть-чуть и подушивает, да? Вот хочется все-таки с вами, вы недаром на эту тему сказали, хочется обсудить вот еще какой момент. Мы все, как ни крути, к сожалению, это моментально куда-то залетает, это все начинают репостить, и все. Это подростковая жестокость. И говорится, и куча разных версий, что сейчас в мире интернета так можно прославиться, или копируют что-то поведение. Все-таки откуда она берется? Ведь действительно иногда смотришь, взрослый человек на такой не способен, что иногда творят дети. Вы сказали, что это стая там слабого, но это выглядит, правда, ужасно. Так страшно, что кровь в жилах стынет, я по-другому не могу это назвать, от того, что иногда творят подростки, и откуда
3: не
1: это берется?
3: Только подростки, на самом деле. Ну, как бы вообще, в принципе, агрессия есть у любого человека. Есть такая агрессия, это энергия некоторая, угу. которая внутри нас есть. Надо быть достаточно агрессивным, например, чтобы угу. сказать «нет» или сказать «это мое мнение, я так хочу, а не иначе». Без этой энергии невозможно. Агрессия — это не воспринимаем ее как что-то плохое. Вот то, как она выражается и в какой форме, это чаще всего все-таки продукт научения. Научение какого? У меня такой опыт был, я с таким опытом сталкивался в свою сторону, либо я его наблюдал. У меня что-то тоже есть еще...
1: деструктивная семья.
3: Или окружение, понимаете? Еще может быть и окружение, не только семья, потому что все-таки ребенок обучается внутри семьи в первую очередь, конечно, но еще и в некотором социуме. Плюс еще как бы в этом месте есть компонент сочувствия, что там у другого человека происходит. Сочувствие, оно тоже формируется. Я учусь видеть в другом человеке человека, понимать, что он чувствует. Это вот большая такая тема эмоционального интеллекта. И так как мы сейчас находимся во времени, когда дети много сидят в телефоне, там нет никакой эмпатии, mm-hmm. невозможно понять, что там происходит. Мы очень односторонне воспринимаем ситуацию только через себя. Мы эмоционально очень отстаем. Мы встречаем детей, которые что-то делают, но не понимают, какой это результат, какое последствие, что там это другому человеку. Это все перемноженные несколько факторы между собой. И в обществе общее настроение, и в семье, и в то, что я вижу в сверстниковой среде. Как со мной мой сверстник дома общается, потому что очень часто это такая тренировочная площадка перед тем, как пойти в школу или еще куда-то. Понимаю ли я, что со мной происходит? Научили ли меня вот этой вот, то, что называется профессионально саморегуляция, умение понимать, что я чувствую, и как-то это по-разному отреагировать. Потому что если я не умею, то у меня есть только одна сплошная вот какая-то такая энергия массивная, да, часто очень агрессивная такая. Вот как ребенок, вот он орет, а у него за этим может быть и плач, и голод, и еще что-то. Если ты его не научил и сам не понимаешь, что у него это все не дифференцировано, он это как-то несет куда-то. Потом еще есть особенности возраста, когда действительно для тебя мнение сверстников, оно в какой-то период становится очень важным. Важнее, чем даже то, что ты чувствуешь. Мы сталкиваемся с детьми, например, в школе, которые в этой компашке ты с ними взаимодействуешь, они по одному себя ведут, а отдельно ты их выцепляешь, они тебе совсем другое говорят.
1: А, то есть компания заставляет?
3: Компания, не то, что она заставляет, а вот это процесс. Да. И переходя к буллингу, буллинг — это некоторое... Это вообще это насилие, безусловно. И насилие, которое в коллективе образуется. И очень важно то, что сейчас я скажу, это противоречит тому, что говорила Валентина, но мы с буллингом работаем и изучая его, и обучая специалистов и детей, и родителей, как с ним справляться. Угу. Буллинг образуется в коллективе, где нет ответственного взрослого, либо этот ответственный взрослый позволяет этому происходить. Это не зависит от качеств человека самого. Mm. То есть он может быть сильный, он может быть слабый внутренне, он просто будет чем-то отличаться. Иногда буллинг может вытечь изначально какого-то конфликта. Иногда это может вытечь из того, что ребенок пришел новеньким в класс, уже сформированный коллектив. Вот это дозволение именно так, такими способами выстраивать отношения, дозволение вот этого руководителя, то есть классного руководителя, учителей, руководства, родителей, допущения mm. того, что так можно общаться, оно и создает вот это вот пространство, в котором может случиться буллинг. И тогда часто по совершенно случайному даже принципу выискивается человек, на которого направляется буллинг. А иногда это бывает... Например, так, что есть ребенок, который ищет способ проявить лидерские качества, но не умеет это делать, и он организует процесс так, чтобы вот лидерство свое через, ну, например, такую физическую или эмоциональную подавление организовать.
1: Но это связано с тем, что
3: по-разному,
1: происходит
3: дома? Это может быть связано, а может быть и нет. Иногда
1: но
3: это...
1: если его подавляют дома, он может вот так проявлять себя в школе,
3: то есть
1: да?
3: Это причины, вот широкими мазками, если мы возьмем не причины, а предпосылки этого, да, такие могут быть, что, во-первых, дома может быть довольно авторитарная агрессивность. Среда. Ребенок мог в другом коллективе сталкиваться с достаточно агрессивной средой.
1: Условно, на кружке. Быть... Вот он в школу ходит, все хорошо, а на кружке да, что-то да. в секции. Например, самые слабые да, все за это да. самое. Во дворе. Да. Где угодно. Да?
3: Либо иногда у нас, например, бывали случаи, когда нам рассказывали, что я организовала буллинг против девочки, которая хотела со мной дружить. Я не знала, как ей отказать. Я ничего не придумала другого, как просто подговорить своих других подружек, начать ее травить. Это отсутствие навыков общения самых элементарных элементарных, базовых. Это неплохой ребенок. Плохим способом просто он стал это делать. Так он пытается так общаться. Да. Поэтому я говорю,
1: выразиться, высказаться и дело вот это не... вот сюда.
3: Да. В этом коллективе есть всегда какой-то управляющий взрослый, который, как дома родитель, он тоже, ну, как бы дети начинают в семье драться, а ты как родитель приходишь и говоришь, стоп, у нас так недопустимо. Ты организуешь этот процесс, разводишь и обучаешь их все, что они там пытались выяснить между собой, обучаешь своих детей сказать по-другому. Тебе это не понравилось, это не значит, что ты должен в лоб дать или обозвать. Скажи вот, чего тебе хотелось. А ты, если тебя ударили, там, не устраивай драку дальше, а, например, сделай вот так. Дальше это то же самое в школе. Если есть взрослый, по нашему опыту, когда в коллективе есть взрослый, который за этим коллективом следит, который организует, который точно так же, как родитель, выстраивает некоторые правила и последовательно призывает детей соблюдать эти правила, вероятность буллинга гораздо ниже. И часто дети, которые начинают драться, которые начинают выяснять как-то между собой отношения, дети прибегают к физической силе чаще всего, потому что они остались одни. Они приходили, они просили помощи, они говорили, я не справляюсь, я вот, например, там, сказал так, сделал это, он все сделал правильно, он все сделал по красоте, как надо было. Но буллинг — это намеренное, систематическое и целенаправленное преследование. Ты хоть что мне делай, будь ты семипядей, я буду продолжать это делать, потому что моя цель — делать это. Поэтому важно идти к взрослому. Взрослый ретировался, сказал, ой, это ерунда. Какое-то некоторое бездействие или попустительство взрослого, к сожалению, приводит к тому, что дети вынуждены как-то решать. А дальше развивается это по-разному просто. Поэтому в буллинге я категорически, мне так как это будут слушать люди, я категорически против того, чтобы сказать, что булят слабого. Нет. И на нашей практике было огромное количество примеров, когда были сильные, классные, ответственные ребята, которые сталкивались с буллингом, попадая в такой коллектив. И, то есть, это не делает тебя как-то
1: никаким. То есть, если ты подвергся буллингу, не значит, это что ты слабый.
3: Да, это коллектив, да, в котором это случилось. Угу. То же самое, как если на тебя напали на улице, это не значит, что ты какой-то слабый.
1: Понятно. Вы хотели добавить?
2: Да, потому что как раз вот чем коллектив отличается от улицы, на улице это рандомное же, и то исследования все уже доказали, да, что вот я недавно буквально читала, что эксперимент был маньяком, всем там какое-то количество маньяков, им показали рандомно просто эскалатор в метро. И они все выбрали одних и тех же людей. Поэтому это всегда. Что такое структура класса, например, в школе? Там есть несколько вариантов силы. Сильный — это не обязательно самый сильный физически, да, есть по финансовому
1: но
2: признаку.
1: Но для меня даже иногда лидер, он может быть маленького роста, абсолютно, который идеологию несет, абсолютно, который все это вокруг
2: сила
1: себя объединяет.
2: Есть гламурные девочки, разная, условно, да, есть беляшечки, да, там ранее Билли Айлиш, к примеру. Есть там качки, есть богатые, да, есть там эти, есть там эти. Я сейчас за жертву буду говорить, потому что я считаю, конечно, жертвы прежде всего организаторов буллинга. Вот это наша целевая аудитория, с кем больше всего надо работать, это дети, которые это организовывают. Как раз они более асоциальны, нежели жертва буллинга.
3: В коллективе сейчас важно работать со всеми, да, да, да. Я понимаю, о чем вы
2: вот
3: говорите.
2: Коллектив, да, и рандомная жертва — это все-таки разные вещи. Это сложившиеся, устоявшиеся отношения. И тебя там выбирают. Там никогда не бывает случайных жертв. Ну просто, давай тебя сегодня будем. Там не так. Там все равно есть элемент слабости, но не как качество характера, а который стая считала как фас. Это могло быть замечание учителя. Мама пришла неряшливая алкоголичка. Да, то есть там спусковых крючков, может, это не в самом ребенке может быть, но они есть обязательно. То есть стая посчитала, что тебя можно. И вот я своих детей всегда учила. Одно дело, когда ты дерешься, и другое дело, когда ты не можешь дать сдачи. То есть для того, чтобы быть сильным и уметь дать сдачи, тебя не будут трогать, потому что не потому что ты ходишь, всех лупишь, потому что все будут знать, что ты дашь сдачи, да? И вот дать сдачи в этом смысле вообще это самый опасный период, это вот, наверное, с 7 по 10 класс. Потом в 10 даже дети уже приходят другие, 11 класс, они немножко другие, да? Но вот эти вот 3 года, это правда кошмарно, это просто помочь ребенку это прожить и забыть как страшный сон. Не в плане буллинга, а в плане вообще самого устройства вот этой среды внутриподростковой. Нужно понять, что это всегда стая, которая считывает разные импульсы, разные социальные сигналы. Ну, то есть, если мы вот так говорим, да, часто родители сами являются, придет на собрание, начинает выкладывать в соцсети, простите, да, разные подробности, или рассказывать подружкам, все друг друга знают, обычно все живут рядом, и пошло. Ты описался, ты там в детстве там птичку сосал, да, ты там еще что-то. Психолог-то, может быть, никогда не докопается вообще, но спусковой крючок всегда есть. Почему нельзя, чтобы дети выясняли отношения между собой? Потому что есть конституция, ты не можешь бить своего брата, потому что у тебя есть вышестоящий орган, родительская власть.
1: На самом деле эта тема очень сложная, очень глубокая, и очень много разных ответвлений, которые, конечно, надо обсудить. Нам одного эфира не хватило. Я вот сейчас прям при вас попрошу наших экспертов еще раз собраться в этом составе, потому что было очень интересно. Давайте, вы мне пообещаете, что вы еще раз придете, мы продолжим эту тему, потому что действительно можно и важно об этом говорить. Так что обязательно соберемся, увидимся, услышимся совсем скоро, через неделю в субботу. До скорых встреч, еще раз большое спасибо.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ использует суда в Николаеве для запуска дронов и безэкипажных катеров. Дети русскоговорящих жителей Латвии не хотят говорить на латышском языке. Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков. Теперь подробнее. ВСУ использует суда, заблокированные в портах Николаева, для производства и запуска дронов и безэкипажных катеров по акватории Черного моря. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в 2022 году там осталось много барж, буксиров, теплоходов, сухогрузов и других. Они заблокированы в акватории города, так как выход в Черное море проходит через реку Южный Буг мимо Кинбургской косы, которая контролируется армией России. Лебедев добавил, что преимущество размещения производства на судах – это автономность, так как генераторы, находящиеся на кораблях, не зависят от подачи электричества в Николаеве. А после запуска дронов судно перемещается, что усложняет выявление пусковых установок. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю психиатрии и наркологии, если в штате больницы нет нужного специалиста. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по охране здоровья. Подчеркивается, что все решения фельдшеры должны будут согласовываться с профильным врачом из диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Отмечается, что это поможет частично решить вопрос доступности профильной помощи в маленьких городах и поселениях. Дети из русскоговорящих семей не хотят говорить на латышском языке дома, используя его только в детских садах и школах. Об этом рассказал житель латвийского города Елгава Юрий, планирующий переезд в Россию. Он пояснил, что запрет русского языка в детских и образовательных учреждениях страны вызывает сложности в коммуникации между учителем и учеником, что становится дополнительной психологической нагрузкой для ребенка. Многие дети русскоговорящих родителей не желают говорить на латышском за пределами учебных учреждений. Подобные случаи, по словам Юрия, становятся обычными в Латвии. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Уфы, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Кроме того, столичный Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло «Авигамиони». Мошенники рассылают родителям сообщения о подозрительных операциях по картам их детей и предлагают проверить их через специальный сервис, для доступа к которому требуют копии паспорта и данные для входа в банковское приложение. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Отмечается, что под предлогом того, что в автоматических государственных системах нет данных о родстве, от граждан требуют загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении, а также внести логины и пароли от мобильного банка. Полученные в результате фишинга документы и доступы злоумышленники используют для кражи денег со счетов самих родителей и оформления на них кредитов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Привет, папа. Как всегда, по утрам в субботу в 9 утра. Исторический ликбез на «Радио Спутник». И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, специалист по истории русской революции Егор Мишин. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Егор Николаевич. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели.
2: Сегодня мы вновь обратимся к хроникам русской революции и поговорим о важном эпизоде из революционной эпохи, об учредительном собрании, а также о том, как к учредительному собранию относились, собственно, рабочие. И первый мой вопрос, просьба, наверное, к вам, Егор, будет рассказать о том, что это такое учредительное собрание, почему оно так было важно в революционную эпоху и чего от него ожидали разные слои населения.
3: Да, вопрос действительно важный. Нам может показаться, что это лишь один из множества эпизодов, потому что сама история выборов, история заседания, она очень короткая, да, и мы можем пролистнуть там в учебнике истории или в энциклопедии, даже особо не заметив. Но как идея, на самом деле, учредить собрание имеет очень длинные давние корни. Как и многое, кстати, в русской революции, надо искать в Великой Французской революции, еще немножко в Парижской коммуне. И сама идея возникла как раз-таки в первый год Великой Французской революции, когда депутаты Генеральных Штатов решили собрать все сословия, да, дворянство, духовенство и податные сословия, то есть широкие, да, народные массы, и, скажем так, переучредить, перезапустить государство. И это удалось сделать. То учредительное собрание проработало очень успешно, оно само распустилось, когда выполнило, скажем так, свою миссию. И с тех пор в революционном движении европейском, так или иначе, как лозунг, как символ, как идея учредительное собрание всплывало и в европейских революциях, а в России, начиная еще с декабристов, там были пункты о том, что будет переход сначала там временное правительство у Трубецкого, а потом учредительное собрание.
2: Давай все-таки формализуем. То есть речь идет о том, что происходит революция, да, старый порядок сметается, а новый порядок должен возникнуть не сам собой, а он должен возникнуть в результате народного волеизъявления.
3: Да, и он должен решить, мы оставляем монархию или мы учреждаем республику, мы должны принять какую-то конституцию, ну и вот ключевые законы, да, которые
2: ее формируют. То есть вот собирается учредительное собрание, оно должно учредить новое государство.
3: Да, да, по сути
2: и
3: так.
2: И когда произошла февральская революция в России, этот лозунг снова был выдвинут.
3: Да, причем он уже был укоренен

0: то учредительное собрание вот как соберется, как вот решит все коренные русские вопросы, и вот мы заживем совершенно новой жизнью. И когда революция февральская уже совершилась, да, на волне вот этого медового месяца, эти мечты, эти надежды, они воскресли, скажем так, да, возобновились, и все революционные партии так или иначе это в своих программах проговаривают. Кто-то более-менее прямо, кто-то, может быть, уклончиво, как большевики, о чем, да, мы еще впереди поговорим, но так или иначе это всех объединяло, и для всех это было, ну, по умолчанию, скажем так. И когда Михаил, да, не принял престол от своего брата, да, Николая II, передал власть, как мы помним, на время, временное правительство, пока оно не доведет страну до учредительного собрания.
1: Николай II отрекался от престола в пользу своего младшего брата, Михаила Александровича. Но Михаил Александрович отказался принимать престол, и был составлен акт о непринятии престола, написанный папой Владимира Набокова, знаменитого писателя, Владимиром Дмитриевичем Набоковым. И вот в этом акте, это первый юридический документ, который обозначил необходимость созыва учредительного собрания.
0: Одно дело признать необходимость, а другое дело, когда его собирать. Потому что 2 марта, когда Временное правительство выпустило декларацию, где она обещала все права и свободы, там о сроках созыва скромно умалчивалось. Было непонятно, когда собирать. Там еще, кстати, не было пункта о избирательных правах женщин, но они, благо, добились этого права. И первое время было непонятно, как это все организовать, сколько нужно это времени. Ну, вроде как понятно, что 3-4 месяца, потому что все-таки серьезные мероприятия, первые такие свободные выборы. И, как мы помним, вот с так называемой четыреххвосткой, да, то есть они прямые, они тайные, они всеобщие, равные, то есть вот то, чего раньше не было, да, потому что, как мы помним, Государственная Дума в Российской империи забиралась не так совершенно. По тем или иным причинам все политические силы не то чтобы желали оттянуть этот момент, но были не против. Допустим, эсеры считали, что, допустим, летом проводить слишком рано, потому что сельхозработы, надо дождаться, когда крестьяне освободятся, и вот где-нибудь осенью все это дело провести. То же временное правительство, оно, как вы понимаете, да, когда власть попадает в руки, и не очень хочется ее сразу отдавать.
1: Имеется в виду вот первый состав Временного правительства, да, который был вообще либеральным, там кадеты заправляли.
0: Да. То есть там тоже не было мотивации уж очень быстро все это проводить. Другие партии рассчитывали, что они наберут каких-то очков, да, Временное правительство, скажем так, наберет какую-то критическую массу ошибок, и за счет этого можно будет успешно провести агитационную, да, предвыборную кампанию. Так что, скажем так, политические силы не спешили, вот так можно сказать. И долгое время никаких сроков вообще не было. Но все-таки была создана специальная комиссия, которая всеми этими выборами заведуют, и все-таки первые даты появились. В частности, 17 сентября должны были пройти выборы, ну, а 30-го уже оно должно собраться. Вот. Ну, и все это дело, конечно, подвинули по разным причинам, в том числе и война, конечно, влияла, потому что те же кадеты, ну, и другие, кто был, скажем так, оборонческий настроен, они считали, что надо дождаться, когда ситуация на фронте уляжется, это тоже где-то осенью, потому что летом это самые интенсивные бои, да, в частности, наступление июньское, а осенью будет поспокойнее, тогда можно будет еще и в армии провести выборы. Это тоже важный момент, потому что впервые даже солдаты получали право голоса, что было, ну, нонсенсом. Да и вообще это были выборы уникальные, потому что не было никаких цензов, даже возрастных, всего лишь 20 лет, а в многих других странах он был выше. Там тоже были споры, одни предлагали там повысить до 21, большевики, наоборот, понизить до 18, но так или иначе эти выборы были уникальны даже в общемировой практике. И, наконец, осенью, да, после очередного сдвига, окончательная дата, это 12 ноября, и дата, которая уже, наконец-то, не смещалась никуда, и все очередные временные правительства, да, коалиционные, подтверждали эту дату, и большевики, а буквально там через несколько дней после Октябрьской революции эту дату тоже подтвердили. То есть уже сдвигать было, ну, никто уже не хотел никуда сдвигать. Ну, конечно, это было сложное мероприятие, потому что есть удаленные уголки Российской империи, где выборы по факту прошли только в конце ноября, а где-то и в начале декабря. То есть это все логистически тоже было сложно. Нужно было подготовить избирательные списки, это тоже сложное мероприятие. Но так или иначе получилось. Выборы прошли очень хорошо, пришло примерно там 46-48 миллионов, это где-то 62-63% явки. То есть вполне себе репрезентативная. Да, конечно, некоторые, скажем так, бывшие подданные Российской империи не могли проголосовать, потому что, мы знаем, серьезные территории были оккупированы. Это, конечно, минус. Но, по большому счету, в остальной территории выборы прошли успешно, без каких-то
1: солдаты
0: особых эксцессов.
1: Солдаты голосовали в итоге?
0: Конечно, да, и матросы, все голосовали, кто подходил по возрасту. То есть это были, конечно, первые свободные выборы в России.
1: Давайте уточним. У наших зрителей и слушателей может возникнуть вопрос о, так сказать, роде революции. Тоже произошла, какое учредительное собрание. Здесь надо пояснить, что Октябрьская революция, несмотря на то, что это безусловная революция, тем не менее победители оставались верными лозунгу учредительного собрания, и формально совнарком, возникший в результате октябрьских событий, он тоже был временным.
0: Да, временно рабоче-крестьянское правительство, совершенно верно. Но здесь надо сказать, что ситуация была очень сложная у большевиков, да, если мы вот уже конкретно о них поговорим, как они относились, потому что, ну, это важно, принципиальный момент. И, с одной стороны, в

0: программе РСДРП еще начиная со второго съезда, да, 1903 года, пункт о том, что нужно учредительное собрание, которое зафиксирует все революционные достижения, он присутствовал. И большевики от него как бы не отказывались и подтверждали и на апрельской конференции, и на шестом съезде в конце июля 1917 года. Но, с другой стороны, это был такой пункт, который можно было, ну, не то чтобы пренебречь, но, скажем так, постольку поскольку. Если вот учредительное собрание соберется хорошее и согласует все, что мы там напринимали, значит, мы его оставляем. Если нет, ну, тогда мы на первый план ставимся Российский съезд Советов. То есть это вот постольку поскольку.
1: Ключевой была классовая позиция.
0: Да, тут надо еще понимать разницу. Учредительное собрание – это вполне себе такой традиционный парламентский орган, да, бесклассовый, который все выбирают, да, свободно.
1: Вот ключевой бесклассовый.
0: Да, а советы, они все-таки отдельно рабочие, крестьянские советы, солдатские, да, и их объединение, скажем так. И это очень, ну, важный, принципиальный момент, вокруг которого, ну, многие споры этой дискуссии, собственно, и происходили, да, какая форма власти более репрезентативная, да, какая более народная. К тому же, к учредительным собранию со стороны тех же большевиков были вопросы, потому что там участвовали их такие серьезные конкуренты-кадеты, там же и представители от казачества были, да, и личности, скажем так, неоднозначные, да, такие как Каледин, Дутов, там и Петлюра был, и другие, одиозные порой даже личности. И, конечно, это становилось, с одной стороны, ну, поводом для того, чтобы можно было выдвинуть какие-то претензии. И еще я тут хочу подчеркнуть, даже среди самих большевиков не было единства по поводу того, как относиться, потому что было, скажем так, радикально левое крыло, Ленин и Троцкий, которые вообще при желании бы это все дело разогнали, но сразу нельзя было это сделать по многим причинам. Сейчас я скажу.
1: Лучше было бы, если просто учредительное собрание приняло.
0: Это в идеале, вот, да, это была бы идеальная комбинация.
1: Принял уже второй съезд, да, советов, да. Это была идеальная,
0: вот,
1: ситуация.
0: Но было к этому еще, стремились. Да, а было еще правое крыло, например, Каменев, самый такой видный деятель, которые вполне считали, что на каком-то этапе, ну, не игра, а вот участие в парламентской жизни, это нормально, и не надо его вообще разгонять. Из-за этого там был свой конфликт, и Ленин даже добился переизбрания большевистской фракции, которая должна была представлять большевиков в учредительном собрании, и, значит, самых таких вот нелояльных он отодвинул. То есть это был даже внутренний конфликт, и Ленин даже написал, в связи с этим 12 декабря они вышли тезисы об учредительном собрании, там почти 20 пунктов, и у кого есть желание, можно почитать, но в двух словах они сводятся к тому, что выборы прошли неправильно, вот за то время, что прошло с Октябрьской революции до там, конца года, ситуация уже поменялась, уже поднимает голову контрреволюции, уже начинается гражданская война, а тут у нас вот какие-то даже казаки попали, да, я уж не говорю про кадетов, которые вообще были объявлены врагами народа, пособниками контрреволюции.
1: Здесь надо пояснить, опять же, почему врагами народа. Потому что они не признали Октябрьскую революцию,
0: да,
1: и не признали то, что принял второй съезд Совет.
0: Да, и не только. Тут еще был один момент. По более ранним датам еще 28 ноября должен был собраться. То есть выборы прошли 12 ноября, да, а 28-го учредительное собрание уже должно было собраться. Но дело в том, что к тому времени еще, во-первых, выборы не везде завершились, во-вторых, не все делегаты просто доехали до Петрограда. Это тоже логистически сложная вещь. К тому же большевики решили издать декрет, по которому нужно сначала дождаться кворума, чтобы хотя бы 4, там всего 800 надо было избрать чуть меньше, конечно. Надо было дождаться приезда вот примерно 400 депутатов, тогда уже можно открывать, назначается там какая-то новая дата. И те, кто приехал уже, они хотели, ну, не то чтобы там открыть вопреки, но уже начать какие-то обсуждения, формировать комиссии. Они пришли к Таврическому дворцу, там красногвардейцы их, конечно, не пустили, и вот в этот же день, а большевики очень болезненно это восприняли, и подумали, что вот сейчас за их спиной и тут непонятно, что начнется. И в этот же день был декрет подписан. То есть здесь много, ну, такая комбинация причин получилась.
1: Я бы хотел попросить еще одну ситуацию обговорить. Дело в том, что большевики хоть и были правящей партией, но они были не единственными победителями октября.
0: Конечно.
1: Это была часть довольно влиятельной и сильной левой коалиции, потому что в одном ряду с большевиками шли левые эсеры, тоже весьма влиятельная политическая сила, и анархисты.
0: Да, вот про левых эсеров правильно упомянули, как раз про них хотел сказать, потому что Ленин вот в этих тезисах, он еще писал, что на момент выборов эсеры-то шли как одна партия, да, не по одному списку, а за то время, за ноябрь, левые эсеры уже успели провести свой съезд, они уже успели полностью, скажем так, отпочковаться, да, и расходились
1: надо
0: со своими коллегами.
1: Социалисты-революционеры — это вообще самая многочисленная на тот момент партия России.
0: Да, быстро растущая в
1: 17-м
0: году.
1: Быстро растущая, которая традиционно работала в крестьянской среде, а крестьяне — это основное население России.
0: Да.
1: И вот пока шел революционный процесс и готовились выборы, партия СССР эсеров разломилась на две половины. Левые эсеры — это союзники большевиков на тот момент, а эсеры, они себя правыми не называли, но в историографии их называют
0: правыми. Да, можно иногда центристами. Да.
1: Они... Правыми эсерами. Они, скажем так, качнулись как раз вправо и стали дрейфовать к кадетам.
0: Да, вообще левые эсеры начали постепенно отмежеваться от своих коллег более правых еще с началом Первой мировой. Они же, как вы знаете, имеют приставку интернационалисты, и как раз раскол сначала был по вопросу о войне и мире, да, потом уже еще и по аграрному, и к концу 17-го года уже организационно, да, это разделение оформилось. Это все, да, усложняло вопрос о легитимности учредительного собрания, ну и Ленин это уже максимально развил, конечно же, где-то, ну, с какими-то перетяжками, но, тем не менее, важно было убедить и своих сторонников, избирателей в том, что учредительное собрание как бы избрало не с тех, а значит, оно не такое, немножко неправильное, вот.
1: И... А почему не тех? Потому что выборы шли по старым спискам, вот, в случае да, партии эсеров, да. И большинство там было право эсеровское.
0: То есть... Ну, и кадеты там еще тоже, и да, другие кадеты, неудобные личности, да, националисты,
1: безусловно,
0: в частности.
1: Тоже имели свой электорат, но ключевым все-таки было, мне кажется, право эсеровское большинство, потому что все остальные, они группировались вокруг вот этого большинства.
0: Да, если мы посмотрим на результаты выборов, то кажется, что главные конкуренты большевиков — это эсеры правые, да, но вообще, если посмотреть на то, как они вели кампанию, они очень серьезными противниками считали кадетов, и не зря, потому что в столицах, например, кадеты заняли второе место следом за большевиками, и в крупных городах они тоже набрали немало голосов, не говоря уже о том, что их сторонники были среди там служащих в управленческом аппарате, то есть это тоже важная часть электората, хотя если мы посмотрим на проценты, там, казалось бы, не очень-то на большие числа. И если посмотреть, как Ленин и там и Троцкий относятся к учредительному собранию, может возникнуть вопрос, а что же они там сразу не разогнали и там не отменили вообще, да, выборы, потому что вот второй Всероссийский съезд уже принял все самые нужные декреты о земле, о мире и права эксплуатируемого трудящегося народа, но было много нюансов. Во-первых, первое время большевики не чувствовали себя уверенно. Все-таки первый месяц — это такая череда кризисов. Сначала кризис вокруг создания коалиционного правительства. Тогда оно не получилось, и потом, чуть позже, только левые эсеры, да, вот в эту коалицию вошли. Викжель тоже. Это отдельный сюжет, мы здесь не будем углубляться. Но так или иначе, первые месяцы большевики чувствовали себя неуютно. Во-вторых, надо было еще оглядываться на союзников, на левых эсеров. И Троцкий, в частности, такой диалог приводит. Ленин говорит, что вот надо бы разогнать учредительное собрание. Ну, что скажут левые эсеры? Ну, и там один из них, Натансон, говорит, да, мы вроде не против, вот, мы вроде бы за. То есть это
1: Марк
0: тоже фактор.
1: Марк Натансон — это ветеран вообще революционного движения, он был еще народником.
0: Да, да, очень солидный левый эсер. Также была еще некоторая надежда на победу, в частности, с помощью активной такой правотворческой деятельностью, активным подписанием декретов, которые тоже очень, да, радикально решали важные насущные вопросы. Но с декретами тоже не все было просто, потому что, во-первых, не вся Россия быстро узнавала о них, да, потому что, во-первых, сначала телеграф плохо работал, а в том числе из-за забастовки телеграфных служащих. И поначалу только столицы узнавали об этих мероприятиях. Во-вторых, их воплотить в жизнь, ну, по щелчку пальца тоже нельзя, как мы понимаем. И совсем небольшие сроки, да, между Октябрьской революцией и выборами, там, 3 недели буквально, и за это время сложно, да, как-то кардинально изменить жизнь в стране. Но, тем не менее, они рассчитывали, что за счет этого они наработают очки, все увидят, что вот мы действительно уже делаем, мы уже близимся к миру. Вот Троцкий уже начал публиковать секретные документы дипломатии, да, российской, немецкой, союзников. Вот мы уже действуем, поэтому надо голосовать за нас. Но этот расчет не полностью оправдался, потому что, опять-таки, не удалось окончательно, скажем так, победить. Все-таки второе место, да, а не первое. И плюс, даже в случае там поражения или там не самого большого успеха, можно было все-таки предложить, скажем так, ратифицировать решение второго съезда и, может быть, прояви какую-то благоразумность, учредительное собрание как бы согласится. И это давало какую-то надежду, что надо все-таки участвовать в выборах. И тактика была тут двойная. С одной стороны, это агитация и среди рабочих, и среди работниц, что очень важно, их тоже активно повлекали. Даже в ноябре собрали первую такую конференцию петроградских работниц, где это был очень важный предмет обсуждения, что девушек тоже надо вовлекать, они тоже должны голосовать и голосовать за там, рабочую партию.
1: Я позволю поделиться своим соображением. На мой взгляд, на самом учредительном собрании тактика была все-таки рассчитывали перетянуть на свою сторону членов партии эсеров, которые формально были правыми, но партия только-только развалилась, она колебалась, и, в принципе, такое было возможно. Вот я обращу внимание на один любопытный факт. В начале учредительного собрания, в начале заседания, да, единственного, происходили выборы председателя. Угу. Кого выдвинули большевики? Большевики выдвинули не большевика. Большевики, да, в союзе, да, с левыми эсерами выдвинули в председателя лидера партии левых эсеров Марию Спиридонову. Это совершенно явно такой посыл для эсеровского большинства. Вот вашего человека, вот пойдите за ней. Ну, а, соответственно, как бы альтернативным был Виктор Чернов, да,
0: да,
1: который и победил.
0: Да, очень авторитетный. Да. Ну,
1: правый эсер.
0: Да, расклад был сложный, потому что самих делегатов левых эсеров было всего 40 человек. То есть это, конечно, плюс, если они присоединятся к большевикам, но все-таки недостаточно, потому что...
1: Когда... Нет, речь идет не о том, что левых эсеров было 40 человек, речь о том, что можно было их в процессе
0: тоже, да,
1: пари,
0: да, да.
1: В процессе дебатов можно было перетянуть на себя тех правых эсеров, которые избрались как бы от правых, но проголосовать они, да, должны были за большевистское левоэсеровскую программу.
0: И действительно, многие там, например, низовые активистов и у меньшевиков, и у эсеров, они какие-то отдельные лозунги, да, отдельные программы, они поддерживали.
1: Да.
0: То есть можно было перетянуть одеяло. Но вот такая загвоздка, что когда большевики предложили ратифицировать решение Второго съезда, и было голосование поставлено вообще рассматривать этот вопрос или нет, количество людей, проголосовавших за то, чтобы рассматривать, оно было чуть меньше, чем сумма большевиков и левых эсеров. То есть вроде как не все даже левые эсеры проголосовали за рассмотрение. И все-таки при большом, да, подавляющем большинстве собрания отказалось даже рассматривать это. И, конечно, это стало уже, ну, можно сказать, последней каплей, да, дальше уже не было смысла обсуждать. Сначала ушли большевики, да, чуть позже и левые эсеры покинули собрание, тем самым стараясь как бы лишить кворума. С кворумом там, кстати, тоже история интересна, потому что изначально по первому закону принятому достаточно было 1/3 от избранных, от тех самых 800, чтобы они приехали, это уже кворум. Потом, когда большевики немножко изменили, скажем так, избирательный закон, надо было собрать половину, да, вот 400 с небольшим она и собралась. И надо было кворум собрать, чтобы именно открыть. А дальше уже депутаты могли подъезжать, могли отъезжать. Это уже вопрос второстепенный. То есть насчет кворума тоже есть дискуссии и сейчас, да. Было ли то собрание, которое было уже распущено легальным, скажем так, или нет. Но важно здесь, ну, для меня как для историка, что сами современники, большинство современников считало, что это был акт незаконный. Но другое дело, что в революционную эпоху...
1: Что именно акт незаконный?
0: Ну, фактически роспуск, да, учредительного собрания. Конечно, ну, в революцию по-другому немножко законы работают, и политическая борьба, и где-то решает сила, да, но тем не менее...
1: Ну, современники, сторонники там правых эсеров, кадетов, естественно, не считали это актом незаконным, а большевики-то, наоборот, считали это актом революционной законности.
0: Да, но не все, как я говорил, правое крыло, да, оно прямо говорило, что не надо его разгонять.
1: Зато монархисты были в восторге.
0: Ну, да, потому что, опять-таки, они не очень любили учредительное собрание, действительно, те, кто был, наверное, рад, ну, и кадеты немножко тоже позлорадствовали, да, они же вообще в итоге не смогли прийти из-за того, что это было просто небезопасно. И не все эсеры, кстати, приехали. В частности, например, был избран же Керенский, да, и он вроде как хотел, советовался с ЦК, но ему сказали, что пока не приезжай, если все будет хорошо первый день, тогда уже приедешь. Так что тактика у большевиков была двойная. С одной стороны, это участие в выборах, это агитация, то есть все вот эти естественные процедуры. С другой стороны, ну, кое-где административный ресурс все-таки использовался, да, и кадетов удалось за бортом оставить, и также еще появилось право отзыва каких-то не очень удобных, ну, уже избранных членов собрания, ну, и еще разные такие лазейки. И так или иначе, да, вот это была двойная тактика и ожидание, да, как оно повернет. И тут уже действие по ситуации. И как это отражалось, собственно, на, скажем так, электоральной базе большевиков, да, на рабочих, которые, ну, считали социальной базой. И тут порой, если мы смотрим коллективные документы, то, скажем так, риторика вот публичных собраний, митингов, она тоже, скажем так, колебалась и вместе с колебаниями тактики большевиков. Потому что когда выборы еще не прошли, и еще были какие-то шансы, да, что их можно победить или там какие-то очень большие очки занять, то риторика была, ну, скажем так, умеренная тоже постольку поскольку. Если собрание будет правильным, скажем так, то мы его поддержим, а если нет, то нет. И в частности, на одном из собраний рабочих электростанций общества 86 года, вот они приняли такую резолюцию. Мы считаем истинным хозяином земли русской лишь трудовой народ, а учредительное собрание только приказчиком его. Причем народ, хозяйская власть, имеет неотъемлемое право устранить приказчика, не выполняющего волю народа. То есть здесь вот тоже, да, все зависит от того, какие решения примет учредительное собрание. Также, да, где-то оно упоминалось, где-то не упоминалось, но важно, что устанавливался, скажем так, приоритет. Вот есть второй съезд советов, а учредительное собрание должно как бы подтвердить, ратифицировать. То есть это, ну, вот такая условная поддержка.
1: Вот все-таки акцентируем, что второй съезд советов принял декрет о земле, который ликвидировал помещичье землевладение и передавал весь земельный фонд в пользование крестьянам безвозмездно, что было чрезвычайно важно. И это, в общем, по сути, было исполнением многолетней мечты крестьянства. Поэтому это была была популярная мера. Да? Что касается декрета о мире, то он предлагал начать немедленные мирные переговоры о демократическом мире без аннексии контрибуции. Поскольку усталость от войны была очень сильной, это тоже была популярная мера.
0: Ну, среди... актуально, да, да, конечно.
1: Чрезвычайно актуально. То есть вот эти вещи, они реально разделялись не поголовно, естественно, всем населением страны, но разделялись достаточно крупными массами, чтобы осуществить поддержку тем политическим силам, которые стояли за эту программу реформ. На мой взгляд, неудивительно, что когда учредительное собрание отказалось эти декреты подтверждать, то со стороны вот этих пассионарных сил возник протест. То есть в их глазах учредительное собрание утратило легитимность. В то время как в глазах других людей оно, наоборот, приобрело свою легитимность.
0: Вот вопрос о легитимности очень сложный, потому что еще до того, как оно собралось, уже в рабочих собраниях уже принимается резолюция, что это собрание, ну, скажем так, не настоящее. Да? Вот, в частности, в одной из мастерской Обуховского завода, там в одной из резолюций вот это собрание было прямо названо Калединско-Корниловско-Милюковским. То есть из-за того, что отдельные, да, политики, неуважаемые, скажем так, в рабочей среде прошли, то автоматически они как бы все собрание дискредитируют. И легитимность, она уже падает. Хотя до собрания, да, еще там месяц с хвостиком.
1: Друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв, на новости, а после этого вернемся к вам и продолжим этот интереснейший разговор.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

«Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез». У меня в гостях историк Егор Мишин. Мы разговариваем об учредительном собрании 1918 года и об отношении к нему рабочих. Ну вот в конце прошлого блока мы затронули тему легитимности учредительного собрания. Я здесь хочу акцентировать вот какой момент. Легитимность – это не синоним слова «законность». Легитимность – это то право, на что признает какая-то значительная часть народа. Лучше всего, если все население страны. Но в данном случае часть населения страны, которая выходила очень далеко за рамки, собственно, партии большевиков или партии левых эсеров, легитимность учредительного собрания не признавала. С другой стороны, другая часть населения страны признавала, и вот это уже...
2: И это еще в динамике меняется.
1: Да, это в динамике менялось, но я бы сказал, что вот этот раскол, он уже показывает потенцию гражданской войны.
2: Да, вообще ведь многие как раз вот с роспуска или с разгона, как хотите называйте, многие же отсчитывают гражданскую войну, хотя малая, на самом деле, она уже шла.
1: Да, конечно.
2: То есть здесь уже, опять-таки, как мы подходим к хронологии, какую мы берем точку отсчета, можно ее вообще и от дела Корнилова отсчитывать, потому что это тоже такой эпизод малой гражданской войны.
1: Но вот так февральская иначе, революция.
2: Ну да, некоторые марксисты, они уже с февраля действительно отсчитывали. То есть здесь мы видим, да, хороший маркер вот такой поляризации общества. Он мог быть и не только партийный, потому что были те, кто, допустим, Октябрьскую революцию поддержал, а вот Роспуск учредительного собрания не поддержал. То есть здесь очень индивидуально. И говоря про отношения, да, кто, скажем так, однозначно поддерживал учредительное собрание, кто был готов. Это были, если мы берем там Петроград, Москву, это были коллективы, в первую очередь, те, где эсеры, ну и там где-то меньшевики, они традиционно пользовались поддержкой в течение всего 17-го года. Это крупные оборонные заводы, такие как Обуховский, там Патронный, Арсенал на Выборгской стороне, это типографии, которые, ну, симпатизировали меньшевикам, скажем так, и типографские рабочие как бы традиционно тяготели больше к ним. Большевики там тоже были, но все-таки больше они к меньшевикам. И как раз там, где в течение 17-го года были вот устойчивые ячейки эсеровские и меньшевистские, они, как правило, в большинстве случаев, они не очень хорошо восприняли роспуск собраний. Более того...
1: А с чем была связана популярность эсеров и меньшевиков? С их лозунгами или, скажем так, с качеством их агитационной работы?
2: По-разному. Насчет агитации, кстати, эсеры в чем молодцы? Они агитационно очень хорошо вложились вообще в выборы учредительных собраний. Они издали огромное количество брошюр. Ну, таких популярных я видел, читал, где простым языком объяснял, что вообще это такое, как устроен закон, кто может там избирать и быть избранным. То есть в этом плане они развили очень бурную деятельность, такую разъяснительную. С меньшевиками там сложнее, но так или иначе есть где-то традиции. Коллектив уже очень много лет, он такой около меньшевистский, он в течение 17-го года этим традициям был привержен. Где-то...
1: То есть голосуют по привычке, а не за конкретную политическую программу?
2: Ну, некоторые, да, потому что где-то есть какие-то укорененные традиции. Где-то меняется экономическая ситуация. Ну, опять-таки, лозунги, да, где-то мог быть чистой воды популизм, где-то нет. То есть это очень подвижная ситуация. И тоже Петроград город большой, и там в каждом заводе надо разбираться. Потому что если мы возьмем каком-нибудь условно Путиловский, то там один цех будет условно за большевиков, другой цех за эсеров, третий за меньшевиков или вообще за социал-демократов там между ними. И это очень такая сложная политическая картина. А еще что важно в течение 17-го года, это условность партийных ярлыков. И были люди, которые там за 17-й год несколько раз свою партийную принадлежность меняли в зависимости от, ну скажем так, макроситуации. Это тоже нормально, особенно если мы говорим о массовых партиях. Были же так называемые мартовские там меньшевики, мартовские там эсеры. Ну и мартовские большевики, кстати говоря, тоже были. То есть люди, у которых еще нет устойчивой какой-то системы взглядов политической, и они качнутся, да, в разные стороны в зависимости от ситуации. И порой даже, если есть на заводе какой-то харизматичный лидер, да, они вот за ним пойдут, вокруг него какая-то ячейка образуется, и там не так важно, какой он партии принадлежит, они как бы автоматически к нему, скажем так, присоединяются.
1: Они идут за ним, а раз он, допустим, большевик,
2: да, да,
1: они
2: да,
1: идут
2: да.
1: за большевиками, раз он эсер, они
2: очень такая, очень пестрая, интересная картины, поэтому здесь сложно, знаете, выстраивать такие корреляции жесткие. И здесь также среди сторонников учредительного собрания были, ну, во многом, как правило, как раз-таки вот эсеровские заводы, скажем так. И они не просто, скажем так, сидели сложа руки, да, они пытались его как-то защитить и организовать демонстрацию, вот печально известную, 5 января, которая, ну, вошла в историю, ну, не все так называют, конечно, да, как Кровавая пятница. И здесь вот про это тоже стоит поговорить, потому что эпизод, ну, достаточно трагический, да, который закончился ранеными и убитыми, и и...
1: Ну, сколько там убитых было?
2: Да, это хороший вопрос, сейчас я к нему подойду. Как раз вот Горький в своей газете «Новая жизнь», он как раз сравнил вот «Кровавое воскресенье» 9 января и 5 января, да, «Кровавую пятницу». А еще там, по иронии судьбы, их хоронили 9 числа, то есть прям в годовщину, и это как-то давало такой дополнительный символизм. И вокруг этих событий до сих пор не утихают споры, кто-то говорит, что это провокация, что вот эсеры знали, что вот будет плохо, а они все равно вывели людей, так еще же там был целый план. Если мы почитаем воспоминания Бориса Соколова, который возглавлял, ну, скажем так, военную организацию по защите учредительного собрания, то там он в воспоминаниях описывает план, как они должны были вывести бронедивизион, как они должны были вывести семеновцев, да, они должны были сопровождать демонстрации, и они, значит, с разных районов города, с юга, с московской заставы, с выборгской стороны, с Васильевского острова, стекаются к Таврическому дворцу, ну, и должны как бы обеспечить поддержку. И кто говорит, что это провокация, потому что они знали, что будут стрелять, что будет кровь, но они вот специально вывели, чтобы показать, какие там красногвардейцы и большевики и кровожадные. Другие говорят, нет, демонстрация вообще-то мирная, и даже ЦК эсеров и лично Чернов, они наставили на том, что не надо никакого оружия применять, мы должны как бы легально, победив на выборах, заняв главное место в учредительном собрании, мы должны вот таким демократическим путем отодвинуть большевиков в сторону и все, и двигаться дальше. Кто-то говорит, что войска нужны были именно как эскорт, да, то есть, что не было вроде как у них приказа там стрелять или еще что-то, но все-таки с этой демонстрацией было не все просто, бронедивизион вывести не удалось там накануне, постарались, скажем так, агенты большевиков, которые подпортили, а из-за того, что не вышел бронедивизион, некоторые семеновцы нам не присоединились.
1: Подпортили броневики.
2: Да-да-да, и из-за этого часть войска не вышла, потому что не было прикрытия, и они опасались, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, по разным подсчетам, где-то около 50 тысяч человек все-таки вышло. Было несколько колонн, и когда они стали приближаться, там перекрестки, там Кирочная улица, Шпалерная, ну, то есть вот окрестности, да, Таврического дворца, они уже стали натыкаться на баррикады, на заслоны, на патрули Красной гвардии, которая, ну, уже была наготове. Большевики, ну, знали, что есть приготовление, они тоже, сложа руки, не сидели. Заранее был введен запрет на какие-либо демонстрации, и в этом как бы и кроется, да, как считают, провокативная составляющая, что вот был запрет, а они вот все равно вышли. И красногвардейцы уже были расставлены по местам, и в разных местах происходили стычки. Кто-то из демонстрантов мог агрессивно вызывающе себя вести, кто-то все-таки там мог там револьвер как-то прихватить, даже вопреки указаниям руководителей, да, опасаясь там за свою жизнь, например. Вот где-то молодые такие, знаете, ну, распаленные красногвардейцы тоже могли начать палить сначала там воздух, потом по людям, и несколько стычек оказались кровавыми, и там есть разные цифры, сейчас я их приведу, и с разных сторон публиковались, то есть эсеры и там социал-демократы, они публиковали одни цифры, большевики немножко другие, и там тоже они, ну, как бы различаются. Но тут важно сказать, что даже если там спор идет там 10, 20, 30, все равно трагедия, да, потому что, грубо говоря, пролетарская власть стреляла в том числе в пролетариев, потому что там среди демонстрантов были как просто жители, да, скажем так, разночинная публика, так и рабочие. И, кстати, среди первых убитых были обуховцы, которые как раз вот с одной из колонн вышли и были, ну, так хорошо, серьезно настроены защищать. Так вот, первый, вот по горячим следам, через пару дней после этого события, вот «Дело народа» и эсеровская газета привела поименный список 12 убитых, и вот из них 8 было обуховчан, и 22 раненых. Ну, по крайней мере, те, кто в больнице обратился. Тут всегда сложности с подсчетом, когда мы берем там «Кровавое воскресенье», «Ленинские расстрелы» и другие подобные. Не все же, кто легко ранен, в больнице обращается, поэтому это всегда такие очень, ну, подсчеты приблизительные. Горький у себя в «Новой жизни» опубликовал список 15 убитых и 100 раненых. Причем у него там была разбивка еще по больницам, кто в какие больницы попал. А что касается газет большевистских, там, например, «Известия» в ЦИК, то там сначала признали, что 9 человек было в этот день в Петрограде убито, потом до 12 увеличили и 27 тяжело раненых, и потом уже, когда третий съезд стал собираться, Свердлов там озвучил цифру 21 убитый. То есть есть некоторые разночтения, но, тем не менее, большевики признали, что да, были жертвы, были убиты и были ранены. И вот один из современных историков, американский Алекс Рабинович, он считает, что вот это число 21, оно более-менее близко к реальности, примерно, видимо, столько и было убито. Сколько ранено, тут, ну, точно подсчитать невозможно, мы даже не можем по архивам больниц как-то проследить, потому что не все могли обратиться. Но тут надо еще сказать, что не только в Петрограде-то вот эти демонстрации происходили, и не только в Петрограде, они подавлялись порой достаточно жесткими, да, силовыми методами. Были убиты и ранены и в Москве, хоть и поменьше. Там убито 5 человек и ранены 8, то есть не так масштабно, как в Петербурге. В Петрограде уже, да. А в Калуге была демонстрация еще в первую дату собрания, 28 ноября, когда оно должно было собраться, и там даже пригнали броневики, и где-то до 40 человек был убит и ранен. Там нет точно разбивки, но, тем не менее, броневики броневики открыли огонь по толпе. В некоторых других небольших городах тоже силы подавляли. И это, конечно, печаталось в газетах, об этом узнавали, и это, конечно, оно производило впечатление. Но в то же время, казалось бы, мы видим какое-то повторение кровавого воскресенья, но не было той яркой, той мощной общественной реакции, как это было тогда, в 1905 году, в 1912 или 1914 году, когда в Питере тоже стреляли, или там в 1915 году, когда в Костроме в Ткачей стреляли в Иваново-Вознесенском. И тут тоже есть, ну, многие домыслы и варианты, почему так было. Кто-то говорит, что, ну, потому что большая часть как раз была за большевиков, а это только какие-то, я не знаю, там очепенцы вышли, и их было подавляющее меньшинство. Но это одно из объяснений, причем, ну, не очень убедительных. Важно еще то, что многие сами рабочие, они, ну, скажем так, колебались и были неуверены. Допустим, тот же Борис Соколов, который я упоминал, он агитировал по заводам, и он собирал дружины, ну, какой-то аналог Красной гвардии, скажем так. Свои, кстати, военные организации же были и у меньшевиков, и у эсеров менее успешные, чем у большевиков. И он, ну, достаточно откровенно рассказывает, он пришел на франко-русский завод, этот верфь Адмиралтейский, где сейчас они
1: стоят. Я стоял
2: на совершенно верно. Там несколько островов, там Галерный остров, и вот, собственно, эти верфи. И он приходит, и там рабочий говорит, да, конечно, большевики, они подлецы, но они же не будут покушаться на учредительное собрание. Многие были искренне уверены до последнего, что на святую святыню они не смогут поднять руку. Это один фактор. Другие говорили, ну, да, все-таки как бы вот это все неудобно, но они же вроде бы за пролетариат, они вон что-то делают, да. Третьи говорят, что, ну, мы не готовы с оружием в руках, да, это вот еще такая, знаете, прелюдия гражданской войны и поляризация общества.
1: А почему не было вот этой общественной реакции на события, когда они уже произошли, я имею в виду, на
2: сейчас скажем, подойдем. То есть было много неуверенности, да, и там он смог 15 человек еще собрать в эту дружину, хотя красногвардейский отряд был там в 3 раза больше. То есть он прямо пишет, что настроение было такое подавленное, апатичное. И тут надо немножко открутить ленту времени назад и вспомнить, что и Октябрьская революция, и непосредственно, да, вот восстание в Петрограде, оно происходило на фоне такой всеобщей апатии, если мы говорим с точки зрения обывателя, да, который, ну, не до конца понимал, что происходит, был убежден, что да, это все временно, что большевики там через неделю-другую кто-то опять тоже сменит, и уже не был, ну, так вовлечен в политику, потому что уже накопилась усталость. Усталость, потому что, в принципе, вот этот политический процесс затянулся с этим постоянными митингами, с вот этой говорильней, да, с другой стороны, экономика, да, только ухудшалась, и люди многие, особенно если мы берем глубинку, да, не там, не Москву, Питер, они были заняты, собственно, выживанием, они уже меньше интересовались политикой, потому что надо было там добыть дров, добыть еду и удовлетворить какие-то первичные потребности, уже было, ну, не до высокой политики, и к тому же еще, что касается самих рабочих, их просто становилось меньше и меньше в городе, потому что ноябрь-декабрь — это начало демобилизации промышленности, то есть мы готовимся к мирному договору, да, военное производство сокращается, многие рабочие оказываются без работы, целые заводы закрываются, там, кто-то на время или там на неопределенный какой-то срок, и многие вот зимой, на фоне того, что еще и продовольственное положение ухудшается, да, постоянно, а многие уезжают в деревни, ну, кто может, и город постепенно пустеет, ну, к 20-му году там вообще там 400 тысяч человек, что ли, осталось, а 2-миллионного, да, мегаполиса, и поэтому вот политическая активная часть, она тоже постепенно иссякает, и, грубо говоря, все меньше и меньше сил как-то активно бороться. То есть, да, проголосовать на митинге за какую-то резолюцию это еще мы можем, да, а вот так, чтобы с оружием в руках, чтобы выходить на демонстрации, чтобы заниматься какой-то оппозиционной деятельностью, строить какие-то параллельные структуры, это было все очень тяжело. Хотя было бы неверно сказать, что реакции вообще не было. Конечно, были, и 5 января, когда вот как раз расстрел произошел, по нескольким заводам прошли митинги. Там на Буховском заводе, там на некоторых еще. Это не такие масштабные, конечно, как там в 5-м году, ну, даже сравнение там не годится. Но, тем не менее, ряд митингов прошел. Плюс, когда были похороны, это тоже превратилось в такую политическую демонстрацию. Тоже не слишком масштабную, но тем не менее. А далее это стало одним из таких, ну, я бы сказал, кровоточащих ран. Дальше там еще добавился Брестский мир, который многие считали, да, похабным. Ну, в случае там с рабочими оборонной промышленности это имело еще материальные последствия, да, можно догадаться.
1: До Брестского мира мы дойдем.
2: Да, я к тому, что накапливались такие триггеры, скажем так, вопросы, и начиная с марта начинается формироваться антибольшевистская оппозиция, которая нашла свое выражение в чрезвычайном собрании уполномоченных фабрик и заводов Петрограда. Длинное такое, да, название сложное, но это примерно структура, параллельная советам, потому что советы, они избираются тоже неправильно, большевики там все подмяли под себя, поэтому где-то начинается кампания перевыборов. Если мы посмотрим по городам, кстати, очень многие советы переизбираются в пользу меньшевиков, а в самом Петрограде образуется вот такая параллельная структура, и в некоторых других крупных городах, там, где тоже крупные оборонные заводы, там в Туле, там Тульские оружейные, в Сормово, да, под Нижним Новгородом, и образуются вот эти движения уполномоченных, которые, ну, там, конечно, меньшевики играют важную роль, но, скажем так, не кукловодят, много беспартийных рабочих, и они начинают формировать параллельную структуру, и один из их важных лозунгов, это в том числе повторный созыв учредительного собрания. То есть мы знаем, что, да, кто-то уехал в Самару на Волгу, да, образовал пытался комочь. Кто-то уехал на юг в добровольческую армию, кто-то в Москве пытался там подпольно действовать из бывших вот этих членов, да, учредительного собрания. Но, тем не менее, меньшевики это взяли, скажем так, на знамя, и они пытались добиться того, чтобы оно было повторно создано. И весной и летом 18 года этот лозунг, ну, плюс-минус еще был актуален. То есть, действительно, на ряде рабочих собраниях, в резолюции, среди прочих каких-то требований, там, против, допустим, продовольственной диктатуры или еще ряд каких-то материальных, да, конкретных, где-то, да, вот повторно созыв будет значить. И меньшевики это использовали как политический лозунг, и какое-то время это работало. Потом, я вот как раз рассматривая хронику забастовок по Питеру вот за весь период, там, начиная еще с первой революции, вот заканчивая там НЭПом, пытался посмотреть, почитать, вот начиная, вот после лета, когда вот это собрание было разгромлено 2 июля, потом уже этот лозунг особо, ну, нигде так не высвечивается. Но затем проходит время, и накануне кронштадтского мятежа или восстания, тоже можно по-разному называть, когда в феврале 21 года проходит волна забастовок по Питеру, там этот лозунг потихоньку тоже всплывает, но чаще он формулируется как перевыборы советов. Свободные, значит, чтобы все были представлены. И большевики, они в этом видят как раз, скажем так, призрак учредилки, как это так, да, называлось, пренебрежительно. И как только они видят, что вот какие-то меньшевики вылезают и говорят про перевыборы советов, все, это понятно, возврат к учредилке, это надо, значит, максимально быстро пресекать. И там есть споры, да, это было больше страхов или больше как реальный лозунг, но так или иначе, какие-то отдельные коллективы действительно под это могли мобилизоваться, но, опять-таки, буквально силы таяли, и уже какую-то серьезную оппозицию, да, составить уже было невозможно. То есть вот первая половина 18 года еще была возможность, да, рабочим заявить, что мы хотим все-таки, чтобы учредительное собрание сработало. Но, опять-таки, эта масса не критически большая, то есть это, опять-таки, не сопоставимо...
1: Это меньшинство.
2: Да, можно, конечно, там, ну, считать, нет скрупулезных подсчетов, плюс, как я уже говорил, это очень динамичные вещи, но, конечно, это несопоставимо с реакцией, как это было в царское время, когда власть себе позволяла стрелять в народ. Реакция, конечно, была не такая. Но тут надо понимать, что и партии были не в лучшем состоянии, да, политическая борьба происходила, да, кого-то арестовывали, то есть по-разному.
1: Я прошу прощения, да. Все-таки я хотел бы отскочить немного назад.
2: Давайте.
1: Вы дали довольно широкую панораму антибольшевистского движения накануне учредительного собрания, но все-таки хочется понять, а вот мы увидели, там Обуховский завод был эсеровским против большевиков, а кто был за большевиков?
2: Там вот жестких корреляций, там, не знаю, по отраслям нету, то есть по-разному. Есть, допустим, завод «Треугольник».
1: Но давайте уточним, да, давайте. Сразу скажем, что большевики победили на выборах учредительное собрание в Петрограде.
2: Да,
1: вот кто-то же за них, и в Москве, да, то есть в двух столицах победили большевики. Кто-то же, если прибавить к этому еще левых эсеров, то преимущество было довольно серьезным. Кто-то же за них голосовал, кто эти люди, кто были бенефициарами победы большевиков, кто от них ожидал улучшения своего положения, своей жизни.
2: Можно сказать, и городские низы, в принципе, не только рабочие, да, понятное дело. Но касательно коллективов, опять-таки, где-то мог быть раскол.
1: Насколько я понимаю, флот. Был,
2: ну, это да, да, и по фронтам, если мы смотрим, там, да, по фронтам тоже большевики, так или иначе, да, с разным там перевесом тоже побеждали. То есть, да, база была большая, здесь важно...
1: Я хочу подчеркнуть, за большевиков проголосовали люди с оружием.
2: Да,
1: это,
2: да,
1: и без важный, оружия с оружием. Мне кажется, это важный фактор.
2: Да, и тут еще надо понимать, что по коллективам, опять-таки, да, большая часть, мы здесь пытаемся выделить, да, какие-то островки, которые могли мобилизоваться. То есть, одно дело только проголосовать, а кто из них был готов там с оружием в руках защищать, хотел ли, да, вступать в Красную Гвардию, да, и там, ну, скажем так, рисковать. Вот этот важный момент. И в этом плане, да, многие, даже сторонники учредительного собрания были не готовы именно с оружием в руках защищать. Это очень важно, да, если вот вообще, ну, как-то попытаться резюмировать, да, как же так получилось, что вроде как представители крупных заводов, там еще и Невские судостроительные, да, и типографии, и некоторые ключевые такие предприятия, как там будущая фабрика «Гузнак», то есть где там деньги печатались, да, и некоторые другие, вроде бы они были против, но они тоже, ну, не вышли, не дали какой-то реальный отпор. И здесь целый можно перечень причин. Вы можете сами порассуждать, да, какая из них более важная. Но тем не менее, во-первых, сам институт учредительного собрания, он тоже постепенно терял привлекательность, потому что время шло, вот эти постоянные оттяжки выборов, да, и они тоже постепенно разочаровывали, особенно после июльских дней и после Корниловского мятежа. То есть некоторые уже перестали верить, что не только рабочие, а в принципе разные слои населения, что учредить собрание может как-то коренным образом все поменять. То есть это один фактор. Далее большевики все-таки запустили программу реформ. Да, может быть, за первые там недели мало что успели сделать.
1: Ну, хотя бы они анонсировали это в декретной форме.
2: Да,
1: то есть декреты были приняты.
2: Да, другое дело, что, может быть, это не дало прям такой мощный эффект, как они сами хотели, да, но, тем не менее, это тоже фактор и тоже влияло на настроение. Далее, как мы уже замечали, в пролетарских центрах действительно во многих большевики где-то выиграли или где-то набрали очень хорошие очки. Другое дело, что просто в Петрограде, так как он очень поляризированный, да, то там были активные, скажем так, ядро и за большевиков, и против. Вот, поэтому очень важно нам здесь посмотреть, потому что в Москве, например, ситуация была, ну, поспокойнее, скажем так, а в других городах еще более спокойная. Дальше, как я уже так вскользь говорил, даже оппозиционно к большевикам настроены рабочие до последнего верили, что они не разгонят, не распустят, что оно все-таки соберется. И это тоже их как бы демобилизовывало, да, не давало им, скажем, записаться в какую-нибудь боевую дружину и, значит, там с оружием куда-то пойти. Это тоже их заставляло, скажем так, сидеть на месте, да, ничего не предпринимать. Плюс вот эта общая апатия тоже.
1: Ну, а вот ты говоришь, постоянно повторяешь про красногвардейцев. Красногвардейцы. Красногвардейцы — это же не большевики, которые там с 1905 года в подполье
2: ходили. Ну, это многие молодые ребята.
1: Это молодые, совершенно да. верно. Это рабочие, которые записались в Красную гвардию для того, чтобы защищать достижения съезда Советов.
2: Да, ну, или накануне, да.
1: Да, то есть, вот это были люди, как раз готовые, ну, условно говоря, во всяком случае, участвовать в боях на стороне большевиков.
2: С одной стороны,
1: почему
2: да.
1: они туда записались?
2: Ну, уровень мотивации красногвардейцев разный. Тут надо признать, что кто-то записывался из, ну, откровенно говоря, шкурных интересов, потому что вот завод сокращают, а Красная гвардия остается. То есть это тоже элемент был, не все были там прям суперидейны, но тем не менее, да, эти ребята были готовы, может быть, не то, чтобы прям рваться в бой там, прям на фронт, да, но, по крайней мере, охранять предприятия, какие-то ключевые объекты в городе, они вполне были способны, собственно, эти команды...
1: Мы же не можем сказать, что КСРам только из идейных, а к большевикам только из шкурных.
2: А тут вопрос ресурсы какие. То есть вот эти, допустим, боевые дружины, которые пытался тоже Соколов сформировать, они не могли толком своим членам ничего дать. Это тоже важно. У них мало было ресурсов и плохая организация. Поэтому вот эти, скажем так, военизированные подразделения, которые пытались создать меньшевики и эсеры, они, ну, не получились, грубо говоря. Да? То есть это тоже фактор. Понятное дело, что многие увидели, что вот октябрь совершился, вот второй съезд принял то, что надо, и это тоже легитимировало какое-то время. Но опять-таки, тут я еще добавлю, что важно было не только, скажем так, мобилизовать своих сторонников, но и демобилизовать противников, что очень важно, да, то есть сама вот эта оппозиция, она оказалась расколота, дряхлая, плохо организована.
1: А большевики предпринимали какие-то вот непосредственные действия для того, чтобы демобилизовать противников?
2: Во-первых, в ходе самих выборов, да, использовался местами административный ресурс, была попытка избавиться от, скажем так, конкурентов. Ну, самый яркий пример — это с кадетами, да, когда просто их всех объявили, и как бы все они вылетают, да, и все их голоса как бы отправляются в урну. Это агитация на самих заводах, то есть проходили постоянные митинги, да, приходили ораторы из разных политических сил, и они, да, привлекали на свою сторону, принимали нужные резолюции, потом их публиковали в газетах, показывали всем, что вот этот коллектив, допустим, за нас, они вот, видите, они за второй съезд, они против учредительных собраний. Или те в своих газетах, да, в рабочей газете, в «Деле народа» опубликуют как раз за учредительное собрание. Вот так это порой тоже происходило. Как раз не готовы защищать, да, с оружием в руках, даже те, кто был настроен максимально против большевиков. Это тоже сыграло, ну, не последнюю роль. И вот говоря про сами выборы, да, и про само учредительное собрание, здесь еще важно, что не все, ну, скажем так, в полной мере это ценили и осознавали, да, потому что политическая культура была такова, что, допустим, те, кто там в глуши крестьяне, им было важно, что сама власть какая-то установится, какой-то порядок будет, да, вот этот хаос, эта разруха прекратятся, а кто именно там? Эсеры, не эсеры, или как-то по-другому будет называться, это вопрос второстепенный, тоже не последний момент. И так как не было каких-то давних парламентских традиций, то это тоже, ну, к концу 17-го года подводило мысли к тому, что, а что оно там, что-то нам даст принципиально новое, да, вот это учредительное собрание. То есть это тоже вот состояние общества, оно тоже задает, скажем так, какой-то контекст, понятное дело, что очень много зависит, как оно будет на местах развиваться, это понятное дело. Но, тем не менее, вот эти контексты, они дают сложную картину. И, опять-таки, рабочие, да, это же не монолитный какой-то вот один класс, который вот идет в одну сторону. Это агломерация разных групп, профессиональных, возрастных. Где-то конфликты же могли быть и, там, и на гендерной почве, и там свой-чужой, да, старик, молодой и так далее. И поэтому их партийная принадлежность – это тоже вопрос такой, ну, всегда сложный, здесь всегда можно там что-то поспекулировать на этот счет. Но так или иначе, даже несмотря на то, что, да, 5 января прошли демонстрации за учредительное собрание, да, проходили митинги, но, тем не менее, да, создать какую-то серьезную оппозицию по итогу не удалось. Хотя попытки были, и борьба, скажем так, не заканчивалась, потому что кризисы СНК потом и были, да, и в связи с Брестом, ну и далее уже. То есть это все было время такое неспокойное, и еще было непонятно, может быть, вдруг оно и соберется заново, это учредительное собрание. Были какие-то надежды, которые, ну, конечно, таяли со временем, но, тем не менее, это тоже был фактор политической борьбы всех.
1: Большое
2: дней.
1: Спасибо, Егор. Дорогие друзья, пишите нам обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Получилась у нас очень содержательная программа. Оставайтесь с нами. Это был исторический ликбез на радио «Спутник». Ну, а на сегодня все.

0: знать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Сухуми 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Госдеп уведомил о возможной передаче Киеву американского оружия из Турции. Мэр Нагасаки прямо указал, что бомбу на город сбросил американский самолет. Безработица в России оказалась самой низкой среди стран большой двадцатки. Об этом и не только. Подробности далее. Госдеп США уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Украине, находящихся у Турции, американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня и баллистические ракеты. Передачу планируется осуществить через турецкие, болгарские, а также американские частные компании. Россия считает, что поставки вооружений Украине – это игра с огнем, они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Молдавии стоит серьезно оценить возможный ущерб от выхода из Содружества независимых государств. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Молдавия с 22 года игнорирует заседание СНГ, членом которого остается и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в декларации мира прямо указал, что атомную бомбу на город в 1945 году сбросил американский военный самолет. Это передает корреспондент РИА Новости. Мэр отметил, что к концу 1945 года в результате бомбардировки погибли или получили ранения около 150 тысяч человек. Это примерно 2/3 тогдашнего населения города. В свою очередь, ранее премьер-министр Японии Санае Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Самая низкая безработица среди стран большой двадцатки на конец второго квартала была в России. Это следует из данных национальных статслужб, которые изучила РИА Новости. Доля незанятого населения в России на конец июня составила 2%. Столько же было и на конец первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. Единственной страной с долей незанятого населения в двузначном диапазоне, была Южная Африка – 32%. Тройку стран с самым высоким показателем также вошли Франция с 8% и Аргентина с 7%. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Перми. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Жители западных штатов США предупредили об экстремальной жаре, которая продлится как минимум до вечера воскресенья, по прогнозам американских метеорологов. А в некоторых районах, в частности в пустыне Мохаве, территория которой проходит через Калифорнию, Аризону, Юту и Неваду, температура воздуха может превысить 48 градусов по Цельсию. Метеослужба призвала граждан не выходить на солнце, а также не оставлять детей и питомцев без присмотра в машине. Пока это все главные новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Леш, привет. И привет всем слушателям.
4: Вот каждый раз, когда кажется, что все уже общих тем, таких вот для обсуждения, для подискутировать, для какой-то риторики, что они заканчиваются, нет, подбрасывают какой-нибудь новый повод, который заставляет на рестлинг взглянуть как на какую-то такую системную, что ли, системный институт спортивно-развлекательной индустрии. В общем, грубо говоря, на SummerSlam недели ранее нам продемонстрировали один из образцов того, что, ну вот, фанаты попроще называют терминаторством. Наверное, фанаты посложнее или обозреватели назовут это перепуш или гиперпуш, по-разному это можно назвать. В общем, матч «Адская клетка», матч «Hell in a Cell», оба Феми, побеждает Брока Леснера, что уже само по себе неплохо. Победа над Броком Леснером само по себе неплохо. Победа в «Hell in a Cell» над Броком Леснером – это тоже неплохо. Если Брока еще рассмотреть как рестлера, который в этой самой клетке ни разу не проигрывал, это будет третий уровень этой всей ситуации. Продолжительность матча я даже говорить не буду, но в концов о, Брок Леснер провел обе Феми, ну, легендарный прием, гробовая плита, Tombstone Pile Driver, который он, ну, позаимствовал у гробовщика, одного из своих исторически значимых оппонентов, которого он, кстати, дважды победил в этой самой адской клетке в 2002 и 2015. Но оба Феми очень просто, достаточно просто вырвался из удержания после того, как получил этот прием. Причем прием этот он получил не на маты, не на ринг. С ринга было сдернуто покрытие, то есть это прямо был деревянный настил. Ну вот, кроме как этим самым терминаторством, наверное, ситуацию назвать сложно. Давай, наверное, начнем непосредственно вот конкретно этой ситуации, а потом еще и примеры прошлого повспоминаем, потому что были, ну, наверняка и удачные вот эти вот пуши, продвижения, были и не очень удачные. Собственно, оба Феми, 26-й год, Hell in a Cell, Брок Леснер, гробовая плита вырывается. Это все насколько выглядело адекватно, нормально, правильно, здорово, потому что, ну вот в прямом эфире при просмотре у меня вопросики-то возникли.
5: У меня особых вопросов не возникло по одной простой причине. В WWE имеет важность понятие финишера, своего финишера. Я не вспомню сейчас ситуацию, когда кто-то был удержан после чужого финишера. И поэтому тут можно делать на эту ссылку. Да, прием легендарный, безусловно. Прием выглядит едва ли не самым опасным во всей индустрии. Он, собственно, является достаточно опасным, вспоминая многие травмы, которые он несет на самую яркую, например, у Стива Остина на том же самом SummerSlam. Но на эту ссылочку можно делать, и несмотря даже на то, что был приведен он на доске, для меня было бы большим удивлением, если бы Брок Леснер выиграл после него. А то, что сам по себе перепушил оба Феми, да, наверное, я-то к нему прям положительно максимально отношусь, потому что давненько не было перепуша

0: Абсолютно согласен, что побеждать после чужих финишеров – это, ну, очень редко. Это я не буду говорить, что такого не происходит. Ну, вот у нас относительно недавно CM Punk выиграл чемпионство WWE, проведя Hell of a Kick. Там, правда, это не стало самым-самым финишером, если я что-то все правильно помню.
1: Да-да-да, там Go to Sleep был в конце.
0: Да-да-да-да. Но вот эта попытка как минимум провести, а как максимум вот прям сразу удержать, она практически происходит. То есть это такая, как это правильно, по-киношному, тропы, да, тропы известные. Вот, например, опять же, Роман Рейнс и Сет Роллинс. Ну вот сколько они чужих финишеров провели друг другу на том же на Саммерслэме и финишеров своего бывшего напарника, ну, партнера по счету Дина Эмбруза. Всякого там хватало. И тут, наверное, ты абсолютно прав, что после чужих, в особенности после финишеров оппонента не выигрывают. Но тут это действительно смотрелось как, знаешь, как некое... Ну вот есть такое понятие передача знамени, да, там передачи эстафетной палочки, и вот в английском языке передачу передают факел, да? Ну, когда, мол, типа вот, потому что, ну, правда, Брок Леснер еще и после матча вышел и сказал, все, я прошлое, вот вам будущее, наслаждайтесь. То есть в этом смысле Брок Леснер, казалось бы, ну, не то чтобы вот весь выложился в этом матче, а он еще и гробовщика, можно сказать, выложил. Ну, гробовщик, во-первых, легендарный феномен, легендарный рестлер. Если кто-то и вырывался из гробовой плиты, это были единичные случаи. Понятное дело, что другой рестлер этот прием исполнит хуже, ну, таковы тоже вот эти условия, таков лор рестлинга, но здесь казалось бы, что вот Брок Леснер действительно дошел до максимума, и вот больше, сверх того, ничего не может быть. Что Оби Феми может угрожать дальше? Он не просто победил Брока, причем дважды, причем, слушай, ну, на Расселмании, на Саммерслэме, он вынудил, помимо всего прочего, Брока Леснера еще и завершить карьеру. Так Брок еще фактически, ну, вот этот вот, призвал, ну, элемент такой полумифический, не знаю, призвал гробовщика себе на помощь, и он все равно победил. У меня это вызывает вопросы исключительно с той точки зрения, что, наверное, это не нужно было делать. Вот у меня такое ощущение. Просто потому, что сейчас у вас Брок Леснер в состоянии абсолютно неостановимый. Ничего с ним нельзя сделать. Никак нельзя сделать. Более того, это вызывает вопросы, потому что следующее Роу, следующее шоу, и с кем у него навязывается противостояние, завязывается, с Броном Брейкером. Другим рестлером, который тоже небезосновательно мог бы рассчитывать на продвижение, на пуш и на прочее. Вот после такой победы разве есть вообще хотя бы предпосылка, хотя бы ощущение, что Брон Брейкер, еще один, безусловно, молодой, талантливый рестлер, что у него хоть полшанса есть в противостоянии с Феми?
1: Давай начнем с первой части, с того, что он неуязвимый и прочее. Все-таки нужно понимать, что Брока хоть и подавали как условную машину, но он таковой уже в последнее время не являлся. Он уничтожил Сину, а до этого он просто регулярно проигрывал Рейнсу и исчезал на полгода.
0: Слушай, а у меня тебе сразу тогда сюда вот этот в проброс. А вот гробовщик после 2014 года как угроза воспринимался? Или все, он проиграл серию на Расселмании и до свидания, все, дед?
1: На Расселмании воспринимался, а больше его и нигде не было.
0: Как это не было? Подожди, 15-й год, сплошные фьюды.
1: О, да, там была же помощь Рейнса, что-то совсем забыл про это.
0: Всего хватало, конечно.
1: Как угроза, Брок Леснер воспринимался как мощная угроза, но не как убийственная машина, которая была, опять же, времен всех тех же самых десятых, когда он просто уничтожал всех налево и направо, владел вселенским титулом на протяжении 2 лет там с паузой на 1 месяц и так далее. Я вот именно вот такую разницу беру. Во-вторых, переходим к Оби Феми, то, что можно ли считать Брейкера угрозой, я считаю, что можно, потому что то, как это показали, это одно из немногих хороших решений за последнее время. Потому что прям ну вот, как я считал, вот я как простой зритель, как простой фанат, даже не как аналитик, не как обозреватель, мне показалось то, что Брейкер прямо себе в голову вбил то, что я страдаю полной фигней, хотя я был вот точно так же недавно той же самой машиной, том же самым пресловутом NXT. Uh-huh. И при переходе на Ро я начал страдать фигней. Вот это вот прямо у него в глазах смотрелось, то, что он весь матч с Акирой Тозавой, насколько я помню, он был, он просто смотрел в то место, куда ушел, ну, на промп, куда уходил Оби Феми, за ним следил, провел один гарпун просто и пошел сразу же вслед за ним. Это очень классно подается история, и опять же, если переведут то, что действительно с этим введением Брон Брейкер поймет то, что страдает фигней, и вернется в режим монстра, вполне себе. Пуш для Брейкера может быть оправдан. И я очень часто на наших эфирах ругаю WWE за то, что они подтягивают историю с прошлого. Тут это подтягивание будет к месту, потому что это как минимум их история с прошлого, история из NXT, где они пересекались.
0: Сложный, конечно, момент. Я не знаю, насколько уместно вообще

0: вообще упоминать, и были ли удачные случаи упоминания истории из NXT на уровне основного ростера, потому что, ну вот на мой субъективный взгляд, это всегда выглядело как, ну вот мы, знаешь, мы в песочнице в детской поругались, а теперь у нас серьезные разборки, но мы же в песочнице с тобой ругались, что у сами Зейна и Кевин Оуэнс, наверное, самое известное, что вот сейчас они пытаются, по крайней мере, пытаются это подать на уровне Романа Рейнса с Сета Роллинза, потому что Рейнс вот после SummerSlam в постматчевом промо в интервью после шоу тоже говорил, что мы были любимыми парнями, пацанами, детишками Дасти в FCW еще. Я честно, я следил за FCW, я не помню, чтобы их двух как-то отдельно выделяли. Ну, это прям они вспомнили времена еще какого? 10-го, 9-го, наверное, годов. Но тут посмотрим, пусть оно получится, пусть оно удастся.
1: Леш, я вот одно не соглашусь с твоим примером, Кевин Оуэнс, Сэмми Зейн. Там пропихивали не их историю. Там пропихивали историю из Чикари, они в Рохе, в Чикари они где пересекались до этого-то?
0: Ой, они отовсюду, из CZW, и в других во всех Индии, в Pro-Wrestling Guerrilla, да, и в ROH тоже, да-да.
1: У них изначально это подавалось, то, что вот мы такие братаны еще со времен Индии все вместе.
0: Согласен.
1: Вот меня вот это именно смущает. А тут чисто их история, чисто внутри WWE.
0: Ой, слушай, а вот такой тебе вопрос, а ты уверен, что если бы у них не было, если бы у них какое-нибудь хоть мельчайшее пересечение было, его бы не нашли? Я имею в виду до рестлинга.
1: Я тебе больше скажу, могут придумать его прекрасно, потому что у нас есть пример Джейкоба Фату и Ройса Киса.
0: Просто вот эта история о том, как Чет Гейбл и Отис, у которых был фьюд не самого высокого полета, но им раскопали тот факт, что они оба были на отборе в американскую сборную по борьбе, по-моему, перед Олимпиадой 12-го, что ли, года. В итоге, правда, не все так хорошо у них сложилось, но этот факт тоже раскопали. Я все жду в этом смысле, извини за отступление, но ведь действительно просто должны каким-то образом задействовать тот факт, что Чет Гейбл, в каком-то там, получается, в 13-м, что ли, году в Тюмень приезжал и выигрывал медаль на турнире по борьбе имени Ивана Поддубного. Мне кажется, это восхитительная история, которая связывает одного из ярких рестлеров сегодняшних дней с Россией. Но да ладно, посмотрим по обе Феме. Давай повспоминаем, наверное, какие-нибудь еще другие прошлые времена, потому что, ну, по Феме ясно, на него делают ставку. Это было сразу понятно и после WrestleMania, и после Royal Rumble даже, где, ну, было видно, что из него хотят лепить звезду. Где у него будет вот этот предел, я не знаю, станет ли он окончательным боссом, или он станет той самой, ну, как это сказать, последней ступенькой для того, чтобы последним боссом стал другой, это тоже, наверное, неплохо. Так тоже можно, так тоже нужно. Поглядим. Но насколько в прошлом были удобные и удачные примеры? Потому что первое, что может прийти в голову, это Голдберг, который с 97-го по... Ну да, по конец 98-го. Вот у него была серия почти под 200 матчей без поражений. Под 200, говорю, не точно, потому что реальное число побед и то, что ему насчитывали, не совпадало. Но мы с тобой, если я правильно понимаю, мы все-таки с тобой следили за этой серией, смотрели за этой серией уже после того, как она случилась. Вот наблюдая, если смотреть, вот у тебя было ощущение, что это завершится чем-то хорошим, удачным? Вот если повспоминать, да, вот первый матч против Хью Морруса, когда он выходит, показывает один палец, абсолютно генеричный человек в трусах, одерживает победу, ну, в целом-то над ветераном, потому что Демот тогда в разных образах повыступал, и в целом определенные успехи у него были, ну, как рестлер одной из группировок, я не про титульные сейчас успехи. И вот потом потихонечку, когда он побеждает всех, добирается до титула, раскладывает на запчасти воронов, становится чемпионом США, потом выходит дальше на основной мировой титул и тоже очень легко его забирает на шоу, на телевизионном шоу, которое прошло на арене, которая вместила 40 тысяч зрителей. Крытая арена, 40 тысяч. Лето 98-го. Побеждает другого рестлера, у которого вот не было того самого ограничения для пуша вообще. Халка Хогана он победил. Вот именно Голдберга, именно в процессе его восхождения. Как ты воспринимаешь?
1: Тут у меня, конечно, очень сильное влияние того, что смотрел уже после, вообще в...
0: Конечно, я поэтому оговорку эту
1: сделал. В конце 10-х, когда была уже достаточно распространена практика, все большие дебютанты... просто сквошит подряд.
0: Держивают серию побед.
1: Да, и поэтому, конечно, я следил за серией Голдберга так, ну ладно, это мы уже видели. И ощущение, при том, что я понимал, к чему это идет, я знал точнее, к чему это идет, все равно с историей был знаком. Ощущение то, что вот это что-то особенное не создавалось абсолютно. Потому что накладывается. Наверное, если воспринимать тот момент... возвращаться в те времена и понимать экспозицию рестлинга в тот момент, наверное, тогда ощущение складывалось, потому что и, насколько я помню, вот такие серии побед, подводки, так сказать, к большой сцене не были распространены.
0: Сразу оговоримся, это вполне себе в стиле WWF, например, было, когда новая звезда просто одерживает череду побед над джоберами, например, на тех же самых Ро или на еженедельниках до Ро. Собственно, в этом-то и прорыв был WCW, Найтри нового мирового порядка, что они ушли вот от этой практики, что это действительно не было такого именно в WCW, что мы вам вот здесь вот на бесплатном телевидении, мы вам показываем нормальные, интересные, серьезные сюжеты, а не вот эту череду цепочку побед. То есть в целом-то это было, наверное, в практике. Более того, я абсолютно убежден, у меня нету этих подтверждений, но и в территориальные времена, и в 70-е, и в 60-е, если новый рестлер приезжает, ему в территорию, в город, в штат, ему, естественно, дают серию побед. Для чего? Ну, чтобы показать, посмотрите, какой крутой парень-то приехал. И вот эта история термина джобер, джорнимен, она и пошла от того, что появились профессиональные проигрыватели. То есть люди, которые проиграют так, что оппонент будет выглядеть на $100,000. Поэтому, извини, я просто к тому, что это не реалии 10-х годов все-таки.
1: Вспоминая тот дабсидаб, да, потому что как раз-таки просматривался. И, наверное, это выглядело как заявка на то, что будут проблемы у NWO, к этому это и пришло. Опять же, старая добрая присказка, все смотрели не на то, как Халк Хоган проиграет, а как победит, как будут за ним как раз-таки следить за его матчами, как он одержит победу. Тут, наоборот, уже хотели его поражения, потому что хил, потому что NWO, и, в принципе, молодой, перспективный, на тот момент казалось, рестлер одерживает настолько уверенную череду побед, 100, сколько там у него побед, напомни?
0: Ну, 187, по-моему.
1: И в итоге мы пришли к тому, что Голдберг этот титул-то выиграл, а дальше что вот придумать не смогли, как из этого выкрутиться?
0: Ну, вот я именно тут хотел и подать эту ситуацию с точки зрения зрителя 90-х. Потому что, вот опять же, по обзорам, по мыслям, по мнениям, которые высказываются, это действительно было беспрецедентно. И вряд ли просто так бы стали следить за победами и даже считать их у рестлера, на которого не было каких-то больших шансов или каких-то больших надежд. А за Голдбергом натурально что следили. Понятное дело, что абсолютно другая эпоха, но вот я бы мог здесь сделать такую оговорку, что, мол, зритель устал от мультяшного рестлинга, от вот этих вот WWF-овских фактически, ну вот, примитивных шаблонов, от того, как в WCW на протяжении нескольких лет, ну, сплошной Халк Хоган и его враги, но ведь нет же, Голдберг дебютировал во время пика, во время выхода сюжета нового мирового порядка на финишную прямую. Это был сентябрь 97-го, до Старкейда оставалось, ну, чуть больше 2 месяцев. И то есть в этом смысле в WWF уже появился Стив Остин, который бил своим реализмом по глазам, по всему прочему. Шон Майклс и Брэд Харт свои тоже, ну, настоящие противоречия из реальной жизни тоже выносили, что называется, на суд зрителя. То, что Голдберг моментально стал суперпопулярным. Я вот вспоминаю другую ситуацию, опять же, уже возвращаясь в нулевые, когда рестлер-новичок получает продвижение. CM Punk, вот это на моих глазах уже происходило. CM Punk, который дебютировал летом 2006 года и тоже начинает одерживать серию побед подряд. У него, причем, первая победа была одержана над Джастином Кредиблом. У меня очень странные были ощущения от ECW, а Джастин Кредибл был чемпионом этого самого ECW, и для меня все это было, ну, я не знаю, как это сказать, в разряде чего-то, что нельзя трогать. Как это так? Вот этот неадекватный, непонятный, никому не нужный новичок сразу победил бывшего чемпиона ECW. Это я сейчас уже понимаю, что это была прекрасная как раз ситуация, и то, что его дебют попридержали именно до Нью-Йорка, до Хаммерстайн Боллрума, где свои шоу в последние годы проводил этот самый ECW. Но дальше началась серия побед, причем над разными рестлерами, причем из ECW, он и ECW Андерсона победил, он Стиви Ричардса победил, потом был небольшой, и Дэнни Дорингу он победил, потом был ряд матчей со всякими рестлерами уже молодого, грубо говоря, ECW, там Майк Нокс, Мэтт Страйкер, Рене Дюприта, ой, с Рене Дюпри, конечно, отдельная история, над которой посмеяться можно, но он, по сути, первое поражение, точнее, первую не победу, он, у него случилось в, тоже на ECW накануне December to Dismember, он с тестом не завершил матч как-то по результату. И я тебе честно скажу, я не был большим знатоком CM Punk в Индии, но я знал, что это потрясающий, феноменальный рестлер. Но вот эта череда побед, она меня немножечко против него настроила. Вот Рэй Мистерио тоже, это, наверное, чуть позже можно брать. Ну и 2006 год, кстати, тоже, когда он на Расселмании выиграл чемпионство. Но тоже я помню, что лично у меня вот эта червоточинка-то она была. Слушайте, ну он побеждает всех подряд из всего угодно. То есть его ничем не победить, никак не удержать. Меня это немножечко напрягало. И Джон Сина, собственно, свою вот эту отрицательную реакцию зрителей стал получать, когда, ну, вот абсолютно ничего ты ему не сделаешь. То есть неуязвимость – это далеко не всегда в плюс, и зритель-то может настраивать-то против. Вот если исторически вспомнить, какое у тебя мнение? Я привел три примера вот из середины нулевых, из второй половины нулевых. Может быть, что-то еще совершенно без проблем.
1: Более свежие примеры мне почему-то первыми в голову пришли, когда про эту тему говорится. Это, во-первых, Финд. Конечно, когда из него вообще сделали абсолютно неубиваемого монстра, когда он там сколько, 10 керпстомпов пережил от Роллинза. И там больше негатив вызывало то, как сюжетно не отдавали сразу победу. Там сюжетные очень были большие вопросы, а сам-то Финт вызывал только положительную реакцию. И как раз-таки его поражение от Голдберга было воспринято максимально негативно. И там еще неизвестно, что было бы на Расселмане, если бы не ковид. Как бы там Голдберга встречали.
0: Я здесь все-таки сделаю эту оговорочку, что вот этот демон Финт Брэй Уайт все-таки это было что-то существующее в своей собственной нише. Это было и противоестественное, и мистическое, и существовавшее, опять же, как-то независимо от остального рестлингового пространства. Но пример хороший, да.
1: А, во-вторых, это, ну, естественно, Брок Леснер после того, как стрик оборвал, потому что до этого он там и игроку проиграл, и Сини проиграл сразу после возвращения.
0: Это после возвращения в 2012 году. Я думал, ты вспомнишь 2002 год, когда у него началась серия побед, которая завершилась тем, что он на Саммерслэме выиграл титул, при том, что он, извини, пожалуйста, что он за три месяца, ну не за три, ладно, за три с небольшим месяца прошел от абсолютного дебюта до абсолютного титула чемпиона мира.
1: Ну, я просто про более свежий пример как раз-таки. Можно и 2002 год, хотя даже там поражение-то вклинилось.
0: А, хорошо, хорошо.
1: Благодаря командному матчу, вот с кем-то из ACW, я забыл там, кто командным партнером был.
0: Ну, чисто символическое, да-да-да.
1: То есть поражение тоже было.
0: Это в турнир, когда их ставили, да-да-да-да-да. Это чуть позже было, да?
1: Нет, там против Хардей.
0: А, против Хардей.
1: Командный матч был, ему навязали командного партнера, которого Леснер не хотел, и в итоге этого командного партнера удержали.
0: Я тебя понял, это шоу в Великобритании было, которое вообще, как бы, знаешь, которое в лор не входит. А я чуть более поздний пример уже вспомнил, да, где ему сделали сюжет как раз с этим, с командным турниром, навязав какого-то совсем легковеса, да-да-да.
1: Ну так вот, возвращаясь к тому, что было после Гробовщика, то есть то, что там абсолютная машина, и то, кстати, с оговорками, потому что Леснер это всегда подавал так, что вот-вот и он проиграет, было вот-вот и он проиграет в реванше Сине, например, там был очень близкий матч, и все спас Роллинз с чемоданчиком. Mm-hmm. Было вот-вот он проиграет на Роял Рамбле все с теми же Роллинзами и Синой, там все было тоже очень близко, о, великолепнейший матч. Mm-hmm. Вот-вот он проиграет там в четырехсторонний в моем любимом Саммерслэме с Джо, Строуманом и Рейнсом. Там, наоборот, он показывался машиной, он показывался убийцей, но все было очень на близкого. Не было такого ощущения, что он непобедим. Вот этого ощущения не было.
0: Ну вот давай этим финалить тогда. Вот правда, когда такое продвижение идет, какова финальная цель должна быть? Все-таки создать вот из этого рестлера машину или создать такого оппонента, чтобы потом как бы второй волной у тебя появился какой-нибудь андердог, какая-нибудь темная лошадка, которая за счет победы над этим вот непобедимым станет чем-то вот мега-мега. Потому что и тот, и другой вариант уместны. В случае с Обайфеми посмотрим, как оно будет. Но вот опять же, по опыту, условно говоря, продвижение Голдберга было для того, чтобы создать Голдберга, или все-таки целью было создать момент, когда Голдберга победят? Серия побед Гробовщика на Расселмане нужна была для того, чтобы Гробовщик стал феноменом, или для момента, когда Гробовщик проиграет? Потому что я до сих пор помню, Расселмане 30, у меня это свой собственный мем, рука застряла в пакетике с чипсами.
1: А у меня с орешками, это я тоже прекрасно помню. Но если мы говорим про создание монстра, конечно, самая главная цель — это изначально создание монстра.
0: Ага.
1: Чтобы его продвинуть, чтобы... Потому что, ну, без серии Гробовщик, наверное, все равно был бы феноменом, но с оговорками. Голдберг не был бы Голдбергом без своей серии и так далее. Но когда уже переведен этот рестлер, этот феномен, этот убийца в новый разряд, тогда должна появляться цель создания как раз-таки, не обязательно андердога, создания кого-то, кто эту серию остановит. Главное, чтобы это был правильный выбор, а не Кевин Нэш с электрошокером.
0: Вот, начинаем, да.
1: Ну, потому что Голдберга, если вспоминать, что как там закончилось, это прямо...
0: Я здесь не могу не сказать, это мы сейчас уже с высоты как бы прошедших лет говорим. Но Кевин Нэш для 98-го года, для начала 99-го, если отставить в сторону политиканство, букинг и прочее, это потрясающе популярный рестлер. Это невероятно успешно. Это Вулфпак, это именно сам Нэш по себе. И вот если в принципе говорить, кто и мог бы тогда остановить Голдберга, то, наверное, Нэш был бы одним из объективно хороших вариантов. Но в целом посмотрим, как оно случится с оба эфеми. А другие примеры вот этого, простите, терминаторства, неостановимого и неограниченного пуша, который намечается в случае с оба эфеми, вспомнили, обсудили Алексей Красильников и Андрей Кулязин. Андрей, благодарю.
2: Всем пока. We'll be right back.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Около 30 украинских дронов были уничтожены ночью над Ростовской областью, в Таганроге и 8 районах региона. Информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в поле у хутора Петропавловский Неклиновского района загорелся сухостой. Огонь оперативно ликвидирован на площади 50 квадратов. Данные о последствиях атаки будут уточняться, добавил губернатор. Белгород этой ночью подвергся массированной атаке вражеских дронов. Пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев. Уточняется, что 4-летнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в больницу. Кроме того, медпомощь была оказана на месте мальчику 9 лет и троим взрослым. 8 раненых бригады скорой доставляют в медицинские учреждения Белгорода. Глава региона добавила, что в городе повреждены минимум 4 многоквартирных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты. Информация о других последствиях уточняется. Количество авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить. Об этом сообщили в Минтрансе. Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами. Ранее сообщал об этом министр транспорта Андрей Никитин. В министерстве напомнили, что авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем за 5 месяцев этого года выросли более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 900 тысяч человек. Власти Китая ранее объявили, что продлят безвиз для россиян до 31 декабря 2027 года. В России президент Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до этого же срока. Российские туристы начали все чаще обращать внимание на экологическую ситуацию на побережье курортной Алании, где эксперты зафиксировали высокий уровень загрязнения микропластиком. По словам представителей местного туристического сектора, значительная часть отходов поступает в регион с морскими течениями. Эксперты, которые ранее посещали это место, связали загрязнение с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адена и Мерсина, а также с обычно сильными осадками, которые способствовали переносу загрязняющих веществ в море. Киргизия очень заинтересована в гостях из России и намерена повышать свою туристическую привлекательность на рынке путешествий в нашей стране. Об этом сообщил директор Госагентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов. По его словам, республика планирует продвигать свои туристические возможности в информационном пространстве Российской Федерации. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Еще больше новостей для вас доступны Макс в канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева. Наталья, я вас приветствую. Меня тоже зовут Наталья. И мы сегодня попробуем покопаться в нашей, ну, не знаю, в нашей с вами или в человеческой, общечеловеческой памяти и найти там ответы на то, во-первых, что такое культурный код, на то, что, почему и зачем мы делаем в нашей жизни. Потому что, наверное, все это кроется где-то вот там в нашей внутренней коробке, не будем ее называть передачей, но той истории, что есть у нас в голове, и все это как-то на нашу жизнь проецируется. Так вот, я вот пытаюсь понять, можно ли родиться с этим культурным кодом? Или мы его получаем уже от того, с кем мы общаемся, с кем мы ходим в школу, кто наши родители и так далее?
4: Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно тут быть. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, что вообще как мы рождаемся. Вот человек, маленький ребеночек родился, у него характера еще нету, личности еще нету. У него есть темперамент. Темперамент – это то, что ему дано от рождения. Это гены, там, как нейрофизиологические процессы происходят, как у него, как он функционирует. И это достаточно сложно поменять. То есть с этим он родился.
2: Угу.
4: Дальше ребенок начинает расти, развиваться. У него есть мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. И у ребенка начинает формироваться характер. Характер формируется с участием тех людей, которые его окружают. Но не только. Потому что, например, мы же все живем семейными историями, гласными или негласными. Как когда я первый раз пришла на психотерапевтическую консультацию, ну, психоанализ, это было лет 30 назад, я долго-долго разговаривала про папу.
2: Ну, у вас такая фамилия, что тут не нужно объяснять, поскольку вся она у вас связана с
4: психоаналитик мне говорит, все с папой, все понятно, а давай про маму поговорим. Вот в психоанализе вообще важно то, о чем мы не говорим, в психотерапии то, о чем мы не говорим. Потому что то, о чем мы не говорим, тоже передается и тоже управляет нашими действиями, но неосознанно. Неосознанные эмоции, неосознанные истории, неосознанные нарративы, неосознанные паттерны. И, например, когда в семье избегаются какие-то темы, что-то люди не делают, о чем-то не говорят, где-то отводят глаза, что происходит? Ребенок это считывает, и это прописывается у него, в его сознании. И получается, что в следующий раз, когда эта тема возникает, у него случается то же самое, что случалось у его родителей.
2: Угу.
4: Потому что как ребенок учится? В том числе с помощью, ну, помимо всего прочего, там очень много механизмов, в том числе это зеркальные нейроны. Когда ребенок рождается, и он первые два дня начинает нам улыбаться, он нам улыбается не потому, что он так рад нас видеть. Я думаю, что он вообще не понимает, что происходит, где он и что такое. Он улыбается, потому что работают двигательные зеркальные нейроны, мы улыбаемся, и он нам тоже улыбается. То есть он повторяет наши движения. И также человек считывает наши эмоции, повторяет наши эмоции. То есть это сопереживание такое. И вот когда он чувствует, что на какую-то тему возникает тревога, страх, обида, которая не говорится, она все равно для него становится частью него.
2: Угу.
4: И проигрывается, когда у него это говорится дальше. То есть, соответственно, когда формируется характер, это родители, дом, школа, институт, это вот то, что можно поменять, и то, как человек что-то делает, как он функционирует. И следующая конструкция – это наша личность. Психотерапия, психология, психиатрия – это вообще такая наука странная. Ее не померить.
2: Да.
4: Ну, то есть, если как бы сердце можно измерить, посмотреть скорость кровотока, там объем и так далее, так далее, то психотерапия достаточно сложно. И в психиатрии в том числе. Мы можем посмотреть нейромедиаторы, мы можем посмотреть синапсы и так далее. Но что такое личность?
2: Ее нельзя измерить.
4: Никак. Ее даже датчиком. Пощупать. Да, ее пощупать нельзя. И поэтому на такие абстрактные термины, как личность, сознание и так далее, много разных определений. Но мне нравится определение такое, что личность – это та конструкция, которая вот самая такая верхнеуровневая, которая формируется у человека тогда, когда он обрастает смыслами, целями, какими-то своими мотивами, движениями вперед. То есть когда он становится самостоятельной единицей с каким-то смысловым содержанием. То есть если характер – как я что-то делаю, то личность – а зачем я это делаю? И интересно говорить о том, что личность формируется не тогда, когда ребенок родился, а тогда, когда ребенок ушел из семьи и стал самостоятельной единицей. Потому что когда ребенок в семье, у него личность семьи и родителей. И когда меня спрашивают, когда личность формируется, у кого как, у кого-то вообще никогда.
5: Потому что он не уходит из семьи, да?
4: Он не становится самостоятельной единицей, он становится вот как бы отражением тех процессов, которые вокруг. И, соответственно, культурный код формируется на всех этих этапах, начиная с того, что мы получаем, когда формируется характер, то, что мы получаем от много-много поколений назад, и то, что мы формируем сами, выбирая, как мы строим нашу жизнь. Но в культурном коде интересный момент, что когда я у себя пишу где-то про культурный код, часто говорят, вот, у нас культурный код СССР. Ну, не совсем так. Потому что такая формулировка подразумевает, что где-то в районе 17-го года произошло как бы обнуление всего того, что было. И люди с абсолютно новой прошивкой вышли на улицу и стали другими людьми. Ну, это же невозможно. С учетом того, какая история, да, была в психике людей, ну, сколько тысяч лет, да, сколько сотен тысяч лет и так далее.
5: Там просто так получилось, что тогда сотни этих тысяч лет, или там, не знаю, сотни лет,
4: да.
5: Управляли одни люди, а теперь стали другими. Поэтому,
4: но люди же не обнуляются. Мы просто начинаем функционировать по-другому. Но культурный код у нас остается. Да, если мы посмотрим фильм «Собачье сердце», вспомним, да, то мы видим, что Советский Союз, да, после революции, а культурный код профессора Преображенского остался таким же. Ну, это такой яркий пример. Но в целом это все тянется долго. И когда мы сейчас себя описываем, то у нас такая достаточно интересная смесь культурного кода, который русский, советский. И только сейчас начинаются как бы зачатки культурного кода, который вот такой постсоветский. Но это вообще такие вот маленькие-маленькие вкрапления. Потому что когда мы говорим, что мы другие...
5: Это часто любят говорить, да, по отношению именно к русским, что мы отличаемся.
4: Да, но когда мы русские, говорим, что мы другие. Вот я не такой, как мои бабушки, дедушки, мамы, папы. Угу. Это тоже иллюзия. Несмотря на то, что мы родились и росли в другое время уже немножко, но люди нас воспитывали те же, с теми же историями, с теми же несказанными или сказанными вещами, которые формируют нашу личность сейчас. Это по принципу такому, знаете, когда многие говорят, я никогда не буду, как моя мама, папа. Где-то в 40 лет мы понимаем, что мы стали абсолютной копией наших родителей. Потому что все, что мы закладываем, все, что закладывалось тогда, оно все равно у нас присутствует.
5: Угу.
4: Как бы мы ни хотели быть другими, но в стрессовой ситуации, в ситуации, когда мы не управляем осознанно тем, что мы делаем, вот мы не делаем этот осознанный выбор здесь сейчас у себя в голове, я привык делать так, но я буду делать вот так вот, в таком автопилоте мы делаем вот как наш культурный код нам подсказывает.
5: А я пытаюсь понять, о чем он проявляется вот в делах, ну или там, не знаю, в той же психологии, в поведении,
4: ну,
5: вероятно,
4: например,
5: да? Вот сейчас вы...
4: Пакет с пакетами.
5: Так.
4: Только у русского человека есть этот пресловутый пакет с пакетами. Правда же?
5: Вы имеете в виду, что мы все складываем и храним пакетики.
4: Да. Или, например, когда вы придете в гости кому-то в России, то вы прекрасно знаете, что мусор под раковиной.
5: Так.
4: Но в Америке мусор не всегда находится под раковиной. Там масса других мест. А у нас он всегда будет под раковиной.
5: А я, кстати, не знаю, откуда это пошло и почему его стали туда
4: вот,
5: ставить.
4: Что у нас вот это вот, мы приходим в гости, сначала чай попить и с чаем поговорить о делах. Вот это вот как бы чаепитие. Тоже наша такая история. А если мы посмотрим на сказки, да, которых я тоже люблю говорить, например, там синдром Колобка. Тоже что-то хорошо у нас получается, что-то не очень. Сказки для чего нужны? Они дают нам азбуку, как стоит делать или не стоит делать.
5: А расскажите подробнее про Колобка, потому что я помню только, что он от бабушки ушел, от дедушки ушел.
4: А потом лиса его съела.
5: Так.
4: И он пел песенку «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я такой весь классный, весь из себя самостоятельный, независимый». А потом лиса его обманула, сказала, ну, если ты такой классный, сядь мне на нос. Он сел, и она его съела.
5: Точно, значит, он был слишком тщеславный, да?
4: Ну, вот это не совсем тщеславие, да? Возвращается уже сказки, это то, как нам стоит делать или не стоит. И получается, что бабка с деткой, они собрали все вот по сусекам эту муку, да, как это в жизни бывает, вот как бы все вложили из кого-то, либо дома, либо в бизнесе сделали звезду.
5: Дали ребенку высшее образование.
4: Дали ребенку высшее образование. Или даже не про ребенка, а вот если мы возьмем компанию, сотрудника сделали звездой. Часто же в компанию приходит сотрудник, в него все вкладывают, он становится звездой, такой замечательный, весь из себя классный. Что происходит потом? А потом он говорит, все классно, но я пошел. Мне больше никто не нужен. И я самостоятельный. В нашем русском культурном коде, в отличие от американского, например, очень важна община и люди вокруг. Если американский рейнджер — это один человек, который пришел, построил свой кусочек земли, дом, и что-то там делает на этом кусочке один, одинокий рейнджер, да, то у нас важна община, много людей. все на взаимных связях, да, все друг с другом как-то относятся, как-то общаются. И вот этот колобок сказал, что мне вообще этот не нужен, этот не нужен, этот не нужен, мне никто не нужен, я все сам. И все сам, когда ты один вне социума, приводит к тому, что ты пропадаешь. И если проанализировать разные кейсы и как бы рабочие, и бизнес, и так далее, это частая история же, которая mm-hmm. возникает, когда человек вот как бы зазвездился, да, стал такой, что он, ну, все такой как бы слишком самоуверенный.
5: То его потом съели.
4: И съели его потому, что он перестал видеть вокруг людей. Вот. Или, например, Василиса Премудрая. Мне тоже очень нравится. Тоже наша типичная история.
5: А с ней что было? Я тоже не помню.
4: Нет, не Василиса Премудрая, царевна лягушка.
5: А.
4: Помните, там в конце, это моя любимая вообще.
5: Царевной же она стала, да?
4: Ну, там до того, как она стала царевной, она помогала своему этому Иванушке. И она превращалась то в лягушку, то в царевну.
5: Угу.
4: Так должно было быть 30 дней. В какой-то момент она должна была по истечении 30 дней перестать превращаться.
5: Угу.
4: Но Иван-царевич не дотерпел одного дня и сжег эту шкуру. После чего началась целая эпопея, когда он пошел искать эту царевну там, через кучу трений и приключений.
5: Угу.
4: Что же наша типичная история? Когда мы все делаем хорошо, планируем четко, правильно и так далее, а потом в последний момент либо потратим все деньги, либо накосячим как-то тотально, либо сделаем что-то, что всю нашу работу насмарку.
5: То есть не сможем этого одного дня, да, дождаться?
4: Не сможем одного дня дождаться, да.
5: Не хватает терпения.
4: Да, тоже такая наша история. Вот. И таких нюансов очень много, и эти все вещи прописываются у нас в подкорке, когда мы слушаем эти сказки.
5: Угу.
4: И тут вопрос, из какой позиции мы их слушаем. Потому что если мы, например, как сейчас это модно, да, вот вообще мне кажется, что чтение книг, те люди, которые читают книги, это будет новая элита.
5: Угу.
4: Потому что чтение — это вообще сейчас становится достаточно сложной, но очень популярной конструкцией. Но там есть три вещи. Во-первых, нужно уметь читать, но это не так сложно. Все как будто бы умеют читать. Второе, нужно понимать, что ты читаешь. И вот тут уже начинаются проблемы, потому что мы привыкли быстро читать.
5: Не задумываясь,
4: да. И для нас важно поставить галочку, что мы это прочитали. Типа мы эффективны. Но на самом деле это не становится частью нашей личности. То есть мы это не интерроризируем, и это не становится частью наших нейронных связей, а просто как бы пришло-вышло.
5: А как правильно читать, чтобы оно стало?
4: Прочитать.
5: Давайте расскажем, потому что, наверное, многие забыли.
4: Прочитать, подумать, порефлексировать, ну, подумать, о чем это, в чем смысл. Как бы вдумываться в то, что происходит. Уметь рассказать хотя бы себе, что я сейчас прочитал. А третье, самое важное, это вообще как то, что я прочитала, повлияет на мою жизнь.
5: Угу.
4: И это тоже важно, потому что все, что мы читаем, влияет на мою жизнь. И дальше вопрос, как влияет? Сейчас модно говорить о том, что как вот какие-то там непонятные книжки влияют, да, как искусственный интеллект влияет, как это все влияет. Но вопрос, как я выбираю, это на меня влияет. Я могу прочитать детектив, да, какой-нибудь. Я очень люблю детективы читать, но он на меня, я выбираю, как он на меня влияет. Вот. Искусственный интеллект тоже классно, потому что я выбираю, как он на меня влияет. Когда мы говорим, что искусственный интеллект нами управляет, мы как бы передаем ему ответственность.
5: Ну, в защиту тех, кто сейчас мало читает, могу только сказать, что бывает такое слишком, наверное, у многих слишком быстро вот этот вот бежит жизнь, проходишь, что ты не можешь просто на этой книге сконцентрироваться. Знаете, я сама себя ловлю, что ты читаешь тексты, ты не можешь его,
4: вот.
5: Он у тебя в голове не укладывается.
4: Это навык, который мы теряем. Потому что навык концентрации на тексте, он, ну, у нас у всех есть, и мы в школе его и в институте прекрасно использовали. Просто мы не умеем находиться в точке, где мы можем посидеть и никуда не бежать. Мы находимся в иллюзии, что нам нужно все время куда-то бежать, бежать, бежать, бежать.
5: Угу.
4: И когда мы читаем сказки, возвращаясь к сказкам, то получается, что я не вдумываюсь, а что это для меня значит, какие смыслы это для меня несет. А я думаю, что я что-то прочитала. Я автоматически наслаиваю это на ту конструкцию, которую я слышу вокруг меня. И дальше это не мой выбор, как я делаю, а это скорее как мне дают эту сказку в социальном медиа. То есть, например, там та же сказка «Морозко», да? Ее можно трактовать по-разному, или там «12 месяцев», где дочку привозят в лес, и ей холодно, и у нее спрашивают, тепло ли тебе девица, а она говорит, тепло, тепло, или там 12 месяцев, она с этими 12 месяцами общается, как-то взаимодействует, и ей дают там сундуки золотом, и все у нее хорошо получается. А вторая, вот эта дочка мачехи, мачеха ее отправляет, это дочка мачехи недовольная, все время говорят, мне это не нравится, я это не хочу, и мне холодно, и голодно. И ей все говорят, ну, как бы не нравится, вот и иди с камнями, с сундуками. Угу. Первое, что приходит в голову, исходя из социального контекста, что несправедливо, да, что не надо терпеть, что первая девушка, которая вот говорила тепло и пыталась как-то что-то решить, что она все время терпит, что она такая жертва. Угу. И вообще в этом случае нужно, чтобы ну, говорить как есть и не терпеть. И вообще сказка несправедливая. Но если мы остановимся и подумаем, то это очень интересный момент, потому что о чем эта сказка? О том, что когда мы находимся в определенных обстоятельствах, мы можем с ними бороться, как вот дочка, родная дочка мачехи. Мы можем бороться и всю энергию потратить на возмущение, на борьбу, на какое-то там бухтение, недовольство, и ничего не получить. Угу. Либо мы можем, как главная героиня, сказать, да, холодно, да, в общем-то, не самое приятное место быть в лесу с 12 месяцами, но как бы и мне нужны подснежники или там мне нужно согреться как-то. Но я буду действовать, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Вот. И тут каждый раз мы делаем этот выбор, с какой позиции мы думаем.
5: А что делать, если, допустим, ну, так получилось, что вот в этом периоде детства, да, который, как я понимаю, в дальнейшем это такая и есть наша большая часть жизни, потому что мы потом к нему возвращаемся, а детство у нас заканчивается, не знаю, там оно в 14, в 15, какие там сейчас официальные по науке точки.
4: Сейчас такая каша с этим.
5: 12 или так далее. То получается, потом мы все время к нему возвращаемся, да, и какую-то нашу взрослую жизнь, она так или иначе определяется тем, что мы, чем мы занимались до 12 лет условно. Если так получилось, что там было пусто, ну, мало ли что произошло в семье, не было, не знаю, вот этого вот окружения, не было каких-то семейных историй в достаточном количестве, а человек хочет потом перейти в другую среду. Что ему сделать? Как ему сможет ли он это сделать, несмотря вот на эту пустоту до его детства?
4: Смотрите, когда мы говорим, что человек, там, ребенок или подросток до определенного возраста, тут разное понимание, что мы имеем в виду под этим. А если мы имеем в виду, как мозг развивается, да, вот именно нейропластичность мозга, то мозг развивается постоянно. Угу. То есть это устаревшая конструкция, что там до какого-то возраста мозг развился, собрался, и дальше, что бы мы ни делали, вот все, как бы новые нейронные связи не формируются. Нет, у нас мозг развивается и формируется все время.
5: Я больше про вот эти воспоминания, да, которые ты собираешься к этому за это время.
4: Вот смотрите, воспоминания — это воспоминания. А важно намерение человека. И что я с этими воспоминаниями делаю? И большая проблема психотерапии сейчас в том, что мы считаем, что кто-то ответственен за то, чтобы эти наши воспоминания переписать. И когда кто-то перепишет это, ну, либо там психотерапевт, либо мы найдем маму, которая виновата, и мама должна что-то сделать, чтобы мне стало по-другому, и тогда вот я заживу. Но так не работает. Травмы есть у всех, условно травмы, да? Потому что ну, мы не говорим о серьезных, тяжелых травмах, с которыми человек сталкивается, мы говорим, таких как бы неприятностях, они есть у всех. И так человек учится, он учится преодолевать трудности, невозможно развитие, когда все как бы гладко. И да и такого не бывает. И дальше важно, чтобы человек мог сделать этот выбор. Да, меня научили так, у меня было так, но я выбираю делать и делаю по-другому. То есть в психотерапии и вот в этом развитии очень важна конструкция, когда я понимаю, как это работает, я знаю, как это у меня работает, я вижу это у себя и делаю по-другому. А часто в психотерапии оканчивается, что я знаю, что это есть, мы как бы обо всем поговорили, и само теперь все должно поменяться. Угу. Но так, к сожалению, не работает.
5: То есть нужно над собой все время что-то проделывать, какие-то...
4: Нужно все время делать какие-то шаги.
5: Читать книги в том числе, да?
4: Ну, читать книги, познавать новое, ходить в новые места, общаться с людьми, потому что мы люди, человек-существо социальное. И если мы не общаемся, мы начинаем дичать.
5: А вот давайте напомним, что общение — это ну, разговор, да? Это не только переписка, что нужно с другими людьми разговаривать.
4: Да, это не
5: зачем?
4: Только...
5: Вот сейчас многие спрашивают, а зачем, если можно письмо написать?
4: Можно письмо написать. Но тогда мы не считываем эмоциональные реакции. Мы не всегда можем себя поставить на место другого человека. У нас не вырабатываются те гормоны, которые вырабатываются при звуке голоса. А у нас не вырабатываются те гормоны, когда мы держим друг друга за руки или обнимаемся. А общаться можно, но просто качество будет другое. Ну, условно, можно ли дома иметь только чашку? Ну, в целом можно, но это будет максимально некомфортно, без ну, если нету ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни чайника, ничего. Угу. Приспособиться можно, но неудобно.
5: Но культурный код подсказывает, что нужно много предметов, да?
4: Да, вот. И, во-первых, это эмоциональный интеллект. Такого низкого эмоционального интеллекта, как сейчас, на мой взгляд, не было никогда. Мы считаем, что мы прокачиваем эмоциональный интеллект, потому что пошли на курсы и послушали, что такое, или книжку прочитали про это. На самом деле это не так, потому что когда мы просим кого-то в психотерапии поставить себя на место другого или на тренинге, человек не может это сделать. Самым высоким эмоциональным интеллектом обладали, знаете кто, на мой взгляд? Бабушки, которые сидели на скамейке у парадной, которые могли по внешнему виду рассказать, кто, где работает, что делал, с кем разводится, кто на ком женится, просто когда человек мимо прошел. Это же есть эмоциональный интеллект. Способность посмотреть на мир глазами другого. И мы все это могли делать. Потому что мы могли по повороту ключа...
5: Узнать, кто домой приходит.
4: Узнать, кто приходит домой, и главное, в каком настроении. Это же тоже эмоциональный интеллект. Вот. А сейчас мы себе не позволяем поставить себя на место другого. Потому что, ну как же я буду додумывать, решать за другого человека? И это беда современного, на самом деле, общества в этом ключе. Потому что что происходит? Это такое... Почему-то все считают, что если нечем заняться, что-то не получилось, там не удалось на работе или как-то что-то пошло не так, то есть несколько специальностей, куда можно пойти и сразу же хорошо все делать и работать. Например, психолог.
5: Да.
4: Но на самом деле это не так. Почему? Потому что, чтобы быть психологом, нужно определенное системное мышление. Нужно знать, как работает организм, нужно знать, как работает мозг, нужно знать, как работают в организме и гормоны, и сосуды, и сердце, и вообще все. Как человек целостно работает, да, потому что, например, когда сейчас модно говорить про психосоматику, и если раньше было так, что человек с психосоматикой доходит до психотерапевта через несколько лет, но зато обследованный весь от и до, вдоль и поперек, то сейчас у нас другая беда. Что-то случилось, и это сразу же психосоматика, и человек не обследуется. И очень много пропускают соматопсихики. То есть это когда физиологические состояния, заболевания проявляются через психику. Например, когда есть нарушение функции щитовидной железы, железы, дефицит железа, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, вот психолог решил, что он психолог. Сходил куда-то, чуть-чуть поучился, но нет системного мышления. Берет тезис какой-то и говорит, вот как бы нельзя нарушать чужие границы. Никогда. Или нельзя быть токсичным. Никогда. В целом, вот если смотреть в контексте определенных вещей, это правильное утверждение. Но оно очень калечащее, когда мы смотрим только вот одно это утверждение и все. Потому что где-то, да, нельзя нарушать чужие границы, где-то невозможно общаться без нарушения этих границ. Где-то нельзя быть токсичным, а где-то невозможно не быть токсичным. И когда вот одна фраза берется и вокруг нее строится целая парадигма, как теперь человек должен жить, он не может, потому что большой кусок остается вне контекста работы и вне знания психолога и, соответственно, человека. И тогда психология становится не помощью, не инструментом, который нам помогает жить жизнью, чтобы всем было хорошо, а чем-то калечащим.
5: Спасибо за ваш совет, за мудрость, что нужно иногда все-таки выходить за какие-то рамки, которые нам определяют. А у нас была сегодня в гостях психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева.
4: Спасибо большое.
0: Поговори со мной.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 8 утра, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Бойцы «Севера» уничтожили более 100 гексокоптеров «Баба-Яга» в ВСО. Иран назвал условия открытия Армузского пролива. Безработица в России оказалась самой низкой среди стран «Большой двадцатки». Подробности далее. Военнослужащие группировки «Север» с начала августа уничтожили более 100 вражеских ударных гексокоптеров Ар-18, известных как «Баба-Яга» в Харьковской области. Об этом рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА. Он подчеркнул, что круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения позволяет оперативно выявлять беспилотники противника. Собеседник отметил, что после обнаружения дронов информация быстро передается командованию и расчетам FPV-дронов-перехватчиков. Благодаря высокому уровню подготовки операторы успешно уничтожают вражеские аппараты, используя метод тарана и дистанционный подрыв боеприпасов, что гарантирует полное выведение из строя их основных узлов и агрегатов. Победа в Ленинградской битве всегда будет символом торжества жизни, мужества и героизма народа России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что несмотря на ежедневные массированные авианалеты и бомбежки, а также голод, холод и страшные лишения, ленинградцы делали все для приближения Великой Победы. Председатель Госдумы добавил, что нельзя допускать, чтобы коричневая чума вновь расползлась по миру. Он напомнил, что многонациональный советский народ разгромил фашизм, но заплатил за это огромную цену. 27 миллионов жизней. Ленинградская битва длилась с 10 июля 41 по 9 августа 44 года. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. Ограничения ранее вводили для обеспечения безопасности полетов. Тем временем в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 153 украинских дрона над российскими регионами. Среди них в том числе Белгородская, Брянская, Ростовская области, Московский регион, Республика Татарстан и Краснодарский край. Иран не откроет Армузский пролив, пока США не выполнят ряд условий, включая прекращение угроз в адрес Тегерана. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. По его информации, условия также включают окончание боевых операций против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских сил из районов вокруг Ирана, а также выплату компенсации. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие этой акватории и договоренности по ядерной программе. Иран и Оман ранее согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Армузском проливе. Самая низкая безработица среди стран Большой Двадцатки на конец второго квартала была в России. Это следует из данных национальных статслужб, которые изучила РИА Новости. Доля незанятого населения в России на конец июня составила 2%. Столько же было и на конец первого квартала. На втором месте расположилась Япония, где доля безработных снизилась до 2,5% в марте. Тройку стран G20 самой низкой безработицы замкнула Южная Корея. А единственная страна с долей незанятого населения в двузначном диапазоне является Южная Африка – 32%. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов есть в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. В Максе, например, естественно, «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Все еще можно в телеге в нашей находиться. Есть ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Можно посмотреть, можно пересмотреть, можно прокомментировать. Все самые значимые, важные, любопытные и интересные сообщения разбираем подробно. Знакомимся, уточняем, анализируем. В эти ближайшие полчаса наш гость, политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Павел Петрович, и сначала такая у нас с коллегами есть присказка, шутка, новость, не новость. В данном случае очередной визит и в Москву, и в Киев вот этой сладкой парочки американской Уиткофа и Кушнера, зять и спецпредставитель. Ну вот вроде тоже о нем заговорили. Да, пока коллеги из различных российских медиа со ссылкой на неназываемые источники, но вот что-то такое движется, что-то такое происходит. Есть ли сейчас то, о чем вот срочно важно, нужно договориться? Или переговориться, этом, прошу прощения, да.
3: Об этом разговоры уже давно как бы идут, да, но наконец вроде бы начинают реализовываться. Я, если честно, связывал какие-то надежды вот раньше, когда они действительно там приезжали, что-то такое обсуждали, улыбались. А сейчас у меня такое ощущение, что наше руководство подустало с ними встречаться. Ну, не знаю, может быть, наше руководство, конечно, не разделяет мои вот эти скептические настроения, но тем не менее совершенно непонятно, чего ради-то, собственно, люди приезжают. Ну, может быть, они, конечно, выполнили какое-то домашнее задание, и теперь они приедут об этом рассказать. Но, в общем-то, после их визитов совершенно ничего не происходит. Визитов-то было уже достаточно, уже можно было, ну, что-то такое, о чем-то договорились, видимо, что-то пообещали, но на этом все и заканчивается. Поэтому у меня как-то нет вот этого, знаете, вдохновения, да, так сказать, которое раньше, признаюсь, бывало, что вот, наконец, люди что-то такое, значит, приехали, о чем-то там что-то решили, что-то, и удовлетворенно уезжали, я замечу. Но дело дальше вот этих вот визитов, так сказать, и не двигалось. Поэтому, не знаю, если сейчас что-то такое случится невероятное, то, наверное, об этом стоит будет поговорить в будущем. А вот сейчас, ну, хорошо, пускай приедут, в очередной раз пообщаются, ну, а там посмотрим.
2: Можно ли в этом, или нужно ли в этом смысле обращать внимание на очередные слова Зеленского о том, что прекращение огня необходимо, причем в этом нуждаются обе стороны. Это, опять же, его слова. Это он говорил в интервью украинским медиа. В принципе-то словосочетание не новое, произнесенное Зеленским. И там, как обычно, уже если влезать в детали, совершенно все может не так выглядеть. Но вот каким-то образом связывать это воедино можно, нужно, стоит, или это вот очередной просто, ну, то, что нужно было сказать, опять же, повторюсь, на свою аудиторию, это у украинских медиа было сказано.
3: Это в основном, конечно, Зеленский работает не на конструктив, а именно на какую-то либо внутреннюю повестку, либо внешнюю повестку. В зависимости от ситуации он лавирует вот между этими двумя адресами. Здесь, мне кажется, вот с точки зрения конструктива, это его слова...

0: общем, нам совершенно неинтересно. Ну, очередная, так сказать, очередное его высказывание о перемирии, ну, ради бога, так сказать, с нашей точки зрения известно, достижение всех наших целей и полное, так сказать, украинское согласие со всеми пунктами, которые мы выдвигали раньше и будем выдвигать до тех пор, пока война не закончится. В этом смысле нет, мне кажется, ну, Зеленский, я говорю, он ничего нового, как правило, и не говорит, а всегда ориентируется на каких-то внешних игроков. Ну, посмотрим, опять же.
1: Тут важный момент Владимиром Путиным упоминалось и официально, и условно говоря, ну, не то чтобы неофициально, но в разговорах с журналистами о том, что условия для начала ведения хоть каких-то переговоров — это вывод украинских войск с территории тех регионов, которые на референдумах приняли решение сначала отделиться, а потом от Украины присоединиться к России. Этот пункт Зеленским игнорируется, но про него, ну вот тоже как-то разные вещи ходят. Об этом достаточно было у нас в прошлых эфирах. А чтобы вот эту тему на сейчас, непосредственную тему закруглить, на ваш взгляд, есть сейчас какой-то момент, какой-то пункт, что-то, что может вот действительно сдвинуть это все с мертвой точки, запустить это в какую-то колею? Я имею в виду процесс урегулирования или процесс какого-то приближения. Понятное дело, есть универсальный фактор, это действие русской армии на линии боевого соприкосновения. Но, может быть, помимо того, что-то еще экономическое, политическое отметите, или тут нечего добавить?
0: Да, наверное, знаете, я бы не стал, вот, что касается разговоров там о Зеленском, да, вот, мне кажется, здесь, ну, это не совсем вот тот персонаж, на которого нужно ориентироваться, он слишком зависим, может быть, он и хотел бы закончить, ну, мы совершенно не можем, по его словам, делать каких-то выводов, к сожалению, поэтому, ну, нам надо продолжать спецоперацию, другого выхода у нас просто не существует. Вот и все, собственно. Зеленский это никто.
1: Вот справедливо, вот. Справедливо относительно вот этой зависимой ситуации. Тогда косвенно связанный с этим момент, но действительно тоже новость не новость, потому что происходит и в разных странах, и новости приходят из разных стран. Теперь еще и Болгария озадачилась тем, что, ну, вот инцидент с беспилотником, активно применяемый именно ВСУшными террористами дрон марки «Майя», стал причиной того, что случился взрыв недалеко от компрессорной станции на территории Болгарии. Влетел, правда, со стороны Румынии. Вызывает премьер-министр посла украинского, что и как выяснять, смотреть. Не первый случай, даже за последние пару месяцев, за лето, и прибалтийские страны, и Польша, и Румыния. Вот просто, и Молдавия, по-моему, нет, Молдавия не помню точно, но список, Финляндия была, но список тех стран, которые так или иначе о чем-то таком рассказывали и вызывали как минимум для консультаций послов, для выяснения каких-то деталей, подробностей, вот теперь еще и Болгария.
0: Ну, откровенно говоря, Болгария у меня до сих пор как-то вызывает подозрения. Я не очень, как бы, так сказать, доверяю все-таки болгарам, радио конкретно, да, то есть он объявлял, что он генерал НАТО, и, в общем, сейчас вроде бы что-то такое меняется, что я, как бы, посматриваю на это с недоумением пока что. Но, скорее всего, это какая-то игра. Мне кажется, он все-таки остается действительно натовским генералом, и вступил в какую-то, так сказать, там игру, да, вот на стороне НАТО, не на стороне России, не на стороне Болгарии, а именно вот все-таки на стороне НАТО. А разгадать эту игру, ну, наверное, можно, но для этого нужны какие-то, может быть, дополнительные сведения. Украина, с моей точки зрения, игра, вернее, может заключаться в том, что Украина перестала быть таким непререкаемым авторитетом, каким она была еще вот совсем недавно. То есть вот сейчас нельзя говорить о том, что меняется настроение там в Евросоюзе, например, да, потому что, еще раз говорю, это элементы какой-то игры, возможно, для того, чтобы Украину немножечко спустить там с небес на землю и в очередной раз там ей что-то доказать. Ну, то, что, допустим, она зависима от Евросоюза, к примеру. Или от определенных сил в Евросоюзе. А вот так вот говорить о том, что там вызвали посла, так сказать, и все изменилось, сейчас Украину будут прижимать к ногтю, мне кажется, такого все-таки, и таких иллюзий испытывать.

0: тут, мне кажется, все-таки не стоит.
1: Так а никто не испытывает. Тут вопрос в том, что этот момент стал проявляться. Я удивлюсь, ну как сказать, если раньше подобных инцидентов не было, а тут и освещаются они широко, я имею в виду, удивлюсь, что вот вся ситуация так складывается, и освещаются они широко, и на дипломатическом уровне. Это ни в коей мере, ну, наверное, действительно наивно верить в то, что что-то поменяется, но принципиально. Но вот этот подход, этот взгляд, действительно, как вы отметили, да, что теперь уже, наверное, не все можно, можно все что угодно.
0: Да, я согласен. Ну, нам приятно это слышать, и, в общем, это хорошо, если действительно, если, в самом деле, меняется настроение в Евросоюзе, и каким-то образом, так сказать, Украина стала вызывать, ну, по крайней мере, недовольство, да, какими-то действиями, а вызывать...
1: Пусть вопросики задают, как
0: может.
1: Минимум, да.
0: Нет, вполне может, есть масса там поводов, чтобы Украина... Украина ведет себя слишком нагло. Иногда ей, видимо, нужно дать по носу просто. Вот в Евросоюзе, мне кажется, вот такого рода настроения сейчас стали, ну, если не преобладать...
1: Ну, слушайте, Павел Петрович, но тут просто такой, как снежный ком, такое ощущение, что кто там первым по носу дал, я даже не вспомню, чуть ли не какая, Финляндия, по-моему, в которой заговорили вот об этих залетах, перелетах и каких-то, или нет, Польша это еще пару лет назад было, опять же, а потом вот как снежный ком, и одни, и другие, и оказывается, выяснили, что так можно. Еще одна тоже история, Павел Петрович, прошу прощения, уж времени не так много, но действительно на фоне того, что происходит на воде, на морях, в данном случае речь про Черное море, значит, Турция предлагает создавать некий механизм для предотвращения ударов по торговым судам. Причем это слова главы МИД Фидана, который их обращает и одновременно к России, и к киевскому режиму. Что такого Турция сейчас может сделать? Что они сейчас могут предложить? Есть ли у них достаточно компетенции, сил и прочего? Или Турция просто привыкла с тем, что вот мы здесь какую-то занимаем перемирительную позицию, у нас площадка, у нас там Анкара, у нас Стамбул, к нам приезжают, значит, мы можем еще что-то... Есть какой-нибудь вариант, что что-то будет создано?
0: Да вы знаете, Турция находится, конечно, в таком немножко странном положении, с моей точки зрения. Она пытается быть такой нейтральной страной, она пытается играть такую роль, так сказать, посредника, ну, отчасти в чем-то, так сказать, посредник. И мне кажется, она в этом смысле заигрывается, потому что Турцию тут совершенно явно используют в качестве вот такого, ну, если не мальчика для битья, то ее пытаются каким-то образом вот втянуть в это противостояние. То есть, ну, понятно, чего там Украина, да, добивается. Вот, значит, мы вынесли все их порты, а за это она вот по тем судам, которые к нам направляются, она пытается бить. Эти суда принадлежат Турции. Угу. И здесь, конечно, вот сложность Украины, с одной стороны, ее положение, да, потому что Турция вроде бы как дружественная для нее страна, но Турция оказывается вот именно вот в этом положении мальчика для битья на самом-то деле. То есть за счет Турции Украина пытается навести порядок в Черном море. А что значит навести порядок? А это значит, с ее точки зрения, а это значит не пускать суда к нам. Вот в данном случае эти суда оказались турецкими. Ну, а почему нет? Потому что с Турцией у нас постоянно идет торговля, так сказать, обмен чего-то. И вот в данном случае турки как раз попали под эту самую раздачу, да, украинскую. Они пытаются ответить нам как бы тем же, чем мы. И в данном случае адресатом оказалась Турция. Поэтому Турция, она до сих пор еще пытается играть роль, так сказать, нейтрального такого государства, хотя ее суда задействованы, да, вот в этой игре. И куда-то, куда ей деваться, она, значит, пытается рассказать всему миру о том, что она продолжает, так сказать, призывать стороны к миру. А что, собственно, мы к туркам никакого отношения не имеем, мы по их судам не наносим удары, и никогда не наносила, а Украина не наносили, а Украина наносит, и Украина будет наносить. Поэтому Турция сейчас, мне кажется, знаете, момент истин такой наступает, Турции придется выбирать вот между своей такой вот показанной нейтральностью.
1: А сколько лет Турция уже, условно говоря, выбирает? Ну это же даже уже не шутка про количество стульев, на которые сидел и будет сидеть Эрдоган. И вроде как в этом-то и вопрос, что у них получилось в чем-то. В одном, посмотрите, у нас вооружение России и у нас вооружение НАТО. Ну и вот они пытаются это где-то в каких-то в других направлениях использовать. Насколько получается, не знаю, посмотрим. А вот еще один любопытный тоже момент, как минимум чисто исторический. Первый визит Зеленского за время нахождения на том посту, который считается, что он занимает. Первый визит в Сербию, в Белград, в Сербию и Белград. Встретился с президентом Вучичем относительно недавно. Вучич уже, в свою очередь, сам ездил в Киев. Был очередной саммит, который там происходил. Среди прочего, сербский президент, тут важно формулировку как-то выдержать, значит, пообещал сделать со стороны Сербии все, чтобы помочь Украине на европейском пути. Обе страны хотят в Евросоюз. Кстати, официально российская позиция, никто ничего против этого не имеет. Но вот в этом смысле у сербов, у которых у самих, мягко говоря, не беспроблемная и не самая короткая дорога в этот самый Евросоюз, чем-то может Украине действительно помочь, подсказать? Недавно было, они же предложили впустить себя пакетом, абонементом, сразу 5 стран с какими-то ограничениями, с неполновесным статусом, но вот Западные Балканы они предложили взять вместе. В Евросоюзе, я так понимаю, не особо возбудились на эту тему.
0: Ну да. Ну нет, вообще говоря, кто бы что ни говорил, когда вот этот визит, он, то есть понятно, что все, в общем-то, более или менее цену лучше знали, но вот впервые, мне кажется, было явлено это вот совершенно, так сказать, без всяких этих каких-то реверансов, да, без всяких оговорок, заявлена антироссийская позиция, надо называть все-таки вещи, мне кажется, своими именами. Она была заявлена. Что они там решат с Евросоюзом, ради бога, это действительно это их дело, пускай они там на здоровье вступают рядами и колоннами.
1: Буквально относительно недавняя цитата Сергея Лаврова, что для кого-то, возможно, это было бы интересно, но если Украину туда возьмут, то Евросоюз вполне, возможно, развалится. Это вот прям прямая цитата.
0: Ну, Лавров...
1: Относительно недавнее.
0: Конечно. Ну, конечно. Конечно, развалится, и нам это выгодно. В общем, чем больше проблем у нашего стратегического врага такого, да, Евросоюза, тем лучше. И Украина, если она окажется в Евросоюзе, если ей поможет Сербия, там, не знаю, Польша, да кто угодно, ради бога, тем нам и лучше. Поэтому, да, но в данном-то случае все-таки Вучич, мне кажется, является такой интересной персоной.
1: У которого тоже, кстати, извините, вспоминаю предыдущую новость, тоже два одновременно противоположных пути развития и два стула, на которых очень хочется усидеть.
0: Ой, если не больше, да, действительно. Ну что делать? Ну, вот такая жизнь, да, наступила для нас. И вроде бы как человек приезжал там на парад, да, вот в свое время. То есть, как-то мы как-то привыкли все-таки считать Сербию такой вот нашей страной, таких преданных ребят. Ну, на самом деле, сербы, им надо все-таки делить, да, Сербию и сербов, правительство и простой народ. Простой народ, насколько я знаю, возмущается. Ну, то есть, я хотел бы просто подчеркнуть, что вот в данной новости, что касается там Евросоюза, еще раз говорю, это их дело, пускай там вступают куда хотят. А вот сам, конечно, вот этот факт, он очень неприятен, да, то есть это вот момент истины, и теперь даже большим таким любителем Вучича стало понятно, что это абсолютно не наш человек, ради бога, пускай вот они теперь как бы перелистнули какую-то страницу, и настала другая немножко реальность, вот с чем мы столкнулись, мне кажется, на сегодня. Ну и хорошо, наконец, все-таки теперь маски сброшены, теперь мы знаем, с кем имеем дело, и с кем, к сожалению, нам еще предстоит иметь дело какое-то время.
1: В завершение, 3 минутки у нас остается, очередная годовщина ядерной бомбардировки американцами японских городов, и в очередной раз ключевое внимание у многих привлекают слова, официальные выступления официальных же первых лиц Японии. Премьер-министр Такаити в очередной раз для премьеров в целом не упомянула США как страну, собственно, которая виновата в этой ядерной бомбардировке. Зато при этом мэр непосредственно Нагасаки об этом сказал прямым текстом. То есть вот это тоже старинная такая история. Долгое время японцы уходили от вот этих формулировок. Некоторое время назад, вот буквально совсем пару лет назад, отдельные чиновники стали говорить, упоминать, что все, извините, ну как бы атомную бомбу сбросили США. Вот в этот раз мэр Нагасаки проговорился, правда, понятное дело, не самое первое лицо, а первое лицо премьер, ну первое лицо формально, там понятно, вот да. Об этом продолжение. Как расценивать, что-то есть в этом интересное, любопытное, какие-то подвижки, или ну вот было и было, не первый раз, не последний?
0: А еще неизвестно, чем закончится это откровение для мэра Нагасаки, между прочим. Мы просто об этом не знаем пока, да, то есть, может быть, он там получил таких основательных кренделей и навсегда забудет о том, что американцы когда-то там, значит, разбомбили его город. Так что эта новость, она на самом деле как бы еще не закончена, да, она, скорее всего, имеет продолжение, вот. Но, тем не менее, да, американцы, надо отдать им должное, они демонстрируют всему миру, как они расправляются с правдой, да, вот легко и непринужденно за, так сказать, за эти прошедшие годы они переформатировали японское общество, и теперь японцы считают вообще нас, на самом деле, врагами, там тоже была какая-то курьезная ситуация.
1: Да, не курьезные опросы, Россию врагом считают подавляющее число японцев, причем чем младше, врагом номер один, номер один Китай, естественно, прошу прощения.
0: Ну да. Вот, ну, я сам наблюдал вот такие, знаете, опросы сразу после войны, кто в основном победил, ну, тоже это, в общем-то, известный факт, в Европе, тогда называли Советский Союз, а спустя буквально там 40-50 лет, все, уже американцы, так сказать, ну, пропаганда, они на этом собаку съели, конечно, поднаторели очень здорово, американцы, я имею в виду, в переформатировании мира, да, и, ну, свои средства массовой информации, то есть, ну, понятно, как, сам механизм понятен, как это все работает, но, тем не менее, так сказать, да, и в Японии то же самое, естественно, происходит, но, тем не менее,
1: Антон, мы 10 должны, секунд буквально, 10 кажется, секунд, прошу прощения.
0: Мы должны просто делать из этого соответствующие выводы.
1: Ну, которые, мне кажется, уже сделаны, и сделаны-то в этом смысле были давно. Но не напомнить о них никогда нельзя. Всегда нужно об этом и напоминать, и показывать, и рассказывать, и говорить. Павел Петрович, вам спасибо огромное. Павел Шипилин в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

«Знать за 90 секунд». Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Мобильные огневые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю успешно уничтожили более 15 разведывательных БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал командир с позывным ЧИП. По его словам, выстроенное взаимодействие с другими подразделениями позволяет получать данные о приближении цели заблаговременно. Это дает расчетам время занять огневые точки и сбивать аппараты до того, как они выполнят разведзадачу. Россия и Белоруссия кропотливо работают по установлению фактов военных преступлений последователей нацистских идей, заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, что в июле в Бресте и Брестской крепости состоялся ряд мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России, по итогам которой 21 июня 26 года было принято заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Кроме того, состоялись митинг «Реквием» и Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» и другие памятные мероприятия. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в декларации мира прямо указал, что атомную бомбу на город в 1945 году сбросил американский военный самолет. Это передает корреспондент РИА Новости. Мэр отметил, что к концу 1945-го в результате бомбардировки погибли или получили ранения около 150 тысяч человек. Это примерно 2/3 тогдашнего населения города. В свою очередь, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Силы ПВО Минобороны за ночь сбили 153 украинских дрона над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Как уточняется, среди регионов, которые подверглись атакам, в том числе Белгородская, Брянская, Ростовская области, Московский регион, Республика Татарстан и Краснодарский край. Сильный дождь прогнозируется с вечера воскресенья на Южных Курилах. В связи с прохождением очередного циклона, это предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области, спасатели рекомендуют людям на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также отложить выезды на рыбалку и охоту. Силы и средства, как отмечает пресс-служба, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса на радио «Спутник». Еще больше новостей найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
4: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Это очередной выпуск нашего проекта «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня мне подарок. Вы знаете, сегодня мне подарок. Но я думаю, вместе со мной такой подарок получат, ну, все, для кого джаз отзывается прямо в сердце. Я с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Овагем Султанян, бенд-лидер ансамбля «Мелодия». Можете себе представить? «Мелодия» джаз-оркестра Георгия Гороняна, Москва. Так правильно?
5: Да, здравствуйте.
4: А какой гость приехал к нам? Юрий Красильников, художественный руководитель и дирижер, главный, по-моему, да, биг-бенда Георгия Гороняна, Краснодар.
6: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я помню, как он хотел в Краснодаре именно сделать вот такой биг-бенд, как он хотел. Конечно, не все сразу, но получилось.
6: Конечно.
4: Ну, давайте мы начнем с Краснодара. Вы не будете гостям, да?
5: Да-да.
4: Ну вот появился у вас такой оркестр. Как вы поняли, это вызывает отклик у ваших слушателей?
6: Ну, безусловно, во-первых, как говорят, зритель голосует ногами и на наши концерты ходит.
4: Не рублем, извините, конечно.
6: Ну, разумеется, да.
4: Да.
6: И для одного из больших городов, самых больших в стране, но, тем не менее, по столичным меркам все равно провинциального города, мы играем каждый месяц зал больше 1000 мест. И, конечно же, интерес аудитории к нашим концертам, слава богу, растет, и мы делаем все для этого, чтобы продолжать этих людей радовать как традиционной музыкой, которую фундаментально заложил Георгий Арамович в репертуар нашего оркестра, так и новыми произведениями в эксклюзивных аранжировках, чтобы людям было также интересно, и чтобы они были в тренде всего происходящего.
4: Конечно. А есть новые произведения?
6: Конечно, есть.
4: Вам приносят их, да?
6: Ну, не то чтобы нам приносят, мы их востребуем сами, мы их ищем. Я провожу постоянно исследовательскую работу, что-то там дописываю сам. Вот Авагем иногда мне помогает, Инна Лисаидовна помогает нам материалом. Мы его адаптируем для нашего большого состава, коим является наш оркестр.
4: У вас большой оркестр.
6: У нас большой оркестр, да, полноценный биг-бенд. И поэтому у нас есть возможность показать все краски именно в том виде, в котором Георгий Арамович любил писать аранжировки и слышать эту музыку.
4: Угу, угу. А вы как-то пересекаетесь?
6: Мы как-то пересекаемся. Во-первых, мы учились в Ростовском музыкальном училище.
4: А, вы тоже, да?
6: Да, на разных отделениях. Потом Авагем учился в Москве, я учился в Ростовской консерватории. И наши пути сошлись уже спустя долгие годы. Мы работали в Краснодарском оркестре несколько лет. Потом, когда Авагем занялся уже именно московским ансамблем «Мелодия», конечно, это физически стало практически невозможным. И мы теперь его приглашаем в качестве солиста. И вот скоро у нас, совсем скоро будет совместный концерт, где Авагем примет участие в качестве солиста. Кто будет в Краснодаре, мы вас всех ждем.
4: Какой инструмент?
5: Саксофон. Мы оба на саксофонах играем.
4: Да. А, вы... Ой.
6: Да, мы замотивированы Георгием Арамовичем. Да.
4: Ну да, ну да. А вот скажите мне, вот вы закончили консерваторию.
6: Да.
4: Ну, у меня было много гостей, которые обожают джаз. У них нет консерватории.
6: Ну, консерватория не дает именно образования,
4: да?
6: Прям такого билета в джаз. Я, например, заканчивал вообще классическое отделение. Благодаря...
4: Но по классу саксофона.
6: По классу саксофона, да.
4: И, ой, как интересно.
6: Да, мне нравится эта музыка, всегда нравилась. Но как только появилось время ею заняться углубленно, я, конечно же, после консерватории... Ну, и параллельно я тоже занимался, но в меньшей степени. И, в принципе, сам прошел этот процесс переквалификации, до сих пор учусь.
4: А «Маленький цветок» вы играете?
6: Играем.
4: Играете?
6: Конечно.
4: Ну, как же жалко, что вы не принесли инструмент.
6: Ну, в следующий раз.
4: Ну, хоть бы один обязательно, на двоих. Авагем, скажите мне, пожалуйста, вот когда говорят «мелодия», то все равно это Гронян. Ну, правильно?
5: Конечно.
4: Вы подошли к этому проекту, зная, любя Георгия Арамовича. Ну, было страшновато?
5: Было. Ну, мне посчастливилось работать с Георгием Арамовичем.
4: Угу.
5: Да, то есть
4: А вам нет?
6: А мне, к сожалению, нет.
4: Да.
5: Я, когда Академию Гнесиных закончил, тут же мне поступило предложение войти в состав оркестра. Георгий Рамович в Москве собирал оркестр заново.
4: От него это предложение?
5: Было... Ну...
4: Почти.
5: Да, мы... Ну, так получилось, что я оказался на замене в оркестре Олега Лунстрема, тогда Георгий Рамович руководил.
4: Угу,
5: да. И он мне предложил, сказал, что он создает новый оркестр. И я, конечно, согласился.
4: Угу.
5: Да, это было очень интересно.
4: Ну как, ну вот вы пришли, ансамбль «Мелодия», легенда, просто самая настоящая легенда. Вы, конечно, знаете, какие артисты работали, не музыканты, а драматические, и Гурченко, и вообще кого там только не было. И вот вам в руки попал этот бриллиант.
5: Ну да, конечно, я чувствую эту ответственность, но это уже мне стало настолько родным все, да, то, что я же 20 лет в этом оркестре, получается. И я стараюсь продолжать то, что я видел, как делал Георгий Арамович. И часто мы пытаемся себе представить, что если бы сейчас был жив Георгий Арамович, как бы он вот сейчас в это время, куда бы он вел оркестр?
4: Да.
5: Да, то есть как бы он развивал какие-то направления, которые были заданы тогда. То есть ведь когда Георгий Арамович записал пластинку с Высоцким,
4: да.
5: И сейчас нам тоже поступило предложение, и мы поучаствовали в замечательном проекте. Это такое шоу «Высоцкий. Высота». Оно проходит в огромном зале, это лайф-арена. И там как бы восстановлен Высоцкий. Аватар Высоцкого ведет концерт, выступает. То есть это такие цифровые технологии.
4: Да что вы, где это было?
5: Лайф-арена.
4: Ну, она была полностью заполнена.
5: Ну, да.
4: Вот вам, пожалуйста, не рок, не буду называть имена, а тем не менее, это джаз же, это же джаз.
5: Ну
4: такой, да.
5: Ансамбль «Мелодия».
4: Ансамбль «Мелодия», да. Ну, здорово. А в Краснодаре это идет?
6: Именно проект с Высоцким пока нет. Возможно, мы рассмотрим его.
4: А «Мелодия» к вам приезжала?
6: А вот мы сейчас работаем над тем, чтобы «Мелодия» к нам приехала в следующем году. И, между прочим, в следующем году наш оркестр будет отмечать свой 30-летний юбилей.
4: Именно ваш краснодарский?
6: Именно наш краснодарский оркестр.
4: 30
6: лет. Да, и мы уже приступили к записи сольного альбома, посвященному этому юбилею. И на джазовом фестивале, который мы ежегодно проводим, это уже будет 15-й фестиваль, мы хотели бы, чтобы ансамбль «Мелодия» приехал к нам, и мы надеемся, что у нас все получится.
4: Да,
6: и сыграем прям в два оркестра на одной сцене.
4: А почему я вот вас не вижу в программах телевизионных джазовых?
6: Краснодарский оркестр?
4: Да, но вы же можете сделать малый состав.
6: Ну, региональное телевидение нас не обделяет своим вниманием. А что касается федерального значения, наверное, например, мы отмечали 90-летний юбилей Гороняна сольным концертом в Москве в Кремле.
4: Угу.
6: И нас, благодаря Нелле Саидовне, снимало радио «Орфей». И сделала видеозаписи, транслировали в интернет-ресурсах, и очень хороший отклик мы получили.
4: На платформе «Орфея», да.
6: Да, то есть мы не можем сказать, что нас вообще не показывают. Конечно, хотелось бы, чтобы нас показывали больше, чаще.
4: Я хочу.
6: Да, малый состав, к сожалению, не передаст всю суть нашего коллектива, поэтому мы стараемся задействовать всегда большой состав, основной. Вот. Но будем надеяться, что все медиаресурсы будут не безразличны к нам.
4: Да, я надеюсь.
6: Спасибо.
4: А скажите, пожалуйста, вот у меня вопросы к вам и к вам. А что такого вообще в Гороняне? У нас же, надо сказать, джаз не обижен прекрасными музыкантами. Правда? Вот прямо вот только что Владимир Чижик ушел от нас. Да. Но не обижен. Правда. Джаз все время нам дает какие-то новые имена. Что такое было в Гороняне?
6: Можно я сначала скажу?
4: Конечно.
6: Свое мнение. Ну, во-первых, очень мало выдающихся исполнителей, инструменталистов, коим он являлся. И в одном лице гениальный аранжировщик мирового значения.
4: Да.
6: Таких примеров, ну, очень сложно привести, я даже не возьмусь. А во-вторых, он был руководителем от Бога. Об этом, наверное, лучше скажет Авагем, но это очевидно для всех нас, потому что и те отзывы, которые музыкантов, которые с ним работали, и тот результат, те достижения, они не могли быть построены руководителем, который бы в компетенции где-то в этом смысле тоже не дорабатывал. То есть это уникальный человек, который совмещал в себе такие редкие разносторонние качества, совершенно разные к профессии, хоть это в общей можно назвать музыкантом, да?
4: Да.
6: Но музыкант же это разносторонняя профессия, тем более джазовая музыка тоже совершенно разнообразно. И еще один плюс к его уникальности — это то, что он не заострял внимание на каком-то определенном стиле. Он был разножанровым, мультижанровым.
4: Да.
6: И мы стараемся следовать его примеру в выборе репертуара нашего оркестра. Ну вот Вагим, наверное, добавить что-нибудь.
7: Конечно, вам вообще.
5: Да, когда мы праздновали 93-й Георгия Арамовича, начали подбирать программу именно авторскую. Мы же записали пластинку «Известный и неизвестный Гаранян». И это вообще оказалось, что это первая пластинка, где звучит только музыка Гараняна. И мы начали искать в архивах, все это восстанавливать, редактировать. И мы тогда, ну то есть когда мы работали с Георгием Арамовичем непосредственно, это все было у него с такой легкостью, он это все создавал, делал, и нам казалось, что это легко. Когда мы сейчас начали вот это все воссоздавать, и мы тогда уже начали понимать, с какой личностью мы были рядом всегда.
7: Да.
5: То есть масштаб, что на самом деле, без преувеличения, гениальный человек. Тогда мы стали осознавать. А когда...
7: И он не нес себя.
5: Нет, это было очень просто.
7: Этого вообще не было.
5: Мы же были, ну, вчерашние студенты.
7: Конечно.
5: И не было никакой какой-то такой специальной дистанции.
7: Да, снобизма.
5: Да, нет.
7: В нем это вообще не было.
6: Абсолютно, да.
7: Да, я, пожалуй, аналога не могу найти.
6: Большой пример не только для нас, но и для совершенно более молодого поколения, которые, не зная Гараняна лично, вот я могу и по себе сказать, и там по своим студентам,
7: конечно,
6: они осознают его величину, и им не нужно объяснять, в чем его уникальность. Достаточно услышать его аранжировки, прикоснуться к его музыке, и если есть у ребят возможность принять непосредственное участие в исполнении этих аранжировок, то тем более все ответы на вопросы, конечно же, моментально происходят.
7: Да, это точно. А Вагин, скажите, когда можно вас услышать? Может быть, в ближайшее время или осенью? Когда?
5: Конечно, планируется у нас проект «Джаз и опера», но «Джаз и поэзия» — это пока в работе все. Ну, у нас много планов.
7: Хорошо, а ваш оркестр приезжает сюда?
6: Ну, сейчас, конечно, все не просто с логистикой, тем более оркестр одна из самых сложных единиц для выездов, для гастролей. Но мы делаем все возможное, чтобы при содействии нашего руководства, благодаря которому у нас есть самые лучшие, как я считаю, условия для работы, начиная от инструментов, заканчивая вообще, в принципе, материальной базой. И то же самое с организацией гастролей. Опять же, вот я упоминал этот концерт в Кремле. И, конечно, это было все непросто для наших руководителей, для нас. Но, тем не менее, все получилось. Был полный зал, и мы играли, например, в Ростове-на-Дону в музыкальном театре. Это был первый концерт за всю историю коллектива. В Туле, в Воронеже, по Краснодарскому краю, конечно же, в Сочи, в Новороссийске мы выступаем регулярно. Поэтому стараемся по возможности выезжать, чтобы имя Гараняна
7: звучало,
6: конечно,
7: конечно
6: же.
7: А вот смотрите, вы же недалеки от оперы, да, от классики. И вы упомянули о том, что, может быть, будет такой проект «Опера, джаз».
5: Да.
7: Да? Вот это здорово.
6: Да.
7: Но это вы будете делать вместе или...
6: Ну, сначала сделаем по раздельности,
7: да,
6: а потом...
7: Да, все понятно.
6: Это на самом деле кажется, что, может быть, не так сложно, но
7: это
6: совершенно противоположные жанры.
7: Конечно.
6: И соединить это прям большая работа. Мы сейчас посмотрим, как Вагим.
7: Ну, я не знаю, может быть, что-то типа Гершвина. Но это не джаз.
6: Но кроме Гершвина надо даже еще что-то включать в программу.
7: Конечно, конечно. Ну, у вас есть хорошие оперные певцы?
6: Да,
7: же?
6: Конечно. Мы вообще являемся частью большой структуры, которая называется «Творческое объединение премьера» имени Леонарда Агатова. Именно это тот человек, который пригласил Георгия Арамовича. И...
7: Вот я как раз хотела об этом человеке. Вы, конечно, не были тогда, да?
6: Да.
7: Вы не были. Просто как это? Я помню, как он хотел. И именно там... И вот появился человек.
6: Да.
7: Он очень любил джаз?
6: Да, он любил джаз, он был трубачом, он был музыкантом. Наверное, в молодости, потому что большую часть своей карьеры он занимался организаторскими делами, да. И у него был удивительный дар договариваться, убеждать. И Георгий Арамович, конечно же, принял это предложение. По сути, оно было сложно в своей реализации тем, что музыкантов, тем более джазовых, в Краснодаре практически не было. Если, допустим, духовая школа, там было из кого выбирать, что, собственно, Георгий Арамович сделал, обучив каждого из них джазовой специфике на том профессиональном уровне, на котором должен был быть, по его мнению, оркестр. И потом, конечно, об этом оркестре узнала вся страна и не только весь мир.
7: Да. Я бы хотела, чтобы вы сказали несколько слов хотя бы о человеке, благодаря которому память Георгия Арамовича живет. Понимаете, одно дело мы любим. Ну, пусть еще 100, пусть еще 1000, пусть еще 5000. Но должен быть какой-то человек, который возьмет это на себя и начнет вот это вот раскручивать продолжение. Видите, вы даже не видели Георгия Арамовича.
6: Ну, только со сцены.
7: Ну, вот именно, да. Вы не общались. Конечно, потому что уже новое поколение. Конечно, я говорю о Нелле Каранян.
6: Не, мы поняли, конечно.
7: Да, это прекрасный журналист, поверьте мне. Я считаю, что телевидение обеднело с ее уходом. Но она сделала выбор. Как вам с ней работается?
6: Да блестяще.
7: По-честному.
6: По-честному. Ну, Авагем, конечно же, больше с ней соприкасается. Но и мы, будучи поодаль географически, все равно постоянно на связи. И после каждого концерта мы созваниваемся, делимся впечатлениями. Мы пригласили ее на наш концерт 15 августа, который мы проводим ежегодно в честь дня рождения Гараняна. Вот, ну, Авагем, наверное, своим впечатлением...
7: Да.
6: Тоже поделиться.
7: Да, конечно. Ну, вы-то просто вот...
5: Да. Ну, я хочу сказать, что ансамбль «Мелодия», непосредственно, который у нас наш, он и существует благодаря энтузиазму Нелли Гаранян. Там других движущих сил нет.
7: Нет.
5: Да.
7: Нет, правильно. Но все с удовольствием это потребляют.
5: Да.
7: Ой,
5: да.
7: Надо же, как хорошо. Оркестр, заряди. А что это такое сделать?
6: Конечно,
7: это?
6: Конечно.
7: Собрать.
6: Невероятно.
7: Я не говорю уже о публике. Просто музыкантов. Но нету давления на вас?
5: Да нет, нет.
6: Вы так спросили, как будто...
7: По-разному все бывает.
5: Да нет, мы прекрасно работаем.
7: Да?
5: Да.
7: Ну, это очень...
6: Да, нам очень повезло, что она является таким профессионалом и порядочным человеком. Мы считаем, что лично у меня, вот опять же, связь с Гараняном Георгием Рамовичем через... комментальная через Нелли Саидовну, она мне что-нибудь про него рассказывает. Допустим, я у нее спрашиваю какие-то вещи, которые мне интересны и которые может рассказать мне про него только она. Поэтому это большое счастье быть с ней знакомым и взаимодействовать.
7: Ну вот я помню, что Гаранян много сделал в песенном жанре. У вас это как-то практикуется или это джаз в чистом виде?
5: Нет, ансамбль «Мелодия» это продолжает все.
7: Продолжает, да?
5: Конечно. Ну, когда мы делали 93-й Георгия Арамовича в цирке на Цветном бульваре,
7: да.
5: То там были приглашены, конечно, вокалисты, там была Мария Мирабова.
7: Ну да.
5: Да. И все это мы отразили и эту часть творчества Георгия Арамовича. Угу.
7: Марьям просто обожает Гараняна. Я была у нее на эфире, на радио «Джаз». Мы говорили о Георгии Арамовиче. Это, конечно, было большое удовольствие. Ну, хорошо. А как вы подходите к отбору вашей оркестры? Или у вас все? Все набрано, больше никто?
5: Ну, у нас с Юрием по-разному это происходит.
7: Давайте, да. Так вас же двое, конечно. Да.
5: Потому что мы-то все-таки... так сказать, независимый оркестр. Да, и поэтому у нас изначально был тот, конечно, коллектив, который собрал Георгий Арамович. Mm-hmm. А потом постепенно, ну, к сожалению, люди стали уходить, но кого-то просто с нами нет уже, а кто-то пошел другим творческим путем.
7: Конечно, конечно.
5: Да. А сейчас уже у нас молодой коллектив. По сути...
7: Молодые все, да?
5: Да, по сути, остались только человека 3, кто работал с Георгием Арамовичем.
7: Mm-hmm.
5: Так как-то естественным образом он у нас обновился, этот коллектив.
6: Я еще бы подчеркнул несколько особенностей. Во-первых, есть сложность в том, что этот коллектив, как Авагем сказал, он не государственный,
5: можно так назвать.
6: Он существует за счет фонда Гараняна.
7: А он существует за счет фонда Гараняна?
5: Я же говорю, это только
7: Нелли.
6: Да, но при этом доступ к профессиональным именно джазовым музыкантам у Авагема более открыт, чем у нас,
7: конечно,
6: потому что,
7: да.
6: К сожалению, в Краснодаре пока что мы только работаем над тем, чтобы джазовое образование появилось, но за неимением такового нам приходится приглашать из других городов, например, в первую очередь из Ростова-на-Дону, что делал в свое время Георгий Гаранян, и что приходится делать сейчас мне. У нас тоже омолодился, обновился коллектив в силу естественных причин, но нет, в принципе, никаких сложностей, потому что при наличии хороших музыкантов, в принципе, инструменталистов, при их заинтересованности можно помочь им переквалифицироваться, что, опять же, делал Георгий Арамович. Поэтому мы этим и занимаемся. И у нас коллектив государственный, это наше преимущество. У нас самые хорошие инструменты.
7: Это все Краснодар.
6: Да, это все Краснодар, премьера, которую сейчас руководит Мария Николаевна Тернавская. И благодаря ей у нас все наши базовые, так сказать, потребности творческие.
7: Без женщин вы никуда.
6: Ну, конечно же.
7: Вот. Ну, что делать? Ну, правда?
6: Мы не знали, что именно такой фразой этот вопрос закончится.
7: Нет, ну, как бы, а что делать? Смиритесь. Смирить.
6: Да уж давно.
7: Да нет, мне кажется, что вам жизнь преподнесла такой подарок.
6: Конечно.
7: Вот в частности вам, вы молоды, и у вас оркестр, вы художественный руководитель, вы дирижер. Ну, я надеюсь, репертуар вы можете выбирать?
6: Конечно, конечно.
7: Да?
6: Да.
7: Вот вам, пожалуйста. Ну, это джаз, поэтому
6: это джаз. Ну, на самом деле, там не только джаз, около джазовая музыка. В принципе, идем тем же путем. Ну, тем же путем, вот как раз-таки Георгий Арамович выбирал такой репертуар, чтобы он был в балансе между образовательной, так сказать, нагрузкой и развлекательной. Ну, назовем ее так. Да. И мы сейчас делаем все то же самое. По сути, просто та музыка, которая сегодня актуальна и которая способна к тому, чтобы ее можно было адаптировать хорошими аранжировками, которые мы специально пишем для каждого проекта. Мы выбираем именно такую музыку и идем по тому же принципу, который закладывал Георгий Арамович. При этом мы играем и ту же музыку, которая является фундаментом, как я уже говорил, написанная Георгием Гараняном. Что-то адаптируем, написанное им не для этого состава, для других. Вот, например, несколько произведений Вадима Людвиковского, в оркестре которого Георгий Гаранян работал, который был для него тоже одним из таких авторитетных музыкантов, повлиявших на его карьеру, мы тоже находим эту музыку, адаптируем для нашего состава и знакомим с ней нашу аудиторию, которая нам за это очень благодарна.
7: Где вас можно услышать?
5: 15 августа мы будем праздновать день рождения Георгия Рамовича Гараняна. Да. Будет наш концерт, где пока мы сообщим позже. А также мы ждем вас на нашем концерте в Доме музыки 27 января уже 2027 года.
7: Ну и правильно, в Дом музыки надо заранее покупать билеты. Спасибо огромное. Я, конечно, желаю вам, понимаете, даже не успеха, комфорта на сцене, умного зрителя обязательно.
6: Да.
7: Потому что джаз-музыка не для глупых.
6: Интеллектуальная.
7: Абсолютно, да. Вот чтобы у вас был такой зритель, и чтобы ваша география расширялась. Мы ждем вас в Москве.
6: Спасибо.
7: Я надеюсь, что Мария Николаевна вам пробьет эту дорогу, и вы окажетесь в Москве чаще. А что касается вас, Авагем, я думаю, вы понимаете, какая ответственность лежит на ваших плечах, на ваших ушах, да? И я желаю вам такого же успеха, какой был в цирке, какой был в «Заряде». И
5: спасибо.
7: Вот эти тематические концерты, которые вы придумываете, музыка-кино, я думаю, не буду ничего подсказывать, подумайте, это сегодня очень актуально.
5: Да.
7: И я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях были Авагем Султанян, бенд-лидер ансамбля «Мелодия», джаз-оркестра Георгия Гараняна, Москва, и Юрий Красильников, браво! Просто браво. Художественный руководитель биг-бенда Георгия Гараняна, Краснодар. Очи черные. Наслаждаемся. Встретимся ровно через недельку. Будьте здоровы.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Сухуме столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Армия России поразила вражеские склады с дронами в Харьковской области. Россия планирует увеличить число авиарейсов с Китаем. УЕФА может начать расследование деятельности Инфантино. Подробности далее. Ударами герани поражены склады ВСУ с беспилотниками и радиоэлектронным оборудованием в районах 4 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Ведомства отметили, что успешное поражение целей подтверждается в режиме реального времени средствами объективного контроля. Подразделения украинских беспилотных войск запускают ударные дроны из пещер, прорытых в карьерах рядом со Славянском, в оккупированной части ВСУ Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых укрепрайонов и логистических центров ВСУ. Через нее проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты снабжения украинской группировки в Донбассе. Минобороны России в середине июня сообщила, что киевский режим готовится к потере в ближайшее время Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата всей славянско-краматорской агломерации. Количество авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить. Об этом сообщили в Минтрансе. Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, сообщал ранее министр транспорта России Андрей Никитин. В министерстве напомнили, что авиаперевозки пассажиров между странами за 5 месяцев этого года выросли более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 900 тысяч человек. Союз Европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность начать расследование деятельности президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино во время его работы в организации. Об этом сообщает издание «Телеграф». Ранее издание сообщило, что во время работы Инфантино генсеком УЕФА женщина, которая, как предполагается, состояла с ним в отношениях, получила от организации, помимо прочего, шестизначную сумму в качестве выплаты при уходе. ФИФА и УЕФА проверили эту информацию и подчеркнули, что выплата сотрудницы соответствовала регламенту европейской организации. Руководители европейского футбола хотят выяснить, могли ли повлиять предполагаемые отношения на кадровые решения. Также там изучают поведение Инфантино на протяжении 16 лет, когда он работал в УЕФА. Интерес к предпринимательству растет у молодого поколения в России. Более 20% молодых людей, которые прошли опросы агентства стратегических инициатив, выбирают именно такой карьерный трек. Об этом заявила глава агентства Светлана Чупшева. Как она подчеркнула, задача компании – создать все условия, чтобы у молодого поколения не было необходимости куда-то уезжать из своих регионов. Это касается как обучения, так и первой работы по специальности. Поэтому сегодня центры занятости преобразуются в центры карьеры, где работа с молодежью начинается со школы вместе с работодателями. Школьникам уже дают возможность пройти практику, стажировки, познакомиться с экономикой региона, с ключевыми предприятиями, встретиться с работодателями, заключить первый договор с потенциальным работодателем, заключила Чупшева. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник». Работаем в прямом эфире. В студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
3: Приветствую всех. Как обычно, лучшая передача на «Радио Спутник. Живая природа».
2: Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Мы ведем прямой эфир телеграм-канала «Радио Спутник», официальная группа ВК. Сможете нас с Алексеем увидеть, но еще сможете понаблюдать за нашим гостем. Сегодня в течение часа с нами в студии эколог, автор YouTube-канала «Экология» Жора Каванасян. Здравствуйте.
4: Сортировочная только. Всем доброе утро.
2: Сортировочная YouTube-канал.
4: Да.
2: Хорошо. Извините, исправлюсь. Виноват. Что, будем говорить о самых интересных новостях?
3: Там такого сегодня очень разного. И из области природного, и из области политического, и из области чего только нет.
2: Здорово.
3: Как обычно.
2: Начнем с политически природного, да?
3: Вот оно, кстати, да. Тигриная дипломатия, тигровая. Вам виднее, кстати, как правильно прилагать.
2: Нет, это, кстати, интересное выражение, тигровая дипломатия, потому что, как мы все знаем, наша страна выполнила договоренности. Президент Путин сдержал свое слово перед президентом Казахстана Токаевым и передал сразу несколько тигров для восстановления популяции на территории Казахстана.
3: А я бы еще, знаете, вот, извините, добавил амурских тигров. Вот тут важный момент, вот. Потому что их же не так... Да, прошу прощения.
2: Нет, правильно говорите.
3: Не так много в принципе. Они огромные. Это, наверное, самые красивые хищники, наверное. И вот мне очень нравится видео, которое всегда расходится. Его повторяют раз в месяц, когда, по-моему, в вольер с бенгальскими тиграми заходит один амурский. И те просто как котята перед ним.
2: Папа дома, да?
3: Да.
2: Папа дома. Дорогие друзья, да. Но все началось с того, что в разговоре двух президентов, президент Казахстана Токаев вдруг сказал, что нам было бы неплохо восстановить уже вымершего туранского тигра. Владимир Владимирович сделал корректное такое замечание, как мы его будем восстанавливать, если он полностью вымер. Там такой политический подкол, что ли, произошел. Вот. Но тут же предложил, что давайте действительно, в принципе, восстановим тигров на территории Казахстана и предложил использовать наших уссурийских тигров. И вот буквально недавно одного тигра, точнее тигрицу из четырех переданных животных Казахстана уже выпустили в живую природу. Есть видео. Значит, тигрица по кличке Умит, в переводе с казахского называется Надежда, уже вышла в природу. На ней ошейник специальный, который позволит следить. И вот я хотел бы спросить у нашего гостя. Жора, скажите, пожалуйста, вот каждый раз, когда выпускают животных с поводком, с ошейником, да, который позволит следить через космос за поведением животных. Но ведь это же ненадолго. Понятно, что батарейка все равно сядет. Значит, информация через какое-то время перестанет поступать. Зачем на первое время вот люди следят за животным, если все равно потом контакт будет потерян?
4: Ну, во-первых, для того, чтобы исследовать поведение животного, куда, может, он мигрирует сразу, убежит куда-то, потому что, допустим, ареал обитания, ведь тигры туранские жили там до конца первой половины 20 века, может быть, уже там опустынивание из-за того, что нет высших хищников, то копытные, например, вытоптали уже всю экосистему, и, соответственно, она уже непригодна. Он может куда-то мигрировать в другое место, и, соответственно, остальные выпуски тигров нужно осуществлять уже в другом месте. Вот, нужно смотреть, как он приспосабливается к дикой природе. То есть начинает ли охотиться, не начинает. Вообще сейчас преобладает

0: Почитал, как, в принципе, этот процесс и готовился. Он же несколько лет готовился. Перед тем, как выпускать тигров, там еще и вот как раз тех самых копытных решили, ну, как подзавести или вывести. То есть, ну, чтобы тигром было на кого ходиться, я так понимаю. Да, то есть, это вопрос не только в тигре. Там сначала привезли вот этих, я не знаю, как правильно сказать, оленей, по-моему, местных. Mm-hmm. Или косуль. Mm-hmm. Теперь тигров. То есть, там всю экосистему можно так восстанавливать пошагово, получается?
1: Ну, попытки делать можно. Вот, mm-hmm. насколько это все заработает, как раз и будем наблюдать. Вот. Но, конечно, без кормовой базы тигру там делать нечего. Поэтому, как бы...
0: А были успешные опыты вот подобные? Потому что это же, правда, многоступенчатое.
1: Наши аморские тигры. То же самое. Вот именно... То есть у нас же их тоже было исчезающе мало, вот, а сейчас...
2: Там до 50 дошло одно время, да.
1: То есть у нас точно больше 700 на данный момент, поэтому, ну, можно сказать, что это как раз успешный опыт. Сейчас активно занимаемся леопардом. То же самое. Единственное, у нас... проблема в том, что они все очень близко родственные, и есть вот эти риски имбридинга, потому что их совсем мало осталось на планете, но, так сказать, это все тоже успешно решается. И вот, кстати, интересно, я бы добавил по поводу того, а как сделать туранского тигра. Угу. А вот так же, как пытаются сделать мамонты сегодня, это технология ближайших там, 5, 10, может быть, 15 лет, когда в геном, например, слона добавляют какие-то кусочки найденных геномов мамонта искусственно, и у них появляется там шерсть, ну, по идее, по замыслу, должны там бивни большие, размер большой и так далее. То есть вот по этому пути мы можем теоретически, если у нас есть ископаемые остатки, из которых можно понять ДНК туранских тигров, то мы это в будущем сможем сделать и восстановить и туранских.
2: Ну, вообще, друзья, честно, вот я скажу как специалист, я посмотрел на фотографии вымершего туранского тигра, так-то он сильно не отличается от других тигров, то есть нельзя сказать, что у него там
0: размеры, если я правильно, рога, он меньше амурского, больше бенгальского.
2: Хвост, но и люди тоже отличаются друг от друга, каждый славянин не похож друг на друга, вот. Но еще раз повторю, вот даже с профессионального взгляда я не могу сказать, что это кардинально другой тигр, правильно? То есть он, ну, очень сильно похож на нашего амурского тигра, или я не прав?
1: Ну, я думаю, что биолог найдет сотню отличий между ними, вот, но невооруженным взглядом, конечно, нет. Ну, кроме размера, там, вот каких-то таких ярко выраженных
2: параметров. Я к чему это? Что есть еще суматранские тигры, бенгальские тигры, есть там азиатские тигры, но выбрали именно для восстановления популяции амурского, то есть наиболее приближенный, так сказать, по внешним характеристикам к туранскому тигру, правильно?
1: Ну, наверное.
0: А вот можно тут тоже небольшой, такую шпильку, что ли, злой вопрос задать? Я, когда готовился к этой теме, я увидел, что уже 2 года назад завозили как раз-таки в Казахстан из Нидерландов тигров. Uh-huh. Я, правда, не смог понять, каких, не дочитал, да и не владею ни фламандским, ни голландским языком, к сожалению. То есть эта программа уже по интродукции тигров 2 года. А есть какие-нибудь результаты? Может быть, это известно? Потому что я нашел ту публикацию, у нее там миллионы просмотров. В Казахстан привезли тигров, классно, здорово. И затихло.
2: Угу. Я, честно говоря, не слышал про эту информацию, но, наверное, вот бегло сейчас рассуждая, да, значит, эксперимент не получился.
0: Вот я к этому и вел. Значит, не обязательно, чтобы здесь что-то сказать.
2: Что-то было не готово, и, может быть, то, на что Алексей обратил внимание, кормовая база.
0: Вот.
2: Может быть, ошибка была в этом, и вот сейчас, прежде чем выпустить уже наших амурских тигров, была проделана совершенно другая работа, потому что... Ну, создать экосистему, ведь это является самым главным. Но, Жора, вопрос вот какой. А люди-то как к этому будут готовы? Вот для того, чтобы взять сейчас, выпустить крайне опасного животного. Эту территорию что, надо огородить, поставить таблички, минное поле, туда не заходить? Или как это будет работать?
1: Ну, во-первых, там был создан резерват специально под это. То есть, действительно, территория, которая охраняется, в том числе там есть инспекторская служба, угу. которая, ну, как минимум, сначала нужно защитить, пока такая маленькая популяция, да, тигров от людей. Потому что вымирали
0: это
1: они...
0: На людей ошейники нужно поставить.
1: Да, вымирали они в первую очередь из-за браконьерства, да, конечно, ну и в том числе из-за ухудшения среды обитания. А впоследствии, когда они действительно, ну, расплодятся, восстановится популяция, то действительно могут быть случаи, например, нападения на домашних животных. Угу. Вот это, в принципе, и у нас на Дальнем Востоке бывает, когда... Причем тигр нападает так в дикой природе, что ты его не видишь до последней секунды. То есть и у тебя нет собачки. Угу. Вот, такое есть, поэтому, соответственно, нужно информировать.

0: население говорить о том, что, ну, во-первых, нельзя как бы по этому ареалу гулять с там собачкой, кошечкой и так далее. Вот. И в том числе нельзя наносить обиду тигру. Вот, тигр очень обидчивое животное, и оно запоминает, так же, как вороны, кстати, запоминает своего обидчика и может через долгий-долгий срок, через год, через два, отомстить этому человеку. Были такие случаи, когда охотник подранил животное, и через полгода животное вернулось и забило этого охотника. Вот такие тоже случаи бывают. То есть должна быть памятка, там очень много пунктов, как вести себя с дикими животными вместе. Но они крайне необходимы, я уже повторюсь, они оказывают огромные экосистемные услуги и в целом восстанавливают природу.
1: Вот в целом та публикация как раз-то и была заглавлена, как казахстанцам приготовиться к соседству с тиграми. А так я вот хотел сказать, что я не то что с собачкой, если я знаю, что там уссурийский тигр, амурский тигр, я и сам туда не пойду. Хорошо, и вы сказали, нет собачки, хорошо, если голова осталась. Потому что тоже всегда кадры очень широко расходятся. Допустим, ребенок или человек фотографируется на фоне тигра, который в вольере за стеклом. И тигр вот к нему охотится, набегает, и только стекло останавливает.
2: Это правда, да. Хороший профессиональный охотник, тигр, который действительно подкрадется незаметно для вас. Дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, особенно когда посещаете Дальний Восток. Как сказал Жора, уже случаи нападения на домашних животных есть, и не только на домашних, на сельскохозяйственный скот, но есть уже и случаи нападения и летальные на человека.
1: Ну, можно это резюмировать тем, что пока российский президент не возьмется за дело, даже тигры не будут размножаться.
2: Есть такой вариант. Мы продолжаем. Дорогие друзья, вторая тема.
1: Тоже,
2: искусственный, смотрите, да? Искусственный интеллект вмешивается уже непосредственно в нашу с вами деятельность. Что это значит? Он выписал штраф за борщевик.
1: Все сошлось. Штраф, борщевик, искусственный интеллект. Вот нужно еще как-то добавить что-нибудь трендовое, типа ипотеки и просто комбо. Флеш-рояль собран в этой новости.
2: Ну, мы потихонечку к этому двигаемся, наверное, да. Эта новость пришла к нам из Подмосковья. Дело в том, что действительно уже, так сказать, эксперименты идут по всем нашим путям. И дрон с искусственным интеллектом зафиксировал земельный участок и выписал за нарушение собственнику земли штраф в 150 тысяч рублей.
1: Ну, там этот самый участок, на котором как раз-таки был запрещен к разведению, к появлению борщевика.
2: Циничная машина не рассматривает...
1: Беспристрастная.
2: Беспристрастная. Но циничная, потому что 150 тысяч, вы понимаете, какая штука? Ведь это много. Человек, наверное, еще тысячу раз подумает, как нолик дорисовывает или не дорисовывает. Да, может быть, пожалеет человека, посмотрит, что на участке стоит, хорошая ли там избушка на курьих ножках или серьезный дом стоит. А тут вот циничная машина сразу 150 тысяч. Это же большой штраф.
1: У него сложилось. Есть ведь штраф для физических лиц, для юридических. Для юридических он всегда выше. Здесь он смотрит, земля кому принадлежит, юридическому лицу, юридическому, все, значит, нолик дорисовывать сразу.
2: Жора, я бы очень хотел, знаете, попросить вас, может быть, для вас это немножко глупо будет, потому что вы знаете об этом все. Я до поры до времени не знал про опасность борщевика в принципе. Ну, я честно скажу, никогда в жизни его не трогал, никогда не обжигался, никогда не получал никакого негатива. Но однажды, посетив Подмосковье, увидев борщевик далеко выше меня, вдруг копнул информацию, понял, что штука-то серьезная, штука-то оказывается очень опасная. Давайте немножко расскажем, что такое борщевик?
0: Борщевик – это зонтичное растение, которое на нашей территории, в средней полосе России, является инвазивным видом. То есть invasion от английского, латинского «вторжение». Вот наиболее близкий перевод, который в свое время переселили сюда, в советское время, потому что у него урожайность была 900 центнеров на гектар. Uh-huh. То есть для сравнения, у нас зерновые – это 40 центнеров на гектар. Uh-huh. Вот, соответственно, этим планировалось кормить крупный рогатый скот. Но потом впоследствии выяснилось, что молоко горькое, что обжигаются не только люди, но и коровы, и, в общем, от этого отказались. Но так как борщевик уже в многих местах начали опытным путем выращивать, дальше он начал путешествовать по всей стране и захватывать территории. То есть достаточно одного семечка, а в каждом зонтике может быть до 100 тысяч семян, который попадет на сапог, и вместе с этим сапогом этот борщевик переедет на новое поле, и там очень быстро, в течение там, 2-3-5 лет, он это поле тоже захватит. Сегодня у нас в России до миллиона гектаров борщевика уже есть, и примерный прирост 10% в год. Но много это или мало? То есть всего в России 1700 миллионов гектаров, да, если посчитать. Вот. То есть это пока, конечно, не очень большое, но с другой стороны, он есть уже вообще почти во всех регионах. Я вот на Камчатке видел 7-метровый борщевик. 7-метровый. И, кстати говоря, у него же международное название, это Геркулес, вот именно из-за исполинских размеров. И листы бывают по 1,5 метра. Вот. Так что, да, растение постепенно захватывает, и очень долго менялась законодательная база в отношении борщевика. То есть там, до 15-го года или там, до 12-го это вообще было, в общем, непонятно, какое растение без статуса. Потом появилась черная книга, это книга сорняков, то есть это просто был сорняк. Ну и как вы себе представляете, чтобы какой-то регион выделил там миллионы рублей на борьбу просто с сорняком, а другие сорняки, как бы на них тоже, значит, надо выделять? Ну странно. И вот только сейчас, в этом году, вот весной, значит, ужесточили, то есть назвали это инвазивным видом и обязали с этим бороться. И подняли вот эти штрафы.
1: Именно владельцев участков.
0: Да.
1: А с ним легко бороться?
0: Извините, очень тяжело.
1: Потому что вот вы сказали Геркулес. У Геркулеса только пятка была. А это ахилл, извините. Его, кстати, в шкуру его ядовитую завернули, Геркулеса.
0: И вот это больше на ахилла похоже. Почему? Потому что борщевик — это такое растение, которое, вот если, например, просто срезать, скосить, то оно на следующий год опять вырастет. Скосить — опять вырастет. Она будет расти до тех пор, пока не размножится. Пока зонтик не вызреет и пока семена не разлетятся до 100 тысяч семян. Вот. Там внутри есть шишечка, примерно на глубине там, 10-15 сантиметров. Вот ее нужно выкопать. По-другому никак. Есть огромное количество способов, например, там, тупинамбуром засадить, еще как-то, да, химией залить и прочее, прочее. Не спасает ничего, кроме выкапывания вот этой шишечки. Вот если... Это очень тяжело сделать, и это надо многолетнее выкапывание. Многолетнее выкапывание. За один год практически невозможно избавиться. Я помню, у нас в ботаническом саду, в МГУ, там же много разных растений, они там все по видам, значит, на разных грядках. И вот завелся борщевик. По-моему, в районе там, 5 лет от него избавлялись. Поэтому эти штрафы для вот этих юридических лиц могут на следующий год повториться еще. То есть это надо прям целую бригаду вызывать и перекапывать весь участок, чтобы от него избавиться.
1: Мне кажется, это перспективная работа на будущее. Антиборщевичник. Если это настолько серьезная угроза, от которой избавиться, можно просто специализации. Ну что, будешь платить штраф каждый год? Или закажешь вот услуги этого антиборщевичника?
2: Ну вот смотрите, я сейчас рассуждаю с башни пожилой пары, которая вот решила провести пенсию за городом в деревне. И вот такая проблема, борщевик. Самим-то получается трудно выкопать, правильно? Тем более это бороться ежегодно. Вот 5 лет, если в ботаническом-то саду боролись с этим, представляешь, как тяжело будет пожилой паре бороться с этим? Откуда взять деньги?
0: Смотрите, думаю, что в деревнях как раз, где люди есть, да, где они обрабатывают землю, это не такая большая проблема. Потому что если борщевик у вас на участке, он угрожает всем остальным, и придут просто, как волонтеры, да, или как это назвать, добровольцы с деревни, соседи.
2: В смысле, собрались всем миром, да?
0: Собрались всем миром. У нас проблема с борщевиком именно на брошенных территориях. Вот раньше было поле, которая обрабатывалась, бросили, там, соответственно, борщевик.
2: Вот 7 метров, это сколько лет?
0: Это очень быстро. Это буквально...
1: Это там 2 дня.
0: Да, первые годы. Это...
2: Серьезно?
0: Да. Но вообще он как бы за один год вырастает до этого размера, размножается, и все, и как бы заканчивает свою деятельность, что называется. Но зато оставляет колоссальное потомство. Вот, поэтому нет, это вот сезон.
1: Я бы вот обратил внимание, не обязательно заброшенные поля. Вот у меня у родителей есть дача в Подмосковье, значительное число участков заброшено. Ну, потому что перестали люди ездить достаточно далеко, всем подавай поближе. И вот в этом смысле, ну, вот участок обжилой, а вот, допустим, рядом два, ну, как сказать, заброшенных. И вот появляется на этих участках борщевик. А они ведь технически кому-то принадлежат. Вот человек, по идее, не может туда просто зайти и начать как-то с ним бороться. Получается, я на чужую собственность претендую, которую при этом вот уже несколько лет никто не окучивает. Я так понимаю, это вот тоже было с законодательством.
0: Да, я так понимаю, что пытались. Именно штрафами они открывают такие участки. То есть человек скажет, заходите, уничтожайте, кто понимает, то знает. Есть общественные организации антиборщевик, которые занимаются этим.
1: Есть уже.
0: Да.
1: Стартап все уже. Подмели уже.
0: Вот. Да. Так что, да.
2: Вопрос все какой? Будет... Плюсы у борщевика вообще есть? Вот сейчас мы все рассказали, какой он плохой, как он вредит, людям уже мешает, штрафы выписывают за него. А вообще его научились хоть как-то положительно использовать?
0: Ну, существует опыт, и как его можно использовать. И, ну, это, я бы сказал, что это вообще неправильный путь. Потому что если его научатся каким-то образом использовать, его снова начнут культивировать.
2: Да.
0: И он снова начнет распространяться на новые ареалы. Поэтому только уничтожение, опять же, повторюсь, это в средней полосе России. На Северном Кавказе он живет абсолютно нормально. У него есть конкуренция там. Его оттуда привезли. И он там, ну, просто обычный сорняк. Вот. И не надо с ним там бороться. А где-то нужно прям, ну, допустим, в Тверскую область, если заехать, это просто это поля в горизонт. Вот. Вот там, безусловно. Потому что борщевик еще, он закрывает от солнца, он же, все же растения конкурируют за солнечный свет. Он, все растения, которые ниже его, он же Геркулес, он закрывает, соответственно, фотосинтез прекращается и начинает просто экосистема настолько беднеть. Вот, что потом начинают не только флора, но и фауна исчезать с этих полей и так далее. И вот сейчас еще обратил внимание, пару лет назад первый раз увидел, что борщевик начал заходить в леса. Пока еще не глубоко, 10, 15, 20 метров он заходит в леса, но это значит то, что он эволюционирует. И если он зайдет в леса и начнет угрожать лесам, вот это будет вообще катастрофа, бедствие, пиши пропало.
2: То есть такое растение, которое, ну, действительно агрессивное, да, можно так сказать, раз сам не борется, ну, как он может бороться с деревьями по поводу света? И справляется, получается, да, раз он заходит и под ними существует, все равно, значит, как-то адаптируется, получается.
0: Ну вот, например, да, у нас периодически лесные пожары. Если они не по вине человека, это естественный абсолютно процесс. Да. Выгорела часть леса. Вначале там поднимаются там березки, да, их очень много, они конкурируют между собой. Потом, значит, другие деревья и так далее, и так далее. Вот борщевик всех обгонит. Сделает вот этот вот зонтик от солнца для вот этих...
2: И начнет доминировать.
0: Да, и начнет доминировать. Соответственно, он начнет отвоевывать вот эти сгоревшие или каким-то образом деградирующие участки лесов. Вот пока такой механизм просматривается. Как он будет выше там, сосен, ив там, и так далее, я, ну, пока тяжело себе представить. Однако... В природе все возможно. Если он начнет 20 метров вырастать, ну, наверное, кого-то погубит.
1: Молодым деревцам же может по умолчанию тоже угрожать. Да. А мне еще, извините, вспомнился фантастический рассказ, знаменитый «День трифидов». Кстати, между прочим, тоже про растение, которое было создано в России, правда, на Камчатке. И там эти трифиды всю землю завоевали.
2: Ну, видите, как показывает практика, оказывается, такое...
1: Сценарий готовый.
2: Может быть, пожалуйста, да. Сейчас мы в паузе доработаем этот сценарий. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Впереди еще две интересные темы. В студии Алексей Красильников и Жора Каванасян.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Экономический ущерб от действий нацистов во время блокады Ленинграда составил 35 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Как отмечается, в блокаде участвовали не только войска нацистской Германии, но и их пособники, подразделения из ряда других стран. Ежегодно 9 августа в России отмечается день окончания Ленинградской битвы. Памятную дату установил президент Владимир Путин. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Мобильные огневые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 вражеских разведывательных БПЛА самолетного типа в Харьковской области. Об этом рассказал командир с позывным «ЧИП». По его словам, выстроенные взаимодействия с другими подразделениями позволяет получать данные о приближении цели заблаговременно. Это дает расчетам время занять огневые точки и сбивать аппараты до того, как они выполнят разведзадачу. Белгород этой ночью подвергся массированной атаке вражеских дронов. Пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщила в Рио губернатор области Александр Шуваев. Уточняется, что 4-летнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в больницу. Кроме того, медпомощь была оказана на месте мальчику 9 лет и 3 взрослым. 8 раненых бригады скорой доставили в больницы Белгорода. Глава региона добавил, что в городе повреждены минимум 4 многоквартирных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты. Информация о других последствиях пока уточняется. Пожар произошел на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода «Сауди Арамко» в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Королевства. Как уточняется, пострадавших нет. Добавляется, что профильные службы продолжают необходимые процедуры в связи с произошедшим. Причину пожара ведомстве не уточнили. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Перми, Бугульмы и Калуги. Об этом сообщила Росавиация. Ранее данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Жители западных штатов США предупредили об экстремальной жаре, которая продлится как минимум до вечера воскресенья. По прогнозам американских метеорологов, в некоторых районах, в частности в пустыне Мохаве, территория которой проходит через Калифорнию, Аризону, Юту и Неваду, температура воздуха может превысить 48 градусов по Цельсию. Метеослужба призвала граждан не выходить на солнце, а также не оставлять детей и питомцев без присмотра в машине. Как сообщает телеканал ABC, на фоне жары в США продолжает действовать около 100 крупных пнеалогов. Локализованных природных пожаров. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем. «Живая природа», в студии Эдгард Запашный, Алексей Красильников и наш гость, эколог, автор YouTube-канала «Сортировочная» Жора Кованосян.
3: Всем доброе утро.
2: Да.
3: Доброе.
2: Что у нас там по повестке?
3: У нас тигровая дипломатия была.
2: Закончилась.
3: Теперь у нас будет бобровое градостроительство.
2: Так, что там?
3: Потому что, значит, в Москве, естественно, все вопросы решили, подумали, чего не хватает? Не хватает каким-то образом интегрировать бобров в то, как будет дальше работать город. Ну, шутки шутками, а правда, в Нагатинском затоне, если кто не знает, что такое Москва, посмотрите, там действительно такое очень нетривиальное место. Планируют открыть такой проект, запустить пилотный проект «Бобровый остров». То есть запустить туда бобров, которые будут, собственно, жить. Я не очень понял, как они будут оформлены, как сотрудники или как внештатные работники.
2: Хозяева острова.
3: Возможно. То есть если на них это перепишут, и там появится борщевик, то штраф выпишут бобрам. Но это, опять же, это перекидка к другой мысли. Вот, условно говоря, действительно, просто чтобы понимать, а чем, правда, вот бобры могут помочь сегодня городу? Есть вот это понимание? Или просто из серии, ну, а давайте и бобрам поможем, и проект хороший, и денег дадут, и вот засветимся на радио «Спутник живой природе».
4: Не, ну, во-первых, это, конечно, ложится в современную концепцию, что мы должны подружить город и природу. Угу. Вот, это и продлит жизнь людям, и сделает их просто более комфортное пребывание в этом городе и так далее. Там, то есть это все в логике, которая последние там, 20-30 лет везде по всем там, развитым странам присутствует. Вот, бобры оказывают огромные экосистемные услуги, так же, как и тигры. Но они оказывают...
3: Подождите, то есть послезавтра тигров привезут?
4: Послезавтра? Ну, тигры есть сейчас у нас бобры, в Москве, потом... я так понимаю.
3: Ну, уже. Здесь бобры работают, потом завтра в мой вбиться с колеса.
4: Да, это и есть подружить людей и природу. То есть чем занимаются бобры вообще? Они строят плотины. Соответственно, они тормозят немножко скорость реки и поднимают уровень грунтовых вод, делают участок более обводненный, и уже гораздо большее количество видов могут на этой территории жить. То есть, например, там какие-нибудь лягушки, уже цапли. Плюс эта плотина работает как естественный фильтр для воды. Кроме этого, они занимаются спиливанием старых деревьев. Вот, и обновляют лес. То есть как только появляются бобры из просто участка такого инстративного реки, значит, это превращается в такое достаточно интересное биоразнообразие.
3: Вот тут очень важный момент, почему это уместно в мегаполисе, в крупном мегаполисе, в уже освоенном мегаполисе. И плюс, ну, Нагатинский затон. Я вот пытаюсь представить, что там может быть еще затоплено. Ну, там разве что трассу Формулы-1 лет 20 назад хотели строить. Я вот пытаюсь представить, метромост такой, да, вот сейчас он высоко, бобры появятся, плотиночку поставят, и метромост уже будет вплавь или что?
4: Нет, это, ну, это не в таких масштабах, конечно, не таких, произойдет. И более того, что вот такое бобровый инжиниринг, да, это попытка подружить именно бобра с инфраструктурой города. То есть это в первую очередь защитные сооружения для дорог, чтобы они подкопы под дороги не делали. Угу. Это защитные сооружения на крупных взрослых деревьях. Вот, это попытки того, чтобы бобры, ну, занимались развитием территории, как инженеры, но не уничтожали инфраструктуру города, поэтому начали с острова. Там проще защитить город. Вот, потому что, например, вот долина Сетуни, оттуда бобров, наоборот, переселяли, потому что там строятся микрорайоны, там, в общем, достаточно развитая инфраструктура, быстро развивается, и защитить ее всю, ну, крайне сложно. Поэтому такой вот эксперимент, который, я думаю, именно в Нагатинском затоне получится.
3: Был пример, прецедент, что в Лондоне... Про Великобританию, надеюсь, у нас сегодня будет еще одна тема. Вот как раз-таки тоже бобрам дали, я так понимаю, больше свобод. А может быть, и сами они что-то разрешили. Вот опять же, выстроили плотины, замедлили течение рек, и за счет этого помогло лондонскому метрополитену. То есть спасли от затопления, что-то вот подобное в этом смысле было сделано. То есть им, я так понимаю, лондонскую медаль какую-то выдали. Может быть, кто-то даже к титулу сэра был представлен. Я не знаю, какому титулу будут представлять в Москве. Но как вариант вот что-то подобное. Действительно, зачистить, очистить воды, замедлить течение. Хотя по меркам Москвы-реки, ну, правда, любопытно, во что это может вылиться.
2: Давайте перекинемся на другую тему. Дело в том, что лето потихонечку подходит к концу. Пляжные сезоны тоже уже, можно сказать, не за горами сворачиваются. Вот в Госдуме в ближайшие дни рассмотрят во втором чтении законопроект, который, помимо прочего, предусматривает возможность приостановки классификации пляжа в случае проблем с экологией. Загрязненная вода, плохой песок. В таких случаях пляж может лишиться категории. На сегодняшний момент есть три категории, так сказать, для наших граждан. Первая, вторая, третья. Пляжи развешивают разные флаги, говорящие флаги для специалистов. И, соответственно, на этом строится реклама этого места. Мол, самый чистый пляж или самый нечистый пляж. Вот на сегодняшний момент законопроект планируется принять во втором чтении, который будет говорить о повышении безопасности и качестве услуг. Почему это вообще происходит? Почему? Потому что экология стремительно меняется, и люди не успевают, повесили один флаг, а на следующий день все изменилось? Или как это будет?
4: Ну, вот эта классификация синий, зеленый, желтый. Первая категория, вторая, третья, она по типу пляжа, по инфраструктуре, которая есть, например, есть медпункт или нет медпункта, но не по качеству воды. Угу. И этот параметр, важнейший параметр, хотят добавить. Да, у нас есть большие проблемы, в первую очередь, с очистными сооружениями в стране. Поэтому функционирует национальный проект «Экология», вот, который закончился и начался «Экологическое благополучие». Выделяются деньги на строительство, федеральные деньги, и реконструкцию очистных сооружений по всей стране. Проект оздоровления Волги, по Байкалу, пляжи Краснодарского края и так далее. Когда неочищенные стоки попадают, соответственно, это приводит к тому, что водоем эвтрофицируют, там развиваются одноклеточные водоросли, падает растворенный кислород, развивается всякая кишечка, и, ну, это, в общем, достаточно большой риск для людей. И вот представьте, да, у нас всего 146 синих пляжей с флагом синим первой категории.
2: Это лучшая категория, правильно?
4: Да, первая. Это российская классификация. Да. По международной у нас два всего пляжа это синий флаг имеют. И оба, кстати, на Балтике, даже не на Черном море. И вот 112 в Краснодарском крае по российской классификации. 112. И, ну и понятно, да, по каким критериям? По инфраструктуре, в первую очередь. И вот у нас начинается, соответственно, эвтрофицировать водоем. То есть люди могут там отравиться, Роспотребнадзор все это фиксирует, а люди не снимают синий флаг. И просто туристы едут, хотят на этот пляж, это, они считают, что это комфорт и безопасность, а в итоге получают отравление кишечное. Вот, поэтому просто вводится этот критерий, и, соответственно, если вода не будет соответствовать качеству для купания, то вообще убирают из классификации. То есть любой флаг, первый, второй, третий, снимается. Вот в этом логика законодателя.
3: Я такой, это чисто технический момент, просто, как это, законотворчество, оно всегда чуть-чуть догоняет. Возник вопрос, необходимо его зарегулировать.
4: Безусловно.
2: А я вот хотел бы спросить у гражданского в нашей студии, Алексей, честно, вот вы хоть раз обращали внимание на флаги?
3: На флаги? Ну, да. Если честно, вот для меня красный флаг, это если сильный ветер.
4: Вот. Сейчас объясню.
2: И акулы, да?
3: Само собой.
4: Сейчас объясню.
3: Я, кстати, сталкивался с акулой.
4: Другая классификация. Да, нежели, да, да.
2: Нет,
4: морские
2: я не
4: пляжи.
2: Веду, я, знаете, про что я сказал? Это не важно. Куда бы я ни приехал, я никогда в жизни не смотрел, какой же у них тут флаг установлен. То есть я имею в виду, я поэтому у Алексея переспросил, у меня ли у одного вот такое неправильное воспитание, или это, в принципе, у нас в ДНК заложено, что, есть вода, хорошо, пошли купаться.
3: Ну, посмотреть отзывы, отчеты, да, но оказывается, если есть флаги, я честно, я сегодня узнал впервые. Я еще удивился, вот. Что здесь вот это вот, что синий лучше, а желтый это, ну да, желтый. Значит, а красного еще пока нет. Ну, флаги.
4: Если на море красный флаг, то купаются только русские. Да, это есть такое на всех курортах.
3: Потому что волны выше борщевика.
4: Но на морских пляжах красный флаг – это опасность. То есть, если волновая опасность, как раз акулы там, и так далее. Бывает, два красных флага вывешивают, тогда только русские.
2: А что значит вот третий флаг по экологическим соображениям? Туда не надо суваться?
4: И про нашу классификацию наших вот озер.
2: Желтый флаг.
4: Желтый флаг – нормальный пляж с минимальным количеством инфраструктуры. Но, в принципе, купаться
2: понятно,
4: можно.
2: Понятно. Дорогие друзья, ну вот быстренько, коротенько.
3: Изучайте флаги, короче
2: да,
3: говоря.
2: Коротенько вот новость, что из-за политики Трампа, не знаю, насколько нас это касается, нас это, по-моему, вообще не касается, белки стали толстеть. Вот, вот такой, как бы, парадоксальная новость, значит, из-за того, что человек увольняет сотрудников национального парка, значит, туристы беспрепятственно стали кормить этих белок, белки ожирели, перестали двигаться, вести активный образ жизни. И, естественно, во всем обвинили Трампа. Я не знаю, справедливо или нет.
3: Я не знаю, справедливо ли, но это же тоже логично. Что если человек зачем-то меньше начинает следить, хорошо, что эти белки еще в города не заходят. Угу. Я вот помню из Италии, по-моему, историю, когда кабаны, еноты там чуть не до центра города заходят. Причем, ну, то, что мусор есть. Угу. Даже не то, что подкармливают, а я еще и мусор не убирают, а белки все это дело подъедают. Угу. Это же тоже какой-то объективный процесс.
4: Ну, я считаю, что да, и, в общем, политика Трампа, она во многом основана на позиции вот предвыборной, которую сформулировал один из его сотрудников в момент избрания, Вивек Рамасвами. Это такой американец.
3: Бывший кандидат Рамасвами.
4: Да, который должен был с Илоном Маском возглавлять агентство государственной эффективности. Вот, он написал книжку «Бок Инк», где просто современную экологическую политику полностью уничтожил практически. И Трамп на этих позициях стоит. То есть это разрыв парижских соглашений о климатических, да. Это, соответственно, меньше денег экологам. И плюс вот экологи, да, и вся общественность – это все-таки электорат демократической партии. Вот, поэтому он бьет по ним, бьет по их интересам, и они, соответственно, огрызаются таким образом. То есть, действительно, повод есть. Если мы сокращаем количество сотрудников или там зарплаты сотрудникам национальных парков, то бесконтрольно происходит кормление белок. Белок можно кормить только определенной пищей в определенное время. Если делать это неправильно, то белки будут страдать. Например, какие-нибудь арахис, да, соленые или там жареные и все на свете, им нельзя строго. Кедровые орешки можно. Если перепутают люди, то, соответственно, это может привести к тому, что белки будут погибать. Поэтому они, с одной стороны, действительно есть повод, а с другой стороны, это, ну, все любят белок. Вот, и поэтому ударить по Трампу через белок или через любых других животных – это милое дело. Поэтому мы эти новости и читаем.
3: А белки – инвазивный вид? Вот если, условно говоря, не контролировать, они захватят?
4: Это синантропный вид.
3: Белки и борщевик.
4: Синантропный.
3: Сходитесь.
4: Син вместе, да. Антропос – человек. То есть это вид, который… Вот есть виды, которые…
3: зависит от человека.
4: Да, который вообще зависит полностью от человека. Uh-huh. То есть какие-нибудь тараканы, там, например, или, я не знаю, крысы, или клопы постельные, которые вообще, то есть не выживут, если человека не будет. А бывают такие, которые, например, могут выжить и в дикой природе, и оно гораздо лучше себя чувствует вместе с человеком. Потому что у белок в городе практически нету врагов. В городе теплее, ну, просто это загрязнение тепловое от города, и есть еда, то есть люди так или иначе белок кормить приходят, то есть они прекрасно себя чувствуют и гораздо лучше размножаются в городе. Кстати, борщевик тоже по разным исследованиям относится к синантропным видам, потому что он захватывает преимущественно антропогенно разрушенные mm-hmm. земли, то есть бывшие поля, заброшки и так далее, и так далее. Так что так.
3: Если катастрофа случится, выживут не только тараканы и крысы, борщевик и белки.
2: Дорогие друзья, в Британии предложили ограничить разведение бульдогов и такс. Знаете, вот всегда, во-первых, это очень громкая новость, в Британии предложили. Это как у нас. В Госдуме обсуждают. Один депутат какую-нибудь
3: частное
2: чушь...
3: мнение высказал.
2: Да. Высказал какое-нибудь мнение, и все, уже, значит, позиционируют, как будто они всей этой ерундой занимаются. Поэтому к таким новостям, конечно, надо быть внимательным. Кто что предложил, ну, неважно.
3: Общественная... Здесь это вот это, извините, пожалуйста, известная ПЕТА.
2: Общественная организация ПЕТА, которая время от времени, кстати, именно эта организация, руководитель в свое время договорилась, что мы придем к тому, что хищников на планете не будет. То есть настолько вегетарианские люди, что сказали, что мы будем в дальнейшем бороться и с хищниками. Поэтому очень сомнительная организация предложила ограничить в Великобритании. Вот смотрите, вот тоже предложила ограничить. Люди, любящие животных, предложили ограничить разведение 67 пород собак. Вот, вот у меня, честно говоря, это не бьется. Вот, вот настолько они любят животных, что они предлагают ограничивать разведение этих животных. И, между прочим, это касается таких пород, как бульдог, такса, чихуахуа. Вот сейчас все владельцы этих собак должны задуматься.
3: Бульдоги и такса, ладно, британские, а вот чихуахуа вот исключительно, конечно, английская.
2: А вот причиной выдвижения подобной инициативы стали проблемы со здоровьем, которые связаны с селекцией животных по определенным внешним признакам. В частности, отмечается, что у собак с укороченной мордой, это мопсы, французские бульдоги, часто встречаются заболевания, бывают трудности с физической активностью и проблемы с дыханием.
3: Дышать же трудно, да.
2: Да, где-то мы это уже слышали, нет человека, нет проблемы, да? И вот получается, вот этим путем люди идут. Ну, вот как это прокомментировать?
4: Ну, есть рациональное зерно, несмотря на то, что организация достаточно эпатажная. Оно заключается в том, что действительно вот разведение собак – это достаточно… Это вообще система, которая создает большое количество рисков. Не только вот связанных с имбридингом, вот главной причиной, почему они говорят это ограничить, как, потому что они начинают скрещивать близко родственные животных, и это приводит, конечно, к генетическим отклонениям.
2: Да, это, конечно,
4: и большое количество собак просто страдают. То есть у них, например, там мозг не помещается в черепную коробку или набор каких-то вообще хронических заболеваний. И вот проблема заводчиков еще очень большая в том, что они всех вот этих, ну, некондиционных, да, назовем животных, очень часто выбрасывают, и они становятся бродячими собаками. Да. Вот. Это большая проблема. То есть очень большой источник вот этих вот собак – это вот эти, значит, заводчики, которые, соответственно, вот там 6 собак появилось на свет, 3 мы отбраковали, просто выбросили на природу куда-то, то есть они становятся бродячими. 3, которых можно продать, продали. Вот такое поведение, вот, наверное, в первую очередь надо его ограничить.
3: А ведь вся, по сути, ситуация с разведением, кстати, не только собак, это же есть, вот найден какой-то отдельный признак, нужно его, значит, усугубить. Угу. Вот у бульдога короткая морда, значит, будем скрещивать тех, у кого максимально короткий, чтобы она вообще там отрицательной стала. Вот у такс короткие ноги, хотя, если я правильно помню, таксы сами по себе как-то вывелись, угу, исходно, изначально. Будем, значит, самых-самых-самых коротконогих. Это же, по сути, ну как-то это не вчера проблема возникла. Все разведение собак, кошек, любых животных, угу, оно вот на этом завязано. Ну сколько, 300-200 лет, угу, тем более в Великобритании. Это... Как раньше-то к этому, или никак не обращались к этому, никак не следили за этим?
4: Ну, это, понимаете, есть две позиции. Экологическая позиция, вот я же эколог, я отвечаю за там биоразнообразие, бродячие собаки на это влияют, да, очень сильно. А есть зоозащитная позиция. Угу. Вот люди, которым очень сильно жалко вот этих вот мутирующих некондиционных особей, они предлагают такие инициативы. Угу. С точки зрения охраны окружающей среды, дикой природы, это вообще не вопрос рассмотрения. Вот это важно понимать, угу, потому что, ну вот, жалко собачек. Давайте аккумулируем там весь протест всех людей, которым жалко собачек, значит, против, соответственно, вот этих вот существующих правил. Вот, поэтому я к этому так отношусь.
3: Я вот понимаю, что я здесь опять документальный пример приведу, но огромное количество каких-нибудь ужастиков или проблемных фильмов начинались с того, что зоозащитники выпустили обезьян наружу или каких-нибудь еще выпустили наружу, и здравствуйте, через 28 дней у нас Лондон вымер. Кстати, Лондон вымер.
2: Да, и коронавирус, может быть, кстати, тоже.
3: Абсолютно тоже.
2: Да, кто-то взял эту летучую мышь и выпустил. Просто для фиксации этой новости, в Великобритании на сегодняшний момент нельзя содержать 5 пород собак. Это японских тоса ину, питбультерьеров и других животных. То есть
3: там,
2: есть,
3: видимо, все-таки по причинам того, что они опасные, потому что что питбули, что тоса ину, это вот прям вот,
2: да,
3: страшно.
2: Да, это я согласен, но я имею в виду, уже идет по пути запрета. У нас же нету ни одного из собаки породы, которую мы запретили, правильно? Mm-hmm. У нас нет таких списков, есть правильное и неправильное содержание животных, требования к безопасности, а вот чтобы полностью запрещали, нет, мы к этому еще не пришли и, дай бог, не придем.
3: Но предлагают регулярно, кстати, в Госдуме.
2: Согласен.
3: Регулярно об этом предлагают.
2: Чем ближе к выборам, тем больше предлагают.
3: Ну, да.
2: Так это работает. Зачем нужна всероссийская перепись воробьев? Вот, интересная новость.
3: Серьезная тема уже.
2: Серьезная тема. Да, дорогие друзья, перепись воробьев. И, казалось бы, в этой новости должно быть много юмора, мол, человеку заняться нечем, а по-настоящему очень серьезный индикатор нашей жизни. Правильно? Жора, зачем нужна перепись воробьев?
4: Ну, потому что воробьи, я уже в этом эфире говорил эту фразу, оказывают колоссальные экосистемные услуги. Нам всем.
3: То есть бобры, воробьи?
4: Тигры.
3: Тигры.
4: Все животные. Нет. Вообще все животные нужны, нет хороших и плохих. Вот в этом смысле мне тоже очень сильно не импонирует зоозащитная позиция, потому что они любят защитить тигров, кошек, они любят защитить дельфинов, но они не любят защищать тритонов, лягушек, комаров и всех остальных. Да? Вот с экологических позиций все животные прекрасные, они все должны быть в балансе. Значит, с точки зрения воробьев был опыт в 1958 году в Китае, да, при Мао, вот, истребили всех воробьев. То есть тогда китайцы просто бегали с какими-то кастрюлями, били половниками, не давали воробьям просто садиться, и воробьи просто погибали от того, что не могли отдохнуть, ну и также их и ловили ловушками, стреляли. В общем, уничтожили полностью воробьев, потому что считалось, что они съедают большое количество риса. Следующий год рост урожая 10-30%, отчиталась компартия, все прекрасно, всех накормили, все отлично. На следующий год падение, еще падение, и в результате до 30 миллионов китайцев погибают от голода. То есть это чудовищная была ошибка, потому что воробьи, они съедают, вот один выводок, они, по-моему, два выводка за сезон, съедает 1 килограмм насекомых в год, ой, в месяц.
3: Угу. В день. Насекомых килограммами.
4: В день. Я извиняюсь.
2: Ничего страшного.
4: Заговорился. Вот. То есть эти насекомые гораздо больше съедают этого риса и любого другого там монокультуры. И воробьи, это то, что они съедают по сравнению с тем, как они спасают, это просто ничто.
3: Но знаете, вот я прошу прощения, воробьям угроза, пишут, есть. Именно сейчас им становится нечего есть, именно поэтому нужна перепись, по крайней мере, вот в условиях этой самой переписи, что да. Ну, не то, что вымирают, но их становится меньше, и у них становится меньше
4: корма. Но их даже ощутимо становится меньше. То есть в моем детстве, в Москве, было просто гораздо больше воробьев, а еще вот 3-4 года назад их оставалось там, ну, по переписи 13 тысяч. То есть у нас там официально, по-моему, 13 миллионов жителей в Москве. То есть на 1000 человек один воробей всего остался. Сейчас ситуация несколько улучшилась. То есть сейчас где-то 31 тысяча. Вот. Во многом это связано с тем, что больше волонтеров выходит на перепись. Но и также, в общем, этой проблемой начинают заниматься. Потому что, вот, допустим, тот же Нагатинский затон, если там не будет воробьев, там будет очень много насекомых, и туда зайти нельзя будет, потому что они как раз этим вопросом занимаются.
3: Не то, что бобров привозить.
4: Да. Поэтому они нам нужны, их надо восстанавливать, надо сделать перепись. И вот китайцы как вышли из того кризиса? Они из Советского Союза привезли этих воробьев, начали расселять. Возможно, нам тоже нужно их подселять, возможно, так сказать, где-то в каких-то регионах спасать популяции воробьев.
3: У нас две минутки остаются. А чисто технически эта перепись, это что? Это просто громкое слово? Или их реально как-то будут чипировать, как-то кольцевать?
4: Значит, это, ну, фотоловушки, естественно, волонтеры, то есть нужно определить, и, конечно, да,
2: кольцевание тоже. Количество на квадратный километр, или как это определяется? Как пересчитать воробьев?
4: Да, то есть берешь какую-то территорию, выходишь, так сказать, вешаешь фотоловушки, выходят волонтеры, считают количество воробьев за какой-то период, и потом экстраполируют на, так сказать, всю остальную территорию. Угу. И считают там среднее.
3: В России важен каждый, такой был лозунг у переписи, каждый воробей.
4: Но сейчас, небольшая добавка, сейчас, конечно, уже есть и модели, и библиотеки, и, в общем, ИИшка. В общем, этим занимается в том
3: числе.
4: Не
3: только штрафы выписывает, но да. Все темы взаимосвязаны.
2: Но мне иногда кажется, что некоторые виды животных себе все-таки берут пиарщиков. Почему?
3: Потому что кипибар было, да-да-да.
2: Про кипибар мы уже говорили, но сейчас голуби такие. Как так-то? Вот про воробьев уже третий раз на радио «Спутник», а перепись голубей, ну, не происходит, правильно? Вот, поэтому, дорогие друзья, действительно, что-то происходит в жизни наших животных.
3: У меня есть мысль.
2: Пиарщиков брать, да.
3: Ну вот знаменитый фильм-то вот этот про пиратов, там капитана все-таки Воробьем звали, а вот если капитана пиратов назовут Голубем, как-то не очень.
2: Тем более в нашей стране.
3: Да.
2: Дорогие друзья,
3: хотя, кстати, по поведению тот капитан вполне себе.
2: Давайте пересмотрим еще раз этот фильм с прекрасным Джонни Деппом. Ну а прямо сейчас оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Впереди самое интересное. Алексей Красильников, Жора Кованосян и Эдгар Запашный провели для вас час. Мы желаем вам хорошего дня.
0: «Живая природа» с Эдгаром Запашным.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России уничтожила склады противника с ГСМ и военным оборудованием. Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником. В Госдуме призвали регионы изучить опыт запрета продажи вейпов. Подробности далее. Вооруженные силы России в порту Черноморска поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, в порту Одесса уничтожены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый и перевалочный комплекс. В российском ведомстве проинформировали, что армия нашей страны сегодня ночью продолжила нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Силы ПВО утром перехватили и уничтожили 12 украинских дронов над Татарстаном и Башкирией. Об этом сообщила Минобороны. Информация о пострадавших пока не поступала. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил строителей столицы за их профессионализм, творческий потенциал и большой вклад в развитие города и всей страны. Он поблагодарил архитекторов и проектировщиков за неистощимую фантазию и огромный творческий потенциал, который раскрывается в тысячах оригинальных, но при этом практичных и функциональных проектов. День строителя в нашей стране отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Йеменское движение «Ансар Аллах» заявили, что атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод компании «Сауди Арамко» в саудовском Джизане. Минэнерго Саудовской Аравии ранее сообщили о пожаре на этом НПЗ без уточнения причин произошедшего. Госдеп США уведомил Конгресс о предполагаемой передаче Украине, находящихся у Турции, американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня и баллистические ракеты. Передачу планируется осуществить через турецкие, болгарские, а также американские частные компании. Россия считает, что поставки вооружений Украине – это игра с огнем, они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Субъектам России, которые еще не вышли на решение по запрету вейпов, следует ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в июне Госдума приняла закон, который предоставил регионам право устанавливать на территории субъектов запрет розничной продажи вейпов и жидкости к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Соответствующие законы приняли Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, Республика Северная Осетия, Алания. Сильный дождь прогнозируется с вечера воскресенья на Южных Курилах в связи с прохождением очередного циклона, предупреждает региональная ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют людям на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также отложить выезды на рыбалку и охоту. Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября, сообщил кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Он отметил, что в этот период в лесах региона стоит ожидать появления белых грибов, а также подосиновиков, подберезовиков, лисичек, сыроежек, рыжиков и груздей. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на «Зарядке с шейхом Тамиром». Вы в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Естественно, в соцсетях ВКонтакте, в Зоне, в Одноклассниках, в Рутюбе. Всех, естественно, также ждем в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник», ну и в Телеге тоже. Собственно, шейх Тамир, приветствую.
3: Приветствую, Алексей, приветствую зрителей и слушателей.
2: Как обычно, огромный набор новостей, сообщений, заявлений, ожиданий, опасений, где-то местами еще и угроз. Вроде бы что-то звучит достаточно уже привычно, но новый разрез, новый аспект, какие-то новые специальные вещи, штуки, разрезы, ходы обязательно в ближайший час осветим. Собственно, вот одно из сообщений, ключевое, одно из ключевых, к которому вроде бы уже достаточно привыкли, причем что мы, что с той стороны, очередные удары по Одессе, очередные удары по инфраструктурным объектам в Харьковской области, в Одесской области было нанесено. Вроде бы уже действительно привыкли, уже читаем, уже даже те, кто раньше критиковал за либо за недостаточные удары, либо за неточное по версии критикующих определение целей. Вроде бы вот все это в этом смысле наладилось. Но вот в данном случае за отчетную неделю то, что в Минобороне отчитались, то, что вооруженные силы России нанесли удары, что здесь принципиально важного, на что тут главное обратить внимание? Или, может быть, реакция была такой, что, ну, реакция с той стороны, опять же, что вот примечательным эти удары делает?
3: Ну, остров Одесса можно так уже называть в большей степени, потому что сегодня был нанесен масштабный, самый масштабный удар, как сообщают украинские группы, 70 кераний, 20 ракет и других средств поражения. Применялись они комбинированно, и поражение моста отмечают как раз-таки возле населенного пункта Маяк, место Маяк. А это как раз мост, который связывает с Дунайскими портами Одессу. А, как вы помните, были еще нанесены удары, поражен мост в Затоке. То есть это два основных моста и инфраструктурных логистических цепочек, по которым производится экспорт и импорт, в том числе через Черное море, понятно, да, портовая инфраструктура, и через Дунайские порты. А это значит, что проблема у Украины и с экспортом, и самое главное, с завезением оружия, существенно усугубились после удара по этому мосту, который сегодня был произведен. Также удар нанесен по объектам энергетики, что вызвало отключение света, причем, как сообщают, опять же, одесские источники, вероятно, на длительный период отключилась вода. И стоит отметить, что Россия регулярно наносит удары, в том числе по сухогрузам, которые выпускают, собственно говоря, или безэкипажные катера, или же беспилотники. Я об этом уже рассказываю давно, и, в принципе, в одесских группах об этом говорили, что Украина использует регулярно как раз-таки тот самый зерновой коридор для того, чтобы совершать определенные провокации, просто банально запускать с гражданских суден, те самые безэкипажные катера. Как вы помните, недавно была попытка атаки на Ялту, но они назвали это типа парад, они демонстрировали бэком. А также, значит, беспилотники тоже запускаются, запускались. И вот сегодня по этим возможностям был нанесен очень серьезный удар. Это отмечают сами украинские военные эксперты.
2: Какие-то здесь дополнительные в развитии что-то может быть, можно что-то ожидать, можно что-то прогнозировать, потому что вот про тот мост, опять же, про который вы говорили, я очень хорошо помню, мы говорили еще и недели ранее, я так понимаю, теперь постоянная цель для ударов, регулярная, ну или как минимум ведется, как это, вот вести эту цель, то есть смотреть, не допустить восстановления, а про остров Одессу, это, я не знаю, это вы придумали или откуда подобрали, потому что это, ну, ассоциируется, естественно, остров Крым, это и произведение такое было. И вот те цели, те намерения, которые высказывались некоторое время назад, чтобы, да, вот Крым как-то от всего ограничить, а вышло вот оно как. Крым, безусловно, справляется, живет в очень серьезных условиях, демонстрирует невероятную живучесть и стремление ко всему. А вот посмотрите, как говорится, упустили самостоятельно. В этом смысле вот видится какое-то развитие, не знаю, на месяц, на два, на три. До конца года не знаю, но про это тоже, кстати, будет отдельная темка.
3: Я думаю, что, конечно же, так скажем, почитатели, очень маленькое количество которых осталось Зеленского, я имею в виду,

0: это все закончилось, опять же, словом «нет». Но Зеленскому нужно как-то, значит, свою аудиторию бодрить, если так можно это назвать. Также, конечно же, удары все более точные, все более мощные. В том числе в Украине это связывают с выходом в спутниковой группировки «Рассвет», которую Россия запустила. При этом я наблюдаю, может, совпадение, конечно же, но после вот новостей о том, что Илон Маск, скажем, по сообщению издания «Атлантик», запретил, значит, пользоваться старлинками на территории России, почему-то вот я сейчас на небе не вижу спутников, которые раньше видел Илон Маска. Не знаю, с чем это связано, а может, просто стечение обстоятельств. Но, в общем, ситуация, конечно же, для Украины усугубляется. И еще раз, как бы, мы возвращаемся, с чего все началось. Зеленский хотел отрезать Крым. Зеленский хотел атаковать массово, значит, Москву, и они пытаются это делать. Но при этом, как и в прошлый раз, когда он говорил, что он устроит блокаут в Москве, в итоге блокаут был в Киеве, с туалетами на улицах. Такое же может ждать Украину уже этой осенью, и об этом говорят практически все.
1: Ну вот именно на этот момент как раз отдельно и хотелось обратить внимание. Про Харьковскую область есть ли что-то? Я понимаю, что, ну, наверное, не так в центре, не так сильно в центре внимания, как ситуация с Одессой. Но тут есть на что добавить? Или в целом дежурная, обычная, рутинная, в хорошем смысле слова, работа?
0: Ну, давайте объективно говорить, что Россия ведет именно системную работу, комбинированную, и которая имеет кумулятивный эффект. В итоге, то есть это вынос портов, это вынос железнодорожной инфраструктуры. Вчера были задержки пассажирских поездов, а это значит и военные поезда, соответственно, не могли передвигаться. Большое количество локомотивов уничтожено, а составов ВСУ. Также дороги регулярно отрабатываются, это и по заправкам касается, и просто по машинам ВСУ, которые перемещаются по дорогам. Фактически для ВСУ создан огненный ад с той стороны Днепра, об этом пишут украинские эксперты. И эта работа продолжается системно. И, конечно же, Харьков здесь также стоит именно одной из главных точек, потому что именно с Харьковского региона атакуется Белгородская область. И сегодня, вот как украинские группы сообщают, в ответ на атаку на Белгород была ответная ударная атака, как опять же заявляют украинские эксперты, бандеролями. И, конечно же, по объектам, которые связаны с ВСУ и с пунктами управления беспилотников. Потому что самая главная сейчас цель для России — это беспилотные войска Украины. Потому что это единственная опция, которая сейчас используется Украиной, и Запад считает, что она якобы эффективна. На самом деле, конечно же, ехать на ней они уже долго не смогут. Об этом признают сами беспилотчики украинские. Потому что Россия взяла именно за цель уничтожения вот этих беспилотных войск, в том числе места производства, места складирования, хранения и специалистов, которые связаны с направлением дронов вглубь России. И все это имеет, естественно, накопительный системный эффект, и мы будем видеть все больше и больше провалы в Украине уже как раз и в этой сфере. И Харьков здесь не исключение, как и другие населенные пункты, где располагаются штабы соответствующих систем беспилотных войск Зеленского.
1: Вот в продолжение, можно сказать, все-таки первой темы, ближе там все-таки к Черному морю, было сообщение, опять же, на неделе о том, что в Николаевском порту несколько сухогрузов были поражены, несколько кораблей были подбиты, и после этого пришло также дополнение, ну, параллельно пришло такое дополняющее сообщение о том, что именно на кораблях, которые заблокированы в портах Николаева, производят беспилотные катера, запускают эти катера, и это, ну вот, предположительно проще, визуально, говорят, наблюдается, члены местного подполья об этом сообщают. Корабль запустил, потом переехал на другую точку, грубо говоря, и уже даже если можно обнаружить место запуска, то, собственно, площадки запуска там не было. По Николаеву есть что-нибудь здесь принципиальное или все, что было сказано по Одессе, по портам, можно экстраполировать и сюда?
0: С одной стороны, конечно же, можно экстраполировать, но с другой стороны, понятно, от николаевских портов и от николаевских вот этих судов, которые вы назвали, немножко расстояние то поближе будет для того, чтобы атаковать тоже, скажем, территорию Российской Федерации, а в районе Херсонской области, но опять же, Кинбургская коса и так далее. Все это, естественно, имеет место быть. Там же вот порт Очаков, который британцы рассматривали как строительство своей военной базы, то есть, соответственно, там тоже инфраструктура была уничтожена.

0: И интересное наблюдение, опять же, украинских пользователей, так можно сказать. С одной стороны, Одесская тоже подполье и Николаевская передавала раньше данные о том, что действительно, да, запускается вот с этих сукогрузов, ну и мы видим, по ним наносится удар. А, значит, но интересно, что украинские пользователи как говорят, что почти уже понятно, кораблей нету в районе Черноморского побережья, которое пока что еще, ну, части, вот, которые за Украиной. Но какие-то корабли все равно пытались иметь наглость ходить, значит, и, соответственно, получали удары. Но явно же они не кукурузу везли и пшеницу, потому что рисковать так проходом в порт, ну, точно никто не будет. Это только связано с военными целями, и они поражены.
1: И тоже, наверное, все-таки в довершение, я все как подсматриваю, темы, они так или иначе одна с другой цепляются, но здесь опять же связано с Черным морем, с Черноморским регионом. Турция выступила, значит, вот с предложением, говорят, нужен механизм по защите торговых судов. Турция сама потеряла пару судов. Было, кстати, интересно, я вот, кстати, не помню, это в вашей же передаче было или нет, о том, что, условно говоря, Турция может озадачиться этой ситуацией, если вот каким-то государственным интересом будет нанесен ущерб, а вот пока частники, грубо говоря, ну вот Турция не то что затерпит, но посмотрит так, сквозь пальцы или прочее. Есть сейчас какой-нибудь ресурс, какие-то механизмы, которые Турция могла бы задействовать, чтобы действительно какой-то механизм возник? Просто прям на самом деле интересно, ну что они могут такого предложить России, что они такого могут предложить киевскому режиму для того, чтобы и те с этим механизмом согласились? Потому что бьет ВСУ, бьет по турецким судам, ну, в данном случае мы говорим по российским тоже, и как бы, ну, тут очевиднее предлагать не ко всем выходить с предложением, а к конкретной стороне.
0: Ну, давайте по порядку. Сначала, значит, было сообщение, по-моему, от Bloomberg, что, дескать, Соединенные Штаты Америки запретили или, так скажем, вынудили Украину не бить по казахстанскому консорциуму, который перевозит в том числе американскую, если так можно сказать, нефть. Ну, то есть здесь важно для американских интересов. Раз. Второе, Турция. Совершенно верно, мы с вами обсуждали, и, в принципе, это звучало во многих эфирах, что рано или поздно, вот сейчас я на этом, как говорится, сделаю ударение, естественно, другие корабли будут задумываться идти, собственно говоря, через Черное море и через тот самый пролив Босфор и Дарданеллы, да, дабы не получить какой-нибудь безэкипажный катер в бок, потому что объективно Россия очень эффективно борется с бэками, но против одиночных каких-то торговых судов, конечно же, бэки эффективны, они ничем не защищены, эти суда торговые. И поэтому мы увидели атаки на турецкие, в том числе, суда. И Турцию, конечно же, беспокоит, потому что, ну, с одной стороны, это удар вроде бы как и по частникам, но это же удар и по турецкому имиджу с точки зрения безопасности прохода через эти самые проливы и вообще нахождения в Черном море. В том числе по Турции прилетали беспилотники украинские, и ловили они и бэки у себя на пляжах. А поэтому возникло такое предложение. Сейчас Турция вроде бы как ограничивает какие-то передвижения, во всяком случае такие сообщения были, и это предложение, оно, конечно же, ну, логично со стороны Турции, но почему в адрес России оно звучит, это выглядит странно, потому что Россия не начинала этот конфликт. Складывается впечатление, что понятно, что турецкие интересы, а также различных других партнеров Турции начинают страдать, и им хочется как-то этой ситуации избежать. Но при этом Турция, вот как вчера было сообщение, передала 70 ракет «Атакамс», а также другие виды вооружений. Как-то это не вяжется, согласитесь, с мирным предложением о том, чтобы давайте устроим мораторий, а мы еще передадим Зеленскому ракет. Продадим. Ну, понятно, что не передали, не продали. Ну, в общем, я думаю, что Россию в этом контексте обмануть не получится. И, соответственно, либо Зеленский должен прекратить свои атаки, и после этого, естественно, там уже Россия будет рассматривать это предложение дальше. Ну, либо, естественно, уничтожение террористической инфраструктуры Украины, УГИЛ, продолжится.
1: Ну, в этом смысле, да, я хотел не то что пошутить, не то что поиронизировать, не то что предположить абсолютно серьезно, что в Турции совершенно запросто могли сказать, вот передача ракет и какие-то мирные инициативы — это совершенно разные вещи. Это вот как-то у нас все складывается в одну картину. А я не сомневаюсь, что там вот на полном серьезе это могут сказать. И будут абсолютно, я готов, кстати, прекрасно поверить, что и у нас в стране будут люди, которые оправдают, скажут, ну да, там одно, тут другое. Упомянули вы, кстати, этот момент про ракеты. Давайте, может быть, про них тоже чуть поподробнее, потому что вот эта ситуация с передачей разных ракет, и дальнобойных, и ПВОшных, и прочих, это вот какой-то будто бы тренд последнего времени. Хотя вот Зеленский про снаряды и про ПВО говорит просто как заведенный уже несколько лет. Но вот этот вопрос с передачей, с производством, с лицензией на производство, он как в последние месяцы прям супер актуальный какой-то. Потому что вот в Финляндии, говорит, ничего вам не передадим. В Германии какие-то разные тоже подвижки, давайте мы будем производить, продавать. Польша говорит, а давайте, если у вас будет лицензия, вы эти патриоты будете строить у нас. Очень много всего в этом. Тут это какая-то подвижка, есть какой-то фундамент у этих новостей, что-то общее, что-то назревающее или как? Потому что даже про эти сами ракеты, ну можно сказать, ну это дорогостоящие ракеты. При этом используют их достаточно часто, вот как у нас в эфире во вчерашнем сравнили, как из систем залпового огня. То есть неэффективно, быстро, и они кончились.
0: Абсолютно верно. Тем более против новых, новейших ракет России эти все патриоты, ну, они не то что бесполезны, но практически бесполезны. То есть процент тех перехватов, которые могут быть, но эксперты называют 10%. Поэтому за что идет борьба, непонятно. Вероятно, это связано, в принципе, с попыткой увеличить количество, да, вот, производства этих ракет, попытки, значит, вырвать какие-то контракты. Ну, Германия, естественно, это под себя. Значит, у Польши свои какие-то интересы. Ну, что на территории Украины уже никто не рассматривает строительство этого завода, так же, как было с Байрактарами. Турция обещала построить, также было как Rheinmetall, танковый какой-то там завод тоже не построили, и снарядные тоже. И я также, так скажем, обращу внимание, что Эрдоган играет с огнем, потому что террорист всегда кусает своих благодетелей, всегда. Только на днях, или когда-то, накануне, был прилет рядом, возле Балканского газопровода. Украинского дрона, начиненного взрывчаткой. Начали говорить, значит, в Министерстве обороны Болгарии, что, дескать, это какая-то отвлекающая ловушка, но почему она тогда летела со взрывчаткой? Да, то есть, и, естественно, после северных потоков, тем более накануне отопительного сезона, я не удивлюсь, что террористы Зеленского атакуют уже турецкий поток. И поэтому, не знаю, потом Эрдоган себе будет спасибо говорить за то, что он передавал им атакам свои и так далее. Потому что ситуация серьезная. Касаемо патриотов и возвращаясь вообще к системе ПВО, Израиль не передает и тоже уже очень с давних времен, потому что самим нужнее, естественно. И не только поэтому. Потому что Зеленского презирают и понимают, что оружие, которое ему передавали, оказалось в том числе у радикальных группировок, которые воевали против Израиля. Следующий момент, вот эта борьба за эти лицензии. США не хочет терять свою доминирующую роль, конечно же, в системах ПВО. Именно они создавали по факту НАТО, они являются основным костяком в виде вооружений. И здесь передать какому-то Зеленскому лицензии, но это выглядит, конечно, неразумно с точки зрения США и невыгодно. Поэтому какие-то варианты будут рассматриваться, но, конечно же, все запросы на эти ракеты будут прежде всего удовлетворяться для Соединенных Штатов Америки. Вторую очередь это будут, да, европейские там партнеры, вернее, даже во вторую очередь это Израиль, конечно же, а может даже в первую очередь. А уже там где-то Украина будет стоять в конце этого списка. И вот Зеленский уже дважды соврамши. То есть, с одной стороны, он соврал, что Трамп передает ему лицензии, хотя Трамп вроде такое что-то говорил. Но потом Трамп сказал, нет, нам они нужнее самим, эти ракеты. И так же произойдет сейчас вот с тем заявлением Зеленского, что якобы США что-то там тоже передают. И это дорогостоящее изделие, и оно требует очень интеллектуального, многоуровневого системы производства, которую, конечно же, Украина обеспечить не может. Все изделия, сам Зеленский об этом тоже говорил, это все в основном западные технологии, западные комплектующие. И поэтому говорить о каком-то патриоте для Украины, так же, как и аналог патриот Фрея, о котором Зеленского заявляет, ну, это, ну, мягко говоря, несерьезно.
1: Но это как воспринимать? Это информационное, информационное, мол, смотрите, что происходит, какой-то движ идет, или чего-то ожидать? Потому что, ну, вот последнее, чем хочется увлекаться, это вот недооценкой или занижением возможной опасности, потому что в конечном счете эти ракеты — это угроза не только русскому солдату, но и мирным жителям.
0: Нет, ну однозначно, переоценивать противника опасно, но недооценивать тоже опасно. Поэтому будем стараться рационально рассматривать. Конечно же, Запад сейчас ведет активные поиски, как создавать системы ПВО. Тем более Европа имеет свою позицию, и после определенных конфликтов Соединенных Штатов Америки, вероятно, будут создавать что-то. А испытывать это, конечно же, хотят с помощью Украины. Конечно же, эти наработки будут выдаваться за якобы украинские. И поэтому в информационном пространстве много шума. Но многое же делается не публично, и вот на это прежде всего стоит обращать внимание. Ну и со стороны России, конечно же, купировать и пресекать эти попытки создания и испытания этих видов вооружений.
1: Справедливо. Давайте сделаем небольшой перерыв, обязательно продолжим. Это «Зарядка с шейхом Тамиром» на радио «Спутник», выпуск новостей, и продолжим.

Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вооруженные силы России в Белерах и Новых Белерах, северо-восточнее порта Одесса, проразили резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщила Минобороны России. Ранее в оборонном ведомстве отметили, что армия нашей страны сегодня ночью продолжила нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Украинский дрон задел в Уфе строящийся дом и башенный кран. Возникло возгорание. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Все службы работают на месте. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО этим утром перехватили и уничтожили 12 украинских дронов над Татарстаном и Башкирией. Йеменское движение «Ансар-Алла» атаковало беспилотником нефтеперерабатывающий завод «Сауди Арамко» в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария. По его словам, атака стала ответом на нарушение саудовскими беспилотниками воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о пожаре. Он произошел этим утром на одном из объектов МПЗ «Сауди Арамко» в Джизане. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что строительный комплекс России является движущей силой экономического роста и действенным инструментом улучшения качества жизни граждан. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кабмина. Особую признательность Мишустин выразил специалистам, обеспечивающим восстановление инфраструктуры в новых регионах и ветеранам отрасли. День строителя ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. Президенту Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино грозит расследование в отношении всей его карьеры в УЕФА из-за скандала с выплатой денег любовнице. Об этом пишет издание «Телеграф». Уточняется, что любовница Инфантино могла получить повышение благодаря их связи, а ее зарплата выросла на 30%. Руководители европейского футбола хотят выяснить, повлияли ли предполагаемые отношения на кадровые решения. Там также изучат поведение Инфантино на протяжении 16 лет, когда он работал в УЕФА. Фестиваль лотосов открылся в Калмыкии, где растут священные для буддистов цветы, сообщил глава республики Бату Хасиков. Он добавил, что такие события помогают по-новому открывать территории, привлекать внимание к их природному и культурному потенциалу, формировать интерес к малым городам и районам республики. По информации администрации Лаганского района, мероприятия фестиваля проходят в Лагане и селе Джалыково. Программа фестиваля включает спортивные и культурные события. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса на радио «Спутник». Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Давайте продолжать. Радио «Спутник», «Зарядка» с шейхом Тамиром. Алексей Красильников меня зовут. Вконтакте «Зен Одноклассники» Рутюб работает. В Макс-канал, естественно, всех позову еще раз. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Давайте продолжим. С нескольких заявлений Зеленского я вам тоже предложу его некоторые заявления прокомментировать. Хотя, конечно, насколько они предметны, насколько они субъектны, это уже второй, третий, четвертый вопрос. Раз уж просто про ракеты достаточно подробно было во второй части первой получасовки передачи. Значит, следующая цитата, сказанная у себя вот в этом самом телемарафоне, то есть на своего зрителя в первую очередь. То есть он, ну, этот свой зритель услышит это первым. Потом это, естественно, будет уже ретранслировано на все остальное. Значит, оказывается, по версии Зеленского, есть силы на Западе, которые не хотели бы, чтобы Украина производила свои баллистические ракеты, свои ПВОшные системы, и это будет достаточно любопытно коррелировать вот с тем, что в первой части передачи было вам сказано, о том, что Америка вполне себе один из передовых производителей ПВОшных систем, но вряд ли они бы захотели какого-то конкурента. А Украина действительно, что ли, могла бы стать конкурентом? Потому что помимо другой цитаты Зеленского, где он сказал, что минимум год на разворачивание производства того самого патриотов потребовалось, так еще и сами ракеты, ну как это сказать, очень долгостройные, ну тоже длительное время и очень много денег занимают на то, чтобы их строить. Вот эта вся ситуация о том, что, оказывается, Украина могла и хотела бы быть вот этим производителем баллистических ракет и ПВОшных систем, Запад мешает. Мерзкий Запад.
4: Ну, Зеленскому постоянно кто-то мешает, но в данном случае вопрос не идет только о конкуренции, хотя это тоже имеет место быть. Понятно, США не хотят видеть никаких конкурентов. Но Украина не может быть конкурентом, потому что у нее нет ни денег, ни производственных возможностей, ни специалистов, которые могут произвести, соответственно, эти ракеты. Я напомню, что те же системы, которые производят другие страны, на это было, так скажем, потрачено десятилетие, наверное, чтобы произвести определенные технологии, отдав их Зеленскому. Боятся нескольких вещей. Первое, мы видим беспилотники, которые летят по территории Европы. Также баллистика может полететь по Европе в данном случае при каких-то обстоятельствах. Второе, Зеленский может эти технологии, конечно же, и наработки Запада продать. Но при этом разговоры о том, что это якобы украинская баллистика, идут не случайно, потому что нужно как-то легализовать в случае появления западной баллистики на территории Украины, чтобы бить по территории России. Поэтому они будут, конечно же, называть ее украинской, так же, как и безэкипажные катера, которые никакая Украина не разрабатывала, тем более тот террорист и экстремист Малюк. Но, конечно же, вокруг этого будут танцы с бубнами, и Зеленский пытается таким образом, с одной стороны, принудить Запад все-таки начать какую-то самостоятельную программу, якобы под украинским брендом. Но Запад и хочется, и колется, потому что даже если они попытаются атаковать территорию России, я напомню, опять же, интервью того же Фидана, что Россия может применить и ядерное оружие в случае атаки там, по Москве или каких-то других достаточно серьезных атак с применением западных, в кавычках, украинских баллистических ракет. Хотя и Штиллерман Зеленского, который, опять же, обслуживает 95-й квартал, и заявляет о том, что они готовят там испытания, уже там что-то произвели. Но все прекрасно понимают, что есть несколько всего стран, которые обладают баллистическими технологиями. И некоторые, возможно, вошли в преступный сговор с Зеленским для того, чтобы попытаться их испытать на полигоне Украины, чтобы самим при этом не попасть под обратный ответный удар. Но с большой точки зрения Соединенных Штатов Америки, конечно, это все чрезвычайно опасно, потому что украинские так называемые технологии, в кавычках, могут оказаться у кого угодно. Первое. Второе, значит, это конкуренты. И третье, то есть это может быть хаотический выход, опять же, тех же европейских стран из-под контроля Соединенных Штатов Америки, как главы по факту НАТО. Это их тоже не устраивает. Здесь, короче, столкнулись очень много интересов. И когда Зеленский говорит, что вот на Западе пытаются понудить Украину там, не поставляя какие-то ракеты. Отчасти это правда, потому что есть, конечно же, непублично здравые силы и в Евросоюзе, которые понимают, что это очень опасный путь. И опять мы возвращаемся, можно сказать, к аксиоме, что террорист всегда кусает своих хозяев, потому что рано или поздно просто Зеленскому кто-то заплатит, условно говоря, из конкурентов Соединенных Штатов Америки или там, скажем, или в том же Евросоюзе кто-то, какая-то группировка или какие-то просто олигархи. И такой удар баллистический или дроном может быть нанесен, да почему угодно. Потому что мы видим фактически и так уже вот беспилотчиков Зеленского в виде террористических групп по всему миру. То же самое мы можем увидеть с ракетами. То есть это террористический режим, только теперь уже с ракетами баллистическими может быть. Поэтому и вот такая неоднозначная обстановка непосредственно в западном мире. Потому что они с одной стороны вроде бы хотят атаковать Россию руками Украины, чтобы им за это ничего не было. Но при этом боятся, что это все может обернуться против них самих.
3: А вот в этом смысле, к другой реплике вашей, если отнестись из первой части передачи, вы достаточно много ссылались на комментарии украинских СМИ, украинских медиа, украинских комьюнити, украинских рядовых людей, а там действительно вот верят, воспринимают, ну как сказать, и что думают по поводу того, по поводу слов Зеленского о том, что смотрите, мы можем создавать баллистику и противобаллистику. На словах прекрасно звучит ровно то самое про конкуренцию США. Зеленский там упомянул, что в Европе, например, никто не имеет собственной системы вот этой антибаллистических ПВО. И гипотетически это правда, это замах ого-го какой. Но начинаешь, вот как это в старых лотерейных билетиках, хотя сейчас, наверное, тоже так есть, вот немножечко так слой так стираешь и понимаешь, как абсолютно верно вы сказали, а где деньги, а где ресурсы, а где человеческие ресурсы, то есть люди, которые это будут строить, это уже, как говорится, второй вопрос. Украина это понимает, вот общество, общественное мнение, люди или вот эти слова, ну как их вообще, на какую почву они ложатся?
4: В большей степени, конечно же, украинское общество понимает, что это все бред и это опасно. Потому что всегда ответные удары прилетают по Украине. Это во-первых. Во-вторых, там существует точка зрения, в большей степени распространенная среди людей и пользователей, что Firepoint, компания Зеленского, которая постоянно устами Штиллермана делает заявления, там какие-то очень громкие, и антибаллистические ракеты, система Фрея, и баллистические ракеты, и различные Фламинго, это просто борьба за деньги. И, соответственно, Зеленский тоже борется за деньги, потому что есть Соросята, мы с вами уже обсуждали, и Ермосята. И между ними идет борьба. Пока Ермосята побеждают, и тем более, что всегда можно списать какую-то часть денег на то, что ну вот российская ракета прилетела, но, к сожалению, вот эти все разработки, которые мы вели, они были уничтожены. То есть очень удобная позиция. Такую позицию хотят занять и Соросята. То есть, чтобы эти деньги перетянуть на себя и, соответственно, тоже их реализовать в виде золотых унитазов, коттеджей династии и так далее. Но, конечно, к сожалению, они производят не только династии и золотые унитазы, они производят и ракеты, которые мы уже видели и применялись. Но, слава богу, не в тех количествах, которые, опять же, тот же Штиллерман заявлял. Мы опять возвращаемся, что недооценивать противника нельзя, так же, как и переоценивать нельзя. И мы видим, что с одной стороны идет борьба за деньги, но с другой стороны Соединенные Штаты Америки увидели на примере Ирана, что старые концепции, технологии применения оружия, кстати, что подтверждено и Залужным, который сказал, что против России было использовано уже все. Ну все, кроме авианосцев, F-35, ядерного оружия. Поэтому Россия приспособилась и, соответственно, наносит ответные удары. И здесь как раз США увидели, что вот их система ТААД, система Патриот, но она не совсем эффективна против тех же баллистических ударов Ирана. Поэтому США не собирается ни с кем делиться ни искусственным интеллектом, ни антибаллистическими технологиями. А то, что европейцы пытаются это разрабатывать вразрез интересов США, ну это факт. Да, и вероятно, такие разработки идут, но естественно, что они не быстрые, и естественно, возможно, попытаются их прикрывать под именем якобы Украины. Но опять же, те же британцы боятся передавать в полном объеме технологии Зеленскому, потому что они могут, опять же, перекочевать куда угодно.
3: Я все-таки сейчас предложил бы вернуться к началу передачи, к тем действиям русской армии, которые происходят на разных участках линии боевого соприкосновения, про Краматорск, про возможную будущую, ну невозможную, однозначную будущую потерю Краматорска, пока не состоявшись в силу разных причин, немецкие журналисты рассуждают. И вот они говорят, что, ну рассуждают как отдельный редактор, делятся своими прогнозами и, в принципе-то, очевидное констатируют о том, что если Краматорск будет оставлен, если Киев его потеряет, это чревато очень сильным, очень серьезным ударом, потому что дальше русские прям точно пойдут на Днепр и Харьков, потому что освободят войска, освободится все остальное другое прочее. Ну и там замечательная, если я правильно понимаю, арифметическая еще была задача, что якобы, ну, по версии, опять же, немецких журналистов, к концу года должны Донецк освободить. Но учитывая, что в Донецкую область, ДНР, большой ДНР, но учитывая, что в последнее время скорость продвижения 1 квадратный километр в месяц, по-моему, а освободить еще осталось 5000 квадратных километров, ну, судите, типа, сами считайте. Ну, вот там вот такая арифметика. Вот подобный момент, к чему рассказывают? Это к чему-то готовят, опять же, может быть, западного читателя, слушателя, зрителя, может быть, немца, которому рассказывают, что вот Краматорск, ну, в принципе, все, рано или поздно оно уйдет. А дальше вот Днепр и Харьков, вроде города, которые, ну, которые в тех регионах, которые референдум пока что не проводили.
4: Но, в принципе, на территории Евросоюза, в частности Германии, действует свой телемарафон, евромарафон назовем, где, естественно, у Зеленского большие возможности, но при этом, да, они уже прорабатывают информационное сопровождение о том, что эти города могут быть потеряны. Тем более, украинские сами источники ВСУ утверждают, что, во-первых, Россия приблизилась на расстояние, там они пишут, от 5 до 7 километров, как к Краматорску, так и к Славянску. Фактически это общая, самая мощная агломерация оборонительная, которая была создана еще с 2014 года. Но те же украинские командиры, вот я вчера смотрел одно из интервью, говорят следующее, что абсолютная бездарность Зеленского и нового того же главкома уже Драпатова просматривается в ряде моментов. Первое, удержание вообще никому не нужных точек ради того, чтобы их удерживать, вместо того, чтобы сохранить армию. То есть ВСУ несут огромные потери. Он опять же приводит пример, что ну как минимум в 4 раза больше потерь, чем могло бы быть. Потому что именно сбрасывают задачи, что удерживать какой-то там туалет, условно говоря. Потому что так вот Зеленскому и Драпатому захотелось. Плюс абсолютный недостаток войск на всех направлениях. А Россия, по его утверждению, действует очень грамотно. С точки зрения, так скажем, человека сбережения, с точки зрения выноса вот этих беспилотных войск по всей линии фронта и за линией фронта, изоляция логистически, просачивание малыми штурмовыми группами, и не берутся города в лоб, что хотят вот немцы. То есть Россия просто тщательно обрезает все логистические возможности, оставляя фактически ВСУ без резервов, дефрагментирован, это по мнению украинских командиров ВСУ. И, соответственно, это приводит к потере армии, потому что без армии дальше оборонять не то, что там Днепропетровск. Уже Киев будет невозможно. А потери, ну вы сами знаете, это ни для кого не секрет, даже по кладбищам можно посмотреть, что измеряются огромными количествами. Плюс СЗЧ, которая, это тоже 700 тысяч украинские депутаты, журналисты заявляют. При этом Европа пытается отчаянно вернуть призывников в Украину, то есть тех, кто призывного возраста, потому что 4 августа выдано фактически распоряжение о запрете давать политическое убежище или, там, скажем, убежище украинским беженцам призывного возраста мужчинам. Во всяком случае, это уже есть в Чехии, это есть уже в других странах, это будет транслироваться на все остальные страны Евросоюза. Поэтому германский телемарафон, с одной стороны, рассказывает, опять же, две несовместимые вещи. С одной стороны, что Россия вот-вот нападет, и при этом Россия абсолютно слаба. Тут же, значит, они рассказывают о том, что Россия вот-вот займет Краматорск, и тут же они рассказывают, что Зеленский там где-то у него тоже есть перемоги. В общем, полный бред, как и на украинском телемарафоне.
3: Еще одно мнение, на этот раз американских журналистов, предложу вам прокомментировать. Ну, правда, я не знаю, насколько вот человека, который такой пишет, можно назвать журналистом или редактором, или вообще как-то оценивать его интеллектуальные способности. Значит, у него была задача расписать, какие варианты у Киева остались, вот учитывая дефицит ПВОшных ракет. Все то, о чем говорили достаточно много в предыдущие полчаса. Значит, первое, это все смириться, вывести войска. Второе, Америка таки привезет вот эти ракеты, патриоты и прочее. Третье, затянуть конфликт. Конфликт затянется до 27-го года. Почему до 27-го, я вообще не понимаю. Но все остальное, это из серии вот банальная логика. На первом курсе, на первом же занятии, вот на предмете логика это объяснят. Ну, естественно, если ракет мало, нужно либо сдаться, либо рассчитывать на чью-то помощь, либо упираться имеющимися силами. Какие-то сейчас, вот если все-таки здраво, трезво оценивать, перспективы рисуются, учитывая, что ПВОшных ракет мало в силу разных причин, строить новые, передавать новые, может быть, и хотели бы, и, безусловно, передают, продают, но не в тех объемах, каких нужно. Ну и опять же, понимая, что одно дело все-таки противобаллистические ПВО, а другое дело, ну, беспилотный бой, беспилотный ситуации, дроновая вот эта угроза, это немножечко из другой все-таки области. Каковы перспективы, какова ситуация, вот что здесь можно, ну, выделить, что ли?
4: Ну, вы знаете, вот я не первый раз наблюдаю вот именно за западными различными источниками, у них какие-то танцы с бубнами вокруг какого-то одного средства, которое должно быть решающее. В украинских группах потом тоже это транслируют. Уже были джавелины, барактары,
3: Абрамсы.
4: Да. Дальнобойные ракеты, Атакамсы, Шэдоу-штормы, F-16. То есть мы можем с вами перечислять...
3: А помните, что Трамп говорил еще до того, как вернулся в президенты? Вот он ровно это самое говорил, перечислял все, он говорил, осталось только что, остались «Миюки». Атомные ракеты. Слава богу, пока его прогноз не сбылся. Я очень хорошо, это начало, по-моему, года два, что ли, назад было. Вот, извините, пожалуйста.
4: Ну вот и заложенное этому подтверждение говорит, что вот он вошел в контры фактически с Зеленским, о том, что Украина в НАТО не будет, что все вооружения, которые можно было использовать, уже использовали, Россия к ним адаптировалась, нашла средства противодействия, и даже если НАТО будет там совершенствоваться, оно все равно сможет достичь всего лишь половины уровня России, который есть на сегодняшний день. И мы опять возвращаемся с вами к тому, что какой-то отдельный вид вооружений или какую-то отдельную ситуацию там, с беспилотниками, когда на определенном этапе вдруг им удалось вроде бы как во всяком случае показать некий эффективный результат, ну во всяком случае, да, так скажем, в пиар-технологиях, что вот смотрите, у России якобы нету таких возможностей. Ну, во-первых, уже России тоже они есть, не стоит забывать, что беспилотники есть. А мне это напомнило, когда я поступал опять же в Киевский государственный университет, что у нас вот советское образование, российское образование, оно имеет больше кругозор. А у них, вот я тренировался по американскому биологическому тренажеру, оно очень ограничено, да, то есть позволяет сдать экзамен, но у тебя отсутствует кругозор, вот восприятие вообще биологической дисциплины. У них примерно то же самое, я так понимаю, действует в отношении военных систем. Но, во всяком случае, вот у таких журналистов, я не говорю про Пентагон там или еще где-то, и которые преподносят это вот настолько ограниченно, что вот ты смотришь, и даже украинские эксперты типа Старикова говорят о том, что побеждает вот весь комплекс мер, а не какой-то отдельный взять и говорить, вот, вот это все уже, этот фиолетовый луч, или это вундервафла и так далее, как об этом любят говорить. И поэтому заявления этих журналистов просто фактически одурачивают собственную аудиторию по поводу того, что у Украины есть какие-то шансы. Да, конфликт будет затягиваться, но затягивается он именно по причине того, что они уже последние ресурсы им отдают, с точки зрения, я имею в виду, там, прежде всего, вооружений. Да, деньги, понятно, у них не последние, но деньгами тоже ты стрелять не будешь, то есть нужно где-то брать вооружение. И они надеются еще на вот этот мобилизационный потенциал и ездят, продолжают ездить на беспилотной теме. Но это все заканчивается. И беспилотная эта опция, она заканчивается, потому что у России гораздо больше возможностей в этой сфере. И, конечно же, если мы говорим о мобилизационном потенциале, то же самое. Я привожу вот очень классный пример, как на мой взгляд. Численность сейчас Украины, вот то, что осталось в Украине, и численность Москвы, они примерно равны на сегодняшний день. Вы же понимаете, что Россия не только Москва. И демографический состав в Украине, это в основном уже пенсионеры, женщины остались. Ну и, естественно, в Москве это полный спектр демографический. Поэтому, если даже с этой точки зрения посмотреть, ну, шансов нет никаких. Есть только вопрос времени, когда это произойдет. Ну, естественно, поэтому они делают ставку на раскачивание российского общества.
3: Так они находят это прекрасный вот такой стратегический вариант. Вроде бы он не соврал, он нарисовал перспективу, просто он ее запрятал за другими якобы существующими вариантами. То есть будет, скорее всего, вот это. Но еще, возможно, вот это, еще американцы дадут патриоты, еще, как в том анекдоте, еще, возможно, реалистичный вариант, прилетят инопланетяне и все исправят.
4: Нет, ну понятно, что надежды, как говорится, юноши питают. И в этих надеждах они продолжают пытаться держать украинское население. Но оно как-то не верит в это, потому что постоянно драки с военкомами, постоянно, значит, скандалы в этой сфере и, естественно, недобор, абсолютный недобор, в том числе и войска беспилотных систем, несмотря на то, что им там обещают какие-то, опять же, сказочные горы. То есть население в это не верит. Население просто пытается выжить и понимает, что эта осень может стать последней для Украины. Об этом говорят многие, в том числе раньше радикальные, так скажем, спикеры украинского спектра информационных сетей.
3: Ну, в этом смысле далеко не первая зима, которую называют последней. Возможно, кому-то, кстати, этого аргумента тоже хватает. А вот совсем в завершении, прям полминутки остается, совсем не оттуда, снова Япония, снова годовщина атомной бомбардировки, снова Соединенные Штаты вроде как бы и ни при чем. Только мэр Нагасаки об этом сказал, ни премьер, ни остальные ничего не упоминают.
4: Ну, это же ужасающе, когда не говорят так, как оно есть на самом деле. Тем более, если это не говорит, то, не дай бог, может это повториться, опять же, в исполнении Соединенных Штатов Америки, где-то на другом уже участке нашего земного шара.
3: Да, я уж прошу прощения, правда, на это время не остается. И так достаточно насыщенная передача получилась. Шейх Тамир, спасибо огромное. Это «Заряд к шейхам Тамирам» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
0: Зарядка с шейхом Тамиром.

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

0: Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
3: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Бишкеке 14, в Якутске 17. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгороде при ночной атаке украинских дронов погибли 3 человека. До 11 тысяч мигрантов из Марокко остались в испанской Сеуте. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для многодетных. Подробности далее. Три мирных жителя погибли при ночной атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его информации, также пострадали 25 человек, среди них дети 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, как сообщил оперштаб региона, в Белгороде повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов и более 30 автомобилей. В 2 многоквартирных домах произошло возгорание. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Преступный киевский режим вновь продемонстрировал бесчеловечное отношение к мирному населению, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ударами бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщила Минобороны России. Ведомства отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени с дрона, позволили убедиться в уничтожении этих целей. Контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной временно приостановили выезд граждан. Въехать на украинскую территорию возможно лишь через один пункт из 14. Об этом сообщили в погранполиции Молдавии. Уточняется, что эти переходы закрыты из-за воздушной тревоги на украинской территории. Всего на молдавско-украинской границе действует 35 КПП. Еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины. Их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны. От 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко все еще находятся в испанской Сеуте. Об этом заявил мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас. Он подчеркнул, что ситуация в анклаве на фоне массового прибытия мигрантов пока не нормализовалась. В конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. На территорию Испании проникли около 72 тысяч человек. Около 70 тысяч из них уже вернулись обратно. Саудовская Аравия планирует принять участие в Московской международной книжной выставке. Об этом сообщил источник в Министерстве культуры Королевства. По его словам, Саудовская Аравия открыта к развитию сотрудничества с нашей страной. Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в столичном гостином дворе. Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила вывести финансирование транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень. Соответствующее обращение на имя министра спорта России, министра транспорта России Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что сейчас вопросы транспортных льгот регулируются преимущественно субъектами России. В результате, как подчеркивается в письме, в одном регионе школьник из многодетной семьи может бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а в другом получать лишь частичную компенсацию стоимости проездного. Пока это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что, шоу «Едем по России» вновь в эфире на 91,2 FM радио «Спутник». Марк Еремин и Артем Муратов в студии для того, чтобы вам опять рассказать о каком-то замечательном, красивом нашем месте, которое находится обязательно в России и которое обязательно стоит вашего внимания. Помимо того, что там вкусно, там красивая природа, помимо того, что это достаточно большое, ну, так сказать, нет, наверное, чё, я хотел сказать регион там или что-то. Это город, мы про город, не будем будем про регион сегодня конкретно говорить? Или мы все-таки зацепим что-то за городом?
3: Не, мы, безусловно, зацепим сегодня и то, что за городом, и то, что в городе.
2: Город достаточно большой.
3: Ну, большой город. Еще его, кстати, называют этот город гастростолицей России.
2: Вот это я обожаю, когда вот так вот говорят. Потому что сразу туда я беру билет.
3: В гастростолицу?
2: Сразу же.
3: Я бы даже так сказал. Из этого города родились в ресторанах шеф-повара. Очень много работает и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В популярнейших ресторанах именно повара из этого города. Ну что, мы как всегда затянем с тобой
2: да,
3: на полчаса.
2: Да, затянем, а потом вы скажете, да давайте уже и переключите. Нет, не переключайте, потому что мы будем рассказывать о Красноярске. Город прекрасный, просто невообразимый. Если посмотреть фотографии, ну, для тех, кто все-таки там не был и хочет какую-то затравочку для себя, посмотрите, и вы поймете, что это стоит очень вашего внимания. Прям очень стоит.
3: Ну, тут нужно сказать, что Красноярск в последние годы становится довольно популярным с точки зрения туризма. Там за него взялись, причем взялись и не только с точки зрения там реконструкции самих мест, а еще в медийном поле. Люди начинают рассматривать Красноярск и такие удивленно: о, ничего себе, у нас есть такой город, есть такие места, туда можно прилететь.
2: Ну, не так быстро. Да, не так потратить быстро. Нужно часа 4-5.
3: Да, не так быстро, как в прошлом выпуске мы рассказывали про Калмыкию, где за час практически можно долететь, час 20, час 30, а здесь лететь 4,5 часа из Москвы. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать в Красноярск. Сегодня будем разбирать, что же там такого необычного.
2: Ну, надо сказать, что я был там 3 раза. Три раза я там был, равно не был. Потому что приехать, поработать и улететь сразу оттуда, я считаю, как будто бы я его и не посмотрел. А из окна автомобиля, когда я ехал до аэропорта и из аэропорта, ну, это не считается. И слушай, даже ты... так мне он понравился.
3: Я вообще могу сказать, что все твои поездки по России вообще не считаются. Потому что в каждом выпуске ты говоришь, я там был, но я там не был. Поэтому у тебя как, ночной вывоз там просто, и все, тебя привезли из окошка. Это Красноярск, смотрите.
2: Ну, в каких-то заведениях я был, эти заведения, несомненно, мне понравились. И да, мы уже говорили о том, что это место гастростолица. И там, где я был, конечно же, мне было вкусно. Мне было вкусно, там здорово встречают, прекрасный сервис. И надо сказать, я так понимаю, это холмист какой-то город. Мы вот из холма в холм перебирались, или я путаю. Вот у меня такое впечатление.
3: Слушай, у меня не осталось такое впечатление, что
2: как будто я с какой-то вот сопки огромной съезжал. Вот это я помню.
3: Нет, там ты, безусловно, если ехать за пределы города, ты действительно можешь подниматься наверх, то есть и там по руслу реки действительно ехать, да. То есть может такое быть, но сам по себе город, я не припоминаю, чтобы он был холмистый. В принципе, такой себе ровный город, в принципе, для ровных пацанов.
2: Прям ровный город. Хорошо. Да, да. В новостных лентах, если почитать, то какой-то там где-то загрязнение, говорят, где-то еще что-то. Но надо сказать, что если посмотреть на ту природу, которая вокруг Красноярска...
3: Ну... Слушай, на самом деле Красноярска есть своя определенная особенность, как и во многих городах, там чуть там ближе к Кузбассу и так далее. То есть, что там чувствуется зимой? Там, так как
2: зимой
3: производство...
2: Ты зимой там был?
3: Я был там в минус 37. Поэтому, я не знаю, уместно ли сегодня рассказывать про Красноярск вообще в целом, потому что мой опыт был в сумасшедший мороз. Но, тем не менее, прикиньте...
2: Ну, вот кто-то захотел зимой туда поехать в минус 37.
3: Вот я ходил там пешком. У меня куртка есть, которая в минус 50 для поездок таких специально. Вот я ее надевал, в целом неплохо довольно погулял там.
2: Но ноги были в шоке.
3: Ну, да, да, ноги были в шоке, холодно было. Ну, к чему веду? Значит, что про Красноярск можно сказать? Зимой особенно уникально одно явление, которое я прям с окон гостиницы смотрел. Там супер большая влажность, очень большая влажность, и если ты приезжаешь в там суровый мороз, то город просто весь окутан паром. Ну, особенно возле Енисея. В чем суть? Там
2: туманом ты имеешь в виду?
3: Паром.
2: Паром,
3: ну, прям парит. Прям Енисей парит. Почему так происходит? Там не замерзает Енисей. Это случилось там как относительно недавно, нельзя, наверное, сказать, но в советское время там построили плотину для ТЭЦ, и из-за этого Енисей перестал замерзать, потому что сбрасывается там тоже теплая вода в реку, да, ну, как в любой ТЭЦ. И поэтому по руслу реки вода в дикий мороз начинает как бы испаряться, получается пар такой, ну, как не испаряться, а начинает из-за разницы температур появляться пар в городе. И причем, чтобы ты понимал, это прям в самом центре ты идешь, и сумасшедшая влажность из-за этого становится еще холоднее. Особенно если начинает дуть ветер, это вообще суровый прям очень регион был с точки зрения зимы. Но, тем не менее, в принципе, если начинает теплеть, то все проходит. Что еще для себя я там первого такого в

0: году уже открыть подземный трамвай скоростной, как в Волгограде. То есть не метро, а трамвай. И там все жители его очень сильно ждут, поэтому...
1: Ну, я как КВНщик могу сказать, что для местных КВНских команд, а несколько есть известных КВНских команд, которые родом из Красноярска, вот чем дольше не строят метро, тем больше поводов для шуток в своих выступлениях они используют.
0: Ну да. Что хочется сказать, там, кстати, в 2016 году разработали бренд города, и был слоган «Россия вокруг нас». Наверное, могу с ними согласиться, потому что, ну, отчасти, да.
1: Чисто географически.
0: Географически, да, Россия вокруг Красноярска, да.
1: Все логично.
0: Все логично.
1: Здесь уж точно не будем спорить.
0: Ну что, давай посмотрим, когда лучше ехать в Красноярск.
1: Логично предположить, что осенний, вот в конце лета, периоды, это более классное время просто погулять не в жаре. Если говорить о Красноярске, наверное, это ну, не так сильно жарко, в принципе. Но летом, мне кажется, все-таки можно.
0: Нет, там жаркое лето. Я жаркое спрашивал, лето. Да, у наших организаторов, кто нас привозил в регион. Там прям жарко, там прям супер жарко.
1: Ну, то есть весна и осень – это да, как да. будто лучшее время для посещения
0: этого региона. Ну, вот знаешь, я побывал там в лютый мороз.
1: Тут 37, я тебе скажу, не лютый мороз. Ты в 50 не гулял. Я в своем детстве
0: гулял. В 50, только в других регионах. К чему веду, что даже в такую жесткую погоду холодную у меня остались очень хорошие впечатления от города, при том, что мы и за город выезжали, на природу и так далее. То есть есть что посмотреть даже в суровую зиму.
1: Конечно, когда ходишь, вот я ездил, не ходил, а вот я ездил по Красноярску, и кажется, что ну, это все глобально.
0: Там есть и горнолыжка своя. То есть ты можешь приехать, покататься на склонах, поэтому в целом... Ну, как бы для людей, кто отпуск выпадает на суровую зиму, Красноярск может стать точкой, куда можно приехать погулять. Так, вот, если вдруг вы катаетесь на этих на коньках и на лыжах и сноубордах.
1: Давай, ну с чего что? Начнем? Вот мы приехали. Конечно же, масса вариантов заселиться и в гостинице, и в апартаменты, много чего там есть. Красноярск все-таки это огромный город. С чего начнем? Куда пойдем гулять?
0: Я бы сначала просто вышел бы погулял по центру города.
1: Так.
0: Это вот первое, что я пошел бы там. Потому что я, по сути, так и сделал. Я просто вышел из гостиницы, мы жили как раз у моста в центре, прям практически на площади, и я пошел просто гулять. Что откроется? Откроется, во-первых, необычная архитектура. То есть Красноярск, он совмещенная архитектура такая прям старая и советская. Выглядит довольно, ну, как бы, ну, неплохо. Можно дойти пешком до исторического квартала. Что такое исторический квартал? Там собрали старые дома, и те, которые там стояли, по-моему, еще какие-то привезли туда. То есть какие-то избы старые, которые отреставрировали и сделали из них, получается, полноценный квартал вот таких вот старых изб, и там музеи разные открыты в них, там лавочки тоже очень хорошие сделаны, парк рядом построили. То есть точка притяжения людей для того, чтобы посмотреть на город, там довольно неплохо обустроена. Поэтому мне понравилось там, если не ошибаюсь, стоит около 5 или 6, может быть, больше изб, в которые можно входить, ворота, они все резные, очень красивые, и все выглядят очень ярко. Поэтому это одна из таких первых точек, которую точно, ну, как бы я посетил. Я, собственно, ее и посетил, одну из первых.
1: В этот мороз лютый.
0: Да, в этот лютый мороз.
1: А ты представляешь, как там летом красиво?
0: Ну, да. Поэтому это первая такая точка. Там же еще рядышком стоит готический храм, церковь такая стоит. Ну, на самом деле, ты знаешь, я вот таких готических храмов у нас видел во многих городах. Вот в Астрахани был, потом в Красноярске, в Иркутске. Да, практически вот во всех городах, где я был, везде где-нибудь найдется вот такой католический огромный готический
1: собор,
0: храм. Да? Ну, я не знаю, я его знаю храм, наверное, собор его правильно называть, да? Но сейчас как бы там православие, получается, там храм его называешь, да? Угу. Тоже он стоит рядышком, поэтому туда можно прийти, в него можно зайти, посмотреть, погулять. Этот храм находится прямо вот в вот этой туристической такой деревушке, о которой мы только что говорили. Если ты не знал, то вот в Сургуте я был, там был тоже сургутский Биг Бен. Есть еще и Красноярский
1: Биг Бен. И вот так местные сами называют.
0: Да, есть Красноярский Биг Бен. Это городские часы. Угу. Они напоминают чем-то... Ну, как, давай так, чем-то напоминают фигурно просто башня с часами. Вот местные назвали его Красноярский Биг Бен. Не могу сказать, что он прям похож на него, но просто башня с часами своеобразная. Вот, и там ее построили что-то еще в 60-х годах. Поэтому тоже одна из точек, которые можно смотреть. Ну, как бы она пофотографироваться, да, как бы супер прям достопримечательность, наверное, нет. Но она такая типичная городская сейчас, которую тоже можно посмотреть. Что еще? Я сделал фотографии в этом месте, мне почему-то все называют, так это же Карандаш.
1: Так, Что, а, на самом деле, что имеется в виду?
0: Это часовня, называется Параскеве Пятницы. Это самое узнаваемое такое, наверное, строение Красноярска.
1: Вот его я видел.
0: Да, и он действительно, если так посмотреть сбоку, во-первых, он на возвышенности, вот там нужно ходить. Угу. То есть ты поднимаешься на него наверх, приезжаешь, поднимаешься такой. Это небольшая дорога на подъем.
1: Он на 10-рублевой купюре. Вот.
0: Да, да. И он...
1: Вот поэтому, может, я сказал, что я его видел.
0: Ну,
1: нет, я его проезжал,
0: да,
1: точно.
0: Да, да. То есть его возвели там в начале еще, по-моему, 19 века. Там была деревянная часовня, потом в 50-е сделали уже каменную. И там такая смотровая площадка. Ну, вообще, вот если посмотреть на него с виду, он реально как карандаш. Такой
1: да.
0: маленький заточенный карандаш, потому что крыша такая зеленая, острая.
1: Ну, часовня красивая.
0: Ну, да, то есть там хорошо открывается вид на город, на Енисей, там сопки видны. Ну, сейчас, если мы там с тобой просматриваем фотографии тоже, то ты можешь посмотреть. Но я вот смотрю сейчас летнюю фотографию, я был там зимой. Вот, но зимой мне показалось даже еще красивее сейчас, чем летом. Там часто проходят разные ярмарки, фестивали тоже в этой части, потому что, ну, как бы там хорошая такая зона, и люди тоже-то, по сути, приезжают. Но это такие первые точки, вот, которые я же в первый день тоже начал смотреть, ходить, гулять. Вот, я бы еще там, знаешь, к еде потом, наверное, подошел, потому что есть одна особенность, самая вкусная десерт, который я ел, но я не знаю, мы с тобой, наверное, чуть позже подойдем к еде, пока можно чуть пройтись дальше.
1: Слушай, ну у меня есть список красноярских блюд, которые обязательно нужно попробовать, и они как-то пересекаются с теми блюдами, которые я вот в детстве пробовал, так как вырос в городе Нового Уренгоя и Малнейского автономного округа. Вот, например, та же строганина, она в Красноярске тоже очень ценится, тончайшие вот эти стружки замороженной рыбы или оленины. Кстати, строганина из оленины тоже есть, которые подаются с макалом из соли и черного перца. Очень вкусно. Это я вообще всем рекомендую, кто не пробовал, особенно из с муксуна попробовать. Это я уже не про красноярского муксуна, его там нет. Вот. А в принципе, такое блюдо попробовать. Сугудай – традиционная закуска из свежей рыбы. Ну, кстати, муксун, чир и нельма, да, вот опять-таки себя сам поправляю, муксун все-таки есть там.
0: Да нет, есть, конечно.
1: Замаринованный есть, лук с луком, маслом, солью и перцем. Вот я просто говорю, что такого муксуна, как, допустим, в том же Ямало-Ненецком, вот он другой там, он жирнее гораздо. Так, ну, пельмени с дичью, понятное дело, сюда. Это сытое блюдо с начинкой из мяса, лося, кабана, косули или, кстати, медведя. Ты пробовал?
0: Я пробовал медведя. Да, но, правда, в Тюмени медведя.
1: А я вот никому не рекомендую.
0: Ну, ты знаешь, у меня к медведю тоже особое чувство в этом плане, потому что...
1: Не рекомендую вообще.
0: Я ел стейк.
1: Это какой-то бред уже.
0: Я ел даже не стейк, а сделали котлету из него. Ну, бифштекс, получается. Да. Но честно тебе скажу, для меня он показался очень тяжелым мясом.
1: Да, но это, потому для меня это сравнение с собачатиной, вот честно.
0: Нет, смотри,
1: это
0: здесь...
1: Это хищник.
0: Ну, это хищник, да, дичь, да. Вот... Тут надо, знаешь, что понимать еще. Во-первых, вам тоже на заметку всем, кто сейчас слушает, что просто так медведя есть нельзя. То есть, если вы куда-то там приехали, какой-то местный, какой-то местный вам там дал вот вам кусочек медвежатины, лучше его не есть. Объясню почему, что медведи в большей своей степени, они всегда с паразитами больные. И только в каких-нибудь действительно проверенных ресторанах еще желательно запросить документы проверки, потому что это прям действительно, ну, от него можно очень сильно заболеть, этого медведя, потому что они все больные практически.
1: Вот, вот мне нравится, как ты огораживаешь людей.
0: Ну, это правда. Я вот просто смотрю, что многие просто берут, хаотично пытаются есть всю еду, вот с медвежатиной лучше так не делать.
1: Ладно, мы свое мнение не хотим навязывать, но рекомендуем. Так, енисейская уха. Понятное дело, что там, где енисейская, и вполне логично рыбу использовать для ухи.
0: Ну, надо вообще понимать, что Красноярск, это же, я говорю, Енисей, там рыбы
1: стерлядь,
0: полно.
1: Сига,
0: да.
1: Хариус, пальчики оближешь. Вот сильно рекомендую попробовать. И черемша, весенняя такая дикорастущая зелень.
0: Я ел. Мне бабушка ее мариновала, вкусом. Черемшу, да.
1: Очень классно.
0: А знаешь, вот что ты сейчас будешь точно не ожидать от Красноярска, какой десерт там оказался самым вкусным вообще, где я бы ел его?
1: Ну-ка.
0: Варианты какие-то есть, предложи?
1: Я не знаю, конфеты. Есть красноярские конфеты. Пробовали? Очень вкусные.
0: Нет, нет.
1: Ну, не знаю. Черемуховый торт есть. Тоже известный достаточно.
0: Слушай, нет.
1: пришлите кто-нибудь, пожалуйста, с доставкой. Такая скорая доставка, пока он там свежий. А таежный чай, я знаю, тоже очень распространенная такой напиток в Красноярске. Ну, давай, не томи уже, что-то там.
0: Ромовая баба.
1: Ромовая баба. Но это везде вкусно.
0: Не, подожди.
1: В Красноярске по-особенному.
0: Там вообще, там есть сетка, пекарня, не помню, по-моему, тоже так называется, что-то с ромовой бабой связано. И они делают супер разнообразные ромовые бабы.
1: Ну, то есть разными начинками. Много вариаций.
0: Вообще. И это ромовая...
1: И вот это пришлите мне тоже.
0: И эта ромовая баба просто шедеврально вкусная. Я сейчас про нее говорю, и мои сосочки языка

0: Кого и вспоминают, как я с кофе кушал.
1: Хорошо, что ты уточнил, какие именно. Так, ребят, мы можем долго говорить о кухне, и кухня в Красноярске, конечно же, классная.
0: Ну, здесь нужно тоже, смотри, если очень много классных сейчас про кухню тоже. Я почему можно говорить про то, что Красноярск является гастрономической столицей? Там есть одна особенность. Там чуть ли не единственный в России университет, где готовят шеф-поваров, обучают. Угу. Вот, я был на экскурсии, я не помню, как правильно он называется, не буду сейчас его назвать, но, в общем, кто захочет, да, можно прийти на экскурсию и посмотреть, как ребята обучаются. Это современный университет, где кафедры и обучение ребят происходит на кухнях. То есть ты прям вот, мы ходили, гуляли, и они там, ребята сдают экзамены, готовки там, перепелки, и тогда мы их ловили, они бегали из...
1: То есть у нас были обычные аудитории, у них аудитории кухни. Кухонные.
0: Кухни, классические кухни, склады с продуктами. У них на территории есть свой ресторан, где они сдают экзамены. Экзамен у них — это приготовка, там, сервировка и приготовить блюдо определенное. Вот. И когда мы там были, они как раз готовились к экзаменам, они сдавали блюда, то есть они готовили, там была у них перепелка с каким-то гарниром еще, и вот они все на низких этажах, ребята готовили на там кухне на низком этаже, и получается, что кухни очень много. Mm-hmm. Эта кухня, это получается как бы кафедра такая у них, зал обучения. Вот, и они готовили, и что там еще я заметил уникальное? Знаешь, что еще? Я увидел, как обучают сомелье.
1: Вот это я бы получился, если честно.
0: Давайте историю расскажу, как я это, значит, мы идем, в конце коридора есть дверь, у двери маленькое круглое окошко, и я такой просто, знаешь, прохожу, смотрю, сидят девчонки, молодые, красивые такие, студентки все, человек 20, наверное, сидит. Я такой смотрю, думаю, а что не все с вином?
1: Угу.
0: А они все...
1: Может быть, выпускной, ты думаешь, да?
0: Они, значит, сидят, мы вошли, там была лекция. И, значит, лекция как? Их учат, ну, как сомелье распознавать вино. И все девчонки... Обрати внимание, хочу тебе здесь... Почему-то в основном на этих лекциях сидели одни девчонки. Вот.
1: Так.
0: И они все дегустировали, получается, вино. Вот так лекция проходит, представляешь?
1: Слушай, ну, обычно, да, вот я встречал во всяких заведениях сомелье, уже вот прям mm-hmm. они в возрасте были. Это точно не молодые парни были. И сомелье, да, действительно помоложе были женского пола. Видимо, для мужчин...
0: Рецепторы у них другие, наверное, просто.
1: Я просто про другое. Я думаю, для мужчин сначала нужно обучиться на 100% нормальную профессию. Хотя сомелье, конечно же, это серьезная профессия, не в коем случае я не принижаю достоинство этой профессии, да. Но и даже обучился бы, но сделал бы все-таки образование своим личным, это вторым по счету.
0: Ну, вот, то есть, ну вот смотри, получается, что они там как раз учились открывать полноценно правильно бутылку вина, вот там прям преподаватели, у них там разные сорта стояли, и как бы место, у тебя стол, там раковина, там, где ты сплевываешь, получается, это вино, потому что они же не пьют его. Они
1: вот
0: как
1: это
0: бы
1: ошибка. Я считаю, это ошибка. Ребят, ну, на самом деле, если хотите отучиться на сомелье, вам в Красноярск. Девушки, вы тоже об этом, наверное, уже в курсе.
0: Ну, и на повара, потому что я же, как уже в начале выпуска тоже сказал, что все шеф-повара, правильно сказать, в крутых наших ресторанах, выходцы в большей степени оттуда. Причем, а мы потом тоже ходили обедать. Там, во-первых, там очень много, действительно очень много классных ресторанов, современных, стильных очень много, с национальной кухней, с разными блюдами, кухнями. И действительно, мы приезжали вечерами там на ужин, и я прям видел этих молодых ребят, которые стажируются в этих ресторанах, делают очень классную кухню. Поэтому, если хотите за гастрономией, пожалуйста, приезжайте в Красноярск, там и есть и высокая кухня, и просто обычная, как национальная такая. То есть там на любой вкус вы найдете себе хорошее место.
1: Так, ну, мы обсудили, как могли, уже эту замечательную еду, блюда, местные.
0: Я бы еще про одно место тебе рассказал.
1: Давай. Ты...
0: Как раз перед успеем до перерыва.
1: Ты сейчас расскажешь о том месте, где ты был.
0: Да.
1: Давай.
0: Это называется музей «Площадь мира». Там еще, это вообще, на самом деле, крупнейший музей. Его еще там, между собой, называют музей Ленина. Значит, что это такое? В старом, получается, ну, как бы в музее. Он, кстати, находится на площади мира. То есть там, получается, ты входишь, и там место, где... Это, короче, современный арт-музей.
1: Арт-музей.
0: Да, то есть современного искусства. Он несколько этажей, если не ошибаюсь, там 3 или 4 этажа. Раньше это был дворец пионерии или что-то такое. Угу. А вот сейчас там современные художники делают свои какие-то композиции, делают какие-то арты свои. Но что мне понравилось там? Там большое количество залов, где собирали со всего города, еще даже со страны возили туда разные советские... Какое-то пальто висит там, одежда и так далее. далее. То есть там полноценные такие залы с советской одеждой, с историей, там, с временами, там, во время Ленина, как там все происходило. То есть плюс там очень много интересных объектов, которые связаны там с разными войнами нашими, там, с афганской тоже. То есть там прям очень много таких интересных точек, и там можно целый день просто провалиться и гулять. Это очень интересно. Это прям...
1: Достаточно большой.
0: Это, знаешь, это нетипичный музей, типа картины. Угу. Это интерактивный музей, где ты прям погружаешься в световые там какие-то такие экспозиции. Да, у тебя погружается там с музыкой, с определенными смыслами. Там это все вокруг тебя там шумит, играет. Все это вот так вот тебя погружает. И там очень много разных залов, в том числе и исторических, в том числе и современных. Кинотеатр там тоже небольшой есть, то есть там проводит осмотр, можно так сказать, не знаю, там разных картин. В общем, мне очень понравилось, ты понимал, там есть такое во времена эпохи Ленина, а потом Сталина, там есть прям целые такие залы, где ты заходишь, и ты ощущаешь себя в коммуналке, потому что прям воссоздали полностью коммунальную квартиру с реальными вещами, висит шуба, поеденная молью, тут знаешь, такая...
1: Круглый телевизор, да, почти что.
0: Телевизор, где идет какая-то советская передача, а потом там время... Потом кресло стоят, и даже запах, там даже запах, знаешь, вот как в бабушкиной квартире приходишь, вот такой вот определенный такой запах, и ты вот проходишь, он такой прям узкий коридором, и ты прям как будто вот в нем зажат, в это все. Ну, довольно интересная точка, и я вот там провел, наверное, часа три, мне понравилось. Плюс там на последнем этаже были еще картины современных художников.
1: Ну, вот я смотрю, тоже, где-то 250 рублей, да, вход взрослый.
0: Ну, он вообще, да, копеечный, но зато там можно провести. Как раз было холодно, и я думал, где же мне погулять?
1: Где же согреться? Поэтому 3 часа там гулял.
0: Да.
1: Не, на самом деле, да, многие пишут о том, что этот музей действительно обязательно к посещению, и вообще думать даже не надо, посещать или не посещать. Mm-hmm. Даже для тех, кто не особо любит музеи, кто не особо ходок, так
0: это
1: скажем,
0: не,
1: по музеям.
0: Это нетипичный музей.
1: Это нетипичный музей, да. Он интерактивный, там есть очень классные точки. Итак, друзья, более подробнее о Красноярске мы расскажем после перерыва, а пока что мы познакомились и с гастрономией, и о первых впечатлениях, которые ты испытываешь, когда прилетаешь в Красноярск. 91.2 FM, радио «Спутник». Марк Еремин, Артем Муратов. Едем по России.
2: Мы с вами готовы. Пожалуйста,

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей повреждены в Белгороде после ночной атаки ВСУ, сообщили в оперштабе области. В 2 многоквартирных домах произошло возгорание. Оценка состояния этих домов будет проведена экспертами. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что этой ночью Белгород подвергся массированной атаке вражеских дронов. 3 человека погибли, 25 пострадали, среди них двое детей. Произошли возгорания припаркованных автомобилей, многоквартирных и частных домов. Возбуждено уголовное дело о теракте. Преступный киевский режим вновь продемонстрировал бесчеловечное отношение к мирному населению, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Расчеты герани поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области, чем нарушили транспортную логистику ВСУ. Об этом сообщили Минобороны России. Ведомстве отметили, что успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени. Мэр японского города Нагасаки проявил мужество, назвав США виновниками атомной бомбардировки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Сиро Судзуки в декларации мира прямо указал, что атомную бомбу на город в 1945 году сбросил американский военный самолет. В свою очередь, премьер-министр Японии Санаи Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, которая сбросила атомную бомбу на город в августе 45-го. Предложенный Анкарой механизм по недопущению атак на торговые суда в Черном море пока находится на стадии обсуждения с Москвой и Киевом. Его конкретные параметры еще не определены, об этом заявил источник в турецком правительстве. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Заявление прозвучало после того, как в пятницу сухогруз под турецким флагом подвергся удару дрона у побережья порта Новороссийск. Как сообщалось, за этим стоит Киев. Ну а до этого в понедельник под атаку попало судно с овощами и фруктами. Пострадали 4 человека. Президент России Владимир Путин с первых дней уделял особое внимание строительству большой кольцевой линии московского метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что глава нашего государства с первых дней знал о реализации проекта, неоднократно интересовался, как идут дела, и контролировал процесс его строительства. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Едем по России.
5: Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов в студии 91,2 FM, радио «Спутник». Мы продолжаем изучать Красноярск. Большой достаточно город. И мы уже успели что-то рассказать. Вот я хотел продолжить. Для меня, конечно же, когда в городе есть большая река, тем более вот Елисей – это большая река, действительно, которая еще и не замерзает, набережная имеет большое значение. По набережной ты можешь определить, насколько город хорошо... Современный, это понятно, хорошо относится к горожанам. Ведь набережная — это точка притяжения не только туристов, но и людей, которые там живут в городе,
6: конечно,
5: Красноярск.
6: Да, да.
5: И хотелось бы, конечно же, гулять по классной набережной. Что можно сказать о набережной Елисея в Красноярске? Она замечательная. Вообще, эта набережная изначально была важным транспортным рыболовным причалом уже в 17 веке. А в 20 веке, особенно вот в 50-х, 60-х годах, ее начали благоустраивать. Появились асфальт, парапеты. Сейчас там вообще велодорожки. Там вообще можно гулять и действительно потратить на это достаточно большое количество времени.
6: Ну, я, ну, опять же, было холодно. Я по самой набережной не гулял, но мы выходили там на один из отрезков. Это как раз у моста, который ведет на остров, о котором ты сейчас хочешь рассказать тоже про...
5: Остров Татыша.
6: Да, да, он там тоже новый, этот мост. И мы выходили. Там достаточно благоустроенная, современная была набережная с выходом к воде. Прям, ну, холодно было, правда.
5: Вот что... Съездить туда, попробуй съездить в теплое время года.
6: Звали, кстати, туда летом, но супер график не получается. Там утки плавали, вот я что помню.
5: Зимой.
6: Зимой.
5: До последнего держались.
6: Бедняги, да. Они там выбирали место, где больше пара, чтобы погреться. Но, в принципе, даже по зимнему виду могу сказать, что он довольно красиво. Плюс сам мост тоже современный. К нему еще подъемные лифты такие. То есть подниматься наверх по нему можно пройти. Он пешеходный. И мне в целом тоже зашла эта точка. Поэтому набережная, причем она достаточно большая, потому что и река там тоже достаточно большая.
5: И город достаточно большой.
6: Да, и город. Поэтому...
5: людей достаточно много.
6: Набережная точно сейчас как точка притяжения для многих туристов, поэтому, естественно, там надо, ну, обязательно погулять.
5: Да, и в первый день, вот я когда вот прилечу туда просто попутешествовать, а не просто по работе прилететь и улететь сразу же, я хочу прям там провести около там полудня точно.
6: Слушай, вообще в целом в Красноярске можно пару-тройку дней смело находиться. Если еще поставить себе в план пройти рестораны самые популярные, то точно можно несколько дней там быть.
5: Ну вот остров Татышев, конечно же, обязательно нужно уделить ему внимание. Природный остров в Енисее, который изначально был неосвоенной территорией. И только в 90-х, аж годах, в 90-х, началась модернизация. Ну, то есть там уже тоже начали строить и просто прогулочные зоны, и велодорожки. И если там просто погулять, то это просто как большой парк.
6: Ну,
5: гуляешь по этому
6: да.
5: острову, наслаждаешься, все эти прекрасные деревья и вообще природа Красноярска тебя окружает уже на этом острове. А что уж говорить о том, что нас ждет впереди за городом.
6: Я был там, получается, после Нового года и еще застал украшения, там был каток, там у них была какая-то ярмарка тоже проходила, причем через мост, когда проходишь пешочком, там его уже видно, этот остров, и видно сам парк. Мне понравилось, на самом деле, там действительно, ну, как бы хорошо проводить время, много людей там гуляет, даже в такие жуткие морозы. Но в целом, одна из таких точек, да.
5: А знаешь, вот, почему Татышева? В честь князя Татыша.
6: А,
5: да?
6: Серьезно?
5: Татуша, который использовал его как летнее пастбище. Вообще.
6: Но он тоже достаточно близко. Вот я тебе говорил про музей, да, на площади Мира, который был вот в конце прошлой части, мы говорили, вот как раз он же там рядом, да. Этот мост. И ты, получается, оттуда идешь на этот остров. В общем, откровенно, там такие две параллельные центральные улицы, по которым можно ходить. Вот. И
5: ну,
6: ты
5: как
6: так
5: и
6: или иначе, как
5: во
6: многих городах, да, и ты так или иначе приходишь к этому мосту, к этому острову, и все равно там пути твои туда приведут. Что еще хочется рассказать? Город городом, я думаю, каждый найдет в городе в любом случае свои какие-то интересы и какие-то свои места. Я бы хотел, пока у нас есть еще время, рассказать про несколько мест, которые обязательно надо посмотреть, если вы прилетаете в Красноярск. Я бы так, по маршруту сейчас поедем.
5: Давай.
6: То есть у нас будет маршрут, это Царь Рыба,
5: Царь
6: село Овсянка и Дивногорск.
5: Вот это... в Зеленогорске я был, я опять-таки не задержался.
6: Ну вот, то есть, если по хронологии дороги, то, естественно, первым у нас попадается Царь-Рыба. То есть это на 300-метровой высоте расположен памятник огромному осетру. Ее назвали Царь-Рыба, это такое знаковое место, и это, получается, скульптура по повести Виктора Астафьева, получается, по его рассказам. В общем, она такая стоит.
5: Огромный осетр.
6: Огромный осетр, да, это такой прям памятник, и там открывается очень красивый панорамный вид на Енисей, на вот эти горы такие невысокие, конечно, да, и на природу. Ой, знаешь, что понравилось? Там электричка ходит так. В Дивногорск современная. И мы приезжали туда рано утром, а еще было темно зимой.
5: А сколько ехать?
6: Слушай, да что-то, наверное, минут 30. До самой Царь-Рыбы, наверное, минут 25, я бы так сказал. 20. Угу. Потому что до села Овсянки мы доехали минут за 40.
5: То есть в электричке можно и не садиться?
6: Ну нет.
5: Просто можно даже стоя ехать.
6: Ну да, в целом да. Вот. И очень прикольно смотрится, когда электрички в темноте, вот они такие горят, и все вокруг реки, они вот так вот, не вокруг, а по параллельной реке, да, вдоль реки они идут. Тоже очень красиво смотрится. То есть своеобразное тоже место для фотографов и для блогеров, к примеру, которые хотят какой-то красивый кадр снять. Вот там долго делать как бы нечего. По сути, ты приезжаешь, есть парковка, заходишь на эту смотровую площадку, поднимаешься, полюбовался. Смотришь на огромную рыбу, пофотографировался. В целом там есть такие смотровые лавочки, то есть можно посидеть со столиками тоже. Ну и в целом все, дальше ты едешь в село Овсянка. А вот село Овсянка — это уже как раз родина сибирского писателя, который, собственно, там и жил. Это Виктор Петрович Астафьев. Там сейчас на территории этого села, обычное село на самом деле, в принципе, такое сибирское, находится на берегу Енисея.
5: Там люди живут, да, или там, вот как, допустим, мы обсуждали в ранних выпусках о том, что есть села, где вот только, вот, можно сказать, они работают, потому что очень туристическое большое такое притяжение.
6: Нет, слушай, там и живут, и в то же время там сделали на месте, где, получается, жил Астафьев, там сделали музей большой. Это современный музей. Там построили большое такое современное, красивое, стильное здание. Потом отреставрировали дома, где жил сам Астафьев, его семья. Там даже Путин приезжал туда, в один из домов, там фотографии его висят. Кот жирный, рыжий там живет. Вот. Но туда в основном приезжают как раз в музей Астафьева. Это большой современный музей. Интерактивно сам по себе музей, то есть ты заходишь, внутри как будто изба сделана, там история Астафьева, история как бы самого села, тебя погружают прямо в события, которые происходили в этом месте. Потом ты оттуда выходишь, там, получается, его дом, тоже можно погулять, еще там дом семьи, и получается, что у тебя как бы замыкается такой круг всей истории самого Астафьева и событий, которые там происходили. И там сделали тоже очень классную набережную прямо у Енисея, сделали пляж, поставили еще столики. Да, есть. Там сделали пляж, поставили столики, сделали такие, получается, навесы, что ли, я не знаю, как правильно их назвать, да, на летом, потому что жарко, и люди там купаются, хоть там супер холодная вода даже летом.
5: Ну, вот. Даже летом.
6: Даже
5: но,
6: летом,
5: ну, смотри,
6: да.
5: Максимальная температура летом. Напишите, кто знает, кто местный. Просто интересно, неужели вода не нагревается?
6: Не нагревается, нет, вода холодная очень, да.
5: Даже зимой она, значит, теплая, ты говорил.
6: А летом холодная.
5: Холодная? Что-то нелогично. Когда-то она же может быть.
6: Не, в общем-то, Енисей, на самом деле, действительно очень холодная река. Естественно, что с температурой там минус 35, там она все равно холодная.
5: Поэтому там вкусная рыба, потому что она жирная.
6: Да, да, да.
5: Без жира она там не прожила.
6: Да, вот. И получается, что ты приезжаешь в это село. Кстати, я на самом деле делал пост у себя с этого села. Оно действительно очень такое, знаешь, как сегодня модно назвать, аутентичное. Вот, приведенное в порядок, плюс сама по себе река действительно делает какое-то село, знаешь, уникальным. Плюс сама история действительно Астафьева, потому что популярны его рассказы.
5: Ну и достаточно живописное место для того, чтобы там, конечно, просто остаться на
6: деревянная
5: день.
6: Деревянная церковь, да? Там стоит тоже на въезде, очень красивая. Ну, как бы на самом деле прям полноценная точка, и мы приехали туда... часов 10, наверное, провели там до обеда, пообедали, и потом поехали уже в город Дивногорск.
5: Все-таки вы уехали
6: оттуда? Уехали, да.
5: Ну, надо было на день-то остаться, пробачить.
6: Надо было, надо
5: То
6: было.
5: То есть там же есть такая возможность взять и пробачить, помимо того, что можно плавать?
6: Вот
5: можно...
6: когда я приеду туда летом, я тебе скажу, есть она такая особенность. Скорее всего, надо есть, как-то ловят. Я...
5: Зимой надо было.
6: Да, я как бы...
5: Зимняя рыбалочка.
6: Я выбежал на этот пляж такой вот так вот, так и убежал туда, потом поснимал, и все. Ну, так или иначе, я туда приехал еще... Ну, зимой же поздно светлеет, да, то есть, и я был еще вот раннее утро, темно еще было.
5: Да, поздно светлеет, и очень рано темнеет.
6: И вот я вот это состояние застал, когда ты приезжаешь, там такие фонари на столбах, словах, знаешь. Угу. Частный сектор, что эти избушки, которые топят печку, аромат печи и вот эти вот дымок, который идет из этих старых изб. Ну, вообще очень такое колоритное, действительно классное место. Мне очень много собрало просмотров и видео с этого места.
5: Русский вайб. Два несовместимых вещества.
6: Да, да, да. Ну и оттуда еще где-то в минутах 30 езды получается город Дивногорск. Здесь тоже у него есть особое название. Почему Дивногорск? Дивные горы. Этот город, там в основном хрущевки стоят, но он считается как бы у них как курортным.
5: Но он совсем маленький, да?
6: Маленький, да. То есть там где-то около 30 тысяч человек живет. Вот он это в 40 километрах от Красноярска, и получается, что туда люди приезжают, ну, как бы летом на курорт. Вот в Санкт-Петербурге все едут, к примеру, на Финский залив, там в Репино или это куда-нибудь еще.
5: Комарова.
6: Да? В Комарово, да. А там местные жители проезжают Сулу-Овсянкой и в Дивногорск заезжают. Там построили очень красивую набережную. То есть, действительно, там еще такая набережная написана фраза «Дивногорск». Вот. И действительно современная, красивая набережная прямо у реки. Это, ну, такая ключевая точка этого города, который, ну, вот туда приезжают именно за этим.
5: Мне кажется, тебя можно смело назвать человеком, который был на всех набережных вообще в России.
6: Почти на всех, да.
5: Почти на всех.
6: Ну, видишь, у нас как сейчас в стране? У нас воды-то много.
5: Воды много.
6: Города у рек, пресный. Города у озер, города где-нибудь. И у нас в основном благоустройство начинается с изменения набережных. И это сильно влияет, потому что людям хочется быть у воды, и получается, что у нас действительно очень много сейчас набережных перестраивают.
5: Я так понимаю, 30 тысяч населения в Дивногорске, это означает, что набережная небольшая. Ну, если сравнивать ее с Красноярской.
6: Ну, конечно, не, естественно, небольшая. Да, она даже более уютная, потому что там такой, знаешь, как бы сосновый лес какой-то с лиственными, с лиственными деревьями. Там сделали лежаки такие с видом на реку. Ты можешь лечь, полежать, позагорать, походить. Единственное, что меня там чуть ветром не сдуло.
5: Все-таки попробуй летом туда слетать.
6: Но, тем не менее, плюс нужно понимать, что еще там ближайшая точка к местной ГЭС Красноярской, которую обычно тоже приезжают посмотреть. Как бы там раньше, по-моему, даже пускали на саму ГЭС с экскурсиями, но сейчас, насколько я помню, все промышленные такие, промышленный туризм сейчас на паузе, практически никуда не пускают. Вот. И там, по-моему, тоже нас, к примеру, не пустили туда. Но вроде как какие-то экскурсии там проводили. Поправьте, я не знаю, кто живет сейчас в Красноярске, можно ли действительно сходить с экскурсией на вашу ГЭС. Но там есть видовые площадки. То есть ты можешь посмотреть на саму плотину, получается, на саму ГЭС сбоку у реки. Там сделали современные, да, вот достаточно мостики такие стеклянные. Ты выходишь прямо к руслу реки, идешь через лесок и как раз выходишь с видом сразу на Красноярскую ГЭС. То есть там можно посмотреть на нее.
5: Ну и достаточно логично предположить, что если Елисей и в Красноярске, и в Дивногорске, и там, и там есть водные прогулки. Можно же и с этой стороны изучить.
6: Ну, это вообще в целом в Красноярске, особенно если ты едешь в сезон летний, там всегда можно походить
5: я
6: по реке.
5: Я обожаю вообще ходить по
6: классика.
5: Рекам и именно наблюдать город со стороны воды,
6: ну, да.
5: не со стороны. Просто вот ходишь по нему, его все-таки в упор видно плохо, а со стороны видно очень хорошо.
6: Я не знаю, я не видел ни одного города, который расположен у реки и на котором не ходят кораблики всякие летом особенно. Вот, пожалуйста, любой город.
5: Ну, вот ты зимой был, а он как раз не мерзнет. Вот надо было
6: сплавать. Я вот не видел ни одной лодки зимой, ни одного кораблика. Вот странно.
5: Ну, кстати, интересно, есть ли зимние водные прогулки? Это еще теплее надо одевать.
6: Я не видел.
5: Твоя куртка там, которая в минус 50, она не поможет.
6: Ну, вот я не видел, честно тебе скажу.
5: Так, ну, мы не сказали о национальном парке Красноярские столбы. Был ли там?
6: Да.
5: Видел ли?
6: Да.
5: Лазил? Потому что, я не знаю, если ты любишь вот это скалолазание, то есть там такое.
6: Там, по-моему, даже с...
5: Какие-то чемпионаты устраивают.
6: Там даже, по-моему, есть такое понятие, я сейчас, может, ошибусь, поправьте тоже меня, или столпинг, что-то такое. Вот мне так говорили, я не запомнил точно, но помню, что вот как-то с этим связано. Это массовое помешательство местных жителей, которые открыли для себя красноярские вот эти столпы, по-моему, столпы, правильно, не столбы, столпы, по-моему.
5: Ну, столбы. Все-таки здесь написано столбы. Красноярские столбы.
6: Мне, по-моему, говорили столпы.
5: Столпы или столбы? Вот поправьте нас. Видите, мы даже не знаем, как у вас столбы или
6: столбы. Ну вот мне, по-моему, гид говорил столпы именно, что... Ну и опять же, как говорил гид.
5: Главное, что этот парк был создан, и он функционирует.
6: Там вообще история была, да.
5: В 1925 году он был создан.
6: Там вообще была история.
5: По инициативе местных.
6: Да, там вообще, как мне рассказывали историю, в чем суть. Сейчас-то до него можно добраться на машине, там сделали лестницу наверх, то есть там прямо экотропы простроены, ты и вообще абсолютно там кафешки, ресторанчики такие, там все уже очень цивильно сделано, и ты когда поднимаешься, потом спустишься, там можно прям посидеть очень хорошо. Но представь, это, по-моему, если там не ошибаюсь, что-то 30 км, по-моему, да, от города. И раньше жители Красноярска
5: так
6: пересекали реку, а тогда еще не было на другой стороне, по-моему, ничего. Это мне такую историю рассказывали. Mm-hmm. Пересекали реку, шли пешком до этих мест.
5: Mm-hmm.
6: И потом там они, собственно, оставались на длительные какие-то периоды и вот лазили по этим столбам. Давай столбы называть.
5: Ну, вот я смотрю, что я вычитываю. Эти mm-hmm. гранитные скалы были известны охотникам и золотоискателям еще в 18 веке. Mm-hmm. А с 1925 года парк стал центром уникального движения скалолазов, известного как столбизм.
6: О,
5: через
6: да.
5: Б.
6: Вот, точно, столбизм, да.
5: В 2019 году парк получил статус национального, сохранив свой охранный режим. Даже угу. охраняется.
6: Ну, так и есть.
5: По фотографиям, если посмотреть, действительно очень красиво, и я бы туда точно съездил.
6: Ну, там такая картина. Значит, этот парк как выглядит? Ты приезжаешь, у нас просто была как бы такая своя газель этого парка, и нас подняли наверх, а вообще там идут пешком люди. То есть пешком, ну, давай так, чтобы я сейчас просто наугад скажу, это по ощущениям пределов, там, наверное, 3 км подъем. Угу. Это ты доходишь до точки начала маршрута.
5: Угу.
6: Значит, точка начала маршрута, это что означает? Это лестница металлическая, по-моему, ее построили наверх. То есть ты поднимаешься по ступеням. Не могу сказать, что это прям было сложно. Я вообще ходок, да, везде хожу. Для меня было достаточно просто. Кому-то может быть сложно. Но тем не менее, ты поднимаешься, наверное, еще с километр по ощущениям. С километра, наверное, может быть меньше. Может быть, для меня это был как по ощущениям километр, да? Может быть меньше. Но ты поднимаешься по этой лестнице наверх к началу, по сути, маршрута пешеходного к этим столбам. Их там много разных. Это не значит, что там одна скала. У каждой скалы у них там есть свое название.
5: Да, их несколько.
6: Да, причем там прям целая культура вообще с этим была связана. Там есть маленькие для тренировки скалы, потом есть большие, потом там у каждой скалы своя история, история своих людей. И ты в течение там часа-полутора ходишь такой по экотропе вокруг этих всех разных скал, и каждый из них, по сути, подходишь и смотришь. Они на самом деле невысокие, честно тебе скажу.
5: То есть, ну, по судя ощущениям, как будто, ну, я не знаю, очень высоко.
6: Там, ну, нет, по ощущениям, прям... нет, там, возможно, они кажутся тебе высокими, потому что фотография как бы сделана, может быть, шириком, да, там, широкоугольным объективом. Но, в принципе, я человек, который видел и горы, и все, для меня они показались, ну, как бы скалы...
5: Ну, окей, ну, сколько пройти. Этажей?
6: Ну, давай так, в метрах я лучше расскажу. Ну, наверное, мне кажется, что там, ну, там до 50 метров она может быть, угу. Вот по ощущениям.
5: Ну, нормально.
6: Ты там, значит, ходишь, там есть некоторое одно место, где погиб какой-то один из самых популярных этих скалолазов. Что-то он там сорвался, я не помню, как его зовут, но, в общем, у него там памятная табличка, и он погиб там. Причем он был, по-моему, один из самых каких-то популярных спортсменов, и что-то так произошло, нелепая какая-то угу. смерть, что он вообще сорвался просто неожиданно как-то для всех. Вот, и, в принципе, все. Потом также ты спускаешься в кафешку, у каминчика сидишь, получаешь удовольствие, и все, едешь потом обратно. Вот как бы такой для меня был музей. Ой, господи, музей.
5: Ну, в общем, наверх ты не залез.
6: А ты не залезешь так просто. Во-первых, зимой ты не залезешь туда, а во-вторых...
5: Я все время забываю, что ты зимой туда ездишь.
6: Нет, во-первых, зимой, я говорю, ты туда не залезешь. Во-вторых, даже летом, скорее всего, без навыков своих ты тоже туда не залезешь.
5: Ну, в общем, если я вот человек, который хочу попробовать, что такое скалолазание на себе, окей, столбизм.
6: Столбизм, да.
5: Хочу попробовать.
6: Я вот сейчас...
5: Мне туда, и есть даже некий такой, как ты сказал, небольшой столб, где можно попробовать.
6: А там прям, да, для новичков. Я, кстати, сейчас знаю, что вот открыл, почитать, вспомнил, потому что там были очень странные названия у них у всех. И я сейчас сначала вспомнил, потому что статью прочитал на них. Значит, и там есть столб-дед.
5: Столб-дед.
6: Да, дед. И причем, типа, еще вид деда, как будто у него там какой-то нос. Перья. Ну, перья, потому что они выставлены, как будто перышки такие, ага. их видно. Крепость.
5: Дед, перья, крепость.
6: Бабка, естественно, ну, как дед собой. Без бабки никуда вообще.
5: Жалко, что между ними все-таки кто-то есть. И перышки, и так далее.
6: Львиные ворота. Это такие самые популярные, и вот с «Дед, бабка» я помню, а вот как «Львиные ворота», «Перья и крепость» я вот...
5: Да, ребята, пишите, может быть, мы составим список.
6: Они вот и есть, да. Причем действительно там в некоторых местах у нас... Вот смотрите, под этим углом действительно видно, что это бабка. И вот ты как бы должен под определенным углом посмотреть. Ну, в общем...
5: Мы не зря столько внимания уделяем этим столбам, потому что действительно, вообще, если говорить о Красноярске, да, город прекрасный, город большой, прекрасная набережная, люди хорошие. Просто природа настолько завораживающая вокруг Красноярска, что не посетить вот эти те же самые столбы, это как чудо природы. Ну, это значит неполноценно съездить в этот замечательный регион.
6: Я бы так сказал. Если мы еще там все-таки приехали туда, то, конечно, стоит еще на одно место сходить. Мы туда катались на снежных мотоциклах.
5: Туда ездили на снежных мотоциклах, ты имеешь в виду...
6: Да.
5: Ну, как они называются? Снегоходы?
6: Снегоходы, вот. Да. Ну, снежные мотоциклы, снежники, снегоходы, так. По-разному. Это называется «Манская петля». Почему он так называется? То есть, когда ты заезжаешь на верхнюю точку, это река Мана, и у нее такой вот извилистый поворот. И ты, получается, он весь покрыт лесом, там тоже скала, и ты стоишь на верхней точке и смотришь, как вот эта река вот так вот заворачивается и течет дальше. Вот, ну, такое прям тоже популярное местечко. Угу. Там есть и разные такие световые тоже площадки. Вот, ну, в принципе, на снежниках тоже довольно интересно было покататься. Вот, тоже такая популярная из точек.
5: Кстати, это повод посетить Красноярск и зимой.
6: Кто? Ну, да, видишь, мы ездили на снежниках, потому что зима, много снега, а летом там обычно в трекинг ходят. Там 2,5 километра, по-моему, нужно пройти.
5: На квадроциклах, скорее всего.
6: Слушай, ну, многие в трекинге ходят.
5: Ну, просто ходят.
6: Просто ходят. Пешком. Ну, давай так, 2,5 километра пройти пешком, это вообще ни о чем.
5: Ни о чем.
6: Ну, вообще ни о чем. Я каждый вечер нахожу в магазин. 2,5 километра.
5: Ну, давай подытожим.
6: Давай.
5: Вот примерно сколько дней потратить нужно на Красноярск, сколько дней нужно потратить на места около Красноярска?
6: Я на неделю смело могу посоветовать Красноярск. Вот, кстати, прям смело.
5: Да.
6: Вот прям абсолютно смело.
5: Потому что я понимаю, насколько этот город действительно большой. Я его проезжал, не ходил, не гулял по нему, но проезжал и думаю, да ничего себе, какой огромный город. Я и представить себе не мог. Я понимал, что он большой, когда туда прилетел, но что настолько и так долго мы ехали до какой-то точки, от точки А до точки Б.
6: Ну, прям, я же говорю, можно закладывать, особенно если летом, прям смело, ну, прям неделю, потому что и сам город можно хорошо погулять, посмотреть, и действительно много очень классных ресторанов, прям вот гастрономия прям великолепная. Я прям сам, ну, по ощущению, как будто вот в Москве или в Питере по качеству, прям очень классно и по эстетике, и по стилю, по всему. Причем там есть даже довольно известные на всю Россию рестораны очень такие прям с необычной кухней. Что еще? Точно можно несколько дней закладывать на природу, потому что я бы выехал бы из Красноярска, к примеру, в село вот Овсянка, там где-нибудь переночевал бы, либо в Дивногорске.
5: Ну, ты в Овсянке был часа два, ты говорил.
6: Ну, часа два-три, да, то есть мы по музею походили. Но даже если в Овсянке там мест будет не хватать, к примеру, нет мест, да, то можно доехать в то же самое Дивногорск и остаться там, и на ГЭС сходить, и, получается, и Манскую петлю посмотреть, и в разные там смотровые площадки, и по набережной там погулять, и, получается, и в музеи сходить, и потом еще отдельно сходить, получается, вот на Красноярские столбы. Поэтому, ну, смело неделя вообще. С учетом того, что еще другой часовой поезд, там небольшое количество времени, я не помню, или плюс два?
5: Слушай, по-моему, плюс два вроде. Там точно плюс.
6: Там плюс, я вот просто не помню, или плюс два, или плюс один. Вот честно, не помню, сколько там сейчас.
5: Ну, точно плюс один. Красноярск все-таки далековато от Москвы находится. И знаете что? Вот если я хочу прицениться, да. Ну, давай брать все-таки летний период. И понятное дело, что, наверное, летом больше туда рейсов летает, и возможности улететь, наверное, больше.
6: Ну, да. Ну, если по ценнику на двоих, давай возьмем так пара, ну, жилье точно не меньше 5000 рублей будет стоить.
5: Сутки,
6: да. Плюс либо машину брать, либо экскурсии. То есть это тоже... Ну, я бы закладывал бы на двоих, но не меньше там 60 тысяч, чтобы провести там неплохое время.
5: Туда входят билеты?
6: Нет.
5: А билеты туда, ребят, не входят.
6: Ну, хотя ты знаешь, у нас много людей, которые способны там на 20 тысяч рублей приехать с билетами и жить. Поэтому тут в зависимости от ваших потребностей.
5: Конечно. Ну, смотрите, что мы скажем точно. Вот я человек, который там был мимолетом, и человек, который там был не мимолетом, но зимой, в летний период все-таки мы, можно сказать, и не были. Но если вы были, можете посоветовать своим друзьям точно приехать, прилететь в этот замечательный город. И я так скажу, мы когда там выступали, далее, я заметил такую закономерность. Ты приезжаешь в города, и там, где тебя супер тепло встречают, значит, там классные люди живут. Вот я точно могу сказать, что в Красноярске классные люди живут. Помимо того, что там красивая природа и красивый город, там красивые и замечательные люди. Все, мы вот проехались по Красноярску как смогли, насколько позволило время, а дальше вы уж, если какие-то есть комментарии, добавления, пишите, обязательно изучим. Ну и другие тоже почитают. Едем по России с Марком Ерёминым.
6: И Артёмом Муратовым. А ты пока услышишь себя. 91.2 FM. Все, увидимся с вами, услышимся. Пока.
5: Пока.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвали полдень, столько же в Симферополе. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Япония делает вид, что на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО, заявили в МИД. ВСУ использовали 308 дронов для ударов по Белгородской области. Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, заявили в МИД Ирана. Подробности далее. Нынешнее руководство Японии фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе, не называя США страной, которая совершила бомбардировки. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее на этой неделе премьер-министр Японии Санаэ Такаэти и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город в августе 45-го года. При этом мэр Нагасаки Сиро Судзуки прямо указал, что бомбу на город сбросил военный самолет США. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью 308 дронов. Из них 162 были подавлены и сбиты. Три мирных жителя погибли, 35 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Кроме того, отмечается, что повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. В двух многоквартирных домах произошло возгорание. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявила, что Тегеран в данный момент не ведет переговоров с Вашингтоном, но обменивается с ним сообщениями через посредников. Накануне вице-президент США Джей Ди Венс выступил с утверждением, что за последние несколько дней Штаты добились определенного прогресса на переговорах с Ираном. По словам Аракчи, ряд стран продолжает работать над возобновлением переговоров Тегерана и Вашингтона, однако они не могут начаться до тех пор, пока США не прекратит нарушение меморандума об остановке военных действий, заключенного в Пакистане ранее, и не компенсирует урон из-за совершенных нарушений, подчеркнул министр. От 8 до 11 тысяч мигрантов из Марокко все еще находятся в испанской Сеуте. Об этом заявил мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас. Он подчеркнул, что ситуация в анклаве на фоне массового прибытия мигрантов пока не нормализовалась. В конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. На территорию Испании проникли около 72 тысяч человек. Около 70 тысяч из них уже вернулись обратно. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла выпускнику 9 класса поступить в 10 класс в Красноярском крае. Федеральный омбудсмен рассказала, что в городе Железногорске выпускнику отказали в зачислении в 10 класс из-за технического сбоя при подаче заявления электронно. Заявка была отклонена системой из-за задержки передачи данных об аттестате между региональной базой и федеральным порталом. Лантратова уточнила, что теперь администрация образовательного учреждения связалась с родителями, приняла документы, и подросток зачислен в 10 класс, в то время как руководителю муниципального управления образования объявлено предостережение. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня говорим про Алексея Максимовича Пешкова, он же Максим Горький. У него в июне данного года идущего было 90 лет со дня смерти. В советские времена было принято отмечать и эти даты, причем всенародно, даты ухода из мира вообще отношения у советской власти со смертью были, видимо, особенные, такие народные, соборные, поэтому, ну, умер, все равно, почему не отметить, как бы, человек же хороший. Поэтому мы эту традицию возобновляем, мы, как вы могли бы заметить, не только дни рождения отмечаем, но и иные даты, в том числе и вот эту дату 36-го года, на которую тоже накрутили потом со временем в годы перестройки разнообразные мифологии о том, что пришел Сталин с отравленными конфетами, там, и Алексея Максимовича Горького погубил. Это вообще тема переосмысления советской литературной классики, ее не избежать, и всякий раз мы ее будем так или иначе касаться, как когда говорим о больших советских литераторах, тем более о Горьком. А вот я так подумал, что есть некий парадокс, когда, собственно, началась перестройка и начали подпиливать все советские скрепы, естественно, взялись первым делом за литературу и так или иначе пытались выпилить из русской классики и поэтов, и писателей. Но с поэтами получилось совсем плохо. Вот парадоксальным образом, что ни делай ни с Блоком, ни с Есениным, ни с Маяковским, а их миф сохранился, а любовь к ним так или иначе сохранилась, уважение к ним национальное сохранилось, и они существуют прямо вот на, как фигуры первого порядка, активные, активно действующие, актуальные. Хотя там понаписано было, ну, естественно, про Маяковского, там горлопана и главаря, много всякой чепухи, про Блока. Я прекрасно помню, что я читал в перестроечных газетах, что это проект Волошина, еще каких-то двух поэтов, а сам Блок ничего не писал. Сивые кобылы, газета там, как обычно, 1,5 миллиона экземпляров, все это публиковалось. Ну и про Есенина тоже. Там немножко другая история, тоже много всякой было чуши. А вот с писателями чуть лучше получилось. То есть вообще, как кукушата, выпихнули Фадеева и Николая Островского из гнезда русской литературы, типа вообще никуда не годятся. Шолохова трепали, естественно, с темой плагиата, потому что отрицать гениальность Тихого Дона как минимум невозможно. По итогам выясняется, что они справились плохо, потому что шолоховский вот этот народный дух, национальное звучание его прозы, оно взяло свое. Я сейчас смотрю, вот у нас в год юбилея Победы, и они сражались за Родину, и «Судьба человеков» постоянно в топе продаж, и никакая оставьевская, так сказать, правда, в кавычках, не побеждает шолоховские военные вещи. Ну и Тихий Дон, соответственно, с ним тоже ничего не произошло, да и с донскими рассказами тоже. А вот с Горьким, как и с Алексеем Николаевичем Толстым, там вот ситуация посложнее. Особенно, конечно, с Горьким. Горькому досталось за все. Вот. Это такая огромная тема. Мы едва ли ее разберем в рамках нашей программы, но какие-то контуры наметим. С одной стороны, тут вот надо что проговорить, чтобы люди, которые, может быть, не вполне знают и понимают масштаб горьковской фигуры, надо проговорить, что Горький к началу 20 века и весь 20 век был крупнейшим мировым писателем, одним из самых знаменитых мировых писателей. Он был настолько огромен там, в 20-30-е годы, что на него снизу вверх смотрели все, практически все писатели первого плана, европейские, американские. Это была настоящая литературная суперзвезда. И его мнение, его точка зрения, его рекомендации имели вес не только внутри Советского Союза, но и далеко за его пределами. С ним считались как с огромной фигурой общественно-политической и, конечно же, литературной. Как драматург, Горький входил в число трех самых значимых драматургов планеты, первую половину века уж точно, но, собственно, Чехов, Горький, два первых места были за нами, был еще Ибсен. То есть вот это надо понимать. Это все-таки первая половина века, еще кино не достигло того развития, которое достигло второй половине 20 века, а театр был законодателем мод. И наш Горький, наш с вами великий Горький шел по всей планете. Вот. Естественно, он переводился, каждый его новый текст, каждый новый его роман переводился сразу на все основные мировые языки, и ряд из них становился в самом прямом смысле мировыми бестселлерами. И вот это вот невероятное наследие, эту огромнейшую фигуру, которой бы гордилась любая вменяемая страна, вот мы топили, собственно говоря, всем нашим постсоветским литературоведениям, расчленяли, губили, издевались, иронизировали, и немножко такой создали комический образ Горького, вот такой сутуловатый, вот такой старик, вечно плачущий при прочтении там новых текстов, подобострастный по отношению к Сталину. Ну и такой вообще, так бы, к Горькому стало принято относиться снисходительно в нашей литературной среде, с чего они как бы взрастили в себе это снисхождение, какие они сами имели для этого основания, совершенно непонятно. Естественно, все это было замешано на его, так или иначе, на советской его истории, на просоветских симпатиях, которые, ну, конечно, как и все в случае Горького, имели сложную подоплеку, потому что я еще помню, когда начиналась перестройка, я же очень взрослый, я помню, что тогда Горького извлекли как раз с несвоевременными мыслями, и некоторое время Горьким побивали социализм и советскую идею и красную идею, и несвоевременные мысли популяризировали так же, как «Окаянные дни Бунина». Вот. Но дело в том, что потом-то у нас после всех этих событий, мы про это будем еще подробно говорить, Горький вернулся в Советский Союз и типа оправдал сталинизм, и Сталина во всем поддержал, и вот это ему уже совершенно не простилось. Но я вот недавно обсуждал это мимолетно с одним из биографов Горького, Павлом Басинским, и вот я опять про это сказал. Вот. Он говорит, ну да, конечно, да, вернулся в Советский Союз, какой ужасный грех. Он говорит, вернулся-то из фашистской страны. Он говорит, откуда он уезжал-то? Там, говорит, был фашизм. Это действительно это комично.

0: слишком мало или практически не учитывается в разговоре о Горьком. Хотя отрицать того, что Горький, конечно же, советский феномен во многом, и советская власть вложилась, конечно, в его и так огромную фигуру, отрицать это тоже невозможно. Я просто одну цифру приведу. Общеизвестно, я сам уже об этом говорил, что до революции 17-го года Горький был известен в Российской империи, это правда. Но, увы, Российская империя тогда все-таки состояла из 85-87% нечитающих ничего людей. Поэтому я знаю одну цифру, я вам сейчас ее приведу. До 17-го года, за 19 лет издания своих книг, с конца 19 века вот, до 17-го года, Горький там издал, сейчас точно не назову, но порядок цифр вы примерно поймете. Он, до этого он издал книг там, тиражом, там, допустим, там, 700 тысяч, 800 тысяч экземпляров. Это считалось по тем временам невероятными просто цифрами. Он был абсолютной звездой, его там узнавали в театрах, на улицах и так далее. Там, да? И при этом такие цифры. А за последующие 19 лет до его смерти в Советском Союзе издано его книг там на 25 миллионов экземпляров, потому что начал читать весь огромный советский народ, тиражи стали огромны, и то есть несопоставимые просто цифры. И у всех писателей, которые издавались в Советском Союзе и издавались до революции, ситуация плюс-минус схожая. Ну, то есть она не такая огромная, как у Горького, это, естественно, не миллион и 30 миллионов после этого, но возьмите любого там мастера, который потом приехал из эмиграции, Алексея Николаевича Толстого, того же самого там, да, или Чапыгина, или Вячеслава Шишкова, или Сергея Вацинского, Вересаева, вот, и так далее. Это всегда вот там 100, 150-200 тысяч экземпляров, потом 15-20 миллионов. Это читающая страна.
1: Давай добавим еще, что Горький участвовал во множестве литературных и культурных проектов, и у них тоже была гигантская совершенно аудитория. Это журналы, это книжные серии, это совершенно какие-то биографические, это истории заводов и фабрик, и так далее, и так далее. То есть невероятно.
2: Институт мировой литературы, это литературный институт.
0: Это вы начинаете уже после революционную историю рассказывать. Мы все-таки сейчас начнем поэтапно, потому что сейчас я передаю слово своим товарищам, но они действительно важную вещь подметили, потому что куда не загляни в истории Серебряного века и советской литературы, Горький есть буквально за каждым углом, в каждой биографии. Ну, то есть он был настолько огромен, он был настолько в самом хорошем смысле, не в плохом, вездесущий, он был настолько влюблен в литературу, в словесность, в русскую, и в советскую, да и в мировую тоже, что его тень благая, его благое участие обнаруживается даже не в сотнях, а в тысячах мест. Это, конечно, это была настоящая огромная машина или там, как сказать, университет, огромный университет создания, постижения и продвижения нашей словесности. Мы, конечно же, должны ценить эту фигуру, любить эту фигуру, отдавать ей должное, как минимум, и перечитывать Горького, потому что с точки зрения литературной он совершенно прекрасен. Я про это уже далее буду говорить, о своих собственных эмоциях. А пока Алексею Колобрадову слово передаю.
1: Я вот думал останавливаться ли на биографии, особенно ранней, да, тем более, что она, конечно, огромна, она замечательна, она великолепна, она драматично, невероятно. Но, видимо, надо говорить все-таки о каких-то вещах более серьезных, тем более Захар сразу поднял планку. То я скажу вот о таких нескольких как бы важнейших историях, которые, естественно, на все дальнейшее чрезвычайно повлияли. Первое, как бы Горького принято считать неким художественным русским аналогом Фридриха Ницше. Но тут важно отметить, что первый рассказ, с которого, собственно, началась биография Горького «Прозаика», до этого были стихи, поэмы, это достаточно как бы по-своему любопытные. Вот, многие их считают графоманскими. Товарищ Сталин поэму «Девушка и смерть» не считал графоманской, а считал шедевром. Вот, ну, это ладно, это как бы вопрос отдельный. Все-таки Горький — это проза и драматургия, да, мемуары, безусловно. Так вот, рассказ «Макар Чудра» появляется в 1892 году. Затем появляется серия в том же духе таких романтических с воспеванием, с любованием, даже не воспеванием, людей из низов, которые постепенно подходят к сверхчеловеческому статусу. Да, и Горький на них ставит, на этих людей, на так называемых босиков, потому что в 1994 году появляется просто манифест знаменитый «Челкаш». Тогда же появляется старуха из Эргиль со всем как бы набором тамошних персонажей. А с Ницше Горький знакомится только в 95-м году. Ну, не лично знакомится. Вот. А, собственно, читает, да? Вот. То есть все эти ницшанские идеи о сверхчеловеке, о преодолении человеческого, да, о новой какой-то антропологической сущности, к ним он приходит самостоятельно. Это тоже надо понимать. И вообще смелость его мышления, она, конечно, поражает на тот момент. Да, кстати, вот эти вот два тома, которые вышли в 1898 году, рассказы и очерки, они же обогнали по тиражам тогда и Чехова, и Толстого, то есть это было что-то невероятное, да? И какие там...

0: занимались тем, взять рассказ «Страсти мордасти», я его, один из моих любимых, я его как бы пересказывать не буду, или там как бы вот эти вот темы очень откровенные в эротическом плане, в плане эротического напряжения, что потом сказалось в его эпопее «Жизнь Клима Самгина», да, в плане как бы призывов к новой антропологии, вот этой, которая потом, естественно, вся сказалась на советском периоде Горького. В желании отринуть вот эти старые авторитеты, там же занятная история. Кто бы посмел в 1902 году, ну, собственно, как бы спародировать, посмеяться над Львом Толстым, да? А Горький это делает, причем делает это в некоторую такую отместку, потому что он задумывает эту пьесу впоследствии легендарную, совершенно знаменитую, «На дне», как некую такую святочную историю, да, как вот ночлежники. Весна наступает, солнышко пригревает, все как бы на душе. Они до этого все ругались друг с другом, скандалили, выясняли отношения на соответствующем градусе бывших людей. Он их всегда называл бывшими людьми, да? А тут как бы они выходят, начинают прибирать там свою ночлежку, свой двор, и вдруг вот все, начинается такая идиллия, они обнимаются, все у них хорошо. Он читает первую часть, первый акт Толстому. Толстой говорит: «Зачем вы все это пишете? Зачем вам вся вот эта чушь и гадость?» Вот, и тогда у Горького замысел трансформируется, и появляется Лука, центральная фигура, в котором все на тот момент современники безошибочно узнавали Льва Толстого, даже по манере говорить. Вот эта вот дробная такая скороговорка, утешающая такая. Вот, вот эти вот народные афоризмы: ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают. Да, все. Вот, все видели, вот все старика видели сразу. И когда этот прото-Толстой становится беглым каторжником, беспаспортным бродягой и вероятным, так сказать, организатором убийства или исполнителем убийства Костылева, это заставляло как бы, ну, циником совершенно, конченным, как Горький говорил, с холодной душой, утешитель с холодной душой, да? Вот, и какая на тот момент невероятная все-таки смелость, которая была, вот я настаиваю, когда Горького пытаются представить приспособленцем, сталинским подхалимом, чекистским льстецом, вот, который всю жизнь его, безусловно, вот эта отчаянная совершенно смелость его сопровождала и в совершенно спорных вещах, в таких работах, как «О русском крестьянстве», достаточно жестких мемуарах, да. И вот тут как бы вот эти вот наши литературоведения постсоветское, совершенно верно замечено, выкидывает, почему-то решил выкинуть Горького из истории Серебряного века, да, потому что как бы Серебряный век для них нечто такое возвышенное, святое, а Горький это что-то такое вот реалист, во-первых, во-вторых, советское, в-третьих, вот эти нитшанско как бы социалистические идеи тоже.
1: Он, там еще очень неприятно для них, что он же описывал купцов, промышленников, и без должного обожания, без должного восхищения этими лучшими людьми России. Он, действительно, он дал картины того, как приходит совершенно чудовищным образом капиталистический строй, по-зверски. Кому это приятно было?
0: А это целый пласт его творчества. Да? Это и «Старик», и «Мещане», это пьеса, роман «Дело Артамоновых» очень сильный, да и в «Самгине» много соответствующего, да? И поэтому как бы они его вот выкинули, получается, из истории Серебряного века, а между тем театр — это такая вот как бы база Серебряного века, всеобщая театрализация жизни, которая тогда присутствовала. Потом, собственно, это все приписали, появление символистского театра приписали Леониду Андрееву. Но тут надо понимать, что никакого Леонида Андреева без Горького бы не было, безусловно, да. И, естественно, само огромное влияние Горького, потому что вот эти мотивы горьковских пьес, прежде всего «На дне», вот они заметны во всей истории Серебряного века, во взаимоотношениях, в творчестве, в каком-то совершенно четком месседжа, да? Поэтому как бы вот еще одна важная история – это «Горький и Серебряный век» до сих пор основательно, серьезно не проработана. Ну и, конечно, пьеса «На дне», она, ее историческое значение, тут Захар тоже на эту тему уже сказал, но пьеса «На дне» позволяла содержать РСДРП, большевиков, прежде всего, на протяжении всей первой русской революции. Вот. Причем не просто как бы гонорары за постановку, а гонорары за постановку только в Германии.
1: Первая русская революция — это 1905-1907 года.
0: Да, да, да, да.
1: Она вышла сама в 1904.
0: Во втором году.
1: Во втором году.
0: В России, кстати, такой бешеной популярности не было. Ну, по простой причине, она шла в одном театре. Тогдашнем МХТ. Это была, безусловно, звездная вещь. Вот, и, кстати, Москвин, который первый играл роль Луки, вот, он, собственно, тоже как бы ему говорили, что да, можно как-то в сторону Толстого сделать как-то рисунок роли. Он отказался от этого, но все равно угадывали в Москве, не угадывали Толстого. Вот. Но это был один театр, одна постановка, невероятно успешная, триумфальная. А в Европе она шла в каждом, буквально в каждом театре. Она шла, это был какой-то совершенно феноменальная история феноменального успеха.
2: По поводу «Серебряного века» и литературоведения современного, литературоведы до сих пор друг с другом спорят о периодизации. Тогда он начался более-менее понятно, а когда заканчивается, тут опять-таки какой-то антисоветский идиотизм сказывается.
1: Кто начался и кто заканчивается? Я просто не...
2: «Серебряный век».
1: Серебряный.
2: То они обрывают его на 1917 году, случилась революция, все, дальше уже какой «Серебряный век», все философские идеи закончились, поэтому обрывают там. А кто-то обрывает на смерти Блока, Гумилёва, Хлебникова, трех главных поэтов «Серебряного века», да, которые создали новые направления. Кто-то доводит, и мне кажется, это абсолютно адекватным, правильным, до Сталина, до его прихода к власти в 1928 году. И вот рубеж 20-30-х, наверное, когда начинает создаваться уже по-горькому и новый человек антропологически всей советской цивилизации, и начинают вступать в дело, как их тогда называли, подмаксимки, то есть ученики Алексея Максимовича Горького. Это и Николай Эрман, это и Исаак Бабель, и Всеволод Иванов, и многие-многие другие, да, очень-очень разные. Прозаики, драматурги, поэты в том числе, да. Но вы абсолютно правы, без Горького «Серебряный век», к которому возвращаюсь, абсолютно невозможен. Тут и с Есениным отношения, тут и выяснение отношений с Маяковским, и вообще зарождение символистского театра. Это действительно и Горький, и Чехов, и только потом уже Леонид Андреев, и только потом уже сами символисты, да. Никуда от этого не деться. Захар начал с того, что фигура Горького огромна, но тут хочу вот что заметить. Я не знаю, это только у нас в стране так, может быть, это практикуется во всем мире, правда не знаю, но у нас точно есть. Когда человек становится сверхфигурой, а Горький, у которого при жизни все своеобразные символические памятники были, и улица в его честь названа, и...
1: Даже не символические, а вполне себе конкретные, да, переименования и все остальное.
2: И столько всего сделал для русской культуры, советской культуры, да. А рано или поздно, когда создается культ, этот культ начинает развенчиваться. И тут мы можем вспомнить культ Есенина, культ Маяковского, культ Ленина, культ Сталина, культ Горького.
1: Ну, культ Пушкина все-таки не так уж развенчивается, или там культ...
2: В «Перестройку» тоже развенчивался. Один фильм Бакенбарда можно вспомнить. Можно вспомнить «Смехачество» Пригова, Сорокина, да, и остальных. Да, да. То есть всегда идет эта проработка. Были, да. Но все равно с этими культами в исторической перспективе ничего не происходит. Сколько их не топи, сколько не высмеивай, все равно они всплывают и продолжают бронзоветь.
1: Любопытно. Но вот с Горьким пока вот это вот выплывание и бронзовение, оно все-таки сложности имеет некоторые, потому что новые экранизации Горького, они должны предполагать режиссеры, которые за это берутся, крайнюю степень уверенности в себе, потому что я прекрасно представляю, что сейчас приди любой режиссер на любой канал, киноплатформу, скажешь, я собираюсь Горького экранизировать, и все начнут скрывать зевоту и говорит, ну, брат мой, ну, значит, какой Горький, кто это будет смотреть, никому это не нужно. И в литературном, как бы, мире, если ты не взрослый человек, если ты там не Павел Басинский, если ты не человек, там, не Варламов, не облеченный именем и славой и авторитетом, то ты скажешь, я вот Горького люблю, и все так на тебя посмотрят, скосятся, что в чем проблема. Конечно, сегодня надо любить Достоевского, сегодня надо любить Булгакова, сегодня надо любить, там, можно любить Платонова, но вот Горького, это диковато как-то. При этом, конечно же, все это, как и любое массовое поветрие, это зиждется на, ну, известном бескультуре. Просто люди не знают Горького, не осознают его разности, его глубины и бесконечных ресурсов в Горьком не осознают, которые для тех же самых экранизаций могут быть предоставлены его творчеством. Вот что такое, допустим, я начну, а мои товарищи продолжат после паузы, что такое, допустим, мой Горький. Я помню, я еще был совсем юношей, и вот эта книжка там в мягкой обложке, ранние рассказы Горького. Я начал читать вот того же самого Челкаша, ту же самую «Старуху из Иргиль», но особенно там рассказ «Коновалов».
0: Ой, да, программная тоже вещь.
1: Ой, господи. Господи, я был в таком шоке, я был в таком восторге. Это было, ну, то есть это 80-е годы, середина 80-х годов, то есть я живу в провинциальном, пацанском, таком весьма суровом мире. Это был город Дзержинск тогда, еще, подчеркиваю, Горьковской области. Вот, и я все это, все эти взаимоотношения вот этих, как бы, горячих сердец, суровых мужиков, у меня много работяг, много вот такой фактуры, такой прям низовой, оно меня потрясло просто, оно поразило, это было куда применять, вот в этом городе, где дрались улица на улицу, там и все остальное прочее, там речи, вот эти словечки разнообразные мужицкие, речевые характеристики, все было совершенно потрясающе. А все-таки про Горького надо сказать, накануне паузы, сейчас на которую мы уйдем, на рекламную, что тут важно пояснить, что он действительно появился в мире нашей аристократической литературы из самых низов жизни, знавший жизнь. То есть выросший не в барском помещичьем доме, а выросший в суровой, трудящейся, бесконечно разорявшейся семье в том самом Нижнем Новгороде, впоследствии Горьком. Все знают этот вот на возвышенности домик Каширинах. Они переезжали там многократно. Они жили в нижней стороне реки, потом вверх поднимались, потом, ну, сложная была семья. А потом после этого, мы в советской школе еще изучали, он ушел, как мы помним по повести, детства в люди, вот, и он совершил эти пешие маршруты по всей стране. Он вынес такой колоссальный опыт из своих этих пеших путешествий, что там мы не отрицаем самый разнообразный опыт русской классики, но он был реально аномальным. Он просто невероятное количество типажей, фактуры человеческой, там, он принес за собой как сеть полную рыбы, коряк, там, и русалок, и трупов, вот он втащил в русскую литературу. И всех это, конечно, потрясло, потому что, еще раз повторяю, наша аристократическая литература к началу 20 века с народом была знакома очень мало. Очень мало. Она познавала его через Горького. Это была одна из причин его невероятной популярности в начале 20 века, в том числе и в читающей, как бы сказать, благовоспитанной публике. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Мы скоро к вам вернемся и договорим про Горького.
3: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Армия России освободила населенные пункты Войсутинская и Торецкая. В ДНР об этом сообщила Минобороны. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 370 военных и 11 авто в зоне действия группировки войск «Восток». А подразделения Днепра за сутки уничтожили более 45 украинских боевиков. Три мирных жителя погибли при ночной атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил в РИО главы региона Александр Шуваев. По его информации, также пострадали 25 человек, среди них двое детей. Кроме того, в Белгороде повреждено около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов и более 30 автомобилей. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ударами бомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщила Минобороны России. Ведомства отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени с дрона, позволили убедиться в уничтожении этих целей. С начала года в столице введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья для программы реновации. Это рекорд за 9 лет ее реализации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что всего в программу реновации включены 5176 домов, около 350 тысяч квартир общей площадью 16 миллионов квадратов. Переселение охватило 290 тысяч горожан. Планируется, что до конца года их число превысит 300 тысяч. Саудовская Аравия примет участие в Московской международной книжной выставке. Об этом сообщил источник в Министерстве культуры королевства. По его словам, Саудовская Аравия открыта к развитию сотрудничества с нашей страной. Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в столичном гостином дворе. Скончался бывший руководитель зарубежных бюро РИА Новости Константин Максимов. Об этом сообщили РИА Новости и в его окружении. Максимов пришел в агентство печати новости в 70-м году. Работал в главной редакции Ближнего и Среднего Востока, а после ее преобразования в главной редакции Ближнего Востока и Африки. Позднее Максимов возглавил главную редакцию, а затем главную дирекцию переводов, руководил зарубежными бюро агентства в Йемене и Иордании. Много лет заведовал региональным информационным центром в Бейруте. В течение 10 лет Максимов был советником главного редактора РИА Новости. В 2016 году он руководил проектом «Восток» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Журналисты и сотрудники медиагруппы «Россия сегодня» выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Константина Максимова. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Клавродов.
6: Здравствуйте, товарищи.
1: Сегодня говорим про Максима Горького, великого русского писателя, драматурга, как сегодня бы сказали, мемуариста и поэта, кстати, тоже. И он всегда, я думаю, втайне как-то печалился о недостатке поэтических открытий в своем творчестве и мыслил во многом поэтически. И вот это Горький как поэт — это отдельная история, ее тоже надо как-нибудь рассмотреть. А вообще мы просто говорим про Горького как про титана, как про литературного гиганта. И в данном случае это вообще ни разу не преувеличение. Вообще оспорить Горького, принизить Горького — это вещь такая, скорее, выявляющая того, кто пытается его оспорить, и быстро показывающая, насколько мелкообразные, насколько карликоподобны те люди, которые пытаются его разрушить, горьковский миф. Вот я в финале прошлой программы начал рассказывать о том, что такое мой Горький. Вот. Я очень люблю еще и романы Горького. И дореволюционные, и послереволюционные, и Фома Гордеев, и Дело Артамонова. Хотя в данном смысле уже фактура, там, я читал это в конце советской власти, в институте читал все эти вещи. Фактура казалась тогда далекой. Вот эти все промышленники, капиталисты Российской империи эпохи возникновения и укоренения капитализма. Но потом выяснилось тоже спустя 5-10 лет, что это тоже совершенно актуально, что или там в драмы его, там такие, как Васа Железнова, что это так или иначе к нам возвращается в каком-то
6: другом. Яков Маякин, купец.
1: Да, может быть, в другом изводе, вот, но тем не менее, когда я там смотрю, я сейчас безоценочно говорю, смотрю там, скажем, на Константина Малафеева, вот, и на вот этого, который несет в себе, как бы, этот образ промышленника, возможно, его осмысленно так или иначе воспроизводит или там пародирует. существует там, да, но я все время кажется, что он персонаж из Горького откуда-то вышел, и где-то он там у него описан, как и многие другие персонажи. И, конечно, горьковская мемуаристика. Я недавно перечитывал очерк и о Есенине, и о Ленине, и другие очерки. Вот открываешь на любом месте, и не перестает поражать, ну, то есть потрясающая какая-то наблюдательность Горького и способность формулировать тончайшие психологические детали о десятках и сотнях разных людей. Мы сами тут все немножко литераторы, мы сами все немножко пишущие, я сам тоже немножко пишущий. Знаете, когда какие-то вещи, тонкие наблюдения или меткую какую-то метафору или образ находишь, ее бережешь для того, чтобы в нужное место поставить где-нибудь там в прозе, там в романе, там где-нибудь так, чтобы она была заметна. У Горького в этом смысле возможности невероятные, щедрость невероятная. Он берет любого персонажа, зачастую даже, может быть, не такого важного, как Ленин или как Есенин, и там десятки просто тончайше прописанных вот этих вот деталей, которые, ну, хочется совочек собрать и внести куда-то в уголочек и по одной извлекать, и каждый в отдельности хватило бы для того, чтобы тобой восхищались читатели. У Горького, я еще раз говорю, вот у него огромное наследие, и для меня физически необъяснимо, какой уровень дара надо было иметь, чтобы вот это вот с такой щедростью везде рассыпать. У него то же самое и в письмах. Ну, то есть, друзья мои, как мы пишем письма? Там левой рукой, левой ногой, там, как бы не додумывая какую-то мысль, не пытаясь там как-то это все продумать вглубь, да? Почитайте горьковскую переписку. Да, там невероятное количество готовых литературоведческих эссе, каких-то там филологических заметок, политических памфлетов. Там все, что угодно можно найти. И это отдельная, просто невероятная горьковская работа. Она вызывала, помню, раздражение у Бунина. Он писал, что типа вот, когда Горький умер, он говорит, вот там в архиве Горького обнаружено, я сейчас точно не помню, но, условно говоря, 9 тысяч литературных документов. Но сам-то Бунин там написал гораздо меньше, у него, может быть, там их 350, а у Горького 9 тысяч. Он говорит, вот типа, ты написал, а в чем проблема-то, господи Валентинович? Он что, виноват перед тобой, что он так много работал? Все, кто приезжали к Горькому на Капри, я, кстати, тоже там был, в этом месте, в пустые нетуристические месяцы, и ходил там, трогал все эти стены, ходил тропками Горького. Так вот, он, все, кто приезжал, видели, что он с утра просыпается, завтракает, и до двух, до трех он работает. И основная часть работы — ответы на письма. Он писали с всего Советского Союза. Люди слали свои бездарные, разнообразные и, может быть, одаренные тексты. Он читал
0: все. Редактировал.
1: Читал, редактировал, со всеми вступал в переписку. Каждого вел подолгу, объясняя, что ему нужно с собой сделать и как ему превратиться в настоящего писателя. Это невероятная просто работа. Вы не понимаете. У нас любой человек маломальский, приобретающий хоть какую-то известность, ноготочек, тут же становится уже, как правило, снобом, которому никакого дела до других нету, и он весь такой собой занятой, что он плевать на все окружающее хотел. А Горький взращивал не просто там 5, 10, 15 писателей, а всю огромную, многомиллионную массу вот этого советского русского народа, еще малообразованного. И он должен был отчаяться уже там в первую там неделю, месяц, там год чтения всей этой огромной почты, потому что уровень образования был дикарский совершенно, но не отчаивался, верил во все это, как настоящий садовник, как Мичурин, все это поливал, прививал, как бы растил. Это тоже огромная, совершенно удивительная, совершенно потрясающая его работа возделывать русскую словесность. Она там, кроме всего прочего, имела еще и не только литературную, но еще и общественно-политическую сторону этой деятельности, в том числе связанную с созданием Союза писателей. И, кстати, там тоже проявилась его весьма принципиальная позиция, как он бодался с партийным аппаратом, со Сталиным лично, требуя, чтобы Союз писателей возглавляли реально талантливые люди, а не вот невозможные там с, как бы, литературные вожди, славные верностью партии, но не столь славные литературными достижениями. Это тоже важные вещи про Горького, которые как бы не принято вслух обсуждать. Вот почему-то считается, что вот он во всем был согласен, Сталина во всем поддерживал, ну и так далее. Никто даже не хочет с этим разбираться. Никто не хочет нырнуть чуть дальше, чем вот как бы вот эта верхняя скорлупка. Горький невероятно сложный, у него невероятно насыщенная жизнь, она полна и парадоксов, и трагедий, и те биографии очень достойные, конечно, работы Басинского в этом смысле, любопытная работа иноагента Дмитрия Быкова, но Горький еще не изучен, что называется, и на 10%. Там целая вселенная еще горьковская, которую нам предстоит открывать. Вот сейчас вспомнил, совершенно не кстати про фамилию Быкова произнес, вот вспомнил еще, что у Горького, конечно же, еще и была вот эта вот внешнечеловеческая огромная фактурность, и он же в десятках, в сотнях мемуарах он описан, конечно, советский советских писателей, которые отдельно из них прям целые книжки про него написали, или большие работы, большие воспоминания, и Федин, и Катаев, и Леонид Леонов, Валентин Катаев, я имею в виду, и многие-многие-многие другие. Вот. А потом вдруг у Быкова, я читаю, по-моему, в романе «Орфография», что вот он пишет пародийно, издевательски пишет о Горьком, что Горький в компании всеми рассказывал какие-то истории там, якобы из каких-то глубин народной жизни, но все истории, так пишет Быков, своими словами пересказывал, но близко к тексту, все истории имели, в конце концов, какую-то порнографическую подоплеку, какой-то скабрезный случай какой-то. То есть я читал о Горьком тома целые, я ни черта ничего такого не помню нигде, это скорее о Быкове, о самом говорю.
0: Конечно.
1: Но это характерно.
0: Так, это же любопытно, он описывает ситуацию работы во всемирной литературе 18-19 год, когда Горький спас, по сути, всю тогдашнюю интеллигенцию от голода банального, от голода, болезней и всего прочего, потому что были пайки, но было и медобслуживание, ну, какое могли организовать, да? Вот, было участие, но это мы, если будем отдельно говорить об Александре Блоке, я скажу о роли Горького. И он влюбил к нему очень по-разному и достаточно подозрительно относилась тогдашняя вот эта серебряно-вековская как бы звездная сборная. Он их всех тогда в себя влюбил. Это все совершенно искренне их воспоминания. И Блока, и Гумилева, и Корнея Чуковского. А что касается байка истории, я вот сейчас только вспомнил горьковскую историю. Он, да, он любил что-то такое рассказать в перерывах, как-то повеселить, что балагурил. Тут, собственно, вот портрет, предвосхитивший такого писателя и исполнителя собственных песен Михаила Елизарова, когда Горький рассказ слушал, я тут куплетиста, но, говорит, просто потеет талантом. Например, как вам такой куплет? Анархист с меня стащил, полушубок Теткин, а к тому ли выучил господин Кропоткин. Ну, чистый Елизаров. Вот. Это вот такие истории, где тут порнография, я не очень понимаю. Я рад назвать вещь, которую пока не упоминали, а вещь абсолютно близка к гениальности. Если составляли бы какой-то топ даже 5 лучших произведений русской литературы начала или даже всего 20 века, я бы включил, конечно, роман или повесть детства.
1: Конечно.
0: Вот, это невероятная проза, да, и невероятная прошаренность. Я ее прочитал там буквально за, может быть, год до того, как мы в школе изучали, но невероятная прошаренность и смелость советской власти, только сейчас об этом подумал. Вот, вот эту вещь давать 6, по-моему, классникам, да? Олег, ты преподавал, сейчас не изучаю, до детства?
2: Я в средней школе не преподавал. У меня.
0: А, в советское время, по-моему, в 6 классе. Изучали 6 класс, 12 лет ребятам, там, 12-13. Насилие бесконечное, да. Бесконечные жестокости, да. Бесконечное людей, вот это вот отношение невероятно злобное к другу, ну, как сам он назвал в этой же повести, свинцовые мерзости дикой русской жизни, да? И тем не менее, вот не боялась советская власть вот этот материал давать школьникам, потому что все это надо знать. Ну, вот сейчас бы ханжи просто наши, там, полгосдумы бы просто...
1: Да-да-да. Посадили, посадили
0: бы. Подняли бы невероятный визг и верещание просто, да, по этому поводу. А советская власть совершенно спокойна. Вот повесть детства. А другие части автобиографической трилогии, они любопытны, но, конечно, не на таком уровне.
1: Да, немножко растянуты, немножко водянисты, хотя да, там да. Сильнейшие
0: да,
1: куски
0: нет,
1: есть.
0: Есть сильные куски в моих университетах, замечательные совершенно, и в людях, да. Но вот детство — это вся шедевр, абсолютно вся шедевр. И абсолютно все начинаешь понимать, корни того, почему Горький хотел нового человека. Почему так его увлекала вот эта вот как бы сама идея перековки, сама идея переделывания человека, антропологии, которая сейчас считается чем-то вот просто недопустимым для нормального интеллигента. Он в ужасе схватится за голову. Ну хорошо, перечитай детство. Еще одна вещь, которую я тоже с радостью назову, это, на мой взгляд, тоже совершенно шедевральная книжка рассказы 21-24 года.
1: Да-да, по Руси. Да.
0: Вот, нет, не по Руси. По Руси это сборник 11-12 года, а это рассказы, она так и называется, рассказы 21-24 года. Это когда, это новеллистика, написанная сразу по отъезду из России в эмиграцию.
1: Да.
0: Вот, замечательно, гениально. Перечитайте, если попадется. И, конечно, я поддержу тебя в плане мемуаристики, потому что я не устаю перечитывать тоже эти вещи. Там же не только Есенин, Ленин, там Толстой, да, замечательно. Книжка, ну просто гениальная книжка, о Толстом лучше нет. Там Леонид Андреев, ну и так далее. Книга о русских людях, когда ее собрали, ее замечательно назвали книгой о русских людях, да, где все русские люди, и Ленин, и Есенин, и Толстой, и все, всех это объединяет. Что мне кажется, вот цинизм его, определенный цинизм писательский заключался в том, что он вот знакомился с человеком, вот этим вот глазомером такого вот рабочего такого, вот к нему присматривался, да, и думал, ага, годится ли он мне для некролога, для мемуаров? О, как интересно будет про него написать некролог. Но для этого ему надо было полюбить человека, потому что Маяковский не удостоился, с которым были очень сложные отношения, они не любили друг друга, там, все мы помним, как бы, стихотворение Маяковского на эмиграцию Горького. И никак Маяковский не отозвался на возвращение Горького, никак промолчал. Вот, и помним, что не очень себя достойно Горький повел, в окружении ему там что-то напело в отношении Маяковского, ну и так далее. Ладно, это бытовуха. Но ему важно было полюбить человека, чтобы как бы мемуар о нем получился вот такой вот совершенно полный разнообразных деталей. Я вот про Есенина читаю, когда он описывает, что руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, все время пытается отогнать какую-то несуществующую муху. Я тоже думаю, господи, когда он все это успел увидеть, вот в тот день, когда они там пообщались, да? Поразительная, конечно, вещь. Так что вот как бы прозаик для меня, конечно, прозаик в нескольких вещах просто взлет невероятный. Вот, и мемуарист. У Олега, может быть, есть что-то индивидуальное, а я еще предлагаю тему вождей, взаимоотношения с вождями, потому что для Горького она чрезвычайно принципиальна, тем более, что очерк о Ленине мы уже упомянули.
2: Горький необычайно смелый человек, это в нем удивляет, поражает и заставляет о многом задуматься, особенно когда сопоставляешь с другими его современниками, особенно когда себя пытаешься сопоставлять с кем-то из них или с самим Алексеем Максимовичем. Тут вспоминается, я как биограф обращаю внимание на разные биографические детали, и как он пытался застрелиться в 19 лет, говорит, что вот самоубийство — это трусость определенная. А Шостакович, например, наш великий композитор, заявлял, что для этого необходима необычайная смелость. Да, вот он в случае Горького, который то ли из-за девушки, то ли из-за каких-то своих жизненных неурядиц, застрелился, прострелил себе легкое и всю жизнь.
7: Не застрелился, а все-таки стрелялся.
2: Стрелялся.
7: Я думаю, что все-таки основная причина состоит в том, что огромный дар в нем уже жил, а выхода, формулировки для него он еще не придумал. То есть он был еще юноша с теми самыми разболтанными, как у Есенина, руки психическими разнообразными своими качествами. И он, у него дар-то жил уже огромный, а как его выплеснуть, он не знал. И иногда человек это настолько преисполняет, что он не в состоянии жить. Девушка там, это все вторичное.
0: Да, конечно. Тем более, что как бы тогда Горький, как именно, как так сказать, знаток и женщины-любовник, и знаток как бы вообще всей этой сферы человеческой жизни, он гораздо позже раскрывается.
2: Это вообще, кстати, тема для отдельной передачи.
0: Тема для отдельной передачи. Да. В юности Горький, в общем, аскезой. Живет аскезой. Такой интеллектуальный, это для него важно.
2: Про смелость Горького. До революции он помогал большевикам и денежно, и идейно, и философски, да. А как только революция случилась, ссорился с Лениным, уезжал в эмиграцию, жил, как уже говорили, в фашистской Италии, что тоже требует определенной смелости. Когда вернулся в Советский Союз, и, кстати, вернулся, как его Сталин не пытался зазывать и со всеми памятниками символистскими, и вполне себе физическими, да, со всеми поездками молодых писателей, которые пытались зазвать его, со всем строительством советским, со всей новой антропологией. Горького это мало волновало, а вот когда пошли письма как раз-таки от простых читателей, от простых советских людей, которые звали Горького посмотреть, как преобразовывается страна, вот это вот его в первую
7: очередь... Мало волновало, все-таки ты резко сформулировал. Конечно, его волновало, конечно, он очень серьезно относился, что Сталин его вызывает, и, конечно, он привечал с огромным интересом делегации советских писателей, и Валентина Катаева, и Леонида Леонова, и Артема Веселого. Это, конечно, волновало его, но действительно, когда он увидел вот этот подъем национальных масс, это, может быть, Олег прав, послужило окончательной уже причиной его возвращения, что да, вот он увидел огромные образовывающиеся виды изменяющиеся на глазах народа. Это все-таки очень важная вещь, и здесь не поспоришь.
2: Еще пару деталей биографических. Когда он вернулся в Советский Союз, много спорил со Сталином, умудрялся защищать невинно осужденных, что тоже очень важно и может быть темой отдельной передачи. И последняя такая деталька, когда заболели его внучки обожаемые, он вернулся с Крыма, по-моему, где у него была дача. Было предположение, что у них что-то вот с легкими, какой-то бронхит очень заразный. И он со своим ранением легких, несмотря на все это, пришел к ним, выходил их, и, говорят, это отразилось, опять-таки, на его здоровье и привело к смерти в итоге.
0: Да нет, ну слушай, ну это все уже, конечно, такая святочная мифология. Туберкулез был, собственно, практически вот с того времени, когда он попытался застрелиться, вот, потому что повредил легкое. Вот всю жизнь он его сопровождал. Потом причиной смерти был жесточайший плевритик. Просто легкие уже отказывались работать. Вот, поэтому все эти, как бы, конечно, это все не совсем так. Вот, уже ни Крым не мог спасти, да и Италия уже не могла спасти. Это было совершенно понятно. Напомним, что человеку по тем временам он был достаточно преклонном возрасте. Ему было под 70-68 лет. Тут как бы важные два момента, на мой взгляд. Когда Горький возвращается, ну, потом он, да, там, они такие возвращения, окончательно он возвращается в 32-33 году, вот, а в 28-м он предпринимает вот эту первую огромную поездку, да, вот, и тем самым, что он хоронит, вот, он зачеркивает все свои надежды на Нобелевскую премию, mm-hmm. Это тоже надо понимать, он один из главных претендентов среди русских, более того, среди мировой его имя огромное, все это прекрасно понимают, и по мнению тогдашнего западного истеблишмента, абсолютно антисоветски настроенного, это очередное обострение 27-го года, вот, ультиматум Кирзона, так называемый. Горький, который в 28-м году возвращается в Советский Союз, все надежды на Нобелевку у него уходят.
2: А они были?
0: Они были. Они были, безусловно.
7: Убегали, конечно.
0: Номер один.
7: Да.
0: Горький номер один. Считается, что как бы всерьез претендовал Мережковский, дали Бунину, но Горький номер один. И неизвестно, если бы Горький остался на Западе, и все эти контакты свел бы к минимуму с Советским Союзом, вполне возможно, первая Нобелевка наша была бы не бунинская. Но как получилось, так и получилось. А второй момент, и более, наверное, важный. Приезжает Горький в 28-м году, вот, когда-то, как ты правильно сказал, в 27-м году разгромлены практически все уже более-менее серьезные оппозиции. Да? Ну, потом возникает правый уклон, но это уже как бы уровень немножко другой. Естественно, практически товарищ Сталин и его команда становятся единоличной, ну или во всяком случае самой определяющей властной командой. Да? И Горький, который, в общем, как бы тоже всегда, по большому счету, за сильную руку, в свете вот этих вот своих идей про преображение человечества, очень чувствует, и он понимает, что с этими людьми можно работать и сработаться, да. Вот, я считаю, что Горький был сталинистом настоящим, последовательным. Это как бы все его разногласия со Сталиным, это были какие-то частные очень истории, вот, что называется, не идеологические и даже не до конца принципиальные. Да, во время подготовки там первого съезда писателя Жданов, который это дело курировал, Сталин жаловался на Горького, на его там неуступчивость, вот, на его принципиальность. Ну, поработали-то они одну работу, это совершенно нормальная история, да? И, собственно, как бы, по сути, Горький-то поддерживал, если не репрессивный курс, то курс на ужесточение нравов, да? Вспомним вот эти знаменитые его директивные, одергивающие статьи, которые многим стоили серьезных проблем, тому же Павлу Васильеву, да? Вот, статья о литературных нравах. Так что как бы вот попытаться здесь как бы навести какого-то каких-то розовых соплей и говорить, что доживи, Горький, до 37-го года, ух, как он бы возвысил голос против начавшегося террора, и что Горький вот как бы внешне соглашался, а внутренне все ждал, как бы ему посопротивляться, все это, по большому счету, большая, по-моему, историческая, очень серьезная натяжка. В чекистах он действительно видел лучших людей своего времени, имея на то тоже определенные основания, давайте серьезно об этом говорить. Вот, в молодой советской литературе он поддерживал, как ему считалось, силы, скажем так, вот, направленные именно на эту концепцию преображения человека. В Сталине он видел сильного руководителя, который тоже эту концепцию проводит в жизнь. Вот, поэтому я считаю, как бы вот это вот задним числом додумывать за него оппозиционное настроение, мы не имеем никаких оснований.
1: Я вернусь еще раз к тому, что я говорил ранее. Дело в том, что надо понимать контекст. Когда Горький говорил о литературных нравах, он произносил не раз и не два это слово «фашизм» и «нацизм». Еще раз повторяем, что горьковская позиция о приятии советской власти складывается в конце 20-х, в 30-е годы, когда Европа становится фашистской, становится нацистской. Горький прекрасно понимал, к чему это так или иначе ведет. И все это уличное поведение чернорубашечников в Италии, в Германии, он прекрасно видел, наблюдал, и еще раз говорю, как большой писатель и большой мыслитель, прекрасно отдавал себе отчет, к чему дело идет, и он был прав.
7: Дело в том, что он был в этом смысле прав, там, со всеми издержками, коснувшимися тех поэтов, которых там называли мои товарищи, того же самого Павла Васильева. Это первое. Второе, вот эти все претензии Горькому по поводу того, что он там типа прославил репрессивный труд. И все как бы вот, произносятся эта фраза, и все должны как бы закивать головами согласно. Друзья мои, как бы, давайте спокойно на это посмотрим. Да? Вот пенсионарная система, она всегда так или иначе жестока по отношению к человеку. В 19 веке она там тоже, знаете, в сибирских рудниках не цветочки собирали, а гибли, умирали от всех болезней мыслимых и немыслимых. Вот перечитайте декабристские мемуары Достоевского и кого угодно. Там, да? И вот советская власть выходит с предложением о том, что мы будем вот людей не томить, мучить и держать в катакомбах, а будем преображать при помощи труда. Там это другой вопрос, как потом в итоге, что из этого получилось. Но Горький-то не мог предполагать, что из этого получилось. Он находил это действительно разумным, что будет труд, и труд будет созидающий. Да? И вот когда... Вот он Беломорканал прославил. И что? В общем, проблема. Да, естественно, начали строить Беломорканал. Советская власть предложила, что да, будут там люди, они будут работать, если они будут очень хорошо работать, мы будем их освобождать. У нас сейчас люди из тюрем идут на войну, на передовую. Воюют, погибают там, да. Это, думаете, принципиально сильно отличается от того, чем тогда занимался Горьким? Ну, если отличается, то только в пользу Горького на самом деле.
0: И вот сейчас люди выходили на свободу, получали ордена.
7: Конечно, конечно. И сейчас мы живем в этом, этого не замечаем. Ну, там кто-то из тюрем. У нас сейчас в тюрьмах сидит людей, столько не сидел никогда в России. Он в Древней Руси, может, столько сидел последний раз. Так мало. Потому что все ушли воевать, и огромная часть не возвращается никуда. Вот. И нормально с этим живем. А тут про Горького. Ох, какой кошмар Беломорканал. Я отдельно скажу напоследок вещь, которой я лично занимался. Это, естественно, Соловецкие лагеря. Его визит туда Максима Горького, который потом расписал Солженицын. Как вот он приехал, а там несчастные подростки сидели с перевернутыми газетами. А потом ему мальчишка сообщил, что тебе тут все врут, что на Соловках тут как бы зверство и унижение людей. Все это описано у Солженицына, вранье. Не было никаких перевернутых газет, не было никакого разговора Горького с мальчишкой, который открыл ему всю правду. Более того, очерк Горького по Соловецким островам, по-моему, он называется, я его внимательно, изучая соловецкую тему, прочитал, там нет ни одной фактической ошибки. Там все написано совершенно по делу. Какие-то вещи ему не показали, он про них не знал. То, что он увидел, там все написано правду. В отличие, кстати, от текста Солженицына на ту же самую тему, где вранье на вранье. Но про это тоже в приличном кругу не скажешь. Если скажешь, что у Горького все правда, у Солженицына все неправда, я с тобой перестанут просто разговаривать. Тем не менее, я обращаюсь к вменяемым людям. Это именно так. Горький человек большой чести, большого таланта и большой правдивости с известными ссылками на то, что никакой человек, хоть он трижды смотрит сквозь землю и сквозь вещи, не может знать всего. Перечитывайте Горького, будете вознаграждены. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник».
8: Знать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях: скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Краснодаре час дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. При атаке ВСУ на Новороссийск ранен человек. В Минобороны опубликовали данные о потерях противника в зоне СВО. Педагоги из России проведут мастер-классы по русскому языку на Кубе. Подробности далее. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадавшему, как уточняется, оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в двух частных домах повреждено остекление и навес. В одном многоквартирном доме выбило окно в подъезде. Отмечается, что во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области. Противник потерял более 210 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли до 285 боевиков в зоне действия сил группировки «Север», которые заняли более выгодные рубежи и позиции. А российские бойцы южной группировки ликвидировали 190 военных противника, уничтожили 3 боевые бронированные машины за сутки. Последствия атак ВСУ Белгородской области оперативно устраняют. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он уточнил, что на местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства помогают с ликвидацией последствий атак. Ранее в региональном оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область с помощью 308 дронов. Из них 162 были подавлены и сбиты. По последним обновленным данным, 5 человек погибли, еще 13, включая 2 детей, пострадали. В Одесской области остановлено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдавией. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Там уточняется, что причиной является временное ограничение движения на отдельном участке трассы Одесса-Рени. Как ранее стало известно, в Одесской области был поврежден автомобильный мост у села Маяки, по которому идет трафик в дунайские порты и из них. Они стали единственной артерией Украины для морской торговли после того, как прекратили работу черноморские порты. 2 детей погибли и 4 получили ранения в результате детонации старых неразорвавшихся боеприпасов в афганской провинции Газни. Об этом сообщает афганское информационное агентство. Уточняется, что дети играли с неразорвавшимся старым снарядом, когда тот сдетонировал. Согласно данным ООН, ежемесячно в Афганистане на старых минах и неразорвавшихся боеприпасах, оставшихся лежать в земле после 40 лет непрерывных войн, подрывается в среднем 50 человек, большинство из которых – дети. Педагоги, вошедшие в состав российской делегации на 34-й Гаванской международной книжной ярмарке, проведут на Кубе мастер-классы по русскому языку. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что в рамках ярмарки день, посвященный России как специальному гостю, пройдет 13 августа, в день столетия со дня рождения знаменитого кубинского лидера Фиделя Кастро. Российская делегация примет участие в юбилейных мероприятиях. Гаванская международная книжная ярмарка пройдет в кубинской столице с 10 по 16 августа. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
9: Вы слушаете «Радио Спутник».
10: Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым, что происходит в мире, что происходит в России. Сами с этим также знакомимся, освещаем, анализируем, разбираем подробно. На ближайшие полчаса несколько любопытных тем с коллегами подобрали. Начнем с такого сообщения, с анонса, с заявления, с напоминания о том, что Россия достаточно активно строится. Владимир Путин рассказал о том, что за 10 лет почти 1 миллиард квадратных метров жилья был построен в России. Насколько это показатель? Чего это показатель? Побеседуем поподробнее с Дмитрием Мавзолевским, председателем комиссии по архитектуре и градостроительству Московского отделения «Опоры России», инженер года России в номинации «Строительство». Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Дмитрий Владимирович, коллеги, цифра, конечно, впечатляет. 1 миллиард за 10 лет введенного жилья. И если мы посмотрим на ежегодную динамику по данным Минстроя и Росстата, то мы увидим уверенный рост с 80 миллионов квадратных метров жилья в 2016 году до максимального пика 112 миллионов квадратного метра жилья в 2023. В 2024 он составил 107 миллионов, а в 2025 – 108 миллионов. То есть это говорит о том, что отрасль не просто наращивала объемы, а научилась держать высокую планку даже в непростые периоды. Однако, почему замедление в 2024-2025 году? Это говорит о кардинальном ином подходе к методике строительства. Отрасль ушла от точечной застройки к квартальной, и теперь большой, безусловный приоритет идет социальной инфраструктуре. То есть жестко увязывается ввод каждого квадратного метра жилья с вводом школ, детских садов и поликлиник. То есть девелопер, если не построил соцобъект, то он не может ввести жилье. И именно этот подход объясняет некое сознательное замедление темпов ввода жилья в 2024-2025 году, когда мы отошли от рекорда 2023-го, чтобы дотянуть инфраструктуру. Потому что 1 миллиард квадратных метров жилья – это колоссальный ресурс. И если рядом с новостройкой нет школы, паркинга, благоустройства, то, конечно же, качество жизни, городская среда падает для непосредственно горожанина. И в последние годы этому стало уделяться особенное большое внимание и контроль.
10: Дмитрий Владимирович, вот если, знаете, не только про количество, но и про качество поговорить, не в том смысле, чтобы кого-то критиковать или как-то еще, но вот в плане современных технологий, насколько задействуются, насколько строительство в России соответствует среднему мировому уровню, может быть, высокому мировому уровню, потому что мы привыкли как немножечко, ну вот так сложилось, поглядывать завистливо, что ли, или снизу вверх на, не знаю, на Европу, на Америку в этом плане строительства, на Китай, почему бы и нет, но если сравнить объективно по показателям, насколько вот в этом направлении все современно и соответствует тем требованиям, которые определяются уже и человечеством, и обществом, и отдельно непосредственно нашей страной?
11: Смотрите, очень точный вопрос. Последние 10 лет ужесточились требования к фасадам, к озеленению, к благоустройству. И я, как человек, который, не знаю, лет 6 плотно взаимодействует с Китаем в области технологий, скажу, что мы никоим образом не отстаем, а даже превосходим, потому что если мы экстраполируем темпы ввода жилья в Китае на его население, мы увидим, что мы их опережаем по продуктивности, по количеству введенных квадратных метров относительно наших жителей, относительно того, что происходит в Китае. А по технологиям у нас очень хорошие в последние годы пошли нормы и стандарты в области светопрозрачных конструкций, фасадов и средний уровень этажности городов у нас повысился. Ну, по Москве это в среднем стало этажей на 10 больше за последние 10 лет, что увеличивает, соответственно, вертикальную планировку, ну, вертикальный транспорт, лифты, метро. Ну, мы не будем всю страну сравнивать по Москве, но я вам ответственно заявлю, что требования в области экологии, в области водоочистки, в области воздуха, озеленения сейчас подтянули по всем городам. а также школы и детские сады просто у нас идут с опережающими темпами строительства.
10: Дмитрий Владимирович, не могу не спросить, в завершении времени, к сожалению, не так много, вот все-таки про такой, ну, комичный, сатиричный, что ли, момент отдельных застройщиков, да и в целом отдельных строителей, и индустрию в целом, ну, как-то принято, что ли, я не знаю, как это правильно сказать, посмеиваться над ней, подшучивать, где-то очень зло над отдельными, в особенности, застройщиками. В этом смысле, вот какой статус, какой авторитет в целом в обществе, в России вы отмечаете для строителей, потому что День строителей отмечал, собственно, Владимир Путин как раз с этим и поздравлял, и обязательно от всей редакции, всех, кто имеет отношение к этой индустрии, поздравляем. Вот что-то исправить, что-то наладить, или здесь только такая ситуация, что делай хорошо, и оно приложится?
11: Смотрите, большое спасибо за поздравления с Днем строителей. Я тоже ответственно хочу поздравить всех своих коллег, всех молодых, кто входит в отрасль. С каждым годом статус строителя в нашей стране растет. Даже инженеры, сметчики, проектировщики, ПТО получают все более достойную зарплату. Но все оценивают по деньгам. Прорабы больше 200 тысяч стали стабильно получать, руководители проектов 300-350, сметчики, инженера ПТО тоже 200 плюс в Москве, в регионах 150. Я считаю, когда работа приносит достойную зарплату, когда ты можешь содержать семью, а главное на пустырях создаются районы, индустрия, это созидательный труд. Ну, не буду говорить, что какие-то профессии менее важны, чем строитель, но то, что мы делаем, это формирует область жизни и деятельности всей нашей страны. Вы живете в наших домах, покупаете в стенах магазинов, склады, инфраструктура, промышленность. Это мы строим. Поэтому я уверен,

0: на радио «Спутник». Еще одна история из Японии пришла, и тоже совершенно не новая, совершенно не удивительная. Дело в том, что приблизительно в эти дни, в 1945 году, Соединенными Штатами Америки была произведена атомная бомбардировка двух японских городов, Хиросима и Нагасаки, на них были сброшены бомбы, сотни тысяч погибли, причем значительное число прям сразу же, значительное число в течение года, значительное число еще и позже. Ну и как-то уже в последнее время традиционно, что стало, первые японские лица, власти почему-то избегают упоминания Соединенных Штатов, когда вспоминают о тех трагичных, мягко говоря, трагичных, сверхтрагичных инцидентах. Но вот в этом году один из редких случаев был, когда об этом сказали прямо. Мэр непосредственно Нагасаки сказал, что да, это был американский самолет, который сбросил атомную бомбу. Вот об этом и о последствиях, и о значении, наверное, вспомним прямо сейчас профессор СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Колотов с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Владимир Николаевич, как в японском обществе меняется восприятие той трагедии? Был момент, когда действительно шокировало, как так? Просто сбросили атомную бомбу. Сейчас уже не удивляет не упоминание США, чаще удивляет, когда все-таки упоминают. Есть какие-то подвижки? Нисколько не обвиняя Японию в том, что забыли о той трагедии. Есть мемориалы, где все рассказано. Есть учебники, где тоже, в принципе, Соединенные Штаты упоминаются. Но, тем не менее, на уровне вот таких заявлений, официальных заявлений, официальных выступлений, стараются не педалировать тему.
1: Ну, дело не в том, что они стараются не педалировать тему. Надо помнить, что Япония до сих пор находится в неком подобии вассальной зависимости от Соединенных Штатов Америки. На территории находятся американские военные базы. И политическая элита прекрасно понимает, что если они немножко отойдут от того, как надо освещать эти события, они просто перестанут быть частью элиты, их уберут. Соответственно, ведут себя, как бы поделикатнее сказать, осторожно, стараясь не нарываться, потому что могут просто уволить.
0: Хорошо,
1: это, а как-то... Во-первых. Во-вторых, да-да, японские школьные учебники также написаны в определенном формате, в соответствии с которым... Там у меня даже есть публикация, где четко вот переведены фразы, которые посвящены атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. И там они написаны таким образом, что читатель подводится к выводу о том, что это связано с деятельностью Советского Союза. Хотя прямо об этом не написано. Ну вот известное детское стихотворение «Маленький мальчик нашел пулемет». Знаете, да, продолжение?
0: Больше в деревне, вот про это вы?
1: И нигде не написано, что мальчик расстрелял деревню. Да, то написано, что Советский Союз без объявления войны вступил в войну, а потом были совершены атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И как бы читатель подводится как бы исподволь к выводу о том, что во всем виноват Советский Союз. И, соответственно, на такого рода учебниках, бесстыжих совершенно, составленных с использованием НЛП, выросло несколько поколений японцев, которые просто не понимают ситуации. Ну и политики ведут себя определенным образом, скажем так, проявляя осторожность. Это ведет к искажению исторической правды и к тому, что население Японии в значительной своей части просто не понимает, где друзья, где враги и так далее. Отсюда и необходимость участия в санкциях против России в настоящее время. Значит, нижайший против
0: вот
1: американских
0: вот
1: президентов
0: приехать. Знаменитая публикация знаменитой статистики о том, что в Японии жители Россию ставят на второе место по вот агрессии, по опасности, по неприятию, вот только после Китая. Ну, Китай там, по-моему, за пределами какими-то вещами лидирует, это действительно как-то вот что ли запрограммировано или что-то подобное. А когда японский мэр того самого Нагасаки подобное говорит, он не испугался, или у него какая-то бронь, уж извините, или какая-то защита, или он собрался уже уходить на пенсию и не переизбираться. Вот подобные случаи сейчас. Вот с другой стороны спрашиваешь, почему такое произошло, как считаете?
1: Ну, я думаю, что просто это, конечно, подобное заявление – результат высокого личного мужества мэра Нагасаки, чтобы публично сделать заявление и сказать, кто виноват в этом военном преступлении. Это

0: Личное мужество очень высокое. Обычно японские политики предпочитают помалкивать на эту тему.
1: Как полагаете, почему даже на уровне ООН, вот Антонио Гутерреш, генсек, который относительно недавно жаловался, говорит, вот не тот статус ООН, не та репутация, не тот, как сказать, авторитет ООН стал, рассказывает об этом, напоминает про ядерную угрозу, про то, что ядерное оружие смертельно опасно, про вот нестабильное время. И говорит-то об этом в 81-ю годовщину непосредственно атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Все сказал, а самое важное не упомянул. Он-то за какое место держится? Ему-то точно уже скоро уходить на пенсию? Ну, с этого поста точно.
0: Ну, хочет доработать до окончания поста, а то вдруг найдут какую-нибудь горничную, на которую он якобы набросился, и не доработает. Он правила игры он очень хорошо знает, поэтому хочет досидеть до конца. Все понятно.
1: А вот если про тренд говорить, по последним годам что-нибудь меняется, как-нибудь изображают иначе, потому что сама Япония берет более, как сказать, агрессивный, что ли, принимает более агрессивный вид, агрессивный взгляд на происходящее, учитывая, отказались вот они от оборонительного принципа своей страны, разрешили сами себе вести боевые действия в чужих территориальных водах, например. В этом смысле общество милитаризируется, или это только власти пытаются, а народ, вот, ну, народ как? Действительно.
0: Ну, дело в том, что власти проводят более милитаризированную политику, и, соответственно, народ следует за той фразеологией, которую используют представители власти. Хотя мы должны прекрасно понимать, что милитаризация Японии – это шаг к новой большой войне на Тихом океане. Здесь никаких иллюзий быть не должно. Япония в период предшествующих двух мировых войн была агрессором, за что, собственно, была и наказана, именно поэтому в настоящее время оккупирована, их там пытаются держать под контролем, но в настоящее время вот эта милитаристская риторика, она активно развивается в Японии, они опять начинают бряцать оружием, ну и, соответственно, в этом регионе наблюдается невиданная в истории гонка вооружений. А
1: Владимир
0: она,
1: Николаевич,
0: как правило, заканчивается войной.
1: Владимир Николаевич, спасибо вам большое за ваш ответ. Времени, к сожалению, немного, но подобные темы освещать просто необходимо. Владимир Колотов, профессор РСПбГУ, доктор исторических наук на радио «Спутник». Ну и спортивная тоже история, достаточно любопытная, разворачивается в отношении пока все еще главы ФИФА, Международной футбольной федерации, Джанни Инфантино. Казалось бы, ну вот веди себя чуточку поспокойнее, не настолько настырно, настолько настойчиво проявляя интерес к желанию заработать на футболе, и ничего бы не было. Но нет, вслед за тем бойкотом, который Европейский футбольный союз объявил мероприятием ФИФА, чемпионат мира, под угрозой. Еще и обещают изучить деятельность Инфантино за время его работы как раз-таки в УЕФА, потому что именно из Европейского Союза в ФИФА перешел. Ему предъявляют, как это правильно сказать даже, любовные отношения с одной из сотрудниц, которая получала определенные выплаты, которая получала определенное образование, обучение за счет УЕФА. И вот, грубо говоря, можно за это, ну, к Инфантино какие-то требования предъявить или нет. С нами на связи спортивный журналист и блогер Максим Никитин. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
1: Максим, о возможном расследовании рассказывают британские СМИ, которые периодически что-то приукрашивают, но тем не менее, вот в отношении Инфантино, ну, вроде пока в последние пару несколько недель попадают. Какова ситуация, какова диспозиция, на ваш взгляд, чем это чревато для Инфантино? В принципе, не первым он может стать руководителем мирового футбола, кого либо арестуют, либо оштрафуют, а то и посадят. Там разные делишки были, но вот перед ним конкретно сейчас какие перспективы?
2: Ну, мне кажется, во-первых, всем привет, кто нас слушает, смотрит. В любом случае, Джанни Инфантино сам настолько испортил свою репутацию буквально за последние 2 месяца. Это вот отмена скандальной истории с отменой красной карточки игроку сборной США Балагуну. Это желание, да, продать организацию чемпионата мира следующего частным инвесторам. То есть там много, много всего, и, естественно, это футбольным миром воспринимается не очень хорошо. И то, что в отношении Инфантино пошли разговоры о том, что он коррумпирован, о том, что другие какие-то вопросы, там, связанные с его любовными отношениями, это вполне себе естественная история. Конечно, там их можно множить на два, но мы все прекрасно понимаем, что вот именно такие расследования возникают тогда, когда к человеку нарастает большое количество вопросов по его основной деятельности, а их действительно очень много. И, насколько я помню, вот только Аргентина и еще кто-то из национальных федераций футбольных выразила свою поддержку Джани, остальные все пока что молчат или воздерживаются.
1: А вот как раз к этому моменту хотел перейти. Активно против деятельности Инфантино Европейский Союз выступает. Опять же, бойкот мероприятий и чемпионатов мира, которых проводятся под эгидой ФИФА, был объявлен и не снят все еще, несмотря на то, что вот те самые инициативы о продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам. Инфантино вроде бы этот вопрос попытался закрыть. Но вместе с тем, Инфантино приходил к руководству ФИФА, обещая представительство, Африке, Азии, вот увеличить число команд на чемпионатах мира, за счет чего, опять же, африканский и азиатский континент получили больше мест там. Вот эти страны, эти конфедерации, как себя в настоящее время ведут? Потому что УЕФА изначально, это, конечно, была площадка Инфантино, но вместе с тем, в основном, он делал ставку именно вот на эти страны, условно говоря, на развивающиеся в футбольном смысле слова государства.
2: Мы должны понимать, что в целом футбол — это такая на сегодняшний день европоцентричная, что ли, организация. Футбол — это в целом про Европу. То есть если мы говорим про то, кто действительно сильно влияет на решение мирового футбольного сообщества, это, конечно, УЕФА. Вот. Все остальное, пока каких-то больших заявлений я не видел. Мне кажется, что здесь в первую очередь идет абсолютно уже оформившееся столкновение, такая политическая конкуренция между Чиферином, нынешним руководителем УЕФА, да, и Инфантино. Возможно, мы просто увидим очередное такое политическое столкновение с целью, Чиферин, возможно, на этой волне и попробует поучаствовать в том, чтобы попасть, собственно, на должность Инфантино нынешнюю.
1: Я вот у вас как раз хотел задать этот вопрос, кто гипотетически мог бы стать неким флагманом, неким локомотивом вот в дальнейшую перспективу, но вы фактически уже это все ответили. Про мировой футбол, это как-то дает что-то понять о сегодняшнем состоянии, о перспективах, потому что под угрозой хоть и техническое проведение вот этих всех крупных мероприятий под эгидой ФИФА, потому что если европейские страны в них не участвуют, это ни спонсоров, ни телевизионных трансляций, если есть, то с существенно меньше деньгами. Вот футбол это куда-то движет, толкает. Вы упомянули, что футбол это все еще европейская игрушка. Хотя есть, безусловно, и арабские деньги, и южноамериканская поддержка, заинтересованность. Ну и вот я не думаю, что вдруг Дональд Трамп не упустит возможность сказать, что давайте каждый раз у нас.
2: Конечно, безусловно. Сейчас в целом вы прекрасно понимаете и знаете, что мировая политика стирает все грани, правила и так далее. То есть то, что в принципе и пытается делать Джани Инфантино, это не всегда плохо. Но по поводу того, как это отразится на футболе, мне кажется, мы сейчас стоим на краю таких перемен, да что на краю, мы уже, собственно, находимся в воронке в такой. Вот, поэтому, что касается футбола, то точно какие-то изменения будут. Я пока сейчас не могу сказать, какие конкретно. Конечно, то, о чем заявляют никаких частных инвесторов, я думаю, что этого просто-напросто не случится. Этого не будет. Будет, скорее всего, просто-напросто какие-то сейчас изменения. Я думаю, что Джани Инфантино свой пост покинет. Это вопрос времени, потому что настолько круто открывать окно Эвертона, даже нынешнему президенту ФИФА непозволительно, ему, собственно, этого не забудут, тем более, что вот это, есть какие-то кейсы спорные, да, там, если говорить про...
1: Максим, 10 секунд буквально, прошу прощения, прям совсем...
2: Да, про частных... Отмена красной карточки игроку сборной США очень-очень-очень.
1: Mm-hmm. Максим, вам спасибо огромное за ваши ответы. Спортивный журналист и блогер Максим Никитин в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7-х и 8-х классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. Как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Российские герани уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской области. Об этом сообщила Минобороны России. Ведомости отметили, что армии России регулярно наносятся удары по пунктам управления БПЛА, складам и логистическим центрам, которые применяются для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. Трое мужчин ранены при детонации БПЛА на территории предприятия в Белгородском Шебекино. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Отмечается, что двое мужчин находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область с помощью 308 дронов. По последним данным, 5 человек погибли, еще 13, включая 2 детей, пострадали. Нынешнее руководство Японии фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе, не называя США страной, которая совершила бомбардировки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее на этой неделе премьер-министр Японии Санае Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город в августе 45-го. При этом мэр Нагасаки Сиро Судзуки прямо указал, что атомную бомбу на город сбросил военный самолет США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в данный момент не ведет переговоров с Вашингтоном, но обменивается с ним сообщениями через посредников. При этом накануне вице-президент США Джей Ди Венс выступил с утверждением, что за последние несколько дней Штаты добились определенного прогресса на переговорах с Ираном. С начала года в столице введено в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья для программы реновации. Это рекорд за 9 лет ее реализации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что всего в программу реновации включены 5176 домов, около 350 тысяч квартир общей площадью 16 миллионов квадратов. Переселение охватило 290 тысяч горожан. Планируется, что до конца года их число превысит 300 тысяч. Внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов завершится в этом году. Также школы получат единые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Согласно информации, обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве. По данным ведомства, список в том числе вошли издания по истории воссоединенных регионов и учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день! В эфире программа «На острие науки». Программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. На протяжении тысячелетий человечество открывало новые материалы случайно. Бронза, сталь, стекло, кремний. И каждое такое открытие меняло ход цивилизации. Но сегодня наука делает следующий шаг. Она учится создавать материалы не методом проб и ошибок, а заранее рассчитывая их свойства еще до появления в лаборатории. И об этом мы поговорим с одним из самых цитируемых в мире ученых, известным кристаллографом, участником программы мегагрантов, научным руководителем Сбер-университета, заслуженным профессором Скалтеха Артемом Агановым. Здравствуйте, Артем.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Артем, алгоритм «Успех», универсальный предсказатель структур на основе эволюционной кристаллографии, был разработан вами задолго до вашего участия в программе мегагрантов. Но, тем не менее, в работе по программе мегагрантов вы использовали этот алгоритм. И сегодня этот алгоритм, который наверняка не похож на тот, который был в 2005 году, когда он был создан, он все равно остается одним из самых инструментов, а может быть, самым инструментом, современным алгоритмом. Расскажите, пожалуйста, вот в целом об алгоритме и почему он до сих пор остается вот таким самым совершенным методом предсказания свойств материалов?
4: Вот представьте себе, что вам нужно найти иголку в стоге сена размером с Вселенную.
3: Это почти невозможно.
4: Да, перебором всех этих соломинок вы никогда в жизни это не сделаете. С такой задачей сталкиваются теоретики-кристаллографы, когда нужно предсказать структуру вещества. То есть такое расположение атомов в пространстве, при котором достигается максимальная стабильность, наименьшая энергия, говоря языком физики. Вы не можете перебрать все варианты расположения атомов в пространстве, ища самое низкоэнергетическое, потому что этих вариантов бесконечно много. Точка. И считалось, что эту задачу решить нельзя. Но подумайте еще раз. Вот перед вами этот стог сена, в котором иголка запрятана, а вы подходите к этому стогу с магнитом, и ваша иголка сама к вам в руки выпрыгивает. Вот этим магнитом является алгоритм успеха. Без полного перебора, который, как мы знаем, совершенно невозможен в принципе, мы находим самое устойчивое расположение атома в пространстве, нащупывая к нему дорожку. Мы прощупываем некоторые точки в этом пространстве поиска и затем формулируем гипотезу, куда дальше нам заглянуть. За конечное число попыток, за небольшое число попыток мы находим глобальный минимум энергии, находим стабильную структуру. Делается это благодаря эволюции. Вспомним, что эволюция — это тот самый алгоритм, который природа придумала. Ну, как бы он сам появился, да, в природе. Этот алгоритм эволюционный невероятно эффективен. Из некого химического супа возникли клетки, которые потом самовоспроизводились, потом эволюционировали, и возникли суперсложные существа, такие как мы с вами. В общем-то, достаточно совершенные. Просто перебором положений атомов, из которых мы состоим, вы никогда в жизни человеческое существо не создадите. Это можно сделать вот таким эволюционным способом. Эволюционный алгоритм, другими словами. Это очень мощный способ решения нерешаемых в лоб оптимизационных задач. Но для каждой задачи этот эволюционный алгоритм нужно делать по-своему. Вот одна задача — это то, что природа реализовала, биологическая эволюция. Совсем другая задача — это компьютерная эволюция. Кстати, эволюционными алгоритмами сейчас разрабатывают, оптимизируют автомобили, самолеты, много чего еще. И там свой алгоритм. А вот для кристаллических структур нужно было придумать свой алгоритм. Другой, с нуля, с чистого листа. Что я и сделал? В этом мне пригодилось то, что я по образованию кристаллограф. Я знаю, что я делаю. Благодаря этому, благодаря постоянному развитию этого метода, благодаря кристаллографической интуиции и благодаря расширению этого метода на все новые и новые задачи, ну, например, на предсказание структуры белков, ну, например, на предсказание не только кристаллических структур, но и структуры поверхности кристалла, наночастиц. Вот благодаря этому наш метод развивается все эти годы. И кроме того, мы на порядки усложнили задачи, которые мы можем решать. Например, сейчас уже не нужно задавать химическую формулу. Можно просто сказать название химических элементов, и все соединения, образуемые этим элементом, мы найдем в одном расчете.
3: То есть я могу сказать о том, что мне необходимо создать материал сверхпрочный, дешевый, экологичный, и это будет задача, которая будет решаться.
4: Да. Ну, экологичность или цену мы не закладываем изначально в расчет, это мы потом смотрим по результатам. Вы можете сказать, вот я хочу найти самый твердый из всех возможных материалов и при этом обладающий как можно меньшей плотностью. Твердый и легкий. Абсолютно решаемая задача. Из всех возможных соединений, всех возможных элементов друг с другом, во всех возможных кристаллических структурах, мы такой материал вам найдем.
3: А есть какие-то ограничения при этом? Или это...
4: Вы можете их вводить. Вы можете вводить ограничения. Например, если вы не хотите, чтобы в расчете участвовали какие-то элементы, скажем, сверхдорогие или радиоактивные, пожалуйста, не вводите их. Вы можете вводить дополнительные ограничения по тому или иному свойству. Это все можно
3: делать. То есть число потенциальных возможных материалов, оно бесконечно, оно ничем не ограничивается?
4: Скорее да, чем нет. Но даже если оно и конечно, то оно настолько велико, что, в общем, на практике оно для нас не ограничено.
3: Вице-президент Российской академии наук Степан Николаевич Калмыков, он говорил, что в 2015 году химическое пространство содержит 14,5 миллионов соединений и 16,5, если я не ошибаюсь, миллионов реакций. Сейчас вот это вот химическое пространство, оно кратно больше и содержит порядка там 350 миллионов химических веществ и около 73 миллионов соединений. Но вот в такой ситуации, безусловно, необходима какая-то вот математическая обработка, какое-то машинное, да, обучение. А вот насколько оно точно, и вы уверены в том, что там нет ошибки? Вот скажем так.
4: Другими словами, методы машинного обучения, вообще методы искусственного интеллекта, могут ли они ошибаться, и насколько это для нас критично? Могут. Могут ошибаться, но вообще это статистические методы. Поэтому их предсказания идут с погрешностью. Но так же, как и экспериментальные результаты. Результаты любого измерения экспериментального тоже идут с определенной погрешностью. Теперь вопрос, насколько погрешность для нас приемлема. Ну, это зависит от случая. Вот в одном случае погрешность удается сделать очень маленькой, у вас очень точная модель машинного обучения, а в другом случае, ну, так себе. Значит, есть над чем работать.
3: То есть, по сути дела, раньше был эксперимент, и эксперимент, ну, когда получали какие-то новые материалы, да, был эксперимент, и он был главенствующий, и эксперимент мог проходить и год, два, три, там, а может быть, и больше, да, то теперь все изменилось. Сначала создается модель, а потом она подтверждается экспериментом.
4: Верно, верно. И надо помнить, что вот эти предсказания, так же, как и экспериментальные измерения, имеют некую погрешность, то есть это не истина в последней инстанции. Но, знаете, вот когда люди совершают открытие, я сейчас говорю про экспериментальное открытие, как правило, первые их эксперименты крайне неточны и низкокачественны.
3: Угу.
4: Ну, посмотрите на те работы, которые получали Нобелевские премии. Ну, скажем, рентгеновская дифракция на кристаллах, да, величайшая Нобелевская премия Макс Лаува. Посмотрите на те дифракционные картинки, которые он опубликовал. Они крайне низкокачественны.
3: Угу.
4: Но это не важно. Он открыл явление. Он объяснил вещи, которые до того считались спорными. Он доказал периодическую структуру кристалла, доказал, что вещество состоит из атомов, что материя дискретна. Это то, над чем люди веками бились и не могли доказать. Одним экспериментом он это доказал. Да, эксперимент был так себе по качеству. Не беда. Уже через год, через два гораздо выше качество эксперимента. А через 10 лет вообще космос другой.
3: И благодаря этому эксперименту возможно создание новых моделей для того, чтобы...
4: Абсолютно. То же самое у нас и с численными предсказаниями. Даже если погрешность в модели машинного обучения велика, не факт, что ее нужно отбросить. Она может дать вам какую-то важную идею. Но, конечно, лучше, когда погрешность маленькая, когда модель обладает крайне высокой степенью достоверности, но это не всегда возможно.
3: То есть эпоха случайных открытий, она прошла?
4: Нет, не прошла, она трансформировалась. Вы можете делать случайные открытия теперь на компьютере и по-прежнему в лаборатории тоже. Приведу пример. 2013 год. Китайские ученые, которых я хорошо знаю, используя мою программу «Успех», ну, так что-то там себе ваяют. Какие-то системы смотрят. Почему эти, а не другие? Ну, просто так. Ну, так вот. Захотелось им посмотреть на систему водород-сера. Предсказали новое соединение. Ну, к тому времени, в общем-то, предсказание новых соединений с помощью программы «Успех» — это уже была такая индустрия, если хотите. Можно любую химическую систему тыкнуть, и при достаточно высоком давлении там посыпятся такие соединения, которых традиционная химия не ожидает. Это уже клише. Ну, вот нашли соединение H3S. Ну, возьми, посмотри на сверхпроводимость. Теоретически ее можно для такого рода соединений предсказывать. Ба! 203 Кельвина. 204 Кельвина, точнее. Но это рекорд. Это бьет предыдущие рекорды. Теоретическое предсказание опубликовали. Люди посмотрели, махнули рукой, ну, мало ли, что там китайские теоретики напредскажут. А годом позже выходит статья в Nature, где российско-германская команда экспериментаторов доказала, что это так и есть. И вот вам научная революция. А родилось все с того, что какие-то китайские ученые куда-то там тыкали. Ну, вот дотыкались.
3: Понятно. То есть все-таки эксперимент, да.
4: Но это, по сути, случайное открытие, которое сделали теоретики, и экспериментаторы затем его вот зацементировали своими измерениями.
3: То есть... Фактически мы говорим о соединении эксперимента и модели как такового, о озарении и технологии.
4: Да. И вот, к слову, о точности. Теоретики предсказывали 204 Кельвина, экспериментаторы намерили 203 Кельвина.
3: Угу. То есть практически, ну, практически одно и то же.
4: В пределах экспериментальной погрешности и теоретической тоже.
3: А в прошлом году вот вышла новая версия алгоритма «Успех». Вот, насколько я знаю, она стала более доступна для многих людей, и уже ноутбук может стать суперкомпьютером. Вот расскажите поподробнее об этом. Вот в чем особенность вот именно вот этого алгоритма?
4: Ну, мы постоянно развиваем эту методологию. И вот мы решили в какой-то момент, что мы готовы пойти в народ. Угу. Что нужно для того, чтобы пойти в народ? Ну, понимаете как? Прежде скажу одну вещь. То, что вы делаете, важно ровно настолько, насколько оно важно для других людей. Вот если вы создаете программу, которой кроме вас никто не пользуется, ваша программа бесполезна. Ну, почти. Если ваши программы пользуются все от мала до велика, то вы сделали великое дело. Вот мы решили пойти в народ. До 25 года программы «Успех» по совершенно объективным причинам могли пользоваться только богатые лаборатории, у которых есть, собственно, суперкомпьютер, ну или доступ к какому-то большому вычислительному кластеру или суперкомпьютеру. Но вот на арену выходят методы машинного обучения. Самое дорогое, что было в наших расчетах, самое ресурсоемкое, это были квантово-механические расчеты. Угу. Вот появляются методы машинного обучения, которые позволяют вам избавиться от квантовой механики. Они обучаются на выборке квантово-механических расчетов, а затем вы выкидываете квантовую механику, и все, вуаля. Перед вами быстрая модель, которая позволяет заменить квантовую механику. Да, чуть менее точная, там некая погрешность набегает, но небольшая. Зато скорость выше в 200 раз. А теперь считаем. В вашем лаптопе и в моем лаптопе где-то от 10 до 20 с лишним ядер. Помножаем на 200. Ну, вообще-то мы получаем пару тысяч, несколько тысяч ядер. Это вообще-то мощность суперкомпьютера. То есть сейчас на вашем и на моем лаптопе вы можете делать такие задачи, которые раньше требовали большого, мощного суперкомпьютера. При этом вы чуть-чуть теряете в точности, но зато вы приобретаете скорость и доступность. Для того, чтобы доступность была максимальной, нужно было адаптировать нашу программу под операционную систему Windows. До того мы на Linux все делали. Сказано, сделано. Дальше нужно было упростить общение с программой. До того общаться с этой программой, пользоваться ей могли только профессионалы, которые знают, что такое зона Брильюэна, которые знают, что такое базис плоских волн и прочие всякие вещи, которые, ну, на самом деле, от них можно избавиться. Вот когда вы заменяете квантовую механику на машинное обучение, вы можете все вот это вообще выкинуть. И входной файл программы сделать всего в несколько строчек. Пишите химическую формулу, нажимаете на кнопочку и поехали. И вот мы это сделали. Я тестировал, насколько это зайдет людям, которые никогда в жизни не занимались никакими расчетами. Связался со своим старым коллегой и другом, профессором Соложенко из Парижа. Он экспериментатор, никогда в жизни не занимался расчетами. И вот я себе поставил такую цель. За 5 минут смогу его научить этому? Научил. Потом следующие 2 недели он бегал с расширенными глазами и мне говорил, что он забросил все свои эксперименты и занимается только успехом. Это открыло для него новый дивный мир. И он так счастлив, и он так впечатлен, и он просто этим горит.
3: А почему он раньше этим не занимался? Не знал об этом? И многие не знают?
4: Не было доступа к суперкомпьютеру. И был высокий порог входа. Когда мы эти барьеры убрали и сделали расчеты доступными на Windows, все, дело пошло. Я показал это школьным учителям, им тоже очень зашло. Показал это детям, им тоже зашло. Я своим студентам в Скалтехе, знаете, ирония, никогда в жизни я им не рассказывал студентам про свои работы. И никогда в жизни я им не давал задания, связанные вот с теорией. То есть я преподавал не теоретическую кристаллографию, а общее материаловедение. И тут я ввел в программу своего курса вот это, потому что теперь этим может пользоваться любой студент. Я теперь не должен тратить время на кучу дней, недель на введение вот в эту всю деятельность. И знаете что? Большинство студентов выбрали в качестве практических, ну, в моем курсе каждый студент должен выполнить какие-то практические занятия. Большинство студентов выбрали вот это в качестве практического занятия.
3: Конечно, это интересно.
4: И теперь любой учитель, даже школьный учитель химии, может показывать химию через теоретический расчет. Вы можете предсказать из ничего, из воздуха, как будет выглядеть там молекула серы или кристаллическая структура фосфора, какая будет более выгодна, какая менее выгодна, и затем объяснить, почему. Какие соединения будут образовываться, а какие не будут. Где теоретический расчет может оказаться недостаточно точным и почему. Потому что важно понимать, что машинное обучение – это не панацея. Иногда оно немножко дает петуха. Ну, покажите это. Это тоже важно знать. Мне кажется, это важное дело было сделано. Ну, в общем, эта программа, кажется, зашла.
3: А что дальше вы собираетесь, как развивать? У вас есть же планы?
4: Конечно. Вот мы создали эту программу как бы с чистого листа. Дело в том, что прежняя версия программы «Успех», она создавалась по модели Вавилонской башни. Много разработчиков, каждый что-то туда пристраивает. И получилась такая конструкция, которую дальше развивать крайне трудно. Вот эта новая версия «Успех-25», а сейчас мы выпустили еще «Успех-26» в этом году, она построена по новой прозрачной модульной архитектуре, которую развивать очень легко. Более того, сейчас искусственный интеллект нам помогает программировать. 80%, наверное, того, что мы делаем в программировании успеха, делает искусственный интеллект. Задача человека — дать правильную постановку задачи, проверить, протестировать, где-то подправить. Это тоже важная задача, они требуют очень высокой квалификации, но низкоуровневые и среднеуровневые задачи теперь переложены полностью на ИИ. И это повысило скорость разработки раз так в 10. И вот наша задача номер один — перетащить все те функциональности, которые были в прежней версии, вот в эту новую архитектуру. Это мы делаем очень быстро. Задача номер два — новые разработки, в том числе в области генеративного искусственного интеллекта, втащить вот в эту версию.
3: Вы в своих интервью часто говорите о том, что вы считаете, что самые сильные открытия делают молодые. И вот в ваших лабораториях всегда очень много молодых. Вот в Америке вы говорили, что у вас 20 человек, которые приехали там в ваши лаборатории. В программе мегагрантов у вас было много молодых. Сейчас лаборатории, наверное, тоже у вас в основном молодые. А вот какая у вас атмосфера? Вот может ли инициатива или какое-то мнение студента, аспиранта полностью изменить и повернуть ваши исследования?
4: Начну с атмосферы. Атмосфера, которую я всегда стремился создать, и я думаю, что мне это очень хорошо удалось, семейная атмосфера.
3: Угу.
4: Атмосфера, где все доверяют всем. Понимаете, когда ты приходишь на работу и все время вынужден глядеть через плечо, не ударит ли кто-то тебе в спину, ты не можешь полноценно работать, ты не можешь креативить. Токсичная атмосфера убивает прежде всего креатив. Креативное мышление — это очень нежная материя. Она требует заботы, как нежное растение, которое нужно поливать и удобрять. Сломаешь эту атмосферу — все уйдет, все пойдет в разнос. Да, люди будут что-то делать из-под палки или потому, что им платят зарплату, а другого места они еще не нашли, но обязательно найдут. Но это будет все не то. Атмосфера должна быть такая, где люди готовы делиться даже сырыми идеями, брейнштормить.
3: Угу.
4: И вот эти сырые идеи, они не будут бояться выносить на всеобщее обозрение. Они будут знать, что вокруг друзья, которые помогут, которые дадут еще какие-то идеи. И вот вместе родится что-то новое. Так рождается новая какая-то парадигма, новая идея. Вот у нас в лаборатории это есть. Мы каждый год ездим на рождественскую такую прогулку, обедаем в ресторанчике, потом едем ко мне на дачу, делаем опыты. Мы вот через буквально несколько дней собираемся все вместе в Сберуниверситете, там будем делать шашлыки, спортом каким-нибудь там заниматься, не знаю, каким-нибудь ненапряжным, в городке или во что-нибудь, что поиграем, погуляем, побрейнштормим. Вот, это вот очень важно. Время от времени собираемся у меня дома. Как-то так. Что касается того, может ли студент предложить новую тему работы, ну, я бы сказал так, и да, и нет. Когда я беру нового человека в лабораторию, я ему говорю, вот смотри, вот те темы, которыми мы занимаемся. Выбери себе ту, которая тебе больше всего по вкусу. Почему я так делаю? Потому что важно, чтобы человек горел своей темой. Если в приказном порядке сказать, вот ты занимаешься этим, а вот ты занимаешься тем. А может, наоборот, они хотят. Ну, это будет уже каким-то грузом на человеке. Что вот он будет тяготиться, что он занимается, может быть, не совсем тем, что ему по вкусу. С другой стороны, если человек приходит и говорит, а вот знаешь, я хочу заниматься вот прям совсем новой темой, я хочу заниматься молекулярными механизмами работы лекарств. Но у нас в лаборатории нет экспертности в этой области. Как я могу быть его научным руководителем, если я этой темой никогда не занимался? Поэтому вот такие вот прям квантовые скачки нет. А выбор тем внутри того, чем мы занимаемся, да. И кроме того, тематика лаборатории, она постоянно эволюционирует. Постоянно возникают какие-то новые идеи, в которые мы входим потихонечку, эволюционно, набираем там экспертность. И вот набрав уже там экспертность, можем уже дальше эволюционировать, дальше ползти в ту сторону. Но вот квантовый скачок, вот мы никогда в жизни не занимались молекулярным механизмом действия лекарства. Вот сейчас возьмем и займемся. Я в этом ничего не понимаю, студент тоже не понимает, а мы вот возьмем и что-то сделаем. Мне так не работает. Ну, по крайней мере, у нас в лаборатории.
3: Понятно. В прошлой передаче мы с вами разговаривали о химии, вы рассказывали об истории развития химии, и тогда сказали, что Дмитрий Менделеев создал фактически шахматную доску. Вот таблица Менделеева — это шахматная доска, это карта для всех химиков всех времен. У меня такой вопрос. А вот химия 21 века, что она оставит для следующего поколения?
4: Она оставит возможность прогнозирования новых веществ, новых материалов. Это то, что мы уже сейчас умеем и очень хорошо умеем, а также способов их синтеза. Это то, что мы сегодня умеем довольно прилично в органической химии, но совсем почти никак не умеем в неорганической химии. Эта задача должна быть решена, и я уверен, что она будет так или иначе решена. Я думаю, что мы также сможем оставить предсказание способов обработки материала. Дело в том, что свойства материала определяются не только его составом и структурой, но и его обработкой. Вспомним закалку стали. Вспомним ковку стали. Вот вы куете, чтобы там появилась куча дислокаций, такие дефекты. И вот эти вот дефекты, они влияют на твердость этой стали. Как это предсказать заранее? А вообще это сложно, но, наверное, можно. И где найти оптимум? Сколько раз вы должны стукнуть по этой стали, чтобы вот было то, что надо? Ни больше, ни меньше. И это лишь один пример. А ведь такого рода способов обработки материала очень много. Как это все предсказать? Интересная задача на будущее. И я думаю, что идея с картированием, она на самом деле идет гораздо дальше, чем таблица Менделеева. Я сам очень нежно люблю эту область и постоянно придумываю какие-то карты. Вот придумал способ картирования энергетических ландшафтов химических соединений. Эта идея так зашла, что спустя несколько лет европейские ученые тоже опубликовали эту идею один в один.
3: Вот так.
4: Я думаю, что это они сделали независимо от меня, но тем не менее, ну, окей. На самом деле, вот карта химического пространства. Вот как картировать химическое пространство? У вас 118 химических элементов и невероятное множество соединений, которые они могут образовывать друг с другом. Вот как это закартировать? Как в этом пространстве выделить области с интересными теми или иными свойствами? Вот это те задачи, которые тоже очень важны. Когда одно вещество превращается в другое, происходит, скажем, химическая реакция или фазовое превращение. Как построить карту, в которой у вас есть начальное состояние, конечное состояние и какие-то промежуточные состояния? Как на эту карту наложить электронное состояние вещества? Потому что начальное состояние может быть, например, металлом, а конечное не металлом. А что происходит посередине? Вот это все вопросы, которые достаточно интересны. Я думаю, эти вопросы станут очень важными в 21 веке. Вот и уже становятся. Вот эти вот карты, они также очень важны для такого важнейшего направления в химической науке, как катализ. По сути, вся химическая промышленность и вся биохимия вращаются вокруг понятия катализ. Без катализатора, в живых системах мы их называем ферментами, но это тоже катализаторы. Вот без этих катализаторов не работает практически ни одна химическая реакция в вашем или моем организме. Это очень важно. И химическая промышленность без этого просто не живет. А катализ работает тогда, когда энергетический барьер реакции, вот то самое промежуточное состояние, оно становится более выгодным, энергетический барьер понижается. Это опять-таки про ландшафты, это опять-таки про карты. Вот эти вот карты будут очень важны, я думаю.
3: Спасибо вам огромное за столь интересный разговор. Осталось еще так много вопросов, которые хочется с вами обсудить, но, к сожалению, наша передача подошла к концу, и мне остается только напомнить, что у меня в гостях был профессор Артем Аганов.
4: Спасибо.
1: На острие науки с Ириной Коротковой. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Екатеринбурге 16:00, в Хабаровске 9 вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые жертвы атак ВСУ в Белгородской области. Госдепартамент одобрил передачу Украине 70 ракет от АКМС из турецких запасов. В Украине обвиняют Зеленского в хищениях из бюджета. Подробности далее. Число погибших в результате атаки на Белгород увеличилось до 5 человек. Тело одного погибшего обнаружили при разборе конструкции многоквартирного дома. Еще один человек, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице, сообщил региональный оперштаб. По данным оперштаба, в городе повреждены 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Госдеп США уведомил Конгресс о намерении дать разрешение властям Турции на передачу Украине ракет, пусковых установок и боеприпасов. Разрешение распространяется на 70 оперативно-тактических ракет М-39 от АКМС, 12 пусковых установок РСЗО М-270 МЛРСС, 2500 ракет М-26 с кассетными элементами и 47 тысяч артиллерийских снарядов. Отмечается, что передача вооружения будет осуществлена на безвозвратной основе. Турция объясняет решение передать ракеты от АКМС планами по сокращению запасов устаревшего вооружения. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в хищениях из украинского бюджета, комментируя в соцсети X очередное видео силовой мобилизации в ВСУ. Бывшая чиновница киевской администрации неоднократно резко высказывалась в адрес украинской политики, чиновников и лично Зеленского. В мае этого года она была внесена в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Йеменское движение «Ансар-Алла» нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по силам Саудовской Аравии и складам с оружием в районе йеменского порта Моха, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, удар был точным и привел к значительным разрушениям техники и вооружения, а также гибели и ранениям десятков человек, среди которых были саудовские военнослужащие. В движении заявили, что удар стал ответом на наращивание Саудовской Аравии сил и вооружений на западном побережье Йемена. На автодороге Ялутуровск-Ярково в Тюменской области столкнулись «Лада Ларгус» и «Сузуки», в которых ехали семьи с 3 и 2 детьми. В результате аварии погибли водитель и ее дочь. 7 человек, включая 4 детей, пострадали, сообщает госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно 42-летний водитель российского авто не справилась с управлением автомобиля. Он опрокинулся и столкнулся со встречным японцем. 2 детей погибли и 4 получили ранения в результате детонации старых неразорвавшихся боеприпасов в афганской провинции Газни, сообщает в воскресенье афганское информационное агентство Patchwork со ссылкой на региональное управление полиции. Согласно данным ООН, ежемесячно в Афганистане на старых минах и боеприпасах подрываются в среднем 50 человек, большинство из которых дети. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли» пройдут на гребном канале Москвы с 3 по 6 сентября, объединив более 800 спортсменов основного и юниорского состава из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что программа включает в себя соревнования по каноэ-спринту, гонки на лодках класса «Дракон», заплывы на сабордах и многое другое. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бугарев, а это Политклиника Шурова. Как всегда, Василий Шуров и Екатерина Шурова, психологи, психотерапевт, наркологи и сексологи, будем обсуждать интересных личностей, кто сегодня у нас.
3: Да, сегодня у нас на рассмотрении один крупный писатель-сатирик. Хочется начать с его цитаты, которая меня просто восхитила. «Ни одной мерзости в мире не происходит без русского следа». Причем таким образом человек прокомментировал дело Эпштейна. Хочется сказать, что кто такой по национальности Эпштейн, кто такая Гислейн Максвелл, у которой папа был Хох из Чехословакии, несмотря на то, что он взял английскую фамилию Максвелл. Главным героем и гостем на острове Эпштейна был Эхуд Барак, У нас есть воспоминания девушки Джефре, как он ее насиловал, мучил, душил премьер-министр Израиля. На минуточку. Мы знаем, сколько там спецслужб, какие финансовые возможности на все влиять. Но если я скажу, что за всеми мерзостями есть еврейский след, я буду фашистом, нацистом. И у нас есть чудесный либеральный писатель-сатирик, который совершенно спокойно, даже в очевидных ситуациях, рассуждает о русском следе. Поговорим об этом последовательном нацисте Виктор Шендерович.
2: Да, террорист, экстремист и иноагент. И на самом деле, я тут вспоминаю, что он вроде бы себя, как бы говорил, позиционировал русским, хотя вот в еврейском плане имел отношение только, скажем, как к образованию. Ну, в общем, посмотрим. Там вот что-то из этого было сказано.
3: Он до сих пор не избавился от русского паспорта. Он втихаря сделал паспорт Израиля, естественно.
2: Но везде русский след. Русский страшный. Русский след.
3: На острове Эпштейна прям. Но следили дальше. Некуда.
2: Нет, может, он про сериал вообще говорил, что ему очень нравится, и вот он решил упомянуть.
4: Так может, он опять завидует? Его-то не позвали к Эпштейну.
3: Да, мы сегодня обсудим его бурную жизнь.
2: Так,
3: вот там бы он оттянулся.
2: Там, закажите девочек, еще кого-то и матрасов. Это плохие шутки, конечно, но, к сожалению, да, такие будут. Так, ну что ж, давайте пойдем по хронологии.
3: Я не уверен, это плохие шутки, потому что человек, который так разгоняет русофобию, видит русский след там, где его просто нету, даже рядом. Какая шутка может быть плохой?
2: В отношении него, да, скорее всего, нет. Ну что ж, детство. Кто он, откуда он?
3: Родился на чистых прудах. Папа инженер, тоже с литературным талантом, пописывал фельетоны в «Крокодил», в литературную газету. Мама преподаватель в техникуме, играла на скрипке. Очень хорошо. Ну и, соответственно, есть старший брат-программист и есть Виктор Шендерович. Примерный ребенок, который по воспоминаниям даже рогатку в руках не держал, но очень любил музыкальную школу. Ну, наверное, мама очень любила, которая скрипачка. Ну, он тоже вместе с мамой осваивал, мучил пианино 10 лет.
4: А еще у него был знаменательный дедушка Семен Маркович Шендерович. Он же Шлема Мордухович.
3: Ну, нормально. Все переделались.
4: Который был осужден на 8 лет тюрьмы, знаешь, за что?
2: А, ну, на 8 лет – это очень показательное время. Ну, получается, да.
3: За правоградский уклон.
2: Да-да-да.
4: Да, он написал письмо своей возлюбленной, которая в дальнейшем стала его супругой. И в этом письме он нелицеприятно отзывался о товарище Сталине. Зачем-то это письмо хранилось долгие годы, 20 лет.
3: 48-го года, что ли?
4: Ну, когда в 48-м году его обнаружили, естественно, Шлему решили пришлепнуть.
3: Не пришлепнуть. Просто, ну, чтобы он посидел, подумал.
4: Пришлепнуть на 8 лет.
2: Да. Ну, а там матрасы были неудобные. Потом передалось в итоге по генетической...
4: То есть,
2: по
4: матрасам, да, это наследственно.
2: Да-да-да, наследственно. Ну, ладно, хорошо. А есть какие-то известия о том, как в семье складывались отношения, как в какой атмосфере жили?
3: Я думаю, что на чистых прудах жили очень достойно. С детства тяготел к актерскому мастерству Виктор. Его взяли в Доме пионеров в студию Олега Табакова. На минуточку, он изучал актерское мастерство тоже параллельно с музыкой с очень ранних лет. Ну и, соответственно, развивался как разносторонняя личность. Мамина радость, хорошо учился, перенимал литературный талант у папы. То есть детство совершенно спокойное, безоблачное.
2: Угу. А взаимоотношения со сверстниками есть упоминания?
3: Ну, тут мне сложно судить, я такой информации не располагаю. Думал, как всякого отличника, посетителя музыкальной школы.
2: Ну, недолюбленный
3: немножечко.
2: Да. Ну, не критично.
4: У таких ребят не очень много друзей. Как правило, не очень много подруг. Ну, то есть они своими делами занимаются. И, с одной стороны, в принципе, это и неплохо. А с другой стороны, это вызывает определенный уровень напряжения, потому что хочется иногда быть, как все. Бегать по двору, гонять мяч.
3: Ой, у меня такой друг был. Мы бегали по двору, гоняли мяч, а его мама заставляла играть
4: на скрипочке. Да?
2: Он, играя на скрипке,
3: гонял мяч. Он стоя в окно, плакал, смотрел на нас. Первое, что он сделал, когда стал взрослым, он эту скрипку разбил об стену. И пошел инструктором по боевым искусствам в систему МВД.
2: У меня такой
3: рукопашки.
2: Тоже такой пример есть. У меня был одноклассник, которого родители вот буквально заставляли все время учить энциклопедии. Вот прям такие материалы, которые вроде бы, ну, не обязательно...
3: Не для детских мозгов.
2: знает. Да, и ему запрещено было смотреть телевизор, пользоваться телефоном. И в моменте он тогда так сорвался...
3: Семья Теплякова.
2: Он настолько сильно, я помню, тогда ударился в порт, потому что, ну вот он смотрел на то, как все веселятся, играют, а он не мог ни с кем в контакт войти, потому что никто его не понимал.
5: Я думал, энциклопедию сжег.
2: Я не знаю, мне кажется, да. Но давно, кстати, не общались, но в спорт он ударился очень сильно, вот просто показать, что вот я такой вот вообще другой и сильный. Так, ну, собственно, смотрим тогда дальше, раз здесь пока ничего такого интересного нет. Хотя, а могло вот быть высокомерие? Вот у таких ребят все равно, когда они, скажем, чем-то занимаются увлеченно, у них есть свои интересы, определенное высокомерие, скажем, к другим ребятам в школе могут быть?
5: Ну, конечно, ты же особенный. Ты ходишь к самому Олегу Табакову. Ты играешь сложные, наверное, фортепианные концерты. Любой ребенок хочет иметь какие-то достижения, которых нет у других. Поэтому тут однозначно можно высокомерие тренировать много на чем.
2: Ну вот, закрепим так на раннем этапе, легком. Так, идем дальше.
5: Дальше он поступает в институт. Сейчас, секунду. Там несколько образований. Театральная студия Табакова. Затем институт культуры. Причем интересное, мне нравится, он вышел по специальности режиссер самодеятельных театров.
2: А режиссер самодеятельности.
5: Да, есть театр. Какие-то театры, наверное, которые самоорганизуются, занимаются самодеятельностью. Вот он стал режиссером самодеятельных театров. Ну и сразу же поступил в Щуку, там, в Щукинское училище, там.

0: всесторонне. Ну, так, разносторонне,
1: да, даже. Актером не получилось. Я могу понять, почему. Потому что внешность, ну, кого ты можешь сыграть с такой специфической внешностью?
2: Кстати, внешность же не всегда определяет. Внешность специфическая иногда наоборот, это в плюс.
1: Тем не менее, человек поступал и, очевидно, проходил все эти кастинги. Я тоже периодически вижу там на Таганке, какие люди поступают, и еще где-то, вот когда студенты собираются, но всегда бросается в глаза стать, внешность, все прочие параметры. Я понимаю, что, наверное, есть запрос на разные типажи, но, тем не менее, вот наших актеров выделяет внешность выше среднего, давай так скажем.
3: Угу. Ну, еще же харизма должна быть определенная. Взять того же Дэнни Девита, да, внешность так себе, но харизма достаточно выраженная. А у Шендеровича какая харизма? Ну, возможно, она есть.
0: Отрицательная иногда.
1: Очень специфическая, да. Можно играть какого-нибудь старого ростовщика.
0: Во, кстати. Или бабку-проценщицу, которую топором зарубили.
1: Или просто бабу-ягу вместо миллиарда.
0: Ну, тоже как вариант, кстати. Но нет, а вот тут, кстати, нужно очень сильно постараться. Такое актерское мастерство великолепно просто. Так, ну хорошо, дальше идем.
1: Дальше «Дворец пионеров» на Ленинских горах. Человек там занимается... Но это параллельно было с обучением. Он вел студию у пионеров. Они ставили постановки, да, что-то выигрывали по стране. Надо сказать, что из достижений в 87 году, там, на юбилей революции, он поставил концерт на минуточку в концертном зале России, написал сценарий. То есть не чуждый идеологическим моментом человек. Получал премии. Ну и после, соответственно, «Щуки» он стал преподавать в ГИТИСе. Тоже преподавал 8 лет. Актерское это мастерство движения. Ну и параллельно, как говорится, писал в стол. Такой вот диссидент, дедушку в свое время ни одно неправильное письмо написал. Он тоже, очевидно, понимал, что за его произведение его не похвалят, поэтому писал в стол. И тем не менее, в 90-х его вытащил Хазанов. Есть знаменитый этот монолог про деревню Гадюкина, где идут дожди, и которую в конце концов смыли. Вот это первое произведение, через которое Виктор пришел на сцену. Ну, понятно, да, мы помним там. Описание России в деревне Гадюкина. Дожди, дожди, дожди, а потом ее смыло. Вот такое отношение было уже тогда. Я считаю, определенные нотки диссидентства здесь присутствуют.
0: А вот эти нотки диссидентства, они в семье могли воспитываться? Там был кто-то, кто, ну, скажем так, мог подговаривать или намекать, или некоторые недовольства выражать?
1: Ну, вот эта бабушка по отцовской линии, которая прошляпила письмо, из-за которой дедушка отправился в лагеря, я думаю, она имела некоторые основания быть недовольной советской властью.
0: Ну и, собственно говоря, она, получается, с ним в контакты периодически вступала.
1: Плюс мы же понимаем, что вот эта интеллигенция еще из 60-х, пишущая в литературные газеты, это люди, которые всегда с фигой в кармане.
0: Ну, да.
1: Они что-то такое писали, там Эзоп в язык, что-то в стол, обсуждение на кухне. Вот такая традиция. Интеллигенция, как говорил Сталин, что у меня других писателей для вас нет. Вот, очевидно, с тех пор и другой интеллигенции у нас тоже очень мало.
0: Интеллигенция. Вот я все вспоминаю, о чем мы дальше будем говорить, и мне слово «интеллигенция» кажется все более и более неподходящим словом. Но, собственно, придется...
1: Относят к творческой интеллигенции.
0: Ну да, не, абсолютно, абсолютно. И пока что, пока вот мы вот рассказываем все то, чем он занимается, это действительно занятия такие творческие.
1: Ну, достойные, занимается пионерами, обучает актеров, что-то там пописывает в стол, и вот Хазанов делает его знаменитым, начинает читать эти монологи.
0: Но
1: начинают печатать резко,
0: вот,
1: признавать как автора. А потом «Триумф» — это 92-й год. Это франшиза французского шоу «Куклы». Да, мы все это помним на НТВ. Когда и куклы были сделаны во Франции, и какие-то сценарии оттуда. Ну, какие сценарии? Понятно, что берется литературное произведение и разыгрывается на злобу дня. Человек просто прописывает определенные диалоги. Ну и, соответственно, рисует такую конфликтную линию.
0: В какой момент пришло понимание ему, что все, пора в политику, здесь уже ловить нечего?
1: Ну, он в 2005-м баллотировался, правда, продул с треском Говорухину. А с 2000-х годов мы помним этот хозяйственный конфликт вокруг НТВ, знаменитую битву гуся с березой, которую Гусинский просто продул, не смог вернуть долги «Газпрому». Вернее, сейчас выясняется, что ему даже олигархи скинулись, чтобы он эти долги заплатил, но он даже эти деньги спер. Он просто человек, который удрал уже, никаких своих планов с Россией не мыслил, ну и, соответственно, повел

0: себя совершенно по-хамски, и «Газпром» забрал НТВ в рамках таких глобальных долгов. И тут на первое место выступил коллектив НТВ, который сказал: «Да нам плевать, что хозяева поменялись, мы вас просто не пустим». Ну, сами понимаете, как долго продлился этот диалог,
1: ну,
0: сколько просуществовал этот бунт. Тем не менее, и не поперлись даже к президенту, начали снимать там всякие воззвания, что их защемляют. Ну, собственно, он их принял, сказал: «Ну, тут спор хозяйствующих субъектов». Со слов Шендеровича, он там просто требовал, чтобы вмешался. На что ему сказали: «Ну, у нас телефонного права нет, вы разбираетесь». Вот он уже в 2000-х был такой великий диссидент.
2: Не, ну, у кого-то и ведь, кстати, ему не очень-то нравилось то, что пришел как раз к власти Владимир Владимирович.
0: Да, он сразу сказал, что вот он увидел в этом огромную опасность, и можно сказать, что с первых минут он это ничего не принял. Ну, Ельцин, который все, что нужно, выполнял. Хотя даже когда шла чеченская война, он призывал там отпустить Чечню, все прочее. Вот у него прослеживаются такие моменты против страны.
2: На самом деле забавная тенденция. Очень часто мы, вот когда обсуждаем иноагентов, террористов, экстремистов, они все в голос кричат о том, что я вот раньше еще говорил, я вот раньше видел, я со времен там...
0: Да сразу все было понятно,
2: да,
0: все будет.
2: Ну и вот, и прямо сейчас, собственно, видим, к чему это привело, к тому, что они где-то. Ну хорошо, дальше. И какие у него можно выделить, ну, такие яркие моменты в жизни, пока что не касаясь вот этого скандального инцидента, который мы обсудим позже?
0: Можно выделить совершенно четко линию, что он работал. Вот ты замучаешься перечислять плашки. Радио «Свободы».
2: Да, ну, понятно.
0: «Эхо Москвы», «Новая газета», все эти колонки «The New York Times». Все, что положено вот, оппозиционного, все, что контролировалось через посольство, вот просто классическая картина с этими соросовскими деньгами, грантами, постоянными забегами в посольство и получением указаний. Вот, к сожалению, как под копирку. И
2: да.
0: Постоянно какие-то колонки, заявления. Вот я могу процитировать прям... Ну, человек книжку афоризмов написал, мы поэтому поговорим. Вот что он говорит про победу. «Мы развязали эту войну, мы за нее заплатили дороже всех, мы не сделали никаких выводов». Вот это трагично на исторической дистанции. «Мы не сделали выводов, мы гордимся ужасом, мы гордимся позором, стыдом, преступлением. Можем повторить, а значит, и Сталина, и Катынь, и концлагеря». Вот концлагеря... были исключительно на территории России. Вот человек говорит в прямом эфире на большую аудиторию, пишет вот эти все вещи.
3: Тогда нужно еще сказать про скандал, который был связан с Юлией Липницкой, когда он сравнил ее с любимым
0: Хансом,
3: атлетом,
0: да,
3: Гитлера, Хансом Вёльке. И Липницкая даже в суд подавала на него. И суд выиграла, и Шендерович был вынужден 1 000 000 рублей заплатить.
0: Надо понимать вот контекст. Олимпиада в Сочи. Там на Украине переворот идет фашистский. Все нормально. У нас Олимпиада. Мы много лет готовились. Совершенно фантастическое открытие. Вот этот феномен Юлии Липницкой, которая гениально, вот юная девочка, так красиво выступает. Причем она танцевала под список Шиндлера. В красном платье. Вот и сравнить это все с нацистской Германией, какие надо иметь извращенные, кривые совершенно мозги. Поэтому возмущение было у всех.
2: Я пытаюсь понять, откуда такая глубокая обида. Это же, ну, действительно обиженка. Это даже не обида, это обиженка. Вот на все, на всех. Вот это же откуда-то должно было взяться, помимо бабушки. Может, он в процессе там вот так получалось, что у него куда-то он пошел, ему дорогу закрыли. Или еще куда-то он там попытался пробиться, дорогу закрыли. Или это исключительно вот там, значит, нашли его, нашли вот легкую вот эту диссидентскую нотку, и давай в него вкладывать деньги, чтобы он дальше двигал свои идеи и ими распространялся. Распространялся на все там возможные площадки, какие были и каких не было. Откуда вот это берется, вот эта вот обиженность, вот действительно?
0: Ну, почему обиженность? Это свойство нашей либеральной интеллигенции. Вот, быстро находить кураторов в соответствующих посольствах, получать гранты, а с чего он сразу ведущие передачи в прайм-тайм гарантированно получал на разных всех этих «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и все прочее, все эти плавленые сырки и того.
3: То есть человек в свое время занимал определенный уровень, да, лидера мнений.
2: Но вот это и страшно, что...
3: Его очень удобно использовать, чтобы было определенное мнение.
2: Ну да, да, да.
0: Тебя берут на грантовую программу, тебе говорят повестку. Вот Олимпиада, супер событие, красивое, яркое, на весь мир. Все в восторге. Давай параллель с Мюнхенской Олимпиадой. Как он пишет, вот, нечем гордиться, недостаточно стыда. Что вы там можете повторить? Концлагеря? Он только про войну концлагеря помнит, а где были концлагеря, хочется спросить, во время войны? Там, по-моему, его соплеменники в основном и сидели.
2: Ну, к сожалению, там память, она всегда отшибается в одну сторону.
0: У него дедушка по материнской линии, он имел бронь, он пошел на фронт, он погиб буквально в ноябре, да, не стал ничего прятаться. Вот герой, никаких вопросов нет.
2: У Зеленского тоже дед воевал.
0: И да, что-то... к сожалению, вот эту сторону мы не обесцениваем, начинаем про концлагеря рассуждать, про Катынь. Извините, а когда поляки там этот поход Тухачевского отбили и заморили 100 тысяч красноармейцев в концлагерях и даже не извинились, они когда в Сталину в плен попали через 20 лет, они что думали, он им всем по ордену Красного Знамени даст?
2: Видимо, так и думали.
0: Надо исторический контекст понимать.
2: Так а кому он нужен? Кому он нужен, если можно просто сказать то, что, скажем, противоречит мнению большинства и на этом фоне выделиться? Ну, может, это, кстати, от желания внимания, от желания того, чтобы вот я скажу то, а что выделяется из общего, скажем, ключа. Все думают, что мы победили. Я скажу, что вот мы проиграли или что-то.
0: Но это же основной нарратив. Если мы... Эдельман, вспомню, твою любимую. Быкова, вот Власов, герой. Это вообще была гражданская война. Миллион русских воевали за Гитлера. А вся Европа за Гитлера воевала. Все эти легионы, либо СС, либо обычные части. Это не считается?
2: Но это такая, как будто, мне кажется, стандартная психология человека. Если где-то он виноват, если где-то ему неоткуда, ну, там, не выкрутишься, дискредитируй другого. Потому что здесь уже безвыходная ситуация. Правильно
3: говорю? Это стратегия определенная. Чтобы отвлечь внимание от себя... нужно привлечь внимание к кому-то еще. Да, ведь сам Шендерович, он в своем интервью говорил о том, что вот до Путина же враги не доберутся, а до меня они, другие, добираются. И гадости про меня говорят.
0: Гадости говорят. Извините, есть видеофиксация. Одно дело говорить.
2: Гадости. Гадости говорят.
0: А другое дело гадости делать, думая, что ты анонимен.
2: Ну да. Ну, а раз уж эту тему затронули, давайте ее и обсудим. Как там? Дело матраса? Матрасное
0: там
2: дело.
0: В начале Муму Гейт, когда известная жрица любви по прозвищу Муму там с Виктором совокуплялась и под видеоаппаратуру. А потом, естественно, после нее он продолжил с матрасом.
2: Ну, а тут вот тогда вот целым блоком про личную жизнь и поговорим. Вот как матрас у нас участвует.
3: Да, матрас, да. Матрас, дай хоть раз,
2: да.
3: Как говорится.
2: Да.
3: Личная жизнь у него достаточно скромная, если мы будем говорить про семейную жизнь. В 85-м году он женился на Людмиле Чубаровой. Через год у них рождается дочь Валентина. Но прославился, конечно, господин Шендерович благодаря матрасу. И...
0: заметь, он же 58-го года рождения. Это совсем не молодой человек, под 50 лет. Я еще как-то бы у подростка этот сперматоксикоз понял. Ну, вот что ты как сексолог скажешь?
3: У меня, как у сексолога, очень большой интерес появляется. Вот то, что он совершал с матрасом, да, это называется мастурбация. Некоторые мужчины мастурбируют путем трения своего полового органа о поверхности. Это может быть кровать, это может быть подушка. Тут кому что превышней. Да? Как говорится, кто как хочет, тот так и делает. И тогда у меня вопрос появляется. Откуда он знал о таком методе мастурбации? Потому что данный вид мастурбации относится все-таки больше к дезадаптивным способам мастурбации. Его описывал в 98-м году американский профессор Сенс, где он приводил в пример некоторых мужчин, которые используют данный вид мастурбации, говорил о том, что такие мастурбаторные практики характерны для мужчин, неуверенных в себе, с низкой сексуальной самооценкой.
2: Еще бы тут уверенность. Да? Как будто он мало отвечает.
3: И в дальнейшем при достаточно частой такой мастурбаторной практике снижается эрекция, потому что ну, трение поверхности сильно отличается от полового акта.
2: Да, вот тут я бы на секунду...
3: Заинтересовала, да? Да?
2: Нет.
0: Есть вопрос.
2: Вопросов нет. Пока что я бы просто подумал, что немного у нас слушатели отдохнули от вот этого наплыва новой информации, касающейся матрасолюбию. А мы сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, продолжим уже через несколько
0: минут. Заинтриговал.
2: Да.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате атак ВСУ. Никто не останется без поддержки, заявил в Рио губернатора региона Александр Шуваев. Чиновник призвал каждого сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, подчеркнув, что в такие моменты особенно важно не поддаваться слухам и не распространять непроверенные сообщения. Отдельные слова благодарности за профессионализм и самоотверженность он выразил медикам, сотрудникам экстренных служб, спасателям, правоохранительным органам и всем добровольцам, которые оказывают помощь людям. «Росатом» начал возвращение специалистов в Иран на АЭС «Бушер». Первые 5 человек уже приступили к выполнению своих задач, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. Сейчас на объекте числится уже 25 российских работников. Если все пойдет хорошо, то к осени их число возрастет до 100 человек, добавил руководитель. Также он отметил, что продолжается сооружение зданий новых энергоблоков АЭС в соответствии с договоренностями между Тегераном и Москвой. Тушение мусорного полигона продолжается в Энгельсе в Саратовской области. Площадь тушения уменьшилась на 75%, сообщил глава одноименного района Максим Леонов. В то же время управление Роспотребнадзора проинформировало, что утром воскресенья в 3 точках жилой зоны города были взяты пробы воздуха. Анализ показал, что они по-прежнему не соответствуют гигиеническим нормативам по веществам, образующимся в результате горения. Напомню, в четверг утром жители Энгельса в некоторых районах Саратова жаловались в соцсетях на запах гари и дымку. На строительные специальности в столичных колледжах поступили более 4000 первокурсников, что почти на треть больше показателя прошлого года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в колледжах сегодня выстроена целостная система подготовки кадров в тесной связке с реальным сектором. Отработка профессиональных навыков проходит в 170 модернизированных мастерских, максимально приближенных к реальным площадкам, а также непосредственно на объектах компаний-партнеров, добавила Ракова. Новоизбранный бургомистр немецкого города Фрайберг Филипп Прайслер устроил дебош в отеле в Лейпциге и ранил 2 полицейских, находясь предположительно в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему грозит отставка, сообщает газета «Бильд». 41-летний бывший водопроводчик вышел победителем по итогам прошедших в октябре прошлого года выборов мэра в Саксонии, в которых он участвовал в качестве беспартийного кандидата от избирательного объединения «Свободные избиратели», но вступил в должность всего несколько недель назад. Органы правопорядка возбудили в отношении главы города уголовное дело по статьям о порче имущества и сопротивлении представителям власти. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Продолжаем обсуждение матраса Люба, человека ответственного.
3: Матраса-ложца. Неизвестно, была ли у них любовь взаимной.
1: Ну вот, кстати, да, действительно. А вот, как понять?
4: Вот матрас возможно, должен намокнуть? Кстати, такой вид практики мастурбационной еще в детском возрасте у него сформировался. Ведь хороший мальчик, который играет на скрипочке, должен...
3: На пианино я настаиваю, на скрипочке маму.
4: На пианино, да, должен как-то сбрасывать сексуальное напряжение.
1: Ну да, смычка-то нет, надо что-то делать.
3: Пианино-то не очень.
1: Ну ладно.
4: Я не думаю, что в семье было, ну, хоть какое-то минимальное секс-образование, что папа с ним разговаривал, говорил о том, как мальчики с девочками отношения выстраивают, мама что-то говорила. Скорее всего, эта тема была табуирована.
1: Ну, тут можно сказать, что у нас как будто, в принципе, в России эта тема, ну, не сильно обсуждаема.
4: Надо отдать должное. Современные родители, они сейчас пытаются как-то грамотно донести своим детям о том, что такое интимная жизнь.
3: Что не надо трогать матрас. Всему свое время.
1: Левитируй, не ложись на него. Но нет, на самом-то деле, вот вся эта история с матрасом, со всем остальным, вообще это странно, когда это делает взрослый мужик. Я как бы понимаю, что ну, всякие там способы и все остальное, но как будто бы к этому моменту уже есть варианты, как это можно сделать без участия матраса.
4: Это привычное действие. Вот оно закрепляется в психике, закрепляется
3: особенно
4: в памяти.
3: Напряжение, я так понимаю. Да?
4: Напряжение, когда очень высокое, нужно сделать что-то очень быстро. Я смотрела это видео с матрасом. Очень технически грамотно, правильно он все это делает. Сразу видно опыт у человека. А такой опыт приобретается с частой практикой.
1: Ну да,
4: действительно. Я думаю, что это не единственный матрас в его жизни.
3: Нечего похвалить, что техника там на пятерке. Партнер,
1: техника 5, артистизм 2.
3: Ну, думаю, он же мастер сценического движения.
1: Точно, точно.
4: Вот движение более
3: мастерские. Я думаю, там имитация плавных актов тоже приобретается. Подают.
1: Ну, это, конечно, любопытно. А в остальном-то у него, ну, помимо матраса, есть что-то, что связывает его с женщинами, там, с...
4: Да, конечно. Скандалы, связанные с харассментом.
1: Ага.
4: Когда его в сексуальных домогательствах обвинила Ксения Веретенникова, Лидия Михальченко, Ольга, по-моему, Красик, да? Ну, Ольга Красик и Марина Троцкая.
3: Он в очередной раз решил поиграть в моралиста, там, повоспитывать людей, что нехорошо этим заниматься. И вдруг выяснилось, что он сам, можно сказать, возглавляет армию харассеров.
1: Ну, оказывается, не матрас может отвечать. Это да. Это да.
4: Поэтому выбирается матрас.
3: Я думаю, он ну, да. раз пожалел, что переключился с матраса на женщину.
1: А он потом на нем спит, интересно? Это же, ну, противно как-то. Ну, в общем, да, не будем в это углубляться. Давайте пойдем дальше. Мы выяснили, да, тут такая сторона любопытная. Хотя есть ведь и продолжение у этого дела. Там же он как раз по этому поводу и возмущался, что «а что это вы все на меня набросились, и вы все такие плохие ужасные?»
3: Да, что это нарушение неприкосновенности личной жизни. Он может всех грязью поливать как угодно. Вот тут у меня не выходит из головы эта девочка Лепницкая, которая всю жизнь тренировалась. Вот такие параллели провести. Он много раз делал много негативных заявлений в сторону президента. Вот он очень сильно попал с Евгением Пригожиным, которого назвал убийцей. Его суд попросил обосновать. Ну, у него такая репутация, сказал умный Шендерович. Ну, сказали, ну, хорошо, вот тебе такой-то штраф за оскорбление. Достоинство, которое ты не можешь обосновать.
1: Да, звучит как будто вот как сейчас кто-нибудь насмотрится видео каких-нибудь в соцсетях и скажет, а я вот информацию этой владею.
3: Ну, есть такое мнение, да. Вот в наших антигосударственных СМИ есть такое мнение. Мы всем цену знаем. Вот мы такие хорошие в белом пальто с белым матрасом, а вы все негодяи.
1: Да, действительно.
3: И убийцы.
1: Плохие и ужасные. Ну, а если мы будем смотреть дальше по его деятельности, по тому, как он страну покидал, по тому, когда накипало, вот прям вот уже максимально сильно его вот эта нелюбовь, ненависть и все, что не сходится у него с представлениями о хорошей стране.
3: Паспорт он начал делать заранее. В 21-м году он стал получать гражданство Израиля. В втихаря, естественно, не афишировал. И уже в начале 22-го года, буквально в январе, он принял решение остаться за границей, потому что там судебные иски о клевете, там много чего накопилось, и к человеку пришло понимание, что за слова придется отвечать. Ну, естественно, как всякий храбрый либерал, он просто бежал, чтобы ни за что не отвечать. Мне очень нравится, как, кстати, Шац сформулировал, что там после него надо сказать. Иноагент, экстремист. Когда ему журналист задал, ну вот как же, вы же теперь иммигрант, вы, наверное, страдаете. Он сказал, ничего подобного. Я репатриант, я вернулся на родину. Они, иммигранты, были все здесь, бедные, несчастные, мучились. Победа их не устраивала, президент их не устраивал. Вот этот клоун 20 лет назад написал так называемый гимн России. Можно я только одну строчку?
5: Конечно.
3: В его исполнении. Наш папаша троглодит, нас никто не победит, и от крови не отвадит, и не переубедит. Вот ему все понятно со страной. Вот, может, у него папаша троглодит?
5: А он...
3: Представляешь, вот уровень ненависти. 2006 год. Мы там сотрудничаем с Европой. Вот Берлускони, Шрёдер, все ходят в гости. А ему все понятно. Он уже в посольство Великобритании сходил, повестку получил. Все с нами ясно. Деревню Гадюкина смоет, а великий Израиль будет всегда.
5: Ну, кстати, что удивительно, он ведь действительно говорил о том, что еврейские свои корни он больше относил к образованию, к тому, что вот как он учится, а все
3: вот
5: остальное это
3: водится,
5: русский.
3: Как говорится, вот какой-то русский, который возглавил всю эту волну русофобии, мы знаем, что его полили кетчупом, об него украинцы вытирают ноги, всячески оскорбляют, но он все равно пытается заслужить. У нас есть такой же разговор с пранкерами, где все четко показано. Он начинает с того, чем я вам могу быть полезен. Меня внесли в миротворец, я переживаю, что мне прилетит. Давайте я приеду, там свои афоризмы. Он издал книгу афоризмов на украинском. Я даже ему название придумал, что «Мудрость матраса ложца». Для книги афоризмов у меня даже есть первый афоризм для него. «Поматрасил и бросил». Вот давайте я буду выступать с лекциями про русскую цензуру. На что ему пранкеры говорят, ну, а украинская цензура? У вас нет цензуры, у вас все хорошо. Я могу включить свою лекцию, главы, как издевались над украинской культурой, все прочее. Буду ездить по городам и весям, рассказывать, какие русские плохие. И дальше мне понравился вопрос. Ну вот вам зададут вопрос про Бандеру. Что вы будете? Я подготовлю ответ. Я скажу, что история – это многожильный провод. Что у вас вот... Ну, у нас был Власов, такая противоречивая фигура. У вас Бандера. Я не буду про львовские погромы, про Бабий Яр. Я вот подготовлюсь. Я найду, как сказать аудитории, чтобы это были теплые слова.
4: Знаешь, я тоже слушала этот пранк и его умоляние. Да, пригласите меня на Украину. Я готов приехать
5: вот
4: с женой. Пригласите.
5: Что
4: вопрошение вызывает.
3: Что он? Вас пинают ногами, вас харкают, вносят на миротворец. Говорят, что вы ничтожество, никогда не отмоетесь. Ну, пустите нас, мы докажем. Вот один в один Власов, который 3 года стонал, почему немцы меня не используют в военном деле, только для пропаганды. Его немцы поставили. Оставили. Одним днем он все продул, разбили в пух и прах. Его отправили карателем в Югославию. Просто он больше ни на что не годился. И это вот такие же люди. Кому-то нужна его книга афоризмов. И причем, заметь, ему говорят, ну, деньги пойдут на ВСУ. Да-да, я вначале не хотел, но со мной дочка поговорила. Она, кстати, там со многими из русского батальона дружит. То есть он дочку сдал, понимаешь? Его спрашивают, а как там вот такой-то? Про кого-то его спросили. Да он не годится на роль оппозиции, он на себя одеяло тянет, сразу про него компромат слил. Вот совершенно ничтожный, лебезящий человек. А тебя вытирают ноги. Ну вот, Ваше Величество, там привет великому лидеру. Вот такого лебезения, что Быков, что он. Ну вас уже во все сайты внесли, вас там презирают. Чего вы лезете? Кому вы чего хотите доказать?
5: А вот это что? Это отсутствие какого-либо стержня или чего? Потому что я не понимаю суть
3: это
5: этого
3: повестка.
5: Человека. Зачем этот человек нужен?
3: Он находится
5: этому...
3: в Польше, рядом с дочерью. Там надо оправдывать свое существование. Поляки не очень любят. Нас они не любят совсем, но приблизительно так же они не любят евреев. Не секрет, что всех, кто бежал из концлагерей, поляки ловили и выдавали обратно у местного населения. Это было... И уже после войны там были самые большие погромы, когда этих несчастных, освобожденных из лагерей добивали.
4: Но это еще выглядит как попытка за что-то зацепиться. Он уехал из России, в России у него что-то было, что держало его на плаву.
3: Что-то было. Это был лидер мнений, хорошо оплачиваемый.
4: Вот я говорю,
3: человек,
4: да, у
3: которого
4: него было.
3: Мастер сценического движения. Ничто не предвещало, что он станет...
4: А что у него есть за границей, что у него есть в Польше? Ничего.
3: Дочка, которая там давно ассимилировалась, знает многих вербовщиков в русский батальон. Он там наговорил нормально, надо проанализировать. Да.
4: Скорее всего, нет желания быть в тени дочки, хочется тоже самому светить. В России светить он больше не может. А где можно светить? Вот, пожалуйста, поработаю светильником в Украине.
5: Нет, что самое любопытное, он ведь человек, я думаю, но все равно не глупый. Он должен понимать, что тебя будут полностью использовать, ты не будешь обладать своим мнением, ты не будешь вот тем самым лидером мнений. Ты это все, просто в никуда.
3: Более того, я начал с цитаты, что во всем мерзком есть русский след. Просто знамя русофобии постоянно разгонять как можно в файлах Эпштейна, причем, заметьте, он эту... Тему с Эпштейном продолжает. Вот как он нормализует это насилие, я опять хочу цитату зачитать. «В отечественных комментариях к истории с файлами Эпштейна доминируют, по моим наблюдениям, громкая демонстрация брезгливости, призванная главным образом оттенить высокий нравственный уровень комментирующих». Про его нравственный уровень нам все известно. «Поразительно в самом деле открытие. Мужчины, вне зависимости от политической ориентации, регулярно хотят секса, причем... как назло предпочитают молодых, мне кажется, он о себе пишет. Возмутительная подробность, они не брезгуют проститутками, Мумугейт. Ужасное классовое неравенство. Некоторые покупают секс не в подворотне, а на острове Эпштейна. То есть он нормализует, тут и открывается главный портал в ханжеский ад. И дальше. Предлагаю, однако, прекратить войну с либидо. Ее проиграли Святая Римская Инквизиция и советские парткомы. Проиграет и новая этика. То есть вот он себя оправдывает, что есть какой-то либидо. Понятно, что Фрейд описал это все. Но я ему предлагаю все-таки не прикрываться красивыми полунаучными терминами, а называть все своими именами — похоть старого козла. Тянет тебя на молодых.
4: Читай
3: или на продажную любовь.
5: Не дают.
3: Многие люди в семейных отношениях ведут совершенно адекватную жизнь. Зачем рассказывать, что вот все одинаковы?
4: Здесь речь идет о комплексах. Ведь той же самой Мумугейт, он говорил о том, что «Ой, я все переживал, что такая женщина обращает на меня внимание, все думал, как можно на меня внимание обратить».
3: Да, в постели она была безразлична, как тупое русское гестапо. Потом уже вывернулся, все переначал.
5: Так в том-то и дело. Может быть, у него тотальная обида, в принципе, на жизнь, на все вокруг, потому что...
3: Но он в жизни получил максимум, находясь в России.
5: Это понятно. Это мы все время...
3: Кто он там? Человек, живущий за печкой, разгоняющий русофобию, которым брезгуют и украинцы,
5: Он-то чувствует себя вообще другим. Он же той самой интеллигенции, которая потом вернется и будет говорить, приехали порядки наводить.
3: Если вспомнить этот пранк, вы выиграете, Россию положат лицом вниз, но это будут 140 миллионов обиженных людей, желающих реванша, и только я им могу объяснить, что это они сами виноваты. Он уже себя предлагает на роль гауляйтера, на роль туземной администрации при посольстве. Видите, у человека далеко идущие планы. Кто-то тут его будет слушать после всего того, что он наговорил.
5: Конечно же.
3: Как говорится, еще курочка в гнезде, Россия проиграет, все ему понятно, он уже правильную сторону занял.
4: Он себе цену набивает. Тут по принципу продаваться так задорого. И неважно, кто тебя купит. Главное, чтобы хорошо заплатили.
5: Получается, он сам проститутка, раз он... раз он нормализует... Политическая проститутка. Вот тебе и объяснение. Единственное, что как-то он проститутит, в итоге-то задешево, если мы берем этот самый пранк Вавана и Лексуса, он же действительно, если так лебезить, если так себя выдавать, ты какой-то плохой переговорщик.
3: Чудовищные вещи. Вся Россия — законная военная цель. Убейте там, кто на телевидении. Правильно, что на Прилепина было покушение, я его не считаю писателем, вы большие молодцы, продолжайте все законные цели. То есть ему нормально. Он такой про Израиль никогда не скажет. А мы все законные цели с его точки зрения. А он в Варшаве молодец, самый хитрый. Его кетчупом помыли, все пинают со старыми номерами, пытаются гастролировать среди русскоязычных мигрантов. Вот все, что он... Ну, книжку афоризмов издал.
5: А может, кстати, мы берем в обсуждение, возможно, там, ну, хорошие, может быть, денежные транши из Израиля еще в ранний период, когда он только начал вот это...
3: Не понятно, что он сидел на грантах.
5: Ну да.
3: Тут все нормально с этим. И вербовка там произошла давно.
5: Тут все понятно.
3: Все красиво. Тебе сразу гражданство, тебе полное прикрытие, возможность ездить с этими гастролями по Европе. Ну, попробуй поездить.
5: А по поводу нынешней ситуации у них с Ираном что-то говорю?
3: Ну, естественно, что Иран не прав. Там только Америка, вот он в 2006 году все это написал, что мы тут все троглодиты. А Америка молодцы. Что они там, Ливию громили или Ирак? Это все не считается. Это и норма.
4: Ведь во всегда, имя демократии.
5: Да, и ведь всегда находят какие-то вот там положительные черты. Ну, пытаются находить положительные
3: везде
5: черты. Но вот по поводу Эпштейна, это вообще сильно, конечно. Это получается просто, ну...
3: Ну да, остров, там за продажной любовью ездили, а вы все ханжи, которые это не поддержат. То, что там творилось насилие, он ведь даже побежал с историей. Вот я знаком, 13-летняя девочка, ее изнасиловал участковый, потом отчим, а Эпштейн ей оплатил учебу, и все. Вот он пошел эту грязь разгонять, что даже тут он увидел русский след. Это в голове просто не укладывается, как можно переворачивать ситуацию.
5: Откуда он все равно берет вот это стремление это все оправдать? Зачем? Даже на грантах, даже
3: сейчас
5: на всем.
3: Сейчас вспоминаем вот эту всю иммиграцию, Власова, кого угодно. Надо очень понравиться, надо тянуть повестку, с чего тебя там будут терпеть.
5: Тоже верно.
3: Кому ты там нужен, сбитый летчик?
5: Ну, а в отношении дочки он изначально как планировал ее жизнь устроить?
3: Ну, сложно сказать. Она достаточно быстро эмигрировала. Она живет в Польше, я так понимаю, там уже все хорошо. С гражданством совсем все нужные друзья. Вся правильная повестка, если она папу типа убеждала донатить на ВСУ. У него были какие-то внутренние сомнения, но после разговора с дочкой он решил помогать.
5: Ну вот о чем это говорит?
3: Что это уже третье поколение диссидентов.
5: Не, это понятно. Да, третье поколение
3: диссидентов.
5: Да. Но я про то, что он вот так спокойно, без зазрения совести, свою дочку сдает, говорит о том, что да вот, это дочка.
3: Он считал, что это Али-Баба, что это Ермак. Его ж даже Быков узнал телефон его, передал, потому что он же в миротворце. Пожалуйста, снимите меня с миротворца, я нервничаю, что так со мной вот, что-то сделал.
5: В том-то и дело, что это звучит, как будто вы лучше дочку в миротворец внесите, и она там...
3: Не, а почему ее внесут? Она же целиком и полностью на правильной стороне.
5: А, ну да, действительно. Ну, это через дочку тогда защищаться, дочка как щит. Еще хуже, как
3: ну,
5: будто
3: вот,
5: бы выглядит.
3: Очень лицемерный человек, который сдал всех своих подельников. Они все плохая оппозиция. Я
5: а
3: хорошая.
5: Кто хорошая оппозиция?
3: Вот я нормализую. Я понимаю, моя бабушка не переносила немецкий язык. Я понимаю, почему вы теперь все дружно не любите русский язык. Все разговаривают на русском. Там это основной язык. И он нормализует отношение к русскому языку. Он их всех понимает, почему они резко забыли русский язык. Ну, ты какой-нибудь язык, кроме русского-то, знаешь сам?
5: Но на самом-то деле, если вот он с подобным отношением говорит о том, что все везде ужасны, у него есть хорошая оппозиция, у него есть там те, кто... Ну, например, он говорит, вот этот прям класс, вот этот отлично, рекомендую. Или вот этот, он молодец.
3: Ну, вот он себя выдвигал.
5: Ну, а кто-то еще?
3: Пожалуйста, там, вот я понимаю, почему он за вас воюет, наши фашисты, потому что это правильно сукин сын по американской терминологии. Ну, вот к власти должны прийти мы... Мы объясним, что Россия во всем виноват.
5: Ну, он такой, получается...
4: Зачем кого-то рекомендовать? Что он конкуренция.
5: Ну, показательный нарцисс. Ну, нет, ну а что? Конкуренция конкуренция, а все-таки можно там, скажем, какой-то коалиции обзавестись для того, чтобы потом не одному приехать и сказать, я буду вещать на всю Россию.
4: Я вообще... Быков и Дельман,
3: что нормально. Я вообще думаю, что у него стокгольмский синдром, когда его внесли на миротворец, полили кетчупом ему лицо, залили. Ему постоянно пишут миллион негативных комментариев во всех социальных сетях, он находится в заложниках. Потому что он надеялся, что он перебежит, его там примут с распростертыми объятиями, он великий диссидент, борец тут за все хорошее. Выясняется, что об него вытерли ноги, все остальные части тела, и вот сейчас он не знает, кому прибиться. Ну, по факту, пожалуйста, я лекции готов читать, что угодно.
6: Деньги только, пожалуйста, не явно, а через фонд. Не надо, чтобы это фигурировало. Вот такой он хитрый.
3: Дальше некуда.
5: Нет ощущения, что это во многом из-за, возможно, ошибочных или просто проблемных моментов в обучении, когда человек воспринимал историю немного не в том ключе, в котором
3: думал. Понимаешь, какая-то очень специфическая тусовка, которой все очень в специфическом ключе понимают историю. Что это Эдельман, который в МГУ учили,
5: ну, да,
3: во всех деталях. Много читающий Быков. Вот это литературная интеллигенция сатири. Как можно историю воспринимать великую победу? Беду, как мы напали, у нас концлагеря, все плохо, мы должны стыдиться и плакать за победу. Как это можно воспринимать?
5: Немцы, кстати, не стыдятся. Они просто обижены на то, что проиграли. И почему-то никто там каких-то...
3: Он даже себя сравнивает с немцами в 45-м, когда их пинали за немецкий язык. Вот он себя так же ощущает. А почему их там пинали, хочется напомнить. Вот и ты получил то, к чему стремился.
5: Ну а дальше-то что? Вот планы в любом случае неосуществимые по возвращению в качестве какого-то там правительства.
3: Колониальная администрация.
5: Колониальная администрация, да.
3: А, может, он все еще этой мысли живет, да? Ему отдадут. Ну, конечно. Он достаточно молод, ему и 70 нет. Тем более такой маленький гигант большого секса. Там все нормально, гормоны гуляют. Почему бы нет? Матрас всегда под рукой, жена не нужна.
5: Запас всем можно прям в коллекцию собрать. Разные там с пружинами одни.
3: Ну, вот человек очень оптимистично смотрит. Ему все время жизнь дает обратную связь, что предателей не любит никто. Цена тебе 3 копейки. Ты уже расчехлился по полной. Тебе вопросов нет, кто ты есть. Ну, вот все равно фантазия, он тут вернется. Все будут просвещать. Будет нам объяснять, как оно было на самом деле. Что мы все потомки троглодитов.
4: Ну, а какой себя надежды еще тешить? Только такой.
5: Так, а в принципе, а жить в том же самом Израиле и вообще забыть...
3: Он не живет в Израиле. В Израиле опасно.
5: Да, да, но
3: он живет в Польше, в спокойном месте. В Израиле он не готов жить, хоть он и гражданин Израиля.
5: Так и пусть едет. Что ж не
3: прилететь.
4: А вдруг с ним что-то случится?
5: Да, действительно.
3: Ну, вот Макаревичу крышу попортили. Он, к счастью, в дороге был. Ну все, он уже больше не живет, не смотрит на этот чертополох, не рассказывает, какой великий Израиль.
4: Интересно, ностальгирует по пародии.
5: Железный занавес, железный щит над Израилем, железный занавес.
3: Да, дрявая кипа.
5: Ну, собственно, давайте пробовать его описать как человека, на самом деле.
3: Золотой стандарт либеральной оппозиции. Просто классика жанра.
5: Идеально.
3: Вот собрал все иноагентские СМИ, все время очень негативные, начиная с кукол, поливания грязью, еще не выбрали президента, ему уже все с ним понятно. Ну, Гусинский заказывал мелодию, да, семье банкирщина, олигархи, тоже кругом еврейский след, ну, неважно. И с тех пор все время, тут все плохо, деревня Гадюкина, мы все троглодиты, купающиеся в крови, истории у нас нормальной нету, скоро нас лицом в землю положат, и у нас всех будет жажда реванша. Еще не победили, но уже лицом в землю нас всех положат. Прекрасный человек. Вот абсолютно гармоничная личность, особенно раскрывшаяся в этом пранке, когда он говорит, я человек честный, говорю то, что думаю, тут же согласовывает позицию по Бандере, как он будет уходить от острых вопросов. Как он забудет Бабий Яр и львовские погромы.
5: Не, ну почему? Он признался честно, что он беспринципная тварь, которая делает то, что...
3: Да, повесточку мне скажите, я все озвучу.
5: Мелочный слизняк. Вот у меня вот такое пока восприятие. Ну,
4: явно отталкивающее в нем очень превалирует.
5: Да.
3: Почему-то опять вспоминается фраза Сталина, других писателей у меня для вас нет. У нас есть другие писатели, как ни странно, но продвигали вот именно этих людей.
5: Ну и вот добавим перчинку, я думаю, как раз в описании. Давайте вот сексуальную жизнь включим вот в это обсуждение, в завершение.
3: Я думаю, что он невротик, который вот постоянно вот эти все трения, скольжения.
4: Знаешь, я поддержу здесь тебя. Невротик с большим количеством комплексов, возможно, озлобленный на женщин за то, что уделяли ему не столь большого внимания, как хотелось.
3: Как звезде.
4: Как звезде. Внимания было мало.
5: Да.
4: Озлобленный, мелочный, мстительный.
5: Обиженный.
4: Обиженный.
5: Вот именно обиженный. Матрасолюб.
3: Матрас-ложец. Я настаиваю на медицинской
5: теме. Да, до сих пор, мне кажется, что матрас-ложец это как будто возвышенно звучит. Странно. Матрасолюб как будто вот более подходит. Ну, ладно, тут...
3: Не, мы знаем, что более подходит, но у нас передача...
5: Ну, а в комментариях... в комментариях тоже так не пишите. Но можно об этом подумать. Собственно говоря, как всегда, ждем ваших комментариев по этому персонажу, иначе его назвать нельзя. А мы дали ему такую характеристику. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Всем пока.
6: Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Уфе 5 часов вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Израиль отвергает план Совета мира по Газе. Росатом готовится восстановить весь персонал в Иране при договоренности о прекращении огня. В Украине насчитали 2 миллиона уклонистов. Подробности далее. Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. Военные не покинут анклав, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено, заявил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Ранее пресс-служба израильского главы Кабмина сообщила, что Тель-Авив передал Вашингтону свои возражения по поводу плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. «Мы умеем отставить свою позицию в таких вопросах, мы доказали это в прошлом и доказываем это сегодня», — добавил Нетаньяху. Полное восстановление числа сотрудников Росатома в Иране возможно только после фиксации США и Ираном договоренностей о прекращении огня, заявил журналистам генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В планах Росатома как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из Ирана, отметил он. Отправить следующую группу в несколько десятков сотрудников на АЭС «Бушер» планируется в ближайшие 2 недели, если не будет очередной эскалации, добавил чиновник. Около 2 миллионов уклонистов насчитывается на данный момент на Украине, заявил телеканалу «Эспрессо» депутат от правящей партии «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Напомню, киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители украинских ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Полиция Молдавии сообщила о взрыве в районе Штефан-Воде на юге и обнаружении на месте происшествия фрагментов, похожих на обломки беспилотника. Специалисты из отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции направляются на место инцидента. Полиция добавила, что в результате падения объекта и возгорания никто не пострадал. Массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай из-за тайфуна «Дельфин» в настоящее время не происходит, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Российские туроператоры, работающие на китайском направлении, подчеркнули, что о приближении тайфуна было известно заранее, что позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов. Напомню, Центральная метеорологическая служба КНР объявила красный наивысший уровень предупреждения в связи с тайфуном «Дельфин», он же «Байхайтунь», приближающимся к восточному побережью страны. Около 27 человек пострадали на фестивале для любителей фейерверков «Кастель-де-ля-Олла» в испанской провинции Аликанте, сообщила радиостанция КДНСР. По данным СМИ, инцидент произошел утром в воскресенье во время запуска одного из пиротехнических изделий. Журналисты уточняют, что все пострадавшие были госпитализированы. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Здравствуйте. Разворот на восток. В эфире «Радио Спутник». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы России. Сегодня восточный час. Традиционно у нас в это время будем говорить о важнейших событиях, которые затрагивают огромный регион от Марокко и до Японских островов. Так или иначе, те темы, о которых мы говорим, действительно невозможно оставить за бортом информационной повестки. Собственно говоря, делать мы этого тоже не будем. Два блока традиционно по полчаса. В первом поговорим о том, что многие уже называют в последние дни созданием некого исламского или мусульманского НАТО, о мекканских соглашениях о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом речь шла последние год-полтора точно в западных региональных СМИ. Так или иначе, практически ежемесячно появлялись сообщения о том, что Анкара, Эр-Рияд и Исламабад готовят некое соглашение, которое можно будет впоследствии трансформировать в новую военную организацию. Почему это важно? Что это значит? Как отреагировали соседи по региону и глобальные центры силы на происходящее? Зачем вообще нужно это соглашение? И как три страны, которые не имеют общих границ, находятся на значительном расстоянии друг от друга, будут реализовывать те пункты, которые там обозначены? А главный пункт — это, естественно, статья о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то это будет считаться нападением на все три страны, которые подписали данное соглашение. Ну, по сути дела, это аналог пятой статьи НАТО, о чем, кстати, вчера вечером в своем интервью турецким СМИ заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он сказал, что это абсолютно аналогичная статья и абсолютно аналогичный механизм реагирования на подобного рода ситуацию. Что это значит? Это значит, что не стоит нам ожидать, что пакистанские войска в случае чего окажутся на побережье Эгейского моря и будут принимать участие в возможных столкновениях с греческой армией. Это значит, что Саудовская Аравия, скорее всего, не направит десант в Кашмир. Ну и не будут турецкие истребители пытаться каким-то образом оказать влияние на хуситов или Ансаруллах. В Йемене, да, у каждой из трех сторон, к чему я говорю, это есть свои проблемы. Есть те конфликтные точки, которые годами или десятилетиями являются одной из главных, наверное, точек напряжения внешней политики этих государств. И в случае с Турцией, как я уже сказал, это и отношения с Грецией, это и кипрский вопрос. У Саудовской Аравии достаточно напряженная ситуация на юго-западных границах с Йеменом. Продвижение Ансаруллаха мы знаем, много раз говорили в эфирах, в том числе «Разворота на восток», да и на радио «Спутник» в целом. Ну и индопакистанский конфликт, конфликт, который появился практически сразу, как только две страны появились на карте, политической карте мира. В этом контексте, естественно, ну, не совсем это, конечно, похоже на НАТО, потому что так или иначе, да, есть общее понимание того, что нужно создавать новый стратегический баланс сил. А это, кстати, вот еще один, да, момент интересный. Почему? Потому что все три страны являются так или иначе военно-политическими союзницами или союзниками Соединенных Штатов Америки. Турция является членом НАТО. С Саудовской Аравией совсем недавно закончился всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве, который без малого полвека, да, между странами существовал. Сейчас идут переговоры о заключении нового подобного и даже более расширенном формате договора. Ну и Пакистан традиционно точно так же является военно-политическим союзником Соединенных Штатов. Кстати, у всех трех стран после того, как к власти снова пришла вторая уже администрация Трампа, отношения с Соединенными Штатами находятся на пике того, что мы наблюдали в последние десятилетия. В случае с Турцией и с Пакистаном совершенно точно с начала нулевых такого уровня, таких отношений между Соединенными Штатами и этими странами не было, не наблюдались они. Но все равно нельзя сказать, что это про западный альянс или про американский альянс. Я бы сказал, что даже совсем наоборот. В связи с тем, что происходит в регионе, в связи с тем, что мы там наблюдаем, а это взрывоопасная ситуация, которая сложилась в результате агрессии США и Израиля против Ирана и продолжающийся, по сути дела, военный конфликт Соединенных Штатов и Исламской Республики. Это непрекращающаяся агрессия и экспансия Израиля по отношению к соседним государствам, странам и народам. Ну и та провокация, которую мы наблюдали и в прошлом году, и в начале этого года по отношению к Ирану. Ну и те вопросы, которые касаются стратегической стабильности, которой на Большом Ближнем Востоке нет до сих пор с момента начала тех событий, которые мы позже назвали «арабской весной». То есть с начала десятых, да, если быть совсем точным, с 2011 года. То есть 15 лет регион лихорадит, в регионе происходят самые разные конфликтные, значит, события, и в этой связи крупнейшие государства, подчеркну, суннитские страны, и Большого Ближнего Востока, и Южной Азии заключают, по сути дела, военный союз. Да, это не институционализированная организация. Пока это не НАТО. Но почему это важно? И почему это не будет очередной бумагой, которая останется в столе и которая ничего не будет, по сути, значить? Потому что все три страны, которые подписали этот договор, действительно могут внести в его реализацию те штрихи, которые позволят этому союзу функционировать самодостаточно, не оглядываясь и не озираясь на другие центры силы. О чем я говорю? Ну, мы все знаем и привыкли, что Турция, по сути дела, является самой влиятельной мусульманской страной в мире. Турция в последние десятилетия практически с нуля создала свой конкурентоспособный и очень динамично развивающийся сектор, значит, ВПК. И это не только создание традиционных видов оружия, чем они, кстати, занимаются активно, я об этом тоже много раз рассказывал, но и новейшие технологии, оборонительные технологии, технологии связи нового поколения, космические технологии, баллистические технологии. Ну, то есть все то, что может позволить любой стране называть себя впоследствии достаточно сильным, крупным, самостоятельным и уважаемым игроком в этой сфере на глобальном уровне. Это страна, которая теперь уже является не только по величине своей армии, второй армии, да, по количеству, по численности армии НАТО, но и по боеспособности. Мы видим все, что происходит последние годы в Европе, и не только, в Североатлантическом альянсе в том числе.

2020 да, года, в 2003 году этот крен стал еще более значимым. Это та ситуация, та роль, которую Турция играла и теперь играет с конца 2024 года в Сирии, как один из гарантов, по сути дела, ну, новой реальности, связанной с этой арабской страной, соседней с Турцией страной. Ну и нужно сказать, что Турция действительно смогла получить геополитические дивиденды и в таких регионах, как, значит, и Черноморье, и Восточное Средиземноморье. Ну, в общем, это действительно сильный, самостоятельный и достаточно расчетливый участник данного соглашения. Есть Пакистан. Пакистан — это единственная мусульманская страна с ядерным оружием. Это вторая по величине, да, по количеству, по численности населения мусульманская страна. Это государство, которое обладает очень сильной, мощной армией. И последние столкновения с соседней Индией, которая практически в 10 раз превосходит Пакистан по самым разным показателям, это противостояние завершилось в пользу Пакистана, говорит о том, что Пакистан действительно представляет из себя, ну, такую серьезную силу, с которой нужно считаться и не только в рамках Южной Азии, но и в рамках формирующегося нового многополярного мира. И, кстати, это соглашение — это еще один шаг к тому, что мы действительно называем многополярностью. Многополярность невозможна без военно-политической самостоятельности. И это, опять же, отсылка к тому, о чем я сказал. Этот союз, он действительно самодостаточный. Ранее предлагали создать нечто подобное. Еще пару лет назад в своих эфирах я тоже об этом говорил, там, в 2023 году, допустим, о том, что есть идея создать некий арабский НАТО или ближневосточный НАТО под патронажем и с участием Соединенных Штатов Америки, куда войдут арабские государства, возможно, еще и Израиль, который должен будет играть роль некого стабилизирующего и сдерживающего фактора, ну, преимущественно по отношению к Ирану. Эти расчеты и эти планы не сбылись. Но теперь мы видим, как происходит формирование нового пакта без участия западных государств. И в этом смысле это действительно даже не тот багдадский пакт, который существовал, действительно, раз я уж это слово употребил, в середине, во второй половине 20 века, куда входили региональные страны Турция, Ирак, Иран, Афганистан. Но помимо них входили также Великобритания и Соединенные Штаты. Развалился этот пакт после свержение монархии в Ираке и исламской революции в Иране. И сам по себе он на самом деле мало что значил, потому что всем было понятно, что без участия Лондона и Вашингтона сам по себе этот пакт ничего из себя не представляет. Здесь мы такого сказать не можем. Мекканский пакт — это совершенно другая история. Про Пакистан я уже сказал, перейдем к Саудовской Аравии. Ну, Саудовская Аравия — это общепризнанный мировой энергетический лидер, я бы даже сказал, геоэнергетическая сверхдержава мирового уровня. Саудовская Аравия — это лидер арабского мира. Саудовская Аравия — это одна из богатейших стран мира. Саудовская Аравия — одна из крупнейших стран Ближнего Востока. И в данном контексте, конечно, нужно еще и сказать о стратегическом местоположении, да, Саудовской Аравии. Это и Персидский залив, это и Красное море. Это, собственно говоря, огромные пространства между Азией и Африкой. И в данном контексте, кстати, не стоит забывать, что Турция — это тоже важная страна, которая занимает стратегическое местоположение между Европой и Азией, между Африкой и Европой, Африкой и Азией. И в этом контексте, естественно, нужно сказать и о том, как эти государства, кстати, балансируют между сверхдержавами. Да, в этот пакт не входит ни одна сверхдержава. Кстати, что отличает ее от всех остальных ныне существующих, маломальски, не то чтобы известных, а действительно самостоятельных и значимых военных объединений. Да, допустим, тоже ОДКБ, где главенствующую роль играет сверхдержава и общепризнанный, один из общепризнанных глобальных лидеров Российская Федерация, и НАТО, где, естественно, главенствующая роль принадлежит Соединенным Штатам. Здесь нет сверхдержав, но при этом данное объединение имеет и ядерный зонтик,
И данное объединение имеет значительный военный потенциал, собственную самостоятельную, опять же, военную промышленность.

0: боеспособной армии, политическую волю и стратегические рычаги влияния на те или иные регионы. В данном контексте нужно еще обратить внимание на то, что Фидан, вот, на которого я сегодня уже ссылался, министр иностранных дел Турции, заявил еще о том, что соглашение заключалось не как закрытый клуб. И оно предусматривает возможность расширения, ну или же присоединения к нему других новых участников. И это расширение ожидается в ближайшее время, по словам Фидана. Он даже одну из стран назвал, сказал, что это Египет. Нужно сказать, что Египет действительно последний год принимал активное участие в четырехстороннем формате, помимо трех подписавших документ государств Турции, Пакистана и Саудовской Аравии во встречах глав МИД и не только. И в этом смысле нужно сказать, что действительно у Египта нет никаких, как мне кажется, препятствий. Ну, возможно, что внутренние препятствия законодательного характера, ведь египетская военная доктрина не предусматривает использование вооруженных сил за пределами страны, да, за границей. Это, кстати, очень важный момент, который многие упускают. Так вот, помимо этого, каких-либо других причин у Египта не принимать участие в этом оборонительном союзе нет. Более того, я бы даже сказал, что у Египта есть геополитические причины совершенно обратного характера для того, чтобы принимать участие в этом союзе. Нужно сказать, что долгие годы краеугольным, наверное, договором, который так или иначе позволяет Египту чувствовать себя в безопасности, являются соглашения, подписанные в Кэмп-Дэвиде с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов. И, собственно говоря, после этого был установлен мир между Израилем и Египтом, был возвращен Синай, установлены дипломатические отношения. Соединенные Штаты оказывают финансовую помощь ежегодно, что одной стороне, что другой стороне. Но при этом мы видим, что статус-кво, который этот договор должен был поддерживать, давным-давно нарушен. И нужно сказать, что Египет прекрасно понимает корень и причину израильской внешней политики, которая сейчас на наших глазах является, ну, просто, наверное, единственной причиной тех катастроф, катаклизмов, которые, ну, просто, наверное, фантастических масштабов со времен Второй мировой войны разворачиваются в Палестине, которые провоцируют гражданскую войну в Ливане, которые оккупируют значительную часть Сирии и которая, собственно говоря, нацелена на то, чтобы никакой Палестины не существовало, на то, чтобы расширить израильские границы за счет соседних государств, ну и не позволить, в принципе, Ближнему Востоку так или иначе выйти из состояния перманентного хаоса и некой предвоенной истерии. Это не какие-то мои личные взгляды или там предвзятые отношения, это и ровно то, что декларирует правительство Израиля последние как минимум 1.5-2 года. И в этом контексте свои намерения израильские, значит, министры не скрывают, они говорят об этом совершенно открыто, и это, естественно, никоим образом не соотносится ни с международным правом, ни с позицией международного сообщества обо всех этих вопросах. Ну, разве что Соединенные Штаты, которые, собственно говоря, многие годы и провоцировали то, что там происходит, поддерживают действительно Израиль и в вопросе Восточного Иерусалима, который должен быть столицей независимого палестинского государства, и в вопросах, связанных, значит, с Голландскими высотами, которые Израиль сначала оккупировал, потом аннексировал, и Соединенные Штаты при первом Трампе признали эту аннексию, признали Голландские высоты территории Израиля. Ну и сейчас мы видим, как Соединенные Штаты, якобы выступая посредниками, по сути дела, занимаются попустительством, ну, извините за жаргон, крышеванием той агрессии, которая разворачивается в Палестине. И направлена она, как я уже сказал, на недопущение создания палестинского государства. Это официально сейчас заявляется израильскими властями. Естественно, Египет не может сидеть и взирать на это, сложа руки, ожидать, когда же все-таки статус-кво действительно станет угрожать ему в прямом, да, смысле этого слова, и непосредственную угрозу национальной безопасности Египта будет представлять. Плюс еще надо понимать, что есть такой фактор, как арабская улица. Арабская улица, она не настолько прагматична, как руководитель арабских государств, и внутреннее давление на руководство арабских стран тоже есть. И не предпринимать никаких мер практического характера, ну или косметического характера, да, когда это надо и необходимо, как в этих государствах очень часто и поступают, там тоже не могут. Поэтому я считаю, что Египет действительно в какой-то момент присоединиться к этому формату. Далее надо сказать, что есть страны, у которых плюс-минус есть подобного рода или очень похожие двухсторонние соглашения с участницами данного тройственного союза или священного союза, или Мексиканского пакта, как угодно это называете, мусульманского НАТО. Ну, допустим, соседняя с нами страна Азербайджан имеет оборонительный договор с Турцией, имеет теснейшие связи с Пакистаном и имеет очень хорошие отношения с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия и Пакистан наряду с Турцией долгие годы оказывали политическую поддержку Азербайджану в армяно-азербайджанском конфликте. И тут, кроме официально задекларированной позиции Баку о нейтралитете, больше ничего, как мне кажется, не препятствует тому, чтобы в какой-то момент Азербайджан тоже присоединился к этому пакту. Это, естественно, кстати, поменяет геополитический расклад в СНГ и на постсоветском пространстве, да, что нужно тоже учитывать. Далее есть такая страна, как Катар. Катар имеет договор об обороне с Турцией. Катар является членом Совета стран Персидского залива. Ну, это, по сути дела, военно-политический, экономический союз, который, кстати, трещит по швам, как и многие другие арабские организации, но при этом он есть, и туда входит и Саудовская Аравия, и Катар, и Объединенные Арабские Эмираты, и Кувейт, и Бахрейн, и Султанат Оман. Ну так вот, последние события показали, что, и, кстати, вот заключение, да, этого соглашения показали, что суннитские государства, геополитические игроки, решили отложить те противоречия, которые подогревали между ними некую конкуренцию за лидерство в суннитском мире. Да? И здесь почему это все еще не НАТО, вот я именно с этого начал, еще и потому, что явного лидера в этом соглашении нет. Мы не можем сказать, что, значит, предводителем, скажем так, этого нового военного союза или командным центром, как, допустим, США в НАТО, хотя это уже тоже не так, является там Турция или Саудовская Аравия, тем более, ну или же Пакистан, да, нет. То есть здесь действительно решение принимается на коллегиальной пока еще основе. Ну, союзу два года, да, господи, два дня, да, всего еще, не два месяца и даже не два года для того, чтобы делать такие выводы. И здесь, естественно, Катар, о котором я уже сказал, также может вполне себе присоединиться и стать участником данного соглашения, потому что это соглашение все-таки имеет практическую основу. Это то соглашение, которое в какой-то момент станет фундаментом новой международной военно-политической организации, состоящей пока еще из мусульманских государств. Да? Далее, есть такая страна, которая сейчас активно развивает свои связи, кстати, да, и с Турцией, и с арабскими государствами, и которая не является членом никаких других объединений экономических или военных, но которая является самой крупной с точки зрения демографии и экономики страной Центральной Азии, я говорю про Узбекистан. И здесь, я думаю, что могут быть предложения в адрес Ташкента о том, чтобы рассмотреть возможность присоединиться к данной организации. Есть тесные отношения военно-политические между всеми тремя участницами соглашения с государствами, некоторыми государствами АСЕАН или Юго-Восточной Азии, в частности, с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной, которая, кстати, ну, очень серьезно развивает свои вооруженные силы традиционно, и с Малайзией, которая также заинтересована в, не только в политических отношениях, в экономических отношениях, но и в развитии военных связей с мусульманскими державами. То есть здесь есть куда развернуться, куда двигаться. Надо сказать, у нас остается совсем мало времени, что достаточно нервно, кстати, отреагировали на это соглашение в Израиле. Кто-то, кстати, говорит, что это огромная проблема и угроза, которая похлеще, чем Иран для Израиля. И там Амихай Шикли, да, министр диаспоры, в частности. Есть Эли Коэн, еще один израильский министр, который уверен, что это соглашение вообще-то против Ирана, а не против Израиля. И, мол, Иран доигрался, допрыгался своей осью сопротивления, сделал так, что теперь суннитские державы против него объединились. Хотя совершенно я не согласен с этим мнением. Кстати, Фидан вчера, министр иностранных дел Турции, особо подчеркнул, что против Ирана ни в коем случае эти соглашения не направлены. А в Греции уже начали переживать и считают, что это может стать угрозой. И для них, ну и в Индии тоже заявили, что будут внимательно следить за происходящим. Как и мы, собственно говоря, еще не раз, я думаю, вернемся к этой теме. Ну а пока у нас начинаются новости. После выпуска новостей вернемся с разворотом на восток на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, с нами интересно.
1: Разворот на восток.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Состояние всех госпитализированных после ночной атаки на Белград медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил в воскресенье оперштаб региона. Ранее ведомство сообщало, что из-за атак дронов ВСУ погибли 5 мирных жителей, пострадали 25. 13 человек продолжают лечение амбулаторно, а 12 раненых, в числе которых один ребенок, помещены в медицинские учреждения. Штормовой ветер и сильный ливень повалили деревья, оборвали линии электропередачи в Тольятти Самарской области. Городские службы переведены в режим повышенной готовности и устраняют последствия непогоды, сообщил глава городского округа Илья Сухих. Он также добавил, что перед аварийными службами стоит задача оперативно восстановить поврежденные провода и устранить подтопление дорог. Сегодня утром Главное управление МЧС объявило оранжевый уровень опасности. Жителей предупредили о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений – грозе, сильном ливне, крупном граде, шквалистом усилении ветра до 25-27 метров в секунду. Администрация Тольятти предупредила, что праздничный концерт, посвященный Дню строителя, который должен был пройти в портопоселке, не состоится в связи с погодными условиями. Вице-премьер России Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили строителей с профессиональным праздником, выразив им благодарность за введение различных объектов в столице и в стране. Столичный градоначальник поблагодарил строителей за возведение современных школ и детских садов, в которых получают образование дети, за больницы и поликлиники, где все могут получить медицинскую помощь, за предприятия, в которых работают миллионы людей, парки, скверы, пешеходные улицы и спортивные объекты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством истории замалчивание Японии роли США в бомбардировках. Напомню, ранее премьер-министр Японии Санае Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. В качестве примера дипломат привел эпизод из американского мультсериала «Южный парк», где высмеивается позиция Токио, с гордостью принимающего от американцев материалы о бомбардировках, но искажающего реальность. Тайфун «Дельфин» обрушился на восточное побережье Китая, передает центральное телевидение КНР. Ранее власти объявили наивысший красный уровень предупреждения. Отмечается, что скорость ветра в момент выхода тайфуна на сушу составила 42 метра в секунду. Согласно прогнозам метеорологов, после выхода на сушу тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно ослабевая. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
1: разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
4: Друзья, снова приветствую. В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский востокает, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Продолжаем разворот на восток. В первой части говорили о Мекканских соглашениях между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. О том, что это такое, почему это пока еще не мусульманская НАТО, как этот союз может изменить баланс сил, как отреагировали соседние государства. Кстати, про Иран не успел сказать. В Иране заявили, что Саудовскую Аравию эти соглашения не спасут, если Саудовская Аравия по-прежнему будет продолжать выступать в роли живого щита для Соединенных Штатов. Я сейчас перефразировал немного эти заявления. Не буду приводить прямые цитаты, тратить наше время. Ну и был вопрос, а для нас этот союз как? Вот буквально в конце первого блока не успел я на него ответить. Вы знаете, я вам так скажу, как бы это цинично не звучало, вот все, что нехорошо для Соединенных Штатов сейчас с геополитической точки зрения, для нас хорошо. Более того, у нас со всеми этими странами, даже с Турцией, которая член НАТО, сложились вполне себе понятные, ну и имеющие свою логику отношения. Да, вчера, кстати, были сообщения о том, что Атакамс турки будут передавать Украине. Это действительно, ну, такой неприятный, мягко говоря, факт, но при этом это не первые поставки Турции оружия на Украину за последние 3 года, как мы знаем, или там с начала 22-го года, с одной стороны. С другой стороны, Турция открыто говорит о том, что, ну, да, мы это поставляем, эти вооружения, просто потому что что-то нам им надо дать. В смысле, не только Украине, но и Соединенным Штатам. С другой стороны, это нам всегда позволяет говорить о том, что, ну вот, мы же поставили оружие, поэтому будем покупать газ. И санкции тоже вводить не будем, ну, насколько это возможно. С Пакистаном, кстати, да, у нас тоже стали очень хорошо развиваться отношения. Кстати, с 22-го года там как раз тогда променялось правительство, ну и предыдущее правительство Имрана Хана тоже было вполне себе удобным для нас. С Саудовской Аравией мы в рамках ОПЕК+, так или иначе влияем на мировые цены на нефть. И в данном контексте нужно сказать, что для Саудовской Аравии мы очень выгодный партнер в контексте той зависимости, которая все равно есть от Соединенных Штатов, и тех отношений, которые сейчас развиваются у Ближнего Востока в целом, да, у региона с Китайской Народной Республикой. У России нет никаких намерений оказывать военно-политическое давление на Ближний Восток, ну или же Россию не воспринимают как некую потенциальную угрозу с точки зрения финансово-экономического поглощения, да, и вот в данном контексте мы действительно такая некая третья балансирующая сила. Перейдем все-таки ко второй части и к теме второй части эфира. С нами на связи наш гость, востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока и лучшего, на мой взгляд, телеграм-канала о Ближнем Востоке, первый ближневосточный, Мария Вячеславовна Кича. Мария, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
5: Здравствуйте, Турал, спасибо, что позвали.
4: Рад вас видеть. Ну и начну с тех заявлений, которые прозвучали в последние даже не 48 часов, да, а 36 часов из Соединенных Штатов и из Ирана, из Вашингтона и из Тегерана. Вот я хотел на самом деле начать с такого некого обзора за эту неделю, но понимаю, что нет смысла, потому что ну тут что-то добавлять, это просто испортить. Вот просто перечисляю. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, обмен сообщениями снова проходит при помощи посредников. При этом глава Минфина США Скотт Бессет вчера вечером заявил о том, что в ближайшие дни может быть заключено новое соглашение о прекращении огня с Тегераном. Оно чуть ли уже не готово, остались последние штрихи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже вчера вечером, вот Аббас Аракчи, кстати, сегодня утром был, вот первое, о чем я говорил. Пезешкиан вчера вечером заявил, что сейчас наилучший момент для заключения соглашения. Это, кстати, ну, в некий унисон с Бессетом, да, похоже. При этом сегодня утром синхронно с Аракчи, секретарь Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Мухаммад Багер Золькадр заявил, что Армузский пролив не вернется к нормальному судоходству, пока США не примут выдвигаемые Исламской Республикой требования о полном и окончательном прекращении агрессии против Ирана и союзников из России, сопротивления, снятия морской блокады, вывода американских военных баз и других сил из соседних с Ираном государств Персидского залива. Если американцы не выплатят компенсации и контрибуции, не снимут полностью санкции и не вернут иранские активы и средства из-за рубежа, которые были арестованы. Ормузский пролив функционировать так, как он функционировал раньше, не будет. Ну, то есть, вот честно, можно сказать всем спасибо за внимание, наш эфир закончен, но все-таки я знаю, что я активно слежу за этим с большим удовольствием, знаю, что вы часто бываете в Иране. Одно дело официальные заявления. Я, кстати, вот на американские заявления вообще уже не ориентируюсь, потому что, ну, там просто маразм шизофрении погоняет, но Иран в этом смысле очень логичен и последователен. Но тут мы видим, как мне кажется, некий элемент торга и торговли, если честно. То есть, с одной стороны, показывают кнут, с другой стороны, пряник, при этом пытаются сохранить тот самый статус-кво, который позволяет Ирану сейчас говорить с позиции силы. Что вы считаете, значит, по этому поводу, и что на самом деле в кулуарах в Иране говорят? Думаю, что есть вам что сказать на этот счет.
5: Ну, во-первых, в этой палитре заявлений не хватает классического заявления Трампа о том, что Иран на самом деле уничтожен 154-й раз, целиком и полностью.
4: Но
5: и
4: мы это принимаем, ну, как бы уже, да, по умолчанию, да.
5: Как данность, да. На самом-то деле, вот смотрите, я совсем недавно, там, недели там 2-3 назад, да, была на похоронах Аятоллы Хомейни вот в Тегеране и в Мюнхене. И действительно, это самая крупная, самая массовая похорона в истории, всего 45 миллионов человек, из них там 36 или 37 миллионов в Иране, потому что останки возили еще в Ирак, в Наджафе, в Кербелу. А население Ирана всего что-то в районе 90 миллионов человек. То есть практически каждый третий. От мала до велика, там, от младенцев в колясках, которых катят родители, и до старичков и старушек там, в инвалидных креслах, которых катят дети. Вот я их всех сама лично глазами видела. И это ведь не только вот такая вот массовость похоронных и траурных мероприятий, это не только... демонстрация, там, дань уважения, да, там, Али Хомейни, членам его семьи, скорбь по ним и так далее. Это же еще и демонстрация лояльности государству. Это еще и демонстрация лояльности режиму Исламской Республики. Вот я всегда говорю, что иранцы там не поднимают какое-то восстание, не устраивают какие-то антиправительственные перевороты, даже не по той причине, по которой они все обожают Исламскую Республику, и у них нет никаких абсолютно претензий к ней. Безусловно, как и к любому режиму, в любом государстве у людей какие-то вопросы, просьбы, предложения и ходатайства, так сказать, есть. Естественно, это ситуация, когда вот всех вообще все устраивает, но это не наш случай. Но они прекрасно понимают, что если падет режим Исламской Республики, у них не будет не только государства, но и страны. Вот это вот очень важный момент. И чем больше американцы будут их бомбить, чем больше американцы будут кричать о том, что они за ночь уничтожат тысячелетнюю цивилизацию, как это Трамп говорил, чем больше вот они будут позволять себе подобных пиар-моментов, и преступных моментов, вообще-то, привет школе в Минабе и убитым детям, тем больше злобы и желания стоять до конца это будет вызывать у иранцев. У иранцев в целом, как у нации, есть такой момент, вот назло маме отморожу уши. Вот если на них давить, они начинают просто упираться рогом. Они катастрофически начинают упираться рогом. Это прям такой вот национальный ментальный момент у них. Насчет того, что насчет переговоров и так далее, я думаю, что все равно какие-то переговоры, какие-то дипломатические движения, какой-то обмен сообщениями, он все равно, он не только продолжается, я думаю, что несмотря на заявления дипломатов и политиков, он даже не останавливался, он даже не прекращался. Потому что, как известно, любая война заканчивается миром. И я думаю, что ситуация, вот нынешняя ситуация, она тоже в итоге разрешится мирным договором. Я продолжаю настаивать на том, что Штаты и Иран в итоге договорятся. Вопрос, на каких условиях и на чьих условиях? Я полагаю, что на условиях Ирана. Потому что за это время, смотрите, у нас произошла рутинизация конфликта. У нас происходят удары, имеют место американские удары по иранским объектам, иранские удары по американским военным объектам в странах залива. Но у Ирана в голове, несмотря на то, что это вроде как медленно, несмотря на то, что это вроде как не война, но вот не третья ирано-американско-израильская, ну, которую лично я по-прежнему жду. Я думаю, я действительно думаю, что она будет. Потому что просто так это все не закончится. Но вот смотрите, вот несмотря на это, вот у иранцев в голове есть схема ковра, который они плетут. Вот у них есть видение этого узора, который они плетут. И что бы они ни говорили, нужно смотреть на то, что они делают. Дело в том, что они просто стирают, они просто выжигают американские военные базы на Ближнем Востоке. Вот это самое главное. Когда американских военных баз на Ближнем Востоке не будет, когда они окончательно будут лежать в руинах, когда все военные ЦРУшники, разведчики и прочие прекрасные люди оттуда уберутся, либо будут убиты. А мы до сих пор не знаем точно, сколько американцев погибло на этих базах, потому что базы — секретные объекты. Можно анонсировать там 6-7 звездно-полосатых гробов, как это и было сделано, но на самом деле их же реально больше. То есть если полазить по тому же там Иксу, да, бывший Твиттер, можно наткнуться на какие-нибудь сообщения, не знаю, там, например, в Миннесоте где-то местный полицейский участок опубликовал там капитан полиции, ну там, я не знаю, там Том Форд, грубо говоря, некролог, погиб где-то там вот на базе в Бахрейне. Внимание, вопрос, а что он там делал на базе в Бахрейне? Загорал? Ну понятно, что нет. То есть американские потери, понятное дело, самими американцами сейчас не аффишируются, не анонсируются. Они действительно всячески пытаются их скрыть. И вот когда американских баз на Ближнем Востоке не будет, когда они оттуда уберутся, вот тогда начнется самое интересное. Тогда получится в итоге так, что Израиль останется с Ираном один на один. А учитывая, что израильская система противоракетной и противовоздушной обороны интегрирована и вмонтирована вот в эту вот общую региональную систему, и когда из Ирана летят ракеты в Израиль, их ловят не только и не столько израильтяне их ловят последними. Их ловят и ловили, по крайней мере, иорданцы, эмиратцы, иракцы и так далее. А как, соответственно, перезагрузить этот хваленый железный купол, понял в свое время еще Хамас. Когда он просто, помните, когда он начинал просто дешевыми касамами массово закидывать этот железный купол?
4: По 100 штук, да.
5: Вот и все. И он уже тогда начал проседать. А учитывая, что все равно, естественно, в Израиле есть цензура, и они все равно эти моменты скрывают, ну, когда прилетит баллистика из Ирана, ну, что называется, добрый вечер. А это уже не касамы. И потом, когда мы говорим про Иран, надо помнить вот какую вещь. Ансар Аллах, то есть хуситы, Хамас, Хизбалла, про иранские шиитские группировки в Ираке, типа там Катаиб, Хизбалла, Хашта, Шааби. Это, конечно, опытные бойцы. Это, конечно, хорошо подготовленные люди с большим опытом боевых действий, с дисциплиной, организацией, иерархией, логистикой и так далее. Но это все-таки не армия. И вот помимо этого всего у иранцев есть настоящая армия. Настоящая армия, которая готовилась к войне с Америкой, с вот этим вот Шайтан и Базорг, с большим сатаной, на протяжении 47 лет. И что Ирану вообще-то основные моменты и компоненты для вооружения, для производства вооружения не надо привозить, как вот в Израиль. Надо, например, перевозить перехватчики и батареи для железного купола, да? И чем Нетаньяху и занимается, он регулярно едет в Штаты и клянчит эти перехватчики, когда они заканчиваются. Кстати, внимание, вопрос, а сколько их вообще осталось у Штатов? Сколько этих перехватчиков осталось у Штатов?
4: Вот вчера, кстати, по-моему, Financial Times или New York Times, кто-то из них написал о том, что вообще в целом, если говорить о комплексной системе многоуровневой противовоздушной обороны, у Соединенных Штатов этих снарядов осталось всего 1700 штук. Вообще вот комплексно, если брать. Это, кстати, крутой показатель, потому что ну, да? Они же не только в Израиле сосредоточены. Конечно. Там есть Япония, Южная Корея, Европа, НАТО, там Тайвань, и не только. Как бы, да. Огромное количество. Мария, вот в этом контексте я не буду вдаваться в подробности. Прекрасно знаю, угу. Что вы всю эту суть и так имеете в виду. Любой крупный конфликт на Ближнем Востоке станет, даже если эта страна не будет в ней, значит, участвовать, станет катастрофой для Ирака. как я считаю. Потому что Ирак в этом смысле, ну, вполне себе снова разорвет изнутри. И сейчас, как мне кажется, начались те процессы, которые действительно начинают говорить, по крайней мере, мне о том, что некая подготовка к подобного рода сценарию идет. Почему? Потому что новый премьер-министр, значит, потребовал от, в том числе, Катаиб Хизбаллы и Хашди Шааби, о которых вы сказали, да, mm-hmm. они заявили, что шиитские группировки должны сдать оружие, разоружиться, и что, значит, право на применение насилия должно быть только у государства, только у правительства. Никакие, значит, группировки не должны иметь такого права, во-первых. Во-вторых, мы видим, как мне кажется, я вот читаю курдские ресурсы, некую милитаризацию снова, такие вот военные настроения в иракском Курдистане. И есть некая общая тенденция на усиление пограничной вот этой вот всей истории между Сирией и Ираком, и Иорданией и Ираком. Я так понимаю, что и Саудовской Аравией и Ираком. Без привязок экономических. Там, допустим, более половины генерации электроэнергии в Ираке зависит от поставок газа из Ирана. Да, об этом мало кто говорит. 95% доходов от продажи иракской нефти зависит от американской финансовой системы и казначейства, да, США. Внутренняя стабильность зависит от того, как там внутри договорятся шиитские, значит, силы между собой, шииты и сунниты, как это все будет соотноситься с требованиями курдов и прочее. А тут вот у нас получается обстановка, когда, на мой взгляд, полностью с вами согласен, в одиночку Израиль это не вывозит, они и не, собственно говоря, не утверждают и не говорят об обратном. Соединенными Штатами не получилось. Остается, ну, один вариант — это просто разжечь огромный региональный конфликт. И на его фоне просто спровоцировать, ну, такую тотальную дестабилизацию, которая должна будет перекинуться в том числе на Иран. И Иран совершенно точно будет главной целью в этой истории. В арабских государствах что сейчас на этот счет думают? Есть там некое отрезвление? Или же все-таки авось опять как-то пронесет, опять проскочим?
5: Ну, когда мы говорим про арабские государства, в частности, про арабские монархии, они же и были созданы, и вот существуют на протяжении всей своей истории именно так. Они в этом плане не суверенны, не самостоятельны. Может быть, за исключением Омана, и в какой-то степени, в некоторой степени, Саудовской Аравии. И то, в общем-то, Саудовская Аравия – это, ну, настолько интересная тема, что, в принципе, при стечении ряда обстоятельств, там буквально, я не знаю, ну, если не за ночь, то за достаточно короткий промежуток времени королевство Саудовская Аравия может превратиться в какую-нибудь там Аравийскую Народную Республику, например. Но, на мой взгляд, самый первый претендент арабской монархии на превращение в Арабскую Республику – это, конечно, Иордания. То есть, насколько я знаю, когда все это началось, вот Абдалла просто улетел в Лондон, и он до сих пор, ну, не показывается и не появляется в Иордании, там, в Омане вообще. Потому что, ну, мало ли что. То с его родственниками в Ираке сделали, я думаю, он прекрасно помнит. В 50-х годах. Если мы говорим про сугубо иракские дела, то, слушайте, вот у Хашди Шааби вообще на самом деле непонятный статус. Потому что они, с одной стороны, вроде как включены в иракские вооруженные силы, с другой стороны, они вроде как не до конца включены в иракские вооруженные силы. Насколько я понимаю, Хашди Шааби готова при необходимости включиться в иракские вооруженные силы, но они туда приезжают на своих бронеавтомобилях и со своим оружием.
4: И со своим командованием, вот что важно.
5: И со своим командованием, конечно. И которому, естественно, они будут подчиняться. И они хотят сохранить даже в рамках этих вооруженных сил определенную автономию. И как бы на самом деле, а что вы им сделаете? Потому что эти люди действительно воевали с ИГИЛом, террористическая организация, запрещенная в РФ. Эти люди охраняют, обеспечивают безопасность всех там массовых шиитских мероприятий. Вот я только что вернулась с Арбаина. Все, там немножко иракской армии, немножко иракской полиции, а все остальное – Катаиб Хизбалла, Хашди Шааби. Вот это вот расстояние, вот эта объездная дорога от Кирбилы до Багдада, все, там просто стоят их блокпосты, развиваются их флаги, они проверяют все машины, абсолютно там без агрессии, без ничего, но вот это вот прямо их территория, все, это прям видно. Если мы говорим про Курдистан, про Ирак, то, естественно, мы должны понимать, что любые попытки Ирака превратиться в нормальное государство, полноценное, суверенное государство, в частности, вот забрать себе монополию на насилие, это же действительно один из признаков государства. Нужно понимать, что они все обязательно означают то, что Ирак должен превратиться в унитарное государство, он сейчас федерация. Без вот этого вот национального курдского анклава на севере, в приграничном регионе, куда вообще-то по конституции Багдад не имеет права даже войска вводить. То есть все попытки централизации Ирака – это до свидания, иракский Курдистан. В самом иракском Курдистане ситуация тоже неоднозначная, потому что, с одной стороны, кто, собственно говоря, там правит? Там правит клан Барзани. И при этом нельзя сказать, что среди курдов это суперпопулярные ребята. То есть клан Барзани, конечно, чувствует себя хорошо. А те, которые приближены к клану Барзани, чувствуют себя хорошо. Несколько небоскребов, как показатель великой цивилизованности и невероятной самостийности в центре Эрбиля, там и Сулеймании, они, конечно же, построили. Но насчет всего остального, надо понимать, что у курдов есть такой момент, как вечная борьба кланов. Почему одна из причин, по которой они в течение столь длительного периода не могут там создать свое государство, она не только во внешних факторах, внешнеполитических, хотя и в них тоже, но и в том, что там вот это вот деление народы, кланы и семьи очень сильное. И глава каждого рода или клана хочет быть главным вот вообще в принципе.
4: Мария, у нас время наше заканчивается, но вы вот последнее, да, то, о чем вы сказали про курдов, мне кажется, это вот прекрасная на самом деле иллюстрация, если масштабировать о том, что происходит на Ближнем Востоке. Каждый хочет быть главным, объединиться они никак не могут, потому что считают, что правы только они, а все остальные неправы и должны подчиниться. Ну и, собственно говоря, этим пользуются все, кому не лень. Сегодняшний наш разворот на восток мы завершаем. С нами в гостях была Мария Вячеславовна Кича, востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока, телеграм-канал «Первый Ближневосточный», работал для вас Турал Керимов, телеграм-канал «Разворот на восток», Макс-канал «Керимов. Разворот на восток». Увидимся через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

0: Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Турция отказалась от идеи ограничить проход кораблей в Черное море. На фоне миграционного кризиса в Европе ожидают террористических актов. В Европе нашли город, где вербовали жертв Джеффри Эпштейна. Подробности далее. Проход судов через турецкие проливы в Черном море продолжается без ограничений, несмотря на усилившиеся опасения по поводу безопасности судоходства. При этом Анкара ввела ряд мер, которые не раскрывают, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух представителей турецкого правительства. Агентство Bloomberg сообщало, что Турция якобы ограничила проход коммерческих судов в Черное море после атак на находившиеся там суда, в том числе принадлежащие турецким компаниям. Ранее Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Предложенный механизм пока находится на стадии обсуждения России и Украины. Его конкретные параметры еще не определены, заявил в воскресенье РИА Новости источник в турецком правительстве. Угроза исламского терроризма из-за ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута на севере Африки является реальной, говорится в материалах итальянских спецслужб, которые приводит газета «Каррера де ла Сера». По данным издания, итальянские спецслужбы получили от испанских коллег информацию о возможной новой попытке массового проникновения мигрантов. В чатах и социальных сетях обсуждается возможность переноса ранее обозначенной даты нового перехода с 15 августа на более ранний срок. Итальянские органы не исключают, что за кампанией по мобилизации в соцсетях предположительно стоит некое управление, авторы которого пока установить невозможно. Главное управление МВД по Воронежской области сообщило о ДТП с опрокинувшимся грузовиком на трассе М4 Дон, где, по данным сервиса Яндекс.Карты, растянулась пробка на 30 километров. Предварительно 63-летний водитель грузовика не учел сложные метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, из-за чего грузовик перевернулся. Затор наблюдается между 464-м километром трассы М4 Дон в районе деревни Князево и развязкой в сторону аэропорта Воронежа. Французский курорт Сент-Тропе стал одним из главных мест вовлечения молодых девушек в сеть скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета «Монд». Одним из главных вербовщиков американца был директор модельного агентства Жан-Люк Брюнель. Сказано в статье, отчет полиции показал, что он использовал модельное агентство, чтобы предоставить Эпштейну доступ к молодым девушкам. В феврале 22 года Брюнель покончил с собой во французской тюрьме. Под стражу он был заключен в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Женщина и 5-месячная девочка погибли в субботу вечером после того, как судно перевернулось в гавани Нью-Йорка неподалеку от острова, где расположена знаменитая статуя Свободы, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. Как отмечают журналисты, удалось достать из воды 12 человек, находившихся на судне, но еще двое, женщина 27 лет и 5-месячный младенец, не выжили. Их смерть констатировали в больнице. Полиция расследует причины трагедии. Как отмечает телеканал ABC, пострадавшие были отправлены в местные больницы с небольшими травмами. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая, Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите на mps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот субботний вечер с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем добрый вечер, меня зовут Геннадий. Совсем недавно я вернулся домой. Поставьте, пожалуйста, песню для меня и для моих боевых товарищей «Шаман, я русский».
4: Я вдыхаю

0: Это была композиция «Я русский» в исполнении «Шамана». Очень мне нравится интонация, с которой боец передает привет. Очевидно, что он вернулся домой, немножко расслабился и хочет порадовать своих боевых товарищей. А мы также присоединяемся ко всем теплым словам. И сегодня мы поговорим про ветеранские объединения. Что такое ветеранские объединения, как они работают. И в гостях у нас Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий, гвардии, старший лейтенант, председатель ветеранского объединения «Совет своих». Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана, здравия желаю.
0: Скажите, пожалуйста, Константин, я первый вопрос сразу, сходу. Значит, семеро детей.
1: Да, все верно. Причем подчеркну, что от одной жены всегда спрашивают.
0: Я
1: да, от
0: одной. Аплодирую. Это...
1: Одной, первой, единственной.
0: Семеро детей. Девочка и все остальные мальчики.
1: Да, у меня когда дочка родилась первая, я жене показал желтую карточку. Ну, так это фигурально выражаясь. Но желтая карточка, это же ничего страшного.
0: Ничего да? страшного, вот, да, карточка, можно исправить.
1: Играй дальше, да? Да. Но если вторая желтая, то уже красная из поля удаляет. Да, она, это ты серьезно восприняла эту такую шуточную мою угрозу, и с тех пор уже рожаю только мальчиков.
0: Невероятно. Скоро у вас будет восьмой.
1: Да, с Божьей помощью, вот в начале осени, да, должны мы родить. И это тоже мальчик.
0: Как вы все успеваете?
1: Вы знаете, по мере поступления как-то вот оно так вроде как страшно снаружи.
0: Очень,
1: да?
0: Ну, в смысле, звучит вообще невероятно, совершенно. Давайте начнем от печки. Как так сложилось, что вы оказались в зоне специальной военной операции? Как вы подошли к этому моменту в своей жизни?
1: Я был призван в вооруженные силы по мобилизации осенью 22-го года. Я, собственно, вернулся в Москву-то тогда в сентябре. Я работал за рубежом на международном проекте.
0: А чем вы до этого занимались?
1: Я работал в государственной корпорации «Росатом», в которой сейчас работаю тоже. Работал я за рубежом на строительстве атомной станции «Рупур» в Бангладеш, республике Бангладеш. Вот, и мой контракт как раз зарубежный закончился в сентябре, я вернулся, и была объявлена специальная как раз вот мобилизация частичная, да. Знаете, ну, подходил я постепенно к этому. Я находился еще за рубежом, когда началась специальная военная операция тогда в феврале. И как-то так вот остро ощутил то, что происходит очень важные, грозные события, определяющие для нашей страны, для всего мира. Пожалуй.
0: Не возникало такого тонкого момента, ну, остаться подольше в Бангладеше, подождать, переждать? Люди вставали, уезжали, а вы встали, вернулись на родину.
1: Нет, не возникало. Знаете, в принципе, мне случалось много работать за рубежом, но мне всегда нравилось ощущение, что я там временно. Никогда не посещала меня мысль куда-то постоянно уехать за рубеж. Настоящему русскому человеку всегда будет вдали от родины душно. Ему всегда будет тянуть назад. Вот. И мне кажется, это даже какая-то такая определяющая вещь. Вот если человек действительно настоящий русский человек, вот всегда, ему всегда будет хотеться вернуться на родину.
0: И вот вы возвращаетесь домой, тут частичная мобилизация, супруга в этот момент у вас уже есть...
1: У нас было пятеро детей тогда.
0: На тот момент пятеро детей.
1: Да.
0: А пятеро детей разве подходят под мобилизацию, как многодетный отец?
1: Да,
0: как там происходило?
1: Нет, безусловно, я имел право на отсрочку, на освобождение от этой истории, и неоднократно мне задавали этот вопрос, то есть такого не было, что там, знаете, как-то...
0: А, ну то есть это не императивно, встал отец пятерых детей и иди родину защищать?
1: Нет, более того, там и даже при призыве еще в военкомате неоднократно там представитель военной прокуратуры, он говорит, а вы точно, пожалуйста, без проблем, вы можете там идти домой, вот, и у вас такая ситуация, то есть это, еще раз, меня потом командир полка еще когда на этапе формирования нашей части вызывал к себе и говорит, ну, хотел он посмотреть, во-первых, на меня в адеквате ли я, наверное, да, что в таком состоянии, да. И вот, и он мне потом сам еще говорил, да, без проблем, давай там отменим, откатим, там, пожалуйста, иди домой. Но пусть это немножко пафосно звучит, в тот момент я ощущал, что, еще раз, родине нужно мое участие непосредственное, неопосредованное, где-то там как-то что-то. Многие участвуют в той или иной форме и молодцы, вот, но я готов был помочь руками непосредственно своими, да, как офицер запаса. А я выпускник, собственно, военной кафедры института. Я же не кадровый военный. Я заканчивал военную кафедру в своем институте международных отношений по военно-учетной специальности, военный переводчик. Вот. Но я причем в военкомате подчеркнул.
0: Международные отношения это в Москве?
1: Или... МГИМО я заканчивал. МГИМО, да, да.
0: То есть вы закончили МГИМО, родили пятерых детей, уехали в Бангладеш в рамках «Росатома», потом вернулись, потом, значит, воевали в специальной военной... Ничего себе у вас биография, я вам скажу.
1: Необычно, да. Она в чем-то и типичная. Нет, я еще в МИДе поработал после окончания вуза 5 лет в нашем посольстве в Турции, в «Газпромбанке», потом занимался машиностроительными активами. Вот,
0: и пошел защищать родину.
1: И пошел защищать родину, да. Я считаю, что в этом особо ничего особенного нет. Я, кстати, не один такой.
0: Ну, таких у нас половина. Вы знаете, просто нет, на самом деле, знаете, вот эта западная пропаганда, она так нам показывает, вот, собрали всех, кто, значит, не вот... А я вижу, что не так.

0: полноценных полка пехотных, мотострелковых, из москвичей полностью. И много очень ребят совершенно благополучных.
1: То есть вы рядовым, да, пошли, получается?
0: Нет, я был командиром взвода, я же офицер. А, да, я как раз попросил там не куда-то на штабную, там, ну, я военный переводчик, да, там нас переводить, наверное, особо нечего там. Хотя, кстати, случилось мне в какой-то момент.
1: Но вот. С учетом количества представителей других стран, принимающих непосредственное участие за большим рублем или долларом в специальной военной операции?
0: Это в некотором смысле какой-то там для, наверное, тех же западных многих стран очищения, да, вот эти все, вот эта вся пена, вот, которая туда сейчас идет в ВСУ, служить за деньги, да, там, и потом где-нибудь кончает свой жизненный путь, там, в посадках под ударами российских сил, да. Может быть, для них это тоже лучше. Еще здоровее общество становится, да, у них.
1: Спорный способ, конечно, чтобы прорежать ряды, но, да, это, конечно, наверное, специфическая каста вообще. Мы, брать, с вами еще обязательно поговорим, именно как с международником, потому что для меня такой сейчас на гвоздик, да, повешу тему для дальнейшей дискуссии. История, связанная с играми и игротехниками, которые внедряют в военную практику Запад. И насколько наша природа вообще ведения боевых действий отличается от этого. Итак, вы на офицерской должности оказались где?
0: Я был командиром взвода, да, то есть я как лейтенант запаса, я стал командиром взвода. Кстати, очень так это без дураков готовились, то есть подготовка наша тактическая, ну, всевозможная, да, она проходила где-то месяц точно, а то полтора на полигонах в Московской области. И в зону СВО мы отправились уже в ноябре. Это наш полк воинским эшелоном прибыл в Запорожской области в конце ноября 22-го года. Вот, и с того времени мы находились там, в Запорожье.
1: Это там дорога смерти, это там Васильевка, да?
0: Где-то? Васильевка там, да, совершенно верно.
1: Там. Я там была.
0: Да, я тоже там был. Это первое, кстати, место. Там такое селение есть, оно получается к северу от Васильевки, Каменское. Это был первый вот момент, когда я оказался непосредственно вот на самом переднем крае.
1: Да, самый передний край, это правда. Там есть отряд БАРС-32 имени Судоплатова, с которым у нас хорошие отношения. Мы ездили к ребятам. И это был тоже первый эпизод в моей жизни, когда я оказалась так близко вообще.
0: А я видел там плакаты везде, в Мелитополе везде висят, там вступайте вот в отряд имени Судоплатова.
1: Да.
0: Вот, ну, Судоплатов человек был...
1: Исторически
0: великий, в его отряд, его имени не грех вступить.
1: Да, это правда. Сколько времени длилась ваша служба? И сейчас сложный вопрос задам, потому что, ну, мы понимаем, что не все мобилизованные сейчас демобилизованы. Правильно же?
0: Правильно.
1: Вот как продолжалось, как долго продолжалось, где успели побывать, может быть, какие-то истории, которые тронули сердце наиболее пронзительно, и как вы оказались дома?
0: Это очень интересно, знаете, вот наши части, их же изначально не планировалось использовать непосредственно в таких, в переднем крае, в боевых действиях. Предполагалось, что это будет там вторая линия, да, там вторая, третья линия, где-то комендантская служба, охрана, там, поддержание порядка, ну, то есть вот какие-то такие вещи, да. Как, кстати, очень много аналогий с московским ополчением, кстати, 41-го года, она вплоть до деталей. У нас совпадение.
1: Помните, «По зову сердца» был такой хороший фильм?
0: Да, замечательный.
1: Замечательный фильм.
0: И москвичей в 41-м году тоже никто не планировал использовать где-то в боях там на переднем крае. Вот. Но когда прорвал вермахт, тогда линию фронта неожиданно оказались там именно дивизии московского ополчения на направлении главного удара.
1: Острие.
0: И приняли на себя его, очень достойно приняли. Там они большие потери понесли, но врага остановили. Вот эти именно дивизии, и этот подвиг, он бессмертен в веках. В некотором смысле так же случилось и с нами. Потому что тоже находились мы какое-то время, и, наверное, первые там несколько месяцев, да, на второй линии, там свои были истории, своя специфика тоже, вот, но так вышло, что с весны 23-го уже года именно наш полк, не только наш, и 29-й полк тоже из таких же москвичей, 14-29 полк, наряду с другими частями армии России мы оказались на направлении главного удара противника, это вот так называемый контрнаступ. Это время самых тяжелых боев, время самых чувствительных потерь для нас, наших товарищей, самой большой славы, потому что и весы войны тогда, на самом деле, заколебались. Противник создал мощный ударный кулак, все западное вооружение собрал тогда самые мотивированные части свои, бросил их в попытку контрнаступления в направлении на Токмак, стали выйти к Азовскому морю, рассечь нашу группировку, сухопутную дорогу в Крым прерывать, да, ну и так далее. И могло быть все что угодно. Тогда было очень тревожно, противник наступал большими силами ежедневно, и наш полк в числе других принял участие в отражении этого наступления. Из истории, ну вот совершенно на моих глазах, таких вот, там был такой городок Молочанск, это поселок городского типа, ну как, наверное, считается город. Там было место, куда мы приезжали воду набирать. Там завод производства напитков безалкогольных, и там была скважина у них. Вот, и находилось там одно из наших подразделений, там саперное. И

0: Я приезжаю за водой там с несколькими бойцами, и вижу, значит, воронка свежая, такое вот здание, где находится, там где-то взвод находился в этом, в этом здании, и вот крыльца нету, да, то есть воронка ровная вот по крыльцу, да, и во дворе. Вот, и разговариваю с товарищем, он говорит, ну все, говорит, это, я смотрю, он такой в ажитации такой находится, говорит, второй день рождения праздную. Вот что было ночью, он пошел ночью курить, ну, я не знаю, в эфире можно говорить, нет, я не курю и никому не советую, да, но некоторые это делают.
1: Как кто-то из бойцов, приехавших у нас в эфире, говорит, на войне курение убивает в прямом смысле слова, но, видимо, сейчас будет история, которая опровергает, бывает по-разному.
0: Ну, скажем так, человеку было нужно выйти там по каким-то своим делам, там, на свежий воздух, да, и вот он идет, и ему приходит смс-ка от жены. Вот он останавливается прочитать смс-ку, вот, и в этот момент прилетает «Хаймерс». И «Хаймерс» промахнулся. Тогда во всех пабликах украинских написали, что, дескать, вот, попали, там, уничтожили. Нет, промазали они, неправда. Вот, никто не пострадал. Но вот, условно говоря, если бы он сделал еще эти 2-3 шага, он вышел бы на это крыльцо и как бы...
1: И все.
0: Да, и все.
1: Вот это женское сердце, оно чувствует, когда любимому мужу написать надо, когда его надо вовремя остановить. А муж спрашивает, чего ты все пишешь? Ну, я по делу пишу.
0: И вот он говорит, нет, я, говорит, все, говорит, жену, говорит, никогда не разведусь теперь, все, она мне жизнь спасла там и так далее. Ну, видно, что, ну, вот, видите, судьба действительно это как бы сохранила, и, может, и интуитивно ее какие-то, да, то есть она подумала о нем, она ночью, да, прислала смс-ку ему там, как дела узнать, и спасла жизнь тем самым. Ну, замечательная такая из вот действительно чудесных военных историй.
1: Чудесная история совершенно. Да. Была ли возможность пообщаться с мирными жителями? Как формировалось внутреннее боевое братство по помощи тем, кому в этот момент очень, очень нужна была от русского солдата?
0: Я вот то, что видел своими глазами, да, я как-то никогда не питаюсь какими-то слухами, не пересказываю сплетни, да, вот то, что своими глазами видел,
1: можно сказать. Все только, да, мы же в этом смысле. Вы для нас источник, ну,
0: да,
1: правды.
0: Да. Ну, я, кстати, только ее и говорю, я не приукрашиваю никогда, там ничего не очерняю, не приукрашиваю, да. Вот, но местным жителям тамошним, они впервые, наверное, почувствовали на себе заботу. Это же области бывшей Украины, которые всегда были такие самые затрапезные. Ну, то есть те ресурсы, которые немногие там были у Киева, да, Киев вкладывал в развитие, наверное, предположим, западных областей. Львова, там, это вот те, там, Чернобыль, там, те
1: края.
0: Да. А вот эти вот, они всегда были такими пасынками и падчерицами, да. Там всегда, там раздолбанные дороги, при том, что там чудесный край, он благодатный, там, трудолюбивое население, оно как бы, им только дай трудиться, урожай сеять, урожай собирать, да. Вот, но они вот всегда чувствовали, что они там никому не нужны, собственному государству. Вот. А там впервые началась забота. Вот. Там стали делать дороги еще...
1: Ну, конечно, как даже... Мариуполь обновился вообще, это совершенно невероятно.
0: Ну да, мы прям видели на это все прям
1: на глазах,
0: в процессе, да, как это происходило. Зимой тогда, зимой 22-23, там у кого не было газового отопления, а сейчас газ провели опять-таки вот в Токмак, в Молочанск, там теперь газовое отопление. А кого не было, раздавали там по тонне угля. Вот, и люди не могли понять, что это правда, это нам, это бесплатно, это от государства, не поверить не могли там. И вот каждого, у кого не было газа, у кого печки там дома, да, вот им уголь. Вот, и таких проявлений было очень много. И знаете, на что обратил внимание? Где-то там находишься на рынке, и кто-то там заговорит на украинском, потом, да, ой, осечется там, и говорит, а вот, ну, типа, нельзя же говорить на украинском. Мы говорим, да, можно, можно. Мы за то и воюем, в том числе.
1: Чтобы на любом можно было.
0: На любом языке человек мог без стеснения говорить на украинском, на каком хочешь, на русском, на татарском, на каком говоришь. Вот, и они такие, да, действительно, они вот привыкли вот к этому, ну, там же такая... атмосфера нацистская, да, на Украине, что там скажешь по-русски, там тебя там преследуют, раз музыку включишь не ту, там тебя там, да. Вот мы говорим, да, пожалуйста, слушайте и музыку, и говорите на каком угодно. И вот это, на мой взгляд, очень важно.
1: Как вы оказались дома?
0: А это был июль. В июле я, кстати, немного повторил историю, это была, она же была не первая. Где-то месяца за 2-3 еще до этого у нас одному парню пришел приказ о демобилизации. То есть он совершенно не... Ну, причем он не планировал, да?
1: Чего? Как домой? Домой, как домой?
0: Он говорит, да я не хочу. То есть мне тут это... Мне тут замечательно. Вот, в принципе, у нас со мной так и случилось. То есть я был демобилизован по ходатайству военного комиссариата. Вот, и... Ну, для меня, если честно, до сих пор в некотором смысле загадка. Где что провернулось, где какое было указание, как это случилось. То есть, ну вот, пришел приказ о моей этим демобилизация.
1: Когда уже двойня пошла, уже как бы шестой и седьмой ребенок, возможно, здесь...
0: Ну, наверное, все-таки мобилизованные, да, там, и это такое очень специфическое, все-таки очень нетипичное, да, как бы семейной ситуации. Вот, где-то это сработало. Не могу сказать, кстати, что я был там как бы счастлив этому строительству, да, тоже. Нет, я счастлив был вернуться к семье, к детям, безусловно. Вот точно, что я там не от них, да, пару, знаете, что говорят? Ну да, там, столько детей, я тоже там от них на СВО. Я не убегал там от детей на СВО еще раз. От детей находиться вдали тяжело, от своей семьи. Вот, но порой нужно. Я, кстати, это объяснял тоже и жене своей, тоже и...
1: Как жена восприняла ваше решение?
0: Ну, без восторга. Вот покажите мне женщину, которая скажет, о, ты на фронт идешь, молодец, давай вперед. Не верю я, вот не бывает такого.
1: Но это требует определенного мужества такого. В женщинах это редко все-таки, особенно в матерях.
0: Но с пониманием.
1: Да.
0: Тем не менее, с пониманием. Вот все равно есть вещи важнее. И знаете, вот я потом уже здесь на гражданке взял учебник, полистать своей дочке, это в четвертом классе училась, светская этика, предмет. Вот, я открываю, и на последней странице там так написано, что, дескать, вот, ребята, вот вы молодцы, у вас там есть друзья, семья, ваша страна, там это все хорошо и замечательно, но главное, что у вас есть написано в учебнике, это ваша жизнь. Я понимаю, почему они так пишут, что поддержать детей вот от разных вот этих вот суицидальных там вот этих нехороших вещей, там, что ценной жизни, да, ценная жизнь очень велика. И я, как командир взвода, я могу сказать, что я безмерно благодарен судьбе, что у меня не было 200-х потерь, да, в моем взводе, пока я им командовал, да, там 300-е были, 200-х нет, и я бесконечно счастлив из-за этого. Ценность жизни огромна, но я глубоко убежден, что есть вещи важнее жизни человека. Вот если бы именно жизнь. А нас очень долго учили, кстати, Родина. Я прекрасно помню. В том числе, ну, в принципе, я вот и даже всем предлагаю так задуматься, да, в том числе для кого-то Родина — это хороший вариант очень. Для кого-то, может, любовь, для кого-то дружба. Вот в Древней Греции за друга жизнь отдать, это вообще считалось в порядке вещей.
1: Да, и тогда это жизнь, возможность отдать жизнь за, да, ценность. То есть интересно, просто 809-й указ, да, президента по поводу, ну, 50, из 50 ценностей, 17 были выбраны как главные, на которые происходит ключевое и смысловое, в том числе идеологическое нападение. И когда декомпозировали, разбирали, почему эти ценности таковы, почему ценности жизни находятся особняком. И Александр Дмитриевич Харичев рассказывал, что у русского человека жизнь – это не настолько экзистенциональная ценность. Это скорее возможность эту жизнь куда-то приложить, ее...
0: Посвятить чему-то,
1: да, посвятить жизнь делу, посвятить жизнь ребенку у матери, да, вот это вот самопожертвование на уровне системы ценностей и координат по культурному коду, по когнитивному коду у нас выше, чем, собственно, ценность жизни. Такая интересный фокус внимания.
0: Согласен совершенно. Ну, то есть, и есть в мире страны, где живут спокойней, наверное, благополучнее, более сыто, там еще что-то, да, проще жить, чем у нас в России. Там у нас очень неплохо, но тем не менее есть там, да, какие-то европейские, маленькие,
1: ну,
0: там.
1: Мы большая страна, у нас везде все по-разному.
0: Но у нас есть вот именно житель, гражданин нашей страны, он всегда уже по факту рождения здесь причастен к чему-то великому.
1: Большему, да.
0: Великому,
1: великая
0: к чему-то
1: русская
0: большому.
1: Культура, великая.
0: Ну, какой-то судьбе мира такой вот, еще раз, это в этом вот, но над этим еще потрунивают часто там люди там.
1: Имперские замашки, вы про это?
0: Да не то, что там владеть всем миром, не об этом, но просто Россия не просто одна из многих стран. В России...
1: Нет, конечно, владеть всем миром мы не хотим. Мы хотим многополярности, полицентричности и многополярности. Это ключевые ценности.
0: У нас есть особое какое-то вот историческое значение у нашей страны, в судьбах всего мира. Я уверен, что Россия еще обязательно его сыграет. И каждый, кто здесь живет, родился и живет здесь, он к этому причастен. На мой взгляд, это ни за какое вот, еще раз, такое сытость или
1: что-то. Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. В ней особенная стать, в Россию нужно только верить. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Константин Рыжак, ветеран боевых действий. Председатель ветеранского объединения «Совет своих». Мы говорим о том, как важно сохранять в себе разные качества, быть и отцом, и защитником Родины.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Свыше 40 регионов России отказались от критерия нуждаемости в части демографических мер, что позволило получать помощь всем семьям с детьми вне зависимости от социального статуса, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее словам, сегодня субъекты при формировании финансовых и нефинансовых мер демографической поддержки уходят от критерия нуждаемости, подчеркивая важность поддержки рождаемости для всей страны. Российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии будут преобразованы в совместные центры подготовки и обучения в рамках достигнутого между Москвой и Дамаском меморандума о взаимопонимании, говорится в заявлении МИД Сирии, опубликованном сирийским государственным агентством «Санна». Соглашение стало результатом полутора лет интенсивных переговоров и консультаций. На завершение преобразований в соответствии с меморандумом отводится не более 3 месяцев, после чего новые договоренности должны вступить в силу. В МИД Сирии также подчеркнули, что договоренности открывают новый этап российско-сирийских отношений. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на критику оппонентов заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за визита Владимира Зеленского в страну и не встала на его сторону в конфликте с Россией. Глава государства указал, что Сербия не ввела санкции против России и напомнил, что Украина не признала самопровозглашенную республику Косово. Сторонники оппозиционной партии «Мы – сила народа» и их единомышленники провели в субботу во время визита Зеленского акцию протеста перед памятником Николаю II Романову в центре Белграда. Там собралось около 50 человек с российскими и сербскими флагами и портретами президента России Владимира Путина. Владельцы турецкого сухогруза «Рейхан Сари» и 15 членов его экипажа готовят обращение в Международный уголовный суд в Гааге против Украины в связи с атакой ВСУ, в результате которой погиб турецкий моряк, сообщил турецкий портал морской информации haberdenizde.com. В обращении подчеркивается, что гражданские торговые суда находятся под защитой международного права и не могут рассматриваться в качестве военных целей. В документе также утверждается, что при атаке применялись боеприпасы, содержащие кассетные элементы и обладающие бронебойными свойствами. Россия имеет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года, заявил президент Европейской федерации плавания Антонио Силва. В этом случае турнир пройдет в Казани. Это стало возможным, так как в 2024-м наша страна не смогла заявить о притязаниях на турнир. При этом Силва отметил, что в ближайшее время надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Федерацией водных видов спорта России и Европейской федерацией. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Константином Николаевичем Рыжаком, ветераном боевых действий гвардии, старшим лейтенантом, председателем ветеранского объединения «Совет своих». Давайте послушаем еще один музыкальный привет из зоны проведения специальной военной операции.
4: Всем привет, меня зовут Максим, я студент из ЛНР. Я помогаю нашим бойцам. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка-Земля».

0: Это был музыкальный привет для студента из Луганска, который помогает нашим ребятам, нашим бойцам. И, конечно, огромная роль вот этого тыла, который помогает фронту. Сегодня сложно переоценить этих людей. Вы председатель ветеранского объединения «Совет своих». Расскажите немножко про объединение, что это, как, когда это случилось.
1: Мы его создали в 24-м году, весной, в апреле 24-го года. Я обратил внимание, что очень многие ветераны, демобилизованные по той или иной причине, сохраняют связь со своими подразделениями, со своими товарищами. Ездят, начинают возить гуманитарную помощь, здесь как-то заниматься. Ну, то есть, вот как-то сердце там остается, да, и они вот становятся, ветераны становятся волонтерами.
0: Хорошая фраза. На секундочку, здесь на секунду остановимся. Сердце остается там. Остается там?
1: Да, остается, несомненно.
0: Хочется вернуться сразу?
1: Ответ,
0: как адаптация?
1: Вскоре, не прямо сразу после там возвращения, да, но, скажем так, вскоре, буквально через несколько месяцев, да, хочется вернуться. То есть ответ «да», 100%. И ко мне это тоже применимо. Вот. Я бы даже не стал исключать такую для себя
0: возможность, да? Что вы еще
1: такую перспективу
0: вернетесь.
1: Да. И вот потому что сердце действительно остается там, и дело-то не закончено. Я думаю, и пока оно не будет закончено, покоя не будет нам и тем, кто там, и тем, кто здесь. Но поскольку, еще раз, там демобилизованы ребята, еще раз по разным причинам, да, и вот ветераны стали волонтерами, и я подумал, почему не объединить усилия, оно всегда как-то чем поодиночке, да, и мы вот создали наше объединение ветеранское, совет своих. Изначально это были ветераны 30-го полка нашего, потом очень быстро мы вышли на уровень всей Москвы, то есть из разных полков, других московских, а потом и не московских. Сейчас нашим объединением больше 50 человек, это может быть не там, не какая-то там огромная, зато это такая крепкая, товарищеская, крепко спаянная настоящей дружбой, взаимовыручкой объединение. Вы знаете, эта проблема, она такая большая и значимая. Просто у нас страна большая, да, и категории мы мыслим такими, какими-то глобальными. Вот у нас там Народный фронт.
0: Да, 500 тысяч миллионов человек, да.
1: Да, да. На мой взгляд, крупные объединения, официальные, государственные, крупные, всего спектра задач не закроют. Для меня, вот как для командира взвода, пока я там находился, для меня был важен волонтер, который приезжал ко мне, именно ко мне, в мой взвод. Потому что я с ним работал, я ему говорил, что мне нужно, я знал эти потребности. Для меня помощь, которая оказывалась куда-то там высоко, на фронте, де-факто, да, даже, ну, вот еще рота куда ни шло, это поближе. Батальон, а полк, а бригада, дивизия, это где-то уже в космосе находится от тебя, да, от твоего взвода. Поэтому лучше знают потребности, действительно могут точечно, очень адресно оказывать помощь, на мой взгляд, небольшие общественные организации. Вот их значимость, отдельные волонтеры, отдельные волонтерские группы, мелкие и средние объединения, вот я бы их не недооценивал. Их роль огромна, колоссальна. Если мы только будем вот мыслить категориями, еще раз, всей страны, Народного фронта, общероссийского, не, при всем уважении, не умоляя, они делают большие дела, да, но при этом, еще раз, небольшие общественные организации, отдельные волонтеры выполняют колоссальную важность работы.
0: Такие локальные сообщества, да, это такая важная и нужная работа, и есть возможность и время адресно каждому, да?
1: Я верю в горизонтальные структуры.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: На мой взгляд, чем структура горизонтальнее, тем она эффективнее. Чем меньше этой вертикали согласований административной вот этой вот лестницы управленческой, чем меньше нарастает аппарата вот этого всевозможного, да, тем эффективнее работает любая структура совершенно. Чем горизонтальнее, чем ближе к полю, тем лучше.
0: Чем вы занимаетесь? Какими проектами? Помогаете ли вы ребятам адаптации? И вот один из самых острых и ярких, и важных вопросов – это реабилитация. Реабилитация и адаптация – это профилактика посттравматического стрессового расстройства, это помощь бойцам, которые возвращаются в изменившуюся собственную личную реальность чаще всего тоже, да, мы понимаем, что не всем удается вот так сохранить и семью, и, в общем, это работу, и в разном состоянии ребята возвращаются. Вот этим вы занимаетесь?
1: Это, пожалуй, одно из ключевых направлений. И тот факт, что мы остаемся на связи все, то есть, что ребята возвращаются, приходят к нам, находятся в нашем чате, в нашем... Это уже, мне кажется, полдела. Ну, то есть, себя никто не чувствует, что он один остался, никому не нужный, там, и так далее. То есть, у него есть уже сообщество своих товарищей здесь. И то, что мы общаемся постоянно в чате и проводим встречи, на мой взгляд, это уже полдела.
0: Да, конечно.
1: Вот. И потом есть взаимовыручка. То есть, кому-то нужна помощь, то мы там поедем к супруге одного из наших товарищей, тоже там она заболела, вот, и мы поедем, навестим ее там, ну, то есть вот поддержим морально, то есть это вот, вот эти вещи, да, то есть такая вот поддержка семей, которые здесь находятся. Вот, это тоже, на мой взгляд, очень важно. И еще раз, в небольших вот этих вот объединениях в них чувствуется искренность всегда. А по поводу адаптации... очень важна психологическая помощь. Ну, помощь — такое слово.
0: А вы это почувствовали?
1: Мужчины
0: не
1: очень-то любят. В меньшей степени. Все-таки возраст некоторый уже такой. У меня, да, и психика довольно устойчивая, да. То есть вот, и да, и ситуации разные.
0: Ну, конечно, семеро детей, тут будет устойчивая психика. С другой никак.
1: Но все равно, ну, потом руки-ноги целые тоже, слава богу, да. То есть это тоже влияет. И, ну, как-то в меньшей степени. Хотя тоже, еще раз, неизбежно. Каждый чувствует. На самом деле, каждый, кто там побывал на фронте, нуждается в реабилитации. Буквально накануне было интересное мероприятие. Вот еще, кстати, потом порекомендую вам сюда пригласить на передачу. Замечательное сообщество. Один энтузиаст создал хор любительский из ветеранов СВО. Хор защитников Отечества. Совершенно любительский, совершенно...
0: СУНФ не взаимодействуют, нет?
1: Насколько я знаю, нет. Это прям вот...
0: Это был такой классный любительский хор. Не так давно был съезд ОНФ и встреча с президентом, он с нами со всеми так...
1: Они выступают.
0: Да, и вот они, кажется, там выступали.
1: Может, они и были.
0: Такие вообще душевные. Вот поделитесь контактами, с этим с удовольствием поговорю.
1: Они очень славные, настоящие ребята. Там прям собрали вот это. Они очень искренние, очень такие душевные. И вот это прекрасный пример. Вот никто из них не певец. Там каждого из них послушает, там уши в трубочку завернутся, да, если каждый, да? Вот у них там вот руководитель хора, да, он музыкант, профессиональный, там...
0: Коллектив спаянный.
1: Георгий зовут. А ребята каждый, ну вот если их собрать в хор, да, вот и направить, то уже как бы вполне, вот вы, наверное, слышали, вполне приятно они исполняют. Вот. Это, в первую очередь, общение для них. Они общаются, и мы тут на их репетицию я привел психолога. И рассказали им о важности психологической помощи. И ребята стали, мы как вот так в круг поставили стульчик, как это общество этих самых...
0: Да-да-да-да, здравствуйте, вот. Меня зовут Иван.
1: Да. И ребята стали раскрываться, рассказывать о своих проблемах, переживаниях. И потом мне все написали, что благодарим, нам так полегчало всем. То есть я к чему? Психологическая помощь, работа с психологом — великое дело.
0: Потому что этого нет в культуре.
1: Да, немножко считается для мужчин даже как-то психологу чуть-чуть зазорно там где-то как-то. Это не так, это предубеждение.
0: Это такой же врач, как хирург и стоматолог.
1: Абсолютно.
0: Ну, абсолютно, да. Те же самые.
1: Другое дело, что у нас хорошие психологи зачастую тоже, они там бывают не в государственных, да. Очень много там центров психологической помощи хороших, частных, да, там они за деньги, да, это другой вопрос, да, что там, на мой взгляд, ветеранам не дурно бы обеспечить, вот где они хотят получить психологическую помощь, там и получить, да, либо какой-нибудь сертификат вот на это вести, на мой взгляд, хорошая идея, вот, если будет реализована. И еще, конечно, неплохо бы ветераны обучались сами психологическим, это понятно, что это там за месяц, не это надо учиться по-серьезному, да, ну, потому что он приходит, если куда-то там какая-нибудь девочка сидит, ветеран сразу такой, ну, чему ты там, девочка, меня можешь там, чем мне помочь, я пошел горнила,
0: такой, да. Пир-ту-пир, свои для своих, это важная история, безусловно, в этом смысле очень важно обучать не только бойцов, но и их жен, которые также являются такими приоритетными точками входа, да, когда ветеран возвращается, ему, конечно, важно, чтобы человек, который его ждет, понимал, с какими особенностями можно столкнуться. Все-таки посттравматическое стрессовое расстройство имеет вполне понятные метрики. И понятно, как с этим работать, если ты знаешь, что это такое. Да? Вот неизвестность в этом смысле гораздо хуже.
1: Ну вот для меня вот это вот хор, это чудесно, это просто, да, великолепно. Похожие вещи, на мой взгляд, такие вот по интересам, да, сообщества, это...
0: Знаете, какой у меня к вам вопрос, как к международнику теперь? Вы находились в жизни проведения специальной военной операции. Вы, наверное, сталкивались не только с украинскими военными. Возможно, вы сталкивались и с продуктами работы информационной войны, с провокациями, с западной пропагандой. Вот как международник, как вы оцениваете сейчас ситуацию на информационном фронте, на вот этой борьбе за смыслы?
1: Это очень важный момент. Подняли вот сейчас. Появляется же литература про СВО, да? Фильмы стали появляться.
0: А кто вам понравился?
1: Про СВО? Ну вот, на самом деле, я хотел ответить никакой, но вот «Позывной пассажир» неплохой.
0: «Позывной пассажир».
1: Там этот неплохой фильм. Вот, но в целом...
0: Но пока еще никакой.
1: У меня вот больше никакой, да. Вот.
0: А остальные смотрели что-нибудь? Ну, что-нибудь смотрели?
1: Так, это, знаете, начинал, и это...
0: «Малыш»?
1: И моментально... Ну, вот документальное кино, кстати, в этом...
0: «У края бездны»?
1: Да, да, ну, вот эта серия, да. Это про Мариуполь, да, это в большей степени. Но что хочу подчеркнуть. В литературе, в кино много очень бытовых подробностей. Быта и боевой работы. Так как штурмовали посадку, там какой-то там это, да. А вот как раз смыслов, осмысление того, зачем, почему, что происходит, для чего мы там, с чем мы воюем, этого меньше. Это такой мой призыв, вот, воспользоваться этой площадкой к нашим деятелям.
0: Искусство и культуры.
1: Искусство и культуры, да, осмысление, как раз именно вот это вот, скажем так, наполнение, да, и идеологическое.
0: Большая дискуссия, что ключевые, главные наши акторы, творцы говорят, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были написаны через 10 лет после ее окончания, да, сняты, и лучшие сценарии. И они были написаны и сняты участниками. Ну, то есть вот давайте подождем, посмотрим, чем все закончится. При этом мы понимаем, что в этих же абсолютно обстоятельствах украинская пропаганда в этот момент снимает 30 новых фильмов. Каждый сезон 30-50. То есть они просто штампуют голливудским форматом, закладывая в мировое сознание интерпретацию событий, которые происходят, свою рамку. В этом смысле свою рамку не закладывая.
1: Что касается кино, вот очень интересный момент. Самое лучшее, вот на мой взгляд, фильмы о Великой Отечественной войне, мне сложно судить, я не участвовал в Великой Отечественной войне, да? Вот. Но они действительно были сняты вскоре после ее окончания. Я вам очень рекомендую посмотреть фильм, мне очень нравится, называется «У твоего порога». Малоизвестный совершенно фильм, но при этом прекрасный.
0: «У твоего порога».
1: «У твоего порога». Это...
0: Когда ветеран возвращается...
1: Нет. Это идет битва за Москву. 41-й год, и приезжают, устанавливают артиллеристы орудия на территории вот крестьянского двора. И там история их взаимоотношений с местными. А местные жители, он такой очень интересный, это не штамп идеологический, что все говорят, ура, вперед, за родину, за Сталина. А местные жители недовольны тем, что у него пушка стоит во дворе, потому что она понимает, эта хозяйка,
0: здесь
1: что...
0: Я сейчас такой же житель, поэтому как бы я понимаю...
1: Но я к чему просто... И она понимает, что по ней будут стрелять, что будет стрелять, что ее дом разнесут. И она совершенно не в восторге от этого. Но там прекрасно показана вот эта вот трансформация, как человек понимает и принимает вот это. Вот, это очень искренне, еще раз. Это не такая вот примитивная гидка, там все вперед в атаку, да? Вот, а именно, что вот, у человека сложные разные эмоции, но порой вот это ощущение, еще раз, сопричастности к общенародной судьбе потом берет верх. И это отличный
0: фильм.
1: Помните,
0: как Моресьева повесть о настоящем человеке, когда бабушка отдает курицу, да, своим не детям, а ему, чтобы солдат выжил, и солдат защитил свою землю. И когда она говорит, что я понимаю, что вот мои дети все равно пухнут с голоду и умирают, я ему уже все равно этой курице не помогу. Ему она ее приносит и готовит суп, в общем, поднимает ему на ноги.
1: Все так. А в позднем кино, кстати, нашем, вот советского периода, его так все превозносят, мне в военных фильмах, мне, откровенно говоря, не нравится пацифизм, скрытый пацифизм. Ну, то есть там первые 10 лет после войны Великой Отечественной, там показывали народ-победитель, суровый, такой, знаете, с хорошим боевым духом таким, с настроем. Какой он и был. Без такого настроя нельзя было сокрушить вермахт германский, да, эту военную машину. Народ-воин, народ-победитель. Позднее советское кино — это такое, наши солдаты и офицеры, они какие-то такие недотёпы немножко. Ну, то есть немцы выглядят, каски закатали, руки там, эти автоматы у них там, ну, вояки, да. А наши какие-то недотёпистые, в ушаночках там, каких-то драных этих. Ну, дескать, ну, мы не хотели воевать, мы мирные люди. Ну, ладно, уж раз заставили, ну, придется. То есть какие-то такие, знаете, пацифисты, не воины, да. Это не то, что нужно.
0: Это тоже идеологическая рамка, которая закладывала определенную модель поведения в этот момент.
1: Да, еще раз, наш народ, нашей страны, он в первую очередь народ-созидатель, конечно, народ-пахарь.
0: Я бы сказала, да, освободительные войны. Мы не ведем наступательные войны, мы ведем исключительно освободительные.
1: И созидатель, народ изобретателей, ученых, деятелей искусств, великих, да. Это так. Но еще раз, не будем забывать, но при этом народ не может быть еще и воином. Он должен себя уметь защищать. И
0: не может не быть, да.
1: Не может не быть воином, действительно, он это важная очень составляющая. Может быть, сейчас она усилится, и это неплохо. А что касается вашего вопроса, мы отошли от него. Мне, во-первых, жаль украинский народ, которому просто люто промыли мозги. Прям печально это видеть. Он не первый такой в истории. Так же точно поступили в свое время с германским народом. Да, нацисты промыли мозги целой нации. Вот и нация Шиллера, Гёте там начала сжечь эти своих классиков, маршировать с факелами. Там это вот те же немцы. Да. И не стоит, кстати,
0: переописывать постулаты Ницше и так далее.
1: Естественно, да. И не стоит этого тоже забывать. Вот мы о том, и там нацисты плохие, там вот эти узкое, там это вот эти партийные, там их там, а весь немецкий народ типа хороший. Ничего не хороший. Вот, народ маршировал успешно с этими флагами, там, и совершал зверства, и убийства, там, и так далее. Поэтому не стоит, мы там их быстро забыли, простили. Не надо им ничего не забывать, не прощать, надо помнить. Вот.
0: Они, нам кажется, не забыли и не простили нашу победу.
1: Они не простили поражение, конечно. И, кстати, тоже вот я когда слышу сейчас слова, там, вот мы там за мир, там, да, все нормальные люди за мир. Вот все нормальные
0: никто
1: люди за мир.
0: Никто не хочет войны. Ни одного нормального живого человека, который хотел бы войны, не бывает.
1: Да, но те, кто сейчас говорят, что я вот в СВО, я не СВО, плохо, надо за мир, они не за мир, они на самом деле поддерживают нашего противника. Ну так вот, и нам желают поражения, они не мира желают, да, эти люди. А украинцев жаль, еще раз, они подверглись вот этой промывке мозгов и в масштабах всей нации, и мы недооцениваем насколько. И мы очень долго смотрели как бы так сквозь пальцы на это, да, мы не замечали происходящего по всем направлениям. Ну так нам было почему-то удобнее, комфортнее, не знаю, спокойнее.
0: Замечали, но казалось, что, наверное, ситуация как-то может меняться. Но мне кажется, что с 2014 года было уже окончательно все понятно.
1: Запустили. Даже до этого. Мы запустили это. Это как болезнь очень хорошо похоже. Можно было там, в принципе, здоровым образом жизни, там, правильным питанием не заболеть. Можно было.
0: Но для этого когда... нужна воля пациента, знаете? Как...
1: Ну, да, в том числе.
0: Для этого нужна воля пациента. И в этом смысле, когда мы говорим про, если уходить в метафору медицины, когда делают вредоносную вакцину под видом профилактики, то вот примерно так и работает.
1: Ну вот Запад ему вколол эту вакцину.
0: Запад ему вколол.
1: Да, совершенно верно. Можно было, вот заболел человек, можно было таблеточками пытаться вылечить. Наверное, можно было на каком-то этапе. Но этого не сделали.
0: Я, к сожалению, я, как бы такой длинный исторический вопрос, но тогда это надо было делать сильно раньше, да? Тогда мы бы не читали сейчас Булгакова и не Трубиных, для нас были бы гораздо менее отождествляемые мы с днем текущим, да?
1: Там один, там один в один тоже, кстати.
0: Да, и тогда и Бандера, и вся...
1: Всем Белую гвардию перечитать прям всем, потому что это прям вот про Украину.
0: Историческая парадигма формировалась таким образом сильно-сильно задолго до, да? Англичанка гадит, мы это помним еще в дневниках первых дипломатов. Поэтому здесь как бы такое идеологическое информационное противостояние, которое в этой ситуации просто одержало верх. Вопрос в том, какие выводы мы будем делать на других территориях, на постсоветском пространстве, там войдет, например, Армения сейчас. Будет ли, да, она стремится в Европейский Союз, будет ли у них безвиз, как это повлияет, например, на нашу страну. Это такой большой геополитический вопрос, насколько там, например, проходят релевантные события, да. И сколько еще таких точек на постсоветском пространстве, которые наш враг, экзистенциональный враг, пытается поджечь и пытается запустить. Такой большой, большой международный дискурс, на самом деле. Как изнутри, ну, Советский Союз уже удалось развалить.
1: Что мне не нравится в происходящем, это то, что противник наш геополитический отодвинул арену противостояния далеко от своих границ.
0: Да, okay.
1: И придвинул максимально к нашим границам.
0: Мы будем это воевать до последнего украинца, как же.
1: То есть, да, не происходит противостояние где-то там на Кубе, в Канаде, там, в Мексике. То есть они отодвинули сюда, уже и здесь идет, да? Непосредственно уже прям у нас
0: дома. Прямо у нас дома, да, Белгород, Курск.
1: Это их успех, тут тоже не стоит недооценивать его.
0: Я уверена, что мы все равно победим, потому что мы, прежде всего, правы, а правда всегда побеждает. Вопрос, сколько сил и уверенности нам нужно для того, чтобы это случилось. Давайте послушаем еще один музыкальный привет, и будет финальный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Давайте послушаем привет.
2: Всем привет, друзья. Хочу заказать трек Олега Газманова «Офицеры». Прошу поставить участнику специальной военной операции.

0: Константин, скажите, пожалуйста, кто он, герой нашего времени?
1: На мой взгляд, это человек, который способен мыслить категориями общего блага, не категориями своего кармана, личного благосостояния, сытости желудка своего там или своей там какой-нибудь досуга своего, вот, а мыслить более высокими категориями, категориями общества, своего коллектива, общества всего народа, всей страны. И я думаю, под эту категорию попадают еще раз люди, которые вот могут еще раз отрешиться очень многие. Все волонтеры, те деятели искусства, которые не ради гонораров, там, не ради каких-то званий там, и так далее. Многие там ездят в зону специальной военной операции, да, выступают. Врачи, да, все люди, которые там создают материальные ценности, мы все про них забываем, а они основа. Это те, кто работает там вот
0: в
1: шахтах, на буровых, на заводах, у станков. Вот эти люди, да, то есть это любой человек, который мыслит, еще раз, категориями не только личного, да, а категориями нашего общего блага всей страны как народа.
0: Спасибо вам большое, Константин. В гостях у нас был Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий гвардии, старший лейтенант, председатель ветеранского объединения «Совет своих». Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая, Александра Бокова.

0: знать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов вечера, в Перми 19.00, во Владивостоке полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Власти Белгородской области продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ на регион. Российские военные начали передачу своей инфраструктуры в Сирии гражданским институтам. Непогода разгулялась в Самарской области. Подробности далее. Правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате атак ВСУ. Никто не останется без поддержки, заявил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Чиновник призвал каждого сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, подчеркнув, что в такие моменты особенно важно не поддаваться слухам и не распространять непроверенные сообщения. Отдельные слова благодарности за профессионализм и самоотверженность он выразил медикам, сотрудникам экстренных служб, спасателям, правоохранительным органам и всем добровольцам, которые оказывают помощь людям. Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии получило в управление международный аэропорт Хмеймим и приступило к его технической оценке для последующего возобновления полетов гражданской авиации, заявил глава ведомства Омар Аль-Хусри. По словам чиновника, специалисты начали изучать эксплуатационные возможности аэропорта, его инфраструктуры и систем. На основе аналитики будет подготовлен план реконструкции объекта с целью возобновления его работы и приема авиарейсов в соответствии с действующими нормами безопасности. МИД Сирии ранее сообщил, что российские военные базы Хмеймим и Тартус будут преобразованы в современные центры подготовки и обучения в рамках достигнутого Москвой и Дамаском меморандума о взаимопонимании. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминии провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом и обсудил текущую ситуацию в иранской экономике и военно-оборонной сфере. Отмечается, что политики также обсудили экономическое и финансовое положение в Иране, особенно ситуацию с иранским риалом, ситуацию в энергетике, а также экономическое сотрудничество с зарубежными странами. Объединенные Арабские Эмираты доставили в сектор Газа 5 конвоев с 63 тоннами гуманитарной помощи за неделю, сообщает эмиратское информационное агентство ВЭМ. По данным журналистов, в состав партии гуманитарной помощи входило продовольствие и материалы для строительства временных убежищ. Помощь в секторе Газа была отправлена из эмиратского логистического центра в египетском порту Эль-Ариш. Штормовой ветер и сильный дождь повалили деревья, оборвали линии электропередачи в Тольятти Самарской области. Городские службы переведены в режим повышенной готовности и устраняют последствия непогоды, сообщил глава городского округа Илья Сухих. Он также добавил, что перед аварийными службами стоит задача оперативно восстановить поврежденные провода и устранить подтопление дорог. Сегодня утром Главное управление МЧС по региону объявило оранжевый уровень опасности. Жители предупредили о комплексе неблагоприятных метеоявлений: грозе, сильном ливне, крупном граде, шквалистом усилении ветра до 25-27 метров в секунду. Московская «Динамо» обыграла махачкалинская «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. Голы у победителей забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамид Агаларов. Победа стала для москвичей первой в текущем сезоне. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Семнадцать часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак, Денис Воробьев в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире, как всегда, в это время. Денис, привет.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Саша, привет. Время. Денис, привет. И, как всегда, в это время будем говорить о текущих событиях. В данном случае будем подводить итоги недели в геополитике, в политике, в событиях вообще, которые происходят в мире. А событий много, как и всегда, и вокруг России, и вокруг всего мира. Тут экономика и политика так связаны между собой, что всякий раз, когда мы говорим, скажем, об экономике, все равно затрагиваем политику, как это было накануне. А теперь, в общем, все произойдет наоборот. Будем отталкиваться от политических событий. Ну и вот пока мы ждем нашего собеседника сегодня по эфиру, я прям Вот эту первую новость, о которой мы хотели говорить, о кризисе в НАТО, я бы, наверное, с нее бы и начал. Просто потому, что вот этот самый тяжелейший кризис НАТО, который теперь констатирует Министерство иностранных дел Российской Федерации, он, в общем и целом, ну, действительно имеет причины не только чисто там военно-политические, но и ведь и экономические тоже, по сути дела, потому что большинство стран НАТО, за исключением США, это европейцы, которые испытывают тяжелейшие экономические кризисы, в нем и находятся, а американцы от всего этого, в общем, так сказать, делают так шаг назад, еще шаг назад и так далее.
3: При этом мы помним прошедший саммит в Гааге, где таки договорились к 2032 году, если я не ошибаюсь, выделять больший процент ВВП от стран-участниц Альянса. Да, и, в общем, мы видим, что, с одной стороны, хочется, но колется. Поэтому здесь есть о чем поговорить.
2: Хочется, но нечего, да.
3: И нечего, да.
2: У нас на прямой связи Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов. И мы Владимира Валерьевича категорически приветствуем. Здравствуйте, Владимир
4: Валерьевич. Да, здравствуйте, добрый день.
2: Владимир Валерьевич, ну вот мы начали как раз говорить о кризисе в НАТО, который констатирует теперь и, собственно, в российском Министерстве иностранных дел. И первый вопрос я бы так сформулировал. В чем, если вы согласны с этим посылом, с этой констатацией, скажем так, от нашего МИДа, в чем вы видите в первую очередь этот самый кризис? В чем он выражается? И ну, почему его можно считать тяжелейшим за всю историю Альянса? А именно так формулирует МИД.
4: Ну, вы знаете, здесь кризис, который может разразиться, решиться, точнее, да, разными способами. С одной стороны, любые проблемы у наших противников, или даже, я бы сказал, у наших врагов, это хорошо. С другой стороны, решают они эти проблемы или, наоборот, становятся сильнее после них. С одной стороны, мы видим усиление давления со стороны США, конкретно Трампа, да, больше тратьте, больше процентов ВВП, активизируйте финансирование, платите нам, ну, нам имеется в виду США, за безопасность и так далее. С другой стороны, там звучащие слова, если не ошибаюсь, там и председатель госсобрания Словении, да, по поводу того, что нужно проводить там референдум о членстве в НАТО и прочих вещах. Но, знаете, я бы посмотрел на это с другой стороны, что кризис, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, как переформатируется вся экономика, тем более вот тяжелая промышленность и так далее на Западе, начала переформатироваться в последнее время. Сотни тысяч увольнений на у ведущих автопроизводителей типа BMW или Volkswagen. И на что они перекидываются? На производство дронов, на производство тяжелой техники и прочих вещей. То есть полный процесс милитаризации, финансирования именно этого направления, да, экономики как такового, и, по сути, подготовка к войне с Россией. Ну, это то, что мы должны признать, да, и не пугая наших слушателей об этом вслух говорить. Но вы понимаете, когда миллионы людей будут работать на ВПК, то все-таки миллионы дронов ты не продашь. Да? Ну, кто будет покупать эти миллионы дронов? Это же не просто под видом украинских они по нам будут лететь. Какое-то время они летят под видом ВСУшных, якобы, да, вот разработки, вот смотришь, там новый дрон, новый. Но если посмотреть внимательно, то это чаще всего британский, американский, израильский или американо-китайский, ну, китайские комплектующие, да, и тут тоже, на мой взгляд, мы должны как гражданское общество и наш МИД вопрошать наших китайских партнеров, наших китайских товарищей, да.
2: А вот простите, пожалуйста, Валерий Валерьевич, у меня тогда уточняющий вопрос. Вот вы говорите, да, действительно, огромное количество информации об увольнениях на автомобильных, в автомобильных концернах Западной Германии, ну и не только, увольнение сотрудников. Каким образом вы связываете с увеличением военной продукции? Как это связано между собой? Сотрудников увольняют, да, то есть предприятия терпят убытки, закрываются. Как это связано с ВПК и усилением ВПК?
4: Очень просто. Если мы посмотрим на структуру промышленности как таковой, той же там Германии, Франции, ну вот традиционных ЕСовцев, да, основных как бы экономик, которые тянут весь Евросоюз, мы же там не будем про условную Албанию говорить, да, ну или там кого-то, каких-то кандидатов, точнее, да, как бы вот тех, кто экономику не наполняют, то здесь мы увидим, что этим людям предлагаются новые рабочие места, связанные именно с производством тех же дронов, беспилотников, тяжелых видов вооружения, артиллерии. Там, если мы посмотрим на всевозможные там рейнметаллы и так далее, да, все те производства, которые идут. Ну, то есть, по сути, эти марки большинству из наших слушателей ничего не скажут, но это вот представьте, как условно даже при Гитлере, да, вместо Volkswagen, который там, да, вот народный автомобиль там они запускали и делали, это же при именно этом негодяе, да, все делалось. А вот вспомним времена Третьего Рейха, да, когда они возникали мессершмитты и точнее, не возникали, а расширяли свою линейку и начинали производить. Но это явно же не с целью мирной торговли или доставки грузов дронами. Да? Это военная техника. Это вот эти все сотни тысяч человек начинают жить беднее, им предлагают уже меньшую зарплату, чем она у них была, но деваться некуда. Другие сотни тысяч людей. Вот мы, знаете, часто я общаюсь там с коллегами, с экспертами, с людьми на госслужбе и так далее. Говорят, слушай, ну они же воевать не будут, ты посмотри на этих ЕСовцев. Ну никакие. Но, опять же, для того, чтобы они стали какие, их надо ввести вот в это состояние нужды, да, необходимости денег, злости. В ВСУ тоже люди воевать не хотят, но тем не менее их отлавливают и отправляют. То же самое будет и в Евросоюзе. Если мы убедительно не уничтожим вот этот Зе-Рейх, ну, Рейх Зеленского, да, и не покажем всю серьезность намерений, потому что мы можем сколько угодно угрожать, сколько угодно предупреждать, но не будут слышать, пока не получат. Мы должны еще понимать, что ушло поколение тех, кто помнил Вторую мировую войну, да, или были хотя бы детьми тех, кто во Второй мировой участвовал. Если мы, я не буду там говорить о каком-нибудь там Деголе еще тех временах, но тот же Коль относительно недавно был, да, даже Меркель была более вменяемая, чем тот же Мерц и так далее. Потому что каждое поколение ЕСовцев, не воевавшее, а точнее не получавшее от Советского Союза, России, оно становится уверенным в том, что ну, в этот раз-то точно получится. Ну, плохо искали, плохо учили историю, просто плохо.
3: Но в таком случае вопрос закономерный, его очень часто слушатели задают. Понимая, что открываются новые заводы по производству беспилотников, география самая разная, Министерство обороны уже конкретные пароли явки публиковали, но Киев горит системно, Одесса, одесские порты тоже горят системно, выносятся суда, которые перевозят все, что связано с военной логистикой ВСУ, точечно бьют по складским помещениям, тут все понятно, и ВКС РФ только низкий поклон. Но разве вы думаете, что вот каким бы удар по Украине не был, какие бы она ни несла жертвы, убытки и прочее, разве Европа одумается, понимая, что она уже встала на эти рельсы, съехать с которых будет достаточно проблематично? Но, с другой стороны, я понимаю позицию слушателей, которые считают, что надо, значит, предварительно нанести удар по какому-нибудь заводу. Но это уже совсем другой уровень конфликта, и здесь тоже это, ну, наверное, сейчас мало имеет право на существование версия. Как вы считаете? считаете? Что делать-то?
4: Ну, знаете, я говорю только со своего пригорка, как условный общественник, да, там, или эксперт, или как,
3: конечно,
4: как
3: конечно.
4: Меня там представить, да? Да, мое глубокое убеждение мы хорошо видим на примере Исламской Республики Иран, которая ударила везде, где только смогла дотянуться. И ничего в ответ не прилетело больше, чем Запад мог сделать. Обратите внимание, все нормально, теперь с ними пытаются договориться. Поняли? Серьезно. По зубам получат, больно. А разговор

0: ну, к ним ненависти, да, чем к русским людям, которые их освобождали. Памятники сносятся, прочие вещи, да, непосредственно нашим освободителям. И здесь, если где-нибудь в Жешове, ну, прилетит какая-то ракета, ну, бывает так, понимаете, это же боевые действия, ну, ничего страшного, ну, разнесло, да, ну, 200-300 польских военных погибло, и на аэродроме ничего не было. Ну, поверьте, ну, ничего не произойдет, вот просто ничего, никакой там пятой статьи, третьей мировой, чего-то еще не будет. Чем раньше это прилетит, тем меньше будет последствий. А чем позже это прилетит, когда уже они будут готовы, тогда, естественно, они сами себе прилетят для того, чтобы начать боевые действия с нами. Мы вот это должны понять. Это, знаете, называется провоцирование бессилием. Когда мы говорим, ну вот сейчас, да, и ничего не происходит. Помните, как в известном анекдоте, когда человек говорит, ну будет как в Одессе, а как в Одессе было? Да никак, я просто по лицу получил, да. Вот чтобы у нас не было как в Одессе, как в известном анекдоте, он там, ну такой, не совсем приличный для эфира, да. Вот чтобы у нас такого не было, нам надо подобным образом действовать. Понимаете, Малая Токмачка хоть и освобождена, вот в моей родной Запорожской области, об этом надо говорить, потому что враг это использует для ЦИПСО, да, для информационно-психологических операций и прочих вещей. Но не, ну, Малая Токмачка не должна у нас становиться, ну, как сказать, да, вот самоцелью, да, с попыткой штурмовать Орехов в лоб, да, как один из крупнейших и важнейших, по сути, укрепрайонов ВСУ на Запорожском фронте. Иначе мы будем нести только неоправданные потери, да. Тот же там Орехов, ну, например, берем с флангов в огневой мешок, постепенно сжимаем клещи, да, по флангам и перерезаем линии снабжения. Но это все события на Запорожском фронте освобождения, да, южно-русских земель на конкретном участке. Но если что-то большое и страшное прилетает по мостам, да, по тоннелям, по всему остальному, через что идут военные поставки с Запада, поверьте, становится намного тяжелее для наших врагов. Вот обратите внимание, сейчас же у нас политическая воля включилась выключить весь вражеский флот, да, и сделать так, что порт в Одессе или там Черноморский или где-то еще, он только называется портом, но ничего принять не может. Да? И что мы видим? Чудным образом сразу начинается кризис, да, невозможность отправить грузы, принять эти грузы. Обрушился экспорт продукции АПК режима Зеленского, миллиарды долларов не зарабатывают, а самое главное, и оружие туда не поставляется. Ну, нормально, нормально, да, ну, работает же, значит, можем делать. Я вот почему вспомнил тоже Ореховское направление Запорожского фронта. Сейчас несколько мостов наши вынесли просто четкими попаданиями. Вот после нашего общения обязательно в телеграм-канале выложу видео, чтобы можно было посмотреть, как буквально 5 фабов ложатся один за одним, и все, моста, по которому шла переброска живой силы, техники, боеприпасов противника на протяжении 4,5 лет, теперь нет. Все, враг теперь не может туда перебрасывать.
1: Ну то есть вы говорите об ударах по инфраструктуре Украины, которые сейчас идут, как сказал Денис, да, системно, горит, да, и так далее. Мы видим сейчас по складам бьют, мы видим сейчас кризис даже там вплоть до пустых полок в магазинах и так далее, и так далее. То есть мы видим кризис логистики, мы видим нефтяной кризис, потому что бензин на Украине стоит каких-то космических денег и продолжает стоить, собственно, и продолжает цена расти. Да, это, то есть мы сейчас в данном случае говорим как раз о текущем моменте, о том, что, собственно говоря, сейчас России предпринимать для того, чтобы выбить экономику Украины. Ну и, кстати, вот по последним новостям, так сказать, мне понравилась новость о том, как Зеленский сказал, надо бы поискать, где еще в мире есть ракеты для Патриот. Ну, где, откуда бы нам их взять бы еще, потому что США не дают, да и если бы даже и дали эти 300 ракет, это на 3 дня, это, как говорят эксперты, да, там, ну, на 4, вот, то есть это мало чем поможет.
2: Ну, кстати говоря, о Патриотах я просто подловлю твою мысль и подхвачу точнее и задам вопрос. Как вы считаете, вот мы тут уже обсуждаем, раз мы активно взялись за историю на поле боя. Попытается ли Зеленский не подпустить российскую армию к Славянску и Краматорску вот так, давлением террористическим, дипломатией? Потому что, знаете, на последние заявления и Эрдогана, и визит в Сербию, тут вроде бы Уитков с Кушнером собрались снова устраивать тур по Украине и России. Вот знаете, как только начинается активно достаточно и продвижение, и эффективность ударов со стороны ВСРФ, тут же подключаются разные стороны, которые говорят, надо бы нам снова сесть за стол переговоров. Вот вы связываете это с успехом или пересмотром тактики вооруженных сил Российской Федерации, которые действительно приводят к показательному успеху?
0: Ну, нам надо понимать одно, что Всегда, когда русские солдаты

0: побеждает, враг пытается эту победу украсть. Вот я рекомендую всем нашим слушателям, обязательно зрителям, прочитать это небольшое очень произведение, но очень важное, великого русского ученого Николая Яковлевича Данилевского, называется «Горе победителям». Вот этому произведению свыше 150 лет очень хорошо там описано всегда, когда на поле боя мы побеждаем, но затем путем дипломатических уступок, договоренностей, обмана со стороны Объединенного Запада мы всегда чудным образом теряем, да, как бы все те результаты, которые у нас были. Вот чтобы этого не было, победа должна быть убедительной. Вот буквально вы сейчас правильно говорили по поводу инфраструктуры. Инфраструктура должна уничтожаться не только на землях исторической Новороссии, да, но прежде всего в Галиции. Потому что если не будет мостов, если не будет колеи из Польши, то и везти будет неоткуда. То есть на исторические южнорусские земли это оружие просто не сможет добраться как таковое. Теперь касательно, вот, собственно говоря, ну, переговорной части, да, ну, договариваться надо об одном. Наш президент уже четко сказал, да, уже были озвучены требования, были озвучены условия, да, по поводу освобождения земель, которые конституционно входят в Российскую Федерацию. Мы же с вами законопослушные граждане, законопослушные. И здесь надо просто продавливать, потому что понятно теракты, понятно броски, понятно удары. И знаете, какой интересный момент? Ну, по поводу Вучича, ну, давайте не будем тешить себя иллюзиями, да? Мы все прекрасно помним торговлю оружием со стороны, скажем, очень близких к власти, назовем так, да, к действующей в Белграде власти компаний частных, и когда его ловили за руку, он говорил, а кто это сделал, как известный герой известной юмористической российской передачи 20 лет назад, да? Ничего не поменялось. Ну, Вучич не мог сразу повернуться на Запад, как бы не изображал из себя такого сербского патриота, по той простой причине, что народ Сербии за связи с Россией, за дружбу с Россией.
1: Вот буквально новость последних, не знаю, там часа, может быть, Александр Вучич сказал, что Сербия не встала на сторону Зеленского, никуда мы не перешли, сказал Вучич, никакую позицию мы не меняли.
0: Да, и пригласил непосредственно на производство дронов, да, там совместное с кем, с Израилем, я уже не помню, какое там у Вучича производство дронов сейчас запускается, на которое он Зеленского позвал. Он не встал ни на какую сторону, но так же, как Пашинян, пустил этого, извините, бандеровского черта в столицу страны и провел с ним официальную встречу, да. Ну, это как-то сложно объяснить, знаете, тут надо что-то сделать, или крестик снять, да, или что-то одеть, ну, тут уже ему виднее, да, там. Я уже не говорю о том, что достаточно вспомнить, кто у него второй или первый человек в стране, да, представительница запрещенного ЛГБТ-экстремистского движения в России, да, то есть мадам, которая всегда выступала с русофобскими заявлениями. Ну, ты не строишь так команду, если у тебя симпатии кому-то, да, ну, как минимум, тяжело дружить с кем-то, кто является противником твоего лучшего друга, стратегического партнера и того, кто тебя там газом практически за бесплатно обеспечивает и истребители новые тебе в подарок дарит и прочее, прочее. Да?
2: А вы как считаете, Владимир Валерьевич, кто придет на смену Вучичу, понимая, что вот он вот-вот должен уже подать в отставку, о чем он сам неоднократно говорил?
0: Ну, вы знаете, я не буду сейчас...
2: Не персоналии, а именно да, по настрою, да.
0: Настрой очень простой. Понятно, что Сербия все менее субъектна, ну и сложно быть субъектной, когда ты окружен со всех сторон Евросоюзом, по сути. Достаточно посмотреть, как этот путь прошла та же Черногория, это маленькая Сербия, да, если мы посмотрим. Вот Черногория – это как Малороссия для России, да, как Украина условно, да, когда их разделили референдумом поддельным, якобы незалежности, а затем перевели на евро и прочее, прочее. Без усиления России, без четко декларируемых и подтверждаемых наших позиций ничего не получится. Никто субъектности не сохранит нигде, как бы не хотел даже, да, и пойдет на уступки. Вот поэтому я боюсь, что будущее Сербии не очень хорошее и с нашей точки зрения, но сербы — это как раз те, кого можно еще будет со стороны Запада утилизировать, бросать, если надо, и на войну против нас, да, для того, чтобы не было возможности в тылу, да, вот этого ЕСовцев какой-то партизанский отряд держать. Наши противники хорошо учат историю, поверьте, наши противники делают правильные выводы. У них искусственный интеллект не спорит с естественным, да, и поэтому мы видим эффективность ударов, которые иногда, к сожалению, происходят. Вот, знаете, мы о той же Турции заговорили, да, о поставках вооружений. Ну, достаточно там посмотреть список, да, всего того, что сейчас они будут поставлять, опять же, легализовываться через ту же болгарскую частную компанию, через турецкие. То есть формально Эрдоган, как бы, да, вот что-то в стороне чуть ли не находится. Но мы прекрасно понимаем, что это расторговка со стороны Трампа, да, с непосредственно и с глобалистами, и с режимом Зеленского, что вот это вроде как не США напрямую поставляет, а США Турции разрешает продать данные виды вооружений, и тем самым США разрешает Турции закупить новые истребители. Здесь, знаете, здесь, ну, когда ты смотришь на это шире, ты понимаешь, что стоит ли нам отдыхать в той же Турции, ну, нам, как гражданам России, да? А если вы отдыхаете в Турции, оставляете деньги, тогда не жалуйтесь, что на заправке нет бензина, потому что, как ни странно, это все взаимосвязано. Вы оплачиваете отдых, налоги идут в турецкий бюджет, турки продают оружие режиму Зеленского или дарят те же Байрактары, обеспечивают оружием, дронами и прочими вещами. Но это же все абсолютно взаимосвязано.
2: А вы думаете, у Турции есть выбор личного Эрдогана, когда лично прилетает Трамп на саммит, говорит, да я сниму санкции, только реши вопрос с российскими С-400. А вот теперь мы узнаем, да, и про передачу Украине ракет Атакамс, там и кассетный боеприпас в том числе, учитывая, что Турция, ну, прямой участник блока НАТО.
0: Слушайте, у Эрдогана уж точно есть выбор с учетом его возможности, того, как он плотно сидит на массе финансовых потоков, да, там, геополитических, тех же энергетических потоков, та же атомная станция в Акуе, да, с нашей стороны и так далее. Но таких льготных условий надо поискать, да, кому так еще можно построить атомную станцию. Так что выбор у него точно есть. Но обратите внимание, Турция даже не очень сильно переживает, когда гибнут турецкие граждане от удара в ВСУ. Мы что-то не слышим грозных заявлений, там, рассказов или вызовов дипломатов со стороны Зеленского и рассказов о том, что бить нельзя и так далее. Ну, что он понимает, это маленькие потери по сравнению с тем обогащением, которое у него может происходить. И мало того, вот любой человек, кто немножко в теме турецких элит, прекрасно знает, что у Эрдогана планы на Крым абсолютно серьезные, потому что в крымских элитах обсуждается всегда одно. Как только Крым теряет контроль со стороны Москвы, да, то есть если он уже не под Москвой, а под условным Киевом кем-то еще, то он должен вернуться вот в этих наследников Османской империи, условно говоря. Ну, в серьезной ведущей турецкой прессе об этом публикации идут, ну, намного даже чаще, чем в польской, а там восточных кресах и прочих вещах. Так что реваншизм у Эрдогана очень большой, желание построить Великий Туран на территории России тоже присутствует, и финансирование всей этой подрывной деятельности ведется полностью от Республик Кавказа до Поволжья и непосредственно даже Якутии. Так что друзей тут нет, даже нейтральных стран для нас нет, мы должны это понимать. И мы или включаем солидарность русского народа, да, русского как политической нации, потому что все мы политически русские люди, да, или мы включаем солидарность и понимаем, что мы помогаем друг другу, взаимодействуем, или думаем, ну, война где-то, а я пока там поумничаю, посмотрю, или по-модному съезжу, фотографию запилю где-то там, да, главное, не на передовой, а потом расскажу, как в горячем танке был. Мы же тоже видим, сколько у нас появилось ряженых, в кавычках, героев, сколько сейчас уголовных дел по людям, которые там по 10 раз якобы были ранены. Да?
2: Но или к этой истории мы вернемся уже после перерыва, эфирное время. Друзья, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Армия России освободила населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны нашей страны. В порту Одесса были поражены склады ГСМ и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Также в Белярах и Новых Белярах, северо-восточнее порта Одесса, поражены резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ. Украинская армия за сутки. Сильный ветер повалил десятки деревьев в Самаре. Произошли обрывы линий электропередачи. Последствия непогоды устраняют городские службы, сообщили в администрации города. В области ветер срывает крыши с домов, валит деревья на машины и крушит все вокруг. Местами жители сообщают о начавшемся граде. Больше всего разрушений в Сызрани и Тольятти. Там ливнями затопило улицы, вода хлынула в автобусы на дорогах. МЧС сообщает о множестве поваленных деревьев и оборванных ЛЭП. На Волге отменили речные круизы. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Представители правящих в Германии партий признали невозможность остановить работу русского дома в Берлине, сообщает издание «Тагесшпигель» со ссылкой на политиков из этих партий. Для подобного процесса необходимо расторгнуть германо-российское соглашение, на основании которого Россия имеет право управлять этим домом, говорится в публикации. Однако предпосылок к такому решению нет. Таким образом, попытки закрытия русского дома, инициированные некоторыми немецкими политиками публично, столкнулись с серьезными правовыми препятствиями. На автодороге Ялатуровск-Ярково в Тюменской области столкнулись «Лада Ларгус» и «Сузуки», в которых ехали семьи с тремя и двумя детьми. В результате аварии погибли водитель и ее дочь. Семь человек, включая четверых детей, пострадали, сообщает госавтоинспекция Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно 42-летний водитель российского авто не справилась с управлением автомобиля. Он опрокинулся и столкнулся со встречным японцем. Финляндия и Швеция запустят в понедельник движение поездов между странами впервые почти за 40 лет, сообщил финский телерадиовещатель Ель. Журналисты напоминают, что ранее железнодорожное сообщение существовало между финской городской коммуной Торнио и шведским городом Хапаранда, однако оно прекратилось в 1988 году. Телерадиокомпания напомнила, что этим маршрутом из эмиграции возвращался Владимир Ленин. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры Михай Колежар и Бланка Гузи, третье – британцы Росс Чарльтон и Эмма Уитакер. Взрослые российские единоборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Продолжаем. 17 часов 33 минуты. Время московское. Мы продолжаем прямой эфир радио «Спутник» и продолжаем говорить о событиях, происходящих в мире. Ну и в данном случае, конечно, все это в контексте не только специальной военной операции, но и вообще того, что происходит сейчас в сопредельном квази-государстве, которым руководит квази-президент. Я имею в виду, естественно, бывшую Украину. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов у нас на прямой связи, а в студии Александр Кузмак и Денис Соловьев. Денис, еще раз привет.
5: Да, еще раз здравствуйте, Саш, привет. Я сразу задам вопрос, и от него уже будем дальше выстраивать диалог. Владимир Валерьевич, на ваш взгляд, как Украину нужно подготовить к зиме? Вообще, ваш прогноз по зиме? Понимаю, что, да, понимаю, что уже разного уровня украинские политики предупреждают. Их предупреждения носят самый разный характер и касательно продовольствия, энергетики и прочего. На ваш взгляд, какая линия здесь самая предпочтительная для, в первую очередь, давления на режим, ну и склонения его к капитуляции, к принятию российских условий?
6: Ну, здесь все очень просто. Если мы говорим о зиме, а я хочу напомнить, что выражение «зима близко», «зима идет» и прочее, мы как российские СМИ, как российская пропаганда и так далее, начали использовать еще с 2014 года, да, когда боевые действия, когда началась война, собственно говоря, на Донбассе, когда тогда режим Порошенко, собственно говоря, напал на республики Донбасса. Мы видим, что прошло уже больше 12 лет, и каждая зима была достаточно тяжелой для простых людей, да, ну для чертей, которые вели эту войну против собственного народа, она была не тяжелой. Мое глубокое убеждение, помимо выноса инфраструктуры как таковой, самое главное – это просто нанесение ударов по конкретным площадям. Это Пуща Водица, Конча Заспа и еще несколько достаточно известных пригородов того же Киева и несколько курортных зон на территории Галиции, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Поверьте, когда нет возможности спрятаться даже в бункере, Зеленский и ему подобные становятся очень сговорчивыми. Когда уничтожаются персонажи типа Зеленского, там, да, неважно кого, ну, их имя, им легион, да, там, всех даже наши слушатели могут и не знать, когда они поймут, что они могут не только убивать, но и гибнуть, тогда все изменится очень быстро. Нам не надо выключать отопление и свет в условном там Запорожье или Харькове, да, потому что там живут люди-заложники или в Одессе, которые не могут просто, да, поменять тот действующий режим, какой есть. Но если мы уничтожим верхушку этого режима, уничтожим возможность их нормально не то что жить, а существовать и выживать, поверьте, они станут очень быстро сговорчивыми. Потому что есть хорошее бандеровское вот это западноукраинское выражение «а нас за чё», да? То есть именно оно, а нас за что, да? То есть когда они получают по щам, то сразу начинают чесать за ухом и думать, что происходит. И знаете, я хочу немножко отослаться обратно, потому что вот сейчас искал это выражение, слава богу, был перерыв, по поводу того же Вучича, что он говорил и как. Обратите внимание, что немецкий журналист, потомок нациста, да, конкретного нациста, ну то есть его дед был членом НСДП, да, и Ханс Херман Мартенс, да, то есть был назначен государственным прокурором, личным решением Гитлера на минутку. И именно вот его внучок Михаил Мартенс, корреспондент Франкфуртер Альгемайне Цайтунг по Юго-Восточной Европе, задал вопрос Зеленскому на совместной пресс-конференции Зеленского и Вучича, вдруг кто-то не слышал, да, в Белграде. И вопрос звучал, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских. Обратите внимание, то есть хозяин площадки и мероприятия Вучич, он не говорит, так, стоп, это некорректный вопрос, прекратите разжигать, на такое отвечать не надо. Он спокойно, мирно там стоял, улыбался, пока Зеленский испражнялся в эфире, да, для западных слушателей, читателей, зрителей и так далее. А я напомню, Вучич-то был все-таки на параде Победы у нас 80-летие, да, он же вроде антинацистская коалиция и прочие вещи, но почему-то он этого не сказал. Поэтому, знаете, не надо вот пытаться нам оправдать какую-то, назовем это слабость, двуличие или что-то еще со стороны людей. Не хоть, ну, политиков, да, пусть там и стран, где живут дружественные люди, да, тут дело не в режиме, тут дело в людях. Но мы должны это сразу поставить на вид и обратить внимание. Кстати, показательный момент, что вот этот как раз потомок недобитка. А почему недобитка? Потому что вот тот Ханс Херман Мартенс быстренько тогда перевелся в Норвегию, еще куда-то, ну, такой классический ухилянт был. Именно вот этот потомок в одной из соцсетей западных начал писать именно в адрес спутника, да, по поводу того, что все нормально, ничего не скандально, я задал хороший вопрос, да, получил хороший ответ и так далее. Если бы этот Мартенс понимал, да, что запахнет жареным, поверьте, он бы подобных вещей даже не делал. А достаточно Вучичу было сказать, что нет, не надо, эти вопросы задавайте в Брюсселе, в Берлине, где-то еще. То есть четко видно, что суверенитета Белграда никакого уже, к сожалению, нет и вряд ли в ближайшие годы будет. Возвращаюсь к теме выключения. Вот адреса, где живет элитка вот этих негодяев-нацистов, шайки, да, вот наркоманов, да, и нацистов, как сказал наш президент, и конкретно курорты и места их отдыха, размножения и спаривания.
4: Поверьте, Владимир Ильич, простите, я тут хотел бы все-таки, да, вклиниться. Вот, то есть вы предлагаете бить по мирным гражданским объектам?
6: Ну, вы знаете, я считаю, место, где находится Зеленский...
4: Ну, курорт — это гражданский объект. Это не объект энергетики, это не объект ВПК. Так или иначе.
6: Смотрите,
4: там мирные люди, это, как бы то ни было.
6: Вот этот курорт должен быть отключен от всех благ цивилизации, да? Ну, мы же бьем по подстанции в условном Запорожье или Одессе, правильно?
4: Ну, на подстанциях люди на лыжах не катаются, они там не отдыхают, да? Это энергетический объект.
6: Вот подстанция в Буковеле, да, там в других, ну, эти названия большинству наших слушателей ничего не скажут, я готов этот список предоставить, да, когда там подъемник не будет работать, и условно там Зеленский, Ермак или кто-то еще, да, Сырский не сможет на лыжах прокатиться, да, или встретить кого-то из западных подельников, то ситуация резко изменится. Место, где они ночуют, ну, известно достаточно большому количеству наших симпатиков, скажем так, да. При желании удар по месту, где находится Зеленский или кто-то еще, ну, поверьте, ну, никакая не проблема. И не надо думать, что мы такие благородные и правильные. Наше благородство никто не оценит. Любое правильное поведение с нашей стороны, ну, такое, да, вот великодушное, оценивается как провоцирование бессилием, как мы не можем. Значит, нам надо больше, против нас надо больше терактов совершить, больше ресторанов в Москве взорвать, да, или мирных жителей, или вынести НПЗ и прочих вещей. Мы должны понимать одно, ну вот как, я не знаю, но это же очевидно, понятно. Если мы негодяев не наказываем, они уверены в собственной безнаказанности. Буквально 5-7 фамилий в Киеве, да, которые отправляются к батьке их Бандере, и 5-7 объектов, ну, где, ну, можно Зеленского назвать мирным человеком? Наверное, нет, да, наверное, все-таки он главарь режима, да, который незаконный, просроченный, да, все же эти оценки звучали от наших официальных лиц в том числе. Поэтому затем мы увидим выборы, да, на этих выборах, кто бы ни появился, он будет прекрасно понимать,
4: а
6: что он
4: может повторить. А почему вы считаете, что мы потом увидим выборы? Как это связано?
6: Очень
4: просто.
6: То
4: есть если мы вот сейчас уничтожим Зеленского и Искандером, условно говоря, то в этой ситуации на Украине объявят выборы после этого?
6: Ну, или как минимум появится несколько центров влияния, и каждый лондонскому, вашингтонскому обкому будет пытаться доказать, что он лучший, что он эффективный, что он правильный, что он будет меньше воровать и больше приносить доли. Но в это время, вы поймите, эти негодяи не заточены на созидание, они заточены на то, чтобы урвать и сбежать. Ну, посмотрите, на Умерова яркий пример, человек с иностранным, да, гражданством, семья живет там за рубежом, все украдено и вывезено за океан, да, поэтому... При угрозе он сразу эвакуируется, да, назовем это так.
4: Как это было сказано в известном фильме, да, этот нехороший человек, да, предаст нас при первой возможности, да, как было в фильме «Джентльмены удачи». Я хотел про Украину еще, все-таки про саму Украину.
5: Не, я тогда вопрос, еще да? Один вопрос, продолжая реплику, задам. А почему, на ваш взгляд, до сих пор Украина не имеет статус государства-террориста? Ну, потому что, когда началась специальная военная операция, тут же подсуетились и в НАТО, и в Европе, сразу начали...
4: Меняет в картине мира.
5: Ну, это мы же придерживаемся всех юридических тонкостей. А если признавать государство государством-террористом или спонсор терроризма, то это уже и другой уровень конфликта, контртеррористическая операция. Так... Это же все давно сформулировано. Но почему-то этого нет. Вот, я так полагаю, тут вполне должно быть разумное объяснение.
6: Ну, давайте вместе попробуем поискать это объяснение. Я объяснение найти не могу. Я захожу в список экстремистов и террористов не нахожу там ни Зеленского, ни Залужного, ни Дропатова. Ну, извините, выражение Дропатова по поводу русских людей, что их надо всех убивать там и прочее, да, ну, этого вполне достаточно только заявления, не говоря о терактах, о тех вещах, которые они творят и так далее. Мы там каких-то создателей соцсетей, вот создатель ВКонтакте, да, и создатель Телеграма Павел Дуров, он у нас в этом списке, да. А почему рядом нет Дропатова, Залужного, Зеленского, мне непонятно, скажу честно, как гражданину России, человеку, который переживает за то, чтобы наша победа наступила быстрее и меньшей ценой, да. Мы, как гражданское общество, должны этот вопрос задавать, инициировать. Потому что, может быть, просто, знаете, многие люди заняты другими вещами, не замечают, что это тоже уже пора сделать. То есть, ну, приходят же какие-то вещи. Вот смотрите, яркий пример – граждане Украины, которые за нас, да, которые боролись там и в Харьковской области, и в Херсонской, на освобожденных частях, которые пока мы оставили на какое-то время. Эти люди эвакуировались, ехали к нам как могли, спасали свои семьи, да, родных и близких, приехали на машинах в 22-м году. Им сказали, все, машины в растаможку, в лоб, да, платите несколько миллионов. А люди в этих машинах жили, понимаете, им больше негде было находиться. Только спустя 4 года, слава богу, нам удалось донести эту проблему до президента. Владимир Владимирович дал команду, все, машины узаконили без всяких грабительских растаможек, да, потому что у людей это не бизнес, это просто их старенькие машины, ну, на этот момент уже старенькие, да, на которых они могут перемещаться, каким-то образом выживать. И таких много проблем, которые видны где-то внизу, но могут быть не видны вверху. Поэтому нам очень важно быть честными, понятными, да, не идти на какую-то вот сделку со следствием, вдруг начальники не оценят или скажут, что неправильно, да, или как-то еще. Потому что принцип простой. Что сейчас происходит? Почему у нас такие чувствительные удары, да, там каждый день горят НПЗ, склады и прочее? У них одна цель. Им необходимо, чтобы осенью мы качнулись. Качнулись, ну, с точки зрения улицы, да, с точки зрения недовольства, результатов выборов, тех людей, кто на местах.
5: Ну, кстати, интересно, эту тактику, значит, охарактеризовали, ну, прокомментировали сами же западные СМИ. Вот Sunday Times, на который РИА Новости ссылается, это буквально сейчас последняя новость на информационных лентах, пишет следующее. Попытки Зеленского оказать давление на Москву с помощью террористических атак на гражданские объекты провалились. И знаете, я все чаще вижу, когда там во всяких украинских телеграм-каналах публикуется видеоролик с горящим складом или НПЗ, первый комментарий, он же, как правило, самый популярный. Я понимаю, что комментарии далеко не претендуют на объективность, но в целом достаточно показательно. Люди переживают, какой ответ будет со стороны ВСРФ. И мы эти ответы тоже вполне себе видим.
6: Да, совершенно верно. Но здесь надо поднимать одно, что Зеленскому все равно, что будет с этими людьми, во-первых, а то, что мы вынесем там склады и не будет продуктов в магазинах, да, будут страдать простые люди, и Зеленский еще этих людей покажет картинку на Запад. Ему и нужна наша обратка, да, ему нужна наша ответка. Для того, чтобы запускать дроны по России, не нужны какие-то корпуса, склады, да, или что-то, что было целое. Это можно из подвалов, из бункеров будет делать. Вы поймите, что мы с вами анализируем как нормальные люди, ну и все наши коллеги, друзья и так далее, да. Ну что, как же так? Ему что, не жалко жителей? Конечно, не жалко. Да чем больше будет уничтожено жителей постукраинского пространства, которому подконтрольно, тем лучше. Тем больше он туда инородцев, иноземцев притащит там с Ближнего Востока, Африки, Азии, еще и на этом озолотится, еще и это в кэш переведет, понимаете? То есть ему не нужны люди, живущие там, они ему только мешают. Поэтому всех отлавливают, всех отправляют на убой. Это просто, извините, в прямом смысле черти, да? Это не какая-то фигура речи. Это бандеровские черти, которые озолачиваются на войне. Чем больше будет потерь там, тем больше будет скорби, да, тем
7: а вот давайте вернемся как раз к этому вопросу, поскольку мы начали с этого, да, и как-то от этой темы немножечко ушли. Вот возвращаясь к вопросу о зиме, вот как раз то, о чем Денис спросил вначале. Так или иначе, да, когда мы говорим о том, что вот уже сейчас такие не очень аккуратные уже даже выражения идут со стороны, в том числе и украинских чиновников, о том, что зима будет очень тяжелая в этом смысле. Когда мы говорим о зиме, на ваш взгляд, что в первую очередь пострадало и пострадает? Мы сейчас отдельно поговорим про агропромышленный комплекс и вообще про продовольствие, потому что я вот сейчас как раз вижу пустые полки в некоторых магазинах уже на Украине. То есть если мы говорим о том, что пострадало и что пострадает с точки зрения подготовки к зиме, что за зима ждет Украину?
6: Ну, простых людей ждет очень сложная зима, да, мягко говоря, зима, которой они действительно будут вынуждены выживать. Я вот общаюсь с большим количеством людей, которые наших взглядов, да, ждут освобождения, ждут прихода России не только там в Запорожье, Одессе и Харькове, да, исторической Новороссии, но и в Киеве, да, и даже западнее в значительной степени. И здесь принцип простой. Многие не могут уехать. Почему? У них мужчины призывного возраста, которые не выходят из дома, да, их надо кормить, поить, они сами даже в магазин выйти не могут, да. Эти женщины вынуждены сидеть с ними. То есть, понимаете, это реально в заложниках у Зеленского, и он эту тактику так называемого бутерброда, да, то есть, когда мирные военные, да, попробуй ударь по военным, когда они находятся среди мирных. Ну, это вот тактика заложников, да, взятия людей непосредственно... ну вот как в качестве живого щита, да, как такового. И здесь понятно, что зима будет очень тяжелая, потому что, ну, вот представьте, там, без отопления, там, без, ну, горячей воды, вообще молчу как таковой, да, с космическими ценами на продукты питания, с космическими ценами на тот же бензин, даже если ты генератор запустишь, чтобы хотя бы обогрев какой-то у тебя дома был там, да, то этого не хватит. А в многоэтажке ты тем более же не сможешь костер разжечь, да, там у себя в квартире. Но надо понимать, что это же Зеленский не просто провоцирует, он это специально создает в российском приграничье, да, ну, вот, если мы говорим о Запорожской области, то, например, в городе Мелитополе, столице Запорожской области, электричества нет уже 6 дней, да. Вот 6 дней просто нет электричества. Вот генератор, нет воды. Мало того, местные чиновники умудряются не привозить воду, хотя это уже нарушение закона и уголовное дело.
7: Давайте,
6: да,
7: все-таки вернемся еще раз к Украине, да, потому, да. Потому что у меня тогда вот какой вопрос. Вы говорите, они сидят и ждут, пока их освободят, да? Я правильно вас услышал?
6: Ну, передают координаты, чем могут, стараются помогать. Ну, конечно, но вот что мы можем получить от простого человека, там, 60-70 лет, да, находящегося в квартире? Ну,
7: а как же те самые люди призывного возраста, о которых вы говорите, которых они прячут? То есть мне просто любопытно в этой ситуации, а что за уровень пассионарности в украинском обществе, если они просто сидят и ждут, пока их освободят? То есть, ну, получается небольшой такой вот замкнутый круг, с одной стороны. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что власть Зеленского, да, которая плевать на народ и которая делает все для того, чтобы этот народ погибал, да, так сказать, будет на этом зарабатывать деньги, а с другой стороны, тот самый народ, который сидит, да, так сказать, по домам и ждет, пока придут русские, ценой больших потерь их освободят. Они сами не хотят себя освободить? Такой, простите за провокационный вопрос.
6: Давайте я вот просто сразу после нашего эфира предложу им действовать. Как? Вот каким образом эти люди могут
7: себя освободить? Ну, вы же говорите о том, что в России, если вот у нас, мол, горят НПЗ и так далее, качнуть улицу и так далее, а улицу Киева, там, Крещатик, не качнуть?
5: За митинги, на митинги, точнее, против ТЦК, за Федорова, мы же видели эти толпы.
7: То есть это мы должны погибать за украинцев, пока они сидят и ждут, пока мы их освободим? Мне вот просто любопытно, как это работает?
6: Нет, здесь вот вопрос вы ставите некорректно, что мы должны, за кого погибать. Здесь принцип простой. Был бы у них инструмент, оружие, да, что-то можно было делать. Вот сейчас один из людей получил пожизненное. Он помог нам нанести удары по военному всему. Но внести этого человека даже в список на обмен очень сложно. Ну, понимаете, мы сейчас в эфире не обсудим эти судьбы, потому что здесь уже будет слишком чувствительная информация для всех, да, ну, которую не стоит выносить в эфир и в публичность. То есть эти люди вставали в 2014 году, эти люди и позже вставали, да, и в 2022, к сожалению, многих там арестовывали, задерживали и так далее. Кто успевал перейти границу и попасть в Россию, потому что не секрет, что в Россию попасть достаточно тяжело, даже землякам, да. Вот вряд ли бы комбат Еременко, который за родину, за Сталина, да, вот с пистолетом характерный, он у нас символ освобождения, вряд ли бы он смог бы в Шереметьево проехать, ну, купив билет, потому что...
7: Владимир Валерьевич, сирот, простите, но вы опять переводите разговор на то, что происходит в России. А я хотел бы вас спросить о том, что происходит на Украине. То, что происходит в России, мы понимаем, да, эти все проблемы, разумеется, я с вами согласен абсолютно. Мне интересно ваше экспертное мнение, почему, где пассионарность украинцев в этой связи? Ведь когда-то на улицах Киева, когда только начиналось СВО и до этого, грузовиками раздавали оружие, и это показывали просто вообще на весь мир. А теперь мы говорим, что украинцы забились по квартирам и ждут, пока их освободят. Вот у меня вопрос, я сейчас в данном случае совершенно не провоцирую, мне просто любопытно, как это работает тогда. То есть получается ситуация, при которой они все сидят, а Россия ценой больших потерь, ценой больших экономических усилий стремится к тому, чтобы на Украине восстановить ее целостность, встать в конституционный порядок, убрать Зеленского, да, может быть, уничтожить его. А сами украинцы, где их пассионарность? Ну, кроме тех людей, которые... Да, там есть люди, которые передают координаты и так далее. Почему люди там за деньги выходят голосовать за Федорова или там протестовать и не выходят против режима Зеленского? Просто хочется понять, как это работает.
6: Очень просто. Те, кто выходит за Федорова, те, кто выходит по, там, не знаю, как это было, НАБУ, да, и прочие моменты, они четко знают, что их не схватят, их не отправят на войну против России.
7: То есть рисковать не хотят.
6: Нет, абсолютно безнаказанно. Знаете, в чем проблема? Начиная с СВО, мы взяли на себя ответственность, что мы идем вас освобождать. Когда мы идем освобождать, мы же не ждали, что в Берлине антифашисты встанут и освободят Берлин в 45-м.
7: Было восстание в Варшаве, было восстание в Праге, было восстание во многих других городах. А где восстание в Киеве?
6: Там часть из этих восстаний были вовсе не в сторону нас. Давайте начнем с
7: но
6: этого.
7: Они были.
6: А были специально сделаны со стороны того же Лондона, чтобы показать, что эти восстания будут утоплены в крови, а русская армия не успела прийти освободить. Да? Это, ну, здесь мы должны всю картинку показывать как таковую, чем эти восстания закончились. Здесь мое глубокое убеждение корректно сравнивать именно с Берлином 45-го года. Встали или нет? Мы сказали, что у нас специальная военная операция. Мы идем освобождать. Мы работали с подпольем, мы его вооружили. 8 лет до начала СВО было. За 8 лет мы что-то сделали по подполью. Давайте
7: то есть это Россия виновата?
6: Нет, я не говорю, что Россия. Но у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество.
7: Ну, то есть, хорошо, вот это на российской стороне этот вопрос. То есть то, что Украина не восстала, виноваты люди в России, которые ее не снабдили оружием и так далее.
6: А почему сегодня не восстает как? Сербия? Не восстает Сербия, во главе которой ставят там представительницу запрещенного ЛГБТ-движения.
7: Сербию никто не бомбит.
6: Встречает нациста. Почему мы не поднимаем Сербию? Ну, то есть это вопросов много. Значит, и Сербия не готова. Значит, весь мир не готов, и весь мир против нас, следуя этой логике. Мы должны работать системно, понимаете? А не просто требовать встаньте. Те, кто вставали, они не могут попасть в Россию даже сейчас. У меня в Испании, ну не буду говорить по странам, у меня в Евросоюзе живут гвардейцы, которые в 2014 году стояли окруженные, которые участвовали в боевых действиях в ДНР, которые затем приехали в Шереметьево, им сказали, место рождения Запорожье, до свидания. Этот человек воевал с оружием в руках, под триколором, да, под всеми делами. Сейчас, ну, не буду о их странах там и моментах говорить, но суть в том, что эти люди были вынуждены легализовываться в странах с вражеским режимом. Мы, понимаете, вот здесь у нас есть как правильные шаги, так и неправильные. Давайте проще говорить, не перекидывать там ответственность куда-то, да? Принцип простой. Что мы видим? Как раз на этой неделе произошло объединение всех подразделений из бывших ВСУшников, теперь назвали это украинской бригадой целой, да? Вот это правильный шаг, который должен был быть сделан еще в 22-м сразу. ВСУшник должен понимать. Его поймали ТЦКшники, отправили на войну против русских братьев, он воевать не хочет. Он перешел на мирную сторону, я не называю это сдался, он перешел на мирную сторону, взял в руки оружие за Россию. Он должен получить гражданство, должен получить. Эти люди без гражданства. Они не могут получить госнаграды, даже если они сжигают по несколько танков «Леопард». Это проблема, это колоссальная проблема. Нацисты, которые были в плену в советские годы, да, к ним отношение было немножко другое, чем у нас сейчас. Президент же четко это сказал, и я абсолютно в этом уверен. Это один народ. Но тем не менее мы им не даем российское гражданство. Мы не даем возможность зачастую их семьям переехать в Россию. Мы им образ будущего даем. Иди воюй за нас и за себя, освобождая родную землю. А из этих людей можно сделать десятки и сотни тысяч людей, которые будут освобождать, если мы будем системно с этим работать. Даже проще. Шереметьево, пожалуйста, принимаем всех, кто подписывает контракт, идет освобождать родную землю. Поверьте, мы увидим тысячи людей, которые прилетят со всего мира, чтобы освободить родное Запорожье, Днепропетровск, Харьков и так далее. Вот, кстати, очень хороший итог нашей передачи. Давайте инициировать такое движение, да, что если человека не хотели пускать, а он хочет воевать за Россию, то мы его точно пустим и точно отправим через обучение, через подготовку освобождать родную землю. Почему бы хотя бы таким образом это не действовать?
5: Мне кажется, особенно на фоне ситуации, которая сейчас с украинцами, проживающими в Европе. Там, конечно, отдельная история, да, но требующая эфирного времени, соответствующего, которое у нас подходит к концу.
7: Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Спасибо. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Координационного совета по интеграции новых регионов, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7-х и 8-х классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. Как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, столько же в Петрозаводске и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще 2 населенных пункта освободили от сил ВСУ в Донецкой Народной Республике. Дональд Трамп рассматривает мировое соглашение с Ираном без условий по ядерной энергии. Рекордная засуха в Европе продолжает сушить реки. Подробности далее. Армия России освободила населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР, сообщила Минобороны нашей страны. В порту Одессы были поражены склады ГСМ и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Также в Белярах и Новых Белярах, северо-восточные порты Одессы, поражены резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ, которые за сутки потеряли 1445 военнослужащих и 970 беспилотников, заключило ведомство. Удары ВСУ вглубь России не привели к ослаблению российской экономики, на что, в свою очередь, надеялся киевский режим, признал британский политический обозреватель Марк Галлиотти. Он также отметил, что стратегия Киева не повлияла на нефтегазовые доходы России, а удары Украины по гражданским объектам, в частности, по автобусу в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, вызвали общественный резонанс в России и сплотили общество. Как добавил эксперт, Украина израсходовала все боезапасы ракет для ЗРК «Патриот», что ставит под угрозу украинскую энергетическую инфраструктуру, которая уже работает менее чем на треть своей довоенной мощности. Президент США Дональд Трамп высказал идею в частных беседах о возможности завершения конфликта с Ираном без заключения ядерной сделки, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что Штаты завершили все свои военные цели в отношении Тегерана. В статье указано, что американский лидер заявил высокопоставленным советникам в частном порядке, что Иран вряд ли может возобновить свою деятельность в ядерной сфере, пока он у власти, так как США уничтожили 3 основных ядерных объекта в прошлом году. На недавних встречах Трамп также подчеркнул свою уверенность в том, что угроза атак Штатов на Иран послужит надежным устрашающим фактором. Чиновники указали, что президент США с большей вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. Ожидается, что президент также снимет военную блокаду иранских портов, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Критически низкий уровень воды зафиксирован во многих реках немецкой федеральной земли Саксония из-за отсутствия дождей, что привело к обнажению так называемых предвестников неурожая, а именно камней голода, сообщает агентство DPA со ссылкой на данные регионального центра по борьбе с паводками. Федеральное агентство водных путей и судоходства Германии в свою очередь сообщило ранее, что уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки в 14 сантиметров на участке в городе Дюссельдорф. Согласно метеопрогнозам, в ближайшие дни в регионе сохранится сухая погода с жарой до 34 градусов, поэтому улучшение ситуации на реках пока не предвидится. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры Михай Колежар и Бланка Гузи. Третье – британцы Росс Чарльтон и Эмма Уитакер. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: 18 часов 4 минуты, время московское. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Время информационного часа. Денис Воробьев, Александр Кузьмак в студии.
3: Здравствуйте
2: еще
3: раз.
2: Добрый день, добрый воскресный день. Кстати, между прочим, день сегодня непростой. Сегодня 9 августа, как известно. Но помимо бомбардировки, сегодня день, очередная дата бомбардировки Нагасаки. На этот раз атомной бомбардировки Нагасаки. И, кстати, мэру Нагасаки просто поклон низкий за мужество. И даже Мария Захарова об этом сказала, потому что мэр Нагасаки сказал о том, что это был американский самолет, который бросил, ну, то есть прилетела вот эта бомба-толстяк, да, прилетела в Нагасаки, 74 тысячи человек погибло сразу, еще огромное количество людей, так сказать, долго умирало от лучевой болезни, от последствий радиации и так далее. Сегодня еще очень много событий, просто хочется о них вспомнить, потому что сегодня день Уотергейтского скандала знаменитого, да. И Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США в свое время. Тоже такое вот. Сегодня, кстати, в Киеве прошел тот самый матч смерти, знаменитый футбольный. И сегодня же прозвучала впервые Ленинградская симфония в осажденном Ленинграде в 1942 году. Вот такие вот события сегодняшнего дня. Кстати, то, мне кажется, стоит их вспомнить.
3: Да, кстати,
2: вспомнить.
3: Выборка такая получилась. Да. Очень показательно и требующая. Ну, лишний раз они вспомнили,
2: история,
3: да, напомнили.
2: Да, да. Седьмой симфонии, как ее исполняли, история Дмитрия Шостаковича, она фантастическая, почитайте. Просто, ну, это действительно до мурашек вообще, как и вся история блокадного Ленинграда. Ну, а сейчас о России и Сирии поговорим, потому что Россия, вопреки многим, помнишь, сколько было алармистов, которые говорили, все, Россия ушла из Сирии, России в Сирии нет, все сотрудничество, так сказать, там заглохло и так далее, после всех известных событий. Но, тем не менее, эти события продолжаются, и они стоит, ну, давай, наверное, поговорим, да, собственно, прямо сейчас.
3: Да. Говоря о судьбе российских военных баз, Хмеймим, Тартус, они преобразуются в совместные центры подготовки обучения в рамках меморандума о взаимопонимании, который был подписан, но я, честно говоря, вот ты упомянул алармистов, оценка этого события тоже достаточно такая противоречивая, потому что я все чаще встречаю очень такие выдержанные короткие комментарии из разряда,
2: ну, ключевое
3: лучше,
2: слово.
3: Чем ничего. Ну, то есть, понимаешь, вот тут, конечно, хочется разобраться, насколько в целом это сложный процесс с точки зрения дипломатии, а во-вторых, как Россия будет продолжать, ну, вот так скажем, развивать свое присутствие.
2: Да, какова стратегия. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, доброго здоровья.
4: Добрый день, коллеги, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот, извини, Саша, вклинюсь сразу. Ваша оценка этого в целом меморандума о взаимопонимании. Почему вдруг эксперты тут скорее в кавычках ожидали большего? Потому что, ну вот, присущи иногда, да,
2: эксперты
3: лет. Или, может, мы ошибаемся?
2: Может, мы ошибаемся.
4: Ну, во-первых, коллеги, надо сказать сразу, то, что пока мы ссылаемся только на заявление сирийской стороны. Пока еще ни российский МИД, ни его официальный представитель, ни министр не делали никаких заявлений относительно этого меморандума. То есть мы тут ориентируемся только на заявление официального информационного агентства Сирии. Это раз. Во-вторых, напомню то, что Россия подписала в Сирии договор о присутствии своих вооруженных сил на двух объектах в 2017 году аж до 1966 года, то есть на 49 лет. И в дальнейшем, и в договоре было прописано, что в дальнейшем будет продлеваться. То есть вот такой был масштабный такой проект до 66-го года в Тартусе и Хмеймиме. И вот с приходом новых властей в Сирию, со сменой режима Башара Асада, ситуация стала меняться. И меняться она стала, тем не менее, она стала меняться не, что называется, в отрицательную форму, хотя Россия вывела большую часть своего контингента из Сирийской Арабской Республики, но тем не менее объекты продолжают работать. Я напомню, что тот же самый пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, он работает еще с начала 70-х годов, то есть, вернее, он тогда создан, да, а потом с 15-го года Россия возобновила там свое присутствие, а 17-го подписал уже договор о присутствии там наших контингентов. Что касается аэропорта в Хмеймиме, то он изначально был гражданский. И в 2015 году, когда началась, по сути, гражданская война в Сирии, тогда этот аэропорт был оборудован под военные цели. То есть там был построен ряд объектов, была размещена наша авиационная группировка, собственно, опять же, жилье для военнослужащих, там, с объекта обеспечения и так далее. То есть сейчас эта инфраструктура будет интегрироваться в систему гражданского воздушного движения в Сирии. То есть, в принципе, она не утеряет свое значение, тем более то, что Россия продолжит, как сказано, как объявила сирийская сторона, совместно вместе с сирийскими коллегами готовить там военнослужащих. А при этом сам аэродром будет использоваться уже как гражданский, собственно, объект. Ну и в целом, допустим, та же самая военно-морская база в Тартусе, она по замыслам, опять же, по заявлениям сирийской стороны, там может проходить новые, что называется, развиваться новые проекты по гражданской продукции, то есть отгрузки там, агропродукции, да, каких-то материальных грузов именно в интересах Российской Федерации. Ну и Сирии, естественно, тоже. Опять же, ранее неоднократно в своих интервью сам министр Лавров говорил о том, что сирийская сторона заинтересована в продолжении коммуникации с Россией по этому вопросу, потому что само присутствие там наших военнослужащих, оно создает определенный баланс в силах, которые продолжают... То есть в Сирии-то продолжается, собственно, такое политическое противостояние между определенными силами, которые, собственно, угрожают постоянно и действующей новой власти, как бы ставят под вопрос ее легитимность.
3: Вот, поэтому... Александр Евгеньевич, простите, что сразу вклиниваюсь, еще хочу вопрос успеть задать. А приходится ли здесь бодаться с Европой в контексте нашего присутствия, влияния? Потому что Европа ведь очень быстро отреагировала на события в Сирии, и санкции сняли. Вот здесь есть такой некий, ну, если позволите, конфликт интересов?
4: Я думаю, то, что, конечно же, в интересах Европы выдавить нас из Средиземного моря, само присутствие там наших военных кораблей, наших специалистов военных, то есть это, их немножко, наверное, расстраивает. Но тем, особенно в свете вот, текущих геополитических событий. Но, опять же, Россия за все время своего присутствия, то есть уже 11 лет находясь там, она как бы ни разу не нарушила ни интересы каких-то государств европейской зоны, то есть ни интересы государств Средиземноморья в целом. То есть она как бы очень корректно присутствовала там, соблюдала международное право и, собственно, не мешала соседям Сирии заниматься своими делами в Средиземном море. Поэтому я думаю, что все-таки в этом отношении Россия, она не так сильно... как бы не так сильно раздражает, собственно, европейское сообщество. Но, конечно же, учитывая, что большая часть европейских стран находится в составе НАТО, и практически все черноморские государства, средиземноморские государства имеют отношение к НАТО, имеется в виду северная, да, часть Средиземного моря, конечно, для них присутствие наше там, это все-таки причина проводить какие-то действия, постепенно выдавливать нас оттуда. Но опять же, это суверенная территория Сирийской Арабской Республики, и пока наши лидеры ведут диалог, причем диалог такой нормальный, содержательный, опять же, встречаются и главы наших государств, и министры иностранных дел ведут диалог. Поэтому я думаю, то, что вот этот трехмесячный период, который сейчас обозначен этим меморандумом, в принципе, покажет дальнейшую расстановку потенциалов, да, и наших приоритетов в этом регионе. Ну и опять же, давайте дождемся официального заявления МИД России, потому что пока мы еще ни релиза не видели, ни заявления. То есть ориентируемся...
3: Это важное уточнение, да, и спасибо вам большое.
2: Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Простите, что приходится так резко заканчивать. Время нас, к сожалению, поджимает, но, по-моему, был исчерпывающий комментарий. Действительно, ждем продолжения этих комментариев для того, чтобы эту тему можно было продолжать и дальше разворачивать в разных контекстах и направлениях. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был у нас на прямой связи.
3: Ну, мы продолжаем обсуждать события на Ближнем Востоке, тем более здесь, честно говоря, извини, что перехватил так инициативу, потому что Совет мира по Газе, как известно, имеет план, состоящий из 15 пунктов, тут же отреагировал Бенямин Нетаньяху, премьер Израиля, и он его отверг. Тут хочется задать сразу ряд вопросов. Президент Центра ближневосточных исследований Мурат
2: Я теперь на прямой связи.
3: Хорошо, давай. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Да, Мурат, простите, пожалуйста, теперь уже я у Дениса утащил инициативу. Вот я хотел бы вас спросить, можно ли сказать, вот сразу, исходя из того, что мы видим, как Нетаньяху действует в данный момент времени, что пришел тот момент, когда Нетаньяху, по сути, открыто демонстрирует,

0: Конгресса Америки. А что еще немаловажно, да, это, конечно же, военная помощь, потому что все те самые боеприпасы, возможности для военных действий Израиля в регионе, они все происходят, потому что есть поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки и, по сути, прямая защита. В случае, если Нетаньяху публично скажет о том, что нет, этого не будет, и мы больше не союзники, то Нетаньяху остается, не то что Нетаньяху, государство Израиля остается в одиночестве вокруг недружественно настроенных стран. Потому что в случае ослабления хоть какой-либо поддержки со стороны реальной или поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, у Израиля начнутся очень тяжелые дни. Потому что какая бы экономика ни была более продвинутой по сравнению с соседями, а военно-политическая система, но все равно масштабы того, что происходит, они не позволят Израилю физически выжить эту войну, которая потенциально предстоит. Поэтому я думаю, что здесь не стоит это так говорить. Нетаньяху, безусловно, ставит палки в колеса трамповским инициативам. Что по Ливану, что по Газе. Потому что крайне правое правительство, оно считает, что все те захваченные территории, будь то в Сирии, в Ливане или в Газе, они покидать не должны. Об этом говорят крайне правые, скажем так, министры кабинета Нетаньяху. Да, это известный Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности. Это Бецалель Смотрич, министр финансов, который представляет крайне правые силы. Да, они достаточно жестко говорят, с них как бы спросу чуть меньше, чем с Нетаньяху. То есть Нетаньяху все-таки более аккуратно говорит. Но говорить о том, что как бы есть открытая конфронтация, здесь как бы факты налицо. Действительно, неоднократно пол холодок между администрацией Трампа и Нетаньяху. Но до сих пор эти страны являются союзниками друг другу. И особенно для Израиля это важно сохранить, ввиду того, что те же западноевропейские союзники очень сильно огородили себя от текущей администрации Нетаньяху.
1: А Совет мира сам по себе имеет ли вес сегодня? Вот понимая, что как громко это все обсуждалось
2: или
1: в начале.
2: Совет Трампа.
1: Да, вот хочется разобраться, дойдет ли это до практики.
0: Ну, смотрите, о Совете мира в очередной раз заговорили 2 недели назад, когда Трамп в очередной раз сказал, что все, вот Хамас договорился, он сложит свое оружие. Опять это был определенный политический такой лозунг, потому что за ним ничего не стоит. А почему, я скажу. Хамас действительно, ряд палестинских группировок согласились на то, чтобы сложить тяжелое вооружение, но с требованием, чтобы были выполнены основные соглашения в рамках Совета мира, а это, в частности, уход израильской армии с оккупированной территории Газы, это выполнение гуманитарного проекта в рамках Совета мира, да, и начало развертывания так называемых полицейских сил, которые готовит Иордания вместе с Египтом. Но я думаю, что этого не произойдет. Поэтому с этой точки зрения Совет мира сам по себе последние 3 месяца на фоне войны с Ираном о нем даже не вспоминали. Если мы с вами посмотрим то, как помпезно было подписано соглашение, сколько стран сначала изъявили свое желание, да, вложить туда деньги, но что по факту? Там не более 7-8 стран, которые действительно что-то, какие-то деньги вложили, но кто-то напрямую в этом всем участвует, не готов. Никто не готов брать на себя вот эти риски. А для Соединенных Штатов Америки они спотыкаются о том, что Трампу, как человеку, который позиционирует себя миротворцем, нужно хоть что-то показать перед промежуточными выборами. Но у него провалы по всем фронтам. Возьмем Ближний Восток, все точки, которые там есть, напряжение, да, это и Совет мира по палестинскому вопросу, это ливанский кейс, это иранский кейс с Армузским проливом, все это провально. Сейчас еще напрягается ситуация с Ираком, да, это совместная бомбардировка со стороны Саудовской Аравии и США, а также в Бабель-Мандебском проливе активность хуситов, которые сейчас блокируют весь саудовский экспорт нефти и в Красном море в том числе. Кроме того, и по российско-украинскому конфликту мы видим, что, по сути, администрация Трампа ничего дельного не может предложить, и все те обещания, которые были предложены в рамках, скажем так, переговоров в Анкоридже, тоже не состоялись.
2: А, Мурат, а можно, да, вернемся на Ближний Восток, чтобы вот конкретизировать. Вот то, что мы сейчас видим в исполнении, скажем, даже уже теперь не Нетаньяху, коль скоро мы заговорили о Трампе, именно на Ближнем Востоке. Вот мы видим, как Трамп, ну, с одной стороны, мы видим, как он действует, вот то, что вы перечислили, а с другой стороны, ну, есть эта точка зрения, и она достаточно тоже такая, я бы сказал, имеет и основание под собой, главное, она там широко распространена, что Трамп перекладывает ответственность за все то, что происходит на Ближнем Востоке, на сам Ближний Восток. Точно так же, как и с Украиной, он перекладывает ответственность на Европу с США. И это вполне себе укладывается в основные положения, декларированные Трампом еще в начале года, относительно переключения США на север, ну, то есть на западный континент, на западное полушарие. И в этом смысле

0: то, что происходит и с Израилем, и с Ближним Востоком, ну, становится делом Ближнего Востока. Вот вы теперь, ребят, между собой там сами разбирайтесь. А мы, так же, как и из Европы, уходим.
1: Смотрите, у вас предположение совершенно правильное и корректное, но вопрос заключается в том, что какой ценой США достигнут этого, да? У США при Трампе, безусловно, есть такое стремление, чтобы создать свой такой пояс безопасности. Для этого ему нужна Гренландия, Куба, Венесуэла и все остальное. То есть, вот как вы сказали, полушарий для США.
0: Доктрина Монро в честном виде.
1: Да. Но для Ближнего Востока проблема в том, что США изначально планировали, что они добьют Иран или, по крайней мере, нанесут ему хоть какое-то поражение. И в конце концов будет расширено соглашение Авраама, Саудовская Аравия подпишет мир с Израилем. И все. Это будет некоторый такой ближневосточный альянс, который, когда дело доходит до интересов Америки, они будут выполнять за хозяина, скажем так, да, его цели, но при этом американцы будут только с этого зарабатывать и продавать оружие. Но сейчас же, по факту, все происходит иным образом. После показательных ударов Ирана по союзникам и по военным базам, по сути, военная позиция и присутствие США на Ближнем Востоке, оно увядает. Единственный реальный союзник, который для США более-менее остается, и то с теми оговорками, которые мы обсуждали в начале, это Израиль. Но если Израиль останется в одиночестве, а с учетом подписанного соглашения в Мекке, создается альянс, который во многом там на Западе пытаются преподнести как антииранский, но он максимально антиизраильский. На самом деле это между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. То вот здесь мы говорим о полном провале американской политики на Ближнем Востоке. Поэтому сидеть и говорить про то, что Трамп пытается перевалить ответственность, он может. Но таким образом Америка перестанет иметь хоть какой-либо контроль или защиту своих интересов на Ближнем Востоке. Это, на мой взгляд, так.
0: Интересно. Тут очень хочется поговорить еще на эту тему, но, наверное, уже не успеем.
2: Да, эфирное время, к сожалению.
0: Спасибо огромное. Большое. Спасибо. Интереснейший разговор у меня всякий раз. Вообще, Ближний Восток — это сейчас прям тема такая, которую хочется обсуждать и обсуждать. Слишком много там именно геополитики, даже больше, чем, собственно, военного противостояния. Президент Центра ближневосточных исследований Мурат Садыкзаде был у нас на прямой связи. Мы продолжаем. Не развернешься просто в таких рамках информационного часа. Только заговорили о Ближнем Востоке, а теперь надо говорить о России. Да, тем более учебный год скоро.
2: Здесь что примечательно? Будем обсуждать перечень учебников для школ, которые Минпросвещение обновило. На самом деле тут много тоже деталей. Тут в перечень попали учебники истории, история нашего края, Донбасс-Новороссия для 5, 6, 7 классов. Если конкретно здесь обсуждать, эфирного времени не хватит, общими мазками постараемся. Да? Да. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, академик Российской Академии Образования, Олег Смолин уже на прямой связи со студией. Олег Николаевич, мы рады вас приветствовать.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день или добрый вечер, как у меня в Сибири. Слушатели радио «Спутник».
0: Шикарно.
3: Мы готовы.
2: Да. Олег Николаевич, на ваш взгляд, качественным образом что изменилось? Изменился ли, может быть, сам по себе подход? Да, мы видим здесь существенные изменения или, наоборот, очень аккуратные и такие малозаметные? Вот позвольте вашу характеристику услышать.
3: Существенные изменения начались давно, тогда, когда была провозглашена концепция возвращения к единым учебникам по как минимум 6 предметам гуманитарного цикла. Обсуждается вопрос о том, надо ли еще единый учебник по математике, но это отдельная тема. Теперь, что касается тех изменений, которые мы видим сейчас. Совершенно очевидная ситуация – это новые учебники по истории Донбасса и Новороссии. Понятно, что ребят нельзя оставлять с украинскими учебниками, в которых в лучшем случае доказывалось, что Украина – это не Россия, как утверждал, может быть, лучший для нас из президентов Украины Леонид Кучма. Повторяю, лучший. Про других не говорю. А в худшем случае там главные герои это, опять же, начиная от Мазепы и заканчивая...
0: Великие Укры.
3: Бандера и Шухевич.
0: Да.
3: Да, вот. Поэтому, конечно, появление этих учебников вполне закономерно. Единственное, конечно, как историк по образованию, я прекрасно понимаю, что в условиях войны, будем называть вещи своими именами, как это делает пресс-секретарь президента Российской Федерации, абсолютной объективности в историческом познании добиться практически невозможно. Достаточно почитать книжки, которые выходили в период Великой войны 1941-1945
0: года. Олег Николаевич.
3: Но, тем не менее, еще раз говорю, что появление таких учебников абсолютно закономерно.
0: Вот продолжая именно эту тему, я как раз хотел задать вам вопрос. На ваш взгляд, именно сейчас, вот именно как раз исходя из ваших слов, какие постулаты в этих учебниках должны быть уже сейчас? То есть вот когда мы говорим о текущем моменте, понятно, что там лет через 10, наверное, что-то поменяется. Что мы точно должны дать как постулаты нашим ученикам?
3: Ну, вы знаете, как ни странно, я думаю, что мы должны дать классические представления об истории нашей большой Родины, начиная от Киевской Руси и заканчивая печальной историей разрушения нашей большой России, которая тогда называлась Советский Союз. И объяснить, почему она была разрушена, разрушили ее совершенно очевидно бюрократические элиты, и не только украинская. Ну, очевидно, совершенно роль и Бориса Николаевича Ельцина в этой истории. Вот, и, конечно, мы должны показать единство исторических судеб наших народов и нашу единую культуру. Вот многие продолжают спорить, Гоголь это украинский или русский писатель. Ну, конечно, раз писал на русском языке, то скорее русский. Но дело не в этом. Это достояние обоих наших народов.
2: Безусловно. И здесь, знаете, вот очень важную тему мы в целом сейчас копнули. И не говоря о Донбассе и Новороссии, если откатиться немножко назад, а современные школьники как раз-таки понимают, что зачем следовало, говоря о распаде Советского Союза, роли Ельцина, события Афган, Чечня. Вот мы же помним эту позицию многих и тогда еще либеральных и политиков, чиновников, говорящих о том, что надо подождать, надо осмыслить. Но вот ждали столько, что целое поколение до сих пор плохо понимает.
3: Я бы сказал даже, что не ждали, а в 90-х годах была произведена переидеологизация под лозунгом деидеологизации. На самом деле переидеологизация, когда проклятое советское прошлое было объявлено черной дырой, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вместо того, чтобы дать объективную картину и великих достижений, и великих драм нашей истории, то и другое имело место быть. Вот. Но я бы хотел сказать, что последний учебник истории Владимира Мединского, при том, что он, конечно, имеет с точки зрения профессиональных историков существенные недостатки, тем не менее он, на мой взгляд, более объективно освещает разные периоды нашей истории. Единственное, что, пожалуй, все-таки оценки разрушения Советского Союза, на мой взгляд, недостаточно определенные. Но рано или поздно мы это сделаем.
2: Это да. Спасибо большое, Олег Николаевич. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, академик Российской Академии Образования, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами, друзья.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Отключения электроэнергии зафиксированы в 22 населенных пунктах Ульяновской области, сообщили в Министерстве ЖКХ и строительства региона. В субботу сильный ливень и шквалистый ветер с грозой и градом обрушились на Ульяновской районы области. Сегодня региональное главное управление МЧС вновь предупредило жителей, что ожидаются крупный град, шквалистый ветер до 28 метров в секунду. Ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения сейчас продолжаются в 4 районах области. Международный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для безопасности полетов в районе авиагавани, уточнил регулятор. Возможные корректировки в расписании рейсов, ознакомиться с ними можно на онлайн-табло аэропорта. Огневая мощь США в Европе и Азии ослабла на фоне конфликта с Ираном. Истощение запасов вооружения отражаются и на моральном состоянии армии, пишет издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников и экспертов. По словам неназванных официальных лиц, иранская компания вынудила Пентагон в срочном порядке перенаправить военные суда, самолеты и подразделения ПВО со всей Европы и Азии на Ближний Восток. Это привело к последствиям, в том числе касающимся морального состояния войск. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина церковной медалью «Патриаршая благодарность». Последнему сегодня исполнилось 60 лет. Патриарх отметил, что трудами на благо Отечества Хуснуллин вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, активно содействует реализации масштабных инфраструктурных и строительных проектов. Автомобиль наехал на 3 пешеходов в британском городе Бристоль. Правоохранители задержали водителя по подозрению в покушении на убийство, сообщила полиция региона Эйвон и Сомерсет на юго-западе Англии. Как уточнили в полиции, наезд на пешеходов произошел сегодня утром. 2 пострадавших получили легкие травмы, 3 был госпитализирован. Также был нанесен ущерб коммерческому помещению. Уточняется, что правоохранители оцепили место происшествия, расследование находится на ранней стадии, рассматриваются все версии, в том числе теракт. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли» пройдут на гребном канале Москвы с 3 по 6 сентября. В них примут участие спортсмены из Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что программа включает соревнования по каноэ-спринту на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров, пара каноэ на 200 и 500 метров, гонки на лодках класса «Дракон», заплывы на сабборде и турниры по канополо и гребному слалому. Вход для зрителей свободный. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Информационный час в самом разгаре. Денис Воробьев, Александр Кузьмак в студии.
4: Здравствуйте еще раз, Саш, привет. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте всем. Положительная, яркая, интересная новость из Москвы. В Москве начался тест или тестовые протесты начались полностью беспилотного поезда. В данном случае речь идет о Московском центральном кольце, об МЦК. Ну и это, в общем, еще один шаг в эту сторону. Это те самые ласточки, да, которые мы уже, ну, те, кто живет в Москве, давно уже полюбили, те, кто живет в Сочи, тоже их давно полюбили, во многих регионах, где они курсируют между городами. Я вот первый раз с ласточкой столкнулся на Олимпиаде в Сочи еще, когда они только появились, и это просто, ну, они действительно влюбляли в себя эти поезда, вот теперь они становятся беспилотными. Это, на мой взгляд, просто очень-очень здорово. Поговорим об этом с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры логистики МАДИ, экспертом по транспорту Московского областного отделения «Опора России» Вячеславом Белобжецким. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Вячеслав Николаевич? Так, давайте попробуем наладить связь, перезвонить. Ну, прямой эфир. Ну, что ж, куда деваться?
3: Пока не слышал.
4: Но, тем не менее, сама по себе новость интересна. Хотя, знаешь, параллельно мне так нравится вот эта реклама московского метро о машинистах. Поездов всегда так это очень классно и стильно выглядит. С другой стороны, мы читаем историю о беспилотных поездах. Но тут понятно, как бы никуда профессия не денется. С другой стороны, насколько это... Ну, я так полагаю, вряд ли скажется на самих, ну, тут, скажем так, пользователях, потребителях, но на нас с тобой,
3: короче говоря,
4: да, потому что разные мнения, разные направления, и я так полагаю, Вячеслав Николаевич с нами на прямой связи.
3: Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Еще раз. Здравствуйте. Знаете, что, вот с чего хотел начать? Ведь в свое время уже, да и в России, и уж тем более за границей, мы видели беспилотные поезда, те, которые в аэропортах. Да, они уже там появились и, так сказать, прекрасно себе работают. А почему начали с МЦК? Почему не метро?
5: Ну, я думаю, что МЦК здесь как раз проверяются другие немножко системы. Метро у нас... Я могу только предполагать.
3: Ну, конечно, да.
5: Да, но предполагаю, что вот в нашей стране все равно присутствует тяга к высоким достижениям, да, помимо прочего.
3: Да.
5: Вот. И на открытом контуре, все-таки метро закрытый контур, на открытом контуре ни у кого нет. Плюс, возможно, как раз у нас сейчас созрели, как пишут, отечественные решения, которые позволяют как использовать компьютерное видео именно успешно в открытом контуре, то есть на поверхности земли. Потому что в метро это уже распространенная практика, во многих крупных мегаполисах это присутствует.
3: А, то есть это именно как нововведение надо рассматривать? Именно беспилотные?
5: Ну, да, беспилотные поезда наземные, они, по сути, вот у нас впервые. Плюс на четвертом уровне автономности, когда внутри нет машиниста. То есть, прямо скажем, это прорыв.
4: А кроме высоких достижений, необходимости в этом сегодня вот есть?
3: Да, зачем? Да. Просто понять, зачем.
5: Конечно, необходимости есть. Если бы необходимости не были, то мы с вами посещаем метро, например, так как это все-таки единая система московского транспорта, не видели бы регулярно объявления о том, что набираются машинисты. И как в любой отрасли, в логистике, это вообще острая ситуация с этим, с водителями, с колдовщиками, в том числе, наверное, и с водителями железнодорожных поездов, то есть с машинистами. Все-таки существует определенная проблема, потому что поколение стоит, да, тех, которые были еще в советское время вовлечены в эту профессию, пришли в профессию, они передают опыт, но, наверное, количество людей, кому можно передавать этот опыт, не так велико, и поэтому... Это не значит, что сейчас катастрофа с людьми. Это значит, что смотрят наперед. И имея такие возможности, можно быть готовым, если такие проблемы усугубятся.
4: То есть и переход этот вряд ли можно будет назвать болезненным в случае... Ну, это гипотетически уже смотрю. Если это будет массово внедряться, то есть вот как раз-таки мы не увидим такого, что все машинисты вдруг резко потеряют работу и из-за этого очень сильно расстроятся.
5: Ну, в любом случае, мы это видим во многих отраслях, что постепенно машины заменяют людей, и, там, не знаю, станки с числовым программным управлением заменяют квалифицированных токарей, и токарям приходится либо учиться на оператора, либо искать занятие где-то в другом месте, где не столь высокая высока высокий уровень цифровизации.
3: Но это понятно, Вячеслав Николаевич, но мы все-таки говорим не о той ситуации, где цифровизация вытесняет квалифицированных сотрудников, а там, где недостаток квалифицированных сотрудников в силу, вот как вы сказали, да, как с машинистами, например, их мало, и их работу начинают выполнять машины. То есть тут никто не страдает, а наоборот, скорее, все выигрывают в этом смысле. Я хотел бы вернуться именно к самим поездам. С точки зрения, вот, ну, мы же всегда первые, когда мы слышим про беспилотники, сразу говорим, я имею в виду беспилотный, мирный беспилотный транспорт, да. Мы всегда, в первую очередь, думаем о безопасности. Вот вопросы безопасности с точки зрения, например, МЦК, то есть кольцевой дороги, насколько они...
4: Ну, технология так, позволяет, да. Да, соблюдать все нормативы.
5: Смотрите, тут всегда речь о том, куда склоняется чаша весов. С одной стороны, технологии, они про что? Про то, что машина, она быстрее обрабатывает информацию и может быстрее принять решение. На другой чаше весов лежит вероятность сбоя. Но вероятность сбоя у человека присутствует. Вот, по-моему, на днях как раз была авария, когда водителю стало плохо, он въехал в толпу людей. То есть это не тот человек, который сознательно нарушал правила, я имею в виду на дороге, а тот, кому просто стало плохо. В Москве это происходит с водителями автобусов. Точно так же это может стать причиной происшествия даже с трагическими последствиями и на железнодорожном транспорте. Машина в этом случае, она действует по алгоритму. Соответственно, вопрос только уровня обучения, насколько она четко с помощью вот этого пресловутого машинного зрения и видит, идентифицирует вот те самые объекты, которые она видит, и как она может предотвратить, не знаю, там, наезд какой-то, либо там, если вдруг человек зажало дверьми, то тогда она откроет эти двери, и поезд не тронется. Вот. Но в любом случае система обрабатывает информацию быстрее. Поэтому если мы говорим о штатной работе, то по логике безопасность должна быть выше.
4: Но исключения бывают, да, и с той, и с другой стороны. Вот то, что вы говорите, и человеческий фактор, и возможный там условный сбой алгоритмов. Но это такие единичные случаи.
5: Ну да, но тут, знаете, еще какой момент? Это здесь немножко попроще, чем с дорогой, потому что с дорогой всегда, когда говорят про беспилотников, постепенно это, конечно, решается, но тем не менее вопрос, кто будет виновен в случае трагического происшествия, он очень частый, потому что там присутствует частный транспорт. Понимаете, и когда этот частный транспорт принадлежит там, компании, например, то вопрос очень такой важный. А здесь у нас все-таки государство, поэтому в любом случае здесь человек действует в рамках очень серьезных правил по там, медицинскому контролю, по, там, по допуску.
3: На то на человеческий фактор, конечно, да,
5: да,
3: безусловно.
5: Так же и уровень безопасности поддерживается совершенно в другом уровне. Потому что, например, на автомобильном транспорте, уж на частном, если опять же проводить аналогию, у нас сейчас нет обязательного техосмотра. То есть получается, так или иначе, мы находимся в ситуации, когда это отдано на откуп, на совесть, да, управляющего транспортным средством. Мы разные.
3: Вячеслав Николаевич, а еще вопрос касательно вот как раз той самой логистики, или даже, я бы сказал, не логистики, а точности, качества, ну вот тайминга там и всего остального. Вот когда мы говорим о беспилотной системе транспорта, тем более замкнутой, да, кольцевой системе, как МЦК, например. Понятно, с одной стороны, что поезд, управляемый беспилотным водителем, да, роботом условным, да, там, чем-то механическим, он не будет опаздывать, он всегда придет вовремя, потому что все рассчитано, программа, все ясно. А с точки зрения системного управления вот этой вот всей вот этой истории, как продумываются вот эти вопросы, связанные со сбоями? Ну, например, где-то что-то сломалось, чтобы это не пошло по цепочке. Ведь человек может, да, условно говоря, это решить, потому что он человек. А как это происходит в случае с беспилотником?
5: Ну, в общем-то, это не так описано теми, кто анонсировал эту новость. Там сидит диспетчер, который в любом случае обязан...
3: А, все равно.
5: В случае сбоя, да. Но вот диспетчер... Просто диспетчер сидит не в самой кабине. Он удаленно находится. Вот. Тут есть еще один тонкий момент взаимодействия. То есть мы получаем, что ситуацию, когда диспетчер находится удаленно, это дополнительное узкое место. То есть вдруг пропадет связь между этим диспетчером и этим составом.
3: Вот да.
5: Я все-таки думаю, что этот вопрос решается, и определенные протоколы безопасности присутствуют. Что должно произойти? Возможно, переключиться на другого диспетчера. Наверное, у них какая-то распределенная сеть, как похоже на системы, как они называются-то, вот эти вот воздушные, которые ведут самолеты.
3: Ну то да, есть, авиадиспетчеры, ну, по сути,
5: да. То есть их же переключают, и если где-то сбой, то могут переключить на другой центр управления полетами в другой локации. Точно так же здесь, наверное, в Москве их несколько. Если где-то произойдет, там, не дай бог, там, какое-нибудь отключение электричества, не сработает какая-то автоматика, то, по идее, должны это переключиться.
3: Всегда должен быть штепсель.
4: Да. Спасибо, Вячеслав Николаевич.
3: Спасибо. Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения «Опора России» был с нами.

0: Ой, примечательная новость, интересная, и хочется в нее верить. Я все-таки с таким очень осторожным оптимизмом, как у нас в последнее время выражаются, но, тем не менее, знаешь, мне кажется, тут подводных камней, возмущений, протестов может быть достаточно.
1: Подводные камни в данном случае.
0: В прямом смысле, да. Саш, пожалуйста, да, будем обсуждать историю с правом России провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2028
1: года. Причем в Казани. В Казани прекрасная все условия, безусловно, для проведения подобных соревнований, и он должен был там проходить, этот чемпионат, в 2024 году, но по понятным причинам все отменили и все перенесли. Но вот теперь European Aquatics, Европейская Федерация Плавания, пока пытается, скажем так, потому что право, безусловно, и есть, инфраструктура есть, и все есть. Но вот здесь важно обсудить не только политический аспект, но и, скажем так, ну, второе дно этой проблемы. Я сейчас объясню, что я имею в виду, когда представлю эксперта и задам вопрос. Дмитрий Зимин, спортивный журналист, блогер. Дмитрий, добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Дмитрий, у меня вот какие соображения на этот счет, не знаю, согласитесь или нет, или что думаете по этому поводу, когда речь заходит о соревнованиях, которые организует Россия. Это мало того, что всегда высокий уровень, это мы все знаем. Любые, какие не возьмешь, мы умеем организовывать соревнования. Но это еще и вопрос инфраструктуры как таковой, потому что мы видим, что в России она для многих соревнований очень высокого уровня. Нет ли здесь соблазна для европейцев тех же самых в какой-то момент снять с себя вот это вот ярмо и просто, ну, как бы отдать это России не только потому, что ситуация, конъюнктура меняется, а потому что, ну, черт побери, они это хорошо умеют делать, и у них для этого есть все условия.
2: Вы абсолютно правы. Казань принимала не одно большое спортивное соревнование за последние годы, и, безусловно, в том числе и водная инфраструктура, не только. Водная инфраструктура у них есть. Однако, я думаю, что все-таки европейские чиновники, в первую очередь на государственном, не имея в виду сейчас спортивном уровне, думают немножечко о другом. Мне кажется, они все равно до сих пор живут в парадигме того, чтобы какую-то пакость России сделать. И, безусловно, какое-то публичное заявление о том, что в Казани никогда не пройдет турнир такого уровня, о том, что мы не поедем в Казань, несмотря на то, что там, если даже все-таки официально будет объявлено о том, что турнир там будет проходить, я думаю, что желание у них это все равно будет оставаться.
1: А это какие-то конкретные, опять же, это конкретные люди, конкретные страны, конкретные, мне кажется, не спортсмены, это же не про спортсменов в первую очередь.
2: Нет, это, конечно, речь не про спортсменов, это про руководителей конкретных федераций в конкретных странах, но пока на данный период времени, интервью вышло сегодня о том, что действительно Казань может принять турнир в 2028 году, пока никто не выражал публичного возмущения словам президента Европейской Федерации водных видов спорта. Но я думаю, что это дело времени. Как только эти новости дойдут до европейского паблика, скажем так, тогда я уверен, что некоторые страны определенно выступят против.
0: Тут еще интересен вопрос. Если одна из стран или несколько захотят эту историю бойкотировать в случае, если действительно Россия будет проводить чемпионат Европы, вот запустится ли здесь вот этот механизм по цепочке? Как вы считаете, есть ли в этом контексте единство или кто-то наоборот, те, кто эту историю бойкотирует, останутся у разбитого корыта?
2: Я думаю, что единство определенно присутствует на данный период времени в части европейских стран, но не могу сказать, что это единство абсолютное и никакие компромиссы там невозможны. Я думаю, что здесь многое будет зависеть от дипломатии. Как мы видим сейчас, ну, в апреле 2026 года Международная федерация водных видов спорта допустила Россию к участию с флагом и гимном, а Европейская федерация поддержала это, несмотря на всю критику. Я думаю, что очень многое будет зависеть действительно от позиции Европейской федерации, от позиции Международной федерации. Уверен, что несколько стран, в первую очередь, как известно, это Северная Европа, это Польша, это страны Балтии, конечно, выступят против сразу же, но здесь будет многое зависеть от убеждения, от каких-то мотивационных факторов того, чтобы убедить представителей стран поехать.
1: А вот тут, кстати, есть любопытный момент. Вот в отличие, скажем, от чемпионата мира по хоккею или чемпионата мира по, или не обязательно мира, да, а тем более Европы, по спортивной гимнастике, по там где-то легкой атлетике, биатлон от этого очень страдает, лыжный спорт и так далее. Вот сейчас же идет чемпионат Европы по водным видам спорта, который сейчас проходит в Париже. И наши там выигрывают медаль за медалью, причем очень хорошо хорошо выступают. И уже, собственно, Европейская федерация плавания, водных видов спорта, точнее говоря, говорит о том, что Россия сохранила свой уровень, несмотря на отсутствие долгое время, да, в этой не просто в элите, а вообще в системе соревнований. В связи с этим получается, что если мы в Париже участвуем, пусть и в нейтральном статусе, это вопрос отдельный, а федерация, Международная федерация плавания говорит, что готова допускать и с флагом, и гимном, если страна-организатор не против, а мы не против, в Казани это совершенно точно, вот, то в этой ситуации получается, что в плавании-то как раз тут все благоприятствует России.
2: Да, я с вами согласен. Однако, видите, важный момент. Все-таки в Казани планируется провести чемпионат Европы. Чемпионат мира, кстати говоря, пройдет в Будапеште и в Пекине в ближайшие.
1: Что тоже отлично.
2: Там, я уверен, да. Никаких проблем быть не должно. Я думаю, что местная федерация допустит и с флагом, и с гимном. А здесь все-таки, видите, если мы говорим о Казани, речь идет о чемпионате Европы.
1: Ну вот сейчас-то тоже идет чемпионат Европы. Париже.
2: Да. И никаких, кстати говоря, да. Каких-то публичных разногласий, публичных конфликтов я пока не видел. Поэтому я надеюсь, я думаю, что мы все надеемся, что общий компромисс между Европейской Федерацией и странами, которые будут участвовать в этом турнире, будет найден. Но в каком виде это будет реализовано, пока непонятно. Нужно дождаться реакции. Нужно, как отреагирует Франция, потому что именно Франция запретила флаг и гимн России на своем соревновании, как организатор. Нужно подождать немножко, посмотреть.
1: Мне кажется, это не проблема. Мы тоже запретим им, подумаешь. Ну, если они, хотите, пожалуйста, и вы приезжайте без флага и гимна. Ну, это я шучу, конечно. Вот. Но сам тот факт, что они нас допустили до соревнований, в отличие от румын, например, да, в спортивной гимнастике, там другие были примеры с фигурным катанием, тем же там в Хорватии сейчас, что у нас там, чемпионат Европы, забыл, по гимнастике, по спортивной, если не ошибаюсь, да, и у нас там, да, не дали визы нашим спортсменкам. Ровно та же история. То вот здесь французы допустили, и это, безусловно...
2: Но все равно с пакостью, согласитесь.
1: Ну, конечно, да, но это французы.
2: Запретив флаг и гимн, а так, да. Конечно, да. Но я надеюсь, то, что это все закончится все-таки позитивно. Но, опять же, пока мы не можем говорить, что Казань точно примет, я думаю, это, опять же, нужны консультации, нужны позиции, и это вопрос не ближайшего времени.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Дмитрий Зимин, спортивный журналист, блогер, был у нас в прямом эфире, и еще одну тему обсуждаем.
0: Казалось бы, эта новость, она вот само собой разумеющийся факт, представленный в Wall Street Journal, воспитание внуков положительно сказывается на здоровье и продолжительности жизни пожилых людей. И вроде бы всем все понятно. Ну, как бы самое страшное, наверное, для пожилого человека, для пенсионера, для бабушек и дедушек — одиночество, отсутствие внимания
1: связи
0: и прочее.
1: С поколением.
0: Да, безусловно. Да. Но интересно разобраться с тем, как вообще сегодня обстоят дела, учитывая, ну, можно, наверное, сказать, некую такую отреченность, дистанцию, физическую, я сейчас говорю, дистанцию детей от родителей, внуков тем более. Тут это вызвано самыми разными факторами, и карьерными, и просто, знаешь, житейскими и прочим. Вот насколько сегодня это в целом проблема? И проблема
1: для, пожилых людей, конечно. В первую очередь. Да, ну, давай, наш собеседник, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. И, ну, естественно, давайте тогда сразу прямой вопрос. Как влияет общение с внуками на пожилое поколение, в первую очередь? Чем это хорошо? Ну, помимо, наверное, чисто физического здоровья. Я имею в виду эмоциональное.
3: Ну, во-первых, чувствуешь себя не просто старым, а мудрым. Чувствуешь себя человеком, который может поделиться жизненным опытом. Человеком, который может даже и слукавить, но... из таких благих намерений и вещаешь с Олимпа. Вот я дед, мне очень нравится общаться с внуками.
1: Почему? Балуете?
3: Потому что внуки
1: балуете
3: на меня внуков? Смотрят снизу вверх. Дети, они неблагодарны, дети, у них свои дела, они вечно противоречили, а внуки, да. Внуков ты балуешь, и, в общем-то, да, вот условный рефлекс по Павлову. Но... Внуки на тебя смотрят, как на человека, который не только является родным, не только который тебя любит изначально, но человек, который не особенно тебя наказывает и делает тебе подарки.
1: Конечно. Добрый волшебник.
0: Иногда, знаете, в качестве панацеи выбираются гаджеты вместо личного, очного присутствия. Мол, можно позвонить, сегодня же технологии позволяют и по видеосвязи, и по всему. Вот это сегодня...
3: Несомненно.
0: Вот. Это, с одной стороны, это решение или это проблема? Вот можно, или наоборот, тут нельзя делить на черное и белое?
3: Я думаю, что это просто время такое, возможность общаться часто и не только лично, посредством технических средств, гаджетов. Это очень здорово. Это вообще, как писал Экзюпери, самая большая в жизни роскошь – это роскошь человеческого общения. А вот общение с внуком, с внучкой, с людьми, которые всегда тебе рады, это очень поддерживает не только эмоционально, но и физически тоже, потому что чувствуешь себя нужным, чувствуешь себя необходимым, иногда даже хоть кому-то нужным.
1: Вот, Александр Аскарович, я все время говорю своей маме, вернее, она мне все время говорит, что когда ей звонят внуки, она радуется больше, чем когда ей звонят дети, хотя дети звонят.
3: Я никогда не забуду, последние годы жизни моей бабушки, она жила со мной, когда приходили мои друзья, она садилась с нами за стол, выпивала рюмку коньяка и рассказывала, какой я счастливый человек, потому что я живу со своей бабушкой. Угу. Она говорила, я же такая неприхотливая, я согласна на все, лишь бы мне было хорошо.
0: А вот интересно, есть ли здесь обратная сторона, потому что западные журналисты говорят, что действительно иногда это может превратиться в такой стресс. Ну и есть примеры, когда родители, по сути, свои обязанности перекладывают на бабушек и дедушек, отдавая внуков на очень длительное время.
1: Хранение, скажем так,
0: и до воспитания, да, там к совершеннолетию вернете.
1: Тут же есть точка зрения, что мы своих детей воспитали, давайте-ка вы теперь сами своих детей воспитываете.
3: Начнем с того, что воспитание детей – это, в общем-то, зона ответственности родителей. Родители до наступления совершеннолетия несут ответственность за поступки своих детей. А западные журналисты пусть клевещут.
1: Вот. Наши дедушки и наши бабушки лучшие в мире в этом
3: Абсолютно.
1: Смысле.
3: Абсолютно. Не только лучшие в мире, а вообще. И наши внуки лучше. Они лучше, красивее, умнее, чем чьи-то внуки. Ну что вы, это возможность гордиться. Детьми гордиться не всегда получается, потому что у всех дети умные, а внуки лучше всех.
1: Александр Аскарович, у нас минутка еще есть, и такой вопрос, что называется, как раз к вам, как к дедушке, да, на опыте, что называется, вот вопрос. Что в первую очередь, когда говорят о том, что не додали детям, там, дадим внукам в этой ситуации, что надо давать внукам от дедушек и от бабушек?
3: Тепло, любовь, внимание, что еще? У нас не всегда было время давать это детям, потому что все работали. А сейчас, когда на нас смотрят открытыми глазами, добрыми, замечательными, иногда голубыми, просто очень повышает твою значимость, твою самооценку. Нет, я бы всем порекомендовал быть дедушками и бабушками, потому что это очень приятная история. Родители заставляют шею мыть, руки учить, а дедушки и бабушки могут и побаловать.
1: Тут прямо так и хочется призывать всех тех внуков и внучек, у которых живы бабушки и дедушки, в хорошем, так сказать, в тонусе и так далее. Да и не в тонусе, не обязательно. Позвоните бабушкам и дедушкам и проводите с ним времени больше, насколько это возможно.
0: Да хотя бы начните с вопроса, как у вас дела?
1: Да. Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». Денис Воробьев, Александр Кузьмак.
0: До свидания.

0: знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Самаре 20:00, в Улан-Удэ полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Иране одобрили запрет на проход американских кораблей через Ормузский пролив. Сирия продолжает получать в управление от России все новые объекты инфраструктуры. Китай остался главным торговым партнером Германии в этом году. Подробности далее. Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрила новый законопроект о мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива, который включает пункты, запрещающие проход через него судов США и Израиля, сообщает гостелерадиокомпания Ирана ИРИП. Помимо этого, корабли не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Регулирование судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе, согласно проекту, будет возложено на иранское правительство, которое будет действовать в сотрудничестве с вооруженными силами страны. Папа Римский Лев XIV призвал дать место дипломатии в украинском конфликте, заявив о необходимости соблюдения международного права. Понтифик выразил поддержку семьям погибших и пострадавших в ходе боевых действий. Заявления прозвучали по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетил порт Тартус и осмотрел объекты и инфраструктуру, которых касается меморандум о взаимопонимании между Сирией и Россией, информирует сирийское государственное агентство САННА. Ранее МИД Сирии заявил, что документ стал результатом полутора лет переговоров Москвы и Дамаска и определяет новый формат российского присутствия на сирийском побережье. Согласно документу, российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе планируется преобразовать в совместные центры подготовки и обучения, а объекты гражданского назначения, в том числе аэропорт Хмеймим и 4-й торговый причал порта Тартус, должны перейти под управление сирийского государства. Китай по итогам первого полугодия остался главным торговым партнером Германии. Однако структура двустороннего товарооборота все больше напоминает дорогу с односторонним движением из-за падения немецкого экспорта, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ и расчеты экспертов. Сообщается, что объем немецкого экспорта из Китая за отчетный период вырос почти на 9%, достигнув 92 миллиардов евро. В то же время поставки немецких товаров в КНР рухнули более чем на 12%. В результате общий объем торговли между странами составил около 128 миллиардов евро, что позволило Китаю удержать лидерство и обойти США всего на 3 миллиарда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил строителей с профессиональным праздником, выразив им признательность за усилия по сохранению духовного и культурного наследия России. День строителя празднуется сегодня, 9 августа. Строители, отметил Кирилл, заботятся о развитии одной из ведущих отраслей в структуре отечественной экономики. Поздравление размещено на сайте Русской Православной Церкви и адресовано министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирэку Файзуллину. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский и Полина Уварова. Это программа «Песочный интерес», где мы стараемся давать более-менее вменяемую православную оценку событиям, которые вокруг нас происходят, не только политические, но и различные общественные, социальные. Полина, привет.
3: Здравствуйте, отец Павел. Рада, что вы вернулись. Я знаю, что вы раньше вернулись, но я вас вот первый раз вижу после возвращения.
2: Спасибо.
3: Счастливо.
2: Да. Дорогие друзья, в первой половине часа мы будем обсуждать разные темы. Вторую вы сможете уже звонить. Но, кстати, комментарии пишите сразу. Иногда ваши комментарии будем читать даже в первой половине часа, если не будут в нашу тему.
3: Угу.
2: Вот. Ну, давай, Полин, поехали.
3: Ну, поехали. Вы вообще, я понимаю, что ездите на машине. Как вы оцениваете текущую ситуацию с топливом?
2: Ну, по крайней мере, у нас в центре страны, вот, в Москве, в московском регионе никаких проблем не видно.
3: Ну, сильных, да, нет. Временами что-то где-то пропадает. Но я вот заметила, что, как и все, что цены, конечно, выросли. Но в Красноярске, это уже немножко старая новость, но все равно обсудим ее. В Красноярске резко снизили цены на бензин перед визитом Владимира Путина, а после его отъезда подняли. Как они это объяснили, что, мол, был завоз с местного НПЗ, и поэтому удалось на какую-то партию снизить цены, но предупредили сразу население о том, что скоро эта цена вернется. Очень, как бы, так уж совпало, что ровно на то время, что цены были на 20 рублей ниже, приехал Владимир Путин, потом, как только он уехал, сразу же эти цены вернулись на место, примерно выросли на 20 рублей снова. Вот такая новость.
2: Ну, люди все понимают. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Очевидно, что у нас же есть вот, федеральная антимонопольная служба, и даже различные там уголовные дела возбуждались и еще возбуждаются. Но людей жалко, денег и так людям не хватает. И то, что во всей этой истории с топливом именно люди остались крайними.
3: Да, да.
2: Как будто это люди виноваты, то, что эти НПЗ не охранялись. И до сих пор, собственно, там непонятно, что это за охрана, да, то есть смотрим мы на эти страны Персидского залива, которые после там двух недель уже сразу стали выдвигать огромные всякие решетки, ну, целые такие каркасы, да, чтобы защищать. Я, конечно, понимаю, что НПЗ это очень большое
3: сооружение,
2: да, может быть, там не все так можно защитить, но, по крайней мере, какие-то ключевые узлы, те, которые сложнее всего менять, где, может, какие-то запчасти дорогие. Ну, уж как-то можно было что-то сделать, чтобы быстрее восстанавливать. Может быть, что-то и делается, но, по крайней мере, то, что в итоге это все легло, опять же, на плечи населения. И понятно, что вот этот накопительный эффект, он не очень приятный. Это тут не только там, и утильсборы, там, и пенсионные были всякие различные какие-то манипуляции. Это и касаемо интернета, и касаемо Валберес, и здесь топливо. То есть оно все, ну, как-то с учетом информации о том, что у нас строительные компании и банки, они не беднеют, да, вот это как-то странно. Можно было как-то разделить эту ответственность, наверное.
3: Ну,
2: груз можно было бы разделить равномерно, более-менее.
3: Да, но Федеральная антимонопольная служба продолжает работу. Вот появились новости о том, что на Алтае, в Херсонской области, в Оренбурге некоторые дела заводятся, собственно, смотрят на те заправки, которые уж совсем как-то потеряли всяческие берега, и заводят какие-то дела. Ну, я вот, например, внимательно за этим слежу, потому что оно и по нам тоже прошлось, потому что у меня, например, родственники живут в деревне, и долго время не было для техники просто никакой возможности ее заправить. Это, конечно, тяжело,
2: в общем,
3: было.
2: Для 2026 года это просто стыдно, вот такую делать показуху. Я, знаешь, помню, когда какое-то начальство, еще вот времена там 90-е, нулевые, какое-то начальство приезжает, там чуть ли не траву красит, да, все вокруг уберут и так далее. Я помню, был настоятелем в Павшинской пойме храма, и когда приезжал губернатор часто на стройку, прямо перед ним там все вокруг начинали убираться и так далее. Но вот мне кажется, что для современности, ну, для современной России это уже просто стыдно. Кстати, ты знаешь, была новость, она была, возможно, несколько уже старенькая, но просто в тему. Это из моего родного Красногорского района. Оказалось, там было возбуждено уголовное дело против некоторых чиновников местных, потому что, значит, они прям за деньги, ну, я не знаю, насколько это было с самого верха шло Красногорской администрации. Ну, в общем, они за деньги нанимали людей, которые должны были ездить по соседним округам районным, да, и постоянно отправлять жалобы. То есть там где-то снег не почищен и так далее. И таким образом они их рейтинг этих районов Подмосковья понижали, а рейтинг Красногорский автоматически повышался. Это в итоге было слито.
3: Было раскрыто,
2: возбуждено уголовное дело и так далее. Ну, то есть это вот из такого же поля ягоды. Это, конечно, все это неприятно. Мне кажется, что вполне можно было проверить местные власти, да, где-то сверху, с федерального там какого-нибудь органа.
3: На предмет, да.
2: На предмет, да. Это реально было именно так, как это объяснялось, или это вот реально какая-то показуха. Если показуха, вполне, мне кажется, сегодня, как у нас говорил Белоусов, министр обороны, что ошибаться можно, врать нельзя. Если это именно вранье, И такая показуха, ну, как бы, ну и до свидания.
3: Ну, я, наверное, финальное, что по этой теме добавлю, это то, что это все про нашу информационную политику, которая, конечно, требует какого-то усовершенствования, потому что и на самом деле происходит в стране не только плохое, не только вот такое, но почему-то, во-первых, всплывают вот такие вещи, а они, очевидно, что всплывут в любом случае. Во-вторых, о многих хороших вещах, к сожалению, совсем не рассказывается, и это тоже очень-очень печально.
2: Дело не только, что хорошее-нехорошее, а вот на прошлой неделе, на уходящей неделе, все жители Москвы, большая часть жителей Подмосковья пережили какой-то странный взрыв. Да, то есть что-то очень сильно бахнуло. Ты об этом не слышал ничего,
3: нет,
2: да?
3: Нет, до меня не донеслось.
2: Но, значит, как бы, может, я не был на месте, значит, у нас прям дом аж задрожал, да. У знакомых задрожал дом тоже на другой стороне Подмосковья. То есть это слышали почти во всей Москве и так далее. Да. И, соответственно, что делать? Я полез в телеграм-каналы наши,
3: так.
2: И информации почти никакой нет. В итоге ты начинаешь, раз информации не дают, информация была такая, что, дескать, самолет перешел на суперзвук, и из-за этого такой, хлопок раздался. Угу. Но, извините, этот хлопок раздался на таком огромном расстоянии, да? Мне вообще, мое дилетантское мнение, мне это чем-то напомнило, был Челябинский метеорит, когда этот произошел взрыв, он, входя в атмосферу, его разорвало, в общем, да, и, соответственно, от этого взрыва там буквально, во-первых, все слышали, там, правда, вспышка была и все остальное. Здесь вспышки не было, но это что-то было похожее. Но информации нигде нету, до сих пор нету. Да. В итоге, что начинают делать люди? Люди начинают лезть на другие СМИ.
3: Враждебные, да, иногда.
2: В том числе и враждебные. Угу. И мне кажется, в век информационный тут не просто нужно усовершенствовать, а надо вообще разобраться, почему ничего не меняется же на самом деле. Угу. И дело даже в совершенно не в каких-то радостных новостях. А просто, в принципе, вот такие вещи, когда под приезд начальника на глазах у всех людей что такое делают, это уж совсем стыдно.
3: Угу. Ладно, давайте, пока есть у нас время, переключимся на социальные новости. Великий романтический спад наблюдается во всем мире, это в кавычках романтический спад. После пандемии ковида все больше молодых людей перестают стремиться к романтическим отношениям, а свидания и заключение брака отходят на второй, а то и на третий план. Об этом сообщает журнал «Атлантик», и среди главных причин, по данным издания, можно отметить истощение от приложений знакомств, то есть люди просто устают, а также растущую финансовую независимость женщин. Кроме того, молодые люди сдаются, потому что считают сложным процесс поиска второй половинки. Там страдают не только женщины, но и мужчины. Мужчины переживают, что от них слишком разнонаправленных вещей требуют. То есть тебе нужно быть сразу и сильным, и послушным, и независимым, и послушным, и сильным, и слабым, и чувственным, и способным за себя постоять. В общем, сразу совершенно противоположные вещи женщины хотят видеть.
2: Это, на самом деле, большая проблема, и я хочу сказать, что это не только женщины хотят видеть, но и мужчины. То есть мужчине хочется, чтобы жена его была вся такая, вся из себя современная и при этом домашняя.
3: Угу,
2: чтобы она, да, чтобы она при этом могла поддержать разговор, но при этом вовремя заткнуться. Да, и там много-много чего, чтобы она хорошо готовила, но при этом, было свободное время, была отдохнувшая, как будто готовишь ты просто так, щелкнул пальцем, у тебя, сразу еда, картошка, все остальное, а потом ты еще должна станцевать мутанго. Ну, то есть, здесь и правда очень много каких-то хотелок появилось. Возможно, это, связано с каким-то, опять же, информационным миром, уже касаемо там семьи, что такая веселая, такая красивая картинка показывается, да, что многодетная семья, такая ухоженная, красавица жена.
3: Ну да, все сосиски с майонезом едят.
2: Да-да-да, все все готовят, дети тоже все, ничего не разбрасывают, мусора, все послушные, и кажется, что это все именно так. Хотя, на самом деле, есть и определенные какие-то реальности. Если в Священном Писании написано, что женщина спасает

0: такой романтический спад наблюдается, но думаю, что будет и подъем.
1: То есть, ну, с чего он будет?
0: Я думаю, ну, просто как-то люди просто перестанут верить вот в эту картинку, которая им показывается, и постепенно, ну, как-то начнут, может, вспоминать, как это было раньше. Я вообще, знаешь, уж просто, может быть, не совсем в тему, но так. Я тут разгорелся. Ожесточенные споры, я, значит, в запрещенных соцсетях поднял две темы, касаемо измен, ну, потому что тоже касаемо романтических этих отношений. И первая тема была такая, то, что, и там прям ужасно люди, многие стали на меня возмущаться. Первая тема — это то, что я сказал, что единственная нормальная реакция на то, если ты поздоровался за руку с человеком, который изменяет там своей жене или там изменяет своему мужу, это пойти и помыть руку.
1: Да.
0: Это единственная нормальная реакция. Полностью. И, ну, там разгорелся жаркие дебаты, да. И, ну, ты со мной согласна? Я знаю, что со мной согласна. Интересно, что вообще думают наши радиослушатели. Но хотел вот такой вопрос тебе задать. Угу. Как бы я специально не задавал эти до эфира.
1: Так.
0: Тоже очень жаркие споры сейчас идут. Если человек изменил там своему мужу или своей жене, да, в браке, и он, в принципе, раскаялся в этом и постарался как-то это изменить все, в общем, там, и все остальное. Но его половинка об этом не знает.
1: Вот надо ли рассказывать?
0: Нужно ли рассказывать? Вот ты как считаешь?
1: Я считаю, что не нужно. Я считаю, что не нужно, но потом все равно всю жизнь это нужно искупать каким-то образом. Ну, просто потому что после рассказа лучше точно не станет. Ну, то есть даже если жена якобы простит, или муж, потому что женщины тоже бывает изменяют, на мой взгляд, просто потом всю жизнь вот это червоточина будет у обоих. Так она будет у одного, и если он действительно раскаялся, покаялся, и каким-то образом это все в себе работает, перерабатывает и несет свое покаяние, то лучше уж пусть она, мне кажется, не знает.
0: Вот,
1: а вы как считаете?
0: Ну, буду откровен, я тоже так считал, пока, читая различные рассуждения людей, не подумал, а как бы на эту тему уже именно лично. Вот если бы это прямо со мной случилось, вот не так, что я со стороны отвлеченно смотрю, а вот все-таки это случилось, да, готов ли бы я был бы потерпеть всю эту боль, но получить право на развод с человеком, который меня обманул, потому что измена – это же не какой-то вот случайный момент, да. Ну, то есть я могу понять, знаешь, вот, может быть, смолчать там, в том случае, если там, не знаю, человек был в командировке, он там, значит, напился, совершенно там не в Минько, перепутал жену реально там с какой-то тетей, в общем, да.
1: Сложно себе представить, сложно, это, честно говоря.
0: Да, ну, то есть не было каких-то отношений и все остальное, и он, правда, искренне раскаивается, и, может быть, здесь и лучше и не знать. Но если это были какие-то отношения, и он эти отношения прекратил, там, это человек, который изменил. Я говорю, человек, потому что, может быть, муж и жена, и неважно. То если человек именно сердце свое временно даже пусть отдавал, я бы хотел об этом знать и получить право на развод, и больше человеком этим не жить.
1: Это хорошая, да, собственно, идея. В целом, да, в этой ситуации, наверное, я тоже на вашу сторону встану. Другое дело, что там слишком много «если». Вопрос в том, а что там с детьми? Да, то есть как? Если это просто два человека, которые там еще ничего не успели сделать, это одно. Мне кажется, что в этой ситуации я бы хотела уйти. Ну, то есть, если бы я была невиновной стороной и узнала бы, что что-то такое произошло. Но если есть дети, и если в целом там оба супруга какие-то еще функции вот в семье, внутри семьи выполняют, тут бы я, конечно, каждую ситуацию разбирала бы в отдельности. Но вообще однозначно, что если это вскрывается, это потом такая незаживающая рана, как будто тебя вот пырнули чем-то, и потом прокручивают всю твою жизнь. То есть у меня перед глазами это просто происходило несколько раз, и я, наверное, я бы не хотела знать, вот я бы, наверное, знать не хотела. Вот. Хотя, отец Павел, я вот считаю, что все равно вся эта история всегда каким-нибудь образом выходит на поверхность. Я не видела ни одного случая, когда измена происходила, и потом бы другая сторона не узнала.
0: Ну, наверное, я такие случаи знаю больше, просто потому что...
1: То есть я
0: людей исповедую, я знаю такие случаи, это правда, этих случаев немного. Но тут вот у нас комментарий, как же насчет прощения, помните притчу про прощение?
1: Так можно простить, просто жить-то с ним зачем потом?
0: Да, здесь стоит тоже сказать, что тут же дело не просто в каком-то прощении, а то, что отношения строятся на вере, и правда, человек, которого мы изменили, он же понимает, что это происходило как-то во времени, что, значит, ну, то есть...
1: Ну да, это же не один вечер, да, скорее всего, это переписки какие-то,

0: какое-то поле, из которого тебя исключили, как вторую половину, да, где тебя нет уже.
1: Это же тоже физиология еще, да, то есть это
0: ну,
1: же
0: да,
1: не просто.
0: Ну да, брезгливо просто.
1: Да, ты потом уже не просто, ну я, слава богу, такое не переживал, и переживать не хочу, и дай бог, чтобы дай бог, никогда чтобы с этим не столкнулся. Да. Но просто зная случаи, вот и опекая множество людей, которые переживали измену, я понимаю, что для людей еще тут еще вопрос физиологии, то, что, ну как бы... Это же человек, который просит прощения, он же предполагает под собой, что потом мы будем жить дальше.
0: Ну да.
1: И он там, он-то себя этот груз сбросил, так успокоился.
0: Ну, не сбросил, он, получается, его переложил, потому
1: ну,
0: что
1: переложил,
0: он как бы
1: переложил,
0: облегчил
1: да.
0: себе душу, а другая сторона...
1: А потом говорит, ну что такое, я же, ну ладно, ну было, ошибся и все остальное, и он же хочет близости, хочет чуть-чуть...
0: Целоваться,
1: да. Да, чуть не как раньше, вот это, конечно, здесь такой момент.
0: Ну да.
1: Но, кстати, еще тоже в тему всех этих романтизмов... Я бы хотел бы заметить, что, ну, по крайней мере, в нашей стране, так, статья, о которой ты вот говорил, что романтический спад великий происходит, mm-hmm. да, это статья американская, но если говорить про Россию, то надо заметить еще что вообще про семейные всякие дела, если говорить, что у нас еще очень легкое отношение к разводам.
0: 100%,
1: да. Потому что вот я недавно разговаривал с своей знакомой, которая живет во Франции, муж ей изменил, у них там много детей, и она с мужем разводится уже не первый год.
0: Угу.
1: То есть просто так ты развестись не можешь. И, в принципе, вся политика государства, вот, по крайней мере, конкретно во Франции, да, направлена на то, чтобы людей ну, как-то подвигнуть, чтобы брак был сохранен. Но вот, например, как у нас в России, да, то есть, во-первых, это регулярно советуется. Там, если вдруг что, там, ну что, разводись, там, поживите отдельно, еще что-либо. Ну и, конечно, то количество у нас людей, которых популяризируют активно, да, у которых там 2, 3, 4 брака. У нас есть некоторые популярные артисты, у которых там
0: ну, 6.
1: Да, бесчисленное количество браков. Mm-hmm. Ну, это, мне кажется, это тоже... По крайней мере, у нас, если во всем мире великий романтический спад, то мы как бы не на спаде, мы просто на дне уже находимся.
0: Ну, это правда, но, к слову, тоже в эту тему я хотела бы сказать, что, вот на мой взгляд, я не знаю, что вы по этому поводу скажете, есть еще, у нас все равно есть очень большая проблема с, даже не то, что с романтикой, а в принципе с построением отношений. Почему я, например, не смотрю на всю эту тему так оптимистично? Потому что я вот вижу поколение 30-летних ребят в своем окружении, вот именно почему-то вот 30-28-31, среди них очень много одиноких людей, у которых никогда в жизни в принципе не было отношений, либо у которых были, но как-то все очень-очень-очень плохо. Это вот именно какое-то, вот знаете, поколение с 91-го там до там, по пару лет плюс года, почему-то я вот в них наблюдаю это одиночество. И почему я смотрю на все это дело пессимистично? Потому что мне кажется, что сейчас уже пошли люди, которые вырастают в ситуации, где в принципе они не общаются. Ну, то есть нету навыка этого общения, нету навыка построения диалога глаза в глаза. То есть очень много происходит в онлайн, и у них просто нету понимания, как вот с человеком, который там из плоти и крови, пахнет как-то там, выглядит как-то, ну, как
1: ну,
0: строить
1: если отношения. Я соглашусь. Правда, еще добавил бы такую тему, которую я не знаю, насколько вообще люди со мной согласятся, но мне кажется, что когда люди вступают в брак уже достаточно поздно, а то есть там где-то в районе 25 лет, я считаю, что это уже поздно, да, во-первых, уже за плечами есть опыт ну, такой достаточно тревожный, уже предательств.
0: Да.
1: 100%. Это первое. Я не говорю, что там измены, люди, может, даже в браке еще никогда не были, да, но опыт предательств уже есть. Плюс постепенно уже уходит вот этот какой-то некий максимализм. Уже появляется вот эта какая-то такая двойственность, двуличность у человека. Знаете, вот, вот мне приходится много общаться и с подростками, это где-то вот старшие классы, с ребятами вот студенчества, да. Мне кажется, там гораздо больше не только честности, но и верности.
0: Угу.
1: Еще просто они, как бы, знаешь, ребята чистые, еще как будто не успели испортиться. Я не говорю про всех, конечно, да, но многие даже не успели испортиться. Мне кажется, что именно в этот момент... Учитывая, что апостол Иоанн Богослов писал, что юноши, вы смелы, вы победили лукавого, то есть смелость, вот это, максимализм, которого свойственен как раз молодому возрасту, здесь как раз надо было выступать в брак, когда еще вот, вот это мы герои, горение честные,
0: есть,
1: да,
0: да.
1: Потому что когда люди вступают уже в таком ну, достаточно взрослом возрасте, не молодом, я, конечно, думаю, что после уже там, знаешь, вот 27-28 лет, мы, конечно, говорим, что это молодежь, но все равно...
0: Но это иллюзия, да.
1: Знаешь, это уже опытная молодежь. То есть молодежь, которая уже с опытом. И этот опыт почти всегда травматичный. Соответственно, отсюда всякие тревожности, отсюда уже какая-то где-то неуверенность. И люди уже, ну, опять же, естественно, да, как следствие этого, они хотят где-то подстелить соломку, уже зачастую бывает такая мысль, если что, там, разведусь, там, ну и так далее, да. Я не говорю, что у молодых семей нет, вот именно молодых, которые вступают там 18-20 лет брака, что у них там они все идеальные и тому подобное, но мне кажется, это вот это тот самый возраст, да, когда, может быть, меньше было бы потом разводов. Но...
0: Ну, разводятся-то у нас в результате все примерно одинаковые, я так понимаю. Процент, 83% или сколько там сейчас разводов, уже за 80, это по всем, собственно, возрастным категориям. Но в любом случае, то, что вы говорите, ты либо формируешься об себя и об свои какие-то вот жизненные обстоятельства, либо ты формируешься от своего супруга так или иначе. И понятное дело, что тебе гораздо легче нужные все пазики, чтобы вы совпали, отрастить, когда ты молод, чем когда ты уже стареешь.
1: Ну и да, мне кажется, молодые ребята еще больше, как вот как пластилин, больше, ну так скажем, не знаю, какой у нас синоним этого слова, но больше пофигизма. Да, то есть они такие, ну, по крайней мере, мы с женой, вот жене было только-только 19 исполнилось, мне только 22 исполнилось, когда мы уже вот именно расписались. У нас вот через 2 недели будет 22 года брака, как мы вместе.
0: Вообще крутые,
1: да. Да, и на самом деле я помню, что вот, конечно, у нас там были какие-то проблемы, где-то могли что-то поругаться, обидеться, но ну, как-то мы попроще были. Вот сейчас я себя сравниваю с тем, какой был раньше. Я сейчас совсем непростой. Ой, какой непростой. То есть, ну, серьезно, вот мне всего лишь 44 года, да?
0: Я вам верю, да.
1: И, да, конечно, ты со мной работаешь. Ну, то есть я понимаю, что с каждым годом я становлюсь сложнее. Я где-то обидчивее, там, ранимее становлюсь, ну, как-то осторожнее. А тогда вот как-то все вот как с гуся вода. И жена, в принципе, такая же была.
0: Но вы плюс еще все-таки, уж до перерыва у нас не так много времени остается, вы все-таки еще, когда вступали в брак...
1: В рабство, правильно.
0: Хорошая оговорочка, да. Вы еще немножко по-другому все-таки смотрели на разводы. Ну, мы с вами примерно одного возраста, в нашу молодость с вами, это была страшная трагедия. Развод, это еще на тебя и соседи смотрели, и тебе самому было максимально больно. Сейчас на это все смотрят, вот как чихнуть просто, сходить развестись, поэтому все-таки это
1: хочу
0: тоже
1: заметить,
0: сыграло роль.
1: Что родители молодых ребят, которые им советуют развод, как раз это примерно наше поколение, даже и взрослые стали смотреть многие на развод.
0: Да,
1: так,
0: это
1: как
0: правда.
1: Будто, что это как бы выход. Развод, друзья мои, это все-таки меньшее зло, это именно зло. И одно дело, когда, правда, безвыходное положение, а другое дело, когда это просто, ну, типа, как таблеточку выпить.
0: Да, вернемся после перерыва, после новостей и рекламы. Не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Состояние всех госпитализированных после ночной атаки на Белгород медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил в воскресенье оперштаб региона. Ранее ведомство уточняло, что из-за атак дронов ВСУ погибли 5 мирных жителей, пострадали еще 25. 13 человек продолжают лечение амбулаторно, а 12 раненых, в числе которых один ребенок, помещены в медицинские учреждения. Израильская армия в воскресенье нанесла серию ударов по населенным пунктам на юге Ливана и применила зажигательные боеприпасы, вызвавшие крупные пожары, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. По словам собеседника, пожарные продолжают борьбу с огнем, охватившим значительные площади садов и горных районов западного Бекаа в условиях труднодоступной местности. Напомню, Ливан и Израиль заключили 26 июня рамочное соглашение в Вашингтоне, которое предусматривает полное прекращение огня и восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения движения «Хезболла». Силы международно признанного правительства Йемена нанесли удары по позициям и бойцам движения «Ансар-Алла» на нескольких направлениях в провинции Таиз, говорится в заявлении медиацентра йеменских вооруженных сил. По данным правительственных сил, армейская артиллерия также обстреляла позиции и силы хуситов в районе Аль-Махрур. В пресс-службе армии добавили, что боестолкновения между правительственными силами и хуситами возобновились сразу на нескольких участках фронта. Сегодня ранее «Ансар-Алла» заявляли о массированном ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по скоплениям сил, связанных с Саудовской Аравией, и складом вооружений в районе порта Моха. Латвийские производители фиксируют потери в связи с закрытием сети магазинов «Мэре» из-за антироссийских санкций Евросоюза. Ущерб только 5 крупных поставщиков достиг 1,5 миллиона евро, сообщает новостной портал press.lv. Магазины сети массово и внезапно закрылись в прибалтийских странах из-за принятого 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, затронувшего российского предпринимателя Сергея Шнайдера. Ему косвенно принадлежит более 50% доли в конгломерате, который управляет сетью. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в северной столице. На гол Максима Глушенкова на 23-й минуте гости ответили дублем Артура Гарибяна с точными ударами на 59-й и 65-й минуте матча. «Родина» впервые в своей истории одержала победу и набрала очки в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса занимают 11-е место в таблице чемпионата. «Зенит» с 6 очками пока идет первым. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, анализируем новости, глядя на них с православной точки зрения. Отец Павел, поехали дальше.
4: Давай.
3: Еще чуть-чуть продолжим говорить про молодежь и про то, как они вообще относятся к бракам.
4: А можно я, исполняя свое обещание, сначала прочитаю комментарий от Лолы? Просто можно и поздравить даже. У нас в этом году был юбилей 30 лет брака. Поздравляем вас. У меня, кстати, в этом году у родителей было 50 лет брака.
3: Круто вообще.
4: А у родителей моей жены, у них пошел 49-й год. Вообще такие цифры.
3: А 50 лет это какая? Золотая?
4: Золотая, да.
3: Круто вообще.
4: Ну вот Лола пишет. У нас в этом году был юбилей 30 лет брака. Поженились студентами в середине 90-х. Если бы были постарше в то время, то этот шаг казался бы безумием тогда. А так особо не задумывались. Вот, Лола, я про это и говорю. Что, может быть, даже где-то вот это... легкая, ну, какая-то, как кажется, где-то, может быть, наивность кому-то покажется, что вот это максимализм, но мне кажется, для брака это как раз хорошо. Вот когда люди в браке начинают беспрерывно все вокруг проговаривать, становятся такими душнилами, цепляться за все, ну, вот мне кажется, это вот уже печалька.
3: Не, ну, это, мне кажется, не от возраста зависит, а от свойств характера бывает,
4: ну, просто... В молодости, люди, мне которые... кажется, попроще.
3: Ну, кто как. Я, кстати, вот что думаю, нужно напомнить нашим слушателям, что нам сейчас можно уже звонить. Звоните нам в прямой эфир, плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Либо комментируйте то, что мы тут обсуждали, либо свои темы предлагайте. Ждем ваших звонков. Ну, а я продолжу про молодежь, которая чаще выбирает камерные свадьбы и отказывается от алкогольных застолий. Деньги предпочитают потратить на фотографа. Провели исследование, выяснилось, что очень сильно выросли чеки у свадебных фотографов. То есть люди, как правило, снимают студию, красиво наряжаются, никого не приглашают, просто покупают там немножко какой-то еды и идут вот праздновать таким образом. Но вот без этих всех гигантских ресторанов и всего такого прочего.
4: На мой взгляд, это связано с тем, что мир, как у нас говорят, атомизирован, люди гораздо меньше стали вообще общаться вживую. Mm-hmm. Вот эти все истории, когда, которые я еще, кстати, застал, потому что вот вспоминая как раз вот семьи наши, я помню, когда были живы дедушка и бабушка моей жены, вот дедушка Валя и тетя Люся. Я помню, когда я был на их золотой свадьбе в деревне, просто какие-то у них там были праздники, то, значит, вот это стол во дворе длинный, значит, там много-много родни, плюс соседи, да, там гармошка, мы просто это застали, да, вот у папе было вчера, да, сегодня, да, вчера папе было 75 лет, и уже так...
3: С днем рождения, отца Константина.
4: Да, и тоже было большое застолье, было очень много родни и так далее. И именно вследствие того, что для многих молодых ребят это уже совсем не традиционно, то есть они просто в этом не принимают участие, да и взрослые люди многие это не организовывают, пожилые еще организовывают, а взрослые люди многие сами уже это не организовывают, поэтому для них как бы вот на свадьбу пригласить людей, с которыми они на самом деле почти никогда не пересекались...
3: Это странное
4: что-то. Это уже странно, конечно. Отсюда ну, как бы и совершенно другой образ проведения свадьбы, что, значит, ну, во-первых, у нас не так много друзей. Тогда, ну, как бы на что? Вот вкладываются в эту красивую картинку, значит, вот наши счастливые свадьбы. Угу. Можно ли в чем-то упрекать молодых ребят? Я думаю, что как бы не в чем-то упрекать, потому что это просто некие реалии. И не молодые ребята виноваты в том, что все вот эти традиции, они рушатся. Они рушатся не из-за молодых людей. Это рушится из-за нашего поколения, и которое чуть старше. То, что сами взрослые люди гораздо меньше стали...
3: Участвовать.
4: Да, встречаться вместе, вот вживую и такое организовывать.
3: Ну, у нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Валентин.
4: Здравствуйте, Валентин.
5: Я хотел сказать по поводу вот молодежи. Вы говорите, не умеют общаться. А поймите, вот брат у меня, допустим, он 91-го года, а сын 98-го. Тогда были такие непростые времена, просто... Реально было тяжело, и деньги там обесценивались. Я просто хочу сказать, что я ни брата, ни сына не видел вечно на работе, пытался как-то что-то заработать, и вы правы, это мы виноваты, что, ну, как сказать, не объяснили, не вложили, не дали. То есть я вот так хотел высказаться.
4: Спасибо большое, Валентин. Вы знаете, я просто думаю, что дело не только, что мы там не объяснили, мы еще это просто не показываем личным примером. Вот я, как настоятель Георгиевского храма в Нахабино, стараюсь время от времени организовывать какие-то вот такие встречи в реальности. Да? Я не говорю про то, что там у нас еженедельно молодежка встречается, у нас много всяких еженедельных мероприятий в реальной жизни. Но вот я стараюсь делать какие-то там разные концерты, все остальное. Вот вчера у нас после службы вечером где-то вот с 7:30 и почти до 11:30, это сколько у нас там, 4 часа, значит, мы сидели, у нас было где-то, ну, человек 50 минимум молодых ребят.
3: Угу.
4: Это
3: под
4: молодые,
3: гитару, песни
4: молодые
3: пели.
4: Ребята, да, где-то от возраста там, где-то от 14 до там, ну, максимум 30 лет. Мы общались, я старался отвечать на вопросы, просто ребята выражали свое мнение. Плюс у нас пели песни, у нас прихожанином является Сережа Драгни, такой достаточно известный в молодежной среде исполнитель, он там песни свои пел, плюс молодые ребята пели песни. И вот помимо молодежи к нам присоединилось небольшое количество взрослых. У нас не было никаких ограничений на этот счет, что вот нет только молодежь. В принципе, могли присоединиться и другие, да. Но вот несколько взрослых присоединились, им было интересно и пообщаться, и послушать песни, тем более пели мы песни в том числе старого образца и так далее. Но сами взрослые люди редко в этом принимают участие, надо сказать. И уже как бы навык потерян. Вообще-то, знаете, это у нас какая-то странная подмена происходит. Вот сейчас вот смотришь по всему миру, вот идет вот эта традиция, не традиция, а такая, вот, не знаю, как назвать, в общем, такая волна, что нужно ограничивать соцсети для там, подростков, для школьников и так далее. Но мне кажется, что взрослых социальные сети гораздо более, так скажем, разлучают и делают более одинокими, чем молодых ребят. Потому что я вот смотрю на свою старшую дочь, которая уже, ну, уже год живет отдельно. Ей вот сейчас 17 лет, будет 18. Она учится в колледже, живет отдельно. Мы с ней постоянно общаемся и так далее. У нее нету никаких ограничений, с учетом, что она живет
3: по соцсетям, да?
4: По соцсетям. Угу. Но у нее, она, в принципе, никаких проблем в плане общения. Она и там, и сям, и все. И я смотрю, много молодых ребят вполне себе в том, что и вживую общаются. Так что здесь, мне кажется, проблема в том, что мы как бы вот так вот, нападая на молодежь, не замечаем бревна в собственном глазу. Да.
3: Но я все равно хотела бы в поддержку как-то Валентина сказать, что, ну, понятное дело, что 90-е годы для многих были адом. И на себя взваливать какую-то чрезмерную ответственность, когда ты просто упахивался, чтобы прокормить семью, ну, мне кажется, тоже неправильно.
4: Полина, знаешь, я согласен, что 90-е годы – это было непростое время, нулевые тоже было непростое время. Вот, наверное, 10-е было более-менее попроще, но вот давай скажем современной молодежи, которые вот сейчас вот они работают. А что, сейчас для них какое-то легкое время, что ли?
3: Ну,
4: вот, сравни с 90-ми годами. Мы сейчас уже, какой у нас год пошел, 5-й, да, специальная военная операция. А до этого времени был коронавирус. У нас, в принципе, есть целое уже поколение, которое выросло в крайне непростых условиях.
3: Это правда. Я с этим не спорю, как бы не отменяя сложностей современного времени. Сейчас разве что нету такой истории, когда ты приходишь в магазин, и вчера у тебя и на свою зарплату можешь купить только батон колбасы, как там мой отец рассказывал, было в 90-е. Это все-таки, ну, шок был.
4: Это
3: просто
4: было несколько
3: страна
4: лет.
3: Целая распалась.
4: Конечно, это было несколько лет, и никто не отменяет, что это трагедия. Да? А сейчас ребята могут сказать, а у меня там родственники погибли.
3: Да, погибли, конечно,
4: да.
3: С этим не спорю.
4: И в коронавирус сколько людей умерло, и сейчас специальная военная операция, сколько людей умерло, а сколько людей еще раненых. По поводу того, что даже не хватало еды, согласен. Но и сейчас тоже многим чего-то не хватает. Я думаю, что в каждое время есть свои плюсы, есть свои минусы. Наверное, все-таки вот то, что было до коронавируса, у нас время, я думаю, было все прям благоденствие,
3: ну,
4: в стране.
3: Да,
4: да.
3: С 2000-х, наверное, с 2005-го где-то.
4: Ну, да, да. Но мы не очень ценили, нам казалось, что...
3: Что как-то все тяжело очень. Я тут один комментарий последний на эту тему прочту. Тут спрашивают, стрельный воробей, просто так ты развестись не можешь, это цитата вас. Измена — это просто так?
4: Это не просто так. Дело в том, что когда люди знают о том, что в правительстве, да, то есть вообще и государство, оно не дает возможность так легко развестись, то это где-то будет даже от измены останавливать, потому что будешь понимать, что у тебя, даже если там ты заведешь интрижку на стороне, да, то потом тебе еще попробуй вот так, ну, то есть у тебя нет такой возможности просто бросить жену.
3: Mm-hmm.
4: у тебя будет много-много проблем.
3: Тем более, или мужа, к слову.
4: Да, я хочу заметить, что еще во многих странах, в том числе и западноевропейских, именно негативное отношение к разводам, негативное отношение к изменам, оно есть. Оно есть, и поэтому я просто знаю эти истории, когда муж там жене изменил, но он буквально создает какую-то альтернативную реальность на работе, всем расскажет, что у нас с женой все хорошо и тому подобное, лишь бы просто его никто
3: чтобы
4: не...
3: Чтобы лицо не потерять, вы имеете
4: конечно,
3: виду?
4: Конечно. Так что здесь не подумайте, что я к измене отношусь как-то легко, поверьте. Мое отношение максимально радикальное, негативное.
3: Я напомню, телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912. Звоните, поговорим, обсудим. 102-летнего нациста с почестями похоронили в Латвии. С пышными войсками почестями похоронили легионеры СС Лайманиса Эзергайлиса. Мария Владимировна Захарова объяснила хорошо, кто этот человек был вообще. Пособник нацистов, служил в полицейском батальоне, ответственным за массовые расправы над населением Псковщины. И, соответственно, в свое время ему вручал экс-президент, соответственно, Латвии государственную награду.
4: Но дело все в том, что если ты хочешь каким-то образом отречься от своих корней, а для Латвии ее корни связаны с православием и связаны в том числе и с русской традицией, да, это просто нужно знать историю, да, но если ты хочешь полностью отсоединиться от своих корней, тебе придется создать какую-то альтернативную реальность, найти, так скажем, альтернативных героев, и уже не важно, кем они там были. Поэтому, да, к сожалению, на эту русофобию процветает, в том числе, вот такие нацистские веяния, ветер дует. Причем это настолько сильно процветает, потому что, знаешь, тут мне попалось просто фееричное в запрещенном Инстаграме в нашей стране.
3: Так.
4: Пока наша страна запрещает Инстаграм, русские люди отлично, в общем, там защищают нашу веру. Повестку и веру в том числе. И там, значит, сидит русский парень, он выкладывает там короткие ролики, как он общается. В данном случае там он общался с украинцем. И, значит, украинец спрашивает: вы что, правда считаете, что мы нацисты? Он говорит: ну, вот как вы считаете, Бандера это кто? Он говорит: ну, Бандера, он наш герой, но он не нацист. Он говорит: ну, хорошо, спроси у искусственного интеллекта, только на громкую связь поставь, да, чтобы это не, как бы было слышно. И сам вот украинец, он спрашивает, да,
3: кто там, такой,
4: в чат GPT, скажи, пожалуйста, кто такой Бандера, опираясь только на, значит, официальные архивные данные, значит, западных и американских, значит, архивы, не используя при этом советские, украинские и все остальное. И там прям сразу, да, Бандера, это нацист, так. За счет кого он финансировался? Там, нацистский ерм... И там, и он такой сидит в шоке, да ладно, это ошибка какая-то.
3: Быть не может, да.
4: Да. И, кстати, ну, последний пока еще звоночек, ребят, чуть повисят, это, значит, он спрашивает, этот же парень, он говорит, ну, вообще-то, он говорит, ну, ты где? Вы же в Москве живете, вы же не Европа. Говорит, подождите, Москва — это Европа. И парень тогда впервые узнал из чата GPT,
3: что есть Урал?
4: Да, что Европа — это до Уральских гор, да, что у нас даже Казань относится тоже к Европе. Это у него просто был шок.
3: Добрый...
4: Кстати, надеюсь, да. Жители Казани знают, что они европейцы?
3: Я думаю, все они прекрасно знают. Отец Павел, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
6: Здравия желаю.
4: Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте, Иван, да.
6: Про любви. Ну, сейчас все слушатели так это... Ничего не поняли, да?
3: Почему?
6: Звонит Порфирий. Здравствуйте, Иван. Да. Здравствуйте, да. Хотел вот что спросить сегодня про музыку. Можно?
4: Давайте Иван, да. Вопрос. Да.
6: Ага. Вот вы, отец Павел, как-то рассказывали, вы что-то там противостояли какой-то программе музыкальной на фестивале, ну, что-то такое деструктивное там что-то было, да? Вот. Я-то сам, ну, поклонник народной песни, ну, русской и прочих этносов, но она как бы у нас не особо много звучит, а вот ваш опыт, чему вы противостояли и как вы оцениваете вот развитие сейчас ситуации с музыкой. И, кстати, еще такой момент, ведь по музыке можно оценивать эмоциональное состояние молодежи, то есть, условно говоря, музыка 90-х, начало 2000-х, да, 10-х, 20-х, она немножко разная, да, и можно...
4: Спасибо, Иван.
3: Понятно, да.
6: Состояние молодежи.
4: Но вот. Было такое, и проходит регулярно, такой фестиваль, ВК-фест называется. Я, конечно, не против какого-то жанра, там, протестовал и так далее, а против конкретных исполнителей, которые откровенно там...
3: Экстремистские, да,
4: да. Пропаганда там была педофилии, наркотиков и так далее. Причем эти песни нигде не были там заблокированы и так далее. Я считал, что на ВК-фесте такой человек выступать не может. И, да, принимались меры, зная, что песни сейчас эти удалены, артист там извинился, сказал, что он больше эти песни петь не будет и так далее. Это первое. Второе, я с вами согласен, что по песням, в принципе, можно понять настроение. И мне кажется, вот я, по крайней мере, наблюдая тех популярных артистов, которые сегодня есть, мне кажется, наша молодежь, она реально, прекрасная. И очень много достойной музыки. Она, понимаете, просто не попадает, может быть, в чарты, не попадает на различные популярные радиостанции, потому что мне, музыкально, мне кажется, что там есть просто какая-то мафия. Есть, своих пропускают, а реально популярных, известных.
3: Как-то лейбл называется, да, когда ты заключаешь с каким-то продюсером, и вас там несколько артистов, которых на все радиостанции суют.
4: Просто к тому, что есть реально популярные исполнители, очень качественные песни, очень качественная музыка, но вы их никогда не услышите по радио, просто никогда. Но их слушать через интернет, они собирают большие залы, ездят с концертом по всей стране, и реально прекрасная музыка. Поэтому у меня почему-то, я говорю, когда я смотрю на нашу молодежь, у меня есть оптимизм. Единственное, если в России смотришь, откуда у меня появляется прям такой уверенный оптимизм, это глядя на нашу молодежь.
3: Давайте еще чуть-чуть про, соответственно, отношения с ближайшим зарубежьем поговорим. Госбезопасность Грузии назвала фейками историю о плохом отношении к россиянам и возбудила уголовное дело. Служба безопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за публикаций в соцсетях, в которых говорится о плохом отношении местных жителей к российским туристам. Ведомство заявляет, что подобные посты – фейки, и это цитата, и дискредитирующая информационная кампания, которая наносит вред государственным интересам страны и ее экономике.
4: Мне кажется, что это тоже провальное заявление для, так скажем, официальных властей Грузии, именно по той причине, что мы живем в информационном мире, и, опять же, шило там,
3: в мешке не утаишь. Да.
4: Конечно же, есть разные случаи, но я просто лично знаю людей, которые ездили в Грузию, у которых было отношение именно к самой стране, к населению максимально позитивное. Ехали они, будучи православными, в православную страну.
3: А когда?
4: Это было год назад. Они поехали на 10 дней, и через 5 дней, обменяв билеты, вернулись. Просто по той причине, что им не понравилось отношение именно к ним, как к русским. Им не понравилось, что когда они могли зайти в какой-нибудь там кафе, там, или бар, или ресторан, и когда узнавали, что они русские, с ними принципиально по-русски не разговаривали, начинали говорить по-английски.
3: Даже если было понятно, что люди, в принципе, могут, потому что так...
4: Да, плюс, конечно, огромное количество русофобских там надписей на стенах и тому подобное. Как это можно скрыть? Не подумайте, что я хоть как-то негативно отношусь к грузинскому народу. Я не сомневаюсь, что 99% грузин в жизни не захотели бы, чтобы так про их страну думали и ведут себя совершенно прилично. Но как раз это задача властей. Вот тот единственный процент, который ведет себя неадекватно и который позорит свою страну, поверьте, такой процент есть и в России. И среди русских есть точно такие же. То есть это, мне кажется, в любой стране, в любой национальности, вообще в любом народе такое есть. Но задача как раз государства с этим нещадно бороться. Во-первых, мне кажется, неприлично уже, опять же, для современного мира, чтобы какие-то всякие надписи неприличные сохранялись на стенах. Если вы там видите слово из трех букв, мат, да, то это должно затираться. Если это не делает там муниципальные власти и все остальное, местные жители сделайте это. Это же ваш двор, это ваш дом и так далее. То есть я помню, как у нас в 90-е годы это было, и в нулевые.
3: Везде, когда, да, было.
4: Везде было на лифтах, но сейчас этого нету, по крайней мере, в больших городах. Это прекрасно. Мне кажется, что здесь стоило бы и Грузии тоже к этому стремиться. А каким образом можно проверить? Достаточно просто, не знаю, там, какому-нибудь грузинскому чиновнику, который составлял это заявление, да, сесть, не знаю, там, на машину, переодеться, какой-нибудь, чтобы, не знаю, каким-то образом можно было бы идентифицировать как русского. И пусть просто проедет по стране и посмотрит, да, есть ли такие проблемы или нет. Мне кажется, что если ты уполномочен за этим следить, тогда проверяй. Я не уполномочен за этим следить, мне и ладно, но я настоятель своего храма, Если вдруг возникают какие-то, знаете, сброд, шатания и что-то непонятное, я это выясняю. Зачем мне, что потом где-нибудь про мой храм, за который я ответственный, плохо говорили, да, плохо говорили. Если вдруг, я помню, у нас была такая история, когда одна женщина, значит, пожаловалась, да, на то, что ее с коляской куда-то там не пустили.
3: Да-да-да.
4: Я даже не помню, где она это пожаловалась, но, в общем, такая история была. Я прям целое там расследование, я оперативно...
3: Я помню это, да.
4: Да,
3: я
4: провел, помню это, нашел сотрудника, правда, выговор. Ситуация подтвердилась, слава богу, есть камера видеонаблюдения, был выговор, человек извинился. Я нашел эту женщину, которую обидели, перед ней сам лично извинился, она тоже, она была очень сконфужена из-за того, что прям вот это ничего страшного, и все, и, слава богу, все как-то нормализовалось. Угу. Потому что это, ну, моя зона ответственности. Даже как если у меня на моем доме или на моем заборе напишут слово из трех букв, если там кто-нибудь напишет, что грузины плохие, я, безусловно, сразу это все сотру. Если на моем даже заборе напишут, что, там, что Украина плохая, я тоже это сотру. Потому что просто это неприлично. Да, это мой дом, он должен быть чистым. Также мне кажется, что и в Грузии, если там, там приезжают, ведь там есть и украинцы, которые что-то пишут нехорошее про Россию.
3: Ну, это тоже должно пресекаться,
4: это,
3: да?
4: Конечно, конечно, это же ваш дом.
3: Угу. Правила обучения и другая тема уже. На чужом контенте доработают к осени. Власти и бизнес готовят поправки к регулированию искусственного интеллекта, которые должны защитить право обладателей при использовании текстов, музыки, видео и другого контента для обучения нейросетей. Предложение планируют подготовить к концу сентября после поручения президента Владимира Путина.
4: Я сомневаюсь, что это вообще как-то будет работать, просто потому что за счет просто конкуренции различных и-агентов, даже если вдруг наши какие-то и-агенты будут, значит, где-то что-то соблюдать, другие соблюдать не будут. Была, кстати, новость про то, что сейчас известно, что некоторые и-агенты скупают, значит, ну, точнее, компании. Да, скупают бумажные носители, знаешь, да, это?
3: Да, да, они потом жгут эти книги. Это, я не помню, единственное, это Антропик делал или кто из вот этих мастодонтов иишных, но они действительно скупают бумажные носители, сканируют их, а потом сжигают эти книги. Просто таким образом гораздо дешевле, условно, обучать свои модели, чем закупать эти книги в электронном виде.
4: А я бы хотел просто заметить, что когда мы сегодня что-то читаем в телефоне своем, а там это не обязательно там и это просто, может быть, обычный интернет. Вот, друзья, вот радиослушатели, задумайтесь, а часто вообще вы перепроверяете? Вот вы, например, решили прочитать, вот вы православный христианин, читаете Библию, но вам что-то непонятно. Вот вы нашли толкование там святителя Иоанна Златоуста. А часто вы ли перепроверяете?
3: Что это действительно оно, да?
4: Да-да-да. Сверяете это все с аналогами. Потому что, ну, для меня, как бы, ну, понятно, многие тексты я просто изначально читал на бумаге. Но... Тут же не только там, ошибки переводов, а просто вот представьте, что в какой-то момент ИИ станет неотъемлемой частью всех нас. Если вдруг просто специально начнут искажать информацию, ну, вот, что просто взять под контроль, но уже никто ничего не перепроверяет. Кому-то покажут эту теорию заговора, но посмотрите, как раньше писались учебники истории. Ведь историю же отлично переписывали, если это нужно было, да?
3: Ну да.
4: Почему бы не переписать еще там религию какую-нибудь?
3: Да, это уже происходит. Этого даже ждать не надо. Я тут недавно спорила с некоторыми иноверцами на тему, собственно, религии. И я когда что-то утверждала, меня регулярно, ну, мы в переписке это делали, проверяли на, видимо, чате GPT или каком-то там еще и мне выдавали, говорили, это так? И я понимала, что, в принципе, где-то по верхам так, но абсолютно без глубины, с не теми источниками и полная лажа, по большому счету. И хорошо, что я как бы это знаю, просто потому что, ну, источник читала изначально. Но, в общем, дальше будет хуже.
4: Друзья, у нас, к сожалению, опять заканчивается время.
3: Да.
4: Что можно сказать напоследок? Воскресный день заканчивается, впереди трудовая большая неделя. Говорите как можно больше друг другу добрых слов, обнимайте друг друга, улыбайтесь, как можно больше добра, как можно больше реальной жизни.
3: Да, пока-пока, берегите себя, дай бог увидимся.
4: До свидания.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Омске 23:00, в Новосибирске полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Израиль отверг план Дональда Трампа по сектору Газа. Турция отказалась от идеи ограничить проход кораблей в Черном море. Илон Маск показал проект завода в Техасе размером с небольшой город. Подробности далее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план Дональда Трампа и его Совета мира по сектору Газа. Он заявил, что армия обороны Израиля не будет осуществлять никакого вывода войск, пока Хамас не будет полностью разоружен. Напомню, в конце июля американский лидер объявил, что созданный им Совет мира достиг исторического соглашения, которое предусматривает полное разоружение Хамас и всех других вооруженных группировок в анклаве. Представитель Хамас Рази Хамад после заявления Трампа сообщил, что разоружение группировки произойдет только в том случае, если израильские войска покинут сектор Газа. Сильный ливень подтопил дороги в двух районах Татарстана. Ветер сорвал кровлю с трех домов и магазина, повалено более 20 деревьев, сообщает Главное управление МЧС России по республике. Ранее Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявило штормовое предупреждение. В воскресенье местами по республике прогнозировались грозы, сильный ветер, ливни в отдельных районах град. Ранее сообщалось, что непогода ударила по Самарской и Ульяновской областям. Проход судов через турецкие проливы в Черное море продолжается без ограничений, несмотря на усилившиеся опасения по поводу безопасности судоходства. При этом Анкара ввела ряд мер, которые не раскрывает, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух представителей турецкого правительства. Агентство Bloomberg сообщало, что Турция якобы ограничила проход коммерческих судов в Черное море после атак на находившиеся там корабли, в том числе принадлежащие турецким компаниям. Ранее Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Предложенный механизм пока находится на стадии обсуждения России и Украины. Его конкретные параметры еще не определены, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве. Свыше 40 регионов России отказались от критерия нуждаемости в части демографических мер, что позволило получать помощь всем семьям с детьми вне зависимости от социального статуса, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее словам, сегодня субъекты при формировании финансовых и нефинансовых мер демографической поддержки уходят от критерия нуждаемости, таким образом подчеркивая важность поддержки рождаемости для всей страны. Совместный завод Tesla и SpaceX площадью около 9 миллионов квадратных метров, который будет называться TerraFab, возведут в округе Граймс, штата Техас, недалеко от города Хьюстон. На фабрике предполагается производить чипы и микросхемы для автомобилей и роботов Tesla. В случае успеха это здание станет крупнейшим в мире. Как отмечается на сайте SpaceX, при строительстве завода компании приложат максимум усилий для сохранения окружающей среды. В частности, откажутся от использования скважин в пользу воды из водохранилищ, построят очистные сооружения на территории предприятия и будут использовать переработанные материалы, где это возможно. Проект оценивается в 119 миллиардов долларов. Точные сроки реализации пока не ясны. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» — совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Нина Воронина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Востоковед-японист.
3: Это
2: про
3: я.
2: Про Японию мы будем говорить, про нашу любимую. У России, у Японии сложный танец, такой и политический, и культурный. Сейчас все вот Китаем интересуются, пытаются понять, что такое Китай, но Японию начали пытаться понимать сильно раньше, и не знаю, насколько продвинулись.
3: Ну, есть гипотеза, что Японию понять сильно легче, но это, знаете, сова не то, чем кажется.
2: Давайте попробуем понять, кто такой японец, в каком он мире сегодня живет. Мир у него, подчеркнем, очень необычный. Он несколько отличается от того, в котором живет, мне кажется, наш стандартный российский базированный человек.
3: Безусловно.
2: Потому что у нас в этом мире только Чебурашка и Домовенок Кузя, а у них, если начать мультики Миядзаки смотреть, там чего только не живет.
3: Японец живет в очень одушевленном мире. Мне кажется, что это гораздо более одушевленный мир, чем мир, ну, опять же, какого-то вот среднестатистического нашего соотечественника с вами в вакууме. Потому что я помню, когда я еще училась в университете, мы проходили литературу Японии, нам преподавательница говорила, у нас было введение в фольклор. Вот давайте с вами попробуем накидать всех фольклорных персонажей, всех фольклорных существ, которые вы помните из вот фольклора близкого вам. Мы начинали накидывать там, я не знаю, домовой леший, банник, водяной и так далее. И, может быть, мы там все аудитории набирали, ну, существ 20-30. И она говорит, что среднестатистический японец один, ему не нужна для этого аудитория, может, не особо напрягаясь, вспомнить 70-80 таких существ. Когда начинаешь погружаться не только в японский фольклор, но и в японскую действительность, ты действительно понимаешь, что японец как будто бы окружен во многом существами именно. Мир вообще не человекоцентричен. И вот мы с вами здесь сейчас сидим, и у нас вместе с нами на этом столе, может быть, кто-то сидит, кто отвечает за этот стол, мы его просто не видим.
2: Ну, зачем вы на меня их скидываете, да?
3: Вот, кто-то отвечает. Ну, ладно, те, кто сидят за свет и звук, отвечают. В принципе, мы их можем разглядеть. Но как будто бы вот человек постоянно находится на пересечении огромного количества векторов всяких других волеизъявителей.
2: Это связано с религиозным синкретизмом вот этим вот японским или...
3: Мне кажется, это религиозный синкретизм — это просто следствие такое, самое первое, самое очевидное. Когда человек в японской религии, в японском мировоззрении человек никогда не ставился во главу угла, и когда это происходит, очень естественной кажется мысль о том, что человек — это не более чем песчинка вот во всем этом многообразии природы, и поэтому он выступает не как какой-то подавитель, крушитель, диктатор воли, а тот, кто, наоборот, ну как бы отчасти поддается тому, что мир творит вокруг него.
2: То есть он тоже просто одно из существ, которые живут на этих вот прекрасных больших японских островах, которые больше, чем нам кажется на карте.
3: Да, да. И в японской мифологии, например, нету какого-то конкретного мифа именно о человекотворении, несмотря на то, что во многих других мифологиях мира есть специальные мифы, которые описывают именно этот процесс. Но нет мифа ни о творении человека, ни о сотворении конкретно японского этноса, хотя, опять же, в некоторых мифологиях есть рассказы именно о том, как появился именно этот народ, который рассказывает эту историю. Но и, кстати говоря, мифа о конце света тоже нет. Это интересно, потому что это гораздо более распространенная как будто бы тема. И то, что должно начаться, оно должно, по идее, закончиться. И у японцев есть замечательный космогонический миф о творении, а вот эсхатологического мифа о том, как это все придет к концу, такого нету.
2: То есть такая постоянная длительность.
3: Да, и при этом все течет и все меняется.
2: Давайте попробуем. Вот мы представим, что мы сейчас японцы в Японии. С какими классами существ, назовем это так, мы в среднем вот каждый день имеем дело вот с точки, если мы японец?
3: У японцев есть концепция ками. Во-первых, это то, что на русский язык принято переводить как бог, божество, но это не бог именно в патриархальном смысле, ну вот как бы в смысле патриархальной религии какой-то, да, авраамической. Тут как будто бы верховный, главный, хранитель, хозяин. Вот такой вот перевод как будто бы кажется более подходящим, потому что ками бывают разные, сферы воздействия у них тоже разные. Есть очень популярные, которые как будто бы функционируют, им поклоняются по всей стране.
2: Камикадзе вот, мы их знаем, да.
3: Это вот такая... Да, есть еще одна зона страны, где их хейтят. Есть те, которым поклоняются по всей стране, есть более какие-то локальные, скажем так, боги. Соответственно, есть целая россыпь, ну, скажем так, более мелких по масштабу существ, которые, ну вот как юкай лучше перевести на русский язык. Сверхъестественное существо, если дословно это все переводить, вот как призрак. Но мне нравится слово нелюдь. Ну, потому что...
2: Но не нечисть.
3: Вот нету там именно вот этой вот негативной коннотации. Вот он... Юкаи живут своей юкайской жизнью. Она может пересекаться с человеческой, они могут вам повредить, они могут вам, наоборот, что-то хорошее сделать. Но, как правило, они вас, ну, как бы не замечают, и вы их не замечаете. Но, безусловно, те моменты, момента, когда мы соприкасаемся, это там, где рождаются волшебные сказки, былички и всякие такие другие фольклорные истории. Юкаев тоже огромное количество. Они делятся и по региональному какому-то признаку, и по ландшафту, где они обитают. Ну, в целом, это для любого фольклора, мне кажется, свойственно. Условно говоря, если лешему важно, чтобы вы заблудились и потерялись в лесу, он никогда вас не сможет утопить, даже если вы с ним встретитесь на берегу озера, потому что топить будет другой не человек.
2: Да, да, да.
3: И вот, в принципе, Юкаев то же самое. Можно проводить определенные параллели с теми фольклорными существами, которые известны нам. Есть и какие-то такие более мелкие, более маргинальные группы. Например, есть группа, которую японцы называют юрей. Юрей — это призраки, духи, это чаще всего жившие при жизни люди, которые после окончания земной жизни, вот что-то у них здесь еще осталось. Есть прям такие мстительные духи. Это тоже отдельная подкатегория. И считается, что духи людей, которые были очень важны при жизни, они продолжали веками мучить страну и после этого. И тоже есть целые истории, есть целых три, по-моему, называют самых главных мстительных духов Японии. Сейчас, наверное, не буду называть их имена, потому что, скорее всего, запнусь 400 раз. Поэтому не буду.
2: Мстить стране — это прям мощно. То есть это прям на государственном уровне.
3: Ну, а почему бы не отомстить, например, той ветви семьи, которая ввела вас в опалу и отобрала у вас власть? Как будто бы выглядит, что можно было бы здесь развернуться. Если есть такая возможность.
2: Это из такой средневековой феодальной истории.
3: Да.
2: Минамото из Тайра оттуда
3: вот,
2: это
3: да,
2: все растет.
3: Минамото. Кто-то из Минамото точно был мстительным духом.
2: Наверняка. И когда мы всех этих персонажей упоминаем, мы исходим из того, что японец, ну, в отличие от, опять же, среднего российского человека, который... Да, знает, что есть такие у нас в фольклоре домовые, но, в общем, знает, что он знает, что... Такой постмодернистский немножко, что, скорее всего, этих домовых нет никаких. А японец по-другому мыслит.
3: Мне кажется, японец, в принципе, воспринимает это так же, но как будто бы у вас всегда есть большее пространство вариантов, кого можно обвинить в своих косяках. Давайте назовем
2: это
3: так.
2: Да.
3: Есть же такая примета, я не знаю, вы такое практикуете или нет, когда выходите из дома, например, и возвращаетесь зачем-то. Возвращаться — плохая примета. Надо посмотреться в зеркало. Еще мне говорили в детстве, что можно язык показать.
2: Нерегулярно, но бывает.
3: Ну, в общем, эта примета есть. И кто-то из людей ее практикует, хотя реального функционального здесь как бы смысла вроде как и нет, но опять же, на первый взгляд. Если раскручивать, откуда эта примета взялась, то считается, что каждый дом оберегает некий хозяин дома. Это вот славянский фольклор, которого вы оставляете на страже, когда вы уходите из дома. И когда вы возвращаетесь, вы должны ему себя показать, чтобы... Он не накидывал там на вас какое-нибудь проклятие там, и так далее, там никак вам не вредил, а это вы, и вот как бы пусть он знает, что вы вот просто вернулись, поэтому мы смотримся в зеркало. Во всяком случае, я сталкивалась с такой трактовкой. Хотя, опять же, если копнуть, у этого есть функциональный смысл. Посмотри на себя в зеркало, может, ты еще что-то дома забыл, может быть, ты голову-то дома не забыл, может быть, ты вообще весь какой-то супер взбудораженный, и раз ты уже зачем-то вернулся, стоит ли тебе выходить из дома прям, может быть, надо там, типа, посидеть на дорожку там и так далее.
2: А у японцев прям есть специальный юкай.
3: Вот у японцев есть специальная формула, которую они говорят, когда они покидают дома, когда они возвращаются обратно. Даже если там никого нет, вы обязаны сказать «тадайма» или «окаэри насай». Соответственно, одно — это формула для ухода из дома, второе — это формула для возвращения обратно. Хотя это используется как приветствие. «Привет, там, мам». Или «Привет, там, мой дорогой муж». И мне кажется,
2: нет,
3: что...
2: В смысле, что даже если там дома никого нет, то там все-таки кто-то есть, если ты заходя
3: вот да,
2: в пустой
3: да,
2: дом,
3: да, да. Вот как будто бы это, опять же, возврат к тезису о большей одушевленности мира. Вот здесь мне сейчас хочется вспомнить, есть такая еще японка, очень интересная наша с вами современница, Мари Кондо ее зовут, и она в определенный момент времени сделала себе имя на том, что она разработала и сделала очень популярным систему уборки, которая помогает вам расслабляться и держать все вещи в порядке. И, в принципе, на чем базируется эта ее система антихордерства, которая для Японии тем более актуальна, потому что очень большие проблемы с жильем, и жилищные условия, как правило, довольно скромные, и очень тяжело там собирать большое количество вещей.
2: Японцы, наверное, скопидомные тоже чуть-чуть, нет?
3: Вот да, принято считать, что японцы такие все минималисты, аскеты, живут в пустых комнатах, ну, ничего подобного. Точно так же, как есть минималисты, точно так же есть и люди, которые, наоборот, как бы вокруг себя собирают огромное количество вещей, что очень легко делать в обществе посткап с победившим костюмеризмом, где вы можете купить абсолютно все. К тому же и довольно

0: делайте с любовью. Вот эту вещь, она же вам приносит удовольствие, как бы вы ее носите каждый день. И я такая думаю, вот это как раз-таки тот момент одушевления явно неодушевленных предметов, который и создает какую-то, ну, вот эту вот связь с вашими предметами, которая позволяет вам не просто как бы их бездумно, там, я не знаю, складывать, авось пригодится. Ну, и как бы мне это близко. У меня несколько лет лежала просто, переезжала со мной даже такая картонка от пачки из-под хлопьев, на которую просто кто-то давным-давно пролил вино, и это пятно было такое красивое. Я такая думаю, о нет, я использую это для крафта. И вот так 10 лет она просто, я ее так никуда не использовала. И когда я ее наконец-то выбросила, я почувствовала такое облегчение, как будто бы я ее тоже освободила, ей тоже там надоело лежать. Ну, пролила вино и пролила вино, ну что ж тут поделать.
1: Это одушевление реальности. Я попытался уже на этот вопрос зайти, но попробую еще раз. Связано ли оно с тем, что японцы живут в мире, в котором очень много религиозных верований разных вариаций. Там и синто, и буддизм, и какие-то там варианты конфуцианства, и все-все-все вместе это переплетено. Потом, в отличие от нас, что человек либо там мусульманин, либо православный, либо буддист, у японцев это может быть все одновременно.
0: Мы с вами затрагивали эту мысль, но потом я от нее ушла. Сейчас я вспомнила. У японцев, в принципе, изначально какая-то духовная связь с миром основана на культе природы, соответственно, культ гор для тех, кто жил в горах, культ моря для тех, кто жил у морей. Это в определенных локациях даже переплеталось. И уже, как мне кажется, на вот эту вот веру в природу, и в Японии действительно, если вы там бывали, очень красивая природа, и легко представить, что первые переселенцы, которые пришли на японский архипелаг, когда он еще не был архипелагом, а был частью материка, и туда можно было прийти пешком, они просто были настолько заворожены этой красотой, что они мгновенно в нее уверовали и решили там остаться. И уже со временем в этой природе и в сознании людей это все начало мешаться с культом предков, в природе начали растворяться наши с вами предки, становясь при этом ками. На этой природе потом начали появляться вот эти вот антропогенные объекты. И поскольку японцы все делают очень хорошо, они тоже были очень красивые, и тоже начали там растворяться вот эти вот, ну, какие-то вот части психики, которые одушевляют мир вокруг нас. Из-за того, что и синто, и буддизм, и конфуцианство, и в принципе, христианство в Японии тоже очень распространено.
1: Сказал, да.
0: Это все тоже насыщено верой там, в Бога, высшее сознание, высший разум и так далее и тому подобное. Японцы, они изначально исходили из мысли, что это все не противоречит друг другу, потому что обожествляем мы что? Природу. Она вокруг нас, вот, она прекрасна, и она одушевлена как бы по дефолту. И тут нету никакой необходимости в сложной иерархии и так далее. Безусловно, эта иерархия появлялась. Буддизм вообще появился на японских островах как политический инструмент элит. Это была религия, насажденная сверху, прежде чем она стала народной. По той же причине христианство тоже было очень важным инструментом распространения влияния западного мира на что в этот момент колонизаторы считали возможными колониями. Все это такую благодатную почву находило, как мне кажется, в японском мировоззрении и не рождало... Ну, ладно, есть исключения, но там, допустим, не было такого, что вот как крещение Руси, что вот все старое как бы мы порушили, всех этих старых богов забыли, вот теперь у нас там нету синто, есть там буддизм. Такого не было. Как бы были какие-то клэши, но они больше были связаны с переделом власти и мало относились вот именно как бы к человеческому восприятию.
1: Там такое наслоение традиционных ценностей было.
0: Вот, да, это все просто перемешалось, и мне, например, очень нравится мысль Ютака Ядзава, есть такой японский автор, который, японец, который популяризирует японскую культуру за рубежом. И он говорит, японцы вообще, это народ очень хитрый, поэтому если они могут попросить как бы, ну, счастье и благоденствие себе у разных, условно говоря, чё б не попросить у всех? Ну, что-то да сработает.
1: Логично же.
0: Да. Да, и у меня, например, у самой был момент наблюдения. Помните, была такая FIFA в 2018 году в России?
1: Да.
0: Япония довольно неплохо себя на этом чемпионате показала. Один из матчей Японии с Колумбией был в Саранске. Я туда ездила сопровождать группу зрителей. Мы прилетели в Саранск, чем-то надо было заниматься до матча, и мы решили поехать в какой-то монастырь, который там был недалеко от города. И вот мы, значит, прошлись по этому монастырю, нас жрали комары, и нам рассказывали, значит, про того святого, в честь которого этот монастырь построен, и в качестве сувенира всей группе раздали маленькие иконки. И вот мы с этими иконками едем на стадион, а Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, при том, что Колумбия считается довольно сильной сборной, так там еще и колумбийцев еще миллиард, ну, как бы японские болельщики тоже были, но колумбийских болельщиков было гораздо больше. Но Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, так еще это делает очень драматургично в последний момент, там они, по-моему, то ли на овертайм,

0: то ли там в последний момент там типа второго тайма забивают. И когда это произошло, вся японская делегация, как от, вот как один человек, достали эти иконки и начали их целовать, и такие, вот, это вот этот вот святой, мы к нему сходили, поэтому наша типа сборная выиграла. У них не было, ну, как бы, для них это была абсолютно очевидная трактовка, хотя это довольно неочевидно, ну, как бы, для меня это было неочевидно, если бы я попал в такую ситуацию. И меня это еще в тот момент, ну, как бы, так заворожило, что они такие, вот, это значит, это какой-то покровитель местности, мы к нему, значит, пошли и пожертвовали просто, не знаю, бидон крови этим комарам, которые там жили, вот, он отблагодарил нас таким образом, принеся победу нашей команде. Вот, ну, потом там уже был, как бы, авторпати, когда мы в аэропорту сидя узнали, что Россия выиграла у Египта, а им возвращаться в 4 сезона, которые на выходе с Кузнецкого моста, что ли. И они такие, о боже мой, у нас там типа Никольская просто под окнами. Это трэш.
1: Ну да.
0: Там их уже Святой не спасал, потому что они уехали из Саранска на тот момент.
1: Опять же, говорят, что японское общество очень структурировано внутри, что японцы такие подзажатые люди.
0: Да, есть такое.
1: И нормами, и традициями, и вот этим всем религиозным, религиозной историей. Это действительно так. Это не...
0: Да, нет, это не стереотип.
1: Преувеличение, не стереотип.
0: Не шутка, не преувеличение. Сами японцы себя называют рурунохито, как люди правил. Но здесь, мне кажется, что это... Если это и с чем-то вдохновлено с точки зрения именно какой-то духовной и мировоззренческой истории, я бы искал здесь корни в конфуцианстве.
1: Я пытаюсь понять, вот этот расписанный мир его, как он накладывается на такой разнообразный, яркий и хаотичный мир духовной реальности? Как эти правила накладываются?
0: Мир духовной реальности не хаотичный. Его тоже очень легко экстраполировать, и люди занимаются это во всех культурах, все времена. Пытаются экстраполировать мир духовного и сверхъестественного на человеческие взаимоотношения. И когда эта экстраполяция происходит, внезапно выясняется, что все подчиняется одним и тем же правилам. Поэтому даже с чертом можно договориться, и об этом тоже есть масса историй. И в японском фольклоре такие истории, когда человек за счет хитрости или за счет того, что он эти правила очень искусно использует, попав в сверхъестественную ситуацию, ну, в общем, получает некий гешефт. А иногда и не получает, иногда его можно перехитрить. Чем вдохновлен мир глубокой иерархичности вот этого вот свода правил, в котором живет японец? Здесь японец живет в более комплексном, в более сложном понятии справедливости, чести и долга, которое мы с вами представляем. То есть, если вот у нас есть, даже в школе, мне кажется, на уроках литературы проходят все эти конфликты долга и чести и так далее, и как будто бы там очень легко провести водораздел, хотя мне кажется, что в средней школе я вообще ничего не понимал, ну, в общем... Я очень понимала, почему собака на сене, да, это как бы, типа, там едет, почему они просто не сойдутся? Ну, в общем, ладно, потому что мы живем уже в другие времена. В Японии же до сих пор как будто бы это выглядит не как иерархия, вот как бы кому ты должен, условно говоря, в первую очередь, кому вторую, кому в третью, там, феодалу, семье, там, клану и так далее. Это выглядит как концентрические круги, которые могут пересекаться, которые могут уходить вообще в какие-то разные области, и вот эта вот сфера эмоций, чувств, долга, справедливости, она может в очень сложной системе стоять. И мы здесь, конечно, удаляемся от темы сверхъестественного, но, например, с точки зрения японца, если там молодой человек женится, а свекровь не уживается с невесткой, и его мать постоянно его там типа клюет по поводу того, что там типа невестка плохая и все такое, и это в результате приводит к тому, что там жена уходит от него, или там, типа, они очень сильно ссорятся, то с точки зрения японца, с точки зрения, допустим, западного человека, почему он не скажет матери, что он уже взрослый и может принимать свое собственное решение? Как будто бы это вот какой-то вот такой вот, ну, типа, хэппи-энд. А с точки зрения японца, человек должен найти такое решение проблемы, которое бы и позволяло ему отплачивать долг матери, матери, с которым ты рождаешься, и ты с ним же умираешь. Это тот долг, который нельзя... Долг родителям — это то, что нельзя покрыть, в принципе, как бы ценой собственной жизни, потому что это вот, ну, как бы конфуцианская концепция. Она говорит об этом. Это те, кто дали тебе жизнь. И одновременно с этим существовать и правильно себя вести в статусе хорошего мужа, который не должен себе позволять, там, типа, обижать жену или делать так, чтобы другие его обижали. И это делает японский вот этот вот конфликт в любом литературном произведении, которое бы вы не взяли, очень, очень комплексным и очень сложным в плане решения. И здесь, вот опять же, возвращаясь к тому, что огромное количество слоев психики, которые распространяются вот в этих вот сверхъестественных существах, каждый из которых волеизъявитель и может быть актором совершенно правомерно в твоей жизни.
1: К нему же надо, к каждому из них придется ходить по правилам и вот бесконечно только вот с ним производить сообщения.
0: Или вы можете не брать на себя столько ответственности и переложить их на вот все это окружающее. Здесь вот японцу жить в вот этом вот как бы системе правил, при этом не создавая каких-то вот, ну, как бы костылей для психики, чтобы просто не тащить на себе какой-то груз невероятный, иначе, ну, это просто только в могилу ложится. Это, как мне, ну, на мой взгляд, это как раз-таки очень терапевтический взгляд на мир. Когда вы его одушевляете, и когда вы не ставите человека в центр, когда вы ставите человека в центр, значит, человек несет ответственность за все.
1: Они размывают ответственность таким образом, и психологическую, прежде.
0: Да, потому что это не означает, что, типа, ну, ладно, вот, как бы, типа, фатализм, я ничего, типа, не значу, человек — это песчинка, значит, я могу, как бы, сесть просто на попу ровно и ничего не делать. Нет, у тебя есть целый как бы список ответственности, с которой ты рождаешься, и тебе буквально в первый год твоей жизни, там, я не знаю, уже накидали огромное количество задач, многие из которых решить, которые нужно целую жизнь потратить. Но при этом, при всем, вот то, на что я никак не могу повлиять, цены на бензин. Почему я буду по этому поводу переживать? Ну, как бы я же никак не могу с этим справиться.
1: Нас это обычно называют мудрым словом «дзен».
0: Вот японцы тоже это слово часто используют.
1: А мы сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», и после новостей, рекламы и погоды вернемся и продолжим. Не убегайте.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Армия России освободила населенные пункты Васютинская и Торецкая в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны нашей страны. В порту Одессы были поражены склады ГСМ и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Также в Белярах и Новых Белярах северо-восточнее порта Одесса поражены резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ, которые за сутки потеряли 1445 военнослужащих и 970 беспилотников, заключило ведомство. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетил порт Тартус и осмотрел объекты и инфраструктуру, которых касается меморандум о взаимопонимании между Сирией и Россией, информирует сирийское государственное агентство САННА. Ранее МИД Сирии заявил, что документ стал результатом полутора лет переговоров Москвы и Дамаска и определяет новый формат российского присутствия на сирийском побережье. Согласно документу, российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе планируется преобразовать в совместные центры подготовки и обучения, а объекты гражданского назначения, в том числе аэропорт Хмеймим и четвертый торговый причал порта Тартус, должны перейти под управление сирийского государства. Угроза исламского терроризма из-за ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута на севере Африки является реальной, говорится в материалах итальянских спецслужб, который приводит газета «Каррера делла Сера». По данным издания, итальянские спецслужбы получили от испанских коллег информацию о возможной новой попытке массового проникновения мигрантов в Евросоюз. В чатах и социальных сетях обсуждается возможность переноса ранее обозначенной даты нового перехода с 15 августа на более ранний срок. Итальянские органы не исключают, что за кампанией по мобилизации в соцсетях предположительно стоит некое управление, авторы которого пока установить невозможно. Распоряжение о двукратном увеличении численности спецподразделения по борьбе с беспилотниками после обнаружения в аэропорту Лейпциг-Галле дрона со взрывчаткой подготовил глава МВД Германии, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным издания, численность этого спецподразделения вырастет с нынешних 150 до 300 человек, а количество баз его дислокации увеличится с 4 до 8 стратегических точек по всей стране. Утверждается, что подразделение получит современные комплексы радиоэлектронной борьбы и перехвата дронов для создания невидимого защитного купола над немецкими объектами критической инфраструктуры. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Нина Воронина, востоковед-японист у меня сегодня в студии. Мы весело и задорно про японцев разговариваем и про тот мир, в котором они живут. Он пока мне кажется значительно более сложным, чем тот, в котором живем мы. Психологически такой, подсознательно, что называется. Он какой-то слишком многомерный, слишком в нем всего много. Примерно как в японских мультиках. Мы же не понимаем, наверное, да, те смыслы, которые японцы закладывают в свои мультики. И как бы мы вот смотрим на всех этих персонажей, кто они, что они делают. Японец как-то по-другому это воспринимает.
3: Мне кажется, что благодаря тому, что мир насытился гением Хаяо Миядзаки, теперь уже весь мир может понять действительно, как мыслит японец. Потому что это отличная иллюстрация, и я обожаю ее на своих лекциях приводить в пример. Хотя сам Хаяо Миядзаки, тот мультфильм, за который ему там давали Оскаров, премии, мне кажется, во многом за который он получил мировое признание, «Унесенный призраками», он сам его не любит. Он считает, что он слишком клюквенный. Хотя для меня это был в свое время отличный вход, и я его крайне рекомендую тем, кто вот хочет погрузиться в мир именно японской нечисти, японских нелюдей. Я понимаю, почему там есть, с его точки зрения, клюква, но нам-то, иностранцев, как раз клюква и нравится, нам только клюква подавай.
2: А я рекомендую обычно с Порка Росса начинать, там как-то среднему базированному, опять же, европейцу ближе.
3: Ну, а почему тогда не с «Ветер крепчает»? «Ветер крепчает» очень
2: любит. В Порка Росса есть блестящая фраза «Я лучше буду свиньей, чем фашистом». Да, это блестяще. Но, тем не менее, огромное количество этих существ японских. Многие из них очень друг на друга похожи. Часть из них, как вы правильно сказали, похожи на европейских. А часть из них, например, оборотни, не похожи совсем на европейских. Они вообще другие по природе. Ну, оборотни, барсуки какие-нибудь.
3: Да, да, нет, ну... Вообще, мне тут даже кажется, что как будто бы про европейских вервольфов стоило бы поговорить побольше, потому что японская концепция оборотничества как будто бы она... Ну, более интуитивно понятно. Хитрый зверь может хитрить разными способами.
2: А мы сейчас поясним. Надо понять, да, о чем она. Да. Потому что европейский оборотень — человек, который превращается в зверя,
3: да,
2: а в Японии это зверь, который превращается в человека.
3: Чтобы, как правило, дурить людей. Но мне особенно нравится, что хоть тануки и считается таким довольно хитрым, но если вы видели хоть раз тануки как бы в жизни, это просто... Ну, это просто собаки такие, типа собачьи.
2: Хернотовидная собака, да.
3: В студенчестве мы тусили там из серии с пивом где-нибудь под мостом и слышали, как эти собаки там типа ходят тоже там типа вдоль моста, кидались с них онигири, чтобы они не кидались на нас. Хотя они...
2: Онигири — это еда на всякий случай.
3: Да,
2: а они японское оружие, да?
3: Кидались, да, чтобы... Ну, хотя, мне кажется, в принципе, вообще особо без разницы была. Они типа живут рядом с городом, у них там все есть, ну, как лисиц можно увидеть где-нибудь там в Подмосковье. И вот концепция животного, которое оборачивается человеком для того, чтобы как-то обхитрить людей и что-то с них получить, она для меня более понятна, потому что как будто бы европейская концепция — это какая-то... Как будто бы ее тоже можно экстраполировать до какой-то психической болезни, там, ликантропии и так далее.
2: Ну, мрачнятина такая, да.
3: Тануки, которые там превращаются в чайник, это даже мило с какой-то стороны. Ну, как бы понятно, почему японцы в конце концов пришли к эстетике каваи. Ну, как бы у них есть инотовидная собака, которая может превращаться в чайничек.
2: Да, кстати, мы немножко галопом по Европе, но это неизбежно с учетом формата «Бежим». Вы упомянули каваи. Японцы живут в мире пересекающихся эстетик. У нас она, как кажется, то ли одна, то ли, ну, может быть, их там две, условно, там какая-то базированная российская, советская, ну и, в общем, все. А у японцев их сильно больше, этих эстетических миров, которые они понимают, знают. И
3: Сложно откомментировать односложно этот тезис.
2: Да, не надо. Да.
3: Потому что, с одной стороны, у японцев просто был такой исторический период, когда они сидели и писали трактаты по поводу всего, чего они видели, а поскольку очень как бы глубокое было и восприятие красоты, и вот когда был аристократический рассвет, аристократы же вообще жили совершенно какой-то неземной, небесной жизнью, где можно было ничем не заниматься, кроме как ходить друг друг другу в гости, там, любоваться луной, играть вот в эти вот игры с ароматами, гостевой брак, вот это вот все.
2: Там, читаем повесть о Гензе, да, она вам очень понравится.
3: Да, в общем, это как бы неизбежно, что все это, ну, как бы в следующий исторический период, когда начало переосмысляться, начало обрастать огромным скопищем терминологии. Среднестатистический японец, если он не занимается, именно не изучает эстетику или там искусствоведение какое-то прицельно в вузе, он об этом, обо всем не имеет никакого представления. То есть вот эти вот все термины, которые стали очень популярны за рубежом, ваби, саби, юген, мононуавары и так далее, я могу как бы продолжать.
2: Только кавай прорвалось, да?
3: Ну да, ну просто кавай, это ну, сложно игнорировать, это вокруг нас, и это очень сильно отличается от какой-то, ну вот такой сферической Японии в вакууме в кимоно и с сакурой. Это легко сформулировать, чем кавай отличается от не кавай.
2: А давайте для части нашей аудитории поясним, потому что молодые люди точно знают, что такое кавайные, няшные, кавайные и вот это вот все.
3: Вот да, давайте. Кавай — это такая эстетика, где во главу угла становится что-то, что вызывает чувство умиления. И это может быть совершенно разные на самом деле вещи, но, как правило, это что-то такое маленькое, миленькое, то, что мы можем описать в русском языке уменьшительно-ласкательными суффиксами, что-то с такой довольно инфантильной, может быть, даже с инфантильным посылом, что-то детское. Хотя я помню, что когда я слушала лекцию Натальи Демкиной, ну, как бы коллеги по цеху, японистки, о кавайи, она приводила в пример статью в журнале, где вот как бы можно ли быть кавайи, ну вот что-то типа серии после 30. Насколько как бы типа ок или не ок после 30 быть кавайи. Потому что очень часто кавайи — это еще, допустим, тот эпитет, который используют молодые женщины, когда они говорят о себе или там о ком-то. И вот как бы для девушки это даже, ну типа, это хорошо и мило быть кавайи, а может быть и кринжово, если это происходит после определенного
2: это
3: возраста.
2: Это игра в детскость такая японская, и взрослость... То, на что обычно жалуются в сегодняшнем российском обществе, что у нас инфантилизация, а японцы из этого сделали тренд?
3: Ну, в японском обществе тоже присутствует инфантилизация, безусловно, и, возможно, кавай как раз с этим связан. Но мне, например, хотя я понимаю, что это, возможно, тоже тут была какая-то такая тонкая политика в этих тезисах, есть такой японский деятель культуры, его зовут Такаши Мураками, когда-то он даже выставлялся со своими работами в гараже у нас здесь, в Москве, и в целом как бы это довольно известный японский и художник, и искусствовед. И он как раз-таки вот эту вот всю эстетику кавайи трактует как желание японцев после Второй мировой и унизительного поражения, которое закончилось оккупацией, сделать из себя вот таких вот кавайных няшек, чтобы люди там типа забыли, что существовал отряд 731 и так далее. Это такая как будто бы ну, вот, политическая игра, мягкая сила и так далее. С одной стороны, как будто бы это такая очень одномерная трактовка. С другой стороны, да, ну как бы типа люди действительно забывают о том, что, ну как бы какую роль Япония играла во Второй мировой, и если сколько немецкая нация до сих пор отчасти проживает чувство
2: вины... Китайских крестьян зарубили отличными саблями и мечами.
3: Ну вот, может быть, это европейской культуре не так близко, и, допустим, российской культуре не так близко, потому что женщин для комфорта брали из Кореи. И нам это не так как бы... актуально. А корейцам это супер актуально. И это как бы каждый год обязательно есть какой-то инфоповод, когда это начинает активно обсуждаться. Но тем не менее, с точки зрения именно, вот, ну скажем так, политического национального имиджа, японцы сделали очень много для того, чтобы все это немножечко отошло на второй план и замелось под коврик.
2: Ядерная тема, не могу не спросить. Ядерная тема в Японии. Много говорят, что японцы забыли, кто их бомбил. Много говорят о том, что американцы так не извинились, но это про американцев это отдельная песня. Правда ли, что японцы сегодня говорят о том, что и хорошо, что отбомбили?
3: Есть определенная американизация культуры, я ее сама наблюдала, и молодые люди, там, допустим, мои сверстники, там, миллениалы, зумеры, они во многом очарованы американской культурой, а они воспринимают ее как вот что-то такое чуждое, пришлое и так далее. Для меня это было скорее... Вот я впервые увидела то, что я про себя назвала вот какой-то вот колониальный комплекс. Вот как это расшифровать? Сейчас попробую. Возможно, мне стоит поездить по другим каким-то местам, где еще вот эта вот память о том, что ты когда-то был колонией, не до конца растворилась. С одной стороны, восхищение и очарованность белым человеком, американской, европейской культурой и так далее. С другой стороны, какая-то такая невыраженная злость и неприятие. Ну, как будто бы вот ты должен, опять же, играть кавайную няшку, пока не будет возможность что-то выразить, потому что та же Окинава, Окинава — это префектура, на территории которой до сих пор расположены американские базы, это одна из самых южных префектур в Японии, и исторически это зоны, которые не были именно японскими долгое время, и королевство Рюкю, вот эта вот часть архипелага, которая называется острова Рюкю, королевство Рюкю было присоединено к Японии относительно недавно, то есть несколько веков назад, там даже этнически живет другой этнос, хотя, опять же, есть миф, что японская нация очень гомогенная, это не так. Вот там, если что-то происходит в связи с этими военными на базах, там из серии кто-то потерял управление грузовика или там был пьяный за рулем, этих людей чуть ли не линчуют. И это всегда очень такая... Ну, как бы местные их ненавидят. Это чувствуется, это факт. Но как будто бы это не то, что хочется на международный уровень выводить на уровень СМИ, по причине того, что, сложно кусать руку, которая тебя отчасти кормит.
2: У меня было ощущение, когда вот новая женщина, премьер-министр, пришла к власти в Японии, что она слишком хочет показать, что она очень любит Трампа. Прям кавайно подпрыгивает и делает вот так вот ручками.
3: Ну, да. Значит, это ее роль. Значит, это часть ее игры. И здесь еще один есть очень классный концепт, который еще пока не стал международно, как сказать, терминологизируемым, но, тем не менее, сами японцы используется постоянно, что есть хонне — это твои истинные намерения, истинные чувства, а есть татэмае — это вот показной фасад. И японцы хонне и татэмае очень четко разделяют. И поэтому те люди, которые приезжают в туристическую поездку, они такие: «О, японцы такие милые, они такие, как бы там, я не знаю, такие так всегда хотят помочь». Но при этом, как бы, типа, этот человек на стойке на ресепшене может сидеть, ненавидеть тебя и твою работу, и вообще, как бы, типа, всех белых людей, и быть там, я не знаю, супернационалистом. Ну, скажем так, в Японии как бы есть такой аспект существования общества, он довольно зрим. Но при этом, при всем, поскольку это его работа, и есть, опять же, у него есть та зона ответственности, которая относится к его ответственности профессиональной, а профессиональная работа в сфере обслуживания — это как раз-таки быть услужливым, и вы никогда это не увидите, потому что вот хонна и татэмае, оно очень четко разделено.
2: В рамках этики это нормально разделено, это нормально.
3: Понимаете?
2: Это не воспринимается как двуличие.
3: Вот, мы бы это посчитали двуличием или лицемерием. С точки зрения японца — нет, это хорошее воспитание. Если вы не умеете это разделять, значит, вы варвар, бледнолицый, и, скорее всего, вы плохо воспитаны. И поэтому у японцев нету там, например, каких-то проблем из серии, что мой муж не изменил мне, если она проститутка, потому что у него есть физиологические потребности, которые я, например, не могу заполнить у него, потому что там я долго на работе, или мы суперсильно стеснены в жилищных условиях, и вообще сейчас живем там, типа, с моими родителями и так далее. Поэтому поход проститутки — это не изменяет. Вот если бы он влюбился в проститутку, тогда, наверное, да, я бы напряглась. Но для семьи, как бы, это одно, а вот то, что для физиологии, это абсолютно другое. И вообще все то, что, естественно, то не безобразно. Поэтому как бы у нас есть 12-этажные секс-шопы на Акихабаре, куда пускают там хоть подростков. Ну и что тут стесняться?
2: Ну и всякие разнообразные мультики, да, которые не только бывают японские. Вот эти странные. Все европейцы обычно воспринимают японские околоэротические мультики, назовем их так на радио, как, в общем, больное воображение.
3: А если бы мы назвали термин, то нас бы запикали? Это все уже...
2: Ну, наверное, на всякий случай запикали слово на «п».
3: А, есть японский термин «хентай», давайте использовать его. Да, отличный японский термин. Я все пытаюсь подойти и начать исследовать эту тему, потому что я очень много всего слышала по поводу того, что цензура как-то сильно иначе работает. Но пока что, возможно, в силу того, что я никогда не испытывал склонность именно к такому виду контента...
2: Да.
3: Ну, он супер странный для меня. И, ну, и как бы для большинства людей, хотя я знаю, что некоторые люди, наоборот, считают, что это, ну, типа, что японцы здесь, впереди планеты всей, естественно. И я пока вот не исследовал эту тему, хотя очень хочется в нее закопаться, учитывая, насколько японское вообще отношение к мужскому и женскому, к любви и сексу отличается от того, которое принято у нас в обществе. Но вот здесь вот, возможно, здесь как раз-таки можно было бы что-то исследовать, покопавшись в культуре стыда, потому что вот вот как будто бы культура стыда — это то, что для христианской морали суперсвойственно, а для буддийской морали гораздо менее свойственно. И вообще японская культура, как и многие культуры Азии, они вдохновлены либо китайской цивилизацией, либо индийской цивилизацией, как самые старейшие, древнейшие как бы центры азиатской культурного какого-то кода, такого протокода, где в Индии, прекрасно заходя в храмы, вы видите эти йони, лингамы, и эта символика, наоборот, должна вас приближать к божественному, а не вызывать, там, я не знаю, стыд, какое-то покраснение, смешок и так далее. Да.
2: То есть здесь нельзя сказать, что японское общество с точки зрения нашего, оно супер развращенное и вот что-то такое.
3: Это не воспринимается как концепция разврата.
2: Я пытаюсь же сделать прокладку между европейскими ценностями нами и японцами, да, вот там.
3: Смотрите, все, что естественно, то не безобразно. Секс и половые отношения — это естественная часть нашей жизни и человеческой физиологии. Поклоняться этому как священному акту, в принципе, естественно, для ряда культур, не только для азиатских. Просто в какой-то момент, точно так же, как в мусульманстве, была и до сих пор остается табуированной, например, алкоголь или музыка, потому что это очень сильно, вот да, мы можем здесь употребить глагол, развращает человеческое сознание и заставляет нас больше чувствовать какой-то вот тяги к этой реальности, вместо того, чтобы думать о Боге. Точно так же христианство в какой-то момент таким развратным для себя посчитало секс и человеческие вот именно половые сексуальные взаимоотношения.
2: Ну, опять же, сейчас это в Европе не так. Япония...
3: В Европе вообще сейчас много чего не так, но это не наша тема.
2: Япония заимствует сегодня западные нетрадиционные ценности для себя, или у них нет этого конфликта вот так, на таком уровне, как это у нас происходит?
3: А там никогда этого конфликта не было, потому что, опять же, у японцев секс, отношения для семьи и отношения, ну, скажем, вот то, что у греков там называлось разными словами, агапы, эрос и так далее, в Японии это тоже было всегда разделено, и вплоть до того, что, ну, как бы, то, что мы бы сейчас назвали гомосексуальными отношениями, посчитали бы чем-то таким, типа...
2: Движение, запрещенное в России.
3: Да, движение, запрещенное в России. В Японии это даже было, ну, как бы, это даже поощрялось в какой-то момент исторической, потому что считалось, что, например, в среде самураев подобные отношения между мужчинами, они как бы укрепляют их комрадшип. При том, что это могло не сопровождаться сексуальными взаимоотношениями, но вот именно какое-то, я не знаю, восхищение, стремление там впечатлить этого человека, там, сделать так, чтобы ему было там типа хорошо и здорово, это вот, ну, вот что-то, что выходит за рамки дружбы, и то, что, ну вот как я могу, например,
2: видеть... Японцы не понимают всей этой шумихи вокруг традиционных, нетрадиционных...
3: Да, ты, господи, это вообще это какая-то вот это вот... Это опять бледнолицые люди нашли себе конфликт на пустом месте. Вот, ну, как бы... Мне кажется, что японцы это воспринимают исключительно так, потому что это не то, из-за чего можно сильно сидеть и разводить какую-то полемику. Хотя, когда я училась в Японии, там прям самым популярным факультетом и самым модным был gender studies, а я вообще не понимала.
2: Гендерные исследования, да?
3: Да, я вообще не понимала, чем они занимаются.
2: Тоже миф есть о том, что японцы очень работоспособные, работящие и только в пятницу напиваются.
3: Есть такое, кстати, в пятницу нехорошо напиваются. Но здесь, опять же, если копнуть глубже, безусловно, японцы трудяги, и в Японии нету концепта авось, но есть совершенно противоположный, вот просто антоним концепт, который называется кодавари. То есть, сколь ничтожной и малой не была бы моя часть вклада в общий труд, пусть она будет идеальной, потому что иначе как бы все порушится. Вот, поэтому авось объяснить японцам невозможно. Вот здесь, вот, мне кажется, мы очень далеко расходимся вот, в культурном плане. Но одновременно с этим, если понаблюдать, как некоторые японцы работают, а японцы любят сидеть в офисе, там, я не знаю, после рабочих часов, там, до 7, до 8, до 9. Чем они там занимаются? Одному богу известно. Но они там сидят, они приходят домой уже за полночь. При этом, при всем это какое-то, опять же, иное отношение к тому, как правильно надо лениться. Потому что, например, точно так же японская этика, она дозволяет там спать на рабочем месте, спать на парах, спать на заседаниях парламента. Понятное дело, что все мы понимаем, что, наверное, эти люди халтурят, но мы об этом не говорим вслух, потому что как будто бы это даже, наоборот, воспринимается со знаком плюс. Вот Танака бухал накануне, и вместо того, чтобы отсыпаться дома, он пришел ко мне на пару, потому что если вдруг я ему задам вопрос, он немедленно приведет себя в состояние, подходящее для ответа, ответит, конечно, чепуху какую-то, но он же здесь, чтобы ответить. Ну и как бы то же самое с работой.
2: Он свою социальную функцию выполнит.
3: Вот, сам, да, его социальная функция как студента, его ответственность, вот это вот как бы долг его как студента присутствует на парах. В каком состоянии он это делает. Я вот еще до всякого ковида, еще в Японии научилась, что если ты как бы в полном невминозе, тебе надо на парах сидеть, маска, очки, и ты такой, я так болею. Ну, в общем, да, такие типа студенческие лайфхаки, и учитывая, что японцы еще задолго до ковида носили маски, маска просто вот там просто была 7 бед, один ответ. Это маска.
2: Кстати, да. А почему они это делают? Такое качество экологии? Или это, опять же, это социальный какой-то конструкт? Очень удобный.
3: В Азии огромное количество вирусов, которые вызывают симптомы, ну, как бы простудные, и некоторые из них появляются сезонно, некоторые из них появляются и сразу же исчезают после того, как проходит эпидемия. Это происходит постоянно. Когда ковид распространился на весь мир, это для нас было чем-то шокирующим. В Азии с этим давно были знакомы, да, там до этого была в Корее эпидемия. Сам ковид, вспомните, откуда родом. И вирусная вся история. Очень быстро люди поняли, что маски и постоянно мытье рук – это то, что вас защищает от любой вот этой вот инфлюенса. То, что японцы называют вот этим вот словом. И правильно проработав вот эту вот как бы пору высокой вероятности заражения или правильно излечившись от этой болезни, вы получаете практически lifelong иммунитет. Я помню, что у меня тоже был опыт того, что я заразилась чем-то, я была уверена, что все, у меня сейчас просто минус легкие, и будет пневмония, у меня там какая-то просто вообще нереальная температура, я вообще не понимаю, что со мной происходит, мне типа очень плохо. Я ползу ко врачу, ты не можешь вызвать врача на дом, я, значит, из общежития поползла к врачу.
2: Вообще нельзя в Японии вызвать врача на дом.
3: Ладно, возможно, такая опция где-то есть, не стоит каких-то просто бешеных денег, но это супер не распространено, это типа очень маргинальная история, и скоро это тоже такая довольно маргинальная история. В общем, я ползу к врачу, и врач делает то, что я уже потом поняла, что это просто типа ПЦР. Берет у меня какой-то там мазок изо рта, или я там что-то куда-то подышала, и буквально через 40 минут он говорит, о, у вас там типа тип вирус, там типа грипп, там какой-то тра-та-та, а вот вы выпьете вот эту таблетку, и потом вот эту, и потом вот эту. Я иду, получаю эту таблетку, и после первой таблетки буквально через несколько часов у меня сбилась температура, и после там типа третьей или четвертой таблетки, которую я пила по схеме, я уже себя чувствовала, ну, просто, типа, ослабленной, абсолютно здоровой. Да, вот там такого уровня, я не знаю, достигло либо тестирование, либо фармакология, ну и плюс, как бы, очень много материала, с которым работать, потому что плотность населения, безусловно, тоже способствует тому, что ты чихнул в open space, и после этого у тебя весь open space слег.
2: А если сравнивать Москву и плотность населения, во сколько раз это по ощущениям?
3: Ну, просто я давно не была в Токио, я не знаю, как там сейчас. В Москве, конечно, много людей, безусловно, но я помню, что когда я жила в Токио, можно было столкнуться с тем, что ты просто стоишь на улице, или тебе кажется, что ты стоишь в очереди на улице, просто потому что вы пропускаете поток, который идет там, допустим, с соседнего светофора. Это, ну, то есть людей просто какое-то нереальное количество. Это еще ужасно, японки не умеют ходить, это просто ужас. Поясню сейчас, что я имею в виду.
2: У нас пару минут остается.
3: Да, хорошо, ладно.
2: Хорошая тема.
3: Отличная тема для того, чтобы закончить. Во-первых, считается крайне неправильным и как бы невежливым спешить, потому что если ты спешишь, значит, ты не вовремя вышел. Если ты не вовремя вышел, ты не умеешь рассчитывать свое время.
2: Да.
3: Вот, поэтому все ходят на улицах супер медленно. А во-вторых, точно так же, та же мода, что и в Китае, когда маленькая женская ступня кажется очень сексуальной. Но у японок как бы нормального размера ступни, и они ничего лучше не придумали, кроме как покупать себе обувь на 3 размера больше. Из-за этого она идет в этих босоножках, ковыляет, чуть не падает с них, они 43-го размера, у тебя 36-й, купи себе просто обувь по размеру. И вот ты идешь за этим, короче, я не знаю, чудовищем. Вот, да. Я не знаю, почему японцы не умеют ходить, но, тем не менее, видимо, такая походка тоже считается очень кавайной.
2: Очень интересно, да. Ну и самое главное, да, всем немедленно ходить в храмы, которых в Японии много. Кстати, насколько часто средний японец ходит, вот, это так же, как у нас примерно, или вот он прям, пробегая на работу, забежал...
3: А, нет, вот скорее второе, потому что японские храмы, там и гадания, и всякие эти амулеты, которые можно купить, они все очень милые, там вот прям мерч японских храмов работает хорошо. Я все жду, пока РПЦ дойдет до этой мысли и начнет продавать свитшоты с серафимами. Надеюсь, начнет.
2: Ну, это было бы неплохо, да, в том числе в рамках продвижения того, что мы сегодня называем новым русским стилем. Нина Воронина была у меня сегодня в студии «Культурной симпатии». Мы немного сумбурно, но, по-моему, очень весело поговорили о Японии. Какие-то такие и человеческие наблюдения, и более глубокие темы затронули, и даже про всяких существ поговорили, которые То ли японцы в них верят, то ли не верят. Но раз они постоянно куда-то забегают, наверное, верят. Друзья, на этом мы сегодня завершаемся и вернемся через неделю. А пока у вас будет время, вы сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики» в социальных сетях, на Нину Воронину подпишитесь и в Телеграме, и в ВК. Найдете без проблем.
3: Да, обязательно заходите в гости. Спасибо большое, что позвали.
2: Спасибо. Счастливо.

0: «Узнать за 90 секунд». Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, столько же в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Очередная массовая атака украинских дронов на российские регионы успешно отражена. Владимир Путин уверен, что форум Машук – кузница образовательного будущего России. В Британии протестуют против создания центров временного содержания для беженцев. Подробности далее. В течение дня дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это произошло над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном и Крымом, сообщает сегодня вечером Минобороны нашей страны. Форум «Машук» значительно укрепил свой авторитет и консолидирующий потенциал. Он на деле показал, что молодежь с ее активной, неравнодушной позицией и свежим взглядом на актуальные проблемы является важной созидательной силой, отметил в приветствии участникам и гостям мероприятия президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства указал на то, что эта сила востребована в решении задач в сфере образования, воспитания подрастающего поколения, вопросов сохранения богатейшего культурного наследия и укрепления межнационального согласия в обществе. Президент выразил уверенность, что начинающие педагоги, студенты профильных учебных заведений, юные таланты примут самое деятельное участие в мероприятиях насыщенной программы нынешнего форума, приобретут новые знания, расширят профессиональный кругозор, а традиционная атмосфера дружбы и творчества послужит рождению интересных идей и перспективных инициатив. Более 4 тонн погибшей во время паводка рыбы собрали в Тюмени в течение недели, сообщил глава города Максим Афанасьев. Градоначальник отметил, что рыбу собирают с соблюдением всех экологических норм, она сжигается в закрытых печах до несгораемого остатка. Напомню, в Тюменской области 28 июля из-за паводка в нескольких населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации. С середины июля вода в реке Тура потемнела и приобрела неприятный запах. Горожане жаловались на случаи массовой гибели водоплавающих. 5 человек, включая 12-летнего ребенка, погибли, еще трое получили травмы в результате столкновения автомобилей на трассе Ялта-Кремневка в Донецкой Народной Республике, сообщил МВД по региону. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi Q5 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus, уточнили в ведомстве. Десятки человек вышли на митинг против использования бывшей базы ВВС Барнхэм в графстве Саффолк в качестве центра для просителей убежища, сообщает издание «Стандарт». В лагере планируется размещать мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, подавших заявление на предоставление убежища, пишет издание. Несмотря на то, что пока правительство Туманного Альбиона только рассматривает подобную возможность, на указанной территории нет никого, кроме силовиков, местные жители уже не первый день выходят на акции протеста у объектов. Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Им стал белый чай, сообщили в столичном департаменте транспорта. Победитель набрал 40% голосов в народном плебисците. В ведомстве отметили, что композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чаев с мягким мускусным оттенком. Свежий и деликатный аромат не отвлекает, а помогает создавать атмосферу комфорта для всех пассажиров. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это программа, в которой мы разбираем криминальные истории, реальности российского законодательства, проблемы, с которыми сталкиваются граждане России и не только. И вообще говорим о криминале, говорим о последствиях за те или иные преступления, где заканчивается та или иная ответственность и начинается Уголовный кодекс Российской Федерации. И самое главное, каждый раз через все истории, которые мы с вами обсуждаем и говорим, мы говорим про ОБЖ. Мы говорим про то, как себя обезопасить, защитить от тех или иных историй. Ева, здравствуй.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня, на мой взгляд, такая непростая тема.
2: Но очень важная.
3: Мы хотели поговорить про коррупцию, про коррупционеров.
2: Вообще, кто это такие?
3: Да. Поводом стало то, что не так давно университет прокуратуры сделал портрет коррупционера в России. И что он из себя представляет, этот среднестатистический коррупционер? Оказалось, что это мужчина...
2: 30-49 лет в градусе. Это достаточно интересно, что вообще, по данным за 2018 год, на территории Российской Федерации 140 тысяч коррупционеров было зафиксировано, из которых было 20 тысяч осуждено и зарегистрировано, по данным за 2025 год. Поэтому у нас есть теперь вот это видение. Я постарался это все собрать, укомпоновать для нас, но это тут, конечно, веселые цифры.
3: Да, цифры большие, свидетельствуют о том, что у нас растет количество коррупционных преступлений, либо же растет просто число разоблачений коррупционеров.
2: Да, давайте, друзья, сразу мы с вами запомним, и вот это мы как раз с Евой за кадром обсуждали. Если мы видим резкий рост чего-либо статистического...
3: Это не обязательно означает, что что-то действительно начинает расти.
2: Вдруг действительно в России стало больше коррупционеров. Это зачастую бывает еще говорит о том, что система налогового обложения, выявляемость, вычисление, стала работать система лучше, потому что, будем объективны, ФНС, наша налоговая система, она стала работать более жестче и более считывать все поступления и все движения денег.
3: Ты знаешь, мне кажется, еще все это отношение, потому что как будто бы сформировалось отношение нетерпимости. Потому что еще если несколько лет назад, ну не то чтобы закрывали глаза, а как будто считали нормой, и никто не спрашивал, откуда у того или иного чиновника появляется то один дом, то другой, там, за какие такие деньги его жена ездит там, на Мальдивы, то на Багамы. А сейчас вопросы задают, и задают их компетентные органы.
2: Если мы рассуждаем вообще про российскую историю коррупции, то есть там я находил историю в Российской империи, что там Иван Калита, он подкупал вообще всех, кого только можно. Если мы говорим объективно, что когда у нас началась борьба с коррупцией, это Александр II, когда он начинает вводить свои реформы, которые медленно, но как-то пытались с этим бороться. Если мы говорим про Советский Союз, ну, прекрасным образом мы с тобой можем вспомнить сатиру Гайдая, которая отражалась в кинематографе. Ну и до сих пор я помню истории своих бабушек, мамы, о том, что в Советском Союзе не было коррупции финансовой, денежной, была коррупция физическая, объективная. То есть я тебе это, бартерная эта система.
3: Я тебя пропущу
2: в этот ресторан, а вы мне там сводите в театр или поможете получить какое-то продовольствие без очереди. Поэтому была эта коррупция.
3: Связи. Ее называли тогда немножко по-другому. Получается, что вообще исторически, если мы берем нашу страну, я думаю, что такая ситуация и в любой другой, вот этот подкуп, система подкупов, она и сформировала нынешнюю коррупционную систему. Вот в том виде, в каком она есть. Вот поскольку менялась атмосфера, да, менялись технологии, методы, вот, собственно, мы пришли к тому, к чему пришли. Но изначально все это начиналось, как мы уже с тобой говорим, с подкупа. Откуда это желание кого-то подкупить, умилостивить, что-то подарить? А получается, что человек изначально не надеялся, что сможет договориться, ну, таким обычным способом, да, что обязательно надо что-то преподнести в дар, и тогда можно получить в ответ нечто. То есть, получается, это сделка. Это что-то такое искаженное какое-то предпринимательство, да?
2: Тут несколько факторов, из которых мне попадались. Первичный фактор — это того, что зарплаты людей не являются для них критерием каким-то обозначающим полную оплату их труда. То есть они не считают, что их зарплата отвечает всем функционалам и всем действиям.
3: То есть они обижены.
2: Да.
3: Они находятся на своем месте, но они обижены на что-то, да?
2: Да, они обижены на систему, обижены на то, что ими...
3: Не ценят, мало платят,
2: Да. И когда рассматривается, то есть вот эта система, что ну, нужна благодарность, или я заслуживаю премию, или я заслуживаю что-то такое, она вся формируется в этом ключе. Второй уровень, как мне кажется, это психологический уже компонент о том, что люди считают, потому что это все-таки, давай объективно, у нас это у всех воспитывалось, с кем я бы не разговаривал, всегда это было понятие, потом надо какой-то барыш, потом нужно
3: какая-то...
2: Отблагодарить бутылочку, там, конфеточки, даже я как медик могу это подтвердить, эта история.
3: Ой, медики, преподаватели, мне кажется, они больше всего об этом могут рассказать.
2: Да, то есть количество...
3: Расскажи историю, с которой...
2: Я не буду говорить, какая кафедра была. Это был профессор. Это был невероятно именитый профессор.
3: Поясню нашим слушателям и зрителям, за кадрами Василий поделился историей, я сказала, что нужно обязательно ее рассказать в эфире.
2: Это был курс, я учился тогда в университете. Я не буду говорить, какой был ремонт. А так как ты молодой студент, тебя всегда очень часто запрягают что-то потаскать, что-то попереносить. Типа, о, мальчики, как раз сердечко прокачаете. Я помню, мы выносили шкафы. Это был очень именитый человек. С книгами его, с его работами, его трудами. И за ним было припарковано, пакетов 50 с бутылками хороших коньяков. Притом это были не просто какие-то дорогие коньяки. Это были коньяки, типа, лимитированные. То есть у них
3: то
2: был...
3: это в кабинете у него нашли?
2: Да, не нашли. Они хранились там. Нашли это, я не Индиана Джонс, к сожалению, чтобы найти. Ну и мы поёрничали, на что он говорит, я не пью столько, таких количеств. Сколько я выпью за год этого коньяка? Он там, рюмочек там 10-15.
3: То есть он признал, что это все благодарность,
2: да, которую
3: дали
2: ему
3: студенты и их родители.
2: Но он сказал прекрасную фразу: зато, когда жена говорит, что мы куда-то идем, я такой всегда могу достать что-то в подарок. Поэтому это все шло. Действительно, медики, я, например, помню фразу из своей практики: это всегда очень ценно, когда тебе оказывают такую благодарность, потому что мы ее не ждем. То есть нет этой истории, она мне конфет не подарила. Нет. Но я помню прекрасные слова, когда я работал в поликлинике, что это очень все здорово было. Это хочется просто колбаски с хлебушком.
3: А несут конфеты, коньяк.
2: Да, потому что конфеты и алкоголь, это, конечно, здорово. Это как учителя с цветами. У меня, кстати, классная руководительница просила себя не дарить цветы, потому что ей было жалко цветы.
3: Ты знаешь, некоторые люди считают, что вообще, в принципе, подарки — это неправильно. Потому что медики и врачи, и педагоги, они выполняют свои должностные обязанности. И когда идет система благодарности, как будто бы это вот как раз и провоцирует их на ожидания, на возможные. Как будто бы их это к чему-то может обязывать.
2: Или заставляет о том, что я это делаю, чтобы потом что-то получить.
3: Да. И как раз в обществе, где не предусмотрены такие подарки, где вот не дарят, где просто благодарят словами, благодарят каким-то отзывам хорошим, которые напишут про человека, все по-другому как будто выстраивается.
2: Меня, например, себя учили, вот если пациенту стало лучше, это самая главная награда для врача. Наверное, это самая была золотая истина, которую я помню, и это было ярким отражением вообще любого труда. И то, как меня воспитывали и воспитывали моих однокурсников, нас воспитывали именно так. Ожидать.
3: Тебе повезло, а большинство людей все-таки воспитывались в парадигме, что нужно благодарить и нужно умастить, да, и отсюда получается, что само общество, оно провоцировало людей на получение взяток, да, и на дачу взяток. Потому что мы сейчас говорим про благодарность, это вроде как такая одна история, а когда изначально человек приходит и говорит, я тебе дам вот столько денег, а ты сделай мне в рамках своих должностных обязанностей вот это. Это чистая взятка, 290 статья УК РФ. Тут уж большой срок лишения свободы, в зависимости от того, в каком он размере. Чем крупнее взятка, тем больше срок. А если было задействовано несколько лиц, тем тоже больше срок. Если взятка в группе, то вообще может быть даже и 210-я организация преступного сообщества, где взятки были там частью механизма взаимодействия членов этого сообщества. И сроки могут быть совершенно дикими, я бы даже сказала. То есть преступления не насильственные, а сроки огромные. Uh-huh. И таким образом государство и общество заявляют, что они нетерпимы к взяточничеству. Но, честно скажу, если говорить про это, я не всегда согласна с большими сроками. У меня периодически бывают там жены, матери осужденных за дачу взятки и за получение взятки. Иногда эта история, там взятки, не знаю, там в 20 тысяч рублей, в 100 тысяч рублей. И люди погасили уже штрафы, и люди признали вину, сотрудничали, а им дают 10 лет.
2: Вот знаешь, например, проблема какая вот здесь. Меня как человека обычного, который не связан с этим, вот взятка в 200 тысяч, пусть он погасит свой долг, если он там никому не навредил, там от этого...
3: Извинился, там максимально.
2: Взятка, в рамках которой там человеку раньше пустили в очередь для органов, и ему пересадили почку, потому что вот эта система, она очень жесткая, но вот, например, там, мне некоторых странах торговали этими местами, мне известно. Но суть именно, например, но для меня вот коррупционер, который должен обязательно сидеть, это история, когда он пролоббировал и подкупил более дешевых строителей, подрядчиков, которые закупили более дешевые строительные материалы, из-за которых потом это здание обвалилось и пострадало или погибло, не дай бог, огромное количество людей. Вот это история про то, что коррупционер должен заслуженно. Ну или же там были использованы какие-то там федеральные...
3: Вред. В общем, вред. Да, мы говорим, да, существенный, да, вред причинен здоровью одного человека или даже группе лиц.
2: Ну, деньги, которые, да, должны были пойти на хоспис, они пошли на его дачу.
3: Да, потому что, с одной стороны, вроде как это звучит ненасильственное преступление, но вот ты совершенно верно сказал, потому что мы же не знаем, что там за этим действием в результате взятки последовало. А вдруг там выиграл тендер в итоге непрофессионал какой-то, да? Вдруг там не поступили какие-то лекарства в нужном количестве куда-то и погибла группа пациентов. Все что угодно могло быть. И, конечно, следствие и суд, они для того и созданы, чтобы в этом разбираться. И, исходя из ущерба, уже все-таки назначать наказание. Но у нас есть, к сожалению, да, порог минимальный, и он большой. То есть уже меньше, чем, например, там, 6 лет человеку, который получил взятку, не дадут. Понимаешь? Хотя, возможно, он действительно никому никакого вреда не причинил. Это некое мелкое действие, небольшая взятка. Он раскаялся, содействовал, как я уже сказала. И у него тяжелая жизненная ситуация. Вот я думаю, что надо, конечно,

0: есть вы стало 9% 18-24 года молодых людей.
1: Это означает, что молодые люди у нас в органах власти все чаще и чаще появляются. Но это хорошая, наверное, тенденция, в том смысле, что хорошо, когда молодежь приходит работать в госслужбу. Но то, что она потом...
0: Как ты вывернула положительное что-то из этого?
1: Да, ну слушай, хорошо, когда молодые люди там. Другое дело, что они развращаются, видимо, либо этой системой, либо изначально приходят совершенно с другими целями. Не для того, чтобы служить обществу и людям, а чтобы свои корыстные интересы...
0: Важно, гендерный стереотип здесь работает на 100%. Абсолютно. 78% – это мужчины.
1: Вот. А мне еще понравилась интересная статистика, что только меньше, чем 1% тех людей, которые совершали преступления коррупционные, были в состоянии алкогольного опьянения.
0: Это очень хороший момент. Главное, что это исследовалось.
1: Все на трезвяк, да.
0: Ну, тут, видимо, рассматривалась статистика людей, которые дают взятку, когда там нарушили что-то в алкогольном опьянении.
1: Это вот тот самый процент, а остальные это вообще все трезвые, что называется, в здравом уме и трезвой памяти.
0: Доброй памяти.
1: Доброй памяти. Еще мне показалось интересно, что на самом деле рецидивистов среди коррупционеров мало. Получается, что коррупционер, он сам по своей природе, это человек, может быть, не настолько личностно пораженный, да, что для него наказание играет столь существенное значение, что он уже не повторит его. Он сделает все необходимые выводы. А, и, кстати, здесь тогда стоит привести другую статистику по высшему образованию. Только у коррупционеров абсолютно большинство привлекаемых имеют высшее образование.
0: Это очень важный фактор, это кстати. Очень важно. Меня он тоже впечатлил, когда я это читал. Что статистически коррупцией занимаются люди с высшим образованием.
1: Молодые, с высшим образованием.
0: Реже встречается среднее образование.
1: Не пьющие.
0: Да. Получается, высокое образование, мужчина, занимающий хорошую должность.
1: Молодой. И не пьющие,
0: и
1: тоже
0: не пьющие.
1: Важно.
0: Какая интересная статистика.
1: Но почему-то вот представление его есть, что у него было, по крайней мере, что на том месте, которое он занимает, он может подзаработать. Вот скажи мне, пожалуйста, вот как психиатр, а могут ли привести к коррупционным преступлениям какие-то существенные изменения, сдвиги в психике?
0: Когда мы вообще говорим про психологическое, что важно, и в этом исследовании тоже подключили психологов для этого исследования, но там все звучало достаточно прозаично с точки зрения того, что как только человек хочет достичь какой-то цели, он просто ищет любые решения этой проблемы. И взятка является просто решением и ускорением того, потому что это амбициозный карьерный человек. Вот это то исследование. Но понимаешь, тут не учитывается, например, фактор, что некоторые из этих коррупционеров – это еще и мажоры.
1: Угу.
0: То есть люди из очень привилегированных семей, где с самого детства им прививалась модель того, что все можно решить.
1: Все можно купить, да.
0: Да, у всего есть цена.
1: Да.
0: Простые слова. Потому что, опять-таки, это все преступления. Но преступления разных типов. Когда там на маленького какого-то бизнесмена давят, и он делает эту взятку.
1: Дает.
0: Потому что это единственное спасение для его бизнеса, чтобы обойти какие-то... Это одна сторона. Это правонарушение. Но он находится в ситуации подавленной.
1: Да, это все-таки не правонарушение по правде, а это преступление. Потому что Уголовный кодекс предусматривает у нас ответственность для взяткодателя. Не только для взяткополучателя. Но справедливости ради скажем, что очень часто назначают условия. Условный срок или штраф. То есть взяткодатели, а когда он признает вину, он находится совсем в другом положении, чем взяткополучатель.
0: Да. И если мы с тобой говорим напрямую, серьезно о том, что могут ли быть у коррупционеров психические расстройства, но какой-нибудь нарциссизм, я думаю, мы там найдем, какую-нибудь манию величия мы найдем. Но давай объективно. Люди, которые умеют хорошо распоряжаться своими деньгами и зарабатывать их, или же знать, для чего они дают, чтобы решить какой-то тот или иной вопрос...
1: Они психически здоровы,
0: они очень хорошо, да, они очень хорошо понимают, зачем, для чего и почему они это делают. Именно поэтому только что мы с тобой рассуждали про образование.
1: То есть, такая здоровая часть населения, получается.
0: К сожалению, вот да. Которая пытается найти лазейки решения ситуации. Конечно, мне будет очень интересно, что напишут люди в комментариях, а потом, если... проведу у себя в соцсетях опрос, давали ли вы когда-то взятку в своей жизни. Потому что я понял, что нет. Именно меня как-то миновала такая участь.
1: Ну, вот опять же, надо разграничить взятку и благодарность. То есть взятка в понимании, да...
0: Подкуп для решения какой-либо
1: проблемы. Для решения проблемы, а не благодарность уже по результату этой проблемы.
0: Нет, благодарность, она была.
1: Она была
0: что,
1: и будет, вероятно.
0: Потому что человеческие вероятно. Люди там спасли жизнь.
1: Да, а вот когда именно для того, чтобы решить, дают взятку. Да, давай посмотрим, что у нас еще есть интересного. Как я поняла, что людей старше 50 лет не так много, но при этом достаточно значительное число, 20%. Про молодежь мы с тобой сказали, а мы, наверное,

0: Все-таки должны привести пример профессий, которые чаще всего фигурируют в материалах уголовных, да, в сводках. Но вот по моим наблюдениям, здесь в этом исследовании они не приводятся, но по моим наблюдениям у нас немало есть все-таки педагогов. У нас самое большое количество при этом занимает, конечно, госслужащие, которые отвечают за госконтракты, за всякие там тендеры, за распределение жилья, за какие-то жилищно-коммунальные услуги. То есть за все то, с чем человек так или иначе в своей жизни сталкивается. И когда нужно решить какую-то проблему, он идет к чиновнику ее решать. И вот в этот момент, получается, возникает желание подкупить для того, чтобы иметь результат, да. Найти, во-первых, правильного человечка, тот, который будет готов. Ты думаешь, как вот ищут этого правильного человечка? И, кстати, каждый ли способен к такому поиску и к тому, чтобы вот сунуть в конверте что-то? На мой взгляд, не каждый. Для некоторых это проблема.
1: Как вот, грубо говоря, пока я учился в университете, я понял, что есть такая профессия секретарь ректора, потому что эти люди намного бывают большей властью обладают, чем сам ректор, и имеют какие-то ходы. Потому что какое-то обсуждение, что там нам надо что-то перенести, и она быстрее контакты находит, чем сам там ректор или кто-то. Поэтому это определенный тип личности. Личности, зачастую, за которые не фиксируется какая-то суперважная должность, но они имеют...
0: Вот ты сейчас про кого говоришь? Про взяткодателя или про взяткополучателя?
1: Взяткополучателя.
0: А или есть еще третья категория – решалы, да? Те, которые связующие звено.
1: Вот между... я, скорее, наверное, сейчас я больше говорю про решал. Люди, которые могут зайти в любую дверь. Это особая магическая способность определенного типа.
0: Если не можешь найти сам чиновника, который решит проблему, да, надо найти того, кто знает, как...
1: Других человечков.
0: Да, да, и, в общем, вот эту самую преступную связь, да, выстроить. Угу. Надо сказать сразу нашим слушателям и зрителям, что вот эти самые решалы, они всегда являются фигурантами уголовных дел. Зачастую сначала их ловят, потому что они же выступают в качестве посредников. И наказание у них бывает очень серьезно. Чтобы они понимали, ни в коем случае никогда не нужно стремиться стать таким решалой. И что если кто-то обращается и говорит, отнеси конверт вот тому-то, попроси, ты его знаешь, там, или, может быть, у тебя лучше получится, чтобы они понимали, что это уголовно сейчас наказуемое деяние.
1: У этого есть сейчас модное слово «нетворкинг». Когда ты находишь много связей, и потом в какой-то момент ты можешь их использовать. Ну, то есть в профессиональной среде нетворкинг – это очень важная история, когда там в бизнесе, продюсерстве и так далее. Ты там обзаводишься всеми возможными связями, и в любой момент ты можешь выйти на контакт и произвести сериал, продукт или еще что-то, договориться, что вот есть там режиссер-сценарист, и эту идею продать. Но по факту это в те времена это тоже тот же самый нетворкинг, когда у тебя… Это то, что мы обсуждали, коррупция в Советском Союзе, когда не деньгами выплачивали, а возможно. То есть я думаю, ты можешь вспомнить одно из самых громких дел уже андроповского периода, которую использовали «Гастроном номер один».
0: Да, да, да.
1: Потрясающий еще сериал сняли с Маковецким в главной роли, который отличается от реальных событий, но по факту это было одно из самых крупнейших коррупционных скандалов в СССР постбрежневского времени.
0: Но я тогда еще вспомню дело Беллы Бородкиной, которую называли «Королевой Геленджика», и Белла Бородкина, та самая женщина, одна из трех, которую казнили в тот период, когда смертная казнь к женщинам уже не применялась. Вот ради трех женщин сделали исключение, и Белла Бородкина из них была еще единственной, которую обвиняли в экономическом преступлении. То есть она никакого насилия не совершала. И тогда много было версий по поводу того, почему так сделали. Действительно ли это была демонстрация борьбы с коррупцией, что она настолько непримиримая, что не пожалеют. А немножко про Беллу расскажу. А Белла была грандиозной фигурой, которая могла решить все, что угодно за деньги. И сама она и брала взятки, брала их от мелких кафе, ресторанов, от, не знаю, шашлычных, которые располагались на территории курорта. Она считала, что этот вот курорт как бы территориально ей принадлежит. Да? За эти взятки она помогала им решить проблему с продовольствием, доставать какие-то товары, которые были нужны, решать проблемы с пожарными, с санитарной службой и так далее. Сама она везла взятки в Москву для того, чтобы здесь Минпромторг и прочее заведения.
1: На встрече.
0: Да, да, да, на встрече, чтобы получать, опять же, разрешение, согласование и так далее. То есть и брала грандиозно, и получала. При этом, когда пришли к ней с обыском, нашли неимоверное количество шуб, каких-то предметов роскоши, изделий, которыми она явно никогда не пользовалась бы. Нашли банки с деньгами, которые были закопаны в земле у нее на даче. Ну, много всего такого, что, честно говоря, даже не совсем понятно, зачем. Знаешь, ну, из серии, вот как ты говоришь про коньяк, да, носили, но ей носили ковры. А что делать с коврами? Вот. Или шубами, шапками?
1: Понимаешь, вот это мне пришлось вспоминать все время золотой теленок, Остап, который разбогател в конце золотого теленка, и он не понимает, что делать с этими деньгами в этой стране. он ничего не может купить,
0: ничего не может, да.
1: Потому что на все ты должен стоять на работе, на учете и в очереди на этот товар. Ты не можешь купить машину своему другу, потому что можешь купить старую машину.
0: Нужно объясниться, откуда деньги.
1: Откуда поступили эти средства. И вот этот эффект кончины Бендера в конце, уж извините, если вы не прочитали.
0: До победы Советского Союза над коррупцией.
1: Да, до победы Советского Союза, когда он проваливается в этот самый чертов лед, пытаясь сбежать.
0: Ты знаешь, на самом деле сегодня ходят такие разговоры, что давайте на каждую крупную покупку требуется от человека подтверждение, что деньги он заработал совершенно законным способом, да.
1: Ну, и... сейчас это уже работает в системе там покупки квартиры, жилплощади, например.
0: Да, да, но в каких-то других вещах все-таки она еще не применена. И здесь, ну, я бы не стала, наверное, за это ратовать, потому что история ведь разная может быть. У человека, может быть, нет своих собственных заработанных денег, но ему могли дать друзья, да, близкие. Зачем это все фиксировать? Зачем погружаться
1: в это? Ну, простая проблема, типа, перевела мама. Ты перевела
0: да,
1: маме.
0: Но если, конечно, это происходит настолько часто, да, что человек там купил одну машину за 50 миллионов рублей, а потом другую, такую же, и все время говорит, что ему перевела мама, да, каким-то образом, или подарил друг, то тут, наверное, стоит спросить, и при этом он является госслужащим, то тут однозначно стоит спросить, ну, собственно, с них спрашивают, они же декларации заполняют.
1: К этому мы вернемся с тобой после перерыва, потому что это действительно, с одной стороны, животрепещущая тема, а с другой стороны, грустная.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Церемония открытия Всероссийского молодежного форума «Машук», участниками которого стали более 2000 человек, прошла сегодня вечером в Пятигорске, следует из официальной трансляции в соцсети ВКонтакте. Участники получили приветствие не только от организаторов, но и лично от президента России Владимира Путина. Напомню, Всероссийский молодежный форум «Машук» – это ежегодная образовательная площадка для молодых профессионалов в сфере педагогики, воспитания и просвещения. Сирия и Россия обсудили возобновление деятельности русского дома в Дамаске, говорится в заявлении Министерства высшего образования Арабской Республики. Сегодня министр высшего образования Марвана Аль-Халиби встретился в сирийской столице с руководителем Россотрудничества Алексеем Клещевым. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сфере высшего образования и гуманитарных связей. Напомню, русский дом в Дамаске приостановил работу в 2013 году из-за обострения вооруженного конфликта в государстве. Полноценная деятельность центра была возобновлена весной 2020 года. После смены власти в Дамаске в декабре позапрошлого года русский дом вновь приостановил свою работу. Папа Римский Лев XIV призвал дать место дипломатии в украинском конфликте, заявив о необходимости соблюдения международного права. Понтифик выразил поддержку семьям погибших и пострадавших в ходе боевых действий. Заявления прозвучали по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Войска Нигерии провели операцию против боевиков в штате Замфара на северо-западе страны и освободили 33 похищенных ранее человека, сообщил представитель армии республики. По данным Associated Press, само похищение боевики совершили накануне. Борьба с вооруженными преступниками представляет серьезный вызов для правительства Нигерии. В лесах штатов Замфара, Кацина, Кадуна, Сокота, Кеби и Нигер группировки обустроили лагеря, откуда совершают налеты на ближайшие поселения. Боевики изымают скот и имущество у местных жителей, убивают и похищают жителей деревень. Московская «Родина» сенсационно обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в северной столице. На гол Максима Глушенкова на 23-й минуте гости ответили дублем Артура Горебяна с точными ударами на 59-й и 65-й минуте матча. «Родина» впервые в своей истории одержала победу и набрала очки в РПЛ. Подопечные Хуана Диаса занимают 11-е место в таблице чемпионата. «Зенит» с 6 очками пока идет первым. Это все новости на данный момент. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
1: Друзья, мы с вами на радио «Спутник». Вы смотрите «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем такую сложную тему, как коррупция. Не думайте, что нам тут весело с Евой. Просто это действительно в некоторых случаях иронично. Зачем? То есть вот то, что мы обсуждали советских коррупционеров.
11: Зачем,
1: то есть,
11: человеку много шапок?
1: Зачем человеку такое количество окружения? Но это, кстати, уже все-таки может быть ментальное какое-то здоровье, когда накопительство, когда ощущение собственного статуса, потому что это мы можем экстраполировать с тобой на дочку Брежнева, которая не была вроде бы взяточницей или коррупционером, но так как она была дочкой Брежнева, ей давалось все, потому что любое заведение в Москве или Петербурге могло поделиться тем, что, сколько Галина Брежнева там пропила, проела или что-то сделала, потому что потом она донесет.
11: Василий, я все-таки не случайно тебя спросила про какие-то ментальные нарушения. Угу. Почему? Потому что вот, ну, когда, как мне кажется, нормальному человеку, здоровой личности, ему, ну, каких-то вещей не должно хватать, да? Ему хватает одной машины, да? Ему хватает, там, не знаю, ну, одного телевизора. Ну, я условно говорю, ему хватает, там, чтобы шубы было, там, ну, две, допустим. А когда это начинается в таком количестве, что ему самому сложно все это просчитать и посчитать, зачем? Это же не, ну, это не, это должно, как мне кажется, быть таким каким-то грузом тяжким.
1: Это уже патология ценностей, потому что, давай так, наша система подкрепления работает в мозге достаточно просто. Ты вкусно поел, эндорфин пошел, ты там посмотрел хорошее там кино, занялся любовью или что-то, и вот идет система подкрепления. У этих людей зачастую происходит нарушение вот этого баланса. Там есть у нас пирамида потребностей, угу, которая там еда, социальное там обеспечение, и там уже идут какие-то сложные экзистенциальные темы. У этих людей все достаточно просто. Это формируется в формате «чем больше, тем я себя чувствую». Это как, типа, спросить миллиардера, когда вы заработаете свой миллиард, что вы будете делать? Буду зарабатывать 3 миллиарда. То есть вот эта вечная гонка доказательства, потому что это, ну, опять-таки, мы возвращаемся к книжному литературному термину «синдром Мартина Идена». Вот вечная гонка к стремлению того, чего я, недостижимого идеала. Когда этот идеал достигается, ты не понимаешь, зачем это все было. И поэтому проще на это закрыть глаза и покупать еще больше машин. Дальше социальное окружение. Социальное окружение, которое формирует позиции о том, что если у тебя там к 30 или к 35 нету той или иной машины или того количества красивых женщин, аксессуаров, часов, предметов мебели, то
11: ты не успешен.
1: Да, то ты не успешен. Ты не соответствуешь лекалу. Как вот я люблю мои любимые девочки из Патриков, которые мужчина должен зарабатывать столько.
11: Ну, получается, смотри, человек, который хочет соответствовать лекалам и при этом достиг уже определенного возраста, это ведь человек, который, ну, как будто сам себя до конца не ценит и не уважает.
1: Вот, это раз. И еще, вот я забыл, упустил этот момент. Есть одна большая проблема. У нас, например, в России это точно есть, потому что это рука об руку. Потому что если ты не становишься частью этой, к сожалению, коррумпированной системы,
11: то тебя система,
1: то тебя эта система извергает и не впускает. То есть если они видят, что ты идешь на какие-то контакты, идешь на решение вопросов, идешь там на дробление выделенной суммы на общие интересы, то тогда ты в системе. Как только мы видим таких политиков, которые против этого всего, борются с этим, что с ними происходит? Их быстро пытаются выжать из системы. Они всеми силами, юридическими и законными пытаются удержаться в ней, но эти люди всегда будут, им не будут что-то докладывать, им что-то не будут договаривать. И это, к сожалению, не какая-то моя попытка нагнетать тяжелые обстоятельства в нашей стране, но действительно рука руку моет.
11: Ну, на разных уровнях, конечно, особенно если мы говорим про регионы, где, несмотря на то, что огромное количество бюджетных денег выделяется, а ничего не происходит. И здесь, кажется, две проблемы. Либо просто нерачительный хозяин этого региона, да, тот человек, которого поставили, либо вот происходит то самое, то, что они куда-то утекают, и их надо потом очень тщательно искать. Я бы хотела тебя спросить про борьбу с коррупцией в других странах. Я знаю, что в некоторых государствах применяли особые виды даже наказания именно за коррупционные преступления. И телесные наказания были, наверное, одними из самых таких показательных. Почему? Потому что считалось, что как можно человека заставить усовестить его, да, и показать всему обществу, что делать так, как он делает, нельзя. А если мы говорим про средние века, могли отрубить руку тому, кто взял чужое.
1: Ну, до сих пор даже в некоторых исламских странах эта традиция сохраняется.
11: Да, то есть это касалось не только простых грабителей и воров, но и коррупционеров, тех людей, которые занимали определенную должность. Вот их могли лишить руки, как показатель. А сегодня за преступление коррупционной направленности могут в том же Сингапуре избить плетьми, между прочим.
1: В Сингапуре это был глобальный скандал, потому что там впервые за многие годы попался политик, занимающий серьезнейшую должность. Это был огромный скандал, потому что до этого у них очень долго не было вот этих историй. Если там мы говорим про Южную Корею, все, это просто парадоксально, все их бывшие премьер-министры оказались в коррупционном скандале в конечном итоге, и в конечном итоге оказались в тюрьмах или были казнены. Но вот именно то, о чем мы с тобой говорим, да, действительно, там были нанесены ему увечья плетьми, а его очень жестоко мучили, и это яркое отношение общественности. То есть это напрямую говорит о том, что таким образом государство и система показывает людям вот наказание за то, что вас обделил государственный чиновник, человек, который служил на благо государства, людей, каждого человека, индивида, и тем самым. Мы с тобой давным-давно уже понимаем, что это все
11: не работает.
1: Не работает. Это
11: антигуманно. Такой как будто демонстрация.
1: Да, публичная демонстрация наказания.
11: Наказание за преступления, которые государство выделяет и считает их особенно значимыми. То есть коррупция на сегодняшний день в ряде стран является самым страшным преступлением, даже страшнее, чем убийство. И вот это, конечно, тоже такой, мне кажется, предмет для дискуссии. Почему? Потому что в разных парадигмах, в разных уголовных системах разных стран самые большие наказания давались либо вот за преступление против государства, либо за преступление против личности. А коррупция, она как будто бы вообще посередине. Потому что, когда человек что-то у кого-то крадет, да, как мы говорили, это, возможно, последствия, когда пострадает большое количество, там, большая часть населения, да. А, возможно, пострадает только бюджет, да.
1: Мое самое любимое, это, знаешь, когда ты изучаешь историю Европы эпохи Возрождения, времен индульгенции, что католическая церковь вела индульгенции, то есть ты мог прийти в церковь, отдать определенную сумму и оплатить свой грех. То есть ты там прелюбодействовал, ты там пил, воровал или что-то, ты платил церкви деньги, и они как будто снимали с тебя вот этот грех, который тебе никак не будет вредить в раю.
11: Слушай, как будто тоже взятка.
1: Да, это взятка. Взятка, потому что тогда все-таки мышление было действительно категории того, что мы все перед Богом, мы все его дети, и мы там рано или поздно окажемся перед расплатой. Один из самых таких, ярких образов это Родриго Борджиа, наверное. Хотя все папы были коррумпированы в этом плане, но вот Родриго Борджиа в этом плане дошел до каких-то невероятных лекал, когда там все ему прощалось, все покупалось и так далее. Но вот просто вот сам факт существования индульгенции, вот этого понятия исторического, которое сейчас уже просто термин индульгенция, она применим к многим критериям и к многим категориям, на то, что я мог выкупить свой грех, это для меня больше смешно. Это получается подкуп Бога, подкуп каких-то небесных сложных сентенций.
11: Ну вот представляешь, на какое огромное количество населения всей планеты вот такая схема воздействовала. И поэтому у людей-то, да, вообще у нескольких цивилизаций мнение, что можно подкупить, оно формировалось и передавалось вот, даже, наверное, из рода в род. Поэтому видишь, как получается, что коррупционные преступления — это что-то такое для человечества, являющееся серьезным вызовом.
1: Генетическая проблема, о чем у нас и Пушкин, и Гоголь сколько писали, сколько они это юморили, чего стоит только подарок Пушкину, Гоголя, ревизора, потому что это же история. Опять-таки, это про финансовую неграмотность. Моя любимая история про Гоголя, она не связана с коррупцией, но то, что Гоголь в силу своего непонимания, что успешно, а что нет, он продает ревизора. И у него была опция получить гонорар сразу или чтобы он получал с каждого показа в театре. Он забрал сразу гонорар. Ревизор идет до сих пор, и Гоголь мог бы, или его потомки могли получать какие-то...
11: Золотиться.
1: Да, он мог бы быть, потому что когда его странствие укатило, он в Италию уже, он же очень много писал, что в Италии жить дешевле, чем в России. Что он может спокойно поесть, а в России бы он на эти деньги не мог даже бы попить.
11: То есть мы сейчас пришли плавно к той категории коррупционных преступлений, которые родились из изначального непонимания основных принципов финансовой грамотности.
1: Да.
11: Но при этом мы же все-таки говорим, что...
1: Говорим про образованных людей.
11: Да, образованные
1: мы говорим
11: люди,
1: про образованных. Меня еще насмешило то, что тут есть статистика иностранцев-коррупционеров в России. Их у нас 8,5%.
11: А что имеется в виду? Потому что у нас же человек с гражданством иностранного государства не может занимать определенные должности.
1: Я думаю, что здесь подкупы идут по иммиграционным вопросам и решению каких-то ситуаций. Потому что, скорее всего, вот все эти проценты... И он тоже, кстати... Но он снизился, потому что в 2018 году он был 14% у нас. Поэтому тут... Но я думаю, это именно область каких-то решений вопросов. Я думаю, что действительно иностранные люди участвуют в каких-то бизнес-вопросах. Или же крупные корпорации, которые приходят на российский рынок и пытаются найти вход на этот самый российский рынок. Я думаю, тоже не исключено, что там присутствует коррупция.
11: Ты знаешь, я вот смотрела на индексы стран, где серьезные проблемы со взятками, и поняла, что за последнее время, конечно, ситуация меняется. И больше всего взяток традиционно было в тех странах, которые менее развиты, ну, то есть где можно было все решить. Да? Европа демонстрировала долгое время относительную стабильность и коррупционных преступлений. Там было не так много, но в последние годы процент растет. Наверное, это тоже про смену некой парадигмы, потому что вот когда они заявляли про все эти ценности, да, что вот нельзя отдавать, нельзя брать, а тут сами же фиксируют рост всех коррупционных преступлений, а это про некий слом. И в том числе мы, наверное, снова придем к миграционной политике. А, казалось бы, причем тут взятки? Мне кажется, все равно на изменение структуры понимания общества отношения к коррупционным преступлениям миграционная политика могла сыграть прямую роль. Появились на должностях люди, которые бывшие мигранты. Кстати, у нас, если мы говорим про Америку, у нас же, собственно, даже мэр теперь Нью-Йорка. Это не коренной житель этой страны, да, человек, можно сказать, приезжий. По большому счету, мигрант.
1: Да, по факту
11: мигрант. У них другое мышление, менталитет у них другой. И мы не говорим конкретно про мэра Нью-Йорка, а вообще в целом, да, вот люди, будучи не рождены в этой стране, будучи гостями, да, настолько ассимилировались, что смогли получить гражданство и занять государственные должности, и система коррупционная заработала. То есть то, от чего избавились, оно пришло. Пришло через людей. У нас вообще все приходит через людей. И это на самом деле очень интересное явление. Потому что вот они думали, что у них коррупции не будет, они с ней справились, а вот, пожалуйста, коррупция появилась. А и напрямую связано это как раз с миграционной политикой. А думается, что вообще побороть взятки, наверное, невозможно. Как ты считаешь?
1: Слушай, ну, например, если бы... Ну, опять-таки, я за технологический прогресс, я за электронный рубль. Чтобы каждое передвижение рубля фиксировалось по... Не существовало наличного расчета.
11: Никакого.
1: Да, существовалось только электронные деньги.
11: Слушай, ну, Корейка жил в системе, где невозможно было показать большое количество наличных денег. Он просто их хранил.
1: Ну, он там проводил крупные аферы. Он же создавал компании фикции, которые потом взрывались. И он просто...
11: Но деньги-то он копил. Вот
1: да.
11: И эти будут получать все равно наличность и где-то ее копить.
1: Нет, понятно, что и в этом случае найдутся какие-то. К сожалению, неконтролируемость биткоина и всех этих электронных валют, они тоже очень сильно беспокоят государство. И отчего у нас появился этот термин «новый электронный рубль». Отчего? Потому что нам нужно тоже понимать, как двигаются эти деньги. Потому что нельзя было бы... Ну, уже это не шутка биткоина. Это не та история, которая временно, она быстро схлопнулась. Это электронные валюты, которые с нами навсегда, и с ними рассчитываются. И, ну, прости, если ты сейчас приедешь в Грузию, там есть эти банкоматы, я до сих пор помню, именно для электронной валюты. И поэтому, когда мы говорим про борьбу с коррупцией, ну, наверное, это что-то поколенческое, когда будет объяснено исторический контекст, что, ну, вообще-то, хорошим трудом, правильным выполнением работы и существованием очереди, то есть, опять-таки, вот госуслуги, они же тоже у нас создавались не просто так. Ты помнишь, я думаю, как тяжело было...
11: Любую справку получить,
1: любую справку подать документы на загранпаспорт куда-то. Это все превращалось просто в какой-то ад.
11: Да?
1: Сейчас ты все-таки это оформляешь. Если что-то не работает внутри приложения, ты идешь в любую мои документы И они
11: то есть цифровизация, она способна нас избавить от какой-то части коррупции?
1: Оно избавило огромное количество. Я всегда люблю простой пример, связанный с маршрутками. Как только городская среда стабилизируется и начинает контролировать и вводить общественный транспорт нормальный, уровень маршрута, как появляется большая логистическая способность, метро, трамваи, то есть выхина моего детства... Это страшное место. Это вот эти машины, которые ржавые, которые не закрываются. А половина медицинских учреждений, госпиталь Львов, куда, где я учился и туда ездил, мою юность, это была маршрутка. Пока, типа, не продлили фиолетовую ветку и так далее. Сейчас там просто ничего. Там ездят эти удобные автобусы. Вот, это прямое, потому что маршрутки, это же нелегальное было все. Это тоже в определенном смысле незаконное.
11: То есть получается, что на самом деле государство и общество сами формируют условия для...
1: Слепые зоны.
11: Да, для коррупционных преступлений. А что, вот если мы так сейчас скажем, что нужно сделать для того, чтобы избавить совсем, да, совсем, ну, по крайней мере, хорошо снизить, это чересчур было бы, нас от коррупции. Как мне кажется, нужно все-таки достойные зарплаты людям, которые занимают должности.
1: Да.
11: Достойные зарплаты, в первую очередь, врачам, учителям, педагогам. Тогда мы устраним коррупцию у них. Если мы говорим про чиновников, которые занимаются распределением бюджетных средств, да, которые отвечают за все эти потоки, то здесь максимально все, что называется, передать цифре, да, чтобы минимизировать принятие им личного решения по тому, кто выигрывает тендер, по тому, кто получит какой-то там заказ и так далее. Что еще бы ты предложил?
1: Смотри, когда мы еще говорим про коррупцию, я, ну, так как я исследую и серийных убийц, и все криминальные истории, пообщался и с многими следователями, мы не будем с тобой закатывать глаза и делать иллюзию, что в правоохранительных органах у нас коррупции нет.
11: Ой, слушай, у нас, наверное...
1: Статистика очень высока.
11: Да, как раз по сотрудникам.
1: По сотрудникам правоохранительных МВД 67%, в СИН это у нас меньше 14%, а Росгвардия 7%, ФСМП 3,9%. Но все равно. И я вот, грубо говоря, разговаривал в свое время с работниками милиции в Советском Союзе. И ты понимаешь, почему это происходит? Почему это случилось? Потому что вот мне рассказывает Кубарев, следователь, работник органов милиции Санкт-Петербурга. Он говорит, ты приходил в органы, тебе давалась квартира, тебе давалась машина, твои дети были устроены в школы, детские сады, и у них была вероятность обучения, трудоустройства и так далее. Ощущение перспективности и безопасности, что государство стоит за тебя. И зачем я буду брать? Зачем я буду идти на подлог? Во-первых, я сюда пришел не для этого.
11: Да.
1: И у меня есть ощущение, и у меня нету давления и ответственности за семью, что я ее подвожу и так далее. Мы перематываем время на 80-е и 90-е годы. Показания следователей, которые работали над делом Фишера.
11: Угу.
1: Это просто люди, которым надо ставить памятник. Потому что они на трех шабашках, чтобы подработать, и еще продолжают ловить маньяка. А кто-то вообще уходил из органов, чтобы кого-то охранять или организовывать какой-то ЧОП.
11: Да.
1: Потому что там были деньги, там была возможность. Кто-то, конечно же, возмутится и скажет.
11: То есть мы приходим к тому, что все-таки нужно причины социально-экономические устранять, и тогда коррупции не будет.
1: Совершенно верно. Нужно вернуть условия для людей, чтобы они чувствовали понимание, что их работа — это не просто какое-то фуфло, потому что вся коррупция, которая рванула после развала Советского Союза, она рванула только из-за ухудшения зарплаты, ухудшения отсутствия контроля и гарантий будущего населению, а не потому, что люди сволочи и скотины такие, денег хотят больше. Нет. Потому что вот этой безопасности больше не стало, ее нету.
11: Это очень здорово, что мы к этому подвели, потому что всегда нужно за людей быть. Я считаю, что любой преступник, он плод социально-экономических условий, которые были в этом обществе. И мы не должны себя ответственности снимать. И поэтому каждый раз, когда мы говорим, что коррупции стало больше или ее больше выявляют, это вопрос к нам. Почему у нас вот до сих пор есть такие условия для коррупции? Может быть, стоит именно тем людям, которые чаще всего совершают коррупционные преступления, повысить зарплату, повысить еще их уровень образования, начитанности, понимания того, что такое работа, дать им чувство безопасности, дать им какие-то гарантии, которых они не имели, и из-за чего, возможно, пошли на совершение коррупционных преступлений.
1: Да, потому что, ну, вот, грубо говоря, история, которую я там подготовил нам в конце, это 2025 год, история Елены Золотой, Золотаревой. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Она судья, которую 170 миллионов рублей. Но когда ты вчитываешься в это дело, то есть она решала мелкие вопросики. А ее помощница тоже заместитель Татьяна Юрова. Она получила 13 лет лишения свободы за 120 миллионов. Суть была, что они не сразу получили всю эту сумму, а все происходило, потому что к ним заходили, показывали 5 пальцев. Это значило там 5 миллионов решения вопроса или 10. И говорили по такому вопросику. И она принимала нужные решения в пользу этого человека. То есть это были... Это именно та, знаешь, совсем грязная история.
11: Это грязно, да? Это не про то, что человеку нечего было есть,
1: да,
11: пить, что дети его были...
1: Это история типа плохой. Вот оно, ну какое-то дело такое, не такое, ну реши, что тебе? И вот этот внутренний духовный... А судья — это же судья.
11: Это...
1: Судья — это человек с глубокими философскими ценностями, с глубокими основами, на мой взгляд.
11: Так, ну, человек для всех, мне кажется.
1: С серьезным юридическим образованием, прошедшим огромный путь всех различных слоев внутренних органов. И когда вот этот человек занимается... Потому что вот когда ты читаешь это дело, у тебя реально возникает ощущение от скуки. То есть там никто на нее не давил, никто не говорил, мы тебя снимем с поста.
11: Ну, я думаю, нет, это не скука, это все-таки корысть, прям прямая корысть, когда можно 5 миллионов получить на пустом месте и поехать куда-то отдыхать, и потратить эти деньги... И вот ощущение, что никто не спросит. Ну, вот это чувство, конечно, потери связи своей с обществом и с миссией, да, которую выполняешь. Потому что, конечно, судья – это настолько благородная профессия. Это сложная профессия. Человек, который занимает судейское кресло, он уже сам себе в этот момент не принадлежит, когда он судит. Он проводник справедливости, проводник закона. Он тот, через кого право реализуется. Вот тут случился надлом.
1: Понимаешь, просто, ну, ты сталкиваешься тут еще, ну, ведь есть история, когда тебя толкают на взятку, чтобы твой бизнес работал. А это страшная проблема, потому что человек нарушает закон, но при этом он оказался в условиях, где на него давили.
11: Это другое, да.
1: И он избрал для себя бизнес, что для него бизнес
11: важнее,
1: чем
11: угроза попасться
1: за решетку. Хотя там именно не было прямой угрозы его физической расправы, потому что мы не говорим про истории шантажа, когда там фотографии или какое-то видео из человека просто выкачивают деньги, а потом все равно это сливают в сеть. К сожалению, мы знаем огромное количество этих случаев. Нельзя идти на потравы этого, надо сразу обращаться в органы. Но, увы, мы сталкиваемся с тем, что коррупция — это непростое размышление. Для любого обывателя, для меня в этом плане, для меня четко понятно, как только это несло угрозу решению на федеральном уровне, на уровне выделения средств для нуждающихся, медицины, каких-то воинских частей, семей, для там, здравоохранения, там, чтобы, потому что ты читаешь историю, закупка онкопрепаратов.
11: То есть тут ты предлагаешь не снижать
1: вообще
11: ответственность.
1: Да, из-за них рухнул дом, потому что они сэкономили на жилье для социально неимущих семей или детдома. Это просто самые возможные сроки, которые нужно им
11: привести. Пожизненные. У нас единственный,
1: да,
11: самый возможный.
1: Ну,
11: и с другой стороны, давай скажем, что когда человек из состояния нужды, да, из, может быть, какой-то искаженной ответственности взятку дал или получил, то тут, наверное, нужно все-таки применять санкции ниже низшего.
1: Тут нужно более глубоко анализировать это дело, и поэтому именно вот это показывает и статистика это, потому что это смешно. Возраст коррупционера, пол коррупционера — это одно. Но за каждой этой историей стоит судьбы людей, причины и принятие их этих решений и дальнейшие последствия этих решений. И вот в этом, наверное, кроется большая проблема этого статистического исследования, которое мы...
11: Ну, спасибо за него.
1: Спасибо за него. Да, огромное спасибо, что оно у нас теперь есть.
11: Да, и нашим коллегам, кстати, которые его попросили провести... Вот, я думаю, что мы тоже, кстати, можем обратиться с идеей проведения такого исследования или даже сами попробовать вместе с криминологами его провести.
1: Думаю,
11: на другую тему.
1: Вот.
11: Будет интересно.
1: Наверное, будем завершать. Друзья, простая мысль, конечно, для нас всех понятна. Коррупция — это плохо. Взятки
11: это
1: давать.
11: Зло.
1: Да, это зло. Взятки давать плохо. Взятки
11: не
1: принимать
11: давайте.
1: Плохо. Не надо. Наоборот, поднимаем социальные вопросы о том, что давайте повышать заслуженно зарплаты, давайте повышать социальную помощь людям, чтобы было понимание, за что человек трудится, работает, и понимать ценность его труда. Потому что у нас во многих профессиях, к сожалению, потерялась эта золотая функция, что ты мало кто, к сожалению, морально может уметь выживать только за счет того, что я сделал хороший поступок. Все-таки мы живем и едим, и спим. мы живые, и нам тоже нужно на что-то себя радовать. И бывает, хочется людей, семью свозить в отпуск. Поэтому вот так. Берегите себя, не ведитесь на какие-то аферы. Что-то ты еще добавишь?
11: Мне кажется, хочется важно самое сказать, что человек, который уважает себя, он не будет давать взятку, не будет принимать взятку. Давайте помнить об этом. И вот я вам всем желаю никогда не попасть ни на каком коррупционном преступлении.
1: Не губите в себе человека, взращивайте в себе хорошую, мудрую личность. С вами была Ева Меркачева, с вами был Василий Белинарович. Это «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник». Мы ждем вас.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Саратове 23 часа, в Улан-Удэ 3 ночи. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Горловке. Президент Сербии предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России. В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей. Подробности далее. Три человека пострадали при атаке ВСУ в Горловке. В ДНР сообщил мэр Иван Приходько. Он уточнил, что один из жителей получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Ранее Минобороны сообщило, что всего с 8 утра до 8 вечера над российскими регионами было сбито 285 вражеских БПЛА. Президент Сербии Александр Вучич настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что не верит в возможность легкой победы над нашей страной. Вслед за этим Вучич призвал к поиску компромиссного решения в украинском конфликте и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны. Суд уведомили о пропаже без вести в зоне СВО экс-главы Краснодарского края Сергея Власова, рассказал РИА Новости адвокат Александр Бурнаев. Ранее в мае о его пропаже без вести в зоне проведения спецоперации РИА Новости сообщил собеседник в силовых ведомствах. В декабре Власова приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 90 миллионов рублей по делу об особо крупном взятничестве. Также он проходит свидетелем по делу вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, который был задержан в мае 25 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. Он добавил, что это будет справедливым признанием того объема труда, который родители несут ежедневно. По словам депутата, рабочий день многодетного родителя редко похож на рабочий день в классическом понимании, поэтому хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть, иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье, отметил депутат. Более 40 российских регионов отказались от критерия нуждаемости в части демографических мер, что позволило получать помощь всем семьям с детьми вне зависимости от социального статуса. Об этом сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее словам, сегодня субъекты при формировании финансовых и нефинансовых мер демографической поддержки уходят от критерия нуждаемости, подчеркивая важность поддержки рождаемости для страны. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назначен секретарем иранского совбеза, передает агентство ИСНА. Кроме того, верховный лидер Исламской республики Маджтаба Хамени сообщил, что назначил секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохаммада Багера Зальгадра своим советником по политическим вопросам. В Германии из-за засухи на реке Эльбе появились камни голода. Из-за резкого падения уровня воды на реке обнажились камни с историческими отметками, которые в прошлом считались предвестниками неурожая. В районе Пирна уровень Эльбы опустился ниже метра, а в Дрездене достиг 54 сантиметров. Фото в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня говорим про Алексея Максимовича Пешкова, он же Максим Горький. У него в июне данного года идущего было 90 лет со дня смерти. В советские времена было принято отмечать и эти даты, причем всенародно, даты ухода из мира вообще отношения у советской власти со смертью были, видимо, особенные, такие народные, соборные, поэтому, ну, умер, все равно, почему не отметить, как бы, человек же хороший. Поэтому мы эту традицию возобновляем, мы, как вы могли бы заметить, не только дни рождения отмечаем, но и иные даты, в том числе и вот эту дату 36-го года, на которую тоже накрутили потом со временем в годы перестройки разнообразные мифологии о том, что пришел Сталин с отравленными конфетами, там, и Алексея Максимовича Горького погубил. Это вообще тема переосмысления советской литературной классики, ее не избежать, и всякий раз мы будем так или иначе касаться, как когда говорим о больших советских литераторах, тем более о Горьком. А вот я так подумал, что есть некий парадокс, когда, собственно, началась перестройка и начали подпиливать все советские скрепы, естественно, взялись первым делом за литературу и так или иначе пытались выпилить из русской классики и поэтов, и писателей. Но с поэтами получилось совсем плохо. Вот парадоксальным образом, что ни делай ни с Блоком, ни с Есениным, ни с Маяковским, а их миф сохранился, а любовь к ним так или иначе сохранилась, уважение к ним национальное сохранилось, и они существуют прямо вот на, как фигуры первого порядка, активные, активно действующие, актуальные. Хотя там понаписано было, ну, сейчас про Маяковского, там горлопаны и главаря, много всякой чепухи. Про Блока я прекрасно помню, что я читал в перестроечных газетах, что это проект Волошина, еще каких-то двух поэтов, а сам Блок ничего не писал. Сивые кобылы, газета там, как обычно, 1,5 миллиона экземпляров, все это публиковалось. Ну, и про Есенина тоже. Там немножко другая история, тоже много всякой было чуши. А вот с писателями чуть лучше получилось. То есть вообще, как кукушата, выпихнули Фадеева и Николая Островского из гнезда русской литературы, типа вообще никуда не годятся. Шолохова трепали, естественно, с темой плагиата, потому что отрицать гениальность Тихого Дона как минимум невозможно. По итогам выясняется, что они справились плохо, потому что шолоховский вот этот народный дух, национальное звучание его прозы, оно взяло свое. Я сейчас смотрю, вот у нас в год юбилея Победы, и они сражались за Родину, и судьба человеков постоянно в топе продаж, и никакая оставьевская, так сказать, правда, в кавычках, не побеждает шолоховские военные вещи. Ну и Тихий Дон, соответственно, с ним тоже ничего не произошло, да и с донскими рассказами тоже. А вот с Горьким, как и с Алексеем Николаевичем Толстым, там вот ситуация посложнее. Особенно, конечно, с Горьким. Горькому досталось за все. Вот. Это такая огромная тема. Мы едва ли ее разберем в рамках нашей программы, но какие-то контуры наметим. С одной стороны, тут вот надо что проговорить, чтобы люди, которые, может быть, не вполне знают и понимают масштаб горьковской фигуры, надо проговорить, что Горький к началу 20 века и весь 20 век был крупнейшим мировым писателем, одним из самых знаменитых мировых писателей. Он был настолько огромен там в 20-30-е годы, что на него снизу вверх смотрели все, практически все писатели первого плана, европейские, американские. Это была настоящая литературная суперзвезда. И его мнение, его точка зрения, его рекомендации имели вес не только внутри Советского Союза, но и далеко за его пределами. С ним считались как с огромной фигурой общественно-политической и, конечно же, литературной. Как драматург Горький входил в число трех самых значимых драматургов планеты, первую половину века уж точно, но, собственно, Чехов, Горький, два первых места были за нами, был еще Ибсен. То есть вот это надо понимать. Это все-таки первая половина века, еще кино не достигло того развития, которое достигло второй половине 20 века, а театр был законодателем мод. И наш Горький, наш с вами великий Горький, шел по всей планете. Вот. Естественно, он переводился, каждый его новый текст, каждый новый его роман переводился сразу на все основные мировые языки, и ряд из них становился в самом прямом смысле мировыми бестселлерами. И вот это вот невероятное наследие, эту огромнейшую фигуру, которой бы гордилась любая вменяемая страна, вот мы топили, собственно говоря, всем нашим постсоветским литературоведениям, расчленяли, губили, издевались, иронизировали и немножко такой создали комический образ Горького, вот такой сутуловатый, вот такой старик, вечно плачущий при прочтении там новых текстов, подобострастный по отношению к Сталину. Ну и такой вообще, так бы, к Горькому стало принято относиться снисходительно в нашей литературной среде, с чего они как бы взрастили в себе это снисхождение, какие они сами имели для этого основания, совершенно непонятно. Естественно, все это было замешано на его, так или иначе, на советской его истории, на просоветских симпатиях, которые, ну, конечно, как и все в случае Горького, имели сложную подоплеку, потому что я еще помню, когда начиналась перестройка, я же очень взрослый, я помню, что тогда Горького извлекли как раз с несвоевременными мыслями, и некоторое время Горьким побивали социализм, советскую идею и красную идею, и несвоевременные мысли популяризировали так же, как окаянные дни Бунина. Вот. Но дело в том, что потом-то у нас после всех этих событий, мы про это будем еще подробно говорить, Горький вернулся в Советский Союз и типа оправдал сталинизм, и Сталин во всем поддержал, и вот это ему уже совершенно не простилось. Но я вот недавно обсуждал это мимолетно с одним из биографов Горького, Павлом Басинским, и вот я опять про это сказал. Вот. Он говорит, ну да, конечно, да, вернулся в Советский Союз, какой ужасный грех. Он говорит, вернулся-то из фашистской страны. Он говорит, откуда он уезжал-то? Там, говорит, был фашизм. Это действительно это комично звучит. То есть наши либералы считают, что там, типа, надо было ему оставаться в Европе, она же свободна. При этом Европа была полна просто фашистскими, нацистскими режимами. За ним следили, постоянно торчал шпик у ворот, проводили обыски, ну и так далее. Там все гости его проверялись, и сам находился постоянно под лупой. Вот. Но это наших либералов совершенно не волнует. Главное, что он приехал в Советский Союз, и там за ним стали следить. То, что вся Европа, еще раз говорю, болела нацизмом и фашизмом, это как-то маловолнительно для них. Вот. И вот этот контекст, контекст времени, контекст эпохи, он слишком мало или практически не учитывается в разговоре о Горьком. Хотя отрицать того, что Горький, конечно же, советский феномен во многом, и советская власть вложилась, конечно, в его и так огромную фигуру, отрицать это тоже невозможно. Я просто одну цифру приведу. Общеизвестно, я сам уже об этом говорил, что до революции 17-го года Горький был известен в Российской империи, это правда, но, увы, Российская империя тогда все-таки состояла из 85-87% не читающих ничего людей. Поэтому я знаю одну цифру, я вам сейчас ее приведу. До 17-го года, за 19 лет издания своих книг, с конца 19 века до 17-го года, Горький там издал, сейчас точно не назову, но порядок цифр вы примерно поймете. Он, до этого он издал книг там, тиражом, там, допустим, там, 700 тысяч, 800 тысяч экземпляров. Это считалось по тем временам невероятными просто цифрами. Он был абсолютной звездой, его там узнавали в театрах, на улицах и так далее. Там, да? И при этом такие цифры. А за последующие 19 лет до его смерти в Советском Союзе издано его книг там на 25 миллионов экземпляров, потому что начал читать весь огромный советский народ, тиражи стали огромные, и то есть несопоставимые просто цифры. И у всех писателей, которые издавались в Советском Союзе и издавались до революции, ситуация плюс-минус схожая. Ну, то есть она не такая огромная, как у Горького, это, естественно, не миллион и 30 миллионов после этого. Ну, возьмите любого там мастера, который потом приехал из эмиграции, Алексея Николаевича Толстого того же самого там, да, или Чапыгина, или Вячеслава Шишкова, или Сергея Васильевского, Вересаева, вот, и так далее. Это всегда вот там 100, 150-200 тысяч экземпляров, потом 15-20 миллионов. Это читающая страна.
3: Давай добавим еще, что Горький участвовал во множестве литературных и культурных проектов, и у них тоже была гигантская совершенно аудитория. Это журналы, это книжные серии, это совершенно какие-то биографические, это истории заводов и фабрик, и так далее, и так далее. То есть невероятно.
4: Институт мировой литературы, это литературный институт.
2: Это вы начинаете уже после революционную историю рассказывать. Мы все-таки сейчас начнем поэтапно, потому что сейчас я передаю слово своим товарищам, но они действительно важную вещь подметили, потому что куда не загляни в истории Серебряного века и советской литературы, Горький есть буквально за каждым углом, в каждой биографии. Ну, то есть он был настолько огромен, он был настолько в самом хорошем смысле, не в плохом, вездесущ, он был настолько влюблен в литературу, в словесности, в русскую и в советскую, да и в мировую тоже, что его тень благая, его благое участие обнаруживается даже не в сотнях, а в тысячах мест. Это, конечно, это была настоящая огромная машина или там, как сказать, университет, огромный университет создания, постижения и продвижения нашей словесности. Мы, конечно же, должны ценить эту фигуру, любить эту фигуру, отдавать ей должное, как минимум, и перечитывать Горького, потому что с точки зрения литературной он совершенно прекрасен. Я про это уже далее буду говорить, о своих собственных эмоциях. А пока Алексею Колобрадову слово передаю.
3: Я вот думал останавливаться ли на биографии, особенно ранней, да, тем более, что она, конечно, огромна, она замечательна, она великолепна, она драматична невероятно, но, видимо, надо говорить все-таки о каких-то вещах более серьезных, тем более Захар сразу поднял планку. И я скажу вот о таких нескольких как бы важнейших историях, которые, естественно, на все дальнейшее чрезвычайно повлияли. Первое, как бы Горького принято считать неким художественным русским аналогом Фридриха Ницше. Но тут важно отметить, что первый рассказ, с которого, собственно, началась биография Горького прозаика, до этого были стихи, поэмы, это достаточно как бы по-своему любопытные, вот, многие их считают графоманскими. Товарищ Сталин поэму «Девушка и смерть» не считал графоманской, а считал шедевром. Вот, ну, это ладно, это как бы вопрос отдельный. Все-таки «Горький» — это проза и драматургия, да, мемуары, безусловно. Так вот, рассказ «Макар Чудра» появляется в 1892 году. Затем появляется серия в том же духе таких романтика, романтических с воспеванием, с любованием, даже не воспеванием, людей из низов, которые постепенно подходят к сверхчеловеческому статусу. Да, и Горький на них ставит, на этих людей, на так называемых босиков, потому что в 1994 году появляется просто манифест знаменитый «Челкаш». Тогда же появляется старуха из Эргиль со всем как бы набором тамошних персонажей. А с Ницше Горький знакомится только в 1995 году. Ну, не лично знакомится. Угу. Вот, а, собственно, читает, да? Вот, то есть все эти ницшанские идеи о сверхчеловеке, о преодолении человеческого, да, о новой какой-то антропологической сущности, к ним он приходит самостоятельно. Это тоже надо понимать. И вообще смелость его мышления, она, конечно, поражает на тот момент. Да, кстати, вот эти вот два тома, которые вышли в 1898 году, рассказы и очерки, они же обогнали по тиражам тогда и Чехова, и Толстого, то есть это было что-то невероятное, да? И какие там поднимались темы, взять рассказ «Страсти мордасти», я его, один из моих любимых, я его как бы пересказывать не буду, или там как бы вот эти вот темы очень откровенные в эротическом плане, в плане эротического напряжения, что потом сказалось в его эпопее «Жизнь Клима Самгина», да? В плане как бы призывов к новой антропологии, вот этой, которая потом, естественно, вся сказалась на советском.

0: в общем, градусе бывших людей. Он их всегда называл бывшими людьми, да? А тут как бы они выходят, начинают прибирать там свою ночлежку, свой двор, и вдруг вот все, начинается такая идиллия, они обнимаются, все у них хорошо. Он читает первую часть, первый акт Толстому. Толстой говорит: зачем вы все это пишете? Зачем вам вся вот эта чушь и гадость? Вот, и тогда у Горького замысел трансформируется, и появляется Лука, центральная фигура, в котором все на тот момент современники безошибочно узнавали Льва Толстого, даже по манере говорить. Вот эта вот дробная такая скороговорка, утешающая такая. Вот, вот эти вот народные афоризмы: ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают. Да, все. Вот, все видели, вот все старика видели сразу. И когда этот прото-Толстой становится беглым каторжником, беспаспортным бродягой и вероятным, так сказать, организатором убийства или исполнителем убийства Костылева, это заставляло как бы, ну, циником совершенно, конченным, как Горький говорил, с холодной душой, утешитель с холодной душой, да? Вот. И какая на тот момент невероятная все-таки смелость, которая была, вот я настаиваю, когда Горького пытаются представить приспособленцем, сталинским подхалимом, чекистским льстецом, вот, которая всю жизнь его, безусловно, вот эта отчаянная совершенно смелость его сопровождала и в совершенно спорных вещах, в таких работах, как о русском крестьянстве, достаточно жестких мемуарах, да. И вот тут как бы вот эти вот наше литературоведение постсоветское, совершенно верно замечено, выкидывает, почему-то решил выкинуть Горького из истории Серебряного века, да, потому что как бы Серебряный век для них нечто такое возвышенное, святое, а Горький — это что-то такое вот реалист, во-первых, во-вторых, советское, в-третьих, вот эти нитшанско как бы социалистические идеи тоже.
1: И он там еще очень неприятно для них, что он же описывал купцов, промышленников, и без должного обожания, без должного восхищения этими лучшими людьми России. Он, ну, действительно, он дал картины того, как приходит совершенно чудовищным образом капиталистический строй, по-зверски. Кому это приятно было?
0: А это целый пласт его творчества. Да? Это и «Старик», и «Мещане», это пьеса, роман «Дело Артамоновых» очень сильный, да и в «Самгине» много соответствующего, да? И поэтому как бы они его вот выкинули, получается, из истории Серебряного века, а между тем театр — это такая вот как бы база Серебряного века, всеобщая театрализация жизни, которая тогда присутствовала. Потом, собственно, это все приписали, появление символистского театра приписали Леониду Андрееву. Но тут надо понимать, что никакого Леонида Андреева без Горького бы не было, безусловно, да. И, естественно, само огромное влияние Горького, потому что вот эти мотивы горьковских пьес, прежде всего «На дне», вот, они заметны во всей истории Серебряного века, во взаимоотношениях, в творчестве, в каком-то совершенно четком месте. Месседжи, да? Поэтому как бы вот еще одна важная история – это «Горький и Серебряный век» до сих пор основательно, серьезно не проработана. Ну и, конечно, пьеса «На дне», она, ее историческое значение, тут Захар тоже на эту тему уже сказал, но пьеса «На дне» позволяла содержать РСДРП, большевиков, прежде всего, на протяжении всей первой русской революции. Вот. Причем не просто как бы гонорары за постановку, а гонорары за постановку только в Германии.
1: Первая русская революция — это 1905-1907 года.
0: Да, да, да, да.
1: Она вышла сама в 1904.
0: Во втором году.
1: Во втором году.
0: В России, кстати, такой бешеной популярности не было. Ну, по простой причине, она шла в одном театре. Тогдашнем МХТ. Это была, безусловно, звездная вещь. Вот, и, кстати, Москвин, который первый играл роль Луки, вот, он, собственно, тоже как бы ему говорили, что да, можно как-то в сторону Толстого сделать как-то рисунок роли. Он отказался от этого, но все равно угадывали в Москве, не угадывали Толстого. Вот, но это был один театр, одна постановка, невероятно успешная, триумфальная. А в Европе она шла в каждом, буквально в каждом театре. Она шла, это был какой-то совершенно феноменальная история феноменального успеха.
2: По поводу Серебряного века и литературоведения современного, литературоведы до сих пор друг с другом спорят о периодизации, когда он начался более-менее понятно, а когда заканчивается, тут опять-таки какой-то антисоветский идиотизм сказывается.
1: Кто начался и кто заканчивается, просто не очень.
2: Серебряный век.
1: Серебряный.
2: То они обрывают его на 1917 году, случилась революция, все, дальше уже какой Серебряный век, все философские идеи закончились, поэтому обрывают там. Кто-то обрывает на смерти Блока, Гумилева, Хлебникова, трех главных поэтов Серебряного века, да, которые создали новые направления. Кто-то доводит, и мне кажется, это абсолютно адекватным, правильным, до Сталина, до его прихода к власти в 1928 году. И вот рубеж 20-30-х, наверное, тогда начинает создаваться уже по Горькому и «Новый человек»,

0: антропологически всей советской цивилизации и начинают вступать в дело, как их тогда называли, под Максимки, то есть у ученики Алексея Максимовича Горького. Это и Николай Эрман, это и Исаак Бабель, и Всеволод Иванов, и многие-многие другие, да, очень-очень разные. Прозаики, драматурги, поэты в том числе, да. Но да, вы абсолютно правы, без Горького «Серебряный век», к которому возвращаюсь, абсолютно невозможен. Тут и с Есениным отношения, тут и выяснение отношений с Маяковским, и вообще зарождение символистского театра. Это действительно и Горький, и Чехов, и только потом уже Леонид Андреев, и только потом уже сами символисты, да. Никуда от этого не деться. Захар начал с того, что фигура Горького огромна, но тут хочу вот что заметить. Я не знаю, это только у нас в стране так, может быть, это практикуется во всем мире, правда не знаю, но у нас точно есть. Когда человек становится сверхфигурой, а Горький, у которого при жизни все своеобразные символические памятники были, и улица в его честь названа, и...
1: Не даже не символические, а вполне себе конкретные, да. Да, переименования и все остальное.
0: И столько всего сделал для русской культуры, советской культуры, да. А рано или поздно, когда создается культ, этот культ начинает развенчиваться. И тут мы можем вспомнить культ Есенина, культ Маяковского, культ Ленина, культ Сталина, культ Горького.
1: Ну, культ Пушкина все-таки не так уж развенчивается, или там культ...
0: В «Перестройку» тоже развенчивался. Один фильм «Бакенбарды» можно вспомнить. Можно вспомнить «Смехачество Пригова», Сорокина, да, и остальных. Да, да. То есть всегда идет эта проработка. Были, да. Но все равно с этими культами в исторической перспективе ничего не происходит. Сколько их не топи, сколько не высмеивай, все равно они всплывают и продолжают бронзоветь.
1: Любопытно. Но вот с Горьким пока вот это вот выплывание и бронзовение, оно все-таки сложности имеет некоторые, потому что новые экранизации Горького, они должны предполагать режиссеры, которые за это берутся, крайнюю степень уверенности в себе, потому что я прекрасно представляю, что сейчас приди любой режиссер на любой канал, киноплатформу, скажет, я собираюсь Горького экранизировать, и все начнут скрывать зевоту и говорит, ну, брат мой, ну, зачем, какой Горький, кто это будет смотреть, никому это не нужно. И в литературном, как бы, мире, если ты не взрослый человек, если ты там не Павел Басинский, если ты не человек, там, не Варламов, не облеченный именем и славой и авторитетом, то ты скажешь, я вот Горького люблю, и все так на тебя посмотрят, скосятся, что в чем проблема. Конечно, сегодня надо любить Достоевского, сегодня надо любить Булгакова, сегодня надо любить, там, можно любить Платонова, но вот Горького, это диковато как-то. При этом, конечно же, все это, как и любое массовое поветрие, это зиждется на, ну, известном бескультуре. Просто люди не знают Горького, не осознают, ну, его разности, его глубины и бесконечных ресурсов в Горьком не осознают, которые для тех же самых экранизаций могут быть предоставлены его творчеством. Вот, вот что такое, допустим, я начну, а мои товарищи продолжат после паузы, что такое, допустим, мой Горький. Я помню, я еще был совсем юношей, и вот эта книжка там в мягкой обложке, ранние рассказы Горького. Я начал читать вот того же самого Челкаша, ту же самую «Старуху из Иргиль», но особенно там рассказ Коновалов.
2: Ой, да, программная тоже вещь.
1: Ой, господи, я был в таком шоке, я был в таком восторге. Это было, ну, то есть это 80-е годы, середина 80-х годов, то есть я живу в провинциальном, пацанском, таком весьма суровом мире. Это был город Дзержинск тогда, еще, подчеркиваю, Горьковской области. Вот. И я все это, все эти взаимоотношения, вот этих, как бы, горячих сердец, суровых мужиков, у него много работяг, много вот такой фактуры, такой прям низовой, оно меня потрясло просто, оно поразило. Это было куда применять вот в этом городе, где дрались улица на улицу там, и все остальное прочее. Там речи, вот эти словечки разнообразные мужицкие, речевые характеристики, все было совершенно потрясающе. Все-таки про Горького надо сказать, накануне паузы, сейчас на которую мы уйдем на рекламную, что тут важно пояснить, что он действительно появился в мире нашей аристократической литературы из самых низов жизни, знавший жизнь, то есть выросший не в барском помещичьем доме, а выросший в суровой, трудящейся, бесконечно разорявшейся семье в том самом Нижнем Новгороде, впоследствии Горьком. Все знают этот вот на возвышенности домик Каширинок, но они переезжали там многократно. Они жили в нижней стороне реки, потом вверх поднимались, потом, ну, сложная была семья. А потом после этого, мы в советской школе еще изучали, он ушел, как мы помним по повести, детства в люди, вот, и он совершил эти пешие маршруты по всей стране. Он вынес такой колоссальный опыт из своих этих пеших путешествий, что там мы не отрицаем самый разнообразный опыт русской классики, но он был реально аномальным. Он просто невероятное количество типажей, фактуры человеческой, там, он принес за собой как сеть полную рыбы, коряк, там, и русалок, и трупов, вот он втащил в русскую литературу. И всех это, конечно, потрясло, потому что, еще раз повторяю, наша аристократическая литература к началу 20 века с народом была знакома очень мало. Очень мало. Она познавала его через Горького. Это была одна из причин его невероятной популярности в начале 20 века, в том числе и в читающей, как бы сказать, благовоспитанной публике. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Мы скоро к вам вернемся и договорим про Горького.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
3: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
3: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
3: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по Одесской ТЭЦ, сообщили в Минобороны. Также поражены 7 украинских электроподстанций 330 и 110 киловольт. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения Бугроватое в Сумской области, используемого в интересах ВСУ, добавили в Минобороны. 2 человека погибли и 7 ранены в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что вражеские дроны нанесли удар по тепловозу в Волновахском муниципальном округе по автомобилю на автодороге Р-280 Новороссия в районе села Камышеватая, а также по автозаправке в центрально-городском районе Горловки. Пушилин добавил, что также повреждены 3 жилых дома, 4 объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, 6 грузовиков и спецтехника. Американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, которые производят комплексы ЗРК «Патриот» и ракеты-перехватчики, к ним опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента, утверждает издание «Атлантик». Беспокойство, как отмечается, вызывает вероятность того, что украинцы найдут способ усовершенствовать «Патриот», а затем наладят их массовое производство быстрее и намного дешевле, чем это могут существующие производственные линии в США. При этом, как пишет издание, официально компании будут объяснять свои опасения рисками кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Латвия закрывала границу с Белоруссией из-за стремления получить финансирование из европейских структур, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. По его словам, некоторые молодые политики в Латвии любят баловаться такими вещами, думая, что это им даст политических очков среди латвийских и европейских политических элит, которые выступают с антироссийскими и антибелорусскими нарративами. На днях правительство республики рассматривало вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, однако инициативу никто не поддержал. Краснодар одержал волевую победу над московским «Спартаком» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на домашней арене краснобелых. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2-1. В следующем туре краснодарская команда 15 августа примет грозненский «Ахмат», а москвичи днем позже на выезде встретятся с калининградской «Балтикой». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и ведущие Олег Демидов.
8: Всем привет.
1: И Алексей Клабрудов.
9: Здравствуйте, товарищи.
1: Сегодня говорим про Максима Горького, великого русского писателя, драматурга, как сегодня бы сказали, мемуариста и поэта, кстати, тоже. И он всегда, я думаю, втайне как-то печалился о недостатке поэтических открытий в своем творчестве и мыслил во многом поэтически. И вот это Горький как поэт — это отдельная история, ее тоже надо как-нибудь рассмотреть. А вообще мы просто говорим про Горького как про титана, как про литературного гиганта. И в данном случае это вообще ни разу не преувеличение. Вообще оспорить Горького, принизить Горького — это вещь такая, скорее, выявляющая того, кто пытается его оспорить, и быстро показывающая, насколько мелкообразны, насколько карликоподобны те люди, которые пытаются его разрушить, горьковский миф. Вот я в финале прошлой программы начал рассказывать о том, что такое мой Горький. Вот. Я очень люблю еще и романы Горького. И дореволюционные, и послереволюционные, и Фома Гордеев, и дело Артамонова. Хотя в данном смысле уже фактура, там, я читал это в конце советской власти, в институте читал все эти вещи. Фактура казалась тогда далекой. Вот эти все промышленники, капиталисты Российской империи эпохи возникновения и укоренения капитализма. Но потом выяснилось тоже спустя 5-10 лет, что это тоже совершенно актуально, что или там в драмы его, там такие, как «Васа Железнова», что это так или иначе к нам возвращается в каком-то другом.
9: А, Яков Маякин, купец,
1: да. Да-да-да, может быть, в другом изводе, вот, но тем не менее, когда я там смотрю, я сейчас безоценочно говорю, смотрю там, скажем, на Константина Малафеева, вот, и на вот этого, который несет в себе, как бы, этот образ промышленника, возможно, его осмысленно так или иначе воспроизводит или там пародирует там, да, но я все время кажется, что персонаж из Горького откуда-то вышел, и где-то он там у него описан, как и многие другие персонажи. И, конечно, горьковская мемуаристика. Я недавно перечитывал очерк и о Есенине, и о Ленине, и другие очерки. Вот открываешь на любом месте, и не перестает поражать, ну, то есть потрясающая какая-то наблюдательность Горького и способность формулировать тончайшие психологические детали о десятках и сотнях разных людей. Мы сами тут все немножко литераторы, мы сами все немножко пишущие, я сам тоже немножко пишущий. Знаете, когда какие-то вещи, тонкие наблюдения или меткую какую-то метафору или образ находишь, ее бережешь для того, чтобы в нужное место поставить где-нибудь там в прозе, там в романе, там где-нибудь так, чтобы она была заметна. У Горького в этом смысле возможности невероятные. щедрость невероятная. Он берет любого персонажа, зачастую даже, может быть, не такого важного, как Ленин или как Есенин, и там десятки просто тончайше прописанных вот этих вот деталей, которые, ну, хочется совочек собрать и внести куда-то в уголочек и по одной извлекать, и каждый в отдельности хватило бы для того, чтобы тобой восхищались читатели. У Горького, я еще раз говорю, вот у него огромное наследие, и для меня физически необъяснимо, какой уровень дара надо было иметь, чтобы вот это вот с такой щедростью везде рассыпать его. У него то же самое и в письмах. Ну, то есть, друзья мои, как мы пишем письма? Там левой рукой, левой ногой, там, как бы не додумывая какую-то мысль, не пытаясь там как-то это все продумать вглубь, да? Почитайте горьковскую переписку. Да там невероятное количество готовых литературоведческих эссе, каких-то там филологических заметок, политических памфлетов. Там все, что угодно можно найти. И это отдельная, просто невероятная горьковская работа. Она вызывала, помню, раздражение у Бунина. Он писал, что типа вот, когда Горький умер, он говорит, вот там в архиве Горького обнаружено, я сейчас точно не помню, но, условно говоря, 9 тысяч литературных документов. Но сам-то Бунин там написал гораздо меньше, у него, может быть, там их 350, а у Горького 9 тысяч. Он говорит, вот типа, ты написал, а в чем проблема-то, господи? Он что, виноват перед тобой, что он так много работал? Все, кто приезжали к Горькому на Капри, я, кстати, тоже там был, в этом месте, в пустые нетуристические месяцы, и ходил там, трогал все эти стены, и ходил тропками Горького. Так вот, он, все, кто приезжал, видели, что он с утра просыпается, завтракает, и до 2-3 он работает. И основная часть работы — ответы на письма. Он писали с всего Советского Союза. Люди слали свои бездарные, разнообразные и, может быть, одаренные тексты. Он читал
8: все. Редактировал.
1: Читал, редактировал, со всеми вступал в переписку. Каждого вел подолгу, объясняя, что ему нужно с собой сделать и как ему превратиться в настоящего писателя. Это невероятная просто работа. Вы не понимаете. У нас любой человек маломальский, приобретающий хоть какую-то известность, ноготочек, тут же становится уже, как правило, снобом, которому никакого дела до других нету, и он весь такой собой занятой, что он плевать на все окружающее хотел. А Горький взращивал не просто там 5, 10, 15 писателей, а всю огромную, многомиллионную массу вот этого советского русского народа, еще малообразованного. И он должен был отчаяться уже там в первую там неделю, месяц, там год чтения всей этой огромной почты, потому что уровень образования был дикарский совершенно, но не отчаивался, верил во все это, как настоящий садовник, как Мичурин, все это поливал, прививал, как бы растил. Это тоже огромная, совершенно удивительная, совершенно потрясающая его работа — возделывать русскую словесность. Она там, кроме всего прочего, имела еще и не только литературную, но еще и общественно-политическую сторону этой деятельности, в том числе связанную с созданием Союза писателей. И, кстати, там тоже проявилась его весьма принципиальная позиция, как он бодался с партийным аппаратом, со Сталиным лично, требуя, чтобы Союз писателей возглавляли реально талантливые люди, а не вот невозможные там с как бы литературные вожди, славные верностью партии, но не столь славные литературными достижениями. Это тоже важные вещи про Горького, которые как бы не принято вслух обсуждать. Вот почему-то считается, что вот он во всем был согласен, Сталина во всем поддерживал, ну и так далее. Никто даже не хочет с этим разбираться, никто не хочет нырнуть чуть дальше, чем вот как бы вот эта верхняя скорлупка. Горький невероятно сложный, у него невероятно насыщенная жизнь, она полна и парадоксов, и трагедий, и те биографии очень достойные, конечно, работы Басинского в этом смысле, любопытная работа иноагента Дмитрия Быкова, но Горький еще не изучен, что называется, и на 10%. Там целая вселенная еще горьковская, которую нам предстоит открывать. Вот сейчас вспомнил, совершенно не кстати про фамилию Быкова произнес, вот вспомнил еще, что у Горького, конечно же, еще и была вот эта вот внешнечеловеческая огромная фактурность, и он же в десятках, в сотнях мемуарах он описан, конечно, советских писателей, которые отдельно из них прям целые книжки про него написали, или большие работы, большие воспоминания, и Федин, и Катаев, и Леонид Леонов, Валентин Катаев, я имею в виду, и многие-многие-многие другие. Вот. А потом вдруг у Быкова, я читаю, по-моему, в романе «Орфография», что вот он пишет пародийно, издевательски пишет о Горьком, что Горький в компании всеми рассказывал какие-то истории там, якобы из каких-то глубин народной жизни, но все истории, так пишет Быков, своими словами пересказываю, но близко к тексту, все истории имели, в конце концов, какую-то порнографическую подоплеку, какой-то скабрезный случай какой-то. То есть я читал о Горьком тома целые, я ни черта ничего такого не помню нигде, это скорее о Быкове, о самом говорю.
8: Конечно.
1: Но это характерно.
8: Так это же любопытно, он описывает ситуацию работы во всемирной литературе 18-19 год, когда Горький спас, по сути, всю тогдашнюю интеллигенцию от голода банального, от голода, болезней и всего прочего, потому что были пайки, Ну, было и медобслуживание, ну, какое могли организовать, да? Вот, было участие, ну, это мы, если будем отдельно говорить об Александре Боке, я скажу о роли Горького. И он влюбил к нему очень по-разному и достаточно подозрительно относилась тогдашняя вот эта серебряно-вековская, как бы, звездная сборная. Он их всех тогда в себя влюбил. Это все совершенно искренне их воспоминания. И Блока, и Гумилева, и Корнея Чуковского. А что касается байка истории, я вот сейчас только вспомнил горьковскую историю. Он, да, он любил что-то такое рассказать, в перерывах как-то повеселить, что балагурил. Тут, собственно, вот портрет, предвосхитивший такого писателя и исполнителя собственных песен Михаила Елизарова, когда Горький рассказывал, слушал я тут куплетиста, ну, говорит, просто потеет талантом. Например, как вам такой куплет? Анархист с меня стащил, полушубок Теткин, а к тому ли выучил господин Кропоткин. Ну, чистый Елизаров. Вот, это вот такие истории, где тут порнография, я не очень понимаю. Я рад назвать вещь, которую пока не упоминали, а вещь абсолютно близка к гениальности. Если составляли бы какой-то топ даже 5 лучших произведений русской литературы начала или даже всего 20 века, я бы включил, конечно, роман или повесть детства.
1: Конечно.
8: Вот, это невероятная проза, да, и невероятная прошаренность. Я ее прочитал там буквально за, может быть, год до того, как мы в школе изучали, но невероятная прошаренность и смелость советской власти, только сейчас об этом подумал. Ну вот, вот эту вещь давать 6, по-моему, классникам, да? Олег, ты преподавал, сейчас не изучают, да, детства?
0: Я в средней школе не преподавал у меня.
8: А, в советское время, по-моему, в 6 классе. Изучали 6 класс, 12 лет ребятам, там, 12-13. Насилие бесконечное, да. Бесконечные жестокости, да. Бесконечное людей, вот это вот отношение невероятно злобное к другу, ну, как сам он назвал в этой же повести, свинцовые мерзости дикой русской жизни, да? И тем не менее, вот не боялась советская власть вот этот материал давать школьникам, потому что все это надо знать. Ну, вот там сейчас бы ханжи просто наши, там, полгосдумы бы просто...
1: Да-да-да. Посадили бы.
8: Подняли бы невероятный виск и верещание просто, да, по этому поводу. А советская власть совершенно спокойна. Вот повесть детства. А другие части автобиографической трилогии, они любопытны, но, конечно, не на таком уровне.
1: Да, немножко растянуты, немножко водянисты, хотя да, там да. Сильнейшие
8: там
1: куски
8: нет,
1: есть.
8: Там есть сильные куски в моих университетах, замечательные совершенно, и в людях, да. Но вот детство — это вся шедевр, абсолютно вся шедевр. И абсолютно все начинаешь понимать, корни того, почему Горький хотел нового человека. Почему так его увлекала вот эта вот, как бы, сама идея перековки, сама идея переделывания человека, антропологии, которая сейчас считается чем-то вот просто недопустимым для нормального интеллигента. Он в ужасе схватится за голову. Ну, хорошо, перечитай детство. Еще одна вещь, которую я тоже с радостью назову, это, на мой взгляд, тоже совершенно шедевральная книжка «Рассказы 21-24 года».
1: Да-да, по Руси. Да.
8: Вот, нет, не по Руси. По Руси это сборник 11-12 года, а это рассказы, она так и называется, «Рассказы 21-24 года». Это когда, это новеллистика, написанная сразу по отъезду из России в эмиграцию.
1: Да.
8: Вот, замечательно, гениально. Перечитайте, если попадется. И, конечно, я поддержу тебя в плане мемуаристики, потому что я не устаю перечитывать тоже эти вещи. Там же не только Есенин, Ленин, там Толстой, да, замечательно. Замечательная книжка, ну просто гениальная книжка, а Толстому лучше нет. Там Леонид Андреев, ну и так далее. Книга о русских людях, когда ее собрали, ее замечательно назвали «Книга о русских людях», да? Где все русские люди, и Ленин, и Есенин, и Толстой, и все, всех это объединяет. Что мне кажется, вот цинизм его, определенный цинизм писательский, заключался в том, что он вот знакомился с человеком, вот, вот этим вот глазомером такого вот, рабочего такого, вот к нему присматривался, да, и думал, ага, годится ли он мне для некролога, для мемуаров? О, как интересно будет про него написать некролог. Но для этого ему надо было полюбить человека, потому что Маяковский не удостоился, с которым были очень сложные отношения, они не любили друг друга, там, все мы помним, как бы, стихотворение Маяковского на эмиграцию Горького, и никак Маяковский не отозвался на возвращение Горького, никак промолчал. Вот, и помним, что не очень себя достойно Горький повел в окружении, ему там что-то напело в отношении Маяковского. Ну и так далее. Ладно, это бытовуха. Но ему важно было полюбить человека, чтобы как бы мемуар о нем получился вот такой вот совершенно полный разнообразных деталей. Я вот про Есенина читаю, когда он описывает, что руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, все время пытается отогнать какую-то несуществующую муху. Я тоже думаю, господи, когда он все это успел увидеть, вот в тот день, когда они там пообщались, да, Поразительная, конечно, вещь. Так что вот как бы прозаик для меня, конечно, прозаик в нескольких вещах просто взлет невероятный. Вот, и мемуарист. У Олега, может быть, есть что-то индивидуальное, а я еще предлагаю тему вождей, взаимоотношения с вождями. Потому что для Горького она чрезвычайно принципиальна, тем более, что очерк о Ленине мы уже упомянули.
0: Горький необычайно смелый человек. Это в нем удивляет, поражает и заставляет о многом задуматься, особенно когда сопоставляешь с другими его современниками, особенно когда себя пытаешься сопоставлять с кем-то из них или с самим Алексеем Максимовичем. Тут вспоминается, я как биограф обращаю внимание на разные биографические детали. И как он пытался застрелиться в 19 лет, говорит, что вот самоубийство — это трусость определенная. А Шостакович, например, наш великий композитор, заявлял, что для этого необходима необычайная смелость. Да, вот он, в случае Горького, который то ли из-за девушки, то ли из-за каких-то своих жизненных неурядиц, застрелился, пристрелил себе легкое и всю жизнь.
1: Застрелился, а все-таки стрелялся.
0: Стрелялся.
1: Я думаю, что все-таки основная причина состоит в том, что огромный дар в нем уже жил, а выхода, формулировки для него он еще не придумал. То есть он был еще юноша с теми самыми разболтанными, как у Есенина, руки психическими разнообразными своими качествами. И он, у него дар-то жил уже огромный, а как его выплеснуть, он не знал. И иногда человек это настолько преисполняет, что он не в состоянии жить. Девушка там, это все вторичное. Все
8: да, конечно. Тем более, что как бы тогда Горький, как именно, как так сказать, знаток и женщины-любовник, и знаток как бы вообще всей этой сферы человеческой жизни, он гораздо позже раскрывается.
0: Это вообще, кстати, тема для отдельной передачи.
8: Тема для отдельной передачи. Да. В юности Горький, в общем, аскезой. Живет аскезой. Такой интеллектуальный, это для него важно.
0: Про смелость Горького. До революции он помогал большевикам и денежно, и идейно, и философски, да. А как только революция случилась, ссорился с Лениным, уезжал в эмиграцию, жил, как уже говорили, в фашистской Италии, что тоже требует определенной смелости. Когда вернулся в Советский Союз, и, кстати, вернулся как его Сталин не пытался зазывать и со всеми памятниками символистскими, и вполне себе физическими, да, со всеми поездками молодых писателей, которые пытались зазвать его, со всем строительством советским, со всей новой антропологией. Горького это мало волновало, а вот когда пошли письма как раз-таки от простых читателей, от простых советских людей, которые звали Горького посмотреть, как преобразовывается страна, вот это вот его
1: мало волновался, это резко сформулировал. Конечно, его волновало, конечно, он очень серьезно относился, что Сталин его зазывает, и, конечно, он привечал с огромным интересом делегации советских писателей, и Валентина Катаева, и Леонида Леонова, и Артема Веселого. Это, конечно, волновало его, но действительно, когда он увидел вот этот подъем национальных масс, это, может быть, Олег прав, послужило окончательной уже причиной его возвращения, что да, вот он увидел огромные образовывающиеся видоизменяющиеся на глазах народ. Это все-таки очень важная вещь, и здесь не поспоришь.
0: Еще пару деталей биографических. Когда он вернулся в Советский Союз, много спорил со Сталином, умудрялся защищать невинно осужденных, что тоже очень важно и может быть темой отдельной передачи. И последняя такая деталька, когда заболели его внучки обожаемые, он вернулся с Крыма, по-моему, где у него была дача. Было предположение, что у них что-то вот с легкими, какой-то бронхит очень заразный. И он со своим ранением легких, несмотря на все это, пришел к ним, выходил их, и, говорят, это отразилось, опять-таки, на его здоровье и привело к смерти в итоге.
8: Да нет, ну, слушай, ну, это все уже, конечно, такая святочная мифология. Туберкулез был, собственно, практически вот с того времени, когда он попытался застрелиться, вот, потому что повредил легкое. Вот, всю жизнь он его сопровождал, потом причиной смерти был жесточайший плевник, ну, просто легкие уже отказывались работать. Вот, поэтому все эти, как бы, конечно, это все не совсем так. Вот, уже ни Крым не мог спасти, да и Италия уже не могла спасти, это было совершенно понятно. Напомним, что человеку по тем временам он был достаточно преклонном возрасте, ему было под 70-68 лет. Тут, как бы, важные два момента, на мой взгляд. Когда Горький возвращается, ну, потом он, да, там, они такие возвращения, окончательно он возвращается в 32-33 году, вот, а в 28-м он предпринимает вот эту первую огромную поездку, да, вот, и тем самым, что он хоронит, вот, он зачеркивает все свои надежды на Нобелевскую премию. Mm-hmm. Это тоже надо понимать. Он один из главных претендентов среди русских. Более того, среди мировое его имя огромное, все это прекрасно понимают. И по мнению тогдашнего западного истеблишмента, абсолютно антисоветски настроенного, это очередное обострение 27-го года, вот ультиматум Кирзона так называемый. Горький, который в 28-м году возвращается в Советский Союз, все надежды на Нобелевку у него уходят.
0: А они были?
8: Они были. Они были, безусловно.
1: Подлегали, конечно.
8: Номер один. Да. Горький номер один. Считается, что как бы всерьез претендовал Мережковский, дали Бунину, но Горький номер один. И неизвестно, если бы Горький остался на Западе, и все эти контакты свел бы к минимуму с Советским Союзом, вполне возможно, первая Нобелевка наша была бы не бунинская. Но как получилось, так и получилось. А второй момент, и более, наверное, важный. Приезжает Горький в 28-м году, вот, когда-то, как ты правильно сказал, в 27-м году разгромлены практически все уже более-менее серьезные оппозиции. Да? Ну, потом возникает правый уклон, но это уже как бы уровень немножко другой. Естественно, практически товарищ Сталин и его команда становятся единоличной, ну или во всяком случае самой определяющей властной командой. Да? И Горький, который, в общем, как бы тоже всегда, по большому счету, за сильную руку, в свете вот этих вот своих идей про преображение человечества, очень чувствует, и он понимает, что с этими людьми можно работать и сработаться, да. Вот, я считаю, что Горький был сталинистом настоящим, последовательным. Это как бы все его разногласия со Сталином, это были какие-то частные очень истории, вот, что называется, не идеологические и даже не до конца принципиальные. Да, во время подготовки там первого съезда писателя Жданов, который это дело курировал, Сталин жаловался на Горького, на его там неуступчивость, вот, на его принципиальность. Ну, поработали-то они одну работу, это совершенно нормальная история, да? И, собственно, как бы, по сути, Горький-то поддерживал, если не репрессивный курс, то курс на ужесточение нравов, да? Вспомним вот эти знаменитые его директивные, одергивающие статьи, которые многим стоили серьезных проблем, тому же Павлу Васильеву, да? Вот, статья о литературных нравах. Так что как бы вот попытаться здесь как бы навести какого-то каких-то розовых соплей и говорить, что доживи Горький до 37-го года, ух, как он бы возвысил голос против начавшегося террора, и что Горький вот как бы внешне соглашался, а внутренне все ждал как бы ему посопротивляться, все это по большому счету большая, по-моему, историческая, очень серьезная натяжка. В чекистах он действительно видел лучших людей своего времени, имея на то тоже определенные основания, давайте серьезно об этом говорить. Вот, в молодой советской литературе он поддерживал, как ему считалось, силы, скажем так, вот направленные именно на эту концепцию преображения человека. В Сталине он видел сильного руководителя, который тоже эту концепцию проводит в жизнь. Вот, поэтому я считаю, как бы вот это вот задним числом додумывать за него оппозиционное настроение, мы не имеем никаких оснований.
9: Я вернусь еще раз к тому, что я говорил ранее. Дело в том, что надо понимать контекст. Когда Горький говорил о литературных нравах, он произносил не раз и не два это слово «фашизм» и «нацизм». Еще раз повторяем, что горьковская позиция о приятии советской власти складывается в конце 20-х, в 30-е годы, когда Европа становится фашистской, становится нацистской. Горький прекрасно понимал, к чему это так или иначе ведет. И все это уличное поведение чернорубашечников в Италии, в Германии. Он прекрасно видел, наблюдал. И еще раз говорю, как большой писатель и большой мыслитель, прекрасно отдавал себе отчет, к чему дело идет. И он был прав. Дело в том, что он был в этом смысле прав, там, со всеми издержками, коснувшимися тех поэтов, которых там называли мои товарищи, того же самого Павла Васильева. Это первое. Второе. Вот эти все претензии Горькому по поводу того, что он там типа прославил репрессивный труд. И все как бы произносится эта фраза, и все должны как бы закивать головами согласно. Друзья мои, как бы, давайте спокойно на это посмотрим. Да? Вот пенсионная система, она всегда так или иначе жестока по отношению к человеку. В 19 веке она там тоже, знаете, в сибирских рудниках не цветочки собирали, а гибли, умирали от всех болезней мыслимых и немыслимых. Вот теперь читайте декабристские мемуары Достоевского и кого угодно. Там, да? И вот советская власть выходит с предложением о том, что мы будем вот людей не томить, мучить и держать в катакомбах, а будем преображать при помощи труда. Там это другой вопрос, как потом в итоге, что из этого получилось. Но Горький-то не мог предполагать, что из этого получилось. Он находил это действительно разумным, что будет труд, и труд будет созидающий, да, и вот когда, вот он Беломорканал прославил, и что, в общем, проблема, да, естественно, начали строить Беломорканал, советская власть предложила, что, да, будут там люди, они будут работать, если они будут очень хорошо работать, мы будем их освобождать. У нас сейчас люди из тюрем идут на войну, на передовую, воюют, погибают там, да, это, думаете, принципиально сильно отличается от того, чем тогда занимался Горьким. Но если отличается, то только в пользу Горького, на самом деле.
8: И вот сейчас люди выходили на свободу, получали ордена.
9: Конечно, конечно. И сейчас мы живем в этом, этого не замечаем. Ну, там кто-то из тюрем. У нас сейчас в тюрьмах сидит людей, столько не сидел никогда в России. Он в Древней Руси, может, столько сидел в последний раз. Так мало. Потому что все ушли воевать, и огромная часть не возвращается никуда. Вот. И нормально с этим живем. А тут про Горького. О, какой кошмар, Беломорканал. Я отдельно скажу напоследок вещь, которую я лично занимался. Это, естественно, Соловецкие лагеря. Его визит туда Максима Горького, который потом расписал Солженицын. Как вот он приехал, а там несчастные подростки сидели с перевернутыми газетами, а потом ему мальчишка сообщил, что тебе тут все врут, что на Соловках тут как бы зверство и унижение людей. Все это описано у Солженицына вранье. Не было никаких перевернутых газет, не было никакого разговора Горького с мальчишкой, который открыл ему всю правду. Более того, очерк Горького по Соловецким островам, по-моему, он называется, я его внимательно изучаю Соловецкую тему, прочитал, там нет ни одной фактической ошибки. Там все написано совершенно по делу. Какие-то вещи ему не показали, он про них не знал. То, что он увидел, там все написано правда. В отличие, кстати, от текста Солженицына на ту же самую тему, где вранье на вранье. Но про это тоже в приличном кругу не скажешь. Если скажешь, что у Горького все правда, у Солженицына все неправда, я с тобой перестану просто разговаривать. Тем не менее, я обращаюсь к вменяемым людям. Это именно так. Горький человек большой чести, большого таланта и большой правдивости, с известными ссылками на то, что никакой человек, хоть он трижды смотрит сквозь землю и сквозь вещи, не может знать всего. Перечитывайте Горького, будете вознаграждены. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник».
3: Знать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 23 часа, в Челябинске час ночи. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ в Белгороде. В РПЦ заявили о пропаже на Украине десятков священников. В Великобритании побит рекорд по количеству дней с температурой плюс 30. Подробности далее. Число погибших в результате ночной атаки ВСУ в Белгороде увеличилось до 6. При разборе конструкции в многоквартирном доме найдено тело еще одного мужчины, сообщили в региональном оперштабе. Также за медицинской помощью обратились еще 2 человека. Таким образом, всего пострадали 27 человек. Рио-губернатор Александр Шуваев сообщал, что в результате массированной атаки со стороны киевского режима погибли 5 мирных жителей, 25 пострадали, повреждены около 30. 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, более 30 автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте. Запад проигнорировал реваншистское заявление немецкого журналиста об убийстве русских, поскольку именно об этом там и думают, называя нанесением стратегического поражения России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала вопрос Михаэля Мартинса на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде о том, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Захарова обратила внимание на то, что дед Мартинса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Верхмата. Десятки священников канонической Украинской православной церкви пропали без вести в этой стране. Некоторые из них были убиты или оказались в застенках киевского режима, заявил настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Ранее сообщалось, что сотрудники украинского военкомата забрали протодиакона УПЦ Александра Ювко после воскресного богослужения. Информация о дальнейшей судьбе его и других обстоятельствах задержания не приводилось. 3 человека погибли в ДТП под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Еще один человек получил травмы. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы и прокуратура. В Пятигорске прошла церемония открытия Всероссийского молодежного форума «Машук», следует из трансляции в соцсети ВКонтакте. В этом году участвует более 2000 человек из всех регионов страны. Пройдет форум в 2 смены. Отмечается, что Всероссийский молодежный форум «Машук» — это ежегодная образовательная площадка для молодых профессионалов в сфере педагогики, воспитания и просвещения. Проходит форум в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы «Машук». Рекорд по количеству дней с температурой плюс 30 и выше побит в Великобритании, сообщил телеканал Sky News. Так, жара держалась 35 дней подряд. Таким образом, побит предыдущий рекорд в 34 дня, установленный в 1995 году. Отмечается, что на следующей неделе Великобританию ожидает новая волна жары. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. Это очередной выпуск нашего проекта «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня мне подарок. Вы знаете, сегодня мне подарок. Но я думаю, вместе со мной такой подарок получат, ну, все, для кого джаз отзывается прямо в сердце. Я с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Овагем Султанян. Бенд-лидер ансамбля «Мелодия». Можете себе представить? «Мелодия» джаз-оркестра Георгия Гороняна, Москва. Так, правильно?
3: Да, здравствуйте.
2: А какой гость приехал к нам? Юрий Красильников, художественный руководитель и дирижер главной, по-моему, да, биг-бенда Георгия Гороняна «Краснодар».
3: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я помню, как он хотел в Краснодаре именно сделать вот такой биг-бенд, как он хотел. Конечно, не все сразу, но получилось.
3: Конечно.
2: Ну, давайте мы начнем с Краснодара. Вы не будете гостем, да?
4: Да-да.
2: Ну вот появился у вас такой оркестр. Как вы поняли, это вызывает отклик у ваших слушателей?
3: Ну, безусловно, во-первых, как говорят, зритель голосует ногами и на наши концерты ходит.
2: Не рублем, извините, конечно.
3: Ну, разумеется, да.
2: Да.
3: И для одного из больших городов, самых больших в стране, но, тем не менее, по столичным меркам все равно провинциального города, мы играем каждый месяц зал больше 1000 мест. И, конечно же, интерес аудитории к нашим концертам, слава богу, растет. И мы делаем все для этого, чтобы продолжать этих людей радовать как традиционной музыкой, которую фундаментально заложил Георгий Арамович в репертуар нашего оркестра, так и новыми произведениями в эксклюзивных аранжировках, чтобы людям было также интересно, и чтобы они были в тренде всего происходящего.
2: Конечно. А есть новые произведения?
3: Конечно, есть.
2: Вам приносят их, да?
3: Ну, не то чтобы нам приносят, мы их востребуем сами, мы их ищем. Я провожу постоянно исследовательскую работу, что-то там дописываю сам. Вот Авагем иногда мне помогает, Инна Лисаидовна помогает нам материалом. Мы его адаптируем для нашего большого состава, коим является наш оркестр.
2: У вас большой
3: оркестр. У нас большой оркестр, да, полноценный биг-бенд. И поэтому у нас есть возможность показать все краски именно в том виде, в котором Георгий Арамович любил писать аранжировки и слышать эту музыку.
2: Угу, угу. А вы как-то пересекаетесь?
3: Мы как-то пересекаемся. Во-первых, мы учились в Ростовском музыкальном училище.
2: А, вы тоже, да?
3: Да, на разных отделениях. Потом Авагем учился в Москве, я учился в Ростовской консерватории. И наши пути сошлись уже спустя долгие годы. Мы работали в Краснодарском оркестре несколько лет. Потом, когда Авагем занялся уже именно московским ансамблем «Мелодия», конечно, это физически стало практически невозможным. И мы теперь его приглашаем в качестве солиста. И вот скоро у нас, совсем скоро будет совместный концерт, где Авагем примет участие в качестве солиста. Кто будет в Краснодаре, мы вас всех ждем.
2: Какой инструмент?
4: Саксофон. Мы оба на саксофонах играем.
2: А, вы... Ой.
3: Да, как... мы замотивированы Георгием Арамовичем. Да.
2: Ну да, ну да. А вот скажите мне, вот вы закончили консерваторию.
3: Да.
2: Ну, у меня было много гостей, которые обожают джаз. У них нет консерватории.
3: Ну, консерватория не дает именно образования,
2: да?
3: Прям такого билета в джаз. Я, например, заканчивал вообще классическое отделение. Благодаря...
2: Но по классу саксофона.
3: По классу саксофона, да. И,
2: ой, как интересно.
3: Да, мне нравится эта музыка, всегда нравилась. Но как только появилось время ею заняться углубленно, я, конечно же, после консерватории... Ну, и параллельно я тоже занимался, но в меньшей степени. И, в принципе, сам прошел этот процесс переквалификации, до сих пор учусь.
2: А «Маленький цветок» вы играете?
3: Играем.
2: Играете?
3: Конечно.
2: Ну, как же жалко, что вы не принесли инструмент.
3: Ну, в следующий раз.
2: Ну, хоть бы один обязательно, на двоих. Авагем, скажите мне, пожалуйста, вот когда говорят «мелодия», то все равно это Гранян. Ну, правильно?
4: Конечно.
2: Вы подошли к этому проекту, зная, любя Георгия Арамовича. Ну, было страшновато?
4: Было. Ну, мне посчастливилось работать с Георгием Арамовичем. Да, то есть...
2: А вам нет?
3: А мне, к сожалению, нет.
2: Да.
4: Я, когда Академию Гнесиных закончил, тут же мне поступило предложение войти в состав оркестра. Георгий Арамович в Москве собирал оркестр,
2: да,
4: заново.
2: От него это предложение?
4: Было... Ну...
2: Почти.
4: Да, мы... Ну, так получилось, что я оказался на замене в оркестре Олега Лунстрема, тогда Георгий Арамович руководил.
2: Угу,
4: да. И он мне предложил, сказал, что он создает новый оркестр. И я, конечно, согласился.
2: Угу.
4: Да, это было очень интересно.
2: Ну как, ну вот вы пришли, ансамбль «Мелодия», легенда, просто самая настоящая легенда. Вы, конечно, знаете, какие артисты работали, не музыканты, а драматические, и Гурченко, и вообще кого там только не было. И вот вам в руки попал этот бриллиант.
4: Ну да, конечно, я чувствую эту ответственность, но это уже мне стало настолько родным все, да, родным. То, что я же 20 лет в этом оркестре, получается. И я стараюсь продолжать то, что я видел, как делал Георгий Арамович. И часто мы пытаемся себе представить, что если бы сейчас был жив Георгий Арамович, как бы он вот сейчас в это время, куда бы он вел оркестр?
2: Да. Да,
4: то есть как бы он развивал какие-то направления, которые были заданы тогда? То есть ведь когда Георгий Арамович записал пластинку с Высоцким,
2: да.
4: И сейчас нам тоже поступило предложение, и мы поучаствовали в замечательном проекте. Это такое шоу «Высоцкий. Высота». Оно проходит в огромном зале, это лайф-арена. И там как бы восстановлен Высоцкий. Аватар Высоцкого ведет концерт, выступает. То есть это такие цифровые технологии.
2: Да что вы, да. Где это было?
4: Лайф-арена.
2: Ну, она была полностью заполнена.
4: Ну, да.
2: Вот вам, пожалуйста, не рок, не буду называть имена, а тем не менее, это джаз же. Это же джаз.
4: Ну,
2: такой, да.
4: Ансамбль мелодия.
2: Ансамбль мелодия, да. Ну, здорово. А в Краснодаре это идет?
3: Именно проект с Высоцким пока нет. Возможно, мы рассмотрим его.
2: А мелодия к вам приезжала?
3: А вот мы сейчас работаем над тем, чтобы мелодия к нам приехала в следующем году. И, между прочим, в следующем году наш оркестр будет отмечать свой 30-летний юбилей.
2: Именно ваш краснодарский?
3: Именно наш краснодарский оркестр.
2: 30 лет.
3: Да, и мы уже приступили к записи сольного альбома, посвященному этому юбилею. И на джазовом фестивале, который мы ежегодно проводим, это уже будет 15-й фестиваль, мы хотели бы, чтобы ансамбль «Мелодия» приехал к нам, и мы надеемся, что у нас все получится.
2: Да.
3: И сыграем прям в два оркестра на одной сцене.
2: А почему я вот вас не вижу в программах телевизионных джазовых?
3: Краснодарский оркестр?
2: Да. Но вы же можете сделать малый состав.
3: Ну, региональное телевидение нас не обделяет своим вниманием. А что касается федерального значения, наверное, например, мы отмечали 90-летний юбилей Горониана сольным концертом в Москве в Кремле.
2: Угу.
3: И нас, благодаря Нелле Саидовне, снимало радио «Орфей». И сделала видеозаписи, транслировали в интернет-ресурсах, и очень хороший отклик мы получили.
2: На платформе «Орфея», да.
3: Да, то есть мы не можем сказать, что нас вообще не показывают. Конечно, хотелось бы, чтобы нас показывали больше, чаще.
2: Я хочу.
3: Да, малый состав, к сожалению, не передаст всю суть нашего коллектива, поэтому мы стараемся задействовать всегда большой состав, основной. Вот, но будем надеяться, что все медиаресурсы будут не безразличны
2: ну,
3: к нам.
2: Да, я надеюсь.
3: Спасибо.
2: А скажите, пожалуйста, вот у меня вопросы к вам и к вам. А что такого вообще в Горониане? У нас же, надо сказать, джаз не обижен прекрасными музыкантами. Правда? Вот прямо вот только что Владимир Чижик ушел от нас. Да, но не обижен, правда. Джаз все время нам дает какие-то новые имена. Что такое было в Горониане?
3: Можно я сначала скажу?
2: Конечно.
3: Свое мнение? Ну, во-первых, очень мало выдающихся исполнителей, инструменталистов, коим он являлся. И в одном лице гениальный аранжировщик мирового значения.
2: Да.
3: Таких примеров, ну, очень сложно привести, я даже не возьмусь. А во-вторых, он был руководителем от Бога. Об этом, наверное, лучше скажет Авагем, но это очевидно для всех нас, потому что и те отзывы, которые музыкантов, которые с ним работали, и тот результат, те достижения, они не могли быть построены руководителем, который бы в компетенции где-то в этом смысле тоже не дорабатывал. То есть это уникальный человек, который совмещал в себе такие редкие разносторонние качества, совершенно разные к профессии, хоть это в общей можно назвать музыкантом, да?
2: Да.
3: Но музыкант
2: да.
3: же это разносторонняя профессия, тем более джазовая музыка тоже совершенно разнообразно. И еще один плюс к его уникальности — это то, что он не заострял внимание на каком-то определенном стиле. Он был разножанровым, мультижанровым,
2: да.
3: И мы стараемся следовать его примеру в выборе репертуара нашего оркестра. Ну вот Авагем, наверное, добавит что-нибудь.
2: Конечно, вам вообще.
4: Да, когда мы праздновали 90-летие Георгия Арамовича, начали подбирать программу именно авторскую. Мы же записали пластинку «Известный и неизвестный Горонян». И это вообще оказалось, что это первая пластинка, где звучит только музыка Горониана. И мы начали искать в архивах, все это восстанавливать, редактировать. И мы тогда, ну то есть когда мы работали с Георгием Арамовичем непосредственно, это все было у него с такой легкостью, он это все создавал, делал, и нам казалось, что это легко. Когда мы сейчас начали вот это все воссоздавать, и мы тогда уже начали понимать, с какой личностью мы были рядом всегда.
2: Да.
4: То есть масштаб личности, что на самом деле, без преувеличения, гениальный человек. Тогда мы стали осознавать. А когда...
2: И он не нес себя.
4: Нет, нет, это было
2: этого
4: очень просто.
2: Вообще не было.
4: Мы же были, ну, вчерашние студенты.
2: Конечно.
4: И не было никакой какой-то такой специальной дистанции.
2: Да, снобизма.
4: Да, нет.
2: В нем это вообще не было.
3: Абсолютно, да.
2: Да, я, пожалуй, аналога не могу найти.
3: Большой пример не только для нас, но и для совершенно более молодого поколения, к которые, не зная Гороняна лично, вот я могу и по себе сказать, и там по своим студентам,
2: конечно,
3: они осознают его величину, и им не нужно объяснять, в чем его уникальность. Достаточно услышать его аранжировки, прикоснуться к его музыке. И если есть у ребят возможность принять непосредственное участие в исполнении этих аранжировок, то тем более все ответы на вопросы, конечно же, моментально происходят.
2: Да, это точно. А Ваген, скажите, когда можно вас услышать? Может быть, в ближайшее время или осенью? Когда?
4: Конечно, планируется у нас проект «Джаз и опера», но «Джаз и поэзия» — это пока в работе все. Ну, у нас много планов.
2: Хорошо, а ваш оркестр приезжает сюда?
3: Ну,
2: ваша музыка?
3: Сейчас, конечно, все не просто с логистикой, тем более оркестр одна из самых сложных единиц для выездов, для гастролей. Но мы делаем все возможное, чтобы при содействии нашего руководства, благодаря которому у нас есть самые лучшие, как я считаю, условия для работы, начиная от инструментов, заканчивая вообще, в принципе, материальной базой. И то же самое с организацией гастролей. Опять же, вот я упоминал этот концерт в Кремле. И, конечно, это было все непросто для наших руководителей, для нас. Но, тем не менее, все получилось. Был полный зал. И мы играли, например, в Ростове-на-Дону в музыкальном театре. Это был первый концерт за всю историю коллектива. В Туле, в Воронеже, по Краснодарскому краю, конечно же, в Сочи, в Новороссийске мы выступаем регулярно, поэтому стараемся по возможности выезжать, чтобы имя Гороняна
2: звучало,
3: конечно.
2: Конечно.
3: Же.
2: А вот смотрите, вы же недалеки от оперы, да, от классики, и вы упомянули о том, что, может быть, будет такой проект опера, джаз,
4: да?
2: Вот это здорово.
3: Да.
2: Но это вы будете делать вместе или...
3: Ну, сначала сделаем по раздельности, а потом...
2: Да. Все понятно.
3: Это на самом деле кажется, что может быть не так сложно, но
2: это
3: совершенно противоположные жанры.
2: Конечно.
3: И соединить это прям большая работа. Мы сейчас посмотрим.

0: молодости, потому что большую часть своей карьеры он занимался организаторскими делами, да, и у него был удивительный дар договариваться, убеждать, и Георгий Арамович, конечно же, принял это предложение. По сути, оно было сложно в своей реализации тем, что музыкантов, тем более джазовых, в Краснодаре, ну, практически не было. Если, допустим, духовая школа там была, из кого выбирать, что, собственно, Георгий Арамович сделал, обучив каждого из них джазовой специфике на том профессиональном уровне, на котором должен был быть, по его мнению, оркестр. И потом, конечно, об этом оркестре узнала вся страна и не только весь мир.
1: Да. Я бы хотела, чтобы вы сказали несколько слов хотя бы о человеке, благодаря которому память Георгия Арамовича живет. Понимаете, одно дело мы любим. Ну, пусть еще 100, пусть еще 1000, пусть еще 5000. Но должен быть какой-то человек, который возьмет это на себя и начнет вот это вот раскручивать продолжение. Видите, вы даже не видели Георгия Арамовича.
2: Ну, только со сцены.
1: Ну, вот именно, да. Вы не общались. Конечно, потому что уже новое поколение. Конечно, я говорю о Нелле Каранян.
0: Не, мы поняли, конечно.
1: Да, это прекрасный журналист, поверьте мне. Я считаю, что телевидение обеднело с ее уходом, но она сделала выбор. Как вам с ней работается?
0: Да блестяще.
1: Ну, по-честному.
0: По-честному, ну, Авагем, конечно же, больше с ней соприкасается, но и мы, будучи поодаль географически, все равно постоянно на связи, и после каждого концерта мы созваниваемся, делимся впечатлениями. Мы пригласили ее на наш концерт 15 августа, который мы проводим ежегодно в честь дня рождения Гараняна. Вот, ну, Авагем, наверное, своим впечатлением...
1: Да.
0: Тоже поделиться.
1: Да, конечно. Ну, вы-то просто вот...
3: Да. Ну, я хочу сказать, что ансамбль «Мелодия», непосредственно, который у нас наш, он и существует благодаря энтузиазму Нелли Гаранян. Там других движущих сил нет.
1: Нет.
3: Да.
1: Нет, правильно. Но все с удовольствием это потребляют.
3: Да.
1: Ой,
3: да.
1: Надо же, как хорошо. Оркестр, заряди. А что это такое сделать?
0: Конечно,
1: это?
0: Конечно.
1: Собрать.
0: Невероятно.
1: Я не говорю уже о публике. Просто музыкантов. Но нету давления на вас?
3: Да нет, нет.
0: Вы так спросили, как будто...
1: По-разному все бывает.
3: Да нет, мы прекрасно работаем.
1: Да?
3: Да.
1: Ну, это очень...
0: Да, нам очень повезло, что она является таким профессионалом и порядочным человеком. Мы считаем, что лично у меня, вот опять же, связь с Гараняном Георгием Рамовичем через... комментальная через Нелли Саидовну, она мне что-нибудь про него рассказывает. Допустим, я у нее спрашиваю какие-то вещи, которые мне интересны и которые может рассказать мне про него только она. Поэтому это большое счастье быть с ней знакомым и взаимодействовать.
1: Ну вот я помню, что Гаранян много сделал в песенном жанре. У вас это как-то практикуется или это джаз в чистом виде?
3: Нет, ансамбль «Мелодия» это продолжает все.
1: Продолжает, да,
3: да? Конечно. Ну, когда мы делали 93-й Георгия Арамовича в цирке на Цветном бульваре,
1: да.
3: То там были приглашены, конечно, вокалистом, была Мария Мерабова.
1: Ну да. Да.
3: И все это мы отразили и эту часть творчества Георгия Арамовича. Угу.
1: Марьям просто обожает Гараняна. Я была у нее на эфире на радио «Джаз». Мы говорили о Георгии Арамовиче. Это, конечно, было большое удовольствие. Ну, хорошо. А как вы подходите к отбору вашей оркестры? Или у вас все? Все набрано, больше никто?
3: Ну, у нас с Юрием по-разному это происходит.
1: Давайте, да. Так вас же двое, конечно. Да.
3: Потому что мы-то все-таки... так сказать, независимый оркестр. Да, и поэтому у нас изначально был тот, конечно, коллектив, который собрал Георгий Арамович. А потом постепенно, ну, к сожалению, люди стали уходить. Ну, кого-то просто с нами нет уже, а кто-то пошел другим творческим путем.
1: Конечно, конечно.
3: Да. А сейчас уже у нас молодой коллектив. По сути...
1: Молодые все, да?
3: Да, по сути, остались только человека 3, кто работал с Георгием Арамовичем. Так как-то естественным образом у нас обновился этот коллектив.
0: Я еще бы подчеркнул несколько особенностей. Во-первых, есть сложность в том, что этот коллектив, как Авагем сказал, он не государственный,
3: можно так назвать.
0: Он существует за счет фонда Гараняна.
1: А он существует за счет фонда Гараняна?
3: Я же говорю, это только
1: Нелли, браво.
0: Да, но при этом доступ к профессиональным именно джазовым музыкантам Авагема более открыт, чем у нас, потому
1: конечно,
0: что,
1: да.
0: К сожалению, в Краснодаре пока что мы только работаем над тем, чтобы джазовое образование появилось, но за неимением такового нам приходится приглашать из других городов,

0: например, в первую очередь, из Ростова-на-Дону, что делал в свое время Георгий Огоронян и что приходится делать сейчас мне. У нас тоже омолодился, обновился коллектив в силу естественных причин. Но нет, в принципе, никаких сложностей, потому что при наличии хороших музыкантов, в принципе, инструменталистов, при их заинтересованности можно помочь им переквалифицироваться, что, опять же, делал Георгий Арамович. Поэтому мы этим и занимаемся. И у нас коллектив государственный, это наше преимущество. У нас самые хорошие инструменты,
1: хорошие услуги. Краснодар.
0: Да, это все Краснодар, премьера, которую сейчас руководит Мария Николаевна Тернавская. И благодаря ей у нас все наши базовые, так сказать, потребности творческие.
1: Без женщин вы никуда.
0: Ну, конечно же.
1: Вот. Ну, что делать? Ну, правда?
0: Мы не знали, что именно такой фразой этот вопрос закончится.
1: Ну, как бы, а что делать? Смиритесь. Смирить.
0: Да, уже давно.
1: Да нет, ну, мне кажется, что вам жизнь преподнесла такой подарок.
0: Конечно.
1: Вот в частности вам, вы молоды, и у вас оркестр, вы художественный руководитель, вы дирижер. Ну, я надеюсь, репертуар вы можете выбирать?
0: Конечно, конечно.
1: Да?
0: Да.
1: Вот вам, пожалуйста. Ну, это джаз, поэтому
0: это джаз. Ну, на самом деле, там не только джаз, около джазовая музыка, и мы... В принципе, идем тем же путем. Ну, тем же путем, вот как раз-таки Георгий Арамович выбирал такой репертуар, чтобы он был в балансе между образовательной, так сказать, нагрузкой и развлекательной, ну, назовем ее так. Да. И мы сейчас делаем все то же самое, по сути, просто та музыка, которая сегодня актуальна и которая способна к тому, чтобы ее можно было адаптировать хорошими аранжировками, которые мы специально пишем для каждого проекта, мы выбираем именно такую музыку и идем по тому же принципу, который закладывал Георгий Арамович. При этом мы играем и ту же музыку, которая является фундаментом, как я уже говорил, написанная Георгием Огороняном. Что-то адаптируем, написанное им не для этого состава, для других. Вот, например, мне несколько произведений Вадима Людвиковского, в оркестре которого Георгий Огоронян работал, который был для него тоже одним из таких авторитетных музыкантов, повлиявших на его карьеру, мы тоже находим эту музыку, адаптируем для нашего состава и знакомим с ней нашу аудиторию, которая нам за это очень благодарна.
1: Где вас можно услышать?
2: 15 августа мы будем праздновать день рождения Георгия Рамовича Огороняна. Да. Будет наш концерт, где пока мы сообщим позже. А также мы ждем вас на нашем концерте в Доме музыки 27 января уже 2027 года.
1: Ну и правильно, в Дом музыки надо заранее покупать билеты. Спасибо огромное. Я, конечно, желаю вам, понимаете, даже не успеха, комфорта на сцене, умного зрителя обязательно,
0: да.
1: Потому что джаз-музыка не для глупых.
0: Интеллектуальная.
1: Абсолютно, да. Вот чтобы у вас был такой зритель, и чтобы ваша география расширялась. Мы ждем вас в Москве.
0: Спасибо.
1: Я надеюсь, что Мария Николаевна вам пробьет эту дорогу, и вы окажетесь в Москве чаще. А что касается вас, Авагем, я думаю, вы понимаете, какая ответственность лежит на ваших плечах, на ваших ушах, да? И я желаю вам такого же успеха, какой был в цирке, какой был в «Заряде». И
2: спасибо.
1: Вот эти тематические концерты, которые вы придумываете, музыка, кино, я думаю, не буду ничего подсказывать, подумайте, это сегодня очень актуально.
2: Да.
1: И я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях были Авагем Султанян, бенд-лидер ансамбля «Мелодия», джаз-оркестра Георгия Огороняна, Москва, и Юрий Красильников, браво! Просто браво. Художественный руководитель биг-бенда Георгия Огороняна, Краснодар. Очи черные. Наслаждаемся. Встретимся ровно через недельку. Будьте здоровы.

0: Программа «Мастера». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. 6 человек погибли в результате атаки ВСУ в Белгороде, сообщили в региональном оперштабе. Ранее в Рио губернатор Александр Шуваев сообщал, что в результате ночной массированной атаки со стороны киевского режима погибли 5 мирных жителей, 25 пострадали. Повреждены около 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также более 30 автомобилей. Возбуждено уголовное дело о теракте. Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Он выразил мнение, что конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован. При этом Вучич настоятельно предостерег Запад от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что не верит в возможность легкой победы над нашей страной. Вслед за этим сербский лидер призвал к поиску компромиссного решения в украинском конфликте и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны. Великобритания планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в сфере услуг, заявил депутат британского парламента Хэмиш Фалконер. Он добавил, что это партнерство может включать установление безвизового режима для работающих в Европе британцев, а также взаимное признание квалификаций. При этом Фалконер подчеркнул, что переговоры с ЕС будут вестись в рамках соблюдения красных линий либористской партии по европейской политике. Ранее британский премьер-министр Энди Бёрнам также заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о своем желании построить более тесные и амбициозные отношения между Лондоном и Брюсселем. Несколько самолетов, перехваченные рядом с гольф-клубом президента США Дональда Трампа, сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны. Отмечается, что Трамп проводит выходные в загородном комплексе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В командовании воздушно-космической обороны уточнили, что все воздушные суда были благополучно выведены из ограниченного для полетов воздушного пространства. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и «Абаск» подписали соглашение о сотрудничестве на международном молодежном форуме «Молодая Абхазия», сообщили в пресс-службе «Воина». Отмечается, что ключевыми направлениями сотрудничества станут организация военно-патриотического воспитания детей и молодежи, обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы. А также стороны договорились обмениваться опытом, привлекать специалистов для участия в соревнованиях и других мероприятиях. Форум «Молодая Абхазия» собрал 400 участников, в том числе 300 школьников, студентов и представителей работающей молодежи. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева. Наталья, я вас приветствую. Меня тоже зовут Наталья. И мы сегодня попробуем покопаться в нашей, ну, не знаю, в нашей с вами или в человеческой, общечеловеческой памяти, найти там ответы на то, во-первых, что такое культурный код, на то, что, почему и зачем мы делаем в нашей жизни. Потому что, наверное, все это кроется где-то вот там в нашей внутренней коробке, не будем ее называть передачей, но той истории, что есть у нас в голове, и все это как-то на нашу жизнь проецируется. Так вот, я вот пытаюсь понять, можно ли родиться с этим культурным кодом? Или мы его получаем уже от того, с кем мы общаемся, с кем мы ходим в школу, кто наши родители и так далее?
6: Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно тут быть. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, что вообще как мы рождаемся. Вот человек, маленький ребеночек родился, у него характера еще нету, личности еще нету. У него есть темперамент. Темперамент — это то, что ему дано от рождения. Это гены, там, как нейрофизиологические процессы происходят, как у него, как он функционирует. И это достаточно сложно поменять. То есть с этим он родился.
5: Угу.
6: Дальше ребенок начинает расти, развиваться. У него есть мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. И у ребенка начинает формироваться характер. Характер формируется с участием тех людей, которые его окружают. Но не только. Потому что, например, мы же все живем семейными историями, гласными или негласными. Как когда я первый раз пришла на психотерапевтическую консультацию, ну, психоанализ, это было лет 30 назад, я долго-долго разговаривала про папу.
5: Ну, у вас такая фамилия, что тут не нужно объяснять, поскольку вся она у вас связана с
6: психоаналитик мне говорит, все с папой, все понятно, а давай про маму поговорим. Вот в психоанализе вообще важно то, о чем мы не говорим, в психотерапии то, о чем мы не говорим. Потому что то, о чем мы не говорим, тоже передается и тоже управляет нашими действиями, но неосознанно. Неосознанные эмоции, неосознанные истории, неосознанные нарративы, неосознанные паттерны. И, например, когда в семье избегаются какие-то темы, что-то люди не делают, о чем-то не говорят, где-то отводят глаза, что происходит? Ребенок это считывает, и это прописывается у него в его сознании. И получается, что в следующий раз, когда эта тема возникает, у него случается то же самое, что случалось у его родителей.
5: Угу.
6: Потому что как ребенок учится? В том числе с помощью, ну, помимо всего прочего, там очень много механизмов, в том числе это зеркальные нейроны. Когда ребенок рождается, и он первые 2 дня начинает нам улыбаться, он нам улыбается не потому, что он так рад нас видеть. Я думаю, что он вообще не понимает, что происходит, где он и что такое. Он улыбается, потому что работают двигательные зеркальные нейроны, мы улыбаемся, и он нам тоже улыбается. То есть он повторяет наши движения. И также человек считывает наши эмоции, повторяет наши эмоции. То есть это сопереживание такое. И вот когда он чувствует, что на какую-то тему возникает тревога, страх, обида, которая не говорится, она все равно для него становится частью него.
5: Угу.
6: И проигрывается, когда у него это говорится дальше. То есть, соответственно, когда формируется характер, это родители, дом, школа, институт, это вот то, что можно поменять, и то, как человек что-то делает, как он функционирует. И следующая конструкция – это наша личность. Психотерапия, психология, психиатрия – это вообще такая наука странная. Ее не померить.
5: Да.
6: Ну, то есть, если как бы сердце можно измерить, посмотреть скорость кровотока, там объем и так далее, так далее, то психотерапия достаточно сложно. И в психиатрии в том числе. Мы можем посмотреть нейромедиаторы, мы можем посмотреть синапсы и так далее. Но что такое личность?
5: Ее нельзя измерить.
6: Никак. Ее даже пощупать. Да, ее пощупать нельзя. И поэтому на такие абстрактные термины, как личность, сознание и так далее, много разных определений. Но мне нравится определение такое, что личность — это та конструкция, которая вот самая такая верхнеуровневая, которая формируется у человека тогда, когда он обрастает смыслами, целями, какими-то своими мотивами, движениями вперед. То есть когда он становится самостоятельной единицей с каким-то смысловым содержанием. То есть если характер, как я что-то делаю, то личность, а зачем я это делаю? И интересно говорить о том, что личность формируется не тогда, когда ребенок родился, а тогда, когда ребенок ушел из семьи и стал самостоятельной единицей. Потому что когда ребенок в семье, у него личность семьи и родителей. И когда меня спрашивают, когда личность формируется, у кого как, у кого-то вообще никогда.
5: Потому что он не уходит из семьи, да?
6: Он не становится самостоятельной единицей, он становится вот как бы отражением тех процессов, которые вокруг. И, соответственно, культурный код формируется на всех этих этапах, начиная с того, что мы получаем, когда формируется характер, то, что мы получаем от много-много поколений назад, и то, что мы формируем сами, выбирая, как мы строим нашу жизнь. Но в культурном коде интересный момент, что когда я у себя пишу где-то про культурный код, часто говорят, вот, у нас культурный код СССР. Но не совсем так. Потому что такая формулировка подразумевает, что где-то в районе 17-го года произошло как бы обнуление всего того, что было. И люди с абсолютно новой прошивкой вышли на улицу и стали другими людьми. Но это же невозможно. С учетом того, какая история, да, была в психике людей, ну, сколько тысяч лет, да, сколько сотен тысяч лет и так далее.
5: Там просто так получилось, что тогда сотни этих тысяч лет, или там, не знаю, сотни лет,
6: да.
5: Управляли одни люди, а теперь стали другими.
6: Но люди же не обнуляются. Мы просто начинаем функционировать по-другому. Но культурный код у нас остается. Да, если мы посмотрим фильм «Собачье сердце», вспомним, да, то мы видим, что Советский Союз, да, после революции, а культурный код профессора Преображенского остался таким же. Ну, это такой яркий пример. Но в целом это все тянется долго. И когда мы сейчас себя описываем, то у нас такая достаточно интересная смесь культурного кода, который русский, советский. И только сейчас начинаются как бы зачатки культурного кода, который вот такой постсоветский. Но это вообще такие вот маленькие-маленькие вкрапления. Потому что когда мы говорим, что мы другие...
5: Это часто любят говорить по отношению именно к русским, что мы отличаемся.
6: Да, но когда мы русские, говорим, что мы другие. Вот я не такой, как мои бабушки, дедушки, мамы, папы. Угу. Это тоже иллюзия. Несмотря на то, что мы родились и росли в другое время уже немножко, но люди нас воспитывали те же. С теми же историями, с теми же несказанными или сказанными вещами, которые формируют нашу личность сейчас. Это по принципу такому, знаете, когда многие говорят, я никогда не буду, как моя мама, папа. Где-то в 40 лет мы понимаем, что мы стали абсолютной копией наших родителей. Потому что все, что мы закладываем, все, что закладывалось тогда, оно все равно у нас присутствует.
5: Угу.
6: Как бы мы ни хотели быть другими, но в стрессовой ситуации, в ситуации, когда мы не управляем осознанно тем, что мы делаем, вот мы не делаем этот осознанный выбор здесь сейчас у себя в голове, я привык делать так, но я буду делать вот так вот, в таком автопилоте мы делаем вот как наш культурный код нам
5: подсказывает. Я пытаюсь понять, о чем он проявляется вот в делах, ну или там, не знаю, в той же психологии, в поведении,
6: ну,
5: вероятно,
6: например,
5: да? Вот сейчас вы...
6: Пакет с пакетами.
5: Так.
6: Только у русского человека есть этот пресловутый пакет с пакетами. Правда же?
5: Вы имеете в виду, что мы все складываем и храним пакетики?
6: Да. Или, например, когда вы придете в гости кому-то в России, то вы прекрасно знаете, что мусор под раковиной.
5: Так.
6: Но в Америке мусор не всегда находится под раковиной. Там масса других мест. А у нас он всегда будет под раковиной.
5: А я, кстати, не знаю, откуда это пошло и почему его стали туда
6: вот,
5: ставить.
6: Что у нас вот это вот, мы приходим в гости, сначала чай попить и с чаем поговорить о делах. Вот это вот как бы чаепитие. Тоже наша такая история. А если мы посмотрим на сказки, да, которых я тоже люблю говорить, например, там синдром Колобка. Тоже что-то хорошо у нас получается, что-то не очень. Сказки для чего нужны? Они дают нам азбуку, как стоит делать или не стоит делать.
5: А расскажите подробнее про Колобка, потому что я помню только, что он от бабушки ушел, от дедушки ушел.
6: А потом лиса его съела.
5: Так.
6: И он пел песенку «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я такой весь классный, весь из себя самостоятельный, независимый». А потом лиса его обманула, сказала, ну, если ты такой классный, сядь мне на нос. Он сел, и она его съела.
5: Точно, значит, он был слишком тщеславный, да?
6: Ну, вот это не совсем тщеславие, да? Возвращается к тому, что сказки, это то, как нам стоит делать или не стоит. И получается, что бабка с деткой, они собрали все вот по сусекам эту муку, да, как это в жизни бывает, вот как бы все вложили из кого-то, либо дома, либо в бизнесе сделали звезду.
5: Дали ребенку высшее образование.
6: Дали ребенку высшее образование. Или даже не про ребенка, а вот если мы возьмем компанию, сотрудника сделали звездой. Часто же в компанию приходит сотрудник, в него все вкладывают, он становится звездой, такой замечательный, весь из себя классный. Что происходит потом? А потом он говорит, все классно, но я пошел. И
5: дальше.
6: Мне больше никто не нужен.
5: Угу.
6: И я самостоятельный. В нашем русском культурном коде, в отличие от американского, например, очень важна община и люди вокруг. Если американский рейнджер – это один человек, который пришел, построил свой кусочек земли, дом, и что-то там делает на этом кусочке один, одинокий рейнджер, да, то у нас важна община, много людей. все на взаимных связях, да, все друг с другом как-то относятся, как-то общаются. И вот этот колобок сказал, что мне вообще этот не нужен, этот не нужен, этот не нужен, мне никто не нужен, я все сам. И все сам, когда ты один вне социума, приводит к тому, что ты пропадаешь. И если проанализировать разные кейсы и как бы рабочий, и бизнес, и так далее, это частая история же, которая угу. возникает, когда человек вот как бы зазвездился, да, стал такой, что он, ну, все такой как бы слишком самоуверенный.
5: То его потом съели.
6: И съели его потому, что он перестал видеть вокруг людей. Вот. Или, например, Василиса Премудрая. Мне тоже очень нравится. Тоже наша типичная история.
5: А с ней что было? Я тоже не помню.
6: Нет, не Василиса Премудрая, царевна лягушка. Помните, там в конце, это моя любимая вообще.
5: Царевной же она стала, да?
6: Ну, там до того, как она стала царевной, она помогала своему этому Иванушке. И она превращалась то в лягушку, то в царевну.
5: Угу.
6: Так должно было быть 30 дней. В какой-то момент она должна была по истечении 30 дней перестать превращаться.
5: Угу.
6: Но Иван-царевич не дотерпел одного дня и сжег эту шкуру. После чего началась целая эпопея, когда он пошел искать эту царевну там через кучу трений и приключений.
5: Угу.
6: Что же наша типичная история? Когда мы все делаем хорошо, планируем четко, правильно и так далее, а потом в последний момент либо потратим все деньги, либо накосячим как-то тотально, либо сделаем что-то, что всю нашу работу насмарку.
5: То есть мы не сможем этого одного дня, да, дождаться?
6: Не сможем одного дня дождаться, да.
5: Не хватает терпения.
6: Да, тоже такая наша история. Вот. И таких нюансов очень много, и эти все вещи прописываются у нас в подкорке, когда мы слушаем эти сказки.
5: Угу.
6: И тут вопрос, из какой позиции мы их слушаем. Потому что если мы, например, как сейчас это модно, да, вот вообще мне кажется, что чтение книг, те люди, которые читают книги, это будет новая элита.
5: Угу.
6: Потому что чтение — это вообще сейчас становится достаточно сложной, но очень популярной конструкцией. Но там есть три вещи. Во-первых, нужно уметь читать, но это не так сложно. Все как будто бы умеют читать. Второе, нужно понимать, что ты читаешь. И вот тут уже начинаются проблемы, потому что мы привыкли быстро читать.
5: Не задумываясь.
6: Не задумываясь, да. И для нас важно поставить галочку, что мы это прочитали. Типа мы эффективны. Но на самом деле это не становится частью нашей личности. То есть мы это не интерроризируем, и это не становится частью наших нейронных связей, а просто как бы пришло-вышло.
5: А как правильно читать, чтобы оно стало?
6: Прочитать.
5: Давайте расскажем, потому что, наверное, многие забыли.
6: Прочитать, подумать, порефлексировать, ну, подумать, о чем это, в чем смысл. Как бы вдумываться в то, что происходит. Уметь рассказать хотя бы себе, что я сейчас прочитал. А третье, самое важное, это вообще как то, что я прочитала, повлияет на мою жизнь.
5: Угу.
6: И это тоже важно, потому что все, что мы читаем, влияет на мою жизнь. И дальше вопрос, как влияет? Сейчас модно говорить о том, что как вот какие-то там непонятные книжки влияют, да, как искусственный интеллект влияет, как это все влияет. Но вопрос, как я выбираю, это на меня влияет. Я могу прочитать детектив, да, какой-нибудь. О, я очень люблю детективы читать, но он на меня, я выбираю, как он на меня влияет. Вот. Искусственный интеллект тоже классно, потому что я выбираю, как он на меня влияет. Когда мы говорим, что искусственный интеллект нами управляет, мы как бы передаем ему ответственность.
5: Ну, в защиту тех, кто сейчас мало читает, могу только сказать, что бывает такое слишком, наверное, у многих слишком быстро вот этот вот бежит жизнь, проходишь, что ты не можешь просто на этой книге сконцентрироваться. Знаете, я сама себя ловлю, что ты читаешь текст, ты не можешь,
6: вот,
5: он у тебя в голове не укладывается.
6: Это навык, который мы теряем. Потому что навык концентрации на тексте, он, ну, у нас у всех есть, а мы в школе его и в институте прекрасно использовали. Просто мы не умеем находиться в точке, где мы можем посидеть и никуда не бежать. Мы находимся в иллюзии, что нам нужно все время куда-то бежать, бежать, бежать, бежать.
5: Угу.
6: И когда мы читаем сказки, возвращаясь к сказкам, то получается, что я не вдумываюсь, а что это для меня значит, какие смыслы это для меня несет. А я думаю, что я что-то прочитала. И я автоматически наслаиваю это на ту конструкцию, которую я слышу вокруг меня. И дальше это не мой выбор, как я делаю, а это скорее как мне дают эту сказку в социальном медиа. То есть, например, там та же сказка «Морозко», да? Ее можно трактовать по-разному, или там «12 месяцев», где дочку привозят в лес, ей холодно, и у нее спрашивают, тепло ли тебе, девица, а она говорит, тепло-тепло, или там 12 месяцев, она с этими 12 месяцами общается, кто взаимодействует, и ей дают там сундуки золотом, и все у нее хорошо получается. А вторая, вот эта дочка мачехи, мачеха ее отправляет, дочка мачехи недовольная, все время говорят, мне это не нравится, я это не хочу, и мне холодно, и голодно. И ей все говорят, ну, как бы не нравится, вот и иди с камнями, с сундуками. Угу. Первое, что приходит в голову, исходя из социального контекста, что несправедливо, да, что не надо терпеть, что первая девушка, которая вот говорила тепло и пыталась как-то что-то решить, что она все время терпит, что она такая жертва. Угу. И вообще в этом случае нужно, чтобы ну, говорить как есть и не терпеть. И вообще сказка несправедливая. Но если мы остановимся и подумаем, то это очень интересный момент, потому что о чем эта сказка? О том, что когда мы находимся в определенных обстоятельствах, мы можем с ними бороться, как вот дочка, родная дочка мачехи. Мы можем бороться и всю энергию потратить на возмущение, на борьбу, на какое-то там бухтение, недовольство, и ничего не получить. Угу. Либо мы можем, как главная героиня, сказать, да, холодно, да, в общем-то, не самое приятное место быть в лесу с 12 месяцами, но как бы и мне нужны подснежники или там мне нужно согреться как-то. Но я буду действовать, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Вот. И тут каждый раз мы делаем этот выбор, с какой позиции мы думаем.
5: А что делать, если, допустим, ну так получилось, что вот в этом периоде детства, да, который, как я понимаю, в дальнейшем это такая и есть наша большая часть жизни, потому что мы потом к нему возвращаемся, а детство у нас заканчивается, не знаю, там оно в 14, в 15, какие там сейчас официальные по науке точки.
6: Сейчас такая каша
5: сойдет. 12 или так далее. То получается, потом мы все время к нему возвращаемся, да, и какую-то нашу взрослую жизнь, она так или иначе определяется тем, что мы, чем мы занимались до 12 лет условно. Если так получилось, что там было пусто, мало ли что произошло в семье, не было, не знаю, вот этого вот окружения, не было каких-то семейных историй в достаточном количестве, а человек хочет потом перейти в другую среду. Что ему сделать? Как ему сможет ли он это сделать, несмотря вот на эту пустоту до его
6: детства? Смотрите, когда мы говорим, что человек, там, ребенок или подросток до определенного возраста, тут разные, ну, разное понимание, что мы имеем в виду под этим. А если мы имеем в виду, как мозг развивается, да, вот именно нейропластичность мозга, то мозг развивается постоянно. Угу. То есть это устаревшая конструкция, что там до какого-то возраста мозг развился, собрался, и дальше, что бы мы ни делали, вот все, как бы новые нейронные связи не формируются. Нет, у нас мозг развивается и формируется все время.
5: Я больше про вот эти воспоминания, да, которые ты собираешься к этому за это время.
6: Вот смотрите, воспоминания – это воспоминания. А важно намерение человека. И что я с этими воспоминаниями делаю? И большая проблема психотерапии сейчас в том, что мы считаем, что кто-то ответственен за то, чтобы эти наши воспоминания переписать. И когда кто-то перепишет это, ну, либо там психотерапевт, либо мы найдем маму, которая виновата, и мама должна что-то сделать, чтобы мне стало по-другому, и тогда вот я заживу. Но так не работает. Травмы есть у всех. Условно травмы, да? Потому что ну, мы не говорим о серьезных, тяжелых травмах, с которыми человек сталкивается. Мы говорим о таких как бы, неприятностях. Они есть у всех. И так человек учится, он учится преодолевать трудности. Невозможно развитие, когда все как бы гладко. И да и такого не бывает. И дальше важно, чтобы человек мог сделать этот выбор. Да, меня научили так, у меня было так, но я выбираю делать и делаю по-другому. То есть в психотерапии и вот в этом развитии очень важна конструкция, когда я понимаю, как это работает, я знаю, как это у меня работает, я вижу это у себя и делаю по-другому. А часто в психотерапии оканчивается, что я знаю, что это есть, мы как бы обо всем поговорили, и само теперь все должно поменяться. Угу. Но так, к сожалению, не работает.
5: То есть нужно над собой все время что-то проделывать, какие-то...
6: Нужно все время делать какие-то шаги.
5: Читать книги в том числе, да, как
6: ну,
5: вы сказали?
6: Читать книги, познавать новое, ходить в новые места, общаться с людьми, потому что мы люди, человек-существо социальное. И если мы не общаемся, мы начинаем дичать.
5: А вот давайте напомним, что общение – это ну, разговор, да? Это не только переписка, что нужно с другими людьми разговаривать.
6: Да, это не
5: зачем?
6: Только...
5: Вот сейчас многие спрашивают, а зачем, если можно письмо написать?
6: Можно письмо написать, но тогда мы не считываем эмоциональные реакции. Мы не всегда можем себя поставить на место другого человека. У нас не вырабатываются те гормоны, которые вырабатываются при звуке голоса. А у нас не вырабатываются те гормоны, когда мы держим друг друга за руки или обнимаемся. А общаться можно, но просто качество будет другое. Ну, условно, можно ли дома иметь только чашку? Ну, в целом можно, но это будет максимально некомфортно, без ну, если нету ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни чайника, ничего. Угу. Приспособиться можно, но неудобно.
5: Но культурный код подсказывает, что нужно много предметов, да?
6: Да, вот. И, во-первых, это эмоциональный интеллект. Такого низкого эмоционального интеллекта, как сейчас, на мой взгляд, не было никогда. Мы считаем, что мы прокачиваем эмоциональный интеллект, потому что пошли на курсы и послушали, что такое, или книжку прочитали про это. На самом деле это не так, потому что когда мы просим кого-то в психотерапии поставить себя на место другого или на тренинге, человек не может это сделать. Самым высоким эмоциональным интеллектом обладали, знаете кто, на мой взгляд? Бабушки, которые сидели на скамейке у парадной, которые могли по внешнему виду рассказать, кто, где работает, что делал, с кем разводится, кто на ком женится, просто когда человек мимо прошел. Это же есть эмоциональный интеллект. Способность посмотреть на мир глазами другого. И мы все это могли делать. Потому что мы могли по повороту ключа...
5: Узнать, кто домой приходит.
6: Узнать, кто приходит домой, и главное, в каком настроении. Это же тоже эмоциональный интеллект. Вот. А сейчас мы себе не позволяем поставить себя на место другого. Потому что, ну как же, я буду додумывать, решать за другого человека. И это беда современного, на самом деле, общества в этом ключе. Потому что что происходит? Это такое... Почему-то все считают, что если нечем заняться, что-то не получилось, там не удалось на работе или как-то что-то пошло не так, то есть несколько специальностей, куда можно пойти и сразу же хорошо все делать и работать. Например, психолог.
5: Да.
6: Но на самом деле это не так. Почему? Потому что, чтобы быть психологом, нужно определенное системное мышление. Нужно знать, как работает организм, нужно знать, как работает мозг, нужно знать, как работают в организме и гормоны, и сосуды, и сердце, и вообще все. Как человек целостно работает, да, потому что, например, когда сейчас модно говорить про психосоматику, и если раньше было так, что человек с психосоматикой доходит до психотерапевта через несколько лет, но зато обследованный весь от и до, вдоль и поперек, то сейчас у нас другая беда. Что-то случилось, и это сразу же психосоматика, и человек не обследуется. И очень много пропускают соматопсихики. То есть это когда физиологические состояния, заболевания проявляются через психику. Например, когда есть нарушение функции щитовидной железы, железы, дефицит железа, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, вот психолог решил, что он психолог. Сходил куда-то, чуть-чуть поучился, но нет системного мышления. Берет тезис какой-то, и говорит, вот как бы нельзя нарушать чужие границы. Никогда. Или нельзя быть токсичным. Никогда. В целом, вот если смотреть в контексте определенных вещей, это правильное утверждение. Но оно очень калечащее, когда мы смотрим только вот одно это утверждение, и все. Потому что где-то, да, нельзя нарушать чужие границы. Где-то невозможно общаться без нарушения этих границ. Где-то нельзя быть токсичным. А где-то невозможно не быть токсичным. И когда вот одна фраза берется и вокруг нее строится целая парадигма, как теперь человек должен жить, он не может, потому что большой кусок остается вне контекста работы и вне знания психолога и, соответственно, человека. И тогда психология становится не помощью, не инструментом, который нам помогает жить жизнью, чтобы всем было хорошо, а чем-то калечащим.
5: Спасибо за ваш совет, за мудрость, что нужно иногда все-таки выходить за какие-то рамки, которые нам определяют. А у нас была сегодня в гостях психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева.
6: Спасибо большое.
0: Поговори со мной.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
6: Полночь в российской столице, столько же в Казани, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по Одесской ТЭЦ и 7 украинским электроподстанциям. Дерзкий план НАТО по Украине вызвал возмущение на Западе. Член сборной России по скейтбордингу победил на спартакиаде в Казани. Подробности далее. Российские войска нанесли удар по Одесской ТЭЦ, сообщили в Минобороны. Также поражены 7 украинских электроподстанций, 330 и 110 киловольт. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения Бугроватое в Сумской области, используемого в интересах ВСУ, добавили в Минобороны. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. Новичков добавил, что это будет справедливым признанием того объема труда, который они несут ежедневно. По его словам, рабочий день многодетного родителя редко похож на рабочий день в классическом понимании, поэтому хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье, отметил депутат. Политика НАТО по Украине направлена на затягивание конфликта с Россией, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диес. Но добавил, что Североатлантический альянс воюет до последнего украинца, бойкотирует дипломатию, прославляет оружие как путь к миру, принудительно мобилизует украинцев и депортирует беженцев. По словам Диеса, представлять эту опосредованную войну с Россией как поддержку Украины – это самый поразительный пропагандистский трюк, который он видел за всю свою жизнь. Великобритания планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в сфере услуг, заявил депутат британского парламента Хэмиш Фальконер. Он добавил, что это партнерство может включать установление безвизового режима для работающих в Европе британцев, а также взаимное признание квалификаций. При этом Фальконер подчеркнул, что переговоры с ЕС будут вестись в рамках соблюдения красных линий Лейбористской партии по европейской политике. Ранее британский премьер-министр Энди Бёрнам также заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о своем желании построить более тесные и амбициозные отношения между Лондоном и Брюсселем. В Пятигорске прошла церемония открытия Всероссийского молодежного форума «Машук», следует из трансляции в соцсети ВКонтакте. В этом году участвует более 2000 человек из всех российских регионов. Пройдет форум в две смены. Отмечается, что Всероссийский молодежный форум «Машук» — это ежегодная образовательная площадка для молодых профессионалов в сфере педагогики, воспитания и просвещения. Он проходит на Комсомольской поляне у подножия горы «Машук». Скейтбордисты Сава Востоков и Рада Терещенко стали победителями спартакиады народов России в Казани в дисциплине улица. Востоков является членом сборной России. По этому виду спорта спартакиаду народов России принимают 7 регионов страны. Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская область, Омская область, Самарская область и Челябинская. Соревнования проходят с 1 августа по 30 сентября. Спартакиада является одним из главных спортивных событий года и ключевым этапом отбора в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
7: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия» — совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Нина Воронина.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Востоковед-японист.
8: Это я.
7: Про Японию мы будем говорить, про нашу любимую. У России, у Японии сложный танец, такой и политический, и культурный. Сейчас все вот Китаем интересуются, пытаются понять, что такое Китай, но Японию начали пытаться понимать сильно раньше, и не знаю, насколько продвинулись.
8: Ну, есть гипотеза, что Японию понять сильно легче, но это, знаете, слово не то, чем кажется.
7: Давайте попробуем понять, кто такой японец, в каком он мире сегодня живет. Мир у него, подчеркнем, очень необычный. Он несколько отличается от того, в котором живет, мне кажется, наш стандартный российский базированный человек.
8: Безусловно.
7: Потому что у нас в этом мире только Чебурашка и Домовенок Кузя, а у них, если начать мультики Миядзаки смотреть, там что только не живет.
8: Японец живет в очень одушевленном мире. Мне кажется, что это гораздо более одушевленный мир, чем мир, ну, опять же, какого-то вот среднестатистического нашего соотечественника с вами в вакууме. Потому что я помню, когда я еще училась в университете, мы проходили литературу Японии, нам преподавательница говорила, у нас было введение в фольклор. Вот давайте с вами попробуем накидать всех фольклорных персонажей, всех фольклорных существ, которые вы помните из вот фольклора близкого вам. Мы начинали накидывать там, я не знаю, домовой леший, банник, водяной и так далее. И, может быть, мы там все аудитории набирали, ну, существ 20-30. И она говорит, что среднестатистический японец один, ему не нужна для этого аудитория, может, не особо напрягаясь, вспомнить 70-80 таких существ. Когда начинаешь погружаться не только в японский фольклор, но и в японскую действительность, ты действительно понимаешь, что японец как будто бы окружен во многом существами именно. Мир вообще не человекоцентричен. И вот мы с вами здесь сейчас сидим, и у нас вместе с нами на этом столе, может быть, кто-то сидит, кто отвечает за этот стол, мы его просто не видим.
7: Ну, зачем вы на меня их скидываете, да?
8: Вот, кто-то отвечает. Ну, ладно, те, кто сидят за свет и звук, отвечают. В принципе, мы их можем разглядеть. Но как будто бы вот человек постоянно находится на пересечении огромного количества векторов всяких других волеизъявителей.
7: Это связано с религиозным синкретизмом вот этим вот японским или...
8: Мне кажется, это религиозный синкретизм — это просто следствие такое, самое первое, самое очевидное. Когда человек в японской религии, в японском мировоззрении человек никогда не ставился во главу угла, и когда это происходит, очень естественной кажется мысль о том, что человек — это не более чем песчинка вот во всем этом многообразии природы, и поэтому он выступает не как какой-то подавитель, крушитель, диктатор воли, а тот, кто, наоборот, ну как бы отчасти поддается тому, что мир творит вокруг него.
7: То есть он тоже просто одно из существ, которые живут на этих вот прекрасных больших японских островах, которые больше, чем нам кажется на карте.
8: Да, да. И в японской мифологии, например, нету какого-то конкретного мифа именно о человекотворении, несмотря на то, что во многих других мифологиях мира есть специальные мифы, которые описывают именно этот процесс. Но нет мифа ни о творении человека, ни о сотворении конкретно японского этноса, хотя, опять же, в некоторых мифологиях есть рассказы именно о том, как появился именно этот народ, который рассказывает эту историю. Но и, кстати говоря, мифа о конце света тоже нет. Это интересно, потому что это гораздо более распространенная как будто бы тема. И то, что должно начаться, оно должно, по идее, закончиться. И у японцев есть замечательный космогонический миф о творении, а вот эсхатологического мифа о том, как это все придет к концу, такого нету.
7: То есть такая постоянная длительность.
8: Да, и при этом все течет и все меняется.
7: Давайте попробуем. Вот мы представим, что мы сейчас японцы и в Японии. С какими классами существ, назовем это так, мы в среднем вот каждый день имеем дело вот с точки, если мы японец?
8: У японцев есть концепция ками. Во-первых, это то, что на русский язык принято переводить как бог, божество, но это не бог именно в патриархальном смысле, ну вот как бы в смысле патриархальной религии какой-то, да, авраамической. Тут как будто бы верховный, главный, хранитель, хозяин. Вот такой вот перевод как будто бы кажется более подходящим, потому что ками бывают разные, сферы воздействия у них тоже разные. Есть очень популярные, которые как будто бы функционируют, им поклоняются по всей стране.
7: Камикадзе, вот, мы их знаем, да.
8: Это вот такая... Да, есть еще одна зона страны, где их хейтят. Есть те, которым поклоняются по всей стране, есть более какие-то локальные, скажем так, боги. Соответственно, есть целая россыпь, ну, скажем так, более мелких по масштабу существ, которые, ну вот как юкай, лучше перевести на русский язык. Сверхъестественное существо, если дословно это все переводить, вот как призрак. Но мне нравится слово «нелюдь». Ну, потому что...
7: Но не нечисть.
8: Вот нету там именно вот этой вот негативной коннотации. Вот он... Юкай живут своей юкайской жизнью. Она может пересекаться с человеческой. Они могут вам повредить, они могут вам, наоборот, что-то хорошее сделать. Но, как правило, они вас, ну, как бы не замечают, и вы их не замечаете. Но, безусловно, те моменты, когда мы соприкасаемся, это там, где рождаются волшебные сказки, былички и всякие такие другие фольклорные истории. Юкаев тоже огромное количество. Они делятся и по региональному какому-то признаку, и по ландшафту, где они обитают. Ну, в целом, это для любого фольклора, мне кажется, свойственно. Условно говоря, если лешему важно, чтобы вы заблудились и потерялись в лесу, он никогда вас не сможет утопить, даже если вы с ним встретитесь на берегу озера. Потому что топить будет другой нечеловек.
7: Да-да-да.
8: И вот, в принципе, юкаев то же самое. Можно проводить определенные параллели с теми фольклорными существами, которые известны нам. Есть и какие-то такие более мелкие, более маргинальные группы. Например, есть группа, которую японцы называют юрей. Юрей — это призраки, духи, это чаще всего жившие при жизни люди, которые после окончания земной жизни, вот что-то у них здесь еще осталось. Есть прям такие мстительные духи. Это тоже отдельная подкатегория. И считается, считается, что духи людей, которые были очень важны при жизни, они продолжали веками мучить страну и после этого. И тоже есть целые истории, есть целых три, по-моему, называют самых главных мстительных духа Японии. Сейчас, наверное, не буду называть их имена, потому что, скорее всего, запнусь 400 раз.
7: Поэтому мстить стране — это прям мощно. То есть это прям на государственном уровне.
8: Ну, а почему бы не отомстить, например, той ветви семьи, которая ввела вас в опалу и отобрала у вас власть? Как будто бы выглядит, что можно было бы здесь развернуться, если есть такая возможность.
7: Это из такой средневековой феодальной истории Японии.
8: Да.
7: Из Минамото, из Тайра.
8: Вот, да. Минамото. Кто-то из Минамото точно был мстительным духом.
7: Наверняка. И когда мы всех этих персонажей упоминаем, мы исходим из того, что японец, ну, в отличие от, опять же, среднего российского человека, который, да, знает, что есть такие у нас в фольклоре домовые, но, в общем, знает, что... Такой постмодернистский немножко, что, скорее всего, этих домовых нет никаких. А японец по-другому мыслит.
8: Мне кажется, японец, в принципе, воспринимает это так же, но как будто бы у вас всегда есть больше пространства вариантов, кого можно обвинить в своих косяках. Давайте назовем это так.
7: Удобно.
8: Есть же такая примета, я не знаю, вы такое практикуете или нет, когда выходите из дома, например, и возвращаетесь зачем-то. Возвращаться — плохая примета. Надо посмотреться в зеркало. Еще мне говорили в детстве, что можно язык показать.
7: Нерегулярно, но бывает.
8: Ну, в общем, эта примета есть. И кто-то из людей ее практикует, хотя реального функционального здесь как бы смысла вроде как и нет, но, опять же, на первый взгляд. Если раскручивать, откуда эта примета взялась, то считается, что каждый дом оберегает некий хозяин дома. Это вот славянский фольклор, которого вы оставляете на страже, когда вы уходите из дома. И когда вы возвращаетесь, вы должны ему себя показать, чтобы он не накидывал там на вас какое-нибудь проклятие там, и так далее, там никак вам не вредил, а это вы, и вот как бы пусть он знает, что вы вот просто вернулись, поэтому мы смотримся в зеркало. Во всяком случае, я сталкивалась с такой трактовкой. Хотя, опять же, если копнуть, у этого есть функциональный смысл. Посмотри на себя в зеркало, может, ты еще что-то дома забыл, может быть, ты голову-то дома не забыл, может быть, ты вообще весь какой-то супер взбудораженный, и раз ты уже зачем-то вернулся, стоит ли тебе выходить из дома прям, может быть, надо там, типа, посидеть на дорожку там и так далее.
7: А у японцев прям есть специальный юкай.
8: Вот у японцев есть специальная формула, которую они говорят, когда они покидают дома, когда они возвращаются обратно, даже если там никого нет, вы обязаны сказать «тадайма» или «окаэри насай». Соответственно, одно — это формула для ухода из дома, второе — это формула для возвращения обратно. Хотя это используется как приветствие «привет, там, мам», или «привет, там, мой дорогой муж». И мне кажется,
7: нет, что... Нет, в смысле, что даже если там дома никого нет, то там все-таки кто-то есть, если ты заходя...
8: Да, вот как будто бы это, опять же, возврат к тезису о большей одушевленности мира. Вот здесь мне сейчас хочется вспомнить, есть такая еще японка, очень интересная наша с вами современница, Мари Кондо ее зовут, и она в определенный момент времени сделала себе имя на том, что она разработала и сделала очень популярную систему уборки, которая помогает вам расслабляться и держать все вещи в порядке. И, в принципе, на чем базируется эта ее система антихордерства, которая для Японии тем более актуальна, потому что очень большие проблемы с жильем, и жилищные условия, как правило, довольно скромные, и очень тяжело там собирать большое количество вещей.
7: Японцы, наверное, скопидомные тоже чуть-чуть, нет?
8: Вот нет? Да, принято считать, что японцы такие все минималисты, аскеты, живут в пустых комнатах, ну, ничего подобного. Точно так же, как есть минималисты, точно так же есть и люди, которые, наоборот, как бы вокруг себя собирают огромное количество вещей, что очень легко делать в обществе посткапа с победившим консюмеризмом, где вы можете купить абсолютно все. К тому же и довольно хорошего качества за невысокую стоимость. Это провоцирует на потребление колоссальное.
7: Вот женщина придумала как?
8: Вот, женщина придумала, как избавляться от лишних вещей. Даже Netflix не снимала вместе сериал, где самой известной стала фраза, что «If it don't sparkle joy», если это не источает удовольствие, то, как бы, значит, это вам не нужно. Но мне больше, я когда изучала, как бы, ее книжку, которая стала бестселлером, тоже смотрела вот этот вот видеоролики, меня больше зацепила мысль, что она говорит, вот каждая вещь, которую вы на самом деле хотите оставить, ну, там, храните ее правильно, правильно. Там, если вы, если это предмет одежды, вы его складываете, вот там, ну, есть определенная там тоже система, как это складывать, чтобы это меньше места занимало, но вы это делаете с любовью. Эту вещь, она же вам приносит удовольствие, как бы вы ее носите каждый день. И я такая думаю, вот это как раз-таки тот момент одушевления явно неодушевленных предметов, который и создает какую-то, ну, вот эту вот связь с вашими предметами, которая позволяет вам не просто как бы их бездумно там, я не знаю, складывать, авось пригодится. Ну, и как бы мне это близко. У меня несколько лет лежала просто, переезжала со мной даже такая картонка от пачки из-под хлопьев, на которую просто кто-то давным-давно пролил вино, и это пятно было такое красивое. Я такая думаю, о, нет, я использую это для крафта. И вот так 10 лет она просто, я ее так никуда не использовала. И когда я ее наконец-то выбросила, я почувствовала такое облегчение, как будто бы я ее тоже освободила, и тоже там надоело лежать. Ну, пролила вино и пролила вино. Ну, что ж тут поделать?
7: Это одушевление реальности. Я попытался уже на этот вопрос зайти, но попробую еще раз. Связано ли оно с тем, что японцы живут в мире, в котором очень много религиозных верований разных вариаций. Там и синто, и буддизм, и какие-то там варианты конфуцианства, и все-все-все вместе это переплетено. Потом, в отличие от нас, что человек либо там мусульманин, либо православный, либо буддист, у японцев это может быть все одновременно.
8: Мы с вами затрагивали эту мысль, но потом я от нее ушла. Сейчас я вспомнила. У японцев, в принципе, изначально какая-то духовная связь с миром основана на культе природы, соответственно, культ гор для тех, кто жил в горах, культ моря для тех, кто жил у морей. Это в определенных локациях даже переплеталось. И уже, как мне кажется, на вот эту вот веру в природу, и в Японии действительно, если вы там бывали, очень красивая природа, и легко представить, что первые переселенцы, которые пришли на японский архипелаг, когда он еще не был архипелагом, а был частью материка, и туда можно было прийти пешком, они просто были настолько заворожены этой красотой, что они мгновенно в нее уверовали и решили там остаться. И уже со временем в этой

0: она прекрасна, и она одушевлена как бы по дефолту. И тут нету никакой необходимости в сложной иерархии и так далее. Безусловно, эта иерархия появлялась. Буддизм вообще появился на японских островах как политический инструмент элит. Это была религия, насажденная сверху, прежде чем она стала народной. По той же причине христианство тоже было очень важным инструментом распространения влияния западного мира на что в этот момент колонизаторы считали возможными колониями. Все это такую благодатную почву находило, как мне кажется, в японском мировоззрении и не рождало... Ну, ладно, есть исключения, но там, допустим, не было такого, что вот как крещение Руси, что вот все старое как бы мы порушили, всех этих старых богов забыли, вот теперь у нас там нету синта, есть там буддизм. Такого не было. Как бы были какие-то клэши, но они больше были связаны с переделом власти и мало относились вот именно как бы к человеческому восприятию.
1: Там такое наслоение традиционных ценностей было.
0: Вот, да, это все просто перемешалось, и мне, например, очень нравится мысль Ютака Ядзавы, есть такой японский автор, который, японец, который популяризирует японскую культуру за рубежом. И он говорит, японцы вообще, это народ очень хитрый, поэтому если они могут попросить как бы, ну, счастье и благоденствие себе у разных, условно говоря, что бы не попросить у всех. Ну, что-то да сработает.
1: Логично же.
0: Да, и у меня, например, у самой был момент наблюдения. Помните, была такая FIFA в 18-м году в России?
1: Да.
0: Япония довольно неплохо себя на этом чемпионате показала. Один из матчей Японии с Колумбией был в Саранске. Я туда ездила сопровождать группу зрителей. Мы прилетели в Саранск, чем-то надо было заниматься до матча, и мы решили поехать в какой-то монастырь, который там был недалеко от города. И вот мы, значит, прошлись по этому монастырю, нас жрали комары, и нам рассказывали, значит, про того святого, в честь которого этот монастырь построен, и в качестве сувенира всей группе раздали маленькие иконки. И вот мы с этими иконками едем на стадион. А Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, при том, что Колумбия считается довольно сильной сборной, так там еще и колумбийцев еще миллиард. Ну, как бы японские болельщики тоже были, но колумбийских болельщиков было гораздо больше. Но Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, так еще и это делает очень драматургично в последний момент. Там они, по-моему, то ли на овертайме, то ли там в последний момент, там, типа, второго тайма забивают. И когда это произошло, вся японская делегация, вот как один человек, достали эти иконки и начали их целовать, и такие, вот, это вот этот вот святой, мы к нему сходили, поэтому наша, типа, сборная выиграла. У них не было... Ну, как бы, для них это была абсолютно очевидная трактовка, хотя это довольно неочевидно. Ну, как бы, для меня бы это было неочевидно, если бы я попала в такую ситуацию. И меня это еще в тот момент, ну, как бы, так заворожило, что они такие, вот, это значит, это какой-то покровитель местности, мы к нему, значит, пошли и пожертвовали просто, я не знаю, бидон крови этим комарам, которые там жили. Вот, он отблагодарил нас таким образом, принеся победу нашей команде. Вот, ну, потом там уже был, как бы, автор-пати, когда мы в аэропорту сидя узнали, что Россия выиграла у Египта, а им возвращаться в 4 сезона, которые на выходе с Кузнецкого моста, что ли. И они такие, о, боже мой, у нас там, типа, Никольская просто под окнами. Это трэш.
1: Ну, да.
0: Там их уже святой не спасал, потому что они уехали из Саранска на тот момент.
1: Опять же, говорят, что японское общество очень структурировано внутри, что японцы такие подзажатые люди.
0: Да, есть такое.
1: И нормами, и традициями, и вот этим всем религиозным, религиозной историей. Это действительно так. Это не...
0: Да, нет, это не стереотип.
1: Преувеличение, не стереотип.
0: Не шутка, не преувеличение. Сами японцы себя называют руру-но-хито, как люди правил. Но здесь мне кажется, что это... Если это и с чем-то вдохновлено с точки зрения именно какой-то духовной и мировоззренческой истории, я бы искал здесь корни в конфуцианстве.
1: Я пытаюсь понять, вот этот расписанный мир его, как он накладывается на такой разнообразный, яркий и хаотичный мир духовной реальности? Как эти правила накладываются?
0: Мир духовной реальности не хаотичный, его тоже очень легко экстраполировать, и люди занимаются это во всех культурах, все времена. Пытаются экстраполировать мир духовного и сверхъестественного на человеческие взаимоотношения, и когда эта экстраполяция происходит, внезапно выясняется, что все подчиняется одним и тем же правилам. Поэтому даже с чертом можно договориться, и об этом тоже есть масса историй, и в японском фольклоре такие истории, когда человек за счет хитрости или за счет того, что он эти правила очень искусно использует, попав в сверхъестественную ситуацию, ну, в общем, получает некий гешефт. А иногда и не получает, иногда его можно перехитрить. Чем вдохновлен мир глубокой иерархичности вот этого вот свода правил, в котором живет японец. Здесь

0: японец живет в более комплексном, в более сложном понятии справедливости, чести и долга, которое мы с вами представляем. То есть, если вот у нас есть, даже в школе, мне кажется, на уроках литературы проходят все эти конфликты долга, чести и так далее, и как будто бы там очень легко провести водораздел, хотя мне кажется, что в средней школе я вообще ничего не понимал. Ну, в общем... Я очень понимала, почему
1: детей,
0: собака на сене, да, это да, как бы, ну, типа, там едет, почему они просто не сойдутся? Ну, в общем, ладно, потому что мы живем уже в другие времена. В Японии же до сих пор как будто бы это выглядит не как иерархия, вот как бы кому ты должен, условно говоря, в первую очередь, кому вторую, кому в третью, там, феодалу, семье, там, клану и так далее. Это выглядит как концентрические круги, которые могут пересекаться, которые могут уходить вообще в какие-то разные области, и вот эта вот сфера эмоций, чувств, долга, справедливости, она может в очень сложной системе стоять. И мы здесь, конечно, удаляемся от темы сверхъестественного, но, например, с точки зрения японца, если там молодой человек женится, а свекровь не уживается с невесткой, и его мать постоянно его там типа клюет по поводу того, что там типа невестка плохая и все такое, и это в результате приводит к тому, что там жена уходит от него, или там, типа, они очень сильно ссорятся, то с точки зрения японца, с точки зрения, допустим, западного человека, почему он не скажет матери, что он уже взрослый и может принимать свои собственные решения? Как будто бы это вот какой-то вот такой вот, ну, типа, хэппи-энд. А с точки зрения японца, человек должен найти такое решение проблемы, которое бы и позволяло ему отплачивать долг матери, с которым ты рождаешься, и ты с ним же умираешь. Это тот долг, который нельзя... Долг родителям — это то, что нельзя покрыть, в принципе, как бы ценой собственной жизни, потому что это вот, ну, как бы конфуцианская концепция. Она говорит об этом. Это те, кто дали тебе жизнь. И одновременно с этим существовать и правильно себя вести в статусе хорошего мужа, который не должен себе позволять там, типа, обижать жену или делать так, чтобы другие его обижали. И это делает японский вот этот вот конфликт в любом литературном произведении, которое бы вы не взяли, очень, очень комплексным и очень сложным в плане решения. И здесь, вот опять же, возвращаясь к тому, что огромное количество слоев психики, которые распространяются вот в этих вот сверхъестественных существах, каждый из которых волеизъявитель и может быть актором совершенно правомерно в твоей жизни.
1: К ним уже надо, каждому из них придется ходить по правилам и вот бесконечно только вот с ним производить общение.
0: Или вы можете не брать на себя столько ответственности и переложить их на вот все это окружающее. Здесь вот японцу жить в вот этом вот как бы системе правил, при этом не создавая каких-то вот, ну, как бы костылей для психики, чтобы просто не тащить на себе какой-то груз невероятный, иначе, ну, это просто только в могилу ложится. Это, как мне, ну, на мой взгляд, это как раз-таки очень терапевтический взгляд на мир. Когда вы его одушевляете, и когда вы не ставите человека в центр, когда вы ставите человека в центр, значит, человек несет ответственность за все.
1: Они размывают ответственность таким образом, и психологическую, прежде.
0: Да, потому что это не означает, что, типа, ну, ладно, вот, как бы, типа, фатализм, я ничего, типа, не значу, человек — это песчинка. Значит, я могу, как бы, сесть просто на попу ровно и ничего не делать. Нет, у тебя есть целый как бы список ответственности, с которой ты рождаешься, и тебе буквально в первый год твоей жизни, там, я не знаю, уже накидали огромное количество задач, многие из которых решить, которые нужно целую жизнь потратить. Но при этом, при всем, вот то, на что я никак не могу повлиять, цены на бензин. Почему я буду по этому поводу переживать? Ну, как бы я же никак не могу с этим справиться.
1: Нас это обычно называют мудрым словом «дзен».
0: Вот японцы тоже это слово часто используют.
1: А мы сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», и после рекламы и погоды вернемся и продолжим. Не убегайте.

Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Нина Воронина, востоковед-японист у меня сегодня в студии. Мы весело и задорно про японцев разговариваем и про тот мир, в котором они живут. Он пока мне кажется значительно более сложным, чем тот, в котором живем мы. Психологически такой, подсознательно, что называется. Он какой-то слишком многомерный, слишком в нем всего много. Примерно как в японских мультиках. Мы же не понимаем, наверное, да, те смыслы, которые японцы закладывают в свои мультики. И как бы мы вот смотрим на всех этих персонажей, кто они, что они делают. Японец как-то по-другому это воспринимает.
2: Мне кажется, что благодаря тому, что мир насытился гением Хаяо Миядзаки, теперь уже весь мир может понять действительно, как мыслит японец. Потому что это отличная иллюстрация, и я обожаю ее на своих лекциях приводить в пример. Хотя сам Хаяо Миядзаки, тот мультфильм, за который ему там давали Оскаров, премии, мне кажется, во многом за который он получил мировое признание, «Унесенный призраками», он сам его не любит. Он считает, что он слишком клюквенный. Хотя для меня это был в свое время отличный вход, и я его крайне рекомендую тем, кто вот хочет погрузиться в мир именно японской нечисти, японских нелюдей. Я понимаю, почему там есть с его точки зрения клюква, но нам-то иностранцев как раз клюква и нравится, нам только клюква подавай.
1: А я рекомендую обычно с Порка Росса начинать, там как-то среднему базированному, опять же, европейцу ближе.
2: Ну а почему тогда не с «Ветер крепчает»? «Ветер крепчает» очень
1: любит. А в Порка Росса есть блестящая фраза «Я лучше буду свиньей, чем фашистом». Да, это блестяще. Но, тем не менее, огромное количество этих существ японских. Многие из них очень друг на друга похожи. Часть из них, как вы правильно сказали, похожи на европейских. А часть из них, например, оборотни, не похожи совсем на европейских. Они вообще другие по природе. Ну, оборотни барсуки какие-нибудь.
2: Да, да. Нет, ну, вообще, мне тут даже кажется, что как будто бы про европейских вервольфов стоило бы поговорить побольше, потому что японская концепция оборотничества как будто бы она, ну, более интуитивно понятна. Хитрый зверь может хитрить разными способами.
1: А мы сейчас поясним. Надо понять, да, о чем. Да. Потому что европейский оборотень – человек, который превращается в зверя,
2: да,
1: а в Японии – это зверь, который превращается в человека.
2: В человека, чтобы, как правило, дурить людей. Но мне особенно нравится, что хоть Тануки считается таким довольно хитрым, но если вы видели хоть раз Тануки как бы в жизни, это просто... Ну, это просто собаки такие, типа собачьи.
1: Хернотовидная собака, да.
2: В студенчестве мы тусили там из серии с пивом где-нибудь под мостом и слышали, как эти собаки там типа ходят тоже там типа вдоль моста, кидались с них анигири, чтобы они не кидались на нас. Хотя они...
1: Анигири — это еда, на всякий случай.
2: Да,
1: они японское оружие, да?
2: Кидались, да, чтобы... Ну, хотя, мне кажется, им, в принципе, вообще особо без разницы была. Они типа живут рядом с городом, у них там все есть, ну, как лисиц можно увидеть где-нибудь там в Подмосковье. И вот концепция животного, которое оборачивается человеком для того, чтобы как-то обхитрить людей и что-то с них получить, она для меня более понятна, потому что как будто бы европейская концепция — это какая-то... Как будто бы ее тоже можно экстраполировать до какой-то психической болезни, там, ликантропии и так далее.
1: Ну, мрачнятина такая, да.
2: Тануки, которые там превращаются в чайник, это даже мило с какой-то стороны. Ну, как бы понятно, почему японцы, в конце концов, пришли к эстетике каваи. Ну, как бы у них есть на то видная собака, которая может превращаться в чайничек.
1: Да, кстати, мы немножко галопом по Европе, но это неизбежно с учетом формата «Бежим». Вы упомянули каваи. Японцы живут в мире пересекающихся эстетик. У нас она, как кажется, то ли одна, то ли, ну, может быть, их там две, условно, там какая-то базированная российская, советская, ну и, в общем, все. А у японцев их сильно больше, этих эстетических миров, которые они понимают, знают. И
2: Сложно откомментировать односложно этот тезис.
1: Да, не надо. Да.
2: Потому что, с одной стороны, у японцев просто был такой исторический период, когда они сидели и писали трактаты по поводу всего, чего они видели, а поскольку очень как бы глубокое было и восприятие красоты, и вот когда был аристократический рассвет, аристократы же вообще жили совершенно какой-то неземной, небесной жизнью, где можно было ничем не заниматься, кроме как ходить друг к другу в гости, там, любоваться луной, играть вот в эти вот игры с ароматами, гостевой брак, вот это вот все.
1: Там, читаем повесть о Гензе, да, она вам очень понравится.
2: Да, в общем, это как бы неизбежно, что все это, ну, как бы в следующий исторический период, когда начало переосмысляться, начало обрастать огромным скопищем терминологии. Среднестатистический японец, если он не занимается, именно не изучает эстетику или там искусствоведение какое-то прицельно в вузе, он об этом, обо всем не имеет никакого представления. Mm. То есть вот эти вот все термины, которые стали очень популярны за рубежом, ваби, саби, юген, мононуавары и так далее, я могу как бы продолжать.
1: Только кавай прорвалось, да?
2: Ну вот так, ну просто кавай, это ну, сложно игнорировать, это вокруг нас, и это очень сильно отличается от какой-то, ну вот такой сферической Японии в вакууме, в кимоно и с сакурой. Это легко сформулировать, чем кавай отличается от не кавай.
1: А давайте для части нашей аудитории поясним, потому что молодые люди точно знают, что такое кавайный, няшный, кавайный и вот это вот все.
2: Вот да, давайте. Кавай — это такая эстетика, где во главу угла становится что-то, что вызывает чувство умиления. И это может быть совершенно разные на самом деле вещи, но, как правило, это что-то такое маленькое, миленькое, то, что мы можем описать в русском языке уменьшительно-ласкательными суффиксами, что-то с такой довольно инфантильной, может быть, даже, с инфантильным посылом, что-то детское. Хотя я помню, что когда я слушала лекцию Натальи Демкиной, ну, как бы коллеги по цеху, да, японистки, о кавайи, она приводила в пример статью в журнале, где вот как бы можно ли быть кавайи, ну вот что-то типа серии после 30. Насколько как бы типа ок или не ок после 30 быть кавайи. Потому что очень часто кавайи — это еще, допустим, тот эпитет, который используют молодые женщины, когда они говорят о себе или там о ком-то. И вот как бы для девушки это даже, ну, типа, это хорошо и мило быть кавайи, а может быть и кринжово, если это происходит после определенного
1: это
2: возраста.
1: Это игра в детскость такая японская, не взрослость. То, на что обычно жалуются в сегодняшнем российском обществе, что у нас инфантилизация. А японцы из этого сделали тренд?
2: Ну, в японском обществе тоже присутствует инфантилизация, безусловно. И, возможно, кавай как раз с этим связан. Но мне, например, хотя я понимаю, что это, возможно, тоже тут была какая-то такая тонкая политика в этих тезисах. Есть такой японский деятель культуры, его зовут Такаши Мураками. Когда-то он даже выставлялся со своими работами в гараже у нас здесь, в Москве. И в целом, как бы, это довольно известный японский и художник, и искусствовед. И он как раз-таки вот эту вот всю эстетику кавайи трактует как желание японцев после Второй мировой и унизительного поражения, которое закончилось оккупацией, сделать из себя вот таких вот кавайных няшек, чтобы люди там типа забыли, что существовал отряд 731 и так далее. Это такая как будто бы ну, вот политическая игра, мягкая сила и так далее. С одной стороны, как будто бы это такая очень одномерная трактовка. С другой стороны, да, ну как бы типа люди действительно забывают о том, что, ну как бы какую роль Япония играла во Второй мировой, и если немецкая нация до сих пор отчасти проживает чувство вины...
1: Китайских крестьян зарубили отличными саблями и мечами.
2: Ну вот, может быть, это европейской культуре не так близко, и, допустим, российской культуре не так близко, потому что женщин для комфорта брали из Кореи. И нам это не так как бы... актуально. А корейцам это супер актуально. И это как бы каждый год обязательно есть какой-то инфоповод, когда это начинает активно обсуждаться. Но тем не менее, с точки зрения именно вот, ну скажем так, политического национального имиджа, японцы сделали очень много для того, чтобы все это немножечко отошло на второй план и замелось под коврик.
1: Ядерная тема, не могу не спросить. Ядерная тема в Японии. Много говорят, что японцы забыли, кто их бомбил. Много говорят о том, что американцы так не извинились, но это про американцев это отдельная песня. Правда ли, что японцы сегодня говорят о том, что и хорошо, что отбомбили?
2: Есть определенная американизация культуры, я ее сама наблюдала, и молодые люди, там, допустим, мои сверстники, там, миллениалы, зумеры, они во многом очарованы американской культурой, а они воспринимают ее как вот что-то такое чуждое, пришлое и так далее. Для меня это было скорее... Вот я впервые увидела то, что я про себя назвала вот какой-то вот колониальный комплекс. Вот как это расшифровать? Сейчас попробую. Возможно, мне стоит поездить по другим каким-то местам, где ну вот еще вот эта вот память о том, что ты когда-то был колонией, не до конца растворилась. С одной стороны, восхищение и очарованность белым человеком, американской, европейской культурой и так далее. С другой стороны, какая-то такая невыраженная злость и неприятие. Ну, как будто бы вот ты должен, опять же, играть кавайную няшку, пока не будет возможность что-то выразить, потому что та же Окинава, Окинава — это префектура, на территории которой до сих пор расположены американские базы, это одна из самых южных префектур в Японии, и исторически это зоны, которые не были именно японскими долгое время, и королевство Рюкю, вот эта вот часть архипелага, которая называется острова Рюкю, королевство Рюкю было присоединено к Японии относительно недавно, то есть несколько веков назад, там даже этнически живет другой этнос, хотя, опять же, есть миф, что японская нация очень гомогенная, это не так. Вот там, если что-то происходит в связи с этими военными на базах, там из серии кто-то потерял управление грузовика или там был пьяный за рулем, этих людей чуть ли не линчуют. И это всегда очень такая... Ну, как бы местные их ненавидят. Это чувствуется, это факт. Но как будто бы это не то, что хочется на международный уровень выводить на уровень СМИ, по причине того, что, ну, как бы сложно кусать руку, которая тебя отчасти кормит.
1: У меня было ощущение, когда вот новая женщина, премьер-министр, пришла к власти в Японии, что она слишком хочет показать, что она очень любит Трампа. Прям, вот прям кавайно подпрыгивает и делает вот так вот ручками.
2: Ну, да. Значит, это ее роль, значит, это часть ее игры. И здесь еще один есть очень классный концепт, который еще пока не стал международно, как сказать, терминологизируемым, но, тем не менее, сами японцы используется постоянно, что есть хонне — это твои истинные намерения, истинные чувства, а есть татэмае — это вот показной фасад. И японцы хонне и татэмае очень четко разделяют. И поэтому те люди, которые приезжают в туристическую поездку, они такие: «О, японцы такие милые, они такие, как бы там, я не знаю, такие так всегда хотят помочь». Но при этом, как бы, типа, этот человек на стойке на ресепшене может сидеть, ненавидеть тебя и твою работу, и вообще, как бы, типа, всех белых людей, и быть там, я не знаю, супернационалистом. Ну, скажем так, в Японии, как бы, есть такой аспект существования общества, он довольно зрим. Но при этом, при всем, поскольку это его работа, и есть, опять же, у него есть та зона ответственности, которая относится к его ответственности профессиональной, а профессиональная работа в сфере обслуживания — это как раз-таки быть услужливым, и вы никогда это не увидите, потому что вот хонне и татэмае, оно очень четко разделено.
1: В рамках этики это нормально разделено, это,
2: ну, понимаете,
1: это не воспринимается как двуличие.
2: Вот, мы бы это посчитали двуличием или лицемерием. С точки зрения японца — нет, это хорошее воспитание. Если вы не умеете это разделять, значит, вы варвар, бледнолицый, и, скорее всего, вы плохо воспитаны. И поэтому у японцев нету там, например, каких-то проблем из серии, что мой муж не изменил мне, если она проститутка, потому что у него есть физиологические потребности, которые я, например, не могу заполнить у него, потому что там я долго на работе, или мы сильно, суперсильно стеснены в жилищных условиях, и вообще сейчас живем там, типа, с моими родителями и так далее. Поэтому поход проститутки — это не изменит. Вот если бы он влюбился в проститутку, тогда, наверное, да, я бы напряглась. Но для семьи, как бы, это одно, а вот то, что для физиологии, это абсолютно другое, и вообще все то, что, естественно, то не безобразно, поэтому как бы у нас есть 12-этажные секс-шопы на Акихабаре, куда пускают там хоть подростков. Ну и что тут стесняться?
1: Ну и всякие разнообразные мультики, да, которые не только бывают японские, вот эти странные. Все европейцы обычно воспринимают японские околоэротические мультики, назовем их так, на радио, как, в общем, больное воображение.
2: А если бы мы назвали термин, то нас бы запикали? Это все уже?
1: Ну, наверное, на всякий случай запикали слово на «п».
2: А, есть японский термин «хентай», давайте использовать его.
1: Да,
2: отличный,
1: да,
2: японский термин. Я все пытаюсь подойти и начать исследовать эту тему, потому что я очень много всего слышала по поводу того, что цензура как-то сильно иначе работает. Но пока что, возможно, в силу того, что я никогда не испытывал склонность именно к такому виду контента...
1: Да.
2: Ну, он супер странный для меня. И, ну, и как бы для большинства людей, хотя я знаю, что некоторые люди, наоборот, считают, что это, ну, типа, что японцы здесь, впереди планеты всей, естественно. И я пока вот не исследовала эту тему, хотя очень хочется в нее закопаться, учитывая, насколько японское вообще отношение к мужскому и женскому, к любви и сексу отличается от того, которое принято у нас в обществе. Но вот здесь вот, возможно, здесь как раз-таки можно было бы что-то исследовать, покопавшись в культуре стыда, потому что вот как будто бы культура стыда — это то, что для христианской морали суперсвойственно, а для буддийской морали гораздо менее свойственно. И вообще японская культура, как и многие культуры Азии, они вдохновлены либо китайской цивилизацией, либо индийской цивилизацией, как самые старейшие, древнейшие, как бы, центры азиатской культурного какого-то кода, такого протокода, где в Индии, прекрасно заходя в храмы, вы видите эти йони и лингамы, и эта символика, наоборот, должна вас приближать к божественному, а не вызывать, там, я не знаю, стыд, какое-то покраснение, смешок и так далее. Да.
1: То есть здесь нельзя сказать, что японское общество с точки зрения нашего, оно супер развращенное и вот что-то такое.
2: Это не воспринимается как концепция разврата.
1: Пытаюсь же сделать прокладку между европейскими ценностями, нами и японцами, да, вот там,
2: чисто по географии. Смотрите, все, что естественно, то не безобразно. Секс и половое отношение — это естественная часть нашей жизни и человеческой физиологии. Поклоняться этому как священному акту, в принципе, естественно, для ряда культур, не только для азиатских. Просто в какой-то момент, точно так же, как в мусульманстве была и до сих пор остается табуированной, например, алкоголь или музыка, потому что это очень сильно, вот да, мы можем здесь употребить глагол, развращает человеческое сознание и заставляет нас больше чувствовать какой-то вот тяги к этой реальности вместо того, чтобы думать о Боге. Точно так же христианство в какой-то момент таким развратным для себя посчитало секс и человеческие вот именно половые сексуальные взаимоотношения.
1: Ну, опять же, сейчас это в Европе не так. Япония
2: в Европе... Ну, ой, в Европе вообще сейчас много чего не так, но это не наша тема.
1: Япония заимствует сегодня западные нетрадиционные ценности для себя, или у них нет этого конфликта вот так, на таком уровне, как это у нас происходит?
2: А там никогда этого конфликта не было, потому что, опять же, у японцев секс, отношения для семьи и отношения, ну, скажем, вот то, что у греков там называлось разными словами, да, да, вот да, это вот агапа, эрос и так далее, в Японии это тоже было всегда разделено, и вплоть до того, что, ну, как бы, то, что мы бы сейчас назвали гомосексуальными отношениями, посчитали бы чем-то таким, типа...
1: Движение, запрещенное в России.
2: Да, движение, запрещенное в России. В Японии это даже было, ну, как бы, это даже поощрялось в какой-то момент исторически, потому что считалось, что, например, в среде самураев подобные отношения между мужчинами, они как бы укрепляют их комрадшип. При том, что это могло не сопровождаться сексуальными взаимоотношениями, но вот именно какое-то, я не знаю, восхищение, стремление там впечатлить этого человека, там, сделать так, чтобы ему было там типа хорошо и здорово, это вот, ну, вот что-то, что выходит за рамки дружбы, и то, что, ну вот как я могу, например,
1: то есть японцы видеть... не понимают всей этой шумихи вокруг традиционных, нетрадиционных.
2: Да, ты, господи, вообще... это вообще это какая-то вот это вот, это опять бледнолицые люди нашли себе конфликт на пустом месте. Вот, ну, как бы, мне кажется, что японцы это воспринимают исключительно так, потому что это не то, из-за чего можно сильно сидеть и разводить какую-то полемику. Хотя, когда я училась в Японии, там прям самым популярным факультетом и самым модным был gender studies, а я вообще не понимала.
1: Гендерные исследования, да.
2: Да, я вообще не понимала, чем они занимаются.
1: Тоже миф есть о том, что японцы очень работоспособные, работящие и только в пятницу напиваются.
2: Есть такое, кстати, в пятницу они хорошо напиваются. Но здесь, опять же, если копнуть глубже, безусловно, японцы трудяги, и в Японии нету концепта авось, но есть совершенно противоположный, вот просто антоним концепт, который называется кодавари. То есть, сколь ничтожной и малой не была бы моя часть вклада в общий труд, пусть она будет идеальной, потому что иначе как бы все порушится. Вот, поэтому авось объяснить японцам невозможно. Вот здесь вот, мне кажется, мы очень далеко расходимся вот в культурном плане. Но одновременно с этим, если понаблюдать, как некоторые японцы работают, а японцы любят сидеть в офисе, там, я не знаю, после рабочих часов, там, до 7, до 8, до 9, чем они там занимаются, одному богу известно. Но они там сидят, они приходят домой уже за полночь. При этом, при всем, это какое-то, опять же, иное отношение к тому, как правильно надо лениться. Потому что, например, точно так же японская этика, она дозволяет там спать на рабочем месте, спать на парах, спать на заседаниях парламента. Понятное дело, что все мы понимаем, что, наверное, эти люди халтурят, но мы об этом не говорим вслух, потому что как будто бы это даже, наоборот, воспринимается со знаком плюс. Вот Танака бухал накануне, и вместо того, чтобы отсыпаться дома, он пришел ко мне на пару, потому что если вдруг я ему задам вопрос, он немедленно приведет себя в состояние, подходящее для ответа, ответит, конечно, чепуху какую-то, но он же здесь, чтобы ответить. Ну и как бы то же самое с работой.
1: Он свою социальную функцию выполнит.
2: Вот, сам, да, его социальная функция как студента, его ответственность, вот это вот как бы долг его как студента присутствует на паре. В каком состоянии он это делает? Я вот еще до всякого ковида, еще в Японии научилась, что если ты как бы в полном невминозе, тебе надо на парах сидеть, маска, очки, и ты такой, я так болею. Ну, в общем, да, такие типа студенческие лайфхаки, и учитывая, что японцы еще задолго до ковида носили маски, маска просто вот там просто была 7 бед, один ответ. Это маска.
1: Кстати, да, а почему они это делают? Такое качество экологии? Или это, опять же, это социальный какой-то конструкт, очень удобный?
2: В Азии огромное количество вирусов, которые вызывают симптомы, ну, как бы простудные, и некоторые из них появляются сезонно, некоторые из них появляются и сразу же исчезают после того, как проходит эпидемия. Это происходит постоянно. Когда ковид распространился на весь мир, это для нас было чем-то шокирующим. В Азии с этим давно были знакомы. Да. Там до этого была в Корее эпидемия. Сам ковид, вспомните, откуда родом. И вирусная вся история. Очень быстро люди поняли, что маски и постоянное мытье рук — это то, что вас защищает от любой вот этой вот инфлюенса. То, что японцы называют вот этим вот словом. И правильно проработав вот эту вот как бы пору высокой вероятности заражения, или правильно излечившись от этой болезни, вы получаете практически lifelong иммунитет. Я помню, что у меня тоже был опыт того, что я заразилась чем-то, я была уверена, что все, у меня сейчас просто минус легкие, и будет пневмония, у меня там какая-то просто вообще нереальная температура, я вообще не понимаю, что со мной происходит, мне типа очень плохо. Я ползу ко врачу, ты не можешь вызвать врача на дом, я, значит, из общежития поползла к врачу.
1: Вообще нельзя в Японии вызвать врача на дом?
2: Да, так, ну, ладно, возможно, такая опция где-то есть, не стоит каких-то просто бешеных денег, но это супер не распространено, это типа очень маргинальная история, и скоро это тоже такая довольно маргинальная история. В общем, я ползу к врачу, и врач делает то, что я уже потом поняла, что это просто типа ПЦР. Берет у меня какой-то там мазок изо рта, или я там что-то куда-то подышала, и буквально через 40 минут он говорит: о, у вас там типа тип вирус, там типа грипп, там какой-то тра-та-та, а вот вы выпьете вот эту таблетку, и потом вот эту, и потом вот эту. Я иду, получаю эту таблетку, и после первой таблетки буквально через несколько часов у меня сбилась температура, и после там типа третьей или четвертой таблетки, которую я пила по схеме, я уже себя чувствовала, ну, просто, типа, ослабленной, абсолютно здоровой. Да, вот там такого уровня, я не знаю, достигло либо тестирование, либо фармакология. Ну и плюс, как бы, очень много материала, с которым работать, потому что плотность населения, безусловно, тоже способствует тому, что ты чихнул в open space, и после этого у тебя весь open space слег.
1: А если сравнивать Москву и плотность населения, во сколько раз это по ощущениям?
2: Ну, просто я давно не была в Токио. Я не знаю, как там сейчас. В Москве, конечно, много людей, безусловно, но я помню, что когда я жила в Токио, можно было столкнуться с тем, что ты просто стоишь на улице, или тебе кажется, что ты стоишь в очереди на улице, просто потому что вы пропускаете поток, который идет там, допустим, с соседнего светофора. Это, ну, то есть людей просто какое-то нереальное количество. Это еще ужасно, японцы не умеют ходить, это просто ужас. Поясню сейчас, что я имею в виду.
1: У нас пару минут остается.
2: Да, хорошо, ладно. Хорошая тема. Вот, отличная тема для того, чтобы закончить. Во-первых, считается крайне неправильным и как бы невежливым спешить, потому что если ты спешишь, значит, ты не вовремя вышел. Если ты не вовремя вышел, ты не умеешь рассчитывать свое время.
1: Да,
2: вот, поэтому все ходят на улицах супер медленно. А во-вторых, точно так же, та же мода, что и в Китае, когда маленькая женская ступня кажется очень сексуальной. Но у японок как бы нормального размера ступни, и они ничего лучше не придумали, кроме как покупать себе обувь на 3 размера больше. Из-за этого она идет в этих босоножках, ковыляет, чуть не падает с них, они 43-го размера, у тебя 36-й, купи себе просто обувь по размеру. И вот ты идешь за этим, короче, я не знаю, чудовищем. Вот, да. Я не знаю, почему японцы не умеют ходить, но, тем не менее, видимо, такая походка тоже считается очень кавайной.
1: Очень интересно, да. Ну и самое главное, да, всем немедленно ходить в храмы, которых в Японии много. Она, кстати, насколько часто средний японец ходит, вот, это так же, как у нас примерно, или вот он прям, пробегая на работу, забежал...
2: А, нет, вот скорее второе, потому что японские храмы, там и гадания, и всякие эти амулеты, которые можно купить, они все очень милые, там вот прям мерч японских храмов работает хорошо. Я все жду, пока РПЦ дойдет до этой мысли и начнет продавать свитшоты с серафимами. Надеюсь, начнет.
1: Ну, это было бы неплохо, да, в том числе в рамках продвижения того, что мы сегодня называем новым русским стилем. Нина Воронина была у меня сегодня в студии культурной симпатии. Мы немного сумбурно, но, по-моему, очень весело поговорили о Японии. Какие-то такие и человеческие наблюдения, и более глубокие темы затронули, и даже про всяких существ поговорили, которые то ли японцы в них верят, то ли не верят. Но раз они постоянно куда-то забегают, наверное, верят. Друзья, на этом мы сегодня завершаемся и вернемся через неделю. А пока у вас будет время, вы сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики» в социальных сетях, на Нину Воронину подпишитесь и в Телеграме, и в ВК. Найдете без проблем.
2: Да, обязательно. Заходите в гости. Спасибо большое, что позвали.
1: Спасибо. Счастливо.

Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Донецке и Кирове столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Михаил Мишустин примет участие в форуме развития малых городов и исторических поселений. Роспотребнадзор проконсультирует россиян по качеству школьных товаров. Московский военный округ отмечает 162-ю годовщину со дня образования. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума «Развитие малых городов и исторических поселений в Москве». Также глава Кабмина осмотрит выставку форума. В мероприятиях примет участие и зампред правительства Марат Хуснуллин. Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций. Здесь они обмениваются лучшими практиками, демонстрируют успешные проекты и обсуждают стратегические направления государственной политики в сфере развития городов. Старший стрелок российских вооруженных сил ефрейтор Александр Ильин во время одного из боев в ходе спецоперации в одиночку отбил две контратаки ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что противники пытались скрытно приблизиться к российским позициям и зайти с разных направлений. Однако Ильин оперативно оценил обстановку, первым открыл прицельный огонь, пресек маневр одной из вражеских групп и вынудил противника залечь. Несмотря на полученное осколочное ранение, ефрейтор корректировал удары наших FPV-дронов. Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей с 10 по 21 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в преддверии нового учебного года граждане смогут получить консультации о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детском питании. Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров. Номера телефонов, по которым проводится консультация, опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Московский военный округ отмечает 162-ю годовщину со дня образования и продолжает интенсивную подготовку бойцов для исполнения боевых задач в зоне СВО, сообщили РИА Новости в МВО. Отмечается, что округ является одной из лучших школ в стране по подготовке квалифицированных военных кадров. За последние годы в рамках расширения были сформированы новые соединения и воинские части, в том числе полк беспилотных систем, а в текущем году спланировано формирование еще нескольких соединений и воинских частей. Российские ученые запатентовали способ приготовления кваса на творожной сыворотке, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Отмечается, что в эту сыворотку также добавляется натуральный загуститель из морских водорослей, дрожжи, жимолость и сок актинидия. Это родственник киви. В документе говорится, что изобретение позволяет повысить пищевую ценность продукта, а также придать квасу пробиотические свойства. Патент получили ученые из Волгоградского государственного технического университета в марте этого года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это программа, в которой мы разбираем криминальные истории, реальности российского законодательства, проблемы, с которыми сталкиваются граждане России и не только. И вообще говорим о криминале, говорим о последствиях за те или иные преступления, где заканчивается та или иная ответственность и начинается Уголовный кодекс Российской Федерации. И самое главное, каждый раз через все истории, которые мы с вами обсуждаем вами говорим. Мы говорим про ОБЖ. Мы говорим про то, как себя обезопасить, защитить у тех или иных историй. Ева, здравствуй.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня, на мой взгляд, такая непростая тема.
2: Грозная, я бы даже сказал.
3: Но очень важная, очень важная. Мы хотели поговорить про коррупцию, про коррупционеров.
2: Вообще, кто это такие?
3: Да. Поводом стало то, что не так давно университет прокуратуры сделал портрет коррупционера в России. И что он из себя представляет, этот среднестатистический коррупционер? Оказалось, что это мужчина...
2: 30-49 лет в градусе. Это достаточно интересно, что вообще, по данным за 2018 год, на территории Российской Федерации 140 тысяч коррупционеров было зафиксировано, из которых было 20 тысяч осуждено и зарегистрировано, по данным за 2025 год. Поэтому у нас есть теперь вот это видение. Я постарался это все собрать, укомпоновать для нас, но это тут, конечно, веселые цифры.
3: Да, цифры большие, свидетельствуют о том, что у нас растет количество коррупционных преступлений, либо же растет просто число разоблачений коррупционеров.
2: Да, давайте, друзья, сразу мы с вами запомним, и вот это мы как раз с Евой за кадром обсуждали. Если мы видим резкий рост чего-либо статистического...
3: Это не обязательно означает, что что-то действительно начинает расти.
2: Вдруг действительно в России стало больше коррупционеров. Это зачастую бывает, еще говорит о том, что система налогового обложения, выявляемость, вычисления, стала работать система лучше, потому что, будем объективны, ФНС, наша налоговая система, она стала работать более жестче и более считывать все поступления и все движения денег.
3: Ты знаешь, мне кажется, еще все есть это отношение, потому что как будто бы сформировалось отношение нетерпимости. Потому что еще если несколько лет назад, ну не то чтобы закрывали глаза, а как будто считали нормой, и никто не спрашивал, откуда у того или иного чиновника появляется то один дом, то другой, там, за какие такие деньги его жена ездит там, на Мальдивы, то на Багамы. А сейчас вопросы задают, и задают их компетентные органы.
2: Если мы рассуждаем вообще про российскую историю коррупции, то есть там я находил историю в Российской империи, что там Иван Калита, он подкупал вообще всех, кого только можно. Если мы говорим объективно, что когда у нас началась борьба с коррупцией, это Александр II, когда он начинает вводить свои реформы, которые медленно, но как-то пытались с этим бороться. Если мы говорим про Советский Союз, ну, прекрасным образом мы с тобой можем вспомнить сатиру Гайдая, которая отражалась в кинематографе, ну и до сих пор я помню истории своих бабушек, мамы, о том, что в Советском Союзе не было коррупции финансовой, денежной, была коррупция физическая, объективная. То есть я тебе это, бартерная система.
3: Я тебя пропущу
2: в этот ресторан, а вы мне там свой в театр или поможете получить какое-то продовольствие без очереди. Поэтому была эта коррупция.
3: Связи. Ее называли тогда немножко по-другому. Получается, что вообще исторически, если мы берем нашу страну, я думаю, что такая ситуация и в любой другой, вот этот подкуп, система подкупов, она и сформировала нынешнюю коррупционную систему. Вот в том виде, в каком она есть. Вот поскольку менялась атмосфера, да, менялись технологии, методы, вот, собственно, мы пришли к тому, к чему пришли. Но изначально все это начиналось, как мы уже с тобой говорим, с подкупа. Откуда это желание кого-то подкупить, умилостивить, что-то подарить? А получается, что человек изначально не надеялся, что сможет договориться, ну, таким обычным способом, да, что обязательно надо что-то преподнести в дар, и тогда можно получить в ответ нечто. То есть, получается, это сделка. Это что-то такое искаженное какое-то предпринимательство, да?
2: Тут несколько факторов, из которых мне попадались. Первичный фактор — это того, что зарплаты людей не являются для них критерием каким-то обозначающим полную оплату их труда. То есть они не считают, что их зарплата отвечает всем функционалам и всем
3: действиям. То есть они обижены.
2: Да.
3: Они находятся на своем месте, но они обижены на что-то, да?
2: Да, они обижены на систему, обижены на то, что ими...
3: Не ценят, мало платят,
2: да. И когда рассматривается, то есть вот эта система, что ну, нужна благодарность, или я заслуживаю премию, или я заслуживаю что-то такое, оно всегда формируется в этом ключе. Второй уровень, как мне кажется, это психологический уже компонент о том, что люди считают, потому что это все-таки, давай объективно, у нас это у всех воспитывалось, с кем я бы не разговаривал, всегда это было понятие, потом надо какой-то барыш, потом нужно какая-то...
3: Отблагодарить.
2: Да, отблагодарить бутылочку, там, конфеточки, даже даже я как медик могу это подтвердить, эта история.
3: Ой, медики, преподаватели, мне кажется, они больше всего об этом могут рассказать.
2: Да, то есть количество...
3: Расскажи историю, с которой...
2: Я не буду говорить, какая кафедра была. Это был профессор. Это был невероятно именитый профессор.
3: Поясню нашим слушателям и зрителям. За кадрами Василий поделился историей. Я сказала, что нужно обязательно ее рассказать в эфире.
2: Это был курс. Я учился тогда в университете. Я не буду говорить, какой был ремонт. А так как ты молодой студент, тебя всегда очень часто запрягают что-то потаскать, что-то попереносить. Типа, о, мальчики, как раз сердечко прокачаете. Я помню, мы выносили шкафы. Это был очень именитый человек. С книгами его, с его работами, его трудами. И за ним было припарковано, пакетов 50 с бутылками хороших коньяков. Притом это были не просто какие-то дорогие коньяки. Это были коньяки, типа, лимитированные. То есть у них
3: то
2: был...
3: это в кабинете у него нашли?
2: Да, да? Не нашли. Они хранились там. Нашли это, я не Индиана Джонс, к сожалению, чтобы найти. Ну и мы поёрничали, на что он говорит, я не пью столько, таких количеств. Сколько я выпью за год этого коньяка? Он там, рюмочек там 10-15.
3: То есть он признал, что это все благодарности, которые это дали благодарность. Ему студенты и их родители.
2: Но он сказал прекрасную фразу: зато, когда жена говорит, что мы куда-то идем, я такой всегда могу достать что-то в подарок. Поэтому это все шло. Действительно, медики, я, например, помню фразу из своей практики: это всегда очень ценно, когда тебе оказывают такую благодарность, потому что мы ее не ждем. То есть нет этой истории, она мне конфет не подарила. Нет. Но я помню прекрасные слова, когда я работал в поликлинике, что это очень все здорово, но бывает, хочется просто колбаски с хлебушком.
3: А несут конфеты, коньяк.
2: Да, потому что конфеты и алкоголь, это, конечно, здорово. Это как учителя с цветами. У меня, кстати, классная руководительница просила себя не дарить цветы, потому что ей было жалко цветы.
3: Ты знаешь, некоторые люди считают, что вообще, в принципе, подарки – это неправильно. Потому что медики и врачи, и педагоги, они выполняют свои должностные обязанности. И когда идет система благодарности, как будто бы это вот как раз и провоцирует их на ожидания, на возможные. Как будто бы их это к чему-то может обязывать.
2: Или заставляет о том, что я это делаю, чтобы потом что-то получить.
3: Да. И как раз в обществе, где не предусмотрены такие подарки, где вот не дарят, где просто благодарят словами, благодарят каким-то отзывам хорошим, которые напишут про человека, все по-другому как будто выстраивается.
2: Меня, например, себя учили, если пациенту стало лучше, это самая главная награда для врача. Наверное, это самая была золотая истина, которую я помню, и это было ярким отражением вообще любого труда. И то, как меня воспитывали и воспитывали моих однокурсников, нас воспитывали именно так. Ожидать.
3: Тебе повезло, а большинство людей все-таки воспитывались в парадигме, что нужно благодарить и нужно умастить, да, и отсюда получается, что само общество, оно провоцировало людей на получение взяток, да, и на дачу взяток. Потому что мы сейчас говорим про благодарность, это вроде как такая одна история, а когда изначально человек приходит и говорит, я тебе дам вот столько денег, а ты сделай мне в рамках своих должностных обязанностей вот это. Это чистая взятка, 290 статья УК РФ. Тут уж большой срок лишения свободы, в зависимости от того, в каком он размере. Чем крупнее взятка, тем больше срок. А если было задействовано несколько лиц, тем тоже больше срок. Если взятка в группе, то вообще может быть даже и 210-я организация преступного сообщества, где взятки были там частью механизма взаимодействия членов этого сообщества. И сроки могут быть совершенно дикими, я бы даже сказала. То есть преступления ненасильственные, а сроки огромные. Uh-huh. И таким образом государство и общество заявляют, что они нетерпимы к взяточничеству. Но, честно скажу, если говорить про это, я не всегда согласна с большими сроками. У меня периодически бывают там жены, матери осужденных за дачу взятки и за получение взятки. Иногда эта история там взятки, в 20 тысяч рублей, в 100 тысяч рублей. И люди погасили уже штрафы, и люди признали вину, сотрудничали, а им дают 10 лет.
2: Вот знаешь, например, проблема какая вот здесь. Меня как человека обычного, который не связан с этим, взятка в 200 тысяч, пусть он погасит свой долг, если он там никому не навредил, от этого
3: извинился, максимально.
2: Взятка, в рамках которой человеку раньше пустили в очередь для органов, и ему пересадили почку, потому что эта система, она очень жесткая, но, например, в некоторых странах торговали этими местами, мне известно. Но суть именно, например, для меня, коррупционер, который должен обязательно сидеть, это история, когда он пролоббировал и подкупил более дешевых строителей, подрядчиков, которые закупили более дешевые строительные материалы, из-за которых потом это здание обвалилось и пострадало или погибло, не дай бог, огромное количество людей. Вот это история про то, что коррупционер должен заслуженно. Ну или же там были использованы какие-то там федеральный.
3: Вред. В общем, вред. Да, мы говорим, существенный вред причинен здоровью одного человека или даже группе лиц.
2: Ну, деньги, которые должны были пойти на хоспис, они пошли на его дачу.
3: Да, потому что, с одной стороны, вроде как это звучит ненасильственное преступление, но вот ты совершенно верно сказал, потому что мы же не знаем, что там за этим действием в результате взятки последовало. А вдруг там выиграл тендер в итоге непрофессионал какой-то, да? Вдруг там не поступили какие-то лекарства в нужном количестве куда-то и погибла группа пациентов, все что угодно могло быть. И, конечно, следствие и суд, они для того и созданы, чтобы в этом разбираться. И, исходя из ущерба, уже все-таки назначать наказание. Но у нас есть, к сожалению, да, порог минимальный, и он большой. То есть уже меньше, чем, например, там, 6 лет человеку, который получил взятку, не дадут. Понимаешь? Хотя, возможно, он действительно никому никакого вреда не причинил. Это некое мелкое действие, небольшая взятка. Он раскаялся, содействовал, как я уже сказала. И у него тяжелая жизненная ситуация. Вот я думаю, что надо, конечно, здесь подходить персонально.
2: Но давай так, объективно. Когда мы говорим про коррупционеров, на первом месте это взяточничество. Да. И только это 67%. Потом у нас уже идет мошенничество, коммерческий подкуп. Какие-то уже растраты, служебный подлог и другие.
3: Да.
2: Но что интересно из этой статистики, то есть здесь идет рассуждение, что это основной возраст взяточника это и коррупционера это 30-49 лет. Есть 20% 50-летних и старше, но за последние годы, то есть за 2024 год, подчеркивается, что выросло количество молодых. То есть стало 9% 18-24 года молодых людей.
3: Это означает, что молодые люди у нас в органах власти все чаще и чаще появляются. Но это хорошая, наверное, тенденция, в том смысле, что хорошо, когда молодежь приходит работать в госслужбу. Но то, что она потом...
2: Как ты вывернула положительное что-то из этого?
3: Да, ну слушай, хорошо, когда молодые люди там. Другое дело, что они развращаются, видимо, либо этой системой, либо изначально приходят совершенно с другими целями. Не для того, чтобы служить обществу и людям, а чтобы свои корыстные интересы...
2: Важно, гендерный стереотип здесь работает на 100%.
3: Абсолютно.
2: 78% — это мужчины.
3: Вот. А мне еще понравилась интересная статистика, что только меньше, чем 1% тех людей, которые совершали преступления коррупционные, были в состоянии алкогольного опьянения.
2: Это очень хороший момент. Главное, что это исследовалось.
3: Все на трезвяк, да.
2: Но тут, видимо, рассматривалась статистика людей, которые дают взятку, когда там нарушили что-то в алкогольном опьянении.
3: Это вот тот самый процент. А остальные это вообще все трезвые, что называется, в здравом уме и трезвой памяти.
2: Доброй памяти.
3: Еще мне показалось интересно, что на самом деле рецидивистов среди коррупционеров мало. Получается, что коррупционер он сам по своей природе, этот человек, может быть, не настолько личностно пораженный, да, что для него наказание играет столь существенное значение, что он уже не повторит его. Он сделает все необходимые выводы. А, и, кстати, здесь тогда стоит привести другую статистику по высшему образованию. Только у коррупционеров абсолютно большинство привлекаемых имеют высшее образование.
2: Это очень важный фактор,
3: это
2: кстати.
3: Очень важно.
2: Меня он тоже впечатлил, когда я это читал. Что статистически коррупцией занимаются люди с высшим образованием.
3: Молодые, с высшим образованием.
2: Реже встречается среднее образование.
3: Не пьющие.
2: Да. Получается, высокое образование. Мужчина, занимающий хорошую должность.
3: Молодой. И не пьющие,
2: и
3: тоже
2: не
3: важно.
2: Какая интересная статистика.
3: Но почему-то вот представление его есть, что у него было, по крайней мере, что на том месте, которое он занимает, он может подзаработать.

0: пенсионеров — это еще и мажоры.
1: Угу.
0: То есть люди из очень привилегированных семей, где с самого детства им прививалась модель того, что все можно решить.
1: Все можно купить, да.
0: Да, у всего есть цена.
1: Да.
0: Простые слова. Потому что, опять-таки, это все преступление. Но преступление разных типов. Когда там на маленького какого-то бизнесмена давят, и он делает эту взятку.
1: Дает.
0: Дает. Потому что это единственное спасение для его бизнеса, чтобы обойти какие-то... Это одна сторона. Это правонарушение. Но он находится в ситуации подавленной.
1: Да, это, нет, это все-таки не правонарушение по просьбе, а это преступление. Потому что Уголовный кодекс предусматривает у нас ответственность для взяткодателя, не только для взяткополучателя. Но справедливости ради скажем, что очень часто назначают условия. Условный срок или штраф. То есть взяткодатель, а когда он признает вину, он находится в, ну, совсем в другом положении, чем взяткополучатель.
0: Да. И если мы с тобой говорим напрямую, серьезно о том, что могут ли быть у коррупционеров психические расстройства, но какой-нибудь нарциссизм, я думаю, мы там найдем, какую-нибудь манию величия мы найдем. Но давай объективно. Люди, которые умеют хорошо распоряжаться своими деньгами и зарабатывать их, или же знать, для чего они дают, чтобы решить какой-то тот или иной вопрос...
1: Что они психически здоровы,
0: они
1: ты хочешь очень подвести
0: хорошо,
1: к этому.
0: Да, они очень хорошо понимают, зачем, для чего и почему они это делают. Именно поэтому только что мы с тобой рассуждали про
1: то
0: образование.
1: Это такая здоровая часть населения, получается.
0: К сожалению, вот да. Потому, которая пытается найти лазейки решения ситуации. Конечно, мне будет очень интересно, что напишут люди в комментариях, а потом, если... проведу у себя в соцсетях опрос, давали ли вы когда-то взятку в своей жизни. Потому что я понял, что нет. Именно меня как-то миновала такая участь.
1: Ну, вот опять же, надо разграничить взятку и благодарность. То есть взятка в понимании, да...
0: Подкуп для решения какой-либо
1: проблемы. Для решения проблемы. А не благодарность уже по результату этой проблемы.
0: Нет, благодарность, она была. Она,
1: она
0: потому
1: была
0: что,
1: и
0: потому
1: будет,
0: что
1: вероятно.
0: Человеческие люди там да. спасли жизнь.
1: Да, а вот когда именно для того, чтобы решить, дают взятку. Да, давай посмотрим, что у нас еще есть интересного. Как я поняла, что людей старше 50 лет не так много, но при этом достаточно значительное число, 20%. Про молодежь мы с тобой сказали, а мы, наверное, все-таки должны привести пример профессий, которые чаще всего фигурируют в материалах уголовных, да, в сводках. Но вот по моим наблюдениям, здесь в этом исследовании они не приводятся, но по моим наблюдениям у нас немало есть все-таки педагогов. У нас самое большое количество при этом занимает, конечно, госслужащие, которые отвечают за госконтракты, за всякие там тендеры, за распределение жилья, за какие-то жилищно-коммунальные услуги. То есть за все то, с чем человек так или иначе в своей жизни сталкивается. И когда нужно решить какую-то проблему, он идет к чиновнику ее решать. И вот в этот момент, получается, возникает желание подкупить для того, чтобы иметь результат. Да. Найти, во-первых, правильного человечка, тот, который будет готов. Как ты думаешь, как вот ищут этого правильного человечка? И, кстати, каждый ли способен к такому поиску и к тому, чтобы вот сунуть в конверте что-то? На мой взгляд, не каждый. Для
0: Слушай,
1: некоторых это проблема.
0: Как вот, грубо говоря, пока я учился в университете, я понял, что есть такая профессия секретарь ректора, потому что эти люди намного бывают большей властью обладают, чем сам ректор, и имеют какие-то ходы. Потому что ну, какое-то обсуждение, что там нам надо что-то перенести, и она быстрее контакты находит, чем сам там ректор или кто-то. Поэтому это определенный тип личности. Личности зачастую, за которые не фиксируется какая-то суперважная должность, но они имеют...
1: Вот ты сейчас про кого говоришь? Про взяткодателя или про взяткополучателя?
0: Взяткополучателя.
1: А или есть еще третья категория решалы, да? Те, которые связующие звено.
0: Вот я, скорее, наверное, сейчас я больше говорю про решал. Люди, которые могут зайти в любую дверь. Это особая магическая способность определенного типа.
1: Если не можешь найти сам чиновника, который решит проблему, да, надо найти того, кто знает, как...
0: Других человечков.
1: Да, так, и, в общем-то, эту самую преступную связь да. выстроить. Угу. Надо сказать сразу нашим слушателям и зрителям, что вот эти самые решалы, они всегда являются фигурантами уголовных дел. Зачастую сначала их ловят, потому что они же выступают в качестве посредников. И наказание у них бывает очень серьезно. Чтобы они понимали, ни в коем случае никогда не нужно стремиться стать таким решалой. И что если кто-то обращается и говорит, отнеси конверт вот тому-то, попроси, ты его знаешь, там, или, может быть, у тебя лучше получится, чтобы они понимали, что это уголовно наказуемое деяние.
0: У этого есть сейчас модное слово «нетворк». нетворкинг. Когда ты находишь много связей, и потом в какой-то момент ты можешь их использовать. Ну, то есть в профессиональной среде нетворкинг — это очень важная история, когда там в бизнесе, продюсерстве и так далее. Ты там обзаводишься всеми возможными связями, и в любой момент ты можешь выйти на контакт и произвести сериал, продукт или еще что-то. Договориться, что вот есть там режиссер, сценарист,

0: и эту идею продать. Но по факту это в те времена это тоже тот же самый нетворкинг, когда у тебя... Это то, что мы обсуждали, коррупция в Советском Союзе, когда не деньгами выплачивали, а возможность. То есть я думаю, ты можешь вспомнить одно из самых громких дел уже андроповского периода, которую использовали «Гастроном номер один».
1: Да, да, да.
0: Потрясающий еще сериал сняли с Маковецким в главной роли, который отличается от реальных событий, но по факту это было одно из самых крупнейших коррупционных скандалов в СССР постбрежневского времени.
1: Но я тогда еще вспомню дело Беллы Бородкиной, которую называли королевой Геленджика, и Белла Бородкина, та самая женщина, одна из трех, которую казнили в тот период, когда смертная казнь к женщинам уже не применялась. Вот ради трех женщин сделали исключение, и Белла Бородкина из них была еще единственной, которую обвиняли в экономическом преступлении. То есть она никакого насилия не совершала. И тогда много было версий по поводу того, почему так сделали. Действительно ли это была демонстрация борьбы с коррупцией, что она настолько непримирима, что не пожалеют. А немножко про Беллу расскажу. А Белла была грандиозной фигурой, которая могла решить все, что угодно за деньги. И сама она и брала взятки, а брала их от мелких кафе, ресторанов, от, не знаю, шашлычных, которые располагались на территории курорта. Она считала, что этот вот курорт как бы территориально ей принадлежит. Да? За эти взятки она помогала им решить проблему с продовольствием, доставать какие-то товары, которые были нужны, решать проблемы с пожарными, с санитарной службой и так далее. Сама она везла взятки в Москву для того, чтобы здесь Минпромторг и прочее заведение.
0: На встрече.
1: Которые, да, да, да, да, на встрече, чтобы получать, опять же, разрешение, согласование и так далее. То есть и брала грандиозно, и получала. При этом, когда пришли к ней с обыском, нашли неимоверное количество шуб, каких-то предметов роскоши, изделий, которыми она явно никогда не пользовалась бы. Нашли банки с деньгами, которые были закопаны в земле у нее на даче. Ну, много всего такого, что, честно говоря, даже не совсем понятно, зачем. Знаешь, ну, из серии, вот как ты говоришь про коньяк, когда носили, но ей носили ковры. А что делать с коврами? Вот. Или шубами, шапками?
0: Понимаешь, вот это мне вспоминается все время «Золотой теленок», Остап, который разбогател в конце «Золотого теленка», и он не понимает, что делать с этими деньгами в этой стране. Он ничего не может купить, потому что на все ты должен стоять на работе, на учете и в очереди на этот товар. Ты не можешь купить машину своему другу, потому что можешь купить старую машину.
1: Должно объясниться, откуда деньги.
0: Откуда поступили эти средства. И вот этот эффект кончины Бендера в конце, уж извините, если вы не прочитали.
1: До победы Советского Союза над коррупцией.
0: Да, до победы Советского Союза, когда он проваливается в этот самый чертов лед, пытаясь сбежать.
1: Ты знаешь, на самом деле сегодня ходят такие разговоры, что давайте на каждую крупную покупку требуется человека подтверждение, что деньги он заработал совершенно законным способом, да.
0: Ну, и... сейчас это уже работает в системе там покупки квартиры, жилплощади, например.
1: Да, да, но в каких-то других вещах все-таки она еще не применена, и здесь, ну, я бы не стала, наверное, за это ратовать, потому что история ведь разная может быть. У человека, может быть, нет своих собственных заработанных денег, но ему могли дать друзья, да, близкие. Зачем это все фиксировать? Зачем погружаться
0: в это? Ну, простая проблема, типа, перевела мама. Ты перевела
1: маме.
0: Да,
1: но если, конечно, это происходит настолько часто, да, что человек там купил одну машину за 50 миллионов
0: это
1: рублей,
0: другое.
1: А потом другую, такую же, и все время говорит, что ему перевела мама, да, каким-то образом, или подарил друг, то тут, наверное, стоит спросить, и при этом он является госслужащим, то тут однозначно стоит спросить, ну, собственно, с них спрашивают, они же декларации заполняют.
0: К этому мы вернемся с тобой после перерыва, потому что это действительно, с одной стороны, животрепещущая тема, а с другой стороны, грустная.

«Узнать за 90 секунд». О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все. Но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: Ход преступления.
1: Друзья, мы с вами на радио «Спутник». Вы смотрите «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем такую сложную тему, как коррупция. Не думайте, что нам тут весело с Евой. Просто это действительно в некоторых случаях иронично. Зачем? То есть вот то, что мы обсуждали советских коррупционеров.
2: Зачем,
1: то есть,
2: человеку много шапок?
1: Зачем человеку кораблю, такое количество окружений? Но это, кстати, уже все-таки может быть ментальное какое-то здоровье, когда накопительское, когда ощущение собственного статуса, потому что это мы можем экстраполировать с тобой на дочку Брежнева, которая не была вроде бы взяточницей или коррупционером, но так как она была дочкой Брежнева, ей давал все, потому что любое заведение в Москве или Петербурге могло поделиться тем, что, сколько Галина Брежнева там пропила, проела или что-то сделала, потому что потом она донесет.
2: Василий, я все-таки не случайно тебя спросила про какие-то ментальные нарушения. Угу. Почему? Потому что вот, ну, когда, как мне кажется, нормальному человеку, здоровой личности, ему каких-то вещей не должно хватать. Да? Ему хватает одной машины, да? Ему хватает, там, не знаю, ну, одного телевизора. Ну, я условно говорю, ему хватает, там, чтобы шубы было там, ну, две, допустим. А когда это начинается в таком количестве, что ему самому сложно все это просчитать и посчитать, зачем? Это же не, ну, это не, это должно, как мне кажется, быть таким каким-то грузом тяжким.
1: Это уже патология ценностей, потому что, давай так, наша система подкрепление работает в мозге достаточно просто. Ты вкусно поел, эндорфин пошел, ты там посмотрел хорошее там, кино, занялся любовью или что-то, и вот идет система подкрепления. У этих людей зачастую происходит нарушение вот этого баланса. Там есть у нас пирамида потребностей, угу, которая там еда, социальное там обеспечение, и там уже идут какие-то сложные экзистенциальные темы. У этих людей все достаточно просто. Это формируется в формате «чем больше, тем я себя чувствую». Это как, типа, спросить миллиардера, когда вы заработаете свой миллиард, что вы будете делать? Буду зарабатывать 3 миллиарда. То есть вот эта вечная гонка доказательства, потому что это, ну, опять-таки, мы возвращаемся к книжному литературному термину «синдром Мартина Идена». Вот вечная гонка к стремлению того, чего я, недостижимого идеала, когда этот идеал достигается, ты не понимаешь, зачем это все было. И поэтому проще на это закрыть глаза и покупать еще больше машин. Дальше социальное окружение, которое формирует позиции о том, что если у тебя там к 30 или к 35 нету той или иной машины или того количества красивых женщин, аксессуаров, часов, предметов мебели, то
2: ты не успешен.
1: Да, то ты не успешен, ты не соответствуешь лекалу. Как вот я люблю мои любимые девочки из Патриков, которые мужчина должен зарабатывать столько.
2: Ну, получается, смотри, человек, который хочет соответствовать лекалам и при этом достиг уже определенного возраста, это ведь человек, который, ну, как будто сам себя до конца не ценит и не уважает.
1: Вот, это раз. И еще, вот я забыл, упустил этот момент. Есть одна большая проблема. У нас, например, в России это точно есть, потому что это рука об руку. Потому что если ты не становишься частью этой, к сожалению, коррумпированной системы,
2: то тебя система,
1: то тебя эта система извергает и не впускает. То есть если они видят, что ты идешь на какие-то контакты, идешь на решение вопросов, идешь там на дробление выделенной суммы на общие интересы, то тогда ты в системе. Как только мы видим таких политиков, которые против этого всего, борются с этим, что с ними происходит? Их быстро пытаются выжить из системы. Они всеми силами юридическими и законными пытаются удержаться в ней, но эти люди всегда будут, им не будут что-то докладывать, им что-то не будут договаривать. И это, к сожалению, не какая-то моя попытка нагнетать тяжелые обстоятельства в нашей стране, но действительно рука руку моет.
2: Ну, на разных уровнях, конечно, особенно если мы говорим про регионы, где, несмотря на то, что огромное количество бюджетных денег выделяется, а ничего не происходит. И здесь, кажется, две проблемы. Либо просто нерачительный хозяин этого региона, да, тот человек, которого поставили, либо вот происходит то самое, то, что они куда-то утекают, и их надо потом очень тщательно искать. Я бы хотела тебя спросить про борьбу с коррупцией в других странах. Я знаю, что в некоторых государствах применяли особые виды даже наказания именно за коррупционные преступления. И телесные наказания были, наверное, одними из самых таких показательных. Почему? Потому что считалось, что как можно человека заставить усовестить его, да, и показать всему обществу, что делать так, как он делает, нельзя. А если мы говорим про средние века, могли отрубить руку тому, кто взял чужое.
1: Ну, до сих пор даже в некоторых исламских странах эта традиция сохраняется.
2: Да, то есть это касалось не только простых грабителей и воров, но и коррупционеров, тех людей, которые занимали определенную должность. Вот их могли лишить руки, как показатель, А сегодня за преступление коррупционной направленности могут в том же Сингапуре избить плетьми, между прочим.
1: В Сингапуре это был глобальный скандал, потому что там впервые за многие годы попался политик, занимающий серьезнейшую должность. Это был огромный скандал, потому что до этого у них очень долго не было вот этих историй. Если там мы говорим про Южную Корею, все, это просто парадоксально, все их бывшие премьер-министры оказались в коррупционном скандале в конечном итоге, и в конечном итоге оказались в тюрьмах или были казнены. Но вот именно то, о чем мы с тобой говорим, да, действительно, там были нанесены ему увечья плетьми, а его очень жестоко мучили, и это яркое отношение общественности. То есть это напрямую говорит о том, что таким образом государство и система показывает людям вот наказание за то, что вас обделил государственный чиновник, человек, который служил на благо государства, людей, каждого человека, индивида, и тем самым. Мы с тобой давным-давно уже понимаем, что это все
2: не работает.
1: Не работает.
2: Да.
1: Это антигуманно.
2: Это вот такой как будто демонстрация.
1: Да, публичная демонстрация наказания.
2: Наказание за преступления, которые государство выделяет и считает их особенно значимыми. То есть коррупция на сегодняшний день в ряде стран является самым страшным преступлением, даже страшнее, чем убийство. И вот это, конечно, тоже такой, мне кажется, предмет для дискуссии. Почему? Потому что в разных парадигмах, в разных уголовных системах разных стран самые большие наказания давались либо вот за преступление против государства, либо за преступление против личности. А коррупция, она как будто бы вообще посередине. Потому что, когда человек что-то у кого-то крадет, да, как мы говорили, это, возможно, последствия, когда пострадает большое количество, там, большая часть населения, да. А, возможно, пострадает только бюджет, да.
1: Мое самое любимое, это, знаешь, когда ты изучаешь историю Европы эпохи Возрождения, времен индульгенции, что католическая церковь вела индульгенции, то есть ты мог прийти в церковь, отдать определенную сумму и оплатить свой грех. То есть ты там прелюбодействовал, ты там пил, воровал или что-то, ты платил церкви деньги, и они как будто снимали с тебя вот этот грех, который тебе никак не будет вредить в раю.
2: Слушай, как будто тоже взятка.
1: Да, это взятка, потому что тогда все-таки мышление было действительно категории того, что мы все перед Богом, мы все его дети, и мы там рано или поздно окажемся перед расплатой. Один из самых таких, ярких образов это Родриго Борджиа, наверное. Хотя все папы были коррумпированы в этом плане, но вот Родриго Борджиа в этом плане дошел до каких-то невероятных лекал, когда там все ему прощалось, все покупалось и так далее. Но вот просто вот сам факт существования индульгенции, вот этого понятия исторического, которое сейчас уже просто термин индульгенция, она применим к многим критериям и к многим категориям, на то, что я мог выкупить свой грех, это для меня больше смешно. Это получается подкуп Бога, подкуп каких-то небесных сложных сентенций.
2: Ну вот ты представляешь, на какое огромное количество населения всей планеты вот такая схема воздействовала. И поэтому у людей-то, да, вообще у нескольких цивилизаций мнение, что можно подкупить, оно формировалось и передавалось вот, даже, наверное, из рода в род. Поэтому видишь, как получается, что коррупционное преступление — это что-то такое для человечества, являющееся серьезным вызовом.
1: Генетическая проблема. Ну, прости, о чем у нас и Пушкин, и Гоголь сколько писали, сколько они это юморили. Чего стоит только подарок Пушкину, Гоголя, ревизора? Потому что это же история... Опять-таки, вот знаешь, это про финансовую неграмотность. Моя любимая история про Гоголя, она не связана с коррупцией, но то, что Гоголь в силу своего непонимания, что успешно, а что нет, он продает ревизора. И у него была опция получить гонорар сразу или чтобы он получал с каждого показа в театре. Он забрал сразу гонорар. Ревизор идет до сих пор, и Гоголь мог бы, или его потомки могли получать какие-то...
2: Золотиться.
1: Да, он мог бы быть, потому что когда его странствие укатил он в Италию уже, он же очень много писал, что в Италии жить дешевле, чем в России. Что он может спокойно поесть, а в России бы он на эти деньги не мог даже бы попить.
2: То есть мы сейчас пришли плавно к той категории коррупционных преступлений, которые родились из изначального непонимания основных принципов финансовой грамотности.
1: Да.
2: Но при этом мы же все-таки говорим, что...
1: Говорим про образованных людей.
2: Да,
1: мы говорим про образованных... Меня еще насмешило то, что тут есть статистика иностранцев, коррупционеров в России. Их у нас 8,5%.
2: А что имеется в виду? Потому что у нас же человек с гражданством иностранного государства не может занимать определенные должности.
1: Я думаю, что здесь подкупы идут по иммиграционным вопросам и решению каких-то ситуаций. Потому что, скорее всего, вот все эти проценты... И он тоже, кстати. Но он снизился, потому что в 2018 году он был 14% у нас. Поэтому тут... Но я думаю, это именно область каких-то решений вопросов. Я думаю, что действительно иностранные люди участвуют в каких-то бизнес-вопросах. Или же крупные корпорации, которые приходят на российский рынок и пытаются найти вход на этот самый российский рынок. Я думаю, тоже не исключено, что там присутствует коррупция.
2: Ты знаешь, я вот смотрела на индексы стран, где серьезные проблемы со взятками, и поняла, что за последнее время, конечно, ситуация меняется. И больше всего взяток традиционно было в тех странах, которые менее развиты, ну, то есть где можно было все решить. Да? Европа демонстрировала долгое время относительную стабильность, и коррупционных преступлений там было не так много, но в последние годы процент растет. Наверное, это тоже про смену некой парадигмы, потому что вот когда они заявляли про все эти ценности, да, что вот нельзя отдавать, нельзя брать, а тут сами же фиксируют рост всех коррупционных преступлений, а это про некий слом. И в том числе мы, наверное, снова придем к миграционной политике. А, казалось бы, причем тут взятки? Мне кажется, все равно на изменение структуры понимания общества отношения к коррупционным преступлениям миграционная политика могла сыграть прямую роль. Появились на должностях люди, которые бывшие мигранты. Кстати, у нас, если мы говорим про Америку, у нас же, собственно, даже мэр теперь Нью-Йорка, это не коренной житель этой страны, да, человек, можно сказать, приезжий, по большому счету, мигрант.
1: Да, по факту мигрант.
2: У них другое мышление, менталитет у них другой. И мы не говорим конкретно про мэра Нью-Йорка, а вообще в целом, да, вот люди, будучи не рождены в этой стране, будучи гостями, да, настолько ассимилировались, что смогли получить гражданство и занять государственные должности, и система коррупционная заработала. То есть то, от чего избавились, оно пришло. Пришло через людей. У нас вообще все приходит через людей. И это на самом деле очень интересное явление. Потому что вот они думали, что у них коррупции не будет, они с ней справились, а вот, пожалуйста, коррупция появилась. А напрямую связано это как раз с миграционной политикой. А думается, что вообще побороть взятки, наверное, невозможно. Как ты считаешь?
1: Слушай, ну, например, если бы... Ну, опять-таки, я за технологический прогресс, я за электронный рубль. Чтобы каждое передвижение рубля фиксировалось по... Не существовало наличного расчета.
2: Никакого.
1: Да, существовалось только электронные деньги.
2: Слушай, но Корейка жил в системе, где невозможно было показать большое количество наличных денег. Он просто их хранил.
1: Ну, он там проводил крупные аферы. Он же создавал компании фикции, которые потом взрывались. И он просто...
2: Но деньги-то он копил. Вот да. И эти будут получать все равно наличность и где-то ее копить.
1: Нет, понятно, что и в этом случае найдутся какие-то. К сожалению, неконтролируемость биткоина и всех этих электронных валют, они тоже очень сильно беспокоят государство. И отчего у нас появился этот термин «новый электронный рубль». Отчего? Потому что нам нужно тоже понимать, как двигаются эти деньги. Потому что нельзя было бы... Ну, уже это не шутка биткоина. Это не та история, которая временно, она быстро схлопнулась. Это электронные валюты, которые с нами навсегда, и с ними рассчитываются. И, ну, прости, если ты сейчас приедешь в Грузию, там есть эти банкоматы, я до сих пор помню, именно для электронной валюты. И поэтому, когда мы говорим про борьбу с коррупцией, ну, наверное, это что-то поколенческое, когда будет объяснено исторический контекст, что, ну, вообще-то, хорошим трудом, правильным выполнением работы и существованием очереди, то есть, опять-таки, вот госуслуги, они же тоже у нас создавались не просто так. Ты помнишь, я думаю, как тяжело было...
2: Любую справку получить.
1: Любую справку подать документы на загранпаспорт куда-то. Это все превращалось просто в какой-то ад.
2: Да?
1: Сейчас ты все-таки это оформляешь. Если что-то не работает внутри приложения, ты идешь в любую мои документы, и они
2: тебе... То есть цифровизация, она способна нас избавить от какой-то части коррупции?
1: Оно избавило огромное количество. Я всегда люблю простой пример, связанный с маршрутками. Как только городская среда стабилизируется и начинает контролировать и вводить общественный транспорт нормальный, уровень маршрута, как появляется большая логистическая способность метро, трамваи, то есть выхина моего детства, Это страшное место. Это вот эти машины, которые ржавые, которые не закрываются. А половина медицинских учреждений, госпиталь Львов, куда, где я учился и туда ездил, мою юность, это была маршрутка. Пока, типа, не продлили фиолетовую ветку и так далее. Сейчас там просто ничего. Там ездят эти удобные автобусы. Вот, это прямое, потому что маршрутки, это же нелегальное было все. Это тоже в определенном смысле незаконное.
2: То есть получается, что на самом деле государство и общество сами формируют условия для...
1: Слепые зоны.
2: Да, для коррупционных преступлений. А что, вот если мы так сейчас скажем, что нужно сделать для того, чтобы избавить совсем, да, совсем, ну, по крайней мере, хорошо снизить, это чересчур было бы, нас от коррупции. Как мне кажется, нужно все-таки достойные зарплаты людям, которые занимают должности.
1: Да.
2: Достойные зарплаты, в первую очередь, врачам, учителям, педагогам. Тогда мы устраним коррупцию у них. Если мы говорим про чиновников, которые занимаются распределением бюджетных средств, да, которые отвечают за все эти потоки, то здесь максимально все, что называется, передать цифре, да, чтобы минимизировать принятие им личного решения по тому, кто выигрывает тендер, по тому, кто получит какой-то там заказ и так далее. Что еще бы ты предложил?
1: Смотри, когда мы еще говорим про коррупцию, я, ну, так как я исследую и серийных убийц, и все криминальные истории, пообщался и с многими следователями, мы не будем с тобой закатывать глаза и делать иллюзию, что в правоохранительных органах у нас коррупции нет.
2: Ой, слушай, у нас, наверное...
1: Статистика очень высока.
2: Да, как раз по сотрудникам.
1: По сотрудникам правоохранительных МВД 67%, в СИН это у нас меньше 14%, а Росгвардия 7%, ФСМП 3,9%. Но все равно. И я вот, грубо говоря, разговаривал в свое время с работниками милиции в Советском Союзе. И ты понимаешь, почему это происходит, почему это случилось? Потому что вот мне рассказывает Кубарев, следователь, работник органов милиции Санкт-Петербурга. Он говорит, ты приходил в органы, тебе... давалась квартира, тебе давалась машина, твои дети были устроены в школы, детские сады, и у них была вероятность обучения, трудоустройства и так далее. Ощущение перспективности и безопасности, что государство стоит за тебя. И зачем я буду брать? Зачем я буду идти на подлог? Во-первых, я сюда пришел не для этого.
2: Да.
1: И у меня есть ощущение, и у меня нету давления и ответственности за семью, что я ее подвожу и так далее. Мы перематываем время на 80-е и 90-е годы. Показания следователей, которые работали над делом Фишера.
2: Угу.
1: Это просто люди, которым надо ставить памятник. Потому что они на трех шабашках, чтобы подработать, и еще продолжают ловить маньяка. А кто-то вообще уходил из органов, чтобы кого-то охранять или организовывать какой-то чоп.
2: Да.
1: Потому что там были деньги, там была возможность. Кто-то, конечно же, возмутится и скажет.
2: То есть мы приходим к тому, что все-таки нужно причины социально-экономические устранять, и тогда коррупции не будет.
1: Совершенно верно. Нужно вернуть условия для людей, чтобы они чувствовали понимание, что их работа — это не просто какое-то фуфло, потому что вся коррупция, которая рванула после развала Советского Союза, она рванула только из-за ухудшения зарплаты, ухудшения отсутствия контроля и гарантий будущего населению, а не потому, что люди сволочи и скотины такие, денег хотят больше. Нет. Потому что вот этой безопасности больше не стало, ее нету.
2: Это очень здорово, что мы к этому подвели, потому что всегда нужно за людей быть. Я считаю, что любой преступник, он плод социально-экономических условий, которые были в этом обществе. И мы не должны с себя ответственности снимать. И поэтому каждый раз, когда мы говорим, что коррупции стало больше или ее больше выявляют, это вопрос к нам. Почему у нас вот до сих пор есть такие условия для коррупции? Может быть, стоит именно тем людям, которые чаще всего совершают коррупционные преступления, повысить зарплату, повысить еще их уровень образования, начитанности, понимания того, что такое работа, дать им чувство безопасности, дать им какие-то гарантии, которых они не имели, и из-за чего, возможно, пошли на совершение коррупционных преступлений.
1: Да, потому что, ну, вот, грубо говоря, история, которую я там подготовил нам в конце,
2: да.
1: Это 2025 год, история Елены Золотаревой. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Она судья, которую 170 миллионов рублей. Но когда ты вчитываешься в это дело, то есть она решала мелкие вопросики. А ее помощница тоже, заместитель Татьяна Юрова, она получила 13 лет лишения свободы за 120 миллионов. Суть была, что они не сразу получили всю эту сумму, а все происходило потому, что к ним заходили, показывали 5 пальцев. Это значило там 5 миллионов решения вопроса или 10. И говорили по такому вопросику. И она принимала нужные решения в пользу этого человека. То есть есть это были... Это именно та, знаешь, совсем грязная история.
2: Это грязно, да? Это не про то, что человеку нечего было есть,
1: да,
2: пить, что дети его были...
1: Это история типа, плохой. Вот оно, ну, какое-то дело такое, не такое, ну, реши, что тебе? И вот этот внутренний духовный... А судья — это же судья. Это... Судья — это человек с глубокими философскими ценностями, с глубокими основами, на мой взгляд.
2: Так, ну, человек для всех, мне кажется.
1: С серьезным юридическим образованием, прошедшим огромный путь всех различных слоев внутренних органов. И когда вот этот человек занимается... Потому что вот когда ты читаешь это дело, у тебя реально возникает ощущение от скуки. То есть там никто на нее не давил, никто не говорил, мы тебя снимем с поста.
2: Ну, я думаю, нет, это не скука, это все-таки корысть. Прям прямая корысть, когда можно 5 миллионов получить на пустом месте. И поехать куда-то отдыхать, и потратить эти деньги... И вот ощущение, что никто не спросит. Ну, вот это чувство, конечно, потери связи своей с обществом и с миссией, да, которую выполняешь. Потому что, конечно, судья – это настолько благородная профессия. Это сложная профессия. Человек, который занимает судейское кресло, он уже сам себе в этот момент не принадлежит, когда он судит. Он проводник справедливости, проводник закона. Он тот, через кого право реализуется. Вот тут случился надлом.
1: Понимаешь, просто, ну, ты сталкиваешься тут еще, ну, ведь есть истории, когда тебя толкают на взятку, чтобы твой бизнес работал. А это страшная проблема, потому что человек нарушает закон, но при этом он оказался в условиях, где на него давили.
2: Это другое, да.
1: И он избрал для себя бизнес, что для него бизнес важнее, чем
2: угроза
1: попасться за решетку. Хотя там именно не было прямой угрозы его физической расправы, потому что мы не говорим про истории шантажа, когда там фотографии или какое-то видео из человека просто выкачивают деньги, а потом все равно это сливают в сеть. К сожалению, мы знаем огромное количество этих случаев. Нельзя идти на потраву этого, надо сразу обращаться в органы. Но, увы, мы сталкиваемся с тем, что коррупция — это непростое размышление. Для любого обывателя, для меня в этом плане, для меня четко понятно, как только это несло угрозу решению на федеральном уровне, на уровне выделения средств для нуждающихся, медицины, каких-то воинских частей, семей, для там, здравоохранения, там, чтобы, потому что ты читаешь историю, закупка онкопрепаратов.
2: То есть тут ты предлагаешь не снижать
1: вообще ответственность. Да. Из-за них рухнул дом, потому что они сэкономили на жилье для социально неимущих семей или детдома. Это рух. Просто самые возможные сроки, которые нужно им
2: предъявить. Ну, пожизненно. У нас единственный самый возможный.
1: Ну...
2: И с другой стороны, давай скажем, что когда человек из состояния нужды, да, из, может быть, какой-то искаженной ответственности взятку дал или получил, то тут, наверное, нужно все-таки применять санкции ниже низшего.
1: Тут нужно больше, более глубоко анализировать это дело, и поэтому именно вот это показывает и статистика это, потому что это смешно. Возраст коррупционера, пол коррупционера — это одно. Но за каждой этой историей стоит судьбы людей, причины и принятие их этих решений и дальнейшие последствия этих решений. И вот в этом, наверное, кроется большая проблема этого статистического исследования, которое...
2: Ну, спасибо за него.
1: Спасибо за него. Да, огромное спасибо, что оно у нас теперь есть.
2: Да, и нашим коллегам, кстати, которые его попросили провести... Вот, я думаю, что мы тоже, кстати, можем обратиться с идеей проведения такого исследования или даже сами попробовать вместе с криминологами его провести на другую тему.
1: Вот.
2: Будет интересно.
1: Наверное, будем завершать. Друзья, простая мысль, конечно, для нас всех понятна. Коррупция — это плохо. Взятки давать. Да, это зло. Взятки давать плохо. Взятки принимать плохо. Не надо. Наоборот, поднимаем социальные вопросы о том, что давайте повышать заслуженно зарплаты, давайте повышать социальную помощь людям, чтобы было понимание, за что человек трудится, работает, и понимать ценность его труда. Потому что у нас во многих профессиях, к сожалению, потерялась эта золотая функция, что ты мало кто, к сожалению, морально может уметь выживать только за счет того, что я сделал хороший поступок. Все-таки мы живем и едим, и спим. Мы живые. И нам тоже нужно на что-то себя радовать. И бывает, хочется людей, семью свозить в отпуск. Поэтому вот так. Берегите себя. Не ведитесь на какие-то аферы. Что-то ты еще добавишь?
2: Мне кажется, хочется важно самое сказать, что человек, который уважает себя, он не будет давать взятку и не будет принимать взятку. Давайте помнить об этом. И вот я вам всем желаю никогда не попасть ни на каком коррупционном преступлении.
1: Не губите в себе человека, взращивайте в себе хорошую, мудрую личность. С вами была Ева Меркачева, с вами был Василий Белинарович. Это «Код преступления» на радио «Спутник». Мы ждем вас.

Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские. –

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарела, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Анапе и Луганске. Также два часа в студии. Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Временные ограничения ввели в нескольких российских аэропортах. В общественной палате рассказали об изменении правил приема на работу матерей с детьми. Землетрясение произошло вблизи Северных Курил. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова, Пензы и Тамбова, сообщила Росавиация. Кроме того, авиагавань Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ведомства добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 1 сентября работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он подчеркнул, что ограничение распространяется и на иных лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери. Машаров отметил, что до 31 августа запрет на испытание при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Член общественной палаты подчеркнул, что если работодатель установит испытательный срок сотруднику, для которого это запрещено законом, соответствующее условие трудового договора будет считаться недействительным и не будет подлежать применению. Кроме того, увольнение такого работника в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Миссия НАТО «Арктический часовой» направлена на наращивание военного присутствия блока в высоких широтах и подрывает западный постулат о снижении напряженности в регионе. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он подчеркнул, что привлечение неарктических стран к отработке наступательных сценариев в холодном климате свидетельствует о продолжении западного курса на милитаризацию региона. Французские политики и журналисты, которые говорят о причастности России к лесным пожарам во Франции, не уважают собственное население, заявил поспред нашей страны в Вене Михаил Ульянов. Ранее лидер партии патриотов Флориан Филиппо высмеял в той же соцсети публикацию французского телеканала BFMTV о том, что в охвативших страну лесных пожарах виновата Россия, и назвал это нелегальным распространением теории заговора. 55 торговых судов развернули Соединенные Штаты с момента возобновления морской блокады Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Там добавили, что 2 корабля выведены из строя. Кроме того, 2 судна досмотрены для обеспечения соблюдения блокады. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Эпицентр зафиксировали в 76 километрах юго-восточнее города Северокурильска. На острове Парамушир очаг подземных толчков залегал на глубине 41 километра под морским дном. Семенова добавила, что землетрясение ощущалось силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот субботний вечер с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем добрый вечер, меня зовут Геннадий. Совсем недавно я вернулся домой. Поставьте, пожалуйста, песню для меня и для моих боевых товарищей «Шаман, я русский».

0: Это была композиция «Я русский» в исполнении «Шамана». Очень мне нравится интонация, с которой боец передает привет. Очевидно, что он вернулся домой, немножко расслабился и хочет порадовать своих боевых товарищей. А мы также присоединяемся ко всем теплым словам. И сегодня мы поговорим про ветеранские объединения. Что такое ветеранские объединения, как они работают. И в гостях у нас Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий, гвардии, старший лейтенант. Председатель ветеранского объединения «Совет своих». Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана, здравия желаю.
0: Скажите, пожалуйста, Константин, я первый вопрос сразу, сходу. Значит, 7 детей.
1: Да, все верно. Причем подчеркну, что от одной жены всегда спрашивают.
0: Я аплодирую. Это
1: одной, первой, единственной.
0: 7 детей. Девочка и все остальные мальчики.
1: Да, у меня когда дочка родилась первая, я жене показал желтую карточку. Ну, так это фигурально выражаясь. Но желтая карточка, это же ничего страшного.
0: Ничего страшного, да, можно исправить.
1: Играй дальше, да? Но если вторая желтая, то уже красная из поля удаляет. Да, она это серьезно восприняла эту такую шуточную мою угрозу, и с тех пор уже рожает только мальчиков.
0: Невероятно. Скоро у вас будет 8-й?
1: Да, с Божьей помощью, вот в начале осени, да, должны мы родить. И это тоже мальчик.
0: Как вы все успеваете?
1: Вы знаете, по мере поступления как-то вот оно так вроде как страшно снаружи.
0: Очень,
1: да?
0: Ну, в смысле, звучит вообще невероятно, совершенно. Давайте начнем от печки. Как так сложилось, что вы оказались в зоне специальной военной операции? Как вы подошли к этому моменту в своей жизни?
1: Я был призван в вооруженные силы по мобилизации осенью 22-го года. Я, собственно, вернулся в Москву-то тогда в сентябре. Я работал за рубежом на международном проекте.
0: А чем вы до этого занимались?
1: Я работал в государственной корпорации «Росатом», в которой сейчас работаю тоже. Работал я за рубежом на строительстве атомной станции «Рупур» в Бангладеш, республике Бангладеш. Вот, и мой контракт как раз зарубежный закончился в сентябре, я вернулся, и была объявлена специальная как раз вот мобилизация частичная, да. Знаете, ну, подходил я постепенно к этому. Я находился еще за рубежом, когда началась специальная военная операция тогда в феврале. И как-то так вот остро ощутил то, что происходит очень важные, грозные события, определяющие для нашей страны, для всего мира, пожалуй.
0: Не возникало такого тонкого момента, ну, остаться подольше в Бангладеше, подождать, переждать? Люди вставали, уезжали, а вы встали, вернулись на родину.
1: Нет, не возникало. Знаете, в принципе, мне случалось много работать за рубежом, но мне всегда нравилось ощущение, что я там временно. Никогда не посещала меня мысль куда-то постоянно уехать за рубеж. Настоящему русскому человеку всегда будет вдали от родины душно. Ему всегда будет тянуть назад. Вот. И мне кажется, это даже какая-то такая определяющая вещь. Вот если человек действительно настоящий русский человек, вот всегда, ему всегда будет хотеться вернуться на родину.
0: И вот вы возвращаетесь домой, тут частичная мобилизация, супруга в этот момент у вас уже есть...
1: У нас было 5 детей тогда.
0: На тот момент 5 детей.
1: Да.
0: А 5 детей разве подходят под мобилизацию, как многодетный отец?
1: Да,
0: как там происходило?
1: Безусловно, я имел право на отсрочку, на освобождение от этой истории, и неоднократно мне задавали этот вопрос, то есть такого не было, что там, знаете, как-то...
0: То есть это не императивно, встал отец 5 детей и иди родину защищать?
1: Нет, более того, там и даже при призыве еще в военкомате неоднократно там представитель военной прокуратуры, он говорит, а вы точно, пожалуйста, без проблем, вы можете там идти домой, вот, и у вас такая ситуация, то есть это, еще раз, меня потом командир полка еще на этапе формирования нашей части вызывал к себе и говорит, ну, хотел он посмотреть, во-первых, на меня, в адеквате ли я, наверное, да, что в таком состоянии, да. И вот, и он мне потом сам еще говорил, да, без проблем, давай там отменим, откатим, там, пожалуйста, иди домой. Но пусть это немножко пафосно звучит, в тот момент я ощущал, что, еще раз, родине нужно мое участие непосредственное, неопосредованное, где-то там как-то что-то. Многие участвуют в той или иной форме и молодцы, вот, но я готов был помочь руками непосредственно своими, да, как офицер запаса. А я выпускник, собственно, военной кафедры института. Я же не кадровый военный. Я заканчивал военную кафедру в своем институте международных отношений по военно-учетной специальности, военный переводчик. Вот. Но я причем в военкомате подчеркнул.
0: Международные отношения — это в Москве?
1: Или... МГИМО я заканчивал.
0: МГИМО,
1: да.
0: То есть вы закончили МГИМО, родили 5 детей, уехали в Бангладеш в рамках «Росатома», потом вернулись, потом, значит, воевали специально. Ничего себе у вас биография, я вам скажу.
1: Необычно, да. Она в чем-то и типичная. Нет, я еще в МИДе поработал после окончания вуза 5 в нашем посольстве в Турции, в «Газпромбанке», потом занимался машиностроительными активами. Вот,
0: и пошел защищать родину.
1: И пошел защищать родину, да. А я считаю, что в этом особо ничего особенного нет. Я, кстати, не один такой.
0: Таких у нас половина. Вы знаете, просто нет, на самом деле, знаете, вот эта западная пропаганда, она так нам показывает, вот, собрали всех, кто, значит, не вот... Я вижу, что не так. Люди с абсолютно разным бэкграундом, с абсолютно разной профессиональной идентичностью, компетенциями идут защищать родину по зову сердца не по каким-то другим основаниям, потому что по вам очевидно совершенно, что вам, ну, вы не за чем-нибудь туда...
1: Не за какие-то коврижки, условно говоря, да?
0: Да, не за какие-то коврижки туда
1: да,
0: пошли.
1: Да, там, вы знаете, таких действительно немало, и даже среди моих однополчан, а мои однополчане это все были москвичи, я служил в 1430-м гвардейском стрелковом полку, который сформирован из мобилизованных москвичей, как раз на 100%, причем от рядового до командира полка, вот осенью 22-го. Москва тогда сформировала три полноценных полка пехотных, мотоцилковых, из москвичей полностью. И много очень ребят совершенно благополучных.
0: То есть вы рядовым, да, пошли, получается?
1: Нет, я был командиром взвода, даже офицер. Ага, да, я как раз попросил там не куда-то на штабную, там, ну, я военный переводчик, да, там переводить, наверное, особо нечего там. Хотя, кстати, случилось мне в какой-то момент.
0: Но вот. С учетом количества представителей других стран, принимающих непосредственное участие за большим рублем или долларом в специальной военной операции?
1: Это в некотором смысле какой-то там для, наверное, тех же западных многих стран очищения, да, вот эти все, вот эта вся пена, вот, которая туда сейчас идет в ВСУ, служить за деньги, да, там, и потом где-нибудь кончает свой жизненный путь, там, в посадках под ударами российских сил, да, может быть, для них это тоже лучше, чуть здоровее общество становится, да, у них.
0: Спорный способ, конечно,
1: не самый лучший.
0: Чтобы прорежать ряды, но, да, это, конечно, наверное, специфическая каста вообще. Мы про это с вами еще обязательно поговорим, именно как с международником, потому что для меня такой сейчас на гвоздик, да, повешу тему для дальнейшей дискуссии, история, связанная с играми и игротехниками, которые внедряют в военную практику Запад, и насколько наша природа вообще ведения боевых действий отличается от этого. Итак, вы на офицерской должности оказались где?
1: Я был командиром взвода, да, то есть я как лейтенант запаса, я стал командиром взвода. Кстати, очень так это без дураков готовились, то есть подготовка наша тактическая, ну, всевозможная, да, она проходила где-то месяц точно, а то полтора на полигонах в Московской области. И в зону СВО мы отправились уже в ноябре. Это наш полк воинским эшелоном прибыл в Запорожской области в конце ноября 22-го года. Вот, и с того времени мы находились там, в Запорожье.
0: Это там дорога смерти, это там Васильевка, да?
1: Где-то? Васильевка там, да, совершенно
0: Васильевка
1: верно.
0: Там, я там была.
1: Да, я тоже там был. Это первое, кстати, место. Там такое селение есть, оно получается к северу от Васильевки, Каменское. Это был первый вот момент, когда я оказался непосредственно вот на самом переднем крае.
0: Да, самый передний край, это правда. Там есть отряд БАРС-32 имени Судоплатова, с которым у нас хорошие отношения. Мы ездили к ребятам. И это был тоже первый эпизод в моей жизни, когда я оказалась так близко вообще.
1: А я видел там плакаты везде, в Мелитополе везде висят, там вступайте вот в отряд имени Судоплатова.
0: Да.
1: Вот, ну, Судоплатов человек был...
0: Исторически
1: великий. В его отряд, его имени не грех вступить.
0: Да, это правда. Сколько времени длилась ваша служба? И сейчас сложный вопрос задам. Потому что, ну, мы понимаем, что не все мобилизованные сейчас демобилизованы. Правильно же?
1: Правильно.
0: Вот как продолжалось, как долго продолжалось, где успели побывать, может быть, какие-то истории, которые тронули сердце наиболее пронзительно, и как вы оказались дома?
1: Это очень интересно, знаете, вот наши части, их же изначально не планировалось использовать непосредственно в таких, наверное, в переднем крае, боевых действиях. Предполагалось, что это будет там вторая линия, да, там вторая, третья линия, где-то комендантская служба, охрана, там, поддержание порядка, ну, то есть вот какие-то такие вещи, да. Как, кстати, очень много аналогий с московским ополчением, кстати, 41-го года, она вплоть до деталей. У нас совпадение.
0: Помните, «По зову сердца» был такой хороший фильм?
1: Да, замечательный
0: фильм.
1: И москвичей в 41-м году тоже никто не планировал использовать там, где-то в боях там, на переднем крае. Вот. Но когда прорвал вермахт, тогда линию фронта неожиданно оказались там именно в дивизии московского ополчения на направлении главного удара.
0: На острие.
1: И приняли на себя его, очень достойно приняли. Там они большие потери понесли, но врага остановили. Вот эти именно дивизии, этот подвиг, он бессмертен в веках. В некотором смысле так же случилось и с нами. Потому что тоже находились мы какое-то время, и, наверное, первые там несколько месяцев, да, на второй линии, там свои были истории, своя специфика тоже, вот, но так вышло, что с весны 23-го уже года именно наш полк, не только наш, и 29-й полк, тоже из таких же москвичей, 14-29 полк, наряду с другими частями армии России, мы оказались на направлении главного удара противника. Это вот так называемый контрнаступ. Это время самых тяжелых боев, время самых чувствительных потерь для нас, наших товарищей, и самой большой славы. Потому что и весы войны тогда, на самом деле, заколебались. Противник создал мощный ударный кулак, все западное вооружение собрал тогда, самые мотивированные части свои, бросил их в попытку контрнаступления в направлении на Токмак. Угу. Стали выйти к Азовскому морю, рассечь нашу группировку, сухопутную дорогу в Крым прервать, да, ну и так далее. Или могло быть все что угодно. И тогда было очень тревожно, противник наступал большими силами ежедневно, и наш полк в числе других принял участие в отражении этого контр-этого наступления. Из истории, ну вот совершенно на моих глазах таких вот, там был такой городок Молочанск, это поселок городского типа, ну как, наверное, считается город. Там было место, куда мы приезжали воду набирать. Там завод производства напитков безалкогольных, и там была скважина у них. Вот, и находилось там одно из наших подразделений, там саперное. И я приезжаю за водой, там с несколькими бойцами, и вижу, значит, воронка свежая, такое вот здание, где находится, там где-то взвод находился в этом здании, и вот крыльца нету, да, то есть воронка ровно вот по крыльцу, да, и во дворе. Вот, и разговариваю с товарищем, он говорит, ну все, говорит, он, я смотрю, он такой в ажитации такой находится, говорит, второй день рождения праздную. И вот что было ночью, он пошел ночью курить, ну, я не знаю, в эфире можно говорить, нет, я не курю и никому не советую, да, но некоторые это делают.
0: Как кто-то из бойцов, приехавших у нас в эфире, говорит, на войне курение убивает в прямом смысле слова, но видимо, сейчас будет история, которая опровергает. Вот. Бывает по-разному.
1: Скажем, так, человеку было нужно выйти там по каким-то своим делам, там на свежий воздух, да, и вот он идет, и ему приходит смс-ка от жены. Вот он останавливается прочитать смс-ку, вот, и в этот момент прилетает Хаймер.

0: Милане, она ночью, да, прислала смс-ку ему там, как дела узнать, и спасла жизнь тем самым. Замечательная такая из вот действительно чудесных военных историй.
1: Чудесная история совершенно. Да. Была ли возможность пообщаться с мирными жителями? Как формировалось внутреннее боевое братство по помощи тем, кому в этот момент очень, очень нужна была от русского солдата?
0: Я вот то, что видел своими глазами, да, я как-то никогда не питаюсь какими-то слухами, не пересказываю сплетни, да, вот то, что своими глазами
1: да,
0: видел,
1: все, что можно сказать. Да, мы же в этом смысле. Вы для нас источник, ну,
0: да,
1: правды.
0: Да. И, ну, я, кстати, только ее и говорю, я не приукрашиваю никогда там ничего, не очерняю, не приукрашиваю, да. Вот, но местным жителям тамошним, они впервые, наверное, почувствовали на себе заботу. Это же области бывшей Украины, которые всегда были такие самые затрапезные. Ну, то есть те ресурсы, которые немногие там были у Киева, да, Киев вкладывал в развитие, наверное, предположим, западных областей. Львова, там, это вот те, как там Чернобыль, там, те
1: которые...
0: края, да, да. А вот эти вот, они всегда были такими пасынками, падчерицами, да. Там всегда, там раздолбанные дороги, при том, что там чудесный край, он благодатный, там трудолюбивое население, оно как бы им только дает трудиться, урожай сеять, урожай собирать, да. Вот. Но они вот всегда чувствовали, что они там никому не нужны, собственному государству. Вот. А там впервые началась забота. Вот. Там стали делать дороги еще...
1: Ну, конечно, как даже... Мариуполь обновился вообще, это совершенно невероятно.
0: Ну да, да, мы прям видели на это все прям
1: на глазах,
0: в процессе, да, как это происходило. Зимой тогда, зимой 22-23, там у кого не было газового отопления, а сейчас газ провели опять-таки, вот в Токмак, в Молочанск, там теперь газовое отопление. У кого не было, раздавали там по тонне угля. Вот, и люди не могли понять, что это правда, это нам, это бесплатно, это от государства, не поверить не могли там. И вот каждого, у кого не было газа, у кого печки там дома, да, вот им уголь. Вот, и таких проявлений было очень много. И знаете, на что обратил внимание? Где-то там находишься на рынке, и кто-то там заговорит на украинском, потом, да, ой, осечется там, и говорит, а вот, ну, типа, нельзя же говорить на украинском. Мы говорим, да можно, можно. Мы за то и воюем, в том числе.
1: Чтобы на любом можно было.
0: На любом языке человек мог без стеснения говорить на украинском, на каком хочешь, на русском, на татарском, на каком говоришь. Вот, и они такие, да, действительно, они вот привыкли вот к этому, ну, там же такая... Атмосфера нацистская, да, на Украине, что там скажешь по-русски, там тебя там преследуют, раз музыку включишь не ту, там тебя там, да. Вот мы говорим, да, пожалуйста, слушайте и музыку, и говорите на каком угодно. И вот это, на мой взгляд, очень важно.
1: Как вы оказались дома?
0: А это был июль. В июле я, кстати, немного повторил историю, это была, она же была не первая. Где-то месяца за 2-3 еще до этого у нас одному парню пришел приказ о демобилизации. То есть он совершенно не... Ну, причем он не планировал, да?
1: Чего? Как домой? Домой, как домой?
0: Он говорит, да я не хочу. То есть мне тут это... Мне тут замечательно. Вот, в принципе, со мной так и случилось. То есть я был демобилизован по ходатайству военного комиссариата. Вот, и... Ну, для меня, если честно, до сих пор в некотором смысле загадка. Где что провернулось, где какое было указание, как это случилось. То есть, ну вот, пришел приказ...
1: Просто демобилизация. Когда уже именно... двойня пошла, уже как бы шестой и седьмой ребенок, возможно, здесь...
0: Ну, наверное, все-таки мобилизованные, да, там, и это такое очень специфическое, все-таки очень нетипичное, да, как бы семейной ситуации. Вот, где-то это сработало. Не могу сказать, кстати, что я был там как бы счастлив там строительству, да, тоже. Нет, я счастлив был вернуться к семье, к детям, безусловно. Вот точно, что я там не от них, да, пару, знаете, что говорят? Ну да, там, столько детей, я тоже там от них на СВО. Я не убегал там от детей на СВО еще раз. От детей находиться вдали тяжело от своей семьи. Вот, но порой нужно. Порой нужно. Я, кстати, это объяснял тоже и жене своей, тоже и...
1: Как же она восприняла ваше решение?
0: Ну, без восторга. Вот покажите мне женщину, которая скажет, о, ты на фронт идешь, молодец, давай вперед. Не верю я, вот не бывает такого.
1: Но это требует определенного мужества такого. В женщинах это редко все-таки, особенно в матерях, особенно...
0: Но с пониманием.
1: Да.
0: Тем не менее, с пониманием. Вот все равно есть вещи важнее. И знаете, вот я потом уже здесь на гражданке взял учебник, полистать своей дочке, это в четвертом классе училась, светская этика, предмет. Вот, я открываю, и на последней странице там так написано, что, дескать, вот, ребята, вот вы молодцы, у вас там есть друзья, семья, ваша страна, там это все хорошо и замечательно, но главное, что у вас есть написано в учебнике, это ваша жизнь. Я понимаю, почему они так пишут, что поддержать детей вот от разных вот этих вот суицидальных там вот этих нехороших вещей, там, что ценной жизни, да, ценная жизнь очень велика. И я, как командир взвода, я могу сказать, что я безмерно благодарен судьбе, что у меня не было 200-х потерь, да, в моем взводе, пока я им командовал, да, там 300-е были, 200-х нет. Я бесконечно счастлив из-за этого. Ценность жизни огромна, но я глубоко убежден, что есть вещи важнее жизни человека. Вот если

0: бы именно жизнь, а нас очень долго учили, кстати, Родина. Я прекрасно помню. В том числе, ну, в принципе, я вот и даже всем предлагаю так задуматься, да, в том числе для кого-то Родина – это хороший вариант очень, для кого-то, может, любовь, для кого-то дружба. Вот в Древней Греции за друга жизнь отдать – это вообще считалось в порядке вещей.
1: Да, и тогда это жизнь, возможность отдать жизнь за, да, ценность. То есть интересно, просто 809-й указ, да, президента по поводу, ну, 50, из 50 ценностей, 17 были выбраны как главные, на которые происходит ключевое и смысловое, в том числе идеологическое нападение. И когда декомпозировали, разбирали, почему эти ценности таковы, почему ценности жизни находятся особняком. И Александр Дмитриевич Харичев рассказывал, что у русского человека жизнь – это не настолько экзистенциональная ценность. Это скорее возможность эту жизнь куда-то приложить, ее
0: посвятить
1: чему-то, да, посвятить жизнь делу, посвятить жизнь ребенку у матери, да, вот это вот самопожертвование на уровне системы ценностей и координат по культурному коду, по когнитивному коду у нас выше, чем, собственно, ценность жизни. Такая интересный фокус внимания.
0: Согласен совершенно. Ну, то есть, и есть в мире страны, где живут спокойнее, наверное, благополучнее, более сыто, там еще что-то, да, проще жить, чем у нас в России. Там у нас очень неплохо, но тем не менее есть там, да, какие-то европейские, маленькие,
1: ну,
0: там.
1: Мы большая страна, у нас везде все по-разному.
0: Но у нас, если вот именно житель, гражданин нашей страны, он всегда уже по факту рождения здесь причастен к чему-то великому.
1: Большему, да.
0: Великому,
1: великая
0: русская большому,
1: культура, великая.
0: Ну, какой-то судьбе мира такой вот, еще раз, это в этом вот, но над этим еще потрунивают часто там люди там.
1: Имперские замашки вы про это?
0: Да не то, что там владеть всем миром, не об этом, но просто Россия не просто одна из многих стран. В России...
1: Нет, вот, что владеть всем миром мы не хотим, мы хотим многополярности, полицентричности, многополярности, это ключевые ценности.
0: У нас есть особое какое-то вот историческое значение в нашей стране, в судьбах всего мира. Я уверен, что Россия еще обязательно его сыграет. И каждый, кто здесь живет, родился и живет здесь, он к этому причастен. На мой взгляд, это ни за какое вот, еще раз, такое сытость.
1: В Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. Что? Мне что? Особенная стать в Россию нужно только верить. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Константин Рыжак, ветеран боевых действий, председатель ветеранского объединения «Совет своих». Мы говорим о том, как важно сохранять в себе разные качества, быть и отцом, и защитником Родины.

знать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
5: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Константином Николаевичем Рыжаком, ветераном боевых действий гвардии, старшим лейтенантом, председателем ветеранского объединения «Совет своих». Давайте послушаем еще один музыкальный привет из зоны проведения специальной военной операции.
6: Всем привет, меня зовут Максим, я студент из ЛНР. Я помогаю нашим бойцам. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка-Земля».

0: Это был музыкальный привет для студента из Луганска, который помогает нашим ребятам, нашим бойцам. И, конечно, огромная роль вот этого тыла, который помогает фронту. Сегодня сложно переоценить этих людей. Вы председатель ветеранского объединения «Совет своих». Расскажите немножко про объединение, что это, как, когда это случилось.
1: Мы его создали в 24-м году, весной, в апреле 24-го года. Я обратил внимание, что очень многие ветераны, демобилизованные по той или иной причине, сохраняют связь со своими подразделениями, со своими товарищами. Ездят, начинают возить гуманитарную помощь, здесь как-то заниматься. Ну, то есть, вот как-то сердце там остается, да, и они вот становятся, ветераны становятся волонтерами.
0: Хорошая фраза. На секундочку, здесь на секунду остановимся. Сердце остается там. Остается там?
1: Да, остается, несомненно.
0: Хочется вернуться сразу? Ответ, как адаптация?
1: Вскоре, не прямо вот сразу после там возвращения, да, но, скажем так, вскоре, буквально через несколько месяцев, да, хочется вернуться. То есть ответ «да», 100%. И ко мне это тоже применимо. Вот, я бы даже не стал исключать такую для себя
0: возможность, да? Возможность. Такую, что вы еще
1: такую перспективу
0: вернетесь.
1: Да, и вот потому что сердце действительно остается там, и дело-то не закончено. Я думаю, и пока оно не будет закончено, покоя не будет нам и тем, кто там, и тем, кто здесь. Но поскольку, еще раз, там демобилизованы ребята, еще раз по разным причинам, да, и вот ветераны стали волонтерами, и я подумал, почему не объединить усилия, оно всегда как-то чем поодиночке, да, и мы вот создали наше объединение ветеранское, совет своих. Изначально это были ветераны 30-го полка нашего, потом очень быстро мы вышли на уровень всей Москвы, то есть из разных полков, других московских, а потом и не московских. Сейчас нашим объединением больше 50 человек, это может быть не там, не какая-то там огромная, зато это такая крепкая, товарищеская, крепко спаянная, настоящая дружба и взаимовыручкой объединение. Вы знаете, эта проблема, она такая большая и значимая. Просто у нас страна большая, да, и категории мы мыслим такими какими-то глобальными. Вот у нас там Народный фронт.
0: Да, 500 тысяч миллионов человек, да.
1: Да, да. На мой взгляд, крупные объединения, официальные, государственные, крупные, всего спектра задач не закроют. Для меня, вот как для командира взвода, пока я там находился, для меня был важен волонтер, который приезжал ко мне, именно ко мне, в мой взвод. Потому что я с ним работал, я ему говорил, что мне нужно, я знал эти потребности. Для меня помощь, которая оказывалась куда-то там высоко, на фронте, де-факто, да, даже, ну вот еще рота куда ни шло, это поближе, батальон, а полк, а бригада, дивизия, это где-то уже в космосе находится от тебя, да, от твоего взвода. Поэтому лучше знают потребности, действительно могут точечно, очень адресно оказывать помощь, на мой взгляд, небольшие общественные организации. Вот их значимость, отдельные волонтеры, отдельные волонтерские группы, мелкие, средние объединения, вот я бы их не недооценивал, их роль огромна, колоссальна. Если мы только будем вот мыслить категориями, еще раз, всей страны, Народного фронта, общероссийского, не, при всем уважении, не умоляя, они делают большие дела, да, но при этом, еще раз, небольшие общественные организации, отдельные волонтеры выполняют колоссальную важность работы.
0: Такие локальные сообщества, да, это такая важная и нужная работа, и есть возможность и время адресно каждому, да?
1: Я верю в горизонтальные структуры.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: На мой взгляд, чем структура горизонтальнее, тем она эффективнее. Чем меньше этой вертикали согласований административной вот этой вот лестницы управленческой, чем меньше нарастает аппарата вот этого всевозможного, да, тем эффективнее работает любая структура совершенно. Чем горизонтальнее, чем ближе к полю, тем лучше.
0: Чем вы занимаетесь? Какими проектами? Помогаете ли вы ребятам адаптации? И вот один из самых острых и ярких и важных вопросов – это реабилитация. Адаптация и адаптация – это профилактика посттравматического стрессового расстройства, это помощь бойцам, которые возвращаются в изменившуюся собственную личную реальность чаще всего тоже, да, мы понимаем, что не всем удается вот так сохранить и семью, и, в общем, и работу, и в разном состоянии ребята возвращаются. Вот этим вы занимаетесь?
1: Это, пожалуй, одно из ключевых направлений, и тот факт, что мы остаемся на связи все, то есть, что ребята возвращаются, приходят к нам, находится в нашем чате, в нашем... Это уже, мне кажется, полдела. Ну, то есть себя никто не чувствует, что он один остался, никому не нужный там и так далее. То есть у него есть уже сообщество своих товарищей здесь. Это, что мы общаемся постоянно в чате и проводим встречи, на мой взгляд, это уже полдела.
0: Да, конечно.
1: Вот. И потом есть взаимовыручка. То есть кому-то нужна помощь, мы там поедем к супруге одного из наших товарищей, тоже там она заболела, вот, и мы поедем, навестим ее там, ну, то есть вот поддержим морально. То есть это вот, вот эти вещи, да, то есть такая вот поддержка семей, которые здесь находится. Вот это тоже, на мой взгляд, очень важно. И еще раз, в небольших вот этих вот объединениях в них чувствуется искренность всегда. А по поводу адаптации, Будет очень работа. Важна психологическая помощь. Ну, помощь такое
0: а
1: слово.
0: Вы это почувствовали
1: мужчины
0: на
1: не
0: себе?
1: Очень это любят. В меньшей степени. Все-таки возраст некоторый уже такой. У меня, да, и психика довольно устойчивая, да. То есть вот, и да, и ситуации разные.
0: Да, конечно, с семеро детей будет устойчивая психика. С другой никак.
1: Но все равно, ну, потом руки-ноги целые тоже, слава богу, да. То есть это тоже влияет. И, ну, как-то в меньшей степени. Хотя тоже, еще раз, неизбежно. Каждый чувствует. На самом деле, каждый, кто там побывал на фронте, нуждается в реабилитации. Буквально накануне было интересное мероприятие. Вот еще, кстати, потом порекомендую вам сюда пригласить на передачу. Замечательное сообщество. Один энтузиаст создал хор любительский из ветеранов СВО. Хор защитников Отечества. Совершенно любительский, совершенно...
0: А с СУНФ не взаимодействуют, нет?
1: Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. Это прям вот...
0: Такой классный любительский хор. Не так давно был съезд ОНФ и встреча с президентом. Он с нами со всеми...
1: А невозможно... Они выступают. Они возможно там выступали.
0: Да, и вот они, мне кажется, там выступали.
1: Может, они и были, да. Может, они и были, да.
0: Такие вообще душевные. Вот поделитесь контактами, с этим с удовольствием поговорим.
1: Они очень славные, настоящие ребята. Там прям собрали вот это. Они очень искренние, очень такие душевные. И вот это прекрасный пример. Вот никто из них не певец. Там каждого из них послушает, там уши в трубочку завернутся, да, если каждый. Да? Вот, у них там вот руководитель хора, да, он музыкант, профессиональный. Там,
0: коллектив спаянный.
1: Георгий зовут. А ребята каждый, ну вот если их собрать в хор, да, вот и направить, то уже как бы вполне, вот вы, наверное, слышали, вполне приятно они исполняют. Вот. Это, в первую очередь, общение для них. Они общаются, и мы тут на их репетицию я привел психолога. И рассказали им о важности психологической помощи. И ребята стали, мы как вот так в круг поставили стульчик, как это общество этих самых.
0: Да-да-да, здравствуйте, вот. Меня зовут Иван.
1: Да. И ребята стали раскрываться, рассказывать о своих проблемах, переживаниях. И потом мне все написали, что благодарим, нам так полегчало всем. То есть я к чему? Психологическая помощь, работа с психологом – великое дело.
0: Потому что этого нет в культуре.
1: Да, немножко считается для мужчин даже как-то психологу чуть-чуть зазорно там где-то как-то. Это не так, это предубеждение.
0: Это такой же врач, как хирург и стоматолог.
1: Абсолютно.
0: Ну, абсолютно,
1: да.
0: Те же самые.
1: Другое дело, что у нас хорошие психологи зачастую тоже, они там бывают не в государственных, да. Очень много там центров психологической помощи хороших, частных, да, там они за деньги, да, это другой вопрос, да, что там, на мой взгляд, ветеранам недурно бы обеспечить, вот где они хотят получить психологическую помощь, там и получить, да, либо какой-нибудь сертификат вот на это вести, на мой взгляд, хорошая идея, вот, если будет реализована. И еще, конечно, неплохо бы ветераны обучались сами психологическим, это понятно, что это там за месяц, не, это надо учиться по-серьезному, да, ну, потому что он приходит, если куда-нибудь, там какая-нибудь девочка сидит, ветеран сразу такой, ну, чему ты там, девочка, меня можешь там, чем мне помочь, я пошел горнило,
0: да. Пир-ту-пир, свои для своих, это важная история, безусловно, в этом смысле очень важно обучать не только бойцов, но и их жен, которые также являются такими приоритетными точками входа, да, когда ветеран возвращается, ему, конечно, важно, чтобы человек, который его ждет, понимал, с какими особенностями можно столкнуться. Все-таки посттравматическое стрессовое расстройство имеет вполне понятные метрики. И понятно, как с этим работать, если ты знаешь, что это такое. Да? Вот неизвестность в этом смысле гораздо хуже.
1: Ну вот для меня вот это вот хор, это чудесно, прекрасная это чудесно, это просто да. Великолепно. Похожие вещи, на мой взгляд, такие вот по интересам, да, сообщества, это...
0: А знаете, какой у меня к вам вопрос, как к международнику теперь? Вы находились в зоне проведения специальной военной операции. Вы, наверное, сталкивались не только с украинскими военными. Возможно, вы сталкивались и с продуктами работы информационной войны, с провокациями, с западной пропагандой. Вот как международник, как вы оцениваете сейчас ситуацию на информационном фронте, на вот этой борьбе за смыслы?
1: Это очень важный момент. Подняли его сейчас. Появляется же литература про СВО, да? Фильмы стали появляться.
0: А кто вам понравился?
1: Про СВО? Ну, вот, на самом деле, я хотел ответить никакой, но вот «Позывной пассажир» неплохой.
0: «Позывной пассажир».
1: На мой взгляд, неплохой фильм. Вот, но в целом...
0: Но пока еще никакой.
1: У меня вот больше никакой, да. Вот.
0: А остальные смотрели? Ну, что-нибудь смотрели?
1: Так, это, знаете, начинал, и это...
0: «Малыш»?
1: И моментально. Ну, вот документальное кино, кстати. В этом
0: «У края бездны»?
1: Да, да. Максим, ну, вот эта серия, да. Это про Мариуполь, да, это в большей степени. Но... Что хочу подчеркнуть. В литературе, в кино много очень бытовых подробностей. Быта и боевой работы. Так как штурмовали посадку, там какой-то там это, да. А вот как раз смыслов, осмысление того, зачем, почему, что происходит, для чего мы там, с чем мы воюем, этого меньше. Это такой мой призыв, вот, воспользоваться этой площадкой к нашим деятелям.
0: Искусство и культура.
1: Искусство и культура, да, осмысление, как раз именно вот это вот, скажем так, наполнение, да,
0: это
1: и идеологическое.
0: Большая дискуссия, что ключевые, главные наши акты авторы, творцы говорят, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были написаны через 10 лет после ее окончания, да, сняты, и лучшие сценарии. И они были написаны и сняты участниками. Ну, то есть вот давайте подождем, посмотрим, чем все закончится. При этом мы понимаем, что в этих же абсолютно обстоятельствах украинская пропаганда в этот момент снимает 30 новых фильмов. Каждый сезон 30-50. То есть они просто штампуют голливудским форматом, закладывая в мировое сознание интерпретацию событий, которые происходят, свою рамку. В этом смысле свою рамку не закладывая.
1: Что касается кино, вот очень интересный момент. Самое лучшее, вот на мой взгляд, фильмы о Великой Отечественной войне. Мне сложно судить, я не участвовал в Великой Отечественной войне, да? Вот. Но они действительно были сняты вскоре после ее окончания. Я вам очень рекомендую посмотреть фильм, мне очень нравится, называется «У твоего порога». Малоизвестный совершенно фильм, но при этом прекрасный.
0: «У твоего порога».
1: Это...
0: Когда ветеран возвращается...
1: Нет. Это идет битва за Москву. 41-й год, и приезжают, устанавливают артиллеристы орудия на территории вот крестьянского двора. И там история их взаимоотношений с местными. А местные жители, он такой очень интересный, это не штамп идеологический, что все говорят, ура, вперед, за родину, за Сталина. А местные жители недовольны тем, что у нее пушка стоит во дворе, потому что она понимает, эта хозяйка,
0: здесь
1: что...
0: Я сейчас такой же житель, поэтому как бы я понимаю.
1: Но я к чему просто... И она понимает, что по ней будут стрелять, что будет стрелять, что ее дом разнесут. И она совершенно не в восторге от этого. Но там прекрасно показана вот эта вот трансформация, как человек понимает и принимает вот это. Вот это очень искренне, еще раз. Это не такая вот примитивная агитка, там все вперед в атаку, да? Вот, а именно, что вот у человека сложные разные эмоции, но порой вот это ощущение, еще раз, сопричастности к общенародной судьбе потом берет верх. И это отличный
0: фильм.
1: Помните,
0: как Моресьева повесть о настоящем человеке, когда бабушка отдает курицу, да, своим не детям, а ему, чтобы солдат выжил, и солдат защитил свою землю. И когда она говорит, что я понимаю, что вот мои дети все равно пухнут с голоду и умирают, я ему все равно этой курице не помогу. Ему она ее приносит и готовит суп, в общем, поднимает его на ноги.
1: Все так. А в позднем кино, кстати, нашем, вот советского периода, его так все превозносят, мне в военных фильмах, мне, откровенно говоря, не нравится пацифизм, скрытый пацифизм. Ну, то есть там первые 10 лет после войны Великой Отечественной там показывали народ-победитель. Суровый, такой, знаете, с хорошим боевым духом таким, с настроем. Какой он и был. Без такого настроя нельзя было сокрушить вермахт германский, да, эту военную машину. Народ-воин, народ-победитель. Позднее советское кино — это такое, наши солдаты и офицеры, они какие-то такие недотёпы немножко. Ну, то есть немцы выглядят, каски закатали, руки там, эти автоматы у них там, ну, вояки, да? А наши какие-то недотёпистые, в ушаночках там, каких-то драных этих. Ну, дескать, ну, мы не хотели воевать, мы мирные люди, ну, ладно, уж раз заставили, ну, придется. То есть какие-то такие, знаете, пацифисты, не воины, да? Это не то, что нужно.
0: Это тоже идеологическая рамка, которая закладывала определенную модель поведения в этот момент.
1: Да, да, еще раз, наш народ, наши страны. Страны. Он, в первую очередь, народ-созидатель, конечно, народ-пахарь.
0: Я бы сказала, да, освободительные войны. Мы не ведем наступательные войны, мы ведем исключительно освободительные.
1: И созидатель, народ изобретателей, ученых, деятелей искусств, великих, да. Это так. Но еще раз не будем забывать, но при этом народ не может быть еще и воином. Он должен себя уметь защищать. И
0: не может потому, не что быть, да.
1: Не может не быть воином, действительно, это важная очень составляющая. Может быть, сейчас она усилится, и это неплохо. А что касается вашего вопроса, мы быстро отошли от него. Мне, во-первых, жаль украинский народ, которому просто люто промыли мозги. Прям печально это видеть. Он не первый такой в истории. Так же точно поступили в свое время с германским народом, да, нацисты промыли мозги целой нации. Вот и нация Шиллера, Гёте там начала сжечь своих классиков, маршировать с факелами, там, это вот те же немцы, да. И не стоит, кстати,
0: переописывать постулаты Ницше и так далее.
1: Естественно, да. И не стоит этого тоже забывать. Вот мы о том, и там нацисты плохие, там вот эти узкая, там это вот эти партийные, там их там, а весь немецкий народ, типа, хороший. Ничего не хороший. Вот, народ маршировал успешно с этими флагами, там, и совершал изверства, и убийства там и так далее. Поэтому не стоит. Мы там их быстро забыли, простили. Не надо им ничего не забывать, не прощать, надо помнить. Вот.
0: Они, нам кажется, не забыли и не простили нашу победу.
1: Они не простили поражение, конечно. И, кстати, тоже вот я когда слышу сейчас слова там, вот мы там за мир, там, да, все нормальные люди за мир. Вот все нормальные люди
0: за мир. Никто не хочет войны. Ни одного нормального живого человека, который хотел бы войны, не бывает.
1: Да, но те, кто сейчас говорят, что я в СВО, я не СВО плохо, надо за мир, они не за мир, они на самом деле поддерживают нашего противника. Ну так вот, и нам желают поражения, они не мира желают, да, эти люди. А украинцев жаль, еще раз, они подверглись вот этому, этой промывке мозгов и в масштабах всей нации, и мы недооцениваем насколько. И мы очень долго смотрели как бы так сквозь пальцы на это, да, мы не замечали происходящего по всем направлениям. Ну так нам было почему-то удобнее, комфортнее, не знаю, спокойнее.
0: Замечали, но казалось, что, наверное, ситуация как-то может меняться, но мне кажется, что с 2014 года было уже окончательно все понятно.
1: Запустили. Мы запустили это. Это как болезнь очень хорошо похоже. Можно было там, в принципе, здоровым образом жизни, там, правильным питанием не заболеть. Можно было.
0: Но для этого нужна воля пациента, знаете?
1: О том числе.
0: Для этого нужна воля пациента. И в этом смысле, когда мы говорим про, что если уходить в метафору медицины, когда делают вредоносную вакцину под видом профилактики, то вот примерно так и работает.
1: Ну вот Запад ему вколол эту вакцину.
0: Запад ему вколол.
1: Да, совершенно верно. Можно было, вот заболел человек, можно было таблеточками пытаться вылечить. Наверное, можно было на каком-то этапе. Но этого не сделали.
0: Я, к сожалению, как бы такой длинный исторический вопрос, но тогда это надо было делать сильно раньше, да? Тогда мы бы не читали сейчас Булгакова и не Трубиных, для нас были бы гораздо менее отождествляемыми с днем текущим, да?
1: Там, там один в один тоже, кстати.
0: Да, и тогда и Бандера, и вся...
1: Всем Белую гвардию перечитать прям всем, потому что это прям вот про Украину.
0: Историческая парадигма формировалась таким образом сильно-сильно задолго до, да? Англичанка гадит, мы это помним еще в дневниках первых дипломатов. Поэтому здесь как бы такое идеологическое информационное противостояние, которое в этой ситуации просто одержало верх. Вопрос в том, какие выводы мы будем делать на других территориях, на подсоветском пространстве, там войдет, например, Армения сейчас. Будет ли, да, она стремится в Европейский Союз, будет ли у них безвиз, как это повлияет, например, на нашу страну. Это такой большой геополитический вопрос, насколько там, например, проходят релевантные события, да. И сколько еще таких точек на постсоветском пространстве, которые наш враг, экзистенциональный враг, пытается поджечь и пытается запустить. Как большой международный дискурс, на самом деле. Как изнутри, ну, Советский Союз уже удалось развалить.
1: Что мне не нравится в происходящем, это то, что противник наш геополитический отодвинул арену противостояния далеко от своих границ.
0: Да, конечно.
1: И придвинул максимально к нашим границам.
0: Мы будем воевать до последнего украинца. Как же
1: Да, не происходит противостояние где-то там на Кубе, в Канаде, там, Мексике. То есть они отодвинули сюда, уже и здесь идет, да? Непосредственно уже прям у нас
0: дома. Прямо у нас дома, да, Белгород, Курск.
1: Это их успех, тут тоже не стоит недооценивать его.
0: Я уверена, что мы все равно победим, потому что мы, прежде всего, правы, а правда всегда побеждает. Вопрос, сколько сил и уверенности нам нужно для того, чтобы это случилось. Давайте послушаем еще один музыкальный привет, и будет финальный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Давайте послушаем привет.
2: Всем привет, друзья. Хочу заказать трек Олега Газманова «Офицеры». Прошу поставить участнику специальной военной операции.
3: Господа,

0: Константин, скажите, пожалуйста, кто он, герой нашего времени?
1: На мой взгляд, это человек, который способен мыслить категориями общего блага, не категориями своего кармана, личного благосостояния, сытости желудка своего там или своей там какой-нибудь досуга своего, вот, а мыслить более высокими категориями, категориями общества, своего коллектива, общества всего народа, всей страны. И я думаю, под эту категорию попадают еще раз люди, которые вот могут еще раз отрешиться очень многие. Все волонтеры, те деятели искусства, которые не ради гонораров, там, не ради каких-то званий там, и так далее. Многие там ездят в зону специальной военной операции, да, выступают. Врачи, да, все люди, которые там создают материальные ценности, мы все про них забываем. А они основа, это те, кто работает там вот
0: в
1: шахтах, на буровых, на заводах, у станков. Вот эти люди, да, то есть это любой человек, который мыслит еще раз категориями не только личного, да, а категориями нашего общего блага всей страны как народа.
0: Спасибо вам большое, Константин. В гостях у нас был Рыжак Константин Николаевич, ветеран боевых действий гвардии, старший лейтенант, председатель ветеранского объединения «Совет своих». Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая, Александра Бокова.

0: Узнать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы: молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.
1: Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три ночи в российской столице, в Бишкеке 6 утра, в Самаре 4 часа. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России разработали сотни модификаций дронов. Пентагон получит меньше ракет для «Патриот» в 2027 году. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. Подробности далее. Сотни модификаций дронов, разработанные в России, рассказал РИА Новости военный служащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа. Он добавил, что сейчас весь фронт держится на БПЛА, и их модернизация – это естественный процесс. Современный конфликт, по его словам, по праву окрестили войной дронов. Военнослужащий также отметил, что техники сейчас в принципе на фронте стало меньше, только беспилотники и группы бойцов. Сухопутные войска США получат меньше ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» в 2027 году из-за их подорожания, несмотря на необходимость восполнять истощенные из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке запасы, следует из бюджетных документов, изученных РИА Новости. Ранее телеканал CNN сообщал, что США растратили около половины зенитных ракет на фоне операции против Ирана. Кроме того, Пентагон также до сих пор восполняет запасы ракет «Патриот», переданных Украине с 2022 года. На этой неделе президент США Дональд Трамп, отвечая на просьбы Зеленского о дополнительных противоракетах, заявил, что они нужны самим Соединенным Штатам. Администрация президента США Дональда Трампа не волнуется по поводу того, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг план по Газе и считает это элементом предвыборной кампании в Израиле, утверждает издание «Эксиос». Накануне Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. Военные не покинут анклав, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено. При этом, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», представители Совета мира считают, что Израиль, несмотря на отвержение плана, идет на сотрудничество с организацией в Газе. Туристическая группа с детьми застряла у реки из-за поднявшегося в ней уровня воды, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Уточняется, что туристы не смогли пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. Группа совершала многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек Елизовского округа. К туристам выдвинулись спасатели. Организуют они через реку веревочную переправу и проконтролируют безопасность при переходе всех членов туристической группы через водную преграду. Потребление яиц в России в 2025 году превысило 250 штук на человека. Показатель находится на максимуме с 1985 года, когда потребление оценивалось в 265 штук на человека в год, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Отмечается, что больше всего яиц съедают жители Вологодской области, 327 штук на потребителя, следом идут Белгородская и Калининградская области, 323 и 321 яйцо на человека в год соответственно. В 2024 году один человек съедал 241 яйцо в год. Шлейф над вулканом Килауэа на Гавайях может подняться почти на 11 километров, а отдельные выбросы способны привести к отмене авиарейсов, рассказали РИА Новости в Гавайском вулканической обсерватории геологической службы США. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» меньше, чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник». В студии Эдгар Запашный и Алексей Красильников.
3: Приветствую всех. Как обычно, лучшая передача на «Радио Спутник. Живая природа».
2: Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Мы ведем прямой